0: «Звезда» рекомендованы для слушателей старше 16 лет.
1: Федор Михайлович Достоевский. Главы из романа «Преступление и наказание». Читает Александр Алексеев Валуа.
2: Петр Петрович вынул часы и посмотрел. «Необходимо отправиться по делу, и таким образом не помешаю», прибавил он с несколько пикированным видом и стал вставать со стула. «Останьтесь, Петр Петрович», — сказала Дуня, — «ведь вы намерены были просидеть вечер. К тому же вы сами писали, что желаете об чем-то объясниться с маменькой». «Точно так, — Авдотья Романовна внушительно проговорил Петр Петрович, присев опять на стул, но все еще сохраняя шляпу в руках. «Я действительно желал объясниться и с вами, и с многоуважаемой вашей мамашей, и даже о весьма важных пунктах. Но, как и брат ваш не может при мне объясниться насчет некоторых предложений господина Свидригайлова, так и я не желаю и не могу объясниться при других насчет некоторых весьма и весьма важных пунктов. К тому же капитальная и убедительнейшая просьба моя не была исполнена». Лужин сделал горький вид и осанисто примолк. «Просьба ваша, чтобы брата не было при нашем свидании, не исполнена единственно по моему настоянию», — сказала Дуня. «Вы писали, что были братом оскорблены. Я думаю, что это надо немедленно разъяснить, и вы должны помириться. И если Роди вас действительно оскорбил, то он должен и будет просить у вас извинения». Петр Петрович тотчас же закуражился. «Есть некоторые оскорбления, Авдотья Романовна, которые при всей доброй воле забыть нельзя-с. Во всем есть черта, за которую перейти опасно, ибо раз переступив, воротиться назад невозможно. Я вам не про то, собственно, говорила Петр Петрович, немного с нетерпением перебила Дуня. Поймите хорошенько, что все наше будущее зависит теперь от того, разъяснится ли и уладится ли все это как можно скорее или нет. Я прямо с первого слова говорю, что иначе не могу смотреть, если вы хоть сколько-нибудь мною дорожите, то хоть и трудно, а вся эта история должна сегодня же кончиться. Повторяю вам, если брат виноват, он будет просить прощения». «Удивляюсь, что вы ставите так вопрос, Авдотья Романовна», раздражался все более и более Лужин. «Ценя и, так сказать, обожая вас, я в то же время весьма и весьма могу не любить кого-нибудь из ваших домашних. Претендуя на счастье вашей руки, не могу в то же время принять на себя обязательств несогласимых. Ах, оставьте всю эту обидчивость, Петр Петрович», с чувством перебила Дуня, «и будьте тем умным и благородным человеком, каким я вас всегда считала и считать хочу. Я вам дала великое обещание, я ваша невеста. Доверьтесь же мне в этом деле и поверьте, я в силах буду рассудить беспристрастно. То, что я беру на себя роль судьи, это такой же сюрприз моему брату, как и вам. Когда я пригласил его сегодня после письма вашего непременно прийти на наше свидание, я ничего ему не сообщила из моих намерений. Поймите, что если вы не помиритесь, то я должна же выбирать между вами или вы, или он. Так стал вопрос и с его, и с вашей стороны. Я не хочу и не должна ошибиться в выборе. Для вас я должна разорвать с братом. Для брата я должна разорвать с вами. Я хочу и могу узнать теперь, наверное, брат ли он мне, а про вас. Дорога ли я вам, цените ли вы меня, муж ли вы мне?» «Авдотья Романовна», — закоробившись, произнес Лужин, «ваши слова слишком многозначительны для меня, скажу более, даже обидно ввиду того положения, которое я имею честь занимать в отношении к вам, не говоря уже ни слова об обидном и странном сопоставлении на одну доску между мной и заносчивым юношей. Словами вашими вы допускаете возможность нарушения данного мне обещания. Вы говорите «или вы, или он». Стало быть, тем самым показываете мне, как немного я для вас значу. Я не могу допустить этого при отношениях и обязательствах, существующих между нами. Как? — вспыхнула Дуня. Я ставлю ваш интерес рядом со всем, что до сих пор было мне драгоценно в жизни, что до сих пор составляло всю мою жизнь, и вдруг вы обижаетесь за то, что я даю вам мало цены. Раскольников молча и язвительно улыбнулся. Разумихина всего передернула. Но Петр Петрович не принял возражения. Напротив, с каждым словом становился он все привязчивее и раздражительнее, точно во вкус входил. Любовь к будущему спутнику жизни, к мужу, должна превышать любовь к брату», — произнес он сентенциозно. «А во всяком случае, я не могу стоять на одной доске. Хоть я и настаивал давеча, что в присутствии вашего брата не желаю и не могу изъяснить всего, с чем пришел. Тем не менее, я теперь же намерен обратиться к многоуважаемой вашей мамаше для необходимого объяснения по одному весьма капитальному и для меня обидному пункту. Сын ваш, — обратился он к Пульхерии Александровне, — вчера в присутствии господина Рассудкина, или, кажется, так, извините, запамятовал вашу фамилию, любезно поклонился он Разумихину, обидел меня искажением мысли моей, которую я сообщил вам тогда в разговоре частном за кофеем, именно что женитьба на бедной девице, уже испытавшей жизненное горе, по-моему, повыгоднее в супружеском отношении, чем на испытавшей довольство, ибо полезнее для нравственности. Ваш сын умышленно преувеличил значение слов до нелепого, обвинив меня в злостных намерениях и, по моему взгляду, основываясь на вашей собственной корреспонденции. Почту себя счастливым, если вам, Пульхерия Александровна, возможно будет разубедить меня в противном отношении, тем значительно успокоить. Сообщите же мне, в каких именно терминах передали вы слова мои в вашем письме к Родиону Романовичу». «Я не помню», — сбилась Пульхерия Александровна. «Я передала, как сама поняла. Не знаю, как передал вам Родя. Может, он что-нибудь и преувеличил». «Без вашего внушения он преувеличить не мог». «Петр Петрович», — с достоинством произнесла Пульхерия Александровна, «доказательство тому, что мы с Дуней не приняли ваших слов в очень дурную сторону, это то, что мы здесь». «Хорошо, маменька», — одобрительно сказала Дуня. «Стало быть, я и тут виноват», — обиделся Лужин. «Вот, Петр Петрович, вы все Родиона вините, а вы и сами об нем давеча неправду написали в письме», — прибавила, ободрившись, Пульхерия Александровна. «Я не помню, чтобы написал какую-нибудь неправду-с». «Вы написали», — резко проговорил Раскольников, не оборачиваясь к Лужину, «что я вчера отдал деньги не вдове раздавленного, как это действительно было, а его дочери, которой до вчерашнего дня никогда не видал. Вы написали это, чтобы поссорить меня с родными, и для того прибавили в гнусных выражениях о поведении девушки, которой вы не знаете. Все это сплетня и низость». «Извините, сударь», — дрожа со злостью ответил Лужин, «в письме моем я распространился о ваших качествах и поступках единственно в исполнении, тем самым просьба вашей сестрицы и мамаши описать им, как я вас нашел и какое вы на меня произвели впечатление. Что же касается до означенного в письме моем, то найдите хоть строчку несправедливой, то есть, что вы не истратили денег и что в семействе том, хотя бы и несчастном, не находилось недостойных лиц. А по-моему, так вы со всеми вашими достоинствами не стоите мизинца этой несчастной девушки, в которую вы камень бросаете. Стало быть, вы решились бы и ввести ее в общество вашей матери и сестры? Я это уж и сделал, если вам хочется знать. Я посадил ее сегодня рядом с маменькой и с Дуней». «Родя!» — вскричала Пульхерия Александровна. Дунечка покраснела. Разумихин сдвинул брови. Лужин язвительно и высокомерно улыбнулся. «Сами изволите видеть, Авдотья Романовна», — сказал он. «Возможно ли тут соглашение? Надеюсь теперь, что дело это кончено и разъяснено раз навсегда. Я же удаляюсь, чтобы не мешать дальнейшей приятности родственного свидания и сообщению секретов». Он встал со стула и взял шляпу. «Но, уходя, осмелюсь заметить, что впредь, надеюсь, быть избавлен от подобных встреч и, так сказать, компромиссов. Вас же особенно буду просить, многоуважаемая Пульхерия Александровна, на эту же тему, тем паче, что и письмо мое было адресовано вам, а никому иначе». Пульхерия Александровна немного обиделась. «Но что это вы уж совсем нас во власть свою берете, Петр Петрович? Дуня вам рассказала причину, почему не исполнено ваше желание. Она хорошее намерение имела. Да и пишете вы мне, точно приказываете. Неужели ж нам каждое желание ваше за приказание считать? А я так вам Напротив, скажу, что вам следует теперь к нам быть особенно деликатным и снисходительным, потому что мы все бросили, и вам, доверясь, сюда приехали, а стало быть, и без того уж почти в вашей власти состоим».
3: «Это не совсем справедливо, Пульхерия Александровна, и особенно в настоящий момент, когда возвещено о завещанных Марфой Петровной 3000, что, кажется, очень кстати, судя по новому тону, которым заговорили со мной», — прибавил он язвительно.
2: «Судя по этому замечанию, можно действительно предположить, что вы рассчитывали на нашу беспомощность», — раздражительно заметила Дуня. «Но теперь, по крайней мере, не могу так рассчитывать и особенно не желаю помешать сообщению секретных предложений Аркадия Ивановича Свидригайлова, которыми он уполномочил вашего братца и которые, как я вижу, имеют для вас капитальное, а может быть, и весьма приятное значение». «Ах, боже мой!» — вскрикнула Пульхерия Александровна. Разумихину не сиделось на стуле.
4: «И тебе не стыдно теперь, сестра?» — спросил Раскольников.
2: «Стыдно, Родя», — сказала Дуня. «Петр Петрович, подите вон», — обратилась она к нему, побледнев от гнева. Петр Петрович, кажется, совсем не ожидал такого конца. Он слишком надеялся на себя, на власть свою и на беспомощность своих жертв. Не поверил и теперь. Он побледнел, и губы его затряслись. «Авдотья Романовна, если я выйду теперь в эту дверь при таком напутствии, то...» «Рассчитайте это, я уж не ворочусь никогда. Обдумайте хорошенько, мое слово твердо».
4: «Что за наглость!» — вскричала Дуня, быстро поднимаясь с места. «Да я и не хочу, чтобы вы возвращались назад».
2: «Как?
4: Так вот как-с!» — вскричал Лужин, совершенно не веровавший до последнего мгновения такой развязки, а потому совсем потерявший теперь нитку. «Так, так-то-с! Но знаете ли, Авдотья Романовна, что я мог бы и протестовать-с!»
2: «Какое право вы имеете так говорить с ней?» — горячо вступилась Пульхерия Александровна.
4: «Чем вы можете протестовать? И какие это ваши права? Ну, отдам я вам такому мою Дуню! Пойдите, оставьте нас совсем! Мы сами виноваты, что на несправедливое дело пошли, а всех больше я».
2: «Однако ж, Пульхерия Александровна», — горячился в бешенстве Лужин, — «вы связали меня данным словом, от которого теперь отрекаетесь. И, наконец, я вовлечен был, так сказать, через то в издержки».
4: Эта последняя претензия до того была в характере Петра Петровича, что Раскольников, бледневший от гнева и от усилий сдержать его, вдруг не выдержал и расхохотался. Но Пульхерия Александровна вышла из себя. «В издержки? В какие же это издержки? Уж не про сундук ли наш вы говорите? Да ведь вам его кондуктор за даром перевез. Господи, мы же вас и связали. Да вы опомнитесь, Петр Петрович, это вы нас по рукам и по ногам связали, а не мы вас».
2: «Довольно, маменька, пожалуйста, довольно», — упрашивала Авдотья Романовна. «Петр Петрович, сделайте милость, уйдите».
4: «Уйду-с, но одно только последнее слово», — проговорил он уже почти совсем не владея собою. «Ваша мамаша, кажется, совершенно забыла, что я решился вас взять, так сказать, после городской молвы, разнесшейся по всему околотку насчет репутации вашей, пренебрегая для вас общественным мнением и восстановляя репутацию вашу. Уж, конечно, мог бы я весьма и весьма понадеяться на возмездие и даже потребовать благодарности вашей. И только теперь открылись глаза мои, вижу сам, что, может быть, весьма и весьма поступил опрометчиво, пренебрегая общественным голосом».
2: «Да он о двух головах, что ли?» — крикнул Разумихин, вскакивая со стула и уж готовясь расправиться.
4: «Низкий вы и злой человек», — сказала Дуня. «Ни слова, ни жеста!» — вскрикнул Раскольников, удерживая Разумихина, затем подойдя чуть не в упор к Лужину. «Извольте выйти вон», — сказал он тихо и раздельно, — «и ни слова более, иначе...»
2: Петр Петрович несколько секунд смотрел на него с бледным и искривленным от злости лицом. Затем повернулся, вышел, и уж, конечно, редко кто-нибудь уносил на кого в своем сердце столько злобной ненависти, как этот человек на Раскольникова. Его и его одного он обвинял во всем.
4: Замечательно, что уже спускаясь с лестницы, он все еще воображал, что дело еще может быть совсем не потеряно, и что касается одних дам, даже весьма и весьма поправимое.
1: Вы слушаете «Радио Звезда». Мы читаем главы из романа Федора Михайловича Достоевского «Преступление и наказание».
4: Главное дело было в том, что он до самой последней минуты никак не ожидал подобной развязки. Он куражился до последней черты, не предполагая даже возможности, что две нищие и беззащитные женщины могут выйти из-под его власти. Убеждению этому много помогли тщеславие и та степень самоуверенности, которую лучше всего назвать самовлюбленностью. Петр Петрович, пробившись из ничтожества, болезненно привык любоваться собою, высоко ценил свой ум и способности, и даже иногда наедине любовался своим лицом в зеркале. Но более всего на свете любил и ценил он добытые трудом и всякими средствами свои деньги. Они равняли его со всем, что было выше его. Напоминая теперь с горечью Дуне о том, что он решился взять ее, несмотря на худую о ней молву, Петр Петрович говорил вполне искренне и даже чувствовал глубокое негодование против такой черной неблагодарности. А между тем, сватаясь тогда за Дуню, он совершенно уже был убежден в нелепости всех этих сплетен, опровергнутых всенародно самой Марфой Петровной и давно уже оставленных всем городишкам, горячо оправдывавшим Дуню. Да он и сам не отрекся бы теперь от того, что все это уже знал и тогда. И тем не менее он все-таки высоко ценил свою решимость возвысить Дуню до себя и считал это подвигом. Выговаривая об этом сейчас Дуне, он выговаривал свою тайну, возлелеянную им мысль, на которую он уже не раз любовался и понять не мог, как другие могли не любоваться на его подвиг. Явившись тогда с визитом к Раскольникову, он вошел с чувством благодетеля, готовящегося пожать плоды и выслушать весьма сладкие комплименты. И уж, конечно, теперь, сходя с лестницы, он считал себя в высочайшей степени обиженным и непризнанным. Дуня же была ему просто необходима. Отказаться от нее для него было немыслимо. Давно уже несколько лет со сластью мечтал он о женитьбе, но все прикапливал денег и ждал. Он с упоением помышлял в глубочайшем секрете о девице, благонравной и бедной, непременно бедной, очень молоденькой, очень хорошенькой, благородной и образованной, очень запуганной, чрезвычайно много испытавшей несчастий и вполне перед ним приникшей. Такой, которая бы всю жизнь считала его спасением своим, благоговела перед ним, подчинялась, удивлялась ему и только ему одному. Сколько сцен, сколько сладостных эпизодов создал он в воображении на эту соблазнительную и игривую тему, отдыхая в тиши отдел. И вот мечта стольких лет почти уже осуществлялась. Красота и образование Авдотьи Романовны поразили его. Беспомощное положение ее раззадорило его до крайности. Тут являлось даже несколько более того, о чем он мечтал. Явилась девушка гордая, характерная, добродетельная, воспитанием и развитием выше его, он чувствовал это. И такое-то существо будет рабски благодарно ему всю жизнь за его подвиг и благоговейно уничтожится перед ним, а он-то будет безгранично и всецело владычествовать. Как нарочно, незадолго перед тем, после долгих соображений и ожиданий, он решил, наконец, окончательно переменить карьеру и вступить в более обширный круг деятельности, а с тем вместе мало-помалу перейти и в более высшее общество, о котором он давно уже с сладострастием подумывал. Одним словом, он решился попробовать Петербурга. Он знал, что женщинами можно весьма и весьма много выиграть. Обаяние прелестной, добродетельной и образованной женщины могло удивительно скрасить его дорогу, привлечь к нему, создать ореол, и вот все рушилось. Это теперешний внезапный безобразный разрыв подействовал на него, как удар грома. Это была какая-то безобразная шутка, нелепость. Он только капельку покуражился, он даже не успел и высказаться, он просто пошутил, увлекся, окончилось так серьезно. Наконец, ведь он уже даже любил по-своему Дуню. Он уже владычествовал над ней в мечтах своих, и вдруг... Нет, завтра же все это надо восстановить, залечить, исправить, а главное уничтожить этого заносчивого молокососа, мальчишку, который был всему причиной. С болезненным ощущением припоминался ему тоже как-то невольно Разумихин. Но, впрочем, он скоро с этой стороны успокоился. Еще бы и этого-то поставить с ним рядом. Но кого он в самом деле серьезно боялся, так это Свидригайлова. Одним словом, предстояло много хлопот. «Нет, я более всех виновата», — говорила Дунечка, обнимая и целуя мать. «Я польстилась на его деньги, но, клянусь, брат, я и не воображала, чтоб это был такой недостойный человек. Если б я разглядела его раньше, я бы ни за что не польстилась. Не вини меня, брат». Бог избавил, бормотала Пульхерия Александровна, но как-то бессознательно, как будто еще не совсем взяв в толк все, что случилось. Все радовались, через 5 минут даже смеялись. Иногда только Дунечка бледнела и сдвигала брови, припоминая случившееся. Пульхерия Александровна и воображать не могла, что она тоже будет рада. Разрыв с Лужиным представлялся ей еще утром страшной бедой, но Разумихин был в восторге. Он не смел еще вполне его выразить, но весь дрожал, как в лихорадке, как будто 5-пудовая гиря свалила с его сердца. Теперь он имеет право отдать им всю свою жизнь, служить им. Да мало ли что теперь. А, впрочем, он еще пугливее гнал дальнейшие мысли и боялся своего воображения. Один только Раскольников сидел все на том же месте, почти угрюмый и даже рассеянный. Он всего больше настаивавший на удалении Лужина, как будто всех меньше интересовался теперь случившимся. Дуня невольно подумала, что он все еще очень на нее сердится, а Пульхерия Александровна приглядывалась к нему боязливо. «Что же сказал тебе Свидригайлов?» — подошла к нему Дуня. «Ах, да!» — вскричала Пульхерия Александровна. Раскольников поднял голову. «Он хочет непременно подарить тебе 10 000 рублей и при этом заявляет желание тебя однажды видеть в моем присутствии». «Видеть? Ни за что на свете!» — вскричала Пульхерия Александровна. «И как он смеет ей деньги предлагать?» Затем Раскольников передал довольно сухо разговор свой с Свидригайловым, пропустив о призраках Марфы Петровны, чтобы не вдаваться в излишнюю материю и, чувствуя отвращение, заводить какой бы то ни было разговор, кроме самого необходимого. «Что же ты ему отвечал?» – спросила Дуня. «Сперва сказал, что не передам тебе ничего. Тогда он объявил, что будет сам всеми средствами доискиваться свидания. Он уверял, что страсть его к тебе была блажью и что он теперь ничего к тебе не чувствует. Он не хочет, чтобы ты вышла за Лужина. Вообще же говорил сбивчиво». «Как ты сам его объясняешь себе, Родя? Как он тебе показался?» «Признаюсь, ничего хорошего не понимаю. Предлагает 10 000, а сам говорил, что не богат. Объявляет, что хочет куда-то уехать, и через 10 минут забывает, что об этом говорил. Вдруг тоже говорит, что хочет жениться, и что ему уж невесту сватают. Конечно, у него есть цели, и всего вероятнее дурные. Но опять как-то странно предположить, чтоб он так глупо приступил к делу, если бы имел на тебя дурные намерения. Я, разумеется, отказал ему за тебя в этих деньгах раз навсегда. Вообще он мне очень странным показался, и даже с признаками как будто помешательства. Но я мог и ошибиться. Тут просто может быть надувание своего рода. Смерть Марфы Петровны, кажется, производит на него впечатление». «Упокой, Господи, ее душу!» — воскликнула Пульхерия Александровна. «Вечно, вечно за нее Богу буду молить. Но что бы с нами было теперь, Дуня, без этих 3000? Господи, точно с неба упали. Ах, Родя, ведь
2: У нас утром всего 3 целковых за душой оставалось, и мы с Дунечкой только и рассчитывали, как бы часы где-нибудь поскорее заложить, чтобы не брать только у этого, пока сам не догадается. Дуня как-то уж слишком поразила предложение Свидригайлова. Она все стояла, задумавшись. «Он что-нибудь ужасное задумал», — проговорила она почти шепотом про себя, чуть не содрогаясь. Раскольников приметил этот чрезмерный страх. «Кажется, придется мне не раз еще его увидеть», — сказал он Дуне. «Будем следить, я его выслежу», — энергически крикнул Разумихин. «Глаз не спущу, мне Родя позволил. Он мне сам сказал давеча, береги сестру. А вы позволите, Авдотья Романовна?» Дуня улыбнулась и протянула ему руку, но забота не сходила с ее лица. Пульхерия Александровна робко на нее поглядывала, впрочем, 3000 ее, видимо, успокаивали.

0: Радио «Звезда». Книга на ночь.
1: Федор Михайлович Достоевский. Главы из романа «Преступление и наказание». Читает Александр Алексеев Валуа.
2: Через четверть часа все были в самом оживленном разговоре. Даже Раскольников, хоть и не разговаривал, но некоторое время внимательно слушал. Ораторствовал Разумихин. «И зачем вам уезжать?» С упоением разливался он восторженной речью. «И что вы будете делать в городишке? А главное, вы здесь, все вместе и один другому нужны, уж как нужны, поймите меня. Ну, хоть некоторое время. Меня же возьмите в друзья, в компаньоны, и уж уверяю, что затеем отличное предприятие. Слушайте, я вам в подробности это все растолкую. Весь проект. У меня еще утром, когда ничего еще не случилось, в голове уж мелькало. Вот в чем дело. Есть у меня дядя. Я вас познакомлю. Прискладной и припочтенный старичонка. А у этого дяди есть 1000 рублей капиталу. А сам живет пенсионом и не нуждается. Второй год он пристает ко мне, чтоб я взял у него эту 1000, а ему бы по 6% платил. Я штуку вижу, ему просто хочется мне помочь. Но прошлого года мне было не надо. А нынешний год я только приезда его поджидал и решился взять. Затем вы дадите другую 1000 из ваших 3. И вот и довольно на первый случай. Вот мы и соединимся. Что ж мы будем делать?» Тут Разумихин принялся развивать свой проект и много толковал о том, как почти все наши книгопродавцы и издатели мало знают толку в своем товаре, а потому обыкновенно и плохие издатели. Между тем, как порядочные издания вообще окупаются и дают процент, иногда значительный. Об издательской-то деятельности и мечтал Разумихин, уже 2 года работавший на других, и недурно знавший 3 европейские языка, несмотря на то, что 6 дней назад сказал было Раскольникову, что в немецком «Швах» с целью уговорить его взять на себя половину переводной работы и 3 рубля задатку, и он тогда соврал, и Раскольников знал, что он врет. «Зачем? Зачем же нам свое упускать, когда у нас одно из главнейших средств очутилось? Собственные деньги», – горячился Разумихин. «Конечно, нужно много труда, но мы будем трудиться. Вы, Авдосья Романовна, я, Родион, иные издания дают теперь славный процент. А главная основа предприятия в том, что мы будем знать, что именно надо переводить. Будем и переводить, и издавать, и учиться, все вместе. Теперь я могу быть полезен, потому что опыт имею. Вот уже 2 года скоро по издательствам шныряю, и всю их подноготную знаю. Не святые горшки лепят, поверьте. И зачем? Зачем мимо рта кусок проносить? Да я сам знаю и втайне храню сочинения 2-3 таких, что за одну только мысль перевесть и издать их можно 100 рублей взять за каждую книгу, а за одну из них я и 500 рублей за мысль не возьму. А что вы думаете, сообщи я кому, пожалуй, еще усомниться, такое дубье. А уж насчет, собственно, хлопот по делам, типографии, бумаги, продажи, это вы мне поручите. Все закоулки знаю. Помаленьку начнем, до большого дойдем. По крайней мере, прокормиться чем будет. И уж во всяком случае свое вернем». У Дуни глаза блестели. «То, что вы говорите, мне очень нравится, Дмитрий Прокофьевич», — сказала она. «Я тут, конечно, ничего не знаю», — отозвалась Пульхерия Александровна. «Может, оно и хорошо, да опять ведь и Бог знает. Ново как-то, неизвестно. Конечно, нам остаться здесь необходимо хоть на некоторое время». Она посмотрела на Родю. «Как ты думаешь, брат?» — сказала Дуня. «Я думаю, что у него очень хорошие мысли», — ответил он. «О фирме, разумеется, мечтать заранее не надо, но 5-6 книг действительно можно издать с несомненным успехом. Я и сам знаю одно сочинение, которое непременно пойдет. А что касается до того, что он сумеет повести дело, так в этом нет и сомнения. Дело смыслит. Впрочем, будет еще время нам сговориться». «Ура!» – закричал Разумихин. «Теперь стойте! Здесь есть одна квартира, в этом же доме, от тех же хозяев. Она особая, отдельная, с этими номерами не сообщается. И меблированная, цена умеренная, 3 горенки. Вот на первый раз и займите. Часы я вам завтра заложу и принесу деньги. А там все уладится. А главное, можете все трое вместе жить. И Родя с вами. Да куда ж ты, Родя?»
3: «Как, Родя, ты уж уходишь даже с испугом?» – спросила Пульхерия Александровна.
2: «В такую-то минуту!» – крикнул Разумихин. Дуня смотрела на брата с недоверчивым удивлением. В руках его была фуражка, он готовился выйти. «Что это вы точно погребаете меня, али навеки прощаетесь?» – как-то странно проговорил он. Он как будто улыбнулся, но как будто это была и не улыбка. «А ведь, кто знает, может, и последний раз видимся», — прибавил он нечаянно. Он было подумал это про себя, но как-то само проговорилось вслух. «Да что с тобой?» — вскрикнула мать. «Куда идешь ты, Родя?» — как-то странно спросила Дуня.
3: «Так, мне очень надо», — ответил он смутно, как бы колеблясь в том, что хотел сказать. Но в бледном лице его была какая-то резкая решимость.
2: «Я хотел сказать, идя сюда... Я хотел сказать вам, маменька, и тебе, Дуня, что нам лучше бы на некоторое время разойтись. Я себя нехорошо чувствую, я неспокоен. Я после приду, сам приду, когда можно будет. Я вас помню и люблю. Оставьте меня. Оставьте меня одного, я так решил еще прежде. Я это, наверное, решил... Что бы со мной ни было, погибну я или нет, я хочу быть один. Забудьте меня совсем, это лучше. Не справляйтесь обо мне. Когда надо, я сам приду или вас позову. Может быть, все воскреснет. А теперь, когда любите меня, откажитесь. Иначе я вас возненавижу, я чувствую. Прощайте».
3: «Господи!» — вскрикнула Пульхерия Александровна. И мать и сестра были в страшном испуге. Разумихин тоже. «Родя, Родя, помирись с нами, будем по-прежнему!» — воскликнула бедная мать. Он медленно повернулся к дверям и медленно пошел из комнаты. Дуня догнала его. «Брат, что ты с матерью делаешь?» — прошептала она со взглядом, горевшим от негодования. Он тяжело посмотрел на нее. «Ничего, я приду. Я буду ходить», — пробормотал он вполголоса, точно не вполне сознавая, о чем хочет сказать, и вышел из комнаты.
2: «Бесчувственный, злобный эгоист!» — вскрикнула Дуня.
4: «Он сумасшедший, а не бесчувственный. Он помешанный. Неужели вы этого не видите? Вы, бесчувственная после этого!» — горячо прошептал Разумихин над самым ее ухом, крепко стиснув ей руку. «Я сейчас приду», — крикнул он, обращаясь к помертвевшей Пульхерии Александровне, и выбежал из комнаты. Раскольников поджидал его в конце коридора. «Я так и знал, что ты выбежишь», — сказал он. «Воротись к ним и будь с ними. Будь и завтра у них, и всегда. Я, может, приду, если можно. Прощай». И, не протягивая руки, он пошел от него.
2: «Да куда ты? Что ты? Да что с тобой? Да разве можно так?» — бормотал совсем потерявшись Разумихин. Раскольников остановился еще раз. «Раз навсегда. Никогда ни о чем меня не спрашивай. Нечего мне тебе

0: Вдруг Разумихин вздрогнул. Что-то странное, как будто прошло между ними. Какая-то идея проскользнула, как будто намек. Что-то ужасное, безобразное, и вдруг понятое с обеих сторон. Разумихин побледнел, как мертвец. «Понимаешь теперь», — сказал вдруг Раскольников с болезненно искривившимся лицом. «Воротись, ступай к ним», — прибавил он вдруг и, быстро повернувшись, пошел из дому. «Не стану теперь описывать, что было в тот вечер у Пульхерии Александровны, как воротился к ним Разумихин, как их успокаивал, как клялся, что надо дать отдохнуть Роде в болезни. Клялся, что Родя придет непременно, будет ходить каждый день, что он очень-очень расстроен, что не надо раздражать его, как он Разумихин, будет следить за ним, достанет ему доктора, хорошего, лучшего, целый консилиум. Одним словом, с этого вечера Разумихин стал у них сыном и братом».
1: Вы слушаете «Радио Звезда».
2: Мы читаем главы из романа Федора Михайловича Достоевского «Преступление и наказание».
0: Раскольников пошел прямо к дому на канаве, где жила Соня. Дом был трехэтажный, старый и зеленого цвета. Он доискался дворника и получил от него неопределенные указания, где живет Капернаумов портной. Отыскав в углу на дворе вход на узкую и темную лестницу, он поднялся, наконец, во второй этаж и вышел на галерею, обходившую его со стороны двора. Покамест он бродил в темноте и в недоумении, где бы мог быть вход к Капернаумову. Вдруг в трех шагах от него отворилась какая-то дверь. Он схватился за нее машинально. «Кто тут?» – тревожно спросил женский голос. «Это я. К вам», – ответил Раскольников и вошел в крошечную переднюю. Тут на продавленном стуле в искривленном медном подсвечнике стояла свеча. «Это вы? Господи!» – слабо вскрикнула Соня и стала как вкопанная. «Куда к вам? Сюда?» И Раскольников, стараясь не глядеть на нее, поскорее прошел в комнату. Через минуту вошла со свечой и Соня, поставила свечку и стала сама перед ним, совсем растерявшаяся, вся в невыразимом волнении и, видимо, испуганная его неожиданным посещением. Вдруг краска бросилась в ее бледное лицо, и даже слезы выступили на глазах. Ей было и тошно, и стыдно, и сладко. Раскольников быстро отвернулся и сел на стул к столу. Мельком успел он охватить взглядом комнату. Это была большая комната, но чрезвычайно низкая, единственная, отдававшаяся от Капернаумовых, запертая дверь, которым находилась в стене слева. На противоположной стороне, в стене справа, была еще другая дверь, всегда запертая наглухо. Там уже была другая, соседняя квартира, под другим номером. Сонина комната походила как будто на сарай, имела вид весьма неправильного четырехугольника, и это придавало ей что-то уродливое. Стена с тремя окнами, выходившая на канаву, перерезывала комнату как-то вкось, отчего один угол, ужасно острый, убегал куда-то вглубь, так что его при слабом освещении даже и разглядеть нельзя было хорошенько. Другой же угол был уже слишком безобразно тупой. Во всей этой большой комнате почти совсем не было мебели. В углу направо находилась кровать, подле нее, ближе к двери, стул. По той же стене, где была кровать, у самых дверей в чужую квартиру стоял простой тесовый стол, покрытый синенькою скатертью. Около стола два плетеных стула. Затем у противоположной стены, поблизости от острого угла, стоял небольшой простого дерева комод, как бы затерявшийся в пустоте. Вот все, что было в комнате. Желтоватые, обшмыганные и истасканные обои почернели по всем углам. Должно быть, здесь бывало сыро.

сыро и угарно зимой. Бедность была видимая, даже у кровати не было занавесок. Соня молча смотрела на своего гостя, так внимательно и бесцеремонно осматривавшего ее комнату, и даже начала, наконец, дрожать в страхе, точно стояла перед судьей и решителем своей участи. «Я поздно. 11 часов есть?» — спросил он, все еще не поднимая на нее глаз. «Есть», — пробормотала Соня. «Ах да, есть», — заторопилась она вдруг, как будто в этом был для нее весь исход. «Сейчас у хозяев часы пробили, и я сама слышала. Есть». «Я к вам в последний раз пришел», — угрюмо продолжал Раскольников, хотя и теперь был только в первый. «Я, может быть, вас не увижу больше». «Вы едете?» «Не знаю. Все завтра». «Так вы не будете завтра у Катерины Ивановны?» — дрогнул голос у Сони. «Не знаю». «Все завтра утром». «Не в том дело. Я пришел одно слово сказать». Он поднял на нее свой задумчивый взгляд и вдруг заметил, что он сидит, а она все еще стоит перед ним. «Что же вы стоите? Сядьте», — проговорил он вдруг переменившимся, тихим и ласковым голосом. Она села. Он приветливо и почти состраданием посмотрел на нее с минуту. «Какая вы худенькая! Вон какая у вас рука, совсем прозрачная, пальцы, как у мертвой». Он взял ее руку. Соня слабо улыбнулась. «Я и всегда такая была», — сказала она. «Когда и дома жили?» «Да». «Ну да уж, конечно», — произнес он отрывисто. И выражение лица его и звук голоса опять вдруг переменились. Он еще раз огляделся кругом. «Это вы от Капернаумова нанимаете?» «Да-с». «Они там за дверью?» «Да». «У них тоже такая же комната». «Все в одной?» «В одной-с». «Я бы в вашей комнате по ночам боялся», — угрюмо заметил он. «Хозяева очень хорошие, очень ласковые», — отвечала Соня, все еще как бы не опомнившись и не сообразившись. «И вся мебель, и все, все хозяйское, и они очень добрые. И дети тоже ко мне часто ходят. Это косноязычные-то?» «Да-с. Он заикается, и хром тоже, и жена тоже. Не то что заикается, а как будто не все выговаривает. Она добрая очень, а он бывший дворовый человек. А детей 7 человек, и только старший 1 заикается, а другие просто больные, они заикаются». «А вы откуда про них знаете?» — прибавила она с некоторым удивлением. «Мне ваш отец все тогда рассказал. Он мне все про вас рассказал. И про то, как вы в 6 часов пошли, а в 9 назад пришли, и про то, как Катерина Ивановна у вашей постели на коленях стояла». Соня смутилась. «Я его точно сегодня видела», — прошептала она нерешительно. «Кого?» «Отца. Я по улице шла, там, подле, на углу, в 10 часу, а он будто впереди идет. И точно, как будто он. Я хотела уже идти к Катерине Ивановне». «Вы гуляли?» «Да», — отрывисто прошептала Соня, опять смутившись и потупившись. «Катерина Ивановна ведь вас чуть не била у отца-то». «Ах, нет, что вы, это нет!» С каким-то даже испугом посмотрела на него Соня. «Так вы ее любите?» «Ее? Да как же!» — протянула Соня жалобно и с страданием сложив вдруг руки. «Ах, вы ее! Если б вы только знали, ведь она совсем как ребенок, ведь у ней ум совсем как помешан от горя. А какая умная была, какая великодушная, какая добрая. Вы ничего-ничего не знаете, ах!» Соня проговорила это точно в отчаянии, волнуясь и страдая, и ломая руки. Бледные щеки ее опять вспыхнули, в глазах выразилась мука. Видно было, что в ней ужасно много затронули, что ей ужасно хотелось,

0: что-то выразить, сказать, заступиться, какое-то ненасытимое сострадание, если можно так выразиться, изобразилось вдруг во всех чертах лица ее. Била! Да что вы это, Господи, била! А хоть бы и била, так что ж? Ну так что ж? Вы ничего, ничего не знаете? Это такая несчастная, ах, какая несчастная и больная. Она справедливости ищет, она чистая, она так верит, что во всем справедливость должна быть и требует, и хоть мучайте ее, а она несправедливого не сделает. Она сама не замечает, как это все нельзя, чтобы справедливо было в людях, и раздражается. Как ребенок, как ребенок. Она справедливая, справедливая. А с вами что будет? Соня посмотрела вопросительно. Они ведь на вас остались. Оно правда. И прежде все было на вас. И покойник на похмелье к вам же ходил просить. Ну, а теперь вот что будет?
1: Не знаю, грустно произнесла Соня.
0: Они там останутся?
1: Не знаю. Они на той квартире должны... Только хозяйка, слышно, говорила сегодня, что отказать хочет. А Катерина Ивановна говорит, что и сама ни минуты не останется.
0: С чего ж это она так храбрится? На вас надеется?
1: Ах, нет, не говорите так. Мы одно за одно живем. Вдруг опять взволновалась и даже раздражилась Соня, точь в точь, как если бы рассердилась канарейка или какая другая маленькая птичка. Да и как же ей быть? Ну как же быть? Спрашивала она, горячась и волнуясь. А сколько она сегодня плакала? У ней ум мешается. Вы этого не заметили? Мешается. То тревожится, как маленькая, о том, чтобы завтра все прилично было, закуски были и все. То руки ломает, кровью харкает, плачет, вдруг стучать начнет головой об стену, как в отчаянии. А потом опять утешится. На вас она все надеется. Говорит, что вы теперь ей помощник, и что она где-нибудь немного денег займет и поедет в свой город со мною. И пансион для благородных девиц заведет, а меня возьмет надзирательницей, и начнется у нас совсем новая, прекрасная жизнь, и целует меня, обнимает, утешает. И ведь так верит фантазиям-то. Но разве можно ей противоречить? А сама-то весь-то день сегодня моет, чистит, чинит. Корыта сама своей слабенькой-то силой в комнату втащила, запыхалась, так и упала на постель. А то мы в ряды еще с ней утром ходили, башмачки, полечки и лени купить, потому у них все развалились. Только у нас денег-то и не достало по расчету, очень много не достало. А она такие миленькие ботиночки выбрала, потому у ней вкус есть, вы не знаете. И тут же в лавке так и заплакала, при купцах-то, что не достала. Ах, как было жалко смотреть.
0: Ну и понятно после того, что вы так живете, сказал с горькой усмешкой Раскольников.
1: А вам разве не жалко? Не жалко? Вскинулась опять Соня. Ведь вы, я знаю, вы последнее сами отдали, еще ничего не видя. А если бы вы все-то видели, о Господи! А сколько раз я ее в слезы вводила. Да на прошлой еще неделе. Ох, я всего за неделю до его смерти. Я жестоко поступила. И сколько раз я это делала. Ах, как теперь целый день вспоминать было больно.
0: Соня даже руки ломала, говоря от боли воспоминания.
1: Это вы-то жестокая?
0: Да, я. «Я пришла тогда», — продолжала она, плача. «А покойник и говорит, прочти мне, — говорит Соня, — у меня голова что-то болит, прочти мне. Вот книжка, какая-то книжка у него, у Андрея Семеновича достал, у Лебезятникова, тут живет он, такие смешные книжки, все доставал. А я говорю, мне идти пора, так и не хотела прочесть. А зашла я к ним, главное, чтоб воротнички

0: показать Катерине Ивановне. Мне Лизавета, торговка, воротнички и нарукавнички дешево принесла, хорошенькие, новенькие и с узором. А Катерине Ивановне очень понравились. Она надела и в зеркало посмотрела на себя, и очень, очень ей понравились. «Подари мне, — говорит их, — Соня, пожалуйста». «Пожалуйста», — попросила. И уж так ей хотелось. А куда ей надевать? Так прежнее, счастливое время только вспомнилось. Смотрится на себя в зеркало, любуется, и никаких-то у ней платьев нет, никаких-то вещей, вот уж сколько лет, и ничего-то она никогда ни у кого не попросит. Гордая, сама скорее отдаст последнее, а тут вот попросила. Так уж ей понравилось, а я ей отдать пожалела. «На что вам, — говорю, — Катерина Ивановна?» Так и сказала, «на что?» Уж этого-то не надо было бы ей говорить. Она так на меня посмотрела, и так ей тяжело-тяжело стало, что я отказала, и так это было жалко смотреть. И не за воротнички тяжело, а за то, что я отказала. Я видела. Ах, так бы, кажется, теперь все воротила, все переделала. Все эти прежние слова. Ох, я... Да что? Вам ведь все равно. Эту Лизавету торговку вы знали?
1: Да.
0: А вы разве знали? С некоторым удивлением переспросила Соня. Катерина Ивановна в чехотке, в злой. Она скоро умрет, сказал Раскольников, помолчав и не ответив на вопрос. Ох, нет, нет, нет. И Соня бессознательным жестом схватила его за обе руки, как бы упрашивая, чтобы «нет». «Да ведь это ж лучше, коль умрет». «Нет, не лучше, не лучше, совсем не лучше», испуганно и безотчетно повторяла она. «А дети-то? Куда ж вы тогда возьмете их, коль не к вам?» «Ох уж не знаю», вскрикнула Соня почти в отчаянии и схватилась за голову. Видно было, что эта мысль уже много-много раз в ней самой мелькала, и он только вспугнул опять эту мысль. «Ну а коль вы еще при Катерине Ивановне теперь заболеете, и вас в больницу свезут, ну что тогда будет?» – безжалостно настаивал он. «Ах, что вы, этого-то уж не может быть!» И лицо Сони искривилось страшным испугом. «Как не может быть?» продолжал Раскольников с жесткой усмешкой. «Не застрахованы же вы? Тогда что с ними станется? На улицу всей гурьбой пойдут. Она будет кашлять и просить, и об стену где-нибудь головой стучать, как сегодня, а дети плакать. А там упадет, в часть свезут в больницу. Умрет, а дети... Ох, нет! Бог этого... не попустит», вырвалась, наконец, из стесненной груди у Сони. Она слушала, с мольбой смотря на него и складывая в немой просьбе руки. Точно от него все и зависело.
2: Мы читали главы из романа Федора Михайловича Достоевского «Преступление и наказание». Продолжение завтра в это же время.

0: слушаете радио «Звезда». Новости.
1: В студии Роман Авдеев. Здравствуйте. Более 1000 волн кибератак зафиксировали на избирательную инфраструктуру в дни выборов, сообщила глава Центральной избирательной комиссии Элла Памфилова.
2: Слава богу, успешных атак не было, несмотря на их мощь и силу. При этом уровень воздействия оценивается как очень высокий. Атаки совершались высокопрофессиональными, хорошо скоординированными группами с применением инструментов искусственного интеллекта. Атакующие использовали массовые DDoS-атаки с высокой емкостью. Наряду с атаками на веб-серверы, инфраструктуры голосования, а также совершались попытки целевых атак на телекоммуникационную инфраструктуру Российской Федерации в целом.
1: Элла Памфилова добавила, что попытки кибератак шли из Великобритании, Украины, Бразилии и стран Азии. Также, по ее словам, в ходе выборов заблокировали более 100 миллионов потенциально опасных воздействий на избирательные ресурсы. Министерство просвещения подготовило методические указания по внедрению искусственного интеллекта в образовательный процесс. Ученикам разрешено использовать нейросети для разработки планов, самопроверки и объяснения сложных тем. Учителя, в свою очередь, могут применять ИИ для создания тренировочных упражнений. Запрещено представлять тексты или проекты, полностью написанные нейросетью, как свои собственные работы. Также не допускается передача нейросетям конфиденциальной информации. Педагоги должны заранее обсудить с учащимися допустимые способы использования ИИ и возможные риски. Мужчина погиб на Камчатке после нападения медведя. Уточняется, что хищник разрушил забор и проник на объект, где работал погибший. Охотники и полиция ведут поиск хищника. Почему медведи так часто выходят к людям? Радио «Звезда» рассказал член Общественного совета Федерального агентства лесного хозяйства Николай Шматков.
3: Многие зоологи связывают это с бескормицей. Ну, например, в этом году невысокий урожай кедрового ореха. И кедровый орех – это очень серьезная такая одна из основных кормовых баз медведя, которая имеет большее значение для этого вида, чем, допустим, ягоды и грибы. Потому что кедровый орех жирнее, и для медведя он более такой значимый источник пищи. С другой стороны, сокращаются дикие места обитания животных из-за рубок, из-за пожаров, из-за строительства дорог, из-за строительства линий электропередач.
1: Также стало известно, что медведь ранее растерзал двух мужчин в Томской области. Хищника нашли и ликвидировали, сообщили следователи. Роман Авдеев, служба информации, медиагруппа «Звезда».
0: Национальная радиостанция «Звезда ФМ».
4: Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер ФС 7757-131 от 3 марта 2014 года.
0: Программа «Радио Звезда» рекомендованы для слушателей старше 16 лет.
4: Владимир Алексеевич Гилеровский. Главы из книги «Друзья и встречи». Читает Сергей Казаков.
5: Сожженная книга. На Тверской, напротив генерал-губернаторского дворца, стоял четырехэтажный дом Алсуфьева. Ряд надворных флигелей был сплошной трущобой, а в доме на улицу, четвертый этаж, занимали меблирашки, известные всей Москве под именем Чернышей. Комнаты с низкими потолками, с маленькими окнами, с подоконниками на треть метра от полу. Чтобы посмотреть в окно, надо было согнуться в три погибели. Этим огромным домом

управлял квартальный из бывших городовых, состоявший при генерал-губернаторе князе Владимире Андреевиче Долгорукове для личных услуг. Полиция перед ним трепетала и не смела сунуть носа в Алсуфьевскую крепость, ни в ее трущобы, ни в меблирашки Черныши, которые десятки лет содержала старуха Чернышова. Управляющий не интересовался, кто и как в них живет, вполне полагаясь на Чернышиху, крестившую с десяток его детей, причем каждому своему крестнику она клала на зубок по выигрышному 100-рублевому билету. И хозяйка оправдывала доверие. В меблирашках всегда было тихо, ни шума, ни скандалов. Половина жильцов была не прописана. В 70-80-х годах там останавливались и подолгу проживали отцы и деды нашей революции. В эти годы самый большой номер в две комнаты занимал Михаил Иванович Арфанов. Мишла, бывший судебный следователь по должности. Ярый народник-шестидесятник и автор сибирских рассказов, запрещенных для библиотек. Рост он был огромного, сложение богатырского. Темная борода в полгруди, по-видимому, никогда не ведала ножниц, а косматая грива подстригалась раз-два в год. В номере рядом с ним жил его друг Вася Васильев, провинциальный актер, служивший в то время в Москве в театре Анны Алексеевны Бренко. Мой старый товарищ по сцене. Сам он был крошечный, лицо с кулачок, бритое по-актерски, густые брови и черные курчавые волосы, родовое наследство по мужской линии. Отец его был кантонист по фамилии Шведевенгер, родом откуда-то с Волыни. В аракчеевские времена там забирали еврейских мальчиков от родителей, крестили их и в кантонистских школах воспитывали из них солдат. Разъезжали фуры по еврейским поселкам, ловили ребятишек и навсегда увозили от родителей. При крещении им давали имя и фамилию большей частью по крестному отцу, а отец с матерью даже не знали, где находится их ребенок. И Мишла, и Вася были прописаны. Один по указу об отставке, другой по паспорту клинского мещанина Василия Васильевича Васильева. Проживал мещанин Васильев по этому документу столько лет, сколько искала полиция солдатского сына Шведевенгера, разыскиваемого по делу питерской коммуны в Вертелевом переулке, и по другому делу, связанному с арестом Николая Гавриловича Чернышевского. Потом он был арестован еще по делу 193-х, но как-то ухитрился удрать, и на место Шведевенгера выплыл актер Васильев. В номере Мишла стояли две кровати и диван вроде тургеневского «Самосона», поперек которого могло в ряд улечься пятеро, что иногда и бывало. В номере Васи тоже стояли две кровати и диван поменьше, и тоже не пустовали. Эти два номера были явками для народников и местом их ночлега. Два номера напротив занимали. Один студент Ершов, а другой хористка Попова, знакомая Гриши Орденсона, торговца книгами, который время от времени проездом через Москву с товаром останавливался у нее. Часть багажа он обычно по приезде отдавал Васе, а остальное вез дальше, главным образом в Воронеж, где у его жены был домишко. Вася распаковывал багаж и раздавал его по назначению в Москве. По большей части это были книжки и брошюрки на тонкой бумаге для рабочих на фабриках и заводах, а иногда увесистая пачка народной воли. Ночевали у Мишлы и Васи разные лица. И раз в номере последнего целый месяц спокойно прожил Петр Григорьевич Зайчневский, удравший из ссылки. Не раз ночевал и я. Как-то утром зашел к нам Мишла в одной рубахе и в резиновых огромных калошах на босу ногу, а мы только что встали и пили чай. «Сегодня в час приходите ко мне завтракать. Будут Нефедов, Преклонский и Глеб Иванович. Он вчера приехал из Питера и сейчас еще спит у меня. Я хочу прочитать новый сибирский очерк. Ну, так приходите, а я побегу к генералову за закусками. Предупреждаю, водки не будет, только пиво. Хочется серьезно прочитать». Я немного опоздал, и когда пришел, чтение уже началось. Не желая мешать, я сделал общий поклон и сел в сторонке. Меня с улыбкой, дружеским жестом приветствовал Мишла, и поклонились остальные. В первый раз я тогда увидел писателей, и сразу четырех. На диване Самосоне сидел гигант Мишла и читал. Справа от него, вытянув во всю длину короткие ножонки, приютился у спинки маленький Вася. Он, задрав голову, смотрел на чтеца, как мышь на колокольню. Слева устроился сумрачный Нефедов. С его лысой головы наполовину сполз косматый, грубо сделанный парик. Напротив на стуле сидел Глеб Иванович Успенский.

0: внимательно слушая. Он глубокомысленно резал ломтики сыра и запивал их маленькими глотками пива. Сергей Алексеевич Преклонский, автор книги «Год на севере», стройный, красивый, с лицом еще обвеянным недавними полярными бурями Ледовитого океана, курил папиросу за папиросой, то и дело стряхивая пепел с вьющейся русой бороды. «Два года табаку не видел. Курил с поморами мох да торф», — говорил он обыкновенно, как бы извиняясь, когда запускал пальцы в портсигар соседа. В молчании слушали все интересный рассказ из «Острожной жизни». На половине тетради чтец остановился. «Дайте отдохнуть. Пожалуйте пока закусить. Наливайте пиво». Завтрак был сервирован на столе с листом газеты «Русских ведомостей», только что поданным и пахнувшим краской, вместо скатерти. Пол ковриги ситного, филипповские калачи, головка голландского сыра и три вареных колбасы во всей своей неприкосновенности. «Ну-с, режьте и ешьте». Тогда-то Мишла представил меня обществу, назвав по фамилии. «Друг Василия Васильевича, вместе работают». Меня приняли очень любезно. Рекомендация была солидная. Принялись резать колбасу, наливать пиво, батарея бутылок которого стояла на окне. «Колбаса великолепная. Еще совсем горячая. У нас в Петербурге такой нет. Каждый раз в гостиниц привожу ее из Москвы от Генералова», сказал Глеб Иванович. И тут вдруг громко захохотал, поперхнулся и прыснул пивом на всех нас Преклонский. «Ты чего ржешь? Что с тобой?» — улыбнулся Мишла. «Ха-ха-ха! Генераловская!» — заливался Преклонский. «Да в чем дело? В чем?» «Вернулся после 2 лет отсутствия вчера в Москву. Иду по Тверской. Все так же, как и прежде было. Тут же 2-этажный желтый дом Филиппова, тот же золотой калач над дверью висит, рядом та же гостиница Шивалдышева. Дальше та же самая голубая с огромными золотыми буквами вывеска над гастрономическим магазином «Генералов». Как раз над ней такого же размера другая старая вывеска – фотография. Ну, словом, все как и было. Издали только и видны эти две крупные надписи – «Фотография», «Генералов». Читаю. Да как расхохочусь на всю улицу. Народ останавливается, а я гляжу, оторваться не могу. Гляжу и хохочу. Читаю вслух «Фотография», «И генералов, и хохочу». «Здравствуйте, Сергей Алексеевич. Давно ль на сей земле? Да что с вами?» Подает мне кто-то руку. Гляжу, мой защитник Плевака. «Здравствуйте, Федор Никифорович. Да вы глядите, читайте», указал я на противоположную стену. «Ну, фотография. Ну, генералов. Ну». Вдруг его скуластое лицо расплылось в улыбку. Засмеялись киргизские раскосые глаза, и грянул хохот на всю улицу. Подходят знакомые, здороваются с Плевака, спрашивают, что такое, а он поднимает обе руки, одним пальцем показывает на одну вывеску, другим — на другую. Все читают и хохочут, глядя на две большие золоченые свиные головы, рельефно выдающиеся посреди стены, как раз между вывесками «Фотография» — «Генералов». Преклонский хохотал, мы все ему вторили. И ведь тоже только сейчас вспомнили про эти головы. Никому в голову не приходило. У Глеба Ивановича слезы на глазах выступили от хохота. «Ведь каждый раз захожу к Генералову за колбасой. Каждый раз, когда мимо иду, вижу эти две курносые свиные головы. Каждый раз невольно читаю вывески и никогда не думал и думать, что это фотография генералов. Вот как мы, российские обыватели, запуганы генералами». В этот день больше не читали. Это была моя первая встреча с Глебом Ивановичем Успенским. Прошли годы, я уже был женат, мы встретились снова с Глебом Ивановичем в «Русских ведомостях». Глеб Иванович Успенский очень любил щи с головизной и московские, растягая с рыбой и визигой. А потому каждый его приезд в Москву мы отправлялись небольшой компанией прямо из редакции в Черкасский переулок, к Арсентичу. Так звали не совсем первоклассный, но сытный трактир, славившийся рыбными блюдами. Впоследствии, когда мы подружились, он не раз обедывал у меня, и жена угощала его борщом и ватрушками и лещами с головизной и рыбной кулебякой. Мы обедали втроем, и после обеда за стаканом вина он каждый раз просил меня прочитать «Стеньку Разина». Сцена с палачом всегда вызывала у него слезу на глаза, и он, впечатлительный и нервный, говорил при этом жене: «Мария Ивановна, Как вы не боялись выйти за него замуж? Ведь он Стенька Разин. Только Стенька Разин так и мог про себя написать. В один из таких обедов в моей скромной квартирке в доме Лавровой в Хлыновском тупике за стаканом самодава, привезенного мне моим приятелем с Дона, я разболтался, стал рассказывать о белильном заводе Сорокина в Ярославле, о чем никогда никому не говорил. Глеб Иванович засыпал меня вопросами, а я в ответ принес ему очерк из «Рабочей жизни обреченной», который лежал у меня начисто переписанный, но отдавать его в печать я даже не мечтал и никому, кроме своей жены, не читал. Набросан он был еще в 1874 году на Волге, между Ярославлем и Нижним, когда я с белильного завода пробирался в Астрахань на вольные ватаги. Из Нижнего я отослал это мое первое произведение отцу, и только в 1883 году, уже твердо вступив на литературный путь, я взял у отца эти листы бумаги, исписанные карандашом, и впоследствии в свободное время их отделывал, переписывал, но все еще не решался печатать именно этот очерк. Великая радость охватила меня, когда Глеб Иванович, прослушав весь большой очерк, не перебивая, с влажными от волнения глазами, сказал: «Ведь это золото! Чего ты свои репортерские заметки лупишь? Ведь ты из глубины вышел, где никто не бывал. Пиши, пиши очерки жизни, пиши, что видел». И целый час он говорил, говорил, заставлял перечитывать отдельные строки, выражения, целые сцены. «Незабвенно», — говорил, — «а мы незабвенно в восторге слушали, и я рос в своих глазах». «Нет, ты сообрази! Ведь ты показал такой ад, откуда возврата нет! Приходят умирать, чтобы хозяин мошну набивал, и сознают это, и умирают тут же! Этого до тебя еще никто не сказал, а это будет, другого исхода нет». Мы просидели целый вечер у меня. Он расспрашивал подробности, мелочи, и то и дело говорил: «Этого у тебя нет, запиши, вставь. Сегодня ты перепиши и завтра принеси в редакцию. В 4 часа я буду там». Когда я на следующий день пришел в редакцию «Русских ведомостей», Василий Михайлович Соболевский меня уже ждал, сидя за своим редакторским столом, а Глеб Иванович тут же вычитывал свою корректуру. В этот вечер я исполнил просьбу Успенского, сводил его на Хитровку. Он пришел в ужас от обстановки и далее разбойничьего трактира «Каторга» отказался идти. С Хитровки мы вместе поехали в типографию «Русских ведомостей», где я сдал срочные заметки и, к величайшей моей радости, увидел гранки набранных уже обреченных. Это была моя первая крупная работа в «Русских ведомостях» за подписью. Я печатал уже давно рассказы и очерки в газетах и журналах, но не рисковал дать в «Русские ведомости», где подвалы занимались корифеями. Этим моим выступлением в профессорской газете я обязан Глебу Ивановичу, и затем ему же обязан еще большим. Он меня спас от тюрьмы, а может быть и от Сибири, а пока упрочил мое положение в «Русских ведомостях».
1: Радиозвезда. Мы читаем главы из книги Владимира Алексеевича Гилеровского «Друзья и встречи».
0: Собрал я 15 рассказов, разбросанных в разных изданиях за эти годы. Вышло больше 10 листов. Дал заглавие «Трущобные люди» и напечатал в типографии братьев Вернер на Арбате книжку в 240 страниц. Это была первая моя книга. С трепетом сердца, почти священно действую, я читал корректуру и в гранках, и уже в листах. И, наконец, когда все было отпечатано, я получил в листах один экземпляр, а другой, сброшурованный, был отправлен цензору. Совершенно спокойный, надеясь, что на книге кое-что заработаю, взял я аванс в редакции, занял, кроме того, 100 рублей для уплаты типографии в счет 300 рублей и ждал с нетерпением выпуска книги. Она еще лежала в листах, запертой на замке в кладовой типографии. Второго экземпляра, несмотря на мои усиленные просьбы, мне не выдали. «Подождите, получим от цензора, начнем брошюровать, тогда и дадим сколько угодно». Прихожу на другой день, 17 ноября, в типографию. Евгений Вернер, переводчик и редактор «Сверчка», встречает меня встревоженным видом. «Геляй, твою книгу арестовали». Ночью приехал инспектор по делам печати, обыскал типографию и буквально все до последнего листа твоей книги арестовал, увез, а набор велел при себе рассыпать. У самих ни гранки не осталось, и оригинал взял. Я чувствовал себя убитым, бросился к председателю цензурного комитета старому-старому Федорову.
2: «Уж если арестовали, значит, хороша книга, зря не арестуют. В Петербург для соответствующего распоряжения отправили экземпляр».
0: И больше разговаривать не стал. Посоветовали мне поехать в Петербург, в Главное управление по делам печати, куда был послан вместе с книгой и мотивированный доклад цензора. Что было в докладе, я так и не узнал, ибо это в цензурном комитете считалось величайшей государственной тайной. А я весь в долгу, и выпуск книги для меня был все. Поехал в Петербург, являюсь в цензурный комитет и наталкиваюсь на секретаря Сергея Владимировича Назаревского, которому рисую мое горе. Он деликатно объясняет, что едва ли я получу разрешение на выпуск книги, что она уже с неблагоприятным для меня заключением Главного управления рассматривается в Комитете министров. По всей вероятности, не дозволят выпустить в свет. Что же делать? Мне советовали подать прошение начальнику Главного управления Феоктистову. Подайте для очищения совести. Только едва ли... Завтра в 2 часа подайте лично начальнику. Прихожу на другой день в 2 часа с прошением о пересмотре книги и разрешении ее. Прошу курьера доложить, сшибая с него важность рублевой бумажкой.
3: Сейчас доложу. Только их превосходительство сегодня не в духе. Подождите.
0: Доложили. Вхожу. Солидный чиновник один шагает по кабинету. Увидел меня и, наклонив голову, подходит. Рекомендуюсь, подаю прошение.
4: Что это? Прошение?
0: Да. Берет, смотрит.
4: Хм, а марки?
0: Марки, где я говорю? Марки я наклею. Только, пожалуйста, не откажите выслушать.
4: Без марок прошения не подают. Извольте наклеить марки.
0: Я стоял молча, растерянный.
4: Идите же, приложите марки и передайте прошение в канцелярию.
0: Я продолжаю стоять.
4: Извольте идти, я кончил.
0: И, нагнув еще больше шею, повернулся ко мне задом. Пока я в канцелярии наклеивал марки, оказалось, что Феоктистов уже ушел. Прошение мне пришлось подать его помощнику Адикаевскому. Это страшное тупое существо в вицмундире приняло меня весьма сурово и заявило, что оно знакомо с моей книгой и с заключением цензурного комитета об ее уничтожении вполне согласно. Там описание трущоб в самых мрачных тонах. Там, наконец, выведены вами военные в неприглядном и оскорбительном виде. Бродяги какие-то. Мрак непроглядный.
4: Да-с, молодой человек, так писать нельзя-с.
0: Из ваших хлопот ничего не выйдет. Сплошной мрак, ни одного проблеска, никакого оправдания, только обвинение существующего порядка.
5: Там все правда, возразил я. Вот за правду и запретили. Такую правду писать нельзя.
0: Напрасно хлопотали и марки на прошение наклеивали.
4: Марки денег стоят-с. «Уезжайте в свою Москву, вас уведомят».
0: Он повернулся и ушел. Ничего не понимая, спускаясь по широкой лестнице с 5-го этажа цензурного комитета. Свежий воздух на улице привел меня в себя. И первая мысль в голове. «Как это я не побил морду Адикаевскому?» А кулаки уж свинцом налились. Стою, как добрый молодец на распутье. Передо мной в этот миг выросли 2 друзей. Богатырская фигура седого старика и Глеб Иванович Успенский.
6: «Ты как здесь?»
0: «Вот рад!» — воскликнул Глеб Иванович.
6: «Здравствуй, Гиляй!»
0: Меня облапил и целует старик. Тут только я узнал его. Это был Аполлон Николаевич Алифатов, управляющий конным заводом Орлова. А Глеб Иванович глаза вытаращил.
7: «Да разве вы знакомы? Аполлон, ты знаешь его?»
6: «Ну вот еще, наш брат-лошадник».
0: Мы стояли на тротуаре, я подробно рассказывал свое горе и закончил. Вот и жду, как выйдет Адикаевский, морду в клочья, ребра переломаю, а завтра Феоктистова изувечу. И оба в один голос.
5: «Что? Да ты обезумел! Попадешь в тюрьму и прямо в Сибирь,
0: а им только по ордену дадут в утешение». «Все равно, прежде я сам их награжу». Друзья взяли меня под руку, а я уперся. «Никуда не пойду!» — Алифатов старается.
5: «Не ж ты его быка сдвинешь, ну!»
0: Рванули и повели. Я послушно пошел.
5: «Да ты подумай только, как, например, Феоктистова бить?
7: Он уж так побит, что сам не свой ходит. Вот что про него Минаев написал. Островский Феоктистову затем рога и дал, чтоб ими он неистово писателей бодал.
5: Ну и черт с ним, а Дикоевского изувечу. И это глупо, из-за мерзавца и себя, и семью губить. А на кого семья останется? А где Успенский будет борщ с ватрушками есть, а?
7: Алифатов все время смотрел на меня, качал головой и повторял.
5: Вот дура никованная, вспомни о Дикоевский. Набьешь ему морду, попадешь к жандармам в ад и будешь каяться.
7: Мы все трое засмеялись и двинулись дальше. Пересекли Невский и зашли в меблерашки у Аничкова моста к Алифатову, где случайно остановился и я. На столе была икра, сыр, колбаса и бутылка красного вина. Закусили и выпили. Много говорили, и, наконец, Глеб Иванович убедил меня, что после такого ответа о Дикоевского ждать нечего. «Все равно книгу сожгут, наверное. А это большая честь. Первая твоя книга — и сожгли. А скандалить будешь — вышлют. Схватят вот так, как мы с Алифатовым тебя тащили, да и поведут. А там начальство грозное, в синем мундире сидит, а рядом жандарм здоровеннейший. И скажет тебе начальство. Ты только вообрази, вот что я Глеб Успенский генерал, а он жандарм». Алифатов встает, вытягивается во фронт, руку под козырек.
8: «Так точно, высокобродие!»
7: «Взять этого смутьяна в кибитку и прямо в Сибирь! Ты мне головой отвечаешь за него, понял?»
8: «Так точно, высокобродие! Предоставим высокобродие!»
7: И лица у обоих серьезные. И вдруг мы все расхохотались, и всем нам стало весело. Вечер мы провели у Глеба Ивановича на Васильевском острове. Проужинали до рассвета, а на другой день с почтовым увез меня Алифатов в Москву. С этого дня у нас с Глебом Ивановичем установилась навсегда дружеская «ты». В Москву я вернулся успокоенным и даже с некоторой гордостью. Автор запрещенной книги. Сочувственно отнеслись ко мне все товарищи по русским ведомостям, а горячей всех — наборщики, всегда мои лучшие и самые близкие друзья. В Москве заговорили обо мне и о моей книге, которая невиданная, сделалась всем интересна, но я упорно никому ее не показывал. Она в хорошем переплете хранилась у жены, которой я и подарил этот единственный экземпляр. Славы было у меня много, а дома денег ни копья. Долги душили. Я усиленно работал. Кроме русских ведомостей, под всевозможными псевдонимами всюду, и стихи, и проза, и подписи для карикатур. Запрашивал цензурный комитет, но всегда один ответ. «Запрещена безусловно». Встречаю как-то в ресторане Тестова издателя «Московского листка» Николая Ивановича Пастухова. И он сообщает мне. «Главного инспектора сегодня утром видел. Поехал в часть твою книгу жечь. Только смотри, это страшный секрет».
5: «Как жечь? А чего же меня не уведомили?»
7: «А вот сожгут и не узнаешь. Я сказал сегодня инспектору, что вообще книги жечь очень глупо».
5: «Конечно, глупо!»
7: — обрадовался я такому либеральному взгляду у редактора «Московского листка». «И даже очень. Какая польза от того и кому? Надо запрещенные книги не жечь, а изрезать и продавать на фабрику в бумажную массу. Ведь это денег стоит». Инспектор поблагодарил меня, хочет проект внести об этом.
5: «А в какой части жгут мою книгу?»
7: «В Сущевской. Только гляди, меня не подведи». Через несколько минут лихач домчал меня до Сущевской части. С заднего двора поднимался дым. Там около садика толпа пожарных и мальчишек. Снег кругом был покрыт сажей и клочками бумаги. Я увидел специальную печь из железных прутьев, точь-в-точь клетка, в которой везли Пугачева, только вдвое выше. В печи догорала последняя куча бумаги. Ее шевелил кочергой пожарный. Пахло гарью и керосином, которым пропитался снег около печи. Начальственных лиц никого, уже все разъехались. Обращаюсь к пожарным, спрашиваю по знакомству, что жгут. «Книгу какую-то запрещенную. Да и не книгу, а листы с типографии. Вот остатки догорают». «И что за книга, никто не знает. Один листок только попал, на цигарки взяли. Да и то не годится. Бумага толста». Я взял у пожарных этот единственный измятый лист с оторванным на курево уголком. Читаю. «Владимир Гилеровский. Трущобные люди».
0: Всего в моих руках оказалось 8 страниц, и я до сего времени берегу эту реликвию. Я после узнал, что проект инспектора по делам печати был принят. Он получил награду, и после моей книги уж ни одной в Москве не было сожжено. Резали на полосы и посылали на бумажную фабрику. Железная печь была заброшена в пожарный сарай, и только во время революции 1905 года ее извлекли пожарные кузнецы и перековали на свои надобности. А мне осталось утешение, что последней сожженной книгой в Москве была моя.

0: Радио «Звезда». Владимир Алексеевич Гилеровский. Главы из книги «Друзья и встречи». Читает Сергей Казаков.
1: Встреча с Горьким. Я зачитывался первыми рассказами Горького. Дивился, что нашелся большой художник, затронувший тот мир, в котором я так долго вращался. Антон Чехов не раз мне говорил: «Тебя надо свести с Горьким, познакомься с ним обязательно». И Горькому говорили обо мне с тем же предложением. Но мои постоянные отъезды из Москвы в газетные командировки нас вечно разлучали. Он в Москве, меня нет, и наоборот. Но все-таки встретились в первый раз у Чехова. В 1899 году я работал в только что открывшейся амфитеатровской газете «Россия» и в «Курьере». В июле, вернувшись из очень рискованной поездки по Балканскому полуострову и сдав последнюю корреспонденцию в Россию, я, совершенно утомленный работой и пережитыми днями в Белграде во время осадного положения, решил отдохнуть несколько дней на Волге. Остановился в Нижнем, чтобы на другой день выехать обратно, но зашел к Горькому, положительно очаровался им и застрял на несколько дней. Мне помнится, что он жил в той же квартире, где я бывал в 1882 году у Владимира Галактионовича Короленко, тоже сосланного тогда в Нижний, как и Горький. Алексей Максимович и Екатерина Павловна приняли меня просто и дружески. Я у них обедал, пил чай, играл с маленьким Максимом, который лазал по мне, забираясь на плечи. Незабвенные дни. Как-то, гуляя по Покровке в яркий июльский день, я фотографировал своим кодеком всю семью, но лучше всех вышел Максимчик. Это единственная карточка, уцелевшая у меня от того времени. С Алексеем Максимовичем вдвоем мы гуляли ежедневно с утра по городу, по Нижнему базару, среди грузчиков и рабочего народа, с которым так связана была его и моя юность. Было что вспомнить, понимали друг друга с одного слова. Лазали вдвоем по развалинам Кремля и снимали кодеком друг друга, стараясь повиснуть где-нибудь над пропастью. Алексею Максимовичу нравились такие порывы удали. Сидя на откосе и над впадением Оки в Волгу, мы любовались красотами. На меня особо сильное впечатление производил тогда этот вид, подобный которому я видел так недавно, месяц назад. Откос Нижнего и сад Калимигданской крепости в Белграде – это повторение одного в другом. И там, с высокой скалы, и также слева, перед самым городом, впадает могучая Сава в огромный Дунай. Там, где перед нами строение ярмарки, город Землен. И так же, как перед нами теперь Даль полей, так и там степи Венгрии. И тут я рассказал Алексею Максимовичу подробности моего побега и события в Белграде, о которых он уже знал из газет. Я, как шиллеровский роллер, сорвавшийся с виселицы под впечатлением вида с откоса, переживал недавние приключения и болтал без умолку. С откоса мы прошли в цирк Акима Никитина, моего старого товарища по цирку, попали на репетицию. Аким был в восторге от гостя, которого знал хорошо, как и весь Нижний его знал, и тут же предложил посещать цирк во все время его пребывания в Нижнем, и во время спектаклей, и во время репетиций. Быть в цирке как дома. Алексей Максимович сразу полюбил Акима, простого и милого, интересовался репетициями и всегда ходил в цирк как свой человек. Но как хорошо было в доме за обедом и чаем. У меня нервы были приподняты после пережитого. Я рассказывал о моих приключениях, так что гостеприимному хозяину и говорить было некогда. Но когда я стал рассказывать подробности о студенческих волнениях в Москве, Алексей Максимович оживился и заговорил, весь отдавшись этому жгучему вопросу. Тут я припомнил написанные мной зимой два стихотворения, ходившие в Москве по рукам. Когда я прочел их, он встал, принес бумаги и карандаш и просил меня записать, что я и сделал, подписавшись В. Гиляй. На другой день мы гуляли по пристани. Встречаю знакомого москвича, долго служившего по пароходству на Волге. Окликаю его. «Николай Федорович!» С ним трое нижегородцев, тоже служащих по пароходству. Окружили нас, познакомились и зовут. «Пойдем с нами, там баржу разбило!» «Вот наш пароход стоит, там и закуска, все как следует. Только добежим до...» Назвали какое-то место. «Поглядим и сейчас назад, через час дома». «Алексей Максимович, едем?» «Предлагаю». «Едем», улыбается. Сели на шумевший небольшой буксир, повернули нос и побежали на низ. Мы сидели на носу, разговаривали. День серенький, без ветра. Я чувствовал себя совершенно отдохнувшим, и настроение было буйное, хотелось расходовать свои возобновленные силы. Я начал читать стихи на буйные мотивы. Наконец прочел всю поэму свою о Стеньке Разине. Лучшей обстановки и лучших слушателей с Горьким во главе придумать было нельзя. Восторг полный. Пароход уже стал заворачивать, чтобы причалить против воды у затонувшей баржи. Незаметно пролетел десяток верст. Алексей Максимович сказал мне: «Дядя, а мне Стеньку пришли». Затонувшая баржа, груженная железом. Водолив до двое рабочих на ней, а кругом нигде и никого. Мы до баржи на боку. Хозяева спустились на баржу, а мы гуляли по песку 10 минут, и нас кликнули. «Ну, теперь выпьем». Перед нами выросли 3 корзины. Развязали одну — шампанское. Развязали другую — стаканы, тарелки, посуда. Развязали последнюю — ламповые стекла, завернутые в соломенные колпачки. Недоумение сменилось хохотом. «Чем закусывать будем?» А Горький указал на мачту баржи. «А вобла-то на что?» Сняли с мачты связки воблы, отвалили и пошли вверх. Алексей Максимович веселился больше всех, смотря как под воблу хорошо шампанское пьется. Меня заставил прочитать еще раз Стеньку Разина. Через полчаса мы были у пристани, а через час Екатерина Павловна угощала нас обедом. Вернувшись в Москву, я послал мой сборник стихов «Забытая тетрадь», где были напечатаны проспанные цензурой 2 главы Стеньки Разина. «Разин здорово и красиво», пишет мне в ответ на посылку Алексей Максимович. Впоследствии в Москве мы встречались у Антона Чехова и в художественном театре, когда Алексей Максимович ставил свое знаменитое «На дне». Для этой пьесы я водил артистов труппы художественного театра со Станиславским и Немировичем Данченко во главе по притонам Хитрого рынка, а художника Симова даже в самые трущобные подземелья Кулаковки, в тайные притоны Сухого оврага, которые Симов увековечил в своих прекрасных декорациях. А потом Алексей Максимович уехал за границу, прислав мне со своей надписью полное собрание своих сочинений. И я опять пережил эти впечатления 1899 года еще раз, когда в мартовской книжке «Нового мира» за 1926 год был напечатан протокол допроса Горького после его ареста весной 1901 года. Еще в 1899 году к Максиму Горькому, по его словам, приезжал литератор Гелеровский и в разговоре о студенческих беспорядках сказал, что в Москве имеет большой успех среди публики стихотворение «Сейте». По просьбе Горького Гелеровский будто бы воспроизвел эти стихи на лоскуте бумаги, не ручаясь за точность. Стихи отобраны при обыске у Горького в 1901 году. Под стихами значится неразборчивая подпись «И Гиля». Начальник жандармского управления, сообщив об этом департаменту полиции, заметил, что стихи написаны карандашом, но довольно разборчиво и без всяких помарок. Очевидно, Гелеровский прекрасно помнил содержание этих стихов. Хотя Максим Горький и отрицал на жандармском допросе авторство Гелеровского в отношении этих стихов, но жандармы склонны были приписать стихотворение именно ему. Авторство Горького в данном случае отпадало потому, что стихи были написаны не его рукой, и значилась подпись «И Гиля». Стихотворение-то было написано в Москве зимой, во время самых беспорядков, на завтраке в Славянском базаре, на белом листе переплетенной карточки вин. Завтракали мы вчетвером. Виктор Александрович Гольцев, в укол Михайлович Лавров, редактор «Русской мысли», и Василий Михайлович Соболевский. Гольцев вырезал ножом страницу со стихами, спрятал в карман, пообещав прислать мне на другой день копию, что и исполнил. Стихотворение засверкало по Москве. Я даже сам столько читал его в разных компаниях и на вечеринках, что выучил наизусть.

0: слушаете «Радиозвезда». Дмитрий Наркисович «Мамин-сибиряк». Фрагмент из романа «Приваловские миллионы». Читает Владимир Шевяков.
1: Трудовая, почти бедная обстановка произвела на Василия Назарыча сильное впечатление, досказав ему то, чего он иногда не понимал в дочери. Теперь, как никогда, он чувствовал, что Надя не вернется больше в отцовский дом, а будет жить в том мирке, который создала себе сама. «Я не приехал бы к тебе, если бы был уверен, что ты сама навестишь нас с матерью», — говорил он. «Но потом рассудил, что тебе, пожалуй, незачем к нам ездить. У нас свое, у тебя свое. Поэтому я тебя не буду звать домой, Надя. Живи с Богом здесь, если тебе здесь хорошо». «Да, мне, папа, здесь очень хорошо. Я не желаю ничего лучшего». Когда первый прилив радости миновал, Надежда Васильевна почувствовала неприятные сомнения. Именно ей казалось, что отец не высказал прямо цели своего приезда и что-то скрывает от нее. Это было написано на его лице, хотя он и старался замаскировать что-то. Их разговор разбудил маленькую Маню. Девочка с заспанными, темными глазками посмотрела на старика и улыбнулась заспанной, блаженной улыбкой. «Маня, деду приехал», — говорила Надежда Васильевна, вынимая девочку из кровати. «Настоящий наш деду». Девочка пристально посмотрела на седого старика и, крепко обхватив шею матери, коротко ответила: «Нет».
2: «Какая хорошенькая девочка у тебя», — проговорил Василий Назарыч, пробуя приласкать девочку.
1: «Ну, Маня, давай познакомимся». «Нет». Девочка прильнула к матери и ни за что не хотела идти на руки к седому настоящему деду. Она несколько раз пристально и недоверчиво заглянула в глаза матери, точно подозревая какую-то измену. Опять вышла тяжелая и неприятная сцена. Появление Павла Ивановны с самоваром прекратило неловкое положение обеих сторон, а маленькая Маня весело улыбнулась старушке.
3: «Вот и я приехал в ваш монастырь, Павла Ивановна», — шутил Василий Назарыч. «У меня где-то есть еще человек, да спит он. Пусть проспится, тогда и покажу его вам».
1: После чая Василий Назарыч ходил с Нагибиным осматривать мельницу, которая была в полном ходу, и остался всем очень доволен. Когда он вернулся во флигелек, Веревкин был уже там. Он ползал по полу на четвереньках, изображая медведя, а Маня визжала и смеялась до слез. Веселый дядя понравился ей сразу, и она доверчиво шла к нему на руки. На мельнице Василий Назарыч прожил целых 3 дня. Он подробно рассказывал Надежде Васильевне о своих приисках и новых разведках. Дела находились в самом блестящем положении и в будущем обещали миллионные барыши.

0: души. В свою очередь, Надежда Васильевна рассказывала подробности своей жизни, где счет шел на гроши и копейки. Отец и дочь не могли наговориться. Полоса времени в 3 года, которая разделяла их, послужила еще к большему сближению. «Ну, я завтра еду домой, Надя», — проговорил Василий Назарыч на 3-й день вечером, когда они остались в комнате вдвоем. Надежда Васильевна почувствовала, что вот теперь-то и начнется то тяжелое объяснение, которого она так боялась все время. Она даже побледнела вся и опустила глаза. «Мне нужно серьезно поговорить с тобой», — продолжал старик, привлекая к себе дочь. «Будем говорить с тобой, как старые друзья. Я был виноват перед тобой, но ты старого зла не помнишь. Я слишком много мучился за все это время, чтобы еще сердиться на старика. Стар я стал, Надя. Годы такие подходят, что и о смерти нужно подумать. Не сегодня-завтра все будет кончено, и я должен буду дать отчет самому Богу во всех своих земных делах и помышлениях. Вот я и думаю. Умру. Ты останешься одна с маленькой девочкой на руках. Конечно, ты работаешь и свою голову всегда прокормишь, но что тебя ждет впереди? Полное одиночество, а ведь ты еще молода, жизнь долга, старое горе износится. Голубчик, надо подумать и о себе. Ты теперь не маленькая, а взрослая женщина, которая может понимать все. Я вот и думаю о тебе, а сердце так и обливается кровью. Тяжело мне будет умирать, Надя, когда ты остаешься не к шубе рукав, как говаривали старинные люди. Старик замолчал и с трудом перевел дух. Ему трудно было продолжать, и он несколько раз нервным движением пощупал свою голову. «Скажу тебе прямо, Надя, прости старика за откровенность и за то, что он суется не в свои дела. Да ведь ты-то моя, кому же и позаботиться о дочери, как не отцу? Ты вот растишь теперь свою дочь, и пойми, чего бы ты ни сделала, чтобы видеть ее счастливой». «Да, это верно, папа. Только я никогда не стала бы ничего ей навязывать».
1: «И это верно, Надя. На словах. А как не скажешь, когда тебя сосет известная мысль, неотступно сосет? Я тебе не хочу ничего навязывать, а только выскажу свою мысль, свое заветное желание, с которым умру. Видишь, есть такой человек, который любит тебя. Давно любит. И с ним ты была бы счастлива, и его сделала бы счастливым, да и не только его, и нас, а и всех тех, для кого теперь трудишься из последних сил. Ты-то вот сама не замечала этого человека, а мы его видели и видим, как он тебя любит. Конечно, все мы люди, все человеки, у всех есть свои недостатки, но, папа, ты забываешь, что я еще только недавно сняла траур.
0: Деточка, что же из этого? Ну, я скоро помру, будешь носить по мне траур. Разве это доказательство? Все помрем, а пока живы, о живом мы будем помнить. Ты знаешь, о ком я говорю?
1: Да.
0: Ну, будем говорить серьезно. Ты теперь большая и понимаешь, что в жизни больше горя, чем радости, если только думать о самом себе, так? Теперь ты только хочешь жить для своей девочки и для других, так? Хорошо. А если к этому мы прибавим, что ты и сама еще будешь счастлива, проиграют от этого те люди, для которых ты желаешь жить? Ну, Отвечай, по совести.
1: Конечно, нет. Они измеримо выиграют. Даже свахи говорят, что две головешки горят вместе светлее.
0: Мертвых мы с тобой никогда не воротим, а о живых следует подумать. Заметь, что от твоего личного счастья родится счастье, может быть, сотен и тысяч других людей. Об этом следует подумать. Это наш первый христианский долг. Второй раз ты не сделаешься девушкой, а хорошей женой будешь. Тебя удивляет и, может быть, оскорбляет моя стариковская откровенность, но войди в мое положение, деточка. Поставь себя на мое место. Вот я, старик, стою одной ногой в могиле, целый век прожил, как и другие, с грехом пополам. Теперь у меня в руках громадный капитал. Что я буду делать? Второй жизни у меня не будет, и мой капитал пойдет прахом. Все равно, кому бы он ни достался, Косте, Виктору, Веревкину или Марье Степанне, тебе отдать все не возьмешь. А у меня есть большой долг, Надя. Я взят был к Павлу Михайловичу сиротой, и твоя мать тоже. Мы выросли под крылышком у старика, выучились, поженились, все от него имеем. Когда он умирал, я один из его воспитанников был у его постели, и он положил мне завет беречь его дочь Варвару и внука. Что от меня зависело, как ты сама знаешь, я все сделал. Теперь мне остается только завещать свои деньги Сергею Александровичу. Пусть со временем выкупает заводы. Не продали бы заводов, если бы у меня тогда на Варваринском не случилась беда, да нога меня не продержала дома целый год. Но скажу тебе откровенно, Сергея Александровича я люблю и уважаю, но не могу ему всего доверить. У него много недостатков, хотя он был бы совсем другим человеком в хороших руках. Ты сама это знаешь. И, наверное, думала то же самое не раз. Старик обнял дочь и каким-то задыхавшимся шепотом проговорил:
1: «Если у меня будет внук, маленький Привалов, все, что имею теперь и что буду иметь, все оставлю ему одному. Пусть, когда вырастет большой, выкупит шатровские заводы, а я умру спокойно. Голубчик, деточка, ведь Сергеем умрет последний из Приваловых».
0: Надежда Васильевна тихо плакала. Старик горячо ее целовал. «Я не говорю сейчас, завтра», — продолжал он тем же шепотом, «но я всегда скажу тебе только то, что Привалов любил тебя раньше и любит теперь. Может быть, из-за тебя он и наделал много лишних глупостей. В другой раз нельзя полюбить, но ты можешь привыкнуть и уважать второго мужа. Деточка, ничего не отвечай мне сейчас, а только скажи, что подумаешь, о чем я тебе говорил сейчас.
1: Если хочешь, я буду тебя просить на коленях. Папа, дорогой, милый папа,
0: я ничего не знаю», — стонала Надежда Васильевна. «Дай мне подумать, я слишком несчастна.
1: Пожалей меня».
0: Прошло 3 года. В светлые солнечные дни по Нагорной улице в узле можно было всегда встретить седого старика, который, прихрамывая, гулял с 5-летней темноглазой девочкой. Это был Василий Назарыч. По совету своего доктора он каждый день делал моцион от своего дома до Приваловского и обратно. На прииске он больше не ездил, а его заменил Веревкин. Раз осенью, когда выдался особенно теплый денек, старик вывел из Приваловского подъезда полуторагодового мальчика с большими серыми глазами. Это был законный внук Василия Назарыча Павел Привалов. Основная идея упрямого старика восторжествовала. Если разлетелись дымом приваловские миллионы, то он не дал погибнуть крепкому приваловскому роду.
2: Мы читали фрагмент из романа Дмитрия Наркисовича Мамина «Сибиряка. Приваловские миллионы». Радио «Звезда».

слушаете «Радио Звезда». Курсивом. Внутри и вокруг книг. Прототип Арсена Люпена. Морис Леблан написал о приключениях Арсена Люпена более 28 книг. Французский писатель создал образ гениального афериста с тонким чувством юмора и снисходительным отношением к своим жертвам. «Я видел мир. Это некрасиво», — сказал... Нет, не Люпен. Так говорил Мариус Жакоб, человек, ставший прототипом благородного разбойника. Жакоб вырос на корабле и хлебнул сполна и романтики дальних странствий, и тяжелой жизни моряка. На суше его душа тут же запросила бури. Сказалась привычка бороться со стихией, а с природной или политической это уже не важно. На дворе 1897 год. Бастуют ивановские ткачи. В мире набирают силу движения анархистов. А вся передовая молодежь Франции, в том числе Мариус Жакоб, увлечена варкой динамита. Причем в таких объемах, что в некоторых французских провинциях власти вынуждены запретить использование кастрюль даже для варки лукового супа. Опасное хобби привело к аресту. Но Жакоб предпочел симулировать сумасшествие, чем позволить засадить себя в одиночную камеру. А сбежать из психбольницы — это же плевое дело. Обретя свободу, Жакоб, о чудо, прекращает взрывать и начинает воровать. Видимо, лавры Робин Гуда не давали покоя борцу за справедливость. Созданная им шайка «Рабочие ночи» грабила только богатых, а награбленное отдавала бедным. За 3 года существования отряда благородные разбойники совершили почти 200 краж. Практически каждая из них была произведением искусства. «Всемогущий Бог, найди тех, кто тебя обокрал», — такую надпись оставил Жакоб над алтарем обворованной церкви. Святотатство? Возможно, но чем не сюжет? Так решил писатель Морис Леблан и создал одного из самых известных в литературе преступников — Арсена Люпена. Вора с чувством юмора. Курсивом.

0: слушаете «Радио Звезда». Новости.
1: В студии Роман Авдеев. Здравствуйте. В течение 19 и 20 сентября украинские террористы попытались массированно атаковать Россию беспилотниками и ракетами «Фламинго», чтобы сорвать выборы в Госдуму, сообщили в Министерстве обороны. Силами ПВО, мобильных огневых групп и авиации за сутки над российскими регионами были сбиты почти 2000 беспилотников и 8 крылатых ракет большой дальности. Все ракеты «Фламинго» уничтожены на подлете гражданским объектом московского региона, поэтому атака на Москву провалилась и целей противник не достиг, подчеркнул в оборонном ведомстве. Там добавили, что в ответ на удары по гражданским объектам вооруженные силы России продолжат и усилят удары высокоточным оружием по военным объектам в Киеве. В дни выборов зафиксировано более 1000 волн DDoS-атак на избирательную инфраструктуру, в частности, на систему дистанционного электронного голосования и на цифровые ресурсы ЦИК. Об этом заявила председатель комиссии Элла Памфилова.
2: Например, по ДЭГу 124 атаки мощностью 217 бит в секунду. ЦИК России, наши все цифровые ресурсы. Количество таких атак 13. Ну и так далее, так далее. Не буду все перечислять. На один только Ростелеком было 377 атак. Вообще более 60 гигабит в секунду. Атаки осуществлялись преимущественно из-за рубежа. В основном.
1: Элла Памфилова добавила, что ЦИК научился отражать кибератаки. Ущерб от них не зафиксировали. Украинские войска уже неделю наносят удары по Энергодару, рассказала директор по коммуникациям Запорожской станции Евгения Яшина. Под обстрелами оказываются жилые дома, магазины и объекты городской инфраструктуры, включая очистные сооружения и детскую школу искусств. 14 сентября город атаковали 9 дронов, 16-го еще 6 беспилотников ударили по территории очистных сооружений, а артиллерия повредила жилые дома в первом микрорайоне, где пострадала женщина. 18 сентября артиллерийский удар по многоквартирному дому привел к гибели мужчины, а 3 атаки дронов на многоэтажку вызвали пожар на крыше, сообщила Яшина. Злоумышленники придумали новый способ обмана российских студентов. Они выдают себя за работодателя и публикуют в социальных сетях и мессенджерах вакансии с заманчивым графиком всего 2-3 часа в день. После мнимого собеседования и приема на работу мошенники требуют оформить корпоративную карту по реферальной ссылке, ведущей на фишинговый сайт. Если ввести туда личные платежные данные, мошенники похитят деньги, а счета используют для вывода средств. МВД предупреждает, настоящие работодатели никогда не требуют оформить карту по чужой ссылке или ввести личные данные банковской карты на сторонних сайтах. Роман Авдеев, служба информации, медиагруппа «Звезда».
0: Вы слушаете «Радио Звезда».
3: Борис Пастернак. Главы из романа «Доктор Живаго». Читает Григорий Перель.
4: Глава 6. Бабье лето прошло. Стояли ясные дни золотой осени. В западном углу Лисьего оттока из земли выступала деревянная башенка сохранившегося добровольческого блокгауза. Здесь Юрий Андреевич условился встретиться и обсудить с доктором Лаешем, своим ассистентом, кое-какие общие дела. В назначенный час Юрий Андреевич пришел сюда. В ожидании товарища он стал расхаживать по земляной бровке обвалившегося окопа, поднимался и заходил в караулку и смотрел сквозь пустующие бойницы пулеметных гнезд на простиравшиеся за рекою лесные дали. Осень уже резко обозначила в лесу границу хвойного и лиственного мира. Первый, сумрачную, почти черную стеною, щетинился в глубине. Второй винно-огненными пятнами светился в промежутках, точно древний городок с детинцем и златоверхими теремами, срубленный в гуще леса из его бревен. Земля во рву под ногами у доктора и в колеях лесной, утренниками прохваченной и протвердевшей дороги, была густо засыпана и забита сухим, мелким, как бы стриженным, в трубку свернувшимся листом опавшей ивы. Осень пахла этим горьким коричневым листом и еще множеством других приправ. Юрий Андреевич с жадностью вдыхал сложную пряность ледяного моченого яблока, горькой суши, сладкой сырости и синего сентябрьского угара, напоминающего горелые пары обданного водою костра и свежезалитого пожара. Юрий Андреевич не заметил, как сзади подошел к нему Лаеш. «Здравствуйте, коллега», — сказал он по-немецки. Они занялись делами. «У нас три пункта. О самогонщиках, о реорганизации лазарета и аптеки, и третий, по моему настоянию, о лечении душевных болезней амбулаторно в походных условиях. Может быть, вы не видите в этом необходимости, но, по моим наблюдениям, мы сходим с ума, дорогой Лаеш, и виды современного помешательства имеют форму инфекции, заразы». «Очень интересный вопрос. Я потом перейду к нему. Сейчас вот о чем. В лагере брожения судьба самогонщиков вызывает сочувствие. Многих также волнует судьба семейств, бегущих из деревень от белых. Часть партизан отказывается выступать из лагеря ввиду приближения обоза с их женами, детьми и стариками. Да, их придется подождать. И все это перед выборами единого командования, общего над другими, нам неподчиненными отрядами. Я думаю, единственный кандидат — товарищ Ливерий. Группа молодежи выдвигает другого, Вдовиченко. За него стоит чуждое нам крыло, которое примыкало к кругу самогонщиков. Дети кулаков и лавочников, колчаковские дезертиры, они особенно расшумелись. Что, по-вашему, будет с санитарами, варившими и продававшими самогон? По-моему, их приговорят к расстрелу и помилуют, обратив приговор в условный. Однако мы с вами заболтались, займемся делами. Реорганизация лазарета — вот что я хотел бы рассмотреть в первую голову. Хорошо, но я должен сказать, что в вашем предложении о психиатрической профилактике не нахожу ничего удивительного. Я сам того же мнения. Появились и распространяются душевные заболевания самого типического свойства, носящие определенные черты времени, непосредственно вызванные историческими особенностями эпохи. У нас есть солдат царской армии, очень сознательный, с прирожденным классовым инстинктом, Памфил Палых. Он именно на этом помешался. На страхе за своих близких в случае, если он будет убит, а они попадут в руки белых и должны будут за него отвечать. Очень сложная психология. Его домашние, кажется, следуют в беженском обозе и нас догоняют. Недостаточное знание языка мешает мне толком расспросить его. Узнайте у Ангеляра или Каменодворского. Надо бы осмотреть его. Я очень хорошо знаю Палых. Как мне не знать его? Одно время вместе сталкивались в армейском совете. Такой черный, жестокий, с низким лбом. Не понимаю, что вы в нем нашли хорошего. Всегда за крайние меры, строгости, казни. И всегда меня отталкивал. Ладно, я займусь им.
3: Глава 7. Был ясный солнечный день. Стояла тихая, сухая, как всю предшествующую неделю, погода. Из глубины лагеря катился смутный, похожий на отдаленный рокот моря, гул большого людского становища. Попеременно слышались шаги слоняющихся по лесу, голоса людей, стук топоров, звон наковален, ржание лошадей, тявканье собак и пение петухов. По лесу двигались толпы загорелого, белозубого, улыбающегося люда. Одни знали доктора и кланялись ему, другие, незнакомые с ним, проходили мимо, не здороваясь. Хотя партизаны не соглашались уходить из Лисьего отока, пока их не нагонят бегущие за ними следом на телегах партизанские семьи, последние были уже в немногих переходах от лагеря, и в лесу шли приготовления к скорому снятию стоянки и перенесению ее дальше, на восток. Что-то чинили, чистили, заколачивали ящики, пересчитывали подводы и осматривали их исправность. В середине леса была большая вытоптанная прогалина, род кургана или городище, носившее местное название «Буевище». На нем обыкновенно созывали войсковые сходки. Сегодня тут тоже было назначено общее сборище для оглашения чего-то важного. В лесу было еще много непожелтевшей зелени. В самой глубине он почти весь еще был свеж и зеленел. Низившееся послеобеденное солнце пронизывало его сзади своими лучами. Листья пропускали солнечный свет и горели с изнанки зеленым огнем прозрачного бутылочного стекла.
4: На открытой лужайке, близ своего архива, начальник связи Каменнодворский сжег просмотренный и ненужный бумажный хлам, доставшийся ему Капелевской полковой канцелярии вместе с грудами своей собственной партизанской отчетности. Огонь костра был разложен так, что приходился против солнца. Оно просвечивало сквозь прозрачное пламя, как сквозь зелень леса. Огня не было видно, и только по зыбившимся слюдяным струям горячего воздуха можно было заключить, что что-то горит и раскаляется. Там и сям лес пестрел всякого рода спелыми ягодами, нарядными висюльками сердечника, кирпично-бурой дряблой бузиной, переливчатыми беломалиновыми кистями калины. Позванивая стеклянными крылышками, медленно проплывали по воздуху рябые и прозрачные, как огонь и лес, стрекозы. Юрий Андреевич с детства любил сквозящий огнем зари вечерний лес. В такие минуты точно и он пропускал сквозь себя эти столбы света. Точно дар живого духа потоком входил в его грудь, пересекал все его существо, и парой крыльев выходил из-под лопаток наружу. Тот юношеский первообраз, который на всю жизнь складывается у каждого и потом навсегда служит и кажется ему его внутренним лицом, его личностью, во всей первоначальной силе пробуждался в нем и заставлял природу, лес, вечернюю зарю и все видимое преображаться в такое же первоначальное и всеохватывающее подобие девочки. Лара, закрыв глаза, полушептал или мысленно обращался он ко всей своей жизни, ко всей Божьей земле, ко всему расстилавшемуся перед ним солнцем озаренному пространству. Но очередное злободневное продолжалось. В России была Октябрьская революция, он был в плену у партизан. И сам того не замечая, он подошел к костру Каменнодворского. «Дело производства уничтожаете? До сих пор не сожгли?» «Куда там? Этого добра еще надолго хватит!» Доктор носком сапога спихнул и разрознил одну из сваленных куч. Это была телеграфная штабная переписка белых. Смутное предположение, что среди бумажек он натолкнется на имя Ранцевича, мелькнуло у него, но обмануло его. Это было неинтересное собрание прошлогодних шифрованных сводок в невразумительных сокращениях, вроде следующего. «Омск, Генкварверх, первому, копия Омск, на что АОКР, Омского, карта, 40 верст Енисейского, не поступала». Он разгреб ногой другую кучку. Из нее расползлись врозь протоколы старых партизанских собраний. Сверху легла бумажка весьма срочно об отпусках, перевыборы членов ревизионной комиссии, текущая. Ввиду недоказанности обвинений учительницы села Игнатодворцы армейский совет полагает. В это время Каменнодворский вынул что-то из кармана, подал доктору и сказал: «Вот расписание вашей медицинской части на случай выступления из лагеря. Телеги с партизанскими семьями уже близко. Лагерные разногласия сегодня будут улажены. Со дня на день можно ждать, что мы снимемся». Доктор бросил взгляд на бумажку и ахнул. «Это меньше, чем мне дали в последний раз. А сколько раненых прибавилось? Ходячие и перевязочные пешком пойдут, но их ничтожное количество. А на чем я тяжелых повезу? А медикаменты, а койки, оборудование?» «Как-нибудь сожмитесь. Надо применяться к обстоятельствам. Теперь о другом. Общая ото всех просьба к вам. Тут есть товарищ, закаленный, проверенный, преданный делу и прекрасный боец. Что-то с ним творится неладное». «Палых?» — мне Лаеш говорил. «Да, сходите к нему, исследуйте». «Что-то психическое?» «Предполагаю. Какие-то бегунчики, как он выражается. По-видимому, галлюцинации. Бессонница, головные боли». «Хорошо, пойду не откладывая. Сейчас у меня свободное время». «Когда начало сходки?» «Думаю, уже собираются. Но на что вам? Видите, вот и я не пошел. Обойдутся без нас». «Тогда я пойду к Памфилу. Хотя я с ног валюсь, так спать хочу. «Ливерия Веркич любит по ночам философствовать», — заговорил меня. «Как пройти к Памфилу? Где он помещается?» «Молодой березнячок за бутовой ямой, знаете? Березовый молодничок». «Найду. Там на полянке командирские палатки. Мы одну Памфилу предоставили в ожидании семьи. К нему ведь жена и дети едут в обозе». «Да, так вот он в одной из командирских палаток. На правах батальонного. За свои революционные заслуги».
0: Радиозвезда.
5: Мы читаем главы из романа Бориса Пастернака «Доктор Живаго».
4: Глава 8. По пути к Памфилу доктор почувствовал, что не в силах идти дальше. Его одолевала усталость. Он не мог победить сонливости, следствие накопленного за несколько ночей недосыпания. Можно было бы вернуться подремать в блиндаж, но туда Юрий Андреевич боялся идти. Туда каждую минуту мог прийти Ливерий и помешать ему. Он прилег на одном из незаросших мест в лесу, сплошь усыпанном золотыми листьями, налетевшими на лужайку с окаймлявших ее деревьев. Листья легли в клетку шашками на лужайку. Так же ложились лучи солнца на их золотой ковер. В глазах рябило от этой двойной, скрещивающейся пестроты. Она усыпляла, как чтение мелкой печати или бормотание чего-нибудь однообразного. Доктор лег на шелковисто шуршавшую листву, положив подложенную под голову руку на мох, подушкой облегавшей бугристые корни дерева. Он мгновенно задремал. Пестрота солнечных пятен, усыпившая его клетчатым узором, покрыла его вытянувшееся на земле тело и сделала его необнаружимым, неотличимым в калейдоскопе лучей и листьев. Точно он надел шапку-невидимку. Очень скоро излишняя сила, с какой он желал сна и нуждался в нем, разбудила его. Прямые причины действуют только в границах соразмерности. Отклонения от меры производят обратное действие. Не находящее отдыха, не дремлющее сознание лихорадочно работало на холостом ходу. Обрывки мыслей неслись вихрем и крутились колесом, почти стуча, как испорченная машина. Эта душевная сумятица мучила и сердила доктора. «Сволочь, Ливерий!» — возмущался он. «Мало ему, что на свете сейчас сотни поводов рехнуться человеку. Своим пленом, своей дружбой и дурацкой болтовнёй он без нужды превращает здорового в неврастенника. Я когда-нибудь убью его». Цветным, складывающимся и раскрывающимся лоскутком пролетела с солнечной стороны коричнево-крапчатая бабочка. Доктор сонными глазами проследил за ее полетом. Она села на то, что больше всего походило на ее окраску, на коричнево-крапчатую кору сосны, с которой она и слилась, совершенно неотличимо. Бабочка незаметно стушевалась на ней, как бесследно терялся Юрий Андреевич для постороннего глаза, подыгравший на нем сеткой солнечных лучей и теней. Привычный круг мыслей овладел Юрием Андреевичем. Он во многих работах по медицине косвенно затрагивал его. О воле и целесообразности как следствие совершенствующегося приспособления, о мимикрии, о подражательной и предохранительной окраске, о выживании наиболее приспособленных, о том, что, может быть, путь, откладываемый естественным отбором, и есть путь выработки и рождения сознания. Что такое субъект? Что такое объект? Как дать определение их тождества? В размышлениях доктора Дарвин встречался с Шеллингом, а пролетевшая бабочка с современной живописью, с импрессионистским искусством. Он думал о творении, твари, творчестве и притворстве. И он снова уснул, и через минуту опять проснулся. Его разбудил тихий заглушенный говор невдалеке. Достаточно было нескольких долетевших слов, чтобы Юрий Андреевич понял, что условливаются о чем-то тайном, противозаконном. Очевидно, сговаривающиеся не заметили его, не подозревали его соседства. Если бы он теперь пошевельнулся и выдал свое присутствие, это стоило бы ему жизни. Юрий Андреевич притаился, замер и стал прислушиваться. Часть голосов он знал. Это была мразь, подонки партизанщины, примазавшиеся к ней мальчишки. Санька Пафнуткин, Гошка Рябых, Коська Нехваленых и тянувшийся за ними Терентий Галузин, коноводы всех пакостей и безобразий. Был с ними также Захар Гораздых, тип еще более темный, причастный к делу о варке самогона, но временно не привлеченный к ответу, как выдавший главных виновников. Юрия Андреевича удивило присутствие партизана из серебряной роты, Сивоблюя, состоявшего в личной охране начальника. По преемственности шедший от Разина и Пугачева этого приближенного, за доверие, оказываемое ему Ливерием, звали Атамановым Ухом. Он, значит, тоже был участником заговора. Заговорщики сговаривались с подосланными из неприятельских передовых разъездов. Парламентеров совсем не было слышно, так тихо они условливались с изменниками. И только по перерывам, наступавшим в шепоте сообщников, Юрий Андреевич догадывался, что теперь говорят представители противника. Больше всего говорил, поминутно матерясь, хриплым сорванным голосом, пьяница Захар Гораздых. Он был, наверное, главным зачинщиком.
6: «Теперь, которые прочие, опухай, главное, втихаря потаюхай. Ежели кто ушатнется, съябедничает, видал Финку? Энты Финкой выпущу кишки, понятно? Теперь нам ни туды, ни сюды, как ни повернись, осиновая вышка. Надо заслужить прощение. Надо поделать штуку, че свет не видал, из ряду вон. Они требуют его живого в веревках. Теперь, слышь, к этим лесам подходит ихний сотник гулевой».
4: Ему подсказали, как правильно. Он не расслышал и поправился.
6: «Генерал Галеев, такого случая другой раз не будет. Вот ихние делегаты. Они вам все докажут. Они говорят беспременно, чтобы связанного живьем. Сами спросите, товарищи. Говори, которые прочие. Скажи им что-нибудь, братва».
4: Стали говорить чужие, подосланные. Юрий Андреевич не мог уловить ни одного слова. По продолжительности общего молчания можно было вообразить обстоятельность сказанного. Опять заговорил Гораздых.
6: «Слыхали, братцы? Теперь вы сами видите, какое нам попало золотце, какое зелится. За такого ли платиться? Разве это человек? Это порченный блаженный, вроде как бы недоросток или скитник. Я тебе дам ржать, дерешка, ты че зубы скалишь, содомский грех? Не тебе на зубки, говорится, да. Вроде как в отрочестве скитник. Ты ему поддайся, он тебя в конец обмонашит, охолостит. Какие его речи? Изгоним в среде долой сквернословие, борьба с пьянством, отношение к женщине. Нечто можно так жить. Окончательное слово. Сегодня в вечер у речной переправы, где камни сложены. Я его выманю на Илань. Кучей навалимся. С ним сладить какая хитрость, это расплюнуть. В чем кавычка? Они хочут над живьем связать. А увижу, не выходит по-нашему, сам расправлюсь. Пристукну своими руками. Они своих вышлют, помогут.
4: Говоривший продолжал развивать план заговора, но вместе с остальными стал удаляться, и доктор перестал их слышать. «Ведь это они, Ливерия, мерзавцы!» С ужасом и возмущением думал Юрий Андреевич, забывая, сколько раз сам он проклинал своего мучителя и желал ему смерти. Негодяи собираются выдать его белым или убить его. Как предотвратить это? Подойти как бы случайно к костру и, никого не называя, поставить в известность Каменнодворского и как-нибудь предостеречь Ливерия об опасности? Каменнодворского на прежнем месте не оказалось. Костер догорал. За огнем следил, чтобы он не распространился, помощник Каменнодворского. Но покушение не состоялось. Оно было пресечено. О заговоре, как оказалось, знали. В этот день он был раскрыт до конца, и заговорщики схвачены. Сивоблюй играл тут двойственную роль — сыщика и совратителя. Доктору стало еще противнее.
0: Вы слушаете «Радио Звезда».
5: Мы читаем главы из романа Бориса Пастернака «Доктор Живаго».
4: Глава 9. Стало известно, что беженки с детьми уже в двух переходах. В Лисьем Отоке готовились к скорому свиданию с домашними и назначенному вслед за этим снятию лагеря и выступлению. Юрий Андреевич пошел к Памфилу Палых. Доктор застал его у входа в палатку с топором в руке. Перед палаткой высокой кучей были навалены срубленные на жерди молодые березки. Памфил их еще не обтесал. Одни тут и были срублены, и, рухнув всею тяжестью остриями подломившихся сучьев, воткнулись в сыроватую почву. Другие он притащил с недалекого расстояния и наложил сверху. Вздрагивая и покачиваясь на упругих подмятых ветвях, березы не прилегали ни к земле, ни одна к другой. Они как бы руками отбивались от срубившего их Памфила и целым лесом живой зелени загораживали ему вход в палатку.
6: «В ожидании дорогих гостей», — сказал Памфил, объясняя, чем он занят. «Жене детишкам будет палатка низка и заливает в дождь. Хочу кольями вверх подпереть». Нарубил слег.
4: «Ты напрасно, Памфил, думаешь, что семью пустят к тебе жить в палатку. Чтобы не военным женщинам и детям в самом войске стоять, где это видано. Их где-нибудь на краю в обозе поставят. В свободное время ходи к ним на свидание, сделай одолжение. А чтобы в воинскую палатку, это едва ли. Да не в этом дело. Говорили, худеешь, ты пить есть перестал, не спишь. А на вид ничего, только немного оброс». Памфил Палых был здоровенный мужик с черными всклокоченными волосами и бородой и шишковатым лбом, производившим впечатление двойного вследствие утолщения лобной кости подобием кольца или медного обруча, обжимавшего его виски. Это придавало Памфилу недобрый и зловещий вид человека косящегося и глядящего из-под лобья. В начале революции, когда, по примеру 905 года, опасались, что и на этот раз революция будет кратковременным событием в истории просвещенных верхов, а глубоких низов не коснется и в них не упрочится, народ всеми силами старались распропагандировать, революционизировать, переполошить, взбаламутить и разъярить. В эти первые дни люди, как солдат Памфил Палых, без всякой агитации, лютой, озверелой ненавистью, ненавидевшие интеллигентов, бар и офицерства, казались редкими находками восторженным левым интеллигентам и были в страшной цене. Их бесчеловечность представлялась чудом классовой сознательности, их варварство — образцом пролетарской твердости и революционного инстинкта. Такова была утвердившаяся за Памфилом слава. Он был на лучшем счету у партизанских главарей и партийных вожаков. Юрию Андреевичу этот мрачный и необщительный силач казался не совсем нормальным выродком вследствие общего своего бездушия и однообразия и убогости того, что было ему близко и могло его занимать.
6: «Войдем в палатку», — пригласил Памфил.
4: «Нет, зачем? И не влезть мне. На воздухе лучше».
6: «Ладно, будь по-твоему. И впрямь нора. Балакаем на должиках».
4: Так назвал он сваленные в длину деревья. И они уселись на ходивших и пружинившихся под ними березовых стволах.
6: «Скоро, говорят, сказка сказывается, да не скоро дело делается. А и сказку мою не скоро сказать, в 3 года не выложить. Не знаю, с чего и начать. Ну так, что ли? Жили мы с хозяйкой моей, молодые, домовничала она, не жаловался, крестьянствовал я, дети. Взяли в солдаты, погнали фланговым на войну. Ну, война, что мне об ней тебе рассказывать, ты ее видел, товарищ медврач. Ну, революция, прозрел я, открылись глаза у солдата. Не тот немец, который германец чужой, а который свой». Солдаты мировой революции, штыки в землю, домой с фронта на буржуев и тому подобное. Ты это все сам знаешь, товарищ военный медврач, и так далее. Гражданская,
4: Вливаюсь в партизаны. Теперь много пропущу, а то никогда не кончить. Теперь, долго ли, коротко ли, что я вижу в текущий момент? Он паразит с Российского фронта, первый и второй Ставропольский снял, и первый Оренбургский казачий. Нечто я маленький, не понимаю. Нечто я в армии не служил. Плохо наше дело, военный доктор. Наше дело табак. Он что, сволочь, хочет? Он всей этой прорвой на нас навалиться хочет. Он нас хочет взять в кольцо. Теперь, в настоящее время, жена у меня, детишки. Ежели он теперь одолеет, куда они от него уйдут? Разве он возьмет в толк, что они всему неповинные? Дело сторона. Не станет он на это смотреть. За меня жене руки скрутит, запытает. За меня жену и детей замучит. По суставчикам, по косточкам переберет. А ты спи и ешь тут, изволь. Даром, что чугунный, исказишься, тронешься. Чудак ты, Памфил, не понимаю тебя. Годы без них обходился, ничего про них не знал, не тужил. А теперь, не сегодня-завтра с ними свидишься. И чем радоваться, панихиду по них поешь. То прежде, а то теперь. Большая разница. Одолевает нас белопогонная гадина. Да не обо мне речь, мое дело гроб. Туда, видно, мне и дорога. Да ведь своих-то, родименьких, я с собой на тот свет не возьму. Достанутся они в лапы поганому. Всю-то кровь он из них выпустит по капельке. И от этого бегунчики? Говорят, бегунчики тебе какие-то являются. Ну, ладно, доктор. Я не все тебе сказал. Не сказал главного. Ну, ладно. Слушай мою правду колкую, не взыщи. Я тебе все в глаза скажу. Много я вашего брата в расход пустил. Много на мне крови господской, офицерской и хоть бы что. Числа имени не помню, вся водой растеклась. А голец у меня один из головы не идет. А гольца одного я стукнул, забыть не могу. За что я парнишку погубил? Рассмешил, уморил он меня. Со смеху застрелил. Сдуру. Ни за что. Февральскую было, при Керенском. Бунтовали мы. На чугунке было дело. Послали к нам мальчишку и гитаря языком нас в атаку подымать, чтобы воевали мы до победного конца. Приехал кадетик нас языком усмирять. Такой щупленький. Был у него лозунг «До победного конца». Скочил он с этим лозунгом на пожарный ушат. Пожарный ушат стоял на станции. Скочил он, значит, на ушат, чтобы оттуда призывать в бой ему повыше. И вдруг крышка у него под ногами подвернись, и он в воду. Оступился. Ай, смехота. Я так и покатился. Думал, помру. Ай, умора. А у меня в руках ружье. А я хохочу, хохочу, и все тут. Хоть ты что хочешь. Ровно он меня защекотал. Ну, приложился я и хлоп его на месте. Сам не понимаю, как это вышло. Точно меня кто под руку толкнул. Вот, значит, и бегунчики мои. По ночам станция мерещится. Тогда было смешно, а теперь жалко. В городе Мелюзееве было, станция Бирючи. Запамятовал. С забушкинскими жителями бунтовали? Запамятовал. Фронт-то какой был? На каком фронте? На западном? Вроде западный. Все может быть. Запамятовал.

0: Радиозвезда. Борис Пастернак. Главы из романа «Доктор Живаго». Читает Григорий Перель.
1: Часть 12. Рябина в сахаре. Глава 1. Семьи партизан давно следовали на телегах за общим войском, с детьми и пожитками. За хвостом беженского обоза, совсем позади, гнали несметные гурты скота, преимущественно коров, числом в несколько тысяч голов. Вместе с женами партизан в лагере появилось новое лицо. Солдатка Злыдариха, или Кубариха. Скотья лекарка, ветеринарка, а втайне также и ворожея. Она ходила в шапочке пирожком, надетой на бекрень, гороховой шинели шотландских королевских стрелков из английских обмундировочных поставок верховному правителю и уверяла, что эти вещи она перешила из арестантского колпака и халата, и что будто бы красные освободили ее из кежемской централки, где ее неизвестно за что держал Колчак. В это время партизаны стояли на новом месте. Предполагалось, что это будет стоянка кратковременная, пока не разведают окрестности и не подыщут места для более долгой и устойчивой зимовки. Но в дальнейшем обстоятельства сложились иначе и заставили партизан остаться тут и зазимовать. Это новое стойбище ничем не было похоже на недавно покинутый Лисий оток. Это был лес сплошной, непроходимый, таежный. В одну сторону, прочь от дороги и лагеря, ему конца не было. В первые дни, пока войско разбивало новый бивак и в нем устраивалось на жительство, у Юрия Андреевича было больше досуга. Он углубился в лес в нескольких направлениях с целью его обследования и убедился, как в нем легко заблудиться. Два уголка привлекли его внимание и запомнились ему на этом первом обходе. У выхода из лагеря и из леса, который был теперь по-осеннему гол и весь виден насквозь, точно в его пустоту растворили ворота, росла одинокая, красивая, единственная изо всех деревьев, сохранившая не спавшую листву, ржавая, рожелистая рябина. Она росла на горке над низким топким кочкарником и протягивала ввысь к самому небу в темный свинец предзимнего ненастья плоско расширяющиеся щитки своих твердых, разордевшихся ягод. Зимние печушки с ярким, как морозные зори, оперением, снегири и синицы, садились на рябину, медленно, с выбором, клевали крупные ягоды и, закинув кверху головки и вытянув шейки, с трудом их проглатывали. Какая-то живая близость заводилась между птицами и деревом. Точно рябина все это видела, долго упрямилась, а потом сдавалась и, сжалившись над птичками, уступала, расстегивалась и давала им грудь, как мамка-младенцу. «Что, мол, с вами поделаешь? Ну, ешьте, ешьте меня, кормитесь». И усмехалась. Другое место в лесу было еще замечательнее. Оно было на возвышенности. Возвышенность эта, род Шихана, с одного края круто обрывалась. Казалось, внизу под обрывом предполагалось что-то другое, чем наверху. Река или овраг, или глухой, некошенной травой поросший луг. Однако под ним было повторение того же самого, что наверху, но только на головокружительной глубине. На другом — вершинами деревьев под ноги ушедшим, опустившимся уровне. Вероятно, это было следствие обвала. Точно этот суровый, подоблачный богатырский лес, как-то споткнувшись, весь как есть полетел вниз и должен был провалиться в тартарары сквозь землю, но в решительный момент чудом удержался на земле, и вот цел и невредим виднеется и шумит внизу. Но не этим, другой особенностью была замечательна лесная возвышенность. Всю ее по краю запирали отвесные ребром стоявшие гранитные глыбы. Они были похожи на плоские отесанные плиты доисторических дольменов. Когда Юрий Андреевич в первый раз попал на эту площадку, он готов был поклясться, что это место с камнями совсем не природного происхождения, а носит следы рук человеческих. Здесь могло быть в древности какое-нибудь языческое капище неизвестных идолопоклонников, место их священнодействия и жертвоприношений. На этом месте холодным пасмурным утром

0: загнал их в скалистый угол площадки, откуда им не было выхода, кроме прыжков в пропасть. Допросы, долгое пребывание под стражей и испытанные унижения лишили их человеческого облика. Они обросли, почернели, были измождены и страшны, как призраки. Их обезоружили в самом начале следствия. Никому не пришло в голову ощупывать их вторично перед казнью. Это представлялось излишней подлостью, глумлением над людьми перед близкой смертью. Вдруг шедший рядом с Вдовиченко и друг его, и такой же, как он, старый идейный анархист Ржаницкий, дал три выстрела по цепи конвойных, целясь в Сивоблюя. Ржаницкий был превосходный стрелок, но рука у него дрожала от волнения, и он промахнулся. Опять та же деликатность и жалость к былым товарищам не позволила караулу наброситься на Ржаницкого или ответить преждевременным залпом до общей команды на его покушение. У Ржаницкого оставалось еще три неистраченных заряда, но в возбуждении, может быть, забыв о них и раздосадованный промахом, он шваркнул Браунинг о камни. От удара Браунинг разрядился в четвертый раз, ранив в ногу приговоренного Пачколю. Санитар Пачколя вскрикнул, схватился за ногу и упал, часто-часто взвизгивая от боли. Ближайшие к нему Пафнуткин и Гораздых подняли, подхватили его под руки и потащили, чтобы в переполохе его не затоптали товарищи, потому что больше себя никто не помнил. Пачколя шел к каменистому краю, куда теснили смертников, подпрыгивая, хромая, будучи не в состоянии ступить на перешибленную ногу, и безостановочно кричал. Его нечеловеческие вопли были заразительны. Как по сигналу, все перестали владеть собой. Началось нечто невообразимое. Посыпалась ругань, послышались мольбы, жалобы, раздались проклятия. Подросток Галузин, скинув с головы желтокантовую фуражку реалиста, которую он еще носил, опустился на колени и так, не вставая с них, ползком пятился дальше, в толпе, к страшным камням. Он часто-часто кланялся до земли конвойным, плакал навзрыд и умолял их полубеспамятно, нараспев.
1: «Виноват, братцы, помилуйте, больше не буду, не губите, не убивайте, не жил я еще, молод умирать, пожить бы мне еще, маменьку свою еще один разочек увидать, простите, братцы, помилуйте, ноги ваши буду целовать, воду вам буду на себе возить, ой, беда, беда, пропал, маменька, маменька».
0: Из середины причитали, не видно было кто.
1: «Товарищи миленькие, хорошие, как же это? Опомнитесь, вместе на двух войнах кровь проливали, за одно дело стояли, боролись. Пожалейте, отпустите, мы добра вашего век не забудем, заслужим, делом докажем. Аль вы оглохли, что не отвечаете? Креста на вас нет!»
0: Сивоблюю кричали:
2: «Ах ты, Иуда! Христопродавец! Какие мы против тебя изменники! Сам ты, собака, трижды изменник, чтоб тебя удавили! Царю своему присягал, убил царя своего законного, нам клялся в верности, предал! Целуйся с чертом своим лесным, пока не предал! Предашь!»
0: Вдовиченко и на краю могилы остался верным себе. Высоко держа голову с седыми развивающимися волосами, он громко во всеуслышание, как коммунар к коммунару, обращался к Ржаницкому.
3: «Не унижайся, Бонифаций. Твой протест не дойдет до них. Тебя не поймут эти новые опричники, эти заплечные мастера нового застенка. Но не падай духом. История все разберет. Потомство пригвоздит к позорному столбу бурбонов комиссара Державия и их черное дело. Мы умираем мучениками идеи на заре мировой революции. Да здравствует революция духа! Да здравствует всемирная анархия!»
0: Залп 20 ружей, произведенный по какой-то беззвучной, одними стрелками уловленной команде, скосил половину осужденных. Большинство насмерть. Остальных пристали.

0: Стрелили вторым залпом. Дольше всех дергался мальчик, Тереша Галузин. Но и он, в конце концов, замер, вытянувшись без движения.
1: Радиозвезда.
2: Мы читаем главы из романа Бориса Пастернака «Доктор Живаго».
0: Глава вторая. От мысли перенести стан на зиму в другое место, подальше на восток, отказались не сразу. Долго продолжались разведки и объезды местности по ту сторону тракта вдоль Выцко-Кежемского водораздела. Ливерий часто отлучался из лагеря в тайгу, оставляя доктора одного. Но перебираться куда-нибудь было уже поздно и некуда. Это было время наибольших партизанских неудач. Перед окончательным своим крушением белые решили одним ударом раз навсегда покончить с лесными нерегулярными отрядами и общими усилиями всех фронтов окружили их. Партизан теснили со всех сторон. Это было бы для них катастрофой, если бы радиус окружения был меньше. Их спасала неощутимая широта охвата. В преддверии зимы неприятель был не в состоянии стянуть свои фланги по непроходимой беспредельной тайге и обложить крестьянские полчища теснее. Во всяком случае, двигаться куда бы то ни было стало невозможно. Конечно, если бы имелся план перемещения, обещающий определенные военные преимущества, можно было бы пробиться, пройти с боями через черту окружения на новую позицию. Но такого разработанного замысла не было. Люди выбились из сил. Младшие командиры и сами упавшие духом потеряли влияние на подчиненных. Старшие ежевечерне собирались на военный совет, предлагая противоречивые решения. Надо было оставить поиски другого зимовья и укрепиться на зиму в глубине занятой чащи. В зимнее время по глубокому снегу она становилась непроходимой для противника, плохо снабженного лыжами. Надо было окопаться и заложить большие запасы продовольствия. Партизан-хозяйственник Бесюрин докладывал об остром недостатке муки и картошки. Скота было вдоволь, и Бесюрин предвидел, что зимой главной пищей будет мясо и молоко. Не хватало зимней одежи. Часть партизан ходила полуодетая. Передавили всех собак в лагере. Сведущие в скорняжном деле шили партизанам тулупы из собачьих шкур шерстью наружу. Доктору отказывали в перевозочных средствах. Телеги требовались теперь для более важных надобностей. На последнем переходе самых тяжелых больных несли 40 верст пешком на носилках. Из медикаментов у Юрия Андреевича оставались только хина, йод и глауберова соль. Йод, требовавшийся для операции и перевязок, был в кристаллах. Их надо было распускать в спирту. Пожалели об уничтоженном производстве самогона и обратились к наименее виновным, в свое время оправданным винокурам с поручением починить сломанную перегонную аппаратуру или соорудить новую. Упраздненную фабрикацию самогона снова наладили для врачебных целей. В лагере только перемигивались и покачивали головами. Возобновилось пьянство, способствуя развивающемуся развалу в стане. Выгонку вещества довели почти до 100 градусов. Жидкость такой крепости хорошо растворяла кристаллические препараты. Этим же самогоном, настоянным на хинной корке, Юрий Андреевич позднее, в начале зимы, лечил возобновившиеся с холодами случаи сыпного тифа. Глава третья. В эти дни доктор видел Памфила Палых с семьей. Жена и дети его все истекшее лето провели в бегах по пыльным дорогам под открытым небом. Они были напуганы пережитыми ужасами и ждали новых. Скитания наложили неизгладимый след на них. У жены и троих детей Памфила, сынишки и двух дочерей, были светлые, выгоревшие на солнце льняные волосы и белые строгие брови на черных обветренных загорелых лицах. Дети были слишком малы, чтобы носить еще какие-нибудь знаки перенесенного, а с лица матери испытанные потрясения и опасности согнали всякую игру жизни и оставили только сухую правильность черт, сжатые губы в ниточку, напряженную неподвижность страдания, готового к самозащите. Памфил любил их всех, в особенности детишек, без памяти, и с ловкостью изумлявшей доктора резал им уголком остро отточенного топора игрушки из дерева, зайцев, медведей, петухов. Когда они приехали, Памфил повеселел, воспрянул духом, стал оправляться. Но вот стало известно, что ввиду вредного влияния, которое оказывало присутствие семей на лагерные настроения, партизан обязательно разлучат с их присными, лагерь освободят от ненужного невоенного придатка, и беженский обоз под достаточной охраной поставят табором куда-нибудь подальше, на зимовочную стоянку. Толков об этом разделении было больше, чем действительных приготовлений. Доктор в исполнимость этой меры не верил. Но Памфил помрачнел, и к нему вернулись его прежние бегунчики.
2: Мы читали главы из романа Бориса Пастернака «Доктор Живаго».
1: Продолжение завтра в это же время.
3: Радио «Звезда» благодарит аудиоиздательство «Вимбо» за предоставленные аудиокниги.

0: Вы слушаете «Радио Звезда». Благое дело. Московские меценаты.
1: Чудесная волшебная музыка Чайковского знакома каждому человеку на планете. Но мало кто знает, что своей творческой свободой, финансовой независимостью и в конечном итоге мировым признанием Чайковский обязан удивительной женщине, баронессе Надежде фон Мек. Филарет Фроловский выдал замуж любимую дочь Наденьку в 17 лет. Муж Карл фон Мек, обрусевший немец, занимал неплохую должность в железнодорожном ведомстве. Юная супруга поразила его не по-женски сильным характером и способностью рассуждать здраво.
2: «Оглянись, дорогой, промышленность развивается, строятся заводы и новые железные дороги. Самое время тебе, знающему человеку, сколотить состояние».
1: Карл фон Мек подал в отставку и на пару с женой занялся коммерцией. Он построил Московско-Рязанскую железную дорогу и протянул пути из Москвы до Киева. Она руководила мужем из дома. Позже супруги фон Мек наладили поставки зерна из южных губерний. Доходы семьи исчислялись миллионами.
0: Благое дело.
1: В 1876 году, в возрасте 45 лет, Надежда фон Мек осталась вдовой с огромным капиталом. В ее душе была тоска и пустота. Сильная и властная женщина и при жизни мужа чувствовала себя одинокой, а уж теперь и подавно. Единственное спасение – музыка, которую она понимала и тонко чувствовала. Надежда прекрасно играла на рояле. Однажды она услышала симфоническую фантазию «Буря» Чайковского. Невероятное ощущение. В сотый раз, играя что-нибудь из него, она буквально светилась от счастья и сама себе не могла признаться, что по уши влюбилась в автора. Да, именно так, на расстоянии. Пытаясь завязать отношения через знакомых, она заказала Петру Ильичу аранжировку пьесы, с которой он блестяще справился. И тогда Надежда написала ему первое письмо.
2: «Хотелось бы мне много сказать о моем фантастическом отношении к вам. Да боюсь отнимать у вас время. Это отношение дорого мне как самое лучшее, самое высокое из всех чувств, возможных в человеческой натуре».
1: Чайковский ответил ей очень тепло. Так и завязалась переписка, которая растянулась почти на 14 лет. И с каждым разом письма становились все более эмоциональными и более откровенными. Но на свидание, хоть на одно, они так и не отважились. Мало того, договорились вообще никогда не встречаться. Фон Мек на протяжении многих лет этих странных отношений выплачивал Чайковскому по 6 тысяч рублей в год. Композитор оставил работу в консерватории и целиком посвятил себя сочинению. В одном из писем своим друзьям он восторженно писал:
3: «Я ей обязан не только жизнью, но и тем, что могу продолжать работать. А это для меня дороже жизни».
1: Отдавал ли он себе отчет, что не будь на свете этой женщины, мир так бы и не услышал «Лебединого озера», «Щелкунчика», «Евгения Онегина», «Пиковую даму». Ведь только благодаря ее вниманию, ее любви и ее финансам он стал популярным во всем мире, особенно в Америке. Исторический факт. Именно Чайковский открывал своим выступлением Карнеги-Холл в Нью-Йорке. Она его страшно ревновала. К жене, от которой Чайковский сбежал через 3 недели после свадьбы. К успехам, к обожающей его толпе, Надежда ощущала его только своим и не желала ни с кем делить. И отказывалась верить слухам о его отвращении к женскому полу. Много позже внучка Надежды фон Мек вспоминала:
4: «Почти 14 лет моя бабушка жила в музыкальном сне, в обожании гениального человека на расстоянии. Ее чувство было совершенно иного рода – обожание героя. Любовь, основанная на огромном таланте человека, и его способности творить музыку, которая глубоко потрясает.
1: Последнее письмо баронессы Чайковскому было крайне сухим. В нем она отказывала композитору в финансах и в общении навсегда и уехала доживать свой век в Ниццу. Обоим оставалось недолго. Чайковский умер неожиданно от холеры, выпив стакан сырой воды в ресторане, а Надежда фон Мэк пережила его всего на 3 месяца.
0: Надежда фон Мэк.

0: слушаете «Радио Звезда». Новости.
1: 6 утра в Москве. В студии Андрей Богданов. Здравствуйте. В России подводят итоги единого дня голосования. Центральная избирательная комиссия обработала уже более 79% протоколов по партийным спискам на выборах в Госдуму. Лидирует «Единая Россия». За ней идут КПРФ, ЛДПР, «Новые люди» и «Справедливая Россия». Остальные партии не преодолевают 5-процентный барьер. В этом году явка на выборах депутатов Нижней палаты парламента стала рекордной. Она превысила 56,5%, отметила председатель Центральной избирательной комиссии Элла Памфилова. На федеральной платформе дистанционного электронного голосования явка составила более 90%. Выборы проходили на фоне провокаций, кибератак, налетов вражеских беспилотников. Памфилова призналась, что эта кампания стала самой сложной за ее практику. Несмотря на это, выборы прошли в соответствии с законом, а избиратели показали большую активность и консолидацию. На выборах глав российских регионов лидируют действующие руководители и выдвинутые «Единой России», временно исполняющие обязанности губернаторов. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на данные Центральной избирательной комиссии. По предварительной информации, в Чечне в лидерах Рамзан Кадыров, в Белгородской области выборы выигрывает Александр Шуваев, в Брянской области Егор Ковальчук, в Мордовии лидирует глава республики Артем Сдунов. В Пензенской области большинство голосов получает действующий губернатор Олег Мельниченко. В Тверской области Виталий Королев. В Туве лидирует Владислав Ховалык, в Ульяновской области Алексей Русских. В селе Струговка Октябрьского округа Приморского края вспыхнул пожар в школе. Из здания эвакуировали 106 человек, в том числе 86 детей, сообщили в региональном МЧС. Возгорание произошло в лаборатории на первом этаже. Огонь ликвидировали на площади около 15 квадратных метров. Предварительной причиной возгорания назвали аварийный режим электрооборудования. В Красноярском крае накануне вечером вертолет Ми-8 совершил жесткую посадку. Инцидент произошел в поселке Суламай. В результате пострадали бортмеханик и фельдшер. Всего на борту находились 4 человека. У раненых диагностированы травмы средней степени тяжести. Следователи устанавливают обстоятельства и причины произошедшего. Роспотребнадзор открывает горячую линию по вопросам профилактики гриппа и ОРВИ. Она будет работать по 2 октября. Специалисты ответят на следующие вопросы. Где можно сделать прививку от гриппа? Как правильно ее сделать? Какие штаммы входят в нее? Также представители ведомства поделятся рекомендациями для родителей в сезон заболеваемости респираторными инфекциями. Номера телефонов, по которым проводятся консультации, опубликованы на официальных сайтах территориальных органов Роспотребнадзора.

0: Радиозвезда.
1: Остров Врангеля. Город Курчатов. Проспект Буденного. Мыс Дежнева. Парк Горького. Площадь Гагарина. Поселок Лев Толстой. Море Лаптевы. Имя на карте.
2: Мурманск. Памятник Валентину Пикулю. Сквер возле школы номер один на улице Буркова. Отсюда с высоты открывается неплохой вид на Мурманск. Здесь, в сквере, на большой валун присел отдохнуть отлитый в бронзе Валентин Пикуль. Писатель задумчиво смотрит на город, в котором мальчишкой служил во время войны и который искренне полюбил.
1: Имя на карте.
2: Его популярность была так велика, что за новинками Пикуля у книжных магазинов с вечера выстраивались огромные очереди. И если счастливчику удавалось купить новую книгу, то после прочтения она расходилась по друзьям-товарищам, и ее зачитывали до дыр. Читали жадно, взахлеб, с упоением. Пикуля перевели на 32 языка. А общий тираж его книг составил более 500 000 экземпляров.
1: Имя на карте.
2: В 1941 году Валя окончил 5 класс и вместе с матерью приехал на каникулы к бабушке в Ленинград. И началась война. 13-летний мальчишка с трудом пережил первую, самую тяжелую блокадную зиму. Тушил на крышах бомбы зажигалки, замерзал, голодал, болел цингой. Весной 42-го их с мамой вывезли по дороге жизни на Большую землю. А потом они вернулись домой, в Молотовск. Так тогда назывался Северодвинск. Там отец Вали служил комиссаром Беломорской военной флотилии. Но очень скоро жизнь будущего писателя круто изменилась. Он вспоминал.
3: День своего 14-летия я отметил поступком, в котором никогда не раскаивался. Я убежал из родительского дома.
2: Он поступил в школу Юнг на Соловецких островах. И уже через год 15-летний рулевой сигнальщик Пикуль служил на Северном флоте на эскадренном миноносце «Грозный». Всемирную славу Валентину Пикулю принесли его исторические романы и миниатюры. Но любовь к морю и к северу он сохранил навсегда, на всю жизнь. Он видел страшные немецкие налеты на Мурманск. Труд портовых рабочих под бомбежками. В штормовом океане сопровождал морские конвои с грузами от союзников. Терял боевых товарищей. В 16 лет стал седым. У него было всего 5 классов образования. Но лучшим университетом для Валентина Пикуля стала сама жизнь.
1: Имя на карте.
2: Труд писательский – нелегкое дело. Пикуль всего себя отдавал работе. Писал много, порой забывая про сон. Понятно, какими обидными казались ему нападки критиков и желчные брызги завистников. «Недоучка! 5 классов образования! Какой из него писатель?» И тогда бывший юнга, рулевой сигнальщик со эскадренного миноносца «Грозный» вздыхал, расправлял плечи и с улыбкой вспоминал.
3: «Баренцево море очень красивое море. Только его трудно полюбить. Для начала оно из тебя 10 душ вымотает».
2: И добавлял, обращаясь к жене.
3: «Поедем на север. Там так прекрасно. И люди там такие душевные, добрые».
2: Мурманск. Памятник Валентину Пикулю.
1: Имя на карте.
4: Премьера на

0: Косоворотка. Древнерусская нательная мужская рубаха, которую надевали под доспехи. Форма и содержание.
1: В былые времена кольчуга весила килограммов 10. Тяжелая ноша. Поэтому длинную почти до колен туникообразную косоворотку делали из плотного домотканого льна или конопляного холста. Такая сорочка надежно защищала кожу воина от натирания железной броней. Косоворотка отлично впитывала влагу и позволяла телу дышать под кольчугой. А еще на груди и спине специально подшивали на рубахе дополнительную защиту – подоплеку, подкладку из плотной ткани. По легенде, именно такую одежду сшила для Ильи Муромца его матушка, после чего былинный герой окончательно исцелился и получил еще больше богатырской силы.
0: Косоворотка.
1: Откуда такое название? Есть несколько версий. Основная – рубахе дали имя из-за особенностей ворота. Вырез горловины на сорочке был не спереди, как принято сегодня, а сбоку, обычно слева. Для чего? Чтобы цепочка с нательным крестом или оберегом не выпадала наружу во время боя. В мирное время богатырская сорочка обязательно носилась на выпуск и обязательно подпоясывалась кушаком. Косоворотку часто украшали особой вышивкой. К примеру, в качестве орнамента нередко изображали виноград, символ плодородия.

0: Мундирование.
1: Косоворотка прослужила долго, очень долго. Она не исчезла из жизни русских людей даже после реформ Петра Великого, который заменил наш традиционный костюм сначала венгерским, потом французским, а затем немецким платьем. Впоследствии богатырская сорочка стала прообразом солдатских гимнастерок.
2: Форма и содержание. Косоворотка.
3: Радиозвезда.
4: На всякий случай. Программа о том, что надо знать. На всякий случай.
5: Савельев сегодня вечером решил пойти в тренажерный зал. Жена подарила абонемент. Начал с легкой разминки на беговой дорожке, потом перешел к силовым упражнениям со штангой. Рядом с нашим героем тренировалась дама с гантелями. Да так активно делала махи руками, что не удержала снаряд, и тот упал ей под ноги. Женщина стала громко кричать и требовать компенсации от владельцев спортивного клуба. Но имеет ли она на это право? И что делать в такой ситуации? Расскажем.
4: На всякий случай.
5: Первое. Сначала проверьте, заключен ли у вас с клубом договор об оказании физкультурно-оздоровительных услуг. Если документы в порядке, то руководствуйтесь законом о защите прав потребителей. Там сказано, что любые оказанные услуги должны быть безопасны для жизни и здоровья. Второе. Перед началом занятий в фитнес-клубе вас должны ознакомить с правилами техники безопасности. А вы обязаны поставить свою подпись в соответствующем журнале. Если инструктажа не было, то все риски лежат на юридическом лице, оказывающем услугу. Третье. Далеко не любая травма в спортивном зале стоит того, чтобы предъявлять претензии клубу. Возможно, вы получили мышечное растяжение на беговой дорожке просто из-за того, что плохо размялись. Другое дело, если на клиента упала неправильно закрепленная часть тренажера. Поэтому, прежде чем ругаться, попытайтесь спокойно поговорить с сотрудниками клуба. Четвертое. Если вы не встретили понимания, то сходите в больницу и зафиксируйте полученные травмы. Сделайте копию справки и приложите к письменной претензии на имя владельца клуба. Если вас продолжат игнорировать, то вы вправе обратиться в суд. Подведем итоги. Проверьте наличие договора со спортивным клубом. Запросите в клубе журнал о технике безопасности. Попробуйте договориться мирным путем. Фиксируйте полученные травмы и обращайтесь в суд. К счастью, Савельеву не пришлось помогать пострадавшей. Оказалось, гантели упали рядом с ногой. Обошлось без травмы, и сотрудники клуба быстро ее успокоили. Но если бы все сложилось менее удачно, наш герой знает, что делать. Узнали и вы. На всякий случай.
1: Сегодня в программе «Область знаний». Куликовская битва. Рассказывает кандидат философских наук, доцент МГУ, методист Государственного исторического музея Даниил Аникин. «Область знаний». Слушайте в 11 утра на «Радио Звезда».

жизнь закончилась. Теперь я могу только вспоминать. А я помню, тогда и там, в юности, я не чувствовал себя счастливым. Мне казалось наоборот, что все сложно. Меня не понимают, меня не слышат.

дал себе удивительной судьбы, неповторимой жизни. Как я хотел все почувствовать, все попробовать, и как можно скорее. Я тогда мог идти по улице, отражаться в витринах, и мог сильно надеяться, что меня обязательно полюбят, что меня ждут. А еще я мог до утра

0: радио «Звезда».
1: Мы всегда куда-то мчимся, всегда в пути. Для нас сегодняшних нет дороги, нет жизни. Но постойте, задумайтесь. Кто-то ведь протоптал первую тропинку, отмерил первую версту. Кто-то построил первое шоссе, положил первый рельс. Пути сообщения.
2: Европейцы узнали о Китае, равно как и китайцы узнали о Европе, совершенно случайно. Однажды китайский дипломат Джан Цань, скрываясь от преследователей кочевников, добрался до Средней Азии, где встретился с купцами, представителями других цивилизаций. Вернувшись домой, он рассказал об этой встрече императору. В итоге, во втором веке до нашей эры Китай снарядил первый караван с товарами и отправил его на запад. Именно так началась история Великого Шелкового Пути.
1: Пути сообщения. Великий Шелковый Путь.
2: Упоминание о Великом Шелковом Пути у современников обычно ассоциируется с вереницей вьючных верблюдов, не спеша бредущих под палящим солнцем пустыни. А сам путь представляется неким подобием широкой дороги. На самом деле, Великий Шелковый Путь – это не одна протаренная дорога, а скорее несколько траекторий, по которым на протяжении нескольких веков степенно вышагивали верблюды с востока на запад и обратно. И пути их пролегали не только через пустыни, но и через заснеженные высокогорные перевалы, ущелья и обширные степи. Никаких специальных имен у этого пути никогда не было. Купцы просто веками перевозили из точки А в точку Б разные товары, среди которых шелк вовсе не был основным. Его доля в объеме груза была очень мала. Однако некоторые европейские ученые все-таки именно шелк считали главным предметом торговли. В конце 70-х годов XIX века немецкий историк Фердинанд фон Рихтгофен предложил называть путь «шелковым». И уже позже возникло устоявшееся на сегодняшний день название «Великий Шелковый Путь».
1: Пути сообщения. Дороги и люди.
2: Интересно, что ни один купец прошлого ни разу не прошел весь путь от Китая до Средиземного моря целиком. Неудивительно. Ведь это порядка 12 тысяч километров. При средней скорости груженного верблюда 35 километров в день на весь путь в один конец потребовалось бы полтора года. Понятно, почему со временем на шелковом пути в оазисах стали возводить города, предназначенные специально для торговцев. Наиболее известный маршрут проходил из западного Китая через Ферганскую долину, далее через Самарканд, Бухару и Ашхабад. Затем с юга огибал Каспийское море и далее через Турцию выходил к Дамаску в Сирию. Менее популярной была дорога по пустыням через западную часть Казахстана, к Нижней Волге и Черному морю. Караваны ходили и на юг, в Индию. С берегов Средиземного моря в Китай обычно везли семена люцерны, виноградную лозу, лен, грецкие орехи, инжир, гранаты и огурцы. Из Центральной Азии – шерсть, золото и серебро, верблюдов, кожу, охотничьих собак, стекло, арбузы и дыни. И, конечно, лошадей. Китайцы с ума сходили от ахалтекинцев. Из Китая же на запад возили фарфор, шелк, бронзу, порох, бумагу, лекарства, парфюмерию, чай, рис, специи и многое другое. А еще именно Великий Шелковый Путь помог западным и восточным людям больше узнать о культуре друг друга, о традициях, да и просто о бытовых особенностях таких разных народов. Великая сухопутная дорога потеряла свое значение в XVI веке, когда купцы пересели с верблюдов на фрегаты и каравеллы.
1: Великий Шелковый путь. Пути сообщения. Радиозвезда.

0: слушаете «Радио Звезда». Армия и флот. Новости.
1: 6:30 в Москве, в студии Андрей Богданов. Здравствуйте. С начала этого года наши вооруженные силы освободили почти 5500 квадратных километров территории и более 220 населенных пунктов. Об этом сообщили в Министерстве обороны. Там отметили, что при этом только за сентябрь наши войска зачистили более 670 квадратных километров и 27 населенных пунктов. В ведомстве уточнили, что военнослужащие продолжают успешно выполнять поставленные перед ними боевые задачи, а также наращивать темпы наступления, которые ведется на всех направлениях спецоперации. Расчеты FPV-дронов инженерного батальона специального минирования группировки войска «Центр» сорвали ротацию противника на подходах к Доброполью в Донецкой Народной Республике. Подробнее о боевой работе рассказал старший сапер-оператор с позывным «Финист».
2: Основная задача – это установка инженерных боеприпасов. Для того, чтобы, во-первых, ограничить передвижение противника, ограничить его ротацию, подвоз. Одни инженерные боеприпасы работают по технике, другие – по живой силе, да, и по роботехническим комплексам. Роботехнических комплексов противника сейчас у него много. Он делает ставку на этот вид техники. Из-за нехватки личного состава, то есть он старается заменить любой подвоз сейчас, это роботехническими комплексами. Как наземными, так и, соответственно, воздушными. Типа Баба-Яга.
1: При поддержке разведывательных дронов инженеры-саперы выявляют маршруты перемещения противника, затем дистанционно минируют наиболее вероятные направления движения. Все боеприпасы оснащены системами самоликвидации, что исключает угрозу для мирного населения и собственных подразделений после выполнения задачи. Министерство обороны рассказывает о героях спецоперации. Оператор расчета беспилотников, рядовой Сергей Ветров, вел поиск целей, корректировал огонь артиллерии и танков, а также фиксировал результаты огневого поражения целей. Во время воздушной разведки рядовой обнаружил бронеавтомобиль, перевозивший украинских боевиков. Сергей Ветров своевременно передал на командный пункт координаты целей и скорректировал огонь артиллерии. В результате точного удара бронеавтомобиля несколько украинских националистов были уничтожены. В мемориальном комплексе «Партизанская поляна» в Брянской области состоялась торжественная церемония закладки капсулы с посланием потомкам. Ключевыми участниками акции «Послание победителей. Связь поколений» стали военнослужащие Брянского гарнизона и представители военного комиссариата. Вместе с юнармейцами, ветеранами Великой Отечественной войны, участниками специальной военной операции, волонтерами и активистами молодежных организаций они написали письма-обращения к будущим поколениям. Эти послания были заложены в капсулу и переданы на хранение в мемориальный комплекс. Его вскроют в 2045 году.
3: Для тех, кто служил, служит и будет служить. От гардемарина до адмирала, от ефрейтора до маршала. Кодекс чести офицера, устав и традиции. Служивые люди. Воинские династии. Верные делу, верные долгу и присяге. Армия. Страницы истории. Специальные армейские выпуски программ. Слушайте ежедневно в 16 часов на радио «Звезда».

0: если можешь прости.
1: Радиозвезда. Очень важные вопросы.
2: Как выбрать качественный мед? На что обращать внимание при покупке?
3: Отвечает пчеловод, владелец собственной пасеки Антон Лундин.
4: Желательно покупать мед не в сетевых магазинах, а на рынках или ярмарках. Там у вас всегда есть больший шанс встретить настоящего пчеловода. Желательно смотреть, сколько сортов меда продается на прилавке. Обычно у нормального пчеловода не более 5 сортов меда за весь сезон, который он может получить со своей медоносной базой. Если сортов меда больше 20, то, скорее всего, это уже люди, которые мало имеют общего к пчеловодству. Также обращаю внимание, чтобы были только натуральные сорта меда и не было таких сортов, как шмелиный мед, подснежниковый мед, какой-нибудь еще необычный мед, фисташковый мед и прочее, и прочее. К таким прилавкам лучше не подходить, потому что там настоящего меда вы, скорее всего, не встретите. Также могу посоветовать вам, если у вас есть возможность выезда за город, или, может быть, у вас есть деревня или дача, поискать настоящих пчеловодов на сельской местности. Если вдруг такого человека вы найдете, вы всегда можете с ним разговориться, спросить, как он держит пчел, какие сорта меда у него есть, можно ли у него купить мед свежего урожая. Напомню, что свежий мед обычно пчеловоды откачивают 14 августа. Вот это медовый спас. И желательно, конечно, чтобы у вас был свой пчеловод на всю вашу жизнь, как семейный врач, которому вы будете доверять и у которого вы будете каждый год покупать настоящий натуральный целебный мед.
1: Очень важно.

0: чердаке. Швейцарские ученые совершили прорыв в создании культивируемого мяса, которое по своим характеристикам максимально приближено к натуральному продукту.
1: Научный журналист Егор Быковский.
0: Давайте сначала о том, что же такое культивируемое мясо. И это технология производства мясных продуктов без убоя животных. Мясо выращивают в лабораторных условиях из клеток животных, чаще всего из мышечных клеток предшественников. Этот процесс начинается со сбора стволовых клеток у животного, которые затем помещаются в биореактор с питательной средой, где они растут и размножаются, образуя мышечные волокна. Почему это важно? Такая технология может решить сразу несколько проблем. Снизить негативное влияние животноводства, например, на экологию. А оно есть, и очень большое. До 20% парниковых газов в атмосфере – заслуга крупного рогатого скота. А еще может уменьшить потребность в земельных ресурсах. Ну и может решить этические вопросы содержания скота. Главная проблема предыдущих разработок заключалась в том, что получаемые мышечные волокна были слишком тонкими и незрелыми. Они не могли воспроизвести сложную структуру настоящего мяса. Стандартные методы позволяют выращивать лишь тонкие и незрелые мышечные волокна. Они слабо напоминают сложную структуру настоящего стейка и не обладают его функциональными свойствами, например, способностью к сокращению. В то время как культивируемую курятину уже продают в Сингапуре, например, создание реалистичной говядины оставалось сложной задачей. Швейцарские ученые из Цюриха нашли решение этой проблемы.
1: Наука на чердаке.
0: Суть открытия заключается в использовании специальной питательной среды с добавлением трех особых веществ со страшными названиями – форскалин, репсокс и чир-99021. Эти вещества влияют на ключевые сигнальные пути в клетках, которые отвечают за их развитие и специализацию. Этот же коктейль ранее использовали для работы с мышечными клетками мышей в рамках исследований мышечной дистрофии. Ученые обнаружили, что он оказался эффективен и для бычьих клеток. В общем, они получили плотную, упругую структуру мышечной ткани, которая формируется в организме животного. Результаты впечатляют. Выращенные

0: До появления таких продуктов в магазинах еще предстоит пройти путь оптимизации производства и сертификации. Ученые уверены, будущее мясной индустрии уже не будет прежним. Ну и правильно, коров-то ведь жалко. А веганство не выход. Оно не приводит к увеличению длительности жизни и не снимает риски. По этому поводу есть интересные научные исследования, но об этом в следующий раз.
1: Наука на чердаке. Всемирная энциклопедия еды. Не так давно на волне всевозможных упрощений кофе едва не лишился мужского начала. Использование слова в среднем роде стало допустимым. Однако словари остались глухи к такой языковой революции. У слова «кофе» трудная судьба. Лекарь, который пользовал царя Алексея Михайловича, в 1665 году написал в рецепте: «Вареное кофе, персиянами и турками знаемое и обычно после обеда принимаемое, изрядное есть лекарство против надмений, насморков и главоболений». Уже при Петре Первом кофе переходит в мужской род, а вскоре появляется вариант «кофей». Фонвизин, Пушкин, Гоголь, Гончаров, Тургенев, Достоевский, Толстой, Набоков, Пастернак – все они придерживались традиционной нормы. А вот команда защитников среднего рода. Карамзин, Мамин Сибиряк, Цветаева, Булгаков, Бунин, Андрей Белый, Аркадия Верченко. Похоже, нас обманывает собственная психика. Дело в том, что заимствованные слова с окончаниями на «а», «о», «е», «у», обозначающие неживой предмет, обычно относятся к среднему роду. Харчо, какао, ризотто, мохито, тирамису, фрикасе. Как хорошо бы этот ряд дополнился словом «кофе». Ну, чем не повод выбрать, кто из классиков вам ближе? Толстой или Булгаков? А?
2: Всемирная энциклопедия еды.

0: Радиозвезда. История в звуке. Операции специальных подразделений.
1: В начале Великой Отечественной войны на базе первого управления НКГБ СССР были созданы спецгруппы для ведения разведки и диверсионной работы в глубоком тылу противника. В 1942 году в Лагошинский район Брестской области была заброшена оперативная группа под кодовым названием «Храбрецы». Группе было поручено раздобыть сведения о необычном фашистском эшелоне с усиленной охраной. Железнодорожный состав из 30 замаскированных вагонов двигался в сторону Жлобина. Что и зачем перевозили гитлеровцы, предстояло выяснить двум самым опытным разведчикам группы.
2: Вот он, появился! Ну что, напарник, скажешь по поводу этого состава? Охраны-то сколько? Спереди платформа, сзади платформа. Пушки и там, и тут.
3: Да, явно это не пассажирский поезд. Слишком много свиты.
2: Ага.
3: Вагоны странные. Везде маскировка без номеров и опознавательных знаков.
2: Да вижу. Сколько у нас времени на все про все? От взрыва до захвата.
3: Как обычно, около 2 минут.
2: Вскроем один из вагонов и дёру.
3: Ну, с Богом.
2: С Богом.
1: Советские разведчики сумели скрытно заложить под железнодорожное полотно боевой заряд. Однако прогремевший взрыв не пустил эшелон под откос, а лишь сдвинул часть вагонов на насыпь. Бойцам спецгруппы удалось извлечь из одного вагона всего 3 предмета. Баллон с газом, новый немецкий противогаз и сухие отравляющие вещества в спецпакетах. Опытные разведчики не без труда оторвались от преследования и срочно переправили опасные трофеи в центр.
4: В этих спецпакетиках хлор оказался.
3: Что?
4: Хлор! Фриц эту гадость в Жлобин вез на свой секретный объект.
5: Я даже в Первую мировую еще запретили.
4: А вот же ж!
5: И что же будет с этими химикатами?
4: А ничего не будет. Уже все сделали. Прилетели наши парни в Жлобин, ну и покрошили этот склад в мелкий винегрет.
5: Я и в школе-то химию эту, ну просто не переваривал.
1: В годы Великой Отечественной войны партизанский отряд особого назначения «Храбрецы» провел ряд крупных операций в Могилевской, Полесской и Пинской областях Белоруссии. Благодаря спецгруппе «Храбрецы» фашисты так и не смогли применить в войне боевые отравляющие вещества. В 1944 году командиру отряда Александру Рабцевичу было присвоено звание Героя Советского Союза.
0: Радиозвезда. История награды.
6: Медаль за отвагу. Сентябрь 1941 года. Великая Отечественная война. Отступая после Смоленского сражения, солдаты Красной армии нашли в пригородном лесу мальчика, родителей которого убили фашисты. Так 12-летний Афоня Шкуратов стал воспитанником 1191-го стрелкового полка. Уже через пару месяцев Афоня начал ходить в разведку. Никто не мог даже предположить, что худенький, по виду лет 10 мальчик, не просто бродит по деревне, а собирает данные о противнике. Когда во время боев за поселок Сурож Витебской области однополчанин Афони, майор Стариков, получил тяжелое ранение, мальчик не растерялся. Он нашел лошадь и доставил истекающего кровью офицера в медсанбат. За спасение раненого командира сын полка Афанасий Шкуратов получил медаль «За отвагу». Эта награда была учреждена Верховным Советом СССР в 1938 году. После ордена Боевого Красного Знамени это был первый знак отличия, которым награждали рядовых, сержантов и младших офицеров. Как и дореволюционный Георгиевский крест, медаль за отвагу вручали только людям, которые проявили исключительную храбрость в бою. Еще одну медаль за отвагу Афанасий Шкуратов получил несколько месяцев спустя за мужество, проявленное при взятии линии Маннергейма. Это был уникальный в советской истории случай, когда к 14 годам подросток был дважды награжден высшей медалью государства. Через год, в 1944 году, ефрейтора Афанасия Шкуратова приняли в Горьковское суворовское училище. В 1945-м 16-летний мальчик участвовал в параде Победы на Красной площади в Москве. После войны Афанасий долгие годы служил в группе советских войск в Германии. Как признавался сам Шкуратов, отношение к молодому офицеру сразу менялось, как только старшие сослуживцы видели на его груди сразу две медали за отвагу.
7: Москва. Лекции в одном из столичных университетов.
8: Днем рождения регулярной русской армии принято считать 1 октября 1550 года. Именно тогда, по указу царя Ивана Грозного, были созданы стрелецкие полки, постоянная сторожевая служба и первый отдельный род войск – артиллерия.
9: По случаю присвоения. История воинских званий. Десятник.
7: Служивые люди, иначе не скажешь. В разное время к ним относились не только простые солдаты-стрельцы, но и обладатели различных, скажем так, нужных профессий. Кузнецы, пушкари, гонцы, плотники. Их нанимали для обеспечения войска всем необходимым. Числились в нашей армии и представители высших слоев общества – бояре, дворяне, чиновники.
9: История воинских званий.
7: В царствовании Ивана Грозного воинские чины присваивались в основном по количественному принципу. Набрали 10 ратников, получился десяток. Кто у них командир? Правильно, десятник. Стрельцы размещались тогда в отдельных слободах. Служба у них была пожизненной, но могла передаваться по наследству. Вот такая армейская преемственность. Интересно, что в мирное время стрельцы московские и городовые несли так называемую гарнизонную службу, выполняя функции полиции и пожарных.
9: По случаю присвоения.
7: В те далекие времена жалование стрельца составляло 4 рубля в год. Кто-то скажет копейки. В том же 1550-м на эти деньги можно было купить чуть больше тонны отборной ржи. Но не ей же одной питаться. Поэтому стрельцам полагалось также хлебное, пищевое и суконное пособие. Кстати, были и другие привилегии. Того же десятника запросто могли позвать на государевы развлечения. Вот как рассказывал об этом в своей книге писатель Николай Кондратьев.
10: За время службы десятник монастырский не раз бывал близ царя при его охоте. Это были пышные выезды с собаками, с огромной свитой бояры, прислуги, со многими сотнями пеших и конных загонщиков. А вот на волчью травлю с малым народом он попал впервые. С первым лаем гона из кустов на поле посыпалось всякое зверье. Больше всего зайцев. Они в разных направлениях прошивали поле. Лисы выскакивали реже, петляли, делали большие прыжки, запутывали следы. Темными молниями мелькали дикие козы. Иногда дичь бросалась под ноги лошадей. Лошади шарахались, охотники оживлялись, слышался приглушенный смех.
7: Что ж, стрелецкие десятники просуществовали в нашей армии без малого 2 века. Но в 17-м столетии они были упразднены.
9: Десятник. По случаю присвоения.
0: Радио «Звезда».

0: Вы слушаете радио «Звезда». Новости.
1: 7 утра в Москве, в студии Андрей Богданов. Здравствуйте. Партия «Единая Россия» на выборах в Госдуму набирает более 57,5% голосов. Центральная избирательная комиссия обработала уже более 82% протоколов. На втором месте КПРФ почти 15%, ЛДПР набирает свыше 8,5%. Партия «Новые люди» получила почти 8%, «Справедливая Россия» около 5%. Голосование проходило на фоне провокаций, кибератак, налетов вражеских беспилотников. Несмотря на это, выборы прошли в соответствии с законом, а избиратели показали большую активность и консолидацию, заявила глава Центральной избирательной комиссии Элла Памфилова. Также она рассказала о выявлении нарушений во время голосования.
2: Эта система контроля, гражданского политического контроля, она позволяет нам моментально выявлять те или иные нарушения. То есть, если честно, все тайное моментально становится явным и следует очень быстрая реакция. То есть беспрецедентно мало нарушений.
1: Добавим, на выборах глав российских регионов лидируют действующие руководители и выдвинутые «Единой России» временно исполняющие обязанности губернаторов. Их выбирали в 8 регионах, в частности и в Чечне, в Белгородской, Брянской, Пензенской, Тверской, Ульяновской областях, в Мордовии и Туве. Результаты выборов в Госдуму станут ответом на попытки Запада помешать голосованию. Об этом заявил министр иностранных дел Сергей Лавров. Его слова приводит агентство ТАСС. По мнению главы внешнеполитического ведомства, на Западе, особенно в странах Прибалтики, были созданы проблемы для волеизъявления российских граждан. Также министр отметил, что Государственная Дума должна быть суверенной. На выборах в региональный парламент немецкой федеральной земли Мекленбург-Передняя Померания лидирует оппозиционная правая партия «Альтернатива для Германии». Она набирает 37% голосов. На втором месте оказалась социал-демократическая партия, а возглавляемый канцлером ФРГ Христианско-демократический союз на третьей позиции. Фридрих Мерц счел такой результат катастрофой, сообщают РИА Новости. При этом политик заявил о намерении остаться на постах председателя партии и канцлера. По его мнению, то, что в данный момент необходимо сделать, требует твердости и терпения. У банков может появиться обязанность включать в долговую нагрузку неуплату коммунальных услуг и алиментов, если дело уже дошло до приставов. Об этом пишут «Известия». В расчет также планируют добавить рассрочки от застройщиков. Так финансовые организации увидят скрытые прежде обязательства и реже будут выдавать деньги клиентам на грани неплатежеспособности. Однако доступ к займам сузится, а задержка обновления данных может оставить без кредита даже человека, который закрыл долг, отмечают эксперты издания.
0: Автонавигатор.
1: Информация предоставлена порталом Яндекс.Карты. Обстановка на дорогах оценивается в 1 балл. Больше всего времени потерять можно на Ярославском шоссе от Болшевского шоссе до Фуражного переулка. Время в пути составит 20 минут. До 20 минут составит потеря по времени на Пятницком шоссе, деревне Федоровка до деревни Юрлова. Затор на четверть часа на Носовихинском шоссе от проспекта Жуковского до Ивановского шоссе. Более 10 минут уйдет на проезд по Щелковскому шоссе от реки Пехорка до Балашихинского шоссе. 10 минут можете потратить на проезд по улице Ленина от улицы Карбышева до улицы Народного ополчения. Следующий выпуск новостей слушайте через 15 минут. Эфир на радио «Звезда» продолжит мой коллега Роман Авдеев.

0: утро на радио «Звезда».
1: В ближайшие 10 минут мы расскажем. Россия собрала 120 миллионов тонн зерна. Как умные комбайны и хитрые алгоритмы помогли вырастить такой урожай? ТАСС создал спецпроект о работе фотографов в экстремальных условиях. Может ли один кадр поменять общественное мнение? Годовщина начала похода Суворова через Альпы. Чем кормили солдат в горах? В России собрали 120 миллионов тонн зерна. Из них более 90 миллионов тонн приходится на пшеницу, уточнили в Министерстве сельского хозяйства страны. Помимо этого, к уборке кукурузы приступили южные регионы. Насколько это существенные показатели? Сколько собирали в советские годы? И как искусственный интеллект помогает повышать урожайность? В озимых и яровых разобрался Ким Андреев. Советский Союз на пике обладал крупнейшим в мире массивом пахотных земель – около 230 миллионов гектаров. По этому показателю мы опережали и США, и Китай, но урожайность оставалась относительно невысокой и сильно зависела от погоды. Сегодня в России принципиально иная картина. Обрабатываемой земли по объективным причинам стало меньше, а вот урожай бьет рекорды. В 2022 в стране собрали почти 160 миллионов тонн зерна. В советские годы в РСФСР было максимум 127 миллионов тонн. Комментирует эксперт по агропромышленному комплексу, руководитель аналитического центра «Мастерская агротрендов» Николай Лычев.
2: Россия четвертая в мире производитель пшеницы после Китая, Индии. И наш объем сравним с урожаем всего Европейского Союза. Основные страны-экспортеры зерна в этом году собрали меньше. Австралия на среднем уровне. А вот из-за засухи США собирают очень мало, всего 42 миллиона тонн пшеницы. Это один из исторически низких урожаев для них.
1: Заметно изменилась и структура посевных площадей. В советские годы на пшеницу приходилось до половины от общего объема засеиваемых культур. Сегодня доходит до 65%. Пшеница – главное зерно как для внутреннего потребления, так и для продажи. В 2025-м Россия стала главным мировым экспортером этой культуры. Повышение урожайности – целый симбиоз различных наук. Эту задачу решают агротехники и селекционеры, математики и генетики, экономисты и климатологи. Принципиально новый подход не только к самому зерну, но и к обработке земли, продолжает Николай Лычев.
2: Интенсивно внедряются технологии минимальной обработки почвы, когда пашется только самый верхний слой. Это сохраняет и червей в почве, и биоту. Вообще есть еще нулевая технология, когда не пашут, а скашивают урожай, оставляют небольшие пожнивные остатки стерню. И потом на эти остатки начинают засевать.
1: Отдельная тема – искусственный интеллект в аграрном секторе. Его внедряют для прогнозирования погоды и анализа почв, для автоматического управления орошением и оптимизации ресурсов на фермах. Нейросети обрабатывают спутниковые снимки и данные с дронов, предсказывая объемы урожая и оценивая индекс вегетации. Это показатель густоты растительности на определенном участке. И это еще не предел, рассуждает гендиректор сельхозпредприятия «Петраковское» в Новосибирской области Игорь Петрин.
3: Искусственный интеллект на сегодняшний день, как я вижу, это определение препятствий, да, впереди комбайна, то есть интеллектное зрение, назовем его так, может быть в принятии решений по поводу там питания растений, если это там закрытый грунт, например, если какие-то изменения происходят в биохимии растений или в физиологии растений, ну, искусственный интеллект принимает решение, какую сторону это исправить и с помощью чего. За этим будущее.
1: Развитие беспилотных систем дает новый толчок для отрасли. Сегодня уже в десятках российских регионов используются комбайны с автоматическим управлением от Белгорода до Ставрополья, от Поволжья до Сибири. В результате урожайность современной Новосибирской области постепенно приближается к показателям главной советской житницы на Кубани. Ким Андреев, Людмила Дудеева, Радио «Звезда».
0: Утро на Радио «Звезда».
1: Агентство ТАСС выпустило спецпроект «Выдержка» о работе фотографов в экстремальных условиях. Это истории 8 кадров, которые были сделаны, в частности, в зоне боевых действий, над разрушенным атомным реактором и во время августовского путча. В чем тонкости работы с пленочным аппаратом и как один кадр мог повлиять на общественное мнение? Мы спросили у профессионального фотографа Михаила Риховского.
4: Сложности в первую очередь были связаны с сохранностью пленки, чтобы пленка не была засвечена, была верным образом проявлена. При этом были сложности и с самой съемкой. Это и верное наведение на резкость, и экспозиция, что кадр был не пересвечен или, наоборот, не слишком темный.
5: Каким этическим нормам следовали при создании документального кадра?
4: Конечно, ее неподдельность, то есть недопустимость ретуши и недопустимость вмешиваться в события, если мы говорим непосредственно в моменте съемки.
5: Может ли один кадр поменять общественное мнение?
4: Такие примеры, конечно же, есть. Это и Доротея Ланш с ее прекрасной и объемной работой, посвященной Великой депрессии в Соединенных Штатах, когда она вместе с переселенцами колесила практически всю Америку в сложных условиях, сделала потрясающие кадры, которые до сих пор являются отражением бедности, безработицы, миграции. Здесь же можно привести пример Юджина Смита, который в Японии исследовал воздействие на окружающую среду сбросов ртути химическим предприятиям.
1: Случаи преследований фотокорреспондентов тоже не редкость. Известно, что в ходе расследования на Юджина Смита напали банды якудза. Фотограф получил серьезные травмы, но продолжил работу.
0: Утро на радио «Звезда».
1: 227 лет назад в этот день начался швейцарский переход армии Суворова через Альпы. Войска передвигались по горным кручам в экстремальных условиях. Снабжение было перерезано, и чтобы накормить солдат, находчивый полководец приказал собрать оставшиеся запасы и сварить их в общем котле. Так, по легенде, появилась знаменитая суворовская каша. Из чего же ее приготовили? Какие новые блюда нам подарила армейская смекалка? Любопытные рецепты полевой кухни собрала Анна Елисеева.
6: Известно, что во время швейцарского похода Александра Суворова и его солдат местные жители встречали как дорогих гостей. Почивали граппой, угощали сыром, а в дорогу собирали провизию из того, что найдут в погребах. Великий полководец щедро платил гостеприимным хозяевам, а если не мог, просил государя выслать денег из казны. Но вот в суровых безлюдных Альпах он и его войска оказались отрезаны от всякой помощи. И когда от запасов почти ничего не осталось, голодных солдат решено было накормить кашей из остатков круп и овощей, рассказывает историк Владимир Лихман.
7: То есть традиционный рецепт – это по трети пшенки, треть перловки и треть гороха колотого. И к этому он распорядился добавить по возможности овощи, которые там, ну, купили у крестьян. То есть это что, свекла, капуста, лук. И вот все это смешали, пережаренный лук с морковкой, с крупой. Получилась вот эта самая суворовская каша, которая всем так понравилась, что вот вошла в кулинарные книги.
6: Военная логистика во все времена была делом сложным, и поварам на передовой часто приходилось импровизировать. Даже в годы Великой Отечественной, когда боевым частям полагался приличный рацион из хлеба, мяса, рыбы и картофеля, на практике часто возникали нештатные ситуации. В условиях дефицита рождались гениальные блюда всего из нескольких ингредиентов. Их рецепты тоже попадут в поваренные книги. Например, гречка с мясом, которую готовили тогда с американской тушенкой, полученной по ленд-лизу. И менее известная похлебка кулеш, главным достоинством которой была калорийность, продолжает Владимир Лихман.
7: Это пшенная каша, реже перловая, смешанная с салом, ну или реже с той же самой тушенкой. Вот это кулеш, который готовили в полевых кухнях. Ну и второй по популярности – это гречка. И в нее клали как раз вот эту самую американскую тушенку. Это вот если сейчас как бы устраивают какие-то полевые кухни, мы знаем во время празднования юбилеев Победы, вот там чаще всего гречка с тушенкой.
6: Корабельная кухня нам тоже подарила кулинарные шедевры. Один из них – макароны по-флотски, вернее, макароны с мясом, которые начали готовить на рубеже 19-20 веков. Вообще, в этом деле преуспели итальянцы с их легендарной пастой болоньезе. Примерно по такому же пути пошли моряки российского императорского флота, разве что исключив ароматный соус. Макароны стали настолько привычны, что иные блюда матросы даже не признавали. Известен случай, как на линкоре «Гангут» они устроили бунт, когда им приготовили какую-то там гречневую кашу. На флоте всегда кормили лучше, чем в сухопутных войсках. И так сложилось, что макароны изначально стали матросским пайком, отмечает писатель, заместитель главного редактора журнала «Историк» Арсений Замостьянов.
8: Сразу встал вопрос, какие блюда готовить. И, разумеется, нужно было с мясом. И тогда повара что-то взяли из известной нам пасты болоньезе, такие кусочки обжаренного фарша с луком, перемешанные с макаронами и с маслом, как правило, подсолнечным. Иногда могли добавить тертый сыр или сметану.
6: Макароны по-флотски оказались настолько вкусными, что уже в 50-е годы вошли в перечень любимых домашних блюд. Примерно в это же время советские хозяйки начали готовить гуляш. Венгерское блюдо распробовали красноармейцы, когда освобождали Европу от немецких фашистов. Густой мясной суп, именно суп, придумали пастухи, а за простоту приготовления в свой рацион его стали включать и военные. Ведь чего проще – взять с собой сушеное мясо и сварить его в котелке с овощами. Анна Елисеева, Наталья Савина, Радио «Звезда».
0: Утро на Радио «Звезда».
1: Через 15 минут вы узнаете, сколько воинов сошлось в Куликовской битве, что творится в аномальных зонах, в чем секрет обаяния голоса Зиновия Герда.
0: Вы слушаете «Радио «Звезда». Новости.
9: 7.15 в Москве. Главное к этой минуте. В России подводят итоги единого дня голосования. Центральная избирательная комиссия обработала уже более 80% протоколов по партийным спискам на выборах в Госдуму. Лидирует «Единая Россия». За ней идут КПРФ, ЛДПР, «Новые люди» и «Справедливая Россия». Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев направил поздравительную телеграмму Владимиру Путину. В ней он отметил, что состоявшееся голосование стало важным событием в общественно-политической жизни России. В Красноярском крае накануне вечером вертолет Ми-8 совершил жесткую посадку. Инцидент произошел в поселке Соломай. В результате пострадали бортмеханик и фельдшер. Всего на борту находились 4 человека. Следователи устанавливают обстоятельства и причины произошедшего. Роспотребнадзор открывает горячую линию по вопросам профилактики гриппа и ОРВИ. Она будет работать по 2 октября. Специалисты ответят на такие вопросы, как где можно сделать прививку от гриппа, как правильно ее сделать, какие штаммы входят в нее. Номера телефонов опубликованы на официальных сайтах территориальных органов Роспотребнадзора. Большинство опрошенных россиян, которые планируют ремонт в ближайшие полгода, намерены выполнить хотя бы часть работ самостоятельно. Об этом говорят результаты опроса, которые есть у газеты «Ру». Утверждается, что полностью передать обновление жилья строительной бригаде или мастеру готовы только 14% опрошенных. Больше новостей на «Радио «Звезда» слушайте менее чем через 15 минут.
10: Десятимесячной Ане был поставлен страшный онкологический диагноз на 3-й неделе жизни. Опухоли обоих надпочечников с метастазами в печени, нейробластома. Будучи младенцем, девочка начала лечение химиотерапией. Первые курсы дали положительный результат, но в июле МРТ показала рост опухолей. Эффект от проведенной терапии оказался непродолжительным. Но шанс на спасение есть. Новое лечение стоимостью 9 986 935 рублей может помочь сохранить органы и достичь выздоровления. Ане очень нужна ваша помощь. Чтобы помочь, отправь СМС со словом «ЖИВИ» на номер 8776, указав любую сумму. Средства поступят на счет благотворительного фонда «Мир глазами ребенка» в помощь Марыковой Анне. Слово «ЖИВИ» номер 8776. Наши добрые дела – наше будущее.
0: Реклама. С 24 по 26 сентября пройдет 12-й Санкт-Петербургский международный форум объединенных культур. Ведущие деятели культуры, представители власти, бизнеса и экспертного сообщества обсудят сохранение культурного наследия и развитие кино, театра, музыки, музеев и медиакультуры. Главная тема форума – объединенные культуры, общие ценности. Организатор фонд «Росконгресс» 6+. Телефон для размещения рекламы 645-92-89. Код Москвы 495.
11: Ломоносов дошел до Москвы
12: пешком. Вообще сбрасывали
11: на тропил Сальвериса.
12: А викинги шлемы с рогами носили.
13: Аляску продали, а денег не заплатили.
14: А вот и нет.

0: Ты откуда такой загорелый?
1: На море был.
0: И я скоро в отпуск. Вернусь с загаром не хуже твоего. Ведь это всегда считалось модным.
2: А вот и нет.
3: В Древней Греции и Риме, напротив, ценилась светлая кожа. Она была признаком аристократии. Давала понять, что человек может позволить себе не работать целыми днями под открытым небом. Состоятельные граждане выбирали закрытую одежду и отдых в тени.
2: Исторические мифы и заблуждения.
3: В Европе схожее отношение к загару сохранялось до XIX века. Кожу тогда даже специально осветляли, правда, с риском для здоровья, из-за наличия в составе косметических средств свинца и ртути. Моду на 180 градусов развернула возможность путешествовать. В 20 веке в экзотические страны и на морские курорты стало легко доехать, долететь или доплыть на комфортабельных и скоростных транспортных средствах, не тратя недели и месяцы на дорогу. А когда Коко Шанель из путешествия привезла загар, он вмиг стал считаться стильным и теперь говорил о финансовых возможностях обладателя золотистой кожи.
4: Да, с появлением соляриев и лететь-то никуда за загаром не нужно. Вот только сейчас подобные услуги уже менее популярны.
3: Сегодня в приоритете здоровье кожи. Врачи призывают пользоваться кремами, защищающими от воздействия ультрафиолета. И в целом некая обязательность загара уходит.
2: А вот и да.
5: Радиозвезда.
6: Как вас звать, величать-то?
7: Не царское это имя!
8: История одного прозвища.
9: Последний представитель Уэссекской династии на английском престоле. Глубоко религиозный монарх, правление которого привело к ослаблению государства и потере власти для англосаксонских правителей. Эдуард Исповедник.
8: Как же появилось это прозвище?
9: Религиозные принципы для короля Эдуарда были важнее государственных целей. Еще в юности он дал обет воздержания от мирских утех, которому был верен даже в браке, а потому оставил Англию без наследника. Но церковь такую преданность оценила. Спустя почти 100 лет после кончины Эдуарда канонизируют. И как человека, жившего праведно, но умершего не мученической смертью, назовут исповедником.
10: История одного прозвища.
9: Свою роль сыграют и монахи Вестминстерского аббатства, строительство которого начали как раз при Эдуарде. В своих книгах они наградят монарха чудесным даром целителя. Согласно одному из преданий, слепой англичанин прозреет, когда окропит лицо водами, в которых омывал свои руки король Эдуард Исповедник.

0: історія одного прозвища.
1: «1833 год. В Швеции родился Альфред Нобель, знаменитый химик и изобретатель динамита. Перед смертью он завещал почти все свои деньги на создание премий по физике, химии, медицине, литературе и за деятельность в укреплении мира. Сегодня мы называем их Нобелевскими премиями. А в России в 1833-м впервые публично исполнили новый гимн «Боже, царя храни». Слова написал поэт Василий Жуковский. Этот гимн пробудет главной государственной песней вплоть до Октябрьской революции. А на Выиском металлургическом заводе в Нижнем Тагиле в тот же год застучали колеса первого русского паровоза. Своими руками диковинный транспорт собрали
2: соратники Ефим и Мирон Черепановы.
1: Иногда их ошибочно именуют братьями, хотя на самом деле это отец и сын. Оба крепостные механики-изобретатели. Вместе сконструировали более 20 паровых машин. Водоотливные, рудоподъемные, винторезные и даже гвоздарные. Идея построить именно паровоз родилась в умах уральских мастеров не на пустом месте. Сначала Ефим Черепанов побывал в командировке в Англии, где впервые в жизни увидел паровоз «Блюхер», собранный Джорджем Стефенсоном. А потом тем же маршрутом последовал и Мирон Черепанов изучать выделку полосового железа. Проще говоря, как производят рельсы.
2: Соратники.
1: Но одно дело увидеть английский паровоз и английские дороги, и совсем другое – повторить все это на Урале. Поначалу черепановский паровой котел не давал достаточно жара. Потом долго не могли заставить паровоз двигаться задним ходом. Но со временем все проблемы решили. Где-то Ефим придумал, а где-то Мирон подсказал. Точных чертежей от Черепановых не сохранилось. Но по черновикам и воспоминаниям удалось собрать примерный макет их детища. И сегодня увидеть копию паровоза Ефима и Мирона Черепановых можно во многих городах страны. От Петербурга до Нижнего Тагила.
2: Ефим и Мирон Черепановы. Соратники.
0: Радиозвезда.

0: Радио «Звезда». Это новости армии и флота России и мира. Это исторические и познавательные программы. Это аудиокниги. Научно-популярная и художественная литература. Радио «Звезда». Помню о прошлом, верю в будущее.
1: Вы слушаете «Радио «Звезда». Новости.
2: 7:30 в Москве, в студии Андрей Богданов. Здравствуйте. Кандидаты от партии «Единая Россия» сохраняют лидерство на выборах в Госдуму 9-го созыва во всех 16 столичных одномандатных избирательных округах. Таковы данные после обработки более 90% протоколов. Сергей Собянин ранее заявил, что в столице зафиксирована рекордная явка на выборах. Городоначальник отметил, что враг делал все возможное, чтобы сорвать голосование, но оно прошло достойно.
3: Передаю привет нашим городам-побратимам, Луганску, Донецку. Я очень рад, что у них такие замечательные результаты, такая активность. Киевский режим сделал все возможное, чтобы сорвать выборы, изменить ситуацию политическую в стране. Особенно это касается Москвы, потому что последние два месяца десятки тысяч беспилотников были направлены на Москву, на Подмосковье, на наш регион. Противник был убежден, то он, конечно, достигнет своего результата. Но результат оказался прямо противоположным.
2: Отдельно Собянин поблагодарил наблюдателей и общественный штаб за помощь в обеспечении честности и прозрачности голосования. Проблемы, поднятые во время кампании, не останутся без внимания городских властей. Дональд Трамп находится на этапе принятия решения по ситуации с Ираном. В ближайшее время ожидаются значительные крупные события, сообщил журналист Трей Ингст в эфире телеканала Fox News. Он рассказал, что глава Белого дома озвучил три возможных сценария: уничтожить Иран, позволить ему экономически ослабнуть или заключить сделку. Кроме того, сообщалось, что американский лидер готов встретиться с президентом Ирана Масудом Пезешкианом на неделе высокого уровня Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций в Нью-Йорке. В курсе внеурочных профориентационных занятий «Россия. Мои горизонты» усилен региональный компонент. С этого учебного года школьников познакомят с экономикой родного края и ключевыми предприятиями региона, рассказал министр просвещения Сергей Кравцов. Такой формат уже опробован в школах 75 субъектов страны. Напомним, курс проводится с 6 класса, он охватывает более 8,5 миллионов детей по всей стране. Ученики знакомятся с востребованными профессиями и достижениями страны в различных сферах экономики. Сегодня на федеральной территории «Сириус» стартует чемпионат России по фиджитал-спорту. Соревнования продлятся до 25 сентября. Фиджитал-спорт сочетает в себе физическую и виртуальную части. Первенство пройдет во второй раз. Участники будут соревноваться в 5 дисциплинах: фиджитал-футбол, хоккей, единоборство, тактическая стрельба и ритм-симулятор в женской дисциплине. Всего выступят 600 спортсменов. Это в 3 раза больше, чем на прошлом турнире. Участники будут представлять 34 региона страны.
4: Мичман Римский-Корсаков, подпоручик Державин, генерал-майор Пржевальский, прапорщик Верещагин.
5: Ученые, путешественники, писатели и художники. Эти люди прославили Отечество и стали известными во всем мире. Но мало кто знает, что они были и военными, офицерами российской армии. Офицеры. Авангард российской науки и культуры. Слушайте сегодня в 16 часов на радио «Звезда».
6: Реклама.
7: Заботы о близких. В клинике 3Z в Москве лечение катаракты «Все включено». Мы продумали все для вашего комфорта. Запись по телефону 7-495-292-6805 или на 3z.ru. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
8: УТЗ. Лицензия номер L-041-001-10-26-0-05-891-63-02-2022 года.
9: Телефон для размещения рекламы 645-92-89.
6: Код Москвы 495.
1: Утро на радио «Звезда».
8: В ближайшие 10 минут мы расскажем. День Победы в Куликовской битве. Почему историки спорят, где именно произошло сражение? На Байкальском Ольхоне выявили магнитную аномалию. С чем она связана? 110 лет со дня рождения Зиновия Герда. Каким героем он подарил свой бархатный тембр? «21 сентября в России отмечается День воинской славы в честь победы в Куликовской битве. Именно в этот день по новому стилю в 1380 году русская армия во главе с великим князем Дмитрием Донским одолела монголо-татарское войско. Что мы знаем об этом событии и о чем до сих пор спорят историки?» Ким Андреев продолжит.
9: А было всех выше 400 тысяч конной и пешей рати. Вот так никоновская летопись XVI века описывает число воевавших с обеих сторон в знаменитой Куликовской битве. Но, скорее всего, эта цифра сильно преувеличена. Более поздние источники называют от 100 до 200 тысяч суммарно со стороны Мамая и Дмитрия Донского. А современные историки склоняются к еще менее масштабным показателям, говорит Антон Горский, доктор исторических наук, заместитель директора Института российской истории.
10: Конечно, численность была не такой значительной. Какой именно, точно сказать нельзя, но исследователи там, исходя из разных данных, пытаются цифры вывести, тем не менее расхождение довольно значительное. От 60 тысяч до 30-40 с каждой стороны. Так что тут сказать достаточно сложно.
9: Пролить свет на реальное число участников Куликовской битвы могли бы археологические раскопки на месте сражения, но и тут неудача. За 7 веков после исторического события ни братских захоронений, ни мечей, ни кольчуг, ни щитов так и не обнаружили. Да и вообще, на место битвы указывает лишь одна строчка из новгородской летописи середины 15 века. «И бету поле чисто на усть реки Непрядвы». И поначалу слово «усть» понимали как «устье», то есть место, где Непрядва впадает в Дон. Но как на таком небольшом участке разместились две армии даже по 10 тысяч человек – вопрос, продолжает Антон Горский.
10: Но есть действительно точка зрения, что под устьем здесь надо иметь в виду исток Непрядвы. Действительно, в древнерусском языке устьем мог обозначаться исток, а не только место впадения реки. Ну и там тоже возникают при этой трактовке свои вопросы, потому что местоположение засадного полка все-таки определяется в источниках как верх по Дону, а устье Непрядвы оно достаточно в отдалении от Дона.
9: Иной позиции придерживается Андрей Наумов, заместитель директора по науке Государственного военно-исторического и природного музея-заповедника Куликово поле. Он, например, убежден, что устье Непрядвы, а это поле шириной примерно в 2 километра и в длину не больше одного, всем участникам битвы точно бы хватило места.
11: А зачем оно было большим? Вы понимаете, что и Орда, и русские — это были конные дружины, понимаете? Это не были пешцы. Это были конные, отряды, которые, сражаясь на встречных курсах, там было 3 стадии боя, но это я уж не буду там в тонкости влезать, грубо говоря, но в любом случае вы понимаете, что при тех масштабах битвы там не нужны были большие поля. Более того, специально русские воеводы выбрали место сражения, где ордынцы не могли обойти их и, собственно говоря, сделать окружение.
9: Еще один частый исторический миф. Куликовская битва стала окончанием борьбы с монголо-татарами. В реальности это было лишь начало сопротивления. Тем более через 2 года после этого сражения Москва снова склонилась перед ордой Тохтамыша. Но уже на других условиях. Отныне Великое княжение закрепили за родом московских князей. И впоследствии это станет одной из главных скреп для воссоединения всего государства российского. Ким Андреев, Светлана Яковлева, Радио «Звезда».
8: Кроме знаменитых картин Кипренского и Авилова, описавших события Куликовской битвы, есть и знаменитое высказывание Льва Гумилева. «На Куликово поле пришли москвичи, серпуховчане, ростовчане, смоляне, мурамляне, а ушли с него русские люди».
1: Утро на Радио «Звезда».
8: Российские ученые обнаружили на острове Ольхон на Байкале высокоинтенсивную магнитную аномалию. Она находится в районе Байкальской рифтовой зоны. Ее происхождение еще предстоит установить. А где еще на Земле есть такие места? Что что они собой представляют и что там происходит со стрелками часов и другими приборами, рассказывает кандидат геолого-минералогических наук, геолог-геофизик Анатолий Тюрин.
12: Они связаны прежде всего с наличием в земной коре магнетита. Это минерал железа, он обладает магнитными свойствами, и они фиксируются при его образовании. Попросту говоря, в него записывается геомагнитное поле Земли. Минерал, грубо говоря, он является магнитным. Аномалии такие имеются, связанные с магнетитом. Это самая известная Курская магнитная аномалия. Связана с тем, что на небольшой глубине первые десятки метров залегают руды железа, которые в основном представлены магнетитом. И второе аномалия в земной коре – это есть осадочные отложения, под ними фундамент, сложенный кристаллическими породами. Часть из них содержит гематит, и это тоже выделяется как геомагнитные аномалии.
13: Как-то на наручных, например, часах стрелки себя странно ведут?
12: На время никак не влияет, на часы тоже, а на компас влияет. В Курской магнитной аномалии стрелка компаса показывает не на северный магнитный полюс, а от него отклоняется.
8: Ученые предполагают, что обнаруженная на Байкале магнитная аномалия может быть связана с глубинным строением Земли, так как в геологическом смысле это озеро – трещина в земной коре.
1: Утро на радио «Звезда».
8: Сегодня исполняется 110 лет со дня рождения актера Зиновия Гертта. Народный артист СССР запомнился не только замечательными ролями в кино, но также игрой в театре и узнаваемым тембром. Озвучивал, пел, дарил голос персонажам мультфильмов. О феномене гердовского баритона расскажет Максим.

0: тысяч раз, виртуозно, и каждый раз стремился делать по-особенному, обязательно что-то менял, признавался потом сам артист. И театральная публика его так полюбила, что часто шла именно на Герта. Конферансье не только соединяет номера, но и общается со зрителями, и для такой деятельности нужен особый талант, отмечает Евгений Ухов, редактор портала film.ru.
1: Это и разговорная речь, знание материала, это и возможность беседовать с людьми на какие-то актуальные темы, насколько это позволяет цензура, общество. Ну и Герт обладал определенным мастерством находить вот эту грань общения между артистом и публикой. А Пломбов получился действительно великолепный персонаж, который вобрал в себя множество разных черт, лучшие проявления характера от конференции тех лет и, может быть, немножко раньше еще российских времен. И в то же время это был комический персонаж, который все это возводил в определенную гротескную степень. Даже сам его внешний вид был такой вызывающе артистичный.
0: В кукольный театр Зиновий Герт попал после Великой Отечественной, где был тяжело ранен, хромал и думал, что это скроет от зрителя ширма. Но она не должна была и не смогла скрыть талант Герта. Будут и роли в кино, и изумительная работа голосом за кадром на Мосфильме. Он озвучивал Питера Атула, Ричарда Харриса и великого итальянского комика Тато в картине «Полицейские и воры».
2: Что я только не делал. Я натравил на него собаку. Я так бежал стрелой. Но он от меня не отставал и гнался за мной со своим животом. Представляешь?
0: Почти сотни работ в игровом и документальном кино. О гертовском баритоне, актер театра и кино, актер дубляжа Алексей Мясников.
3: У великого Зиновия Герда, кажется, вот его черта, вот эта интеллигентность какая-то природная в ее голосе. Ты когда какой-то фильм смотришь, или он за кадром где-то, сразу узнаешь, что это Герд. Неподражаемая интонация и харизма.
0: Зиновий Герт подарил свой голос главному герою фильма «Король Лир», которого на экране воплотил эстонский актер Юрий Ярверт. 15 человек режиссеру не подошли, он пришел на кастинг 16-м, утвердили сразу. Это, видимо, и есть волшебство голоса. И, конечно, вспомним работу Герта в «Мультипликации». Он участвовал в озвучивании доктора Айболита, персонажей цикла о мумитролях, капитана Врунгеля, где отметился еще и актерским пением. По сути, стал пионером этого жанра.
4: «Известно, в мире нашем есть чудесные явления. В морях же их не перечесть, достойных удивления».
0: Максим Петренко, Сергей Жуков, «Радиозвезда».
5: Известна любовь Зиновия Герда к поэзии. Специальных программ со стихами он не готовил, но в одном из интервью как-то сказал: «Стихотворений я знаю тысячи».
6: Утро на радио «Звезда».
5: Через 15 минут вы узнаете, как собирают урожай по-современному, в чем особенность работы фотографов в экстремальных условиях, что такое суворовская каша.
6: Вы слушаете радио «Звезда». Новости.
7: 7.45 в Москве. Главное к этой минуте. В России подводят итоги единого дня голосования. Центральная избирательная комиссия обработала уже более 87% протоколов по партийным спискам на выборах в Госдуму. Лидирует «Единая Россия». За ней идет Коммунистическая партия Российской Федерации, Либерально-демократическая партия, Новые люди и Справедливая Россия. В этом году явка на выборах депутатов Нижней палаты парламента стала рекордной. Она превысила 56,5%. Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов сняты в столичных аэропортах Внуково и Домодедово. Об этом сообщает Росавиация. Указывается, что ограничения были необходимы для обеспечения безопасности полетов. Работодатели чаще всего стали искать менеджеров, консультантов по стратегии, маляров, штукатуров и отделочников, следует из результатов анализа, который есть в распоряжении РИА Новости. Уточняется, что число вакансий для менеджеров и консультантов по стратегии выросло с нескольких десятков до более 200. В десятку профессий с наиболее заметным ростом по количеству вакансий также вошли автослесари и автомеханики. Тверь, Вологда и Кисловодск вошли в список востребованных городов для бюджетного новогоднего отдыха российских туристов по стране, рассказали РИА Новости в одном из сервисов онлайн-бронирования. При этом в число самых популярных направлений для поездок на новогодние праздники у самостоятельных туристов также входят

0: Санкт-Петербург, Москва и Сочи. Больше новостей на Радио Звезда слушайте менее чем через 15 минут.
1: Премьера на Радио Звезда.
2: Они восхищали людей своими талантами и свершениями. Но порой шокировали своими же увлечениями и привычками. Программу о странностях и причудах исторических персонажей
1: «Человек с изюминкой».
2: Слушайте через несколько минут на Радио Звезда.

0: Радиозвезда.
1: Человек с изюминкой. Константин Станиславский.
2: Часть биографии великого режиссера советские историки благоразумно опускали. Еще бы! До революции 17-го он был классовым врагом пролетариата. Семья Алексеевых, а настоящая фамилия Станиславского – Алексеев, владела в Москве золотоконительной фабрикой. Производили золотые и серебряные нити.
1: На первый взгляд.
2: Станиславский был статным мужчиной почти двухметрового роста. Осанка царственная, походка энергичная и глаза. Глаза выразительные, ясные, всегда глядели несколько свирепо из-под густых черных бровей. Неудивительно, что его побаивались.
1: Где изюминка?
2: Константин Сергеевич успешно возглавлял завод, оборудовал его по последнему слову техники. На Всемирной выставке в Париже в 1900 году за свою золотую нить получил гран-при. Золотом расшивали церковные облачения, военные мундиры, придворные костюмы. А когда мода на все это прошла, Константин Сергеевич построил еще два завода по производству кабелей и медных проводов. И распорядок. Днем Станиславский на производстве, вечером в театре, в котором, впрочем, у режиссера не всегда все шло гладко. Тогда, расстроенный, он уходил из театра, садился на извозчика и подолгу бесцельно колесил по Москве, развеивая досаду и печаль.
3: Господи, зачем мне нужно все это? Я купец, я богат, у меня фабрика. Зачем же я должен так мучиться?
2: Неудивительно, что человеку с таким опытом удалось создать и образцовый театр, самый технически оснащенный в России.
1: Константин Станиславский. Человек с изюминкой.
4: А вот была история.
5: Одна дама спросила известного врача Сергея Петровича Боткина:
6: «Доктор, какие упражнения помогут похудеть?»
5: Боткин ответил: «Резкие повороты головы справа налево и слева направо».
6: «О, и это все?» – удивилась дама. «Так просто? А когда и как часто надо делать это упражнение?»
5: «Всякий раз, когда вас угощают».
4: Да уж, была история.
7: Сегодня в программе «Область знаний». Куликовская битва. Рассказывает кандидат философских наук, доцент МГУ, методист Государственного исторического музея Даниил Аникин. «Область знаний». Слушайте в 11 утра на радио «Звезда».
8: «Благие дела» – совместный проект телерадиокомпании «Звезда» и благотворительного фонда помощи детям «World Vita».
9: Четырехлетняя Маша очень хорошо рисует. Неудивительно, что родители собираются отдать ее в художественную школу. Но сначала малышке нужно победить иммунодефицит. Из-за болезни любая, даже самая легкая инфекция способна обернуться серьезными последствиями. В таких случаях помогает лишь пересадка костного мозга. Первая попытка, к сожалению, оказалась неудачной. Организм Маши не принял донорские клетки. И на этом проблемы не закончились. Процедура нарушила работу сосудистой системы. Появились тромбы, которые мешают кровотоку. Каждую минуту жизнь девочки находится под угрозой. Исправить ситуацию под силу специальному препарату. Его стоимость превышает 1 миллион рублей. Вместе мы сможем помочь. Прямо сейчас отправьте смс-сообщение с любой суммой на короткий номер 3333. И деньги поступят на счет благотворительного фонда помощи детям World Vita для Банниковой Марии. Вместе мы справимся.
8: «Благие дела» – совместный проект телерадиокомпании «Звезда» и благотворительного фонда помощи детям «World Vita».
0: Реклама.
10: Забота, уважение и справедливость – это не просто слова. Государственный фонд «Защитники Отечества» оказывает комплексную помощь ветеранам СВО и членам их семей. Содействие в получении медицинской помощи, оформлении выплат, получении новой профессии и трудоустройстве. Ежедневно по всей стране нашим героям помогают 4500 социальных координаторов. Узнайте подробнее по телефону бесплатной горячей линии 117 на сайте fzo.gov.ru или обратитесь в филиал фонда в вашем регионе.
11: Телефон для размещения рекламы 645-92-89. Код Москвы 495.

0: вы слушаете «Радио Звезда». Новости.
1: 8 утра в Москве, в студии Андрей Богданов. Здравствуйте. В России подводят итоги единого дня голосования. Центральная избирательная комиссия обработала уже более 87% протоколов по партийным спискам на выборах в Госдуму. Лидирует «Единая Россия», за ней идут Коммунистическая партия Российской Федерации, далее Либерально-демократическая партия, затем «Новые люди» и «Справедливая Россия». В этом году явка на выборах депутатов Нижней палаты парламента стала рекордной. Она превысила 56,5%, отметила председатель Центральной избирательной комиссии Элла Памфилова. На федеральной платформе дистанционного электронного голосования явка составила более 90%. В дни выборов на территории 10 регионов врагом были повреждены или уничтожены 74 здания, в которых размещались избирательные комиссии. Несмотря на эти сложности, а также постоянные угрозы атаки вражеских беспилотников, специалисты организованно проводили голосование, а когда было необходимо, и эвакуацию, отметила Памфилова. На выборах глав российских регионов лидируют действующие руководители, выдвинутые «Единой России», временно исполняющие обязанности губернаторов. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на данные Центральной избирательной комиссии. По предварительной информации, в Чечне в лидерах Рамзан Кадыров, в Белгородской области выборы выигрывает Александр Шуваев, в Брянской области – Егор Ковальчук. В Мордовии лидирует глава республики Артем Сдунов. В Пензенской области большинство голосов получает действующий губернатор Олег Мельниченко. В Тверской области – Виталий Королев. В Туве лидирует Владислав Ховалык, в Ульяновской области – Алексей Русских. На первой в Турции атомной электростанции Акую готов к работе пункт управления энергоблоком номер один. Инженеры сравнивают его с мозговым центром. Всего их будет 4. Росатом возводит объект по уникальной бизнес-модели «Строй, владей, эксплуатируй». Глава госкорпорации Алексей Лихачев посетил станцию с рабочим визитом и проинспектировал готовность системы.
2: Уже видно, что это блок работающий, а не строящиеся станции. Поэтапно выводятся параметры на экраны цифровые, происходит управление, принятие решений, и одновременно персонал получает еще определенные навыки работы уже на конкретном объекте.
1: Пусковые операции на энергоблоке номер один «Росатом» планирует начать до конца года. АКУЮ покроет до 10% всех потребностей Турции в электричестве. По меньшей мере 8 человек погибли в результате пожара на текстильной фабрике в южном городе Фошань в провинции Гаундун. Об этом сообщило Центральное телевидение Китая. Возгорание произошло накануне вечером. На месте ЧП сейчас проводится поисково-спасательная операция.
0: Автонавигатор.
1: Несколько набережных и улиц столицы будут перекрыты с 25 по 27 сентября. Это связано с проведением московского марафона, сообщается на сайте мэра и правительства Москвы. Отмечается, что основные ограничения запланированы на 26 сентября. Теперь о заторах. Информация предоставлена порталом Яндекс.Карты. Обстановка на дорогах оценивается в 2 балла. Больше всего времени потерять можно на Пятницком шоссе, деревне Федоровка до поселка Светлые Горы. Время в пути 50 минут. Затор на 45 минут на Ярославке от моста через Клязьму до Фуражного переулка. Более 35 минут составит потеря по времени на Новорижском шоссе от поворота на деревню Позняково до Московской кольцевой. Эфир на «Радио Звезда» продолжит мой коллега Роман Авдеев.

0: утро на радио «Звезда».
1: В ближайшие 10 минут мы расскажем. Россия собрала 120 миллионов тонн зерна. Как умные комбайны и хитрые алгоритмы помогли вырастить такой урожай. ТАСС создал спецпроект о работе фотографов в экстремальных условиях. Может ли один кадр поменять общественное мнение? Годовщина начала похода Суворова через Альпы. Чем кормили солдат в горах? В России собрали 120 миллионов тонн зерна. Из них более 90 миллионов тонн приходится на пшеницу, уточнили в Министерстве сельского хозяйства страны. Помимо этого, к уборке кукурузы приступили южные регионы. Насколько это существенные показатели? Сколько собирали в советские годы? И как искусственный интеллект помогает повышать урожайность? В озимых и яровых разобрался Ким Андреев.
2: Советский Союз на пике обладал крупнейшим в мире массивом пахотных земель – около 230 миллионов гектаров. По этому показателю мы опережали и США, и Китай, но урожайность оставалась относительно невысокой и сильно зависела от погоды. Сегодня в России принципиально иная картина. Обрабатываемой земли по объективным причинам стало меньше, а вот урожай бьет рекорды. В 2022-м в стране собрали почти 160 миллионов тонн зерна. В советские годы в РСФСР было максимум 127 миллионов тонн. Комментирует эксперт по агропромышленному комплексу, руководитель аналитического центра «Мастерская агротрендов» Николай Лычев.
3: Россия четвертая в мире производитель пшеницы после Китая, Индии. И наш объем сравним с урожаем всего Европейского Союза. Основные страны-экспортеры зерна в этом году собрали меньше. Австралия на среднем уровне. А вот из-за засухи США собирают очень мало, всего 42 миллиона тонн пшеницы. Это один из исторически низких урожаев для них.
2: Заметно изменилась и структура посевных площадей. В советские годы на пшеницу приходилось до половины от общего объема засеиваемых культур. Сегодня доходит до 65%. Пшеница – главное зерно как для внутреннего потребления, так и для продажи. В 2025-м Россия стала главным мировым экспортером этой культуры. Повышение урожайности – целый симбиоз различных наук. Эту задачу решают агротехники и селекционеры, математики и генетики, экономисты и климатологи. Принципиально новый подход не только к самому зерну, но и к обработке земли, продолжает Николай Лычев.
3: Интенсивно внедряются технологии минимальной обработки почвы, когда пашется только самый верхний слой. Это сохраняет и червей в почве, и биоту. Вообще есть еще нулевая технология, когда не пашут, а скашивают урожай, оставляют небольшие пожнивные остатки стерню. И потом на эти остатки начинают засевать.
2: Отдельная тема – искусственный интеллект в аграрном секторе. Его внедряют для прогнозирования погоды и анализа почв, для автоматического управления орошением и оптимизации ресурсов на фермах. Нейросети обрабатывают спутниковые снимки и данные с дронов, предсказывая объемы урожая и оценивая индекс вегетации. Это показатель густоты растительности на определенном участке. И это еще не предел, рассуждает гендиректор сельхозпредприятия «Петраковское» в Новосибирской области Игорь Петрин.
4: Искусственный интеллект на сегодняшний день, как я вижу, это определение препятствий, да, впереди комбайна, то есть интеллектное зрение, назовем его так, может быть в принятии решений по поводу там питания растений, если это там закрытый грунт, например, если какие-то изменения происходят в биохимии растений или в физиологии растений, ну, искусственный интеллект принимает решение, какую сторону это исправить и с помощью чего. За этим будущее.
2: Развитие беспилотных систем дает новый толчок для отрасли. Сегодня уже в десятках российских регионов используются комбайны с автоматическим управлением от Белгорода до Ставрополья, от Поволжья до Сибири. В результате урожайность современной Новосибирской области постепенно приближается к показателям главной советской житницы на Кубани. Ким Андреев, Людмила Дудеева, Радио «Звезда».
0: Утро на Радио «Звезда».
1: Агентство ТАСС выпустило спецпроект «Выдержка» о работе фотографов в экстремальных условиях. Это истории 8 кадров, которые были сделаны, в частности, в зоне боевых действий, над разрушенным атомным реактором и во время августовского путча. В чем тонкости работы с пленочным аппаратом и как один кадр мог повлиять на общественное мнение? Мы спросили у профессионального фотографа Михаила Риховского.
5: сложности в первую очередь были связаны с сохранностью пленки, чтобы пленка не была засвечена, была верным образом проявлена. При этом были сложности и с самой съемкой. Это и верное наведение на резкость, и экспозиция, что кадр был не пересвечен или, наоборот, не слишком темный.
6: Каким этическим нормам следовали при создании документального кадра?
5: Конечно, ее неподдельность, то есть недопустимость ретуши и недопустимость вмешиваться в события, если мы говорим непосредственно в моменте съемки.
6: Может ли один кадр поменять общественное мнение?
5: Такие примеры, конечно же, есть. Это и Доротея Ланш с ее прекрасной и объемной работой, посвященной Великой депрессии в Соединенных Штатах, когда она вместе с переселенцами колесила практически всю Америку в сложных условиях, сделала потрясающие кадры, которые до сих пор являются отражением бедности, безработицы, миграции. Здесь же можно привести пример Юджина Смита, который в Японии исследовал воздействие на окружающую среду сбросов ртути химическим предприятиям.
2: Случаи преследований фотокорреспондентов тоже не редкость. Известно, что в ходе расследования на Юджина Смита напали банды якудза. Фотограф получил серьезные травмы, но продолжил работу.
0: Утро на радио «Звезда».
2: 227 лет назад, в этот день, начался швейцарский переход армии Суворова через Альпы. Войска передвигались по горным кручам в экстремальных условиях. Снабжение было перерезано, и чтобы накормить солдат, находчивый полководец приказал собрать оставшиеся запасы и сварить их в общем котле. Так, по легенде, появилась знаменитая суворовская каша. Из чего же ее приготовили? Какие новые блюда нам подарила армейская смекалка? Любопытные рецепты полевой кухни собрала Анна Елисеева.
7: Известно, что во время швейцарского похода Александра Суворова и его солдат местные жители встречали как дорогих гостей. Почивали граппой, угощали сыром, а в дорогу собирали провизию из того, что найдут в погребах. Великий полководец щедро платил гостеприимным хозяевам, а если не мог, просил государя выслать денег из казны. Но вот в суровых безлюдных Альпах он и его войска оказались отрезаны от всякой помощи. И когда от запасов почти ничего не осталось, голодных солдат решено было накормить кашей из остатков круп и овощей, рассказывает историк Владимир Лихман.
8: То есть традиционный рецепт – это по трети пшенки, треть перловки и треть гороха колотого. И к этому он распорядился добавить по возможности овощи, которые там, ну, купили у крестьян. То есть это что, свекла, капуста, лук. И вот все это смешали, пережаренный лук с морковкой, с крупой. Получилась вот эта самая суворовская каша, которая всем так понравилась, что вот вошла в кулинарные книги.
7: Военная логистика во все времена была делом сложным, и поварам на передовой часто приходилось импровизировать. Даже в годы Великой Отечественной, когда боевым частям полагался приличный рацион из хлеба, мяса, рыбы и картофеля, на практике часто возникали нештатные ситуации. В условиях дефицита рождались гениальные блюда всего из нескольких ингредиентов. Их рецепты тоже попадут в поваренные книги. Например, гречка с мясом, которую готовили тогда с американской тушенкой, полученной по ленд-лизу. И менее известная похлебка кулеш, главным достоинством которой была калорийность, продолжает Владимир Лихман.
8: Это пшенная каша, реже перловая, смешанная с салом, ну или реже с той же самой тушенкой. Вот это кулеш, который готовили в полевых кухнях. Ну и второй по популярности – это гречка. И в нее клали как раз вот эту самую американскую тушенку. Это вот если сейчас как бы устраивают какие-то полевые кухни, мы знаем, во время празднования юбилеев Победы, вот там чаще всего гречка с тушенкой.
7: Корабельная кухня нам тоже подарила кулинарные шедевры. Один из них – макароны по-флотски, вернее, макароны с мясом, которые начали готовить на рубеже 19-20 веков. Вообще, в этом деле преуспели итальянцы с их легендарной пастой болоньезе. Примерно по такому же пути пошли моряки российского императорского флота, разве что исключив ароматный соус. Макароны стали настолько привычны, что иные блюда матросы даже не признавали. Известен случай, как на линкоре «Гангут» они устроили бунт, когда им приготовили какую-то там гречневую кашу. На флоте всегда кормили лучше, чем в сухопутных войсках. И так сложилось, что макароны изначально стали матросским пайком, отмечает писатель, заместитель главного редактора журнала «Историк» Арсений Замостьянов.
9: И сразу стал вопрос, какие блюда готовить. И, разумеется, нужно было с мясом. И тогда повара что-то взяли из известной нам пасты болоньезе, такие кусочки обжаренного фарша с луком, перемешанные с макаронами и с маслом, как правило, подсолнечным. Иногда могли добавить тертый сыр или сметану.
7: Макароны по-флотски оказались настолько вкусными, что уже в 50-е годы вошли в перечень любимых домашних блюд. Примерно в это же время советские хозяйки начали готовить гуляш. Венгерское блюдо распробовали красноармейцы, когда освобождали Европу от немецких фашистов. Густой мясной суп, именно суп, придумали пастухи, а за простоту приготовления в свой рацион его стали включать и военные. Ведь чего проще – взять с собой сушеное мясо и сварить его в котелке с овощами. Анна Елисеева, Наталья Савина, Радио Звезда.
0: Утро на Радио Звезда.
1: Через 15 минут вы узнаете, сколько воинов сошлось в Куликовской битве, что творится в аномальных зонах, в чем секрет обаяния голоса Зиновия Герда.
0: Вы слушаете Радио Звезда. Новости.
10: 8.15 в Москве. Главное к этой минуте. «Единая Россия» набирает почти 58% голосов на выборах в Государственную Думу. Обработано уже более 90% протоколов. Это данные Центральной избирательной комиссии. Следом идет КПРФ почти 14%. Далее ЛДПР около 9%. «Новые люди» получают около 8%. «Справедливая Россия» пока не преодолевает 5-процентный барьер. С октября в России планируют повысить денежное довольствие военнослужащих, полицейских, пожарных и сотрудников ряда других силовых ведомств. Об этом сообщает «Парламентская газета». Точный размер индексации пока не объявлен. В бюджете на этот год предусмотрено повышение как минимум на 4%. Корпорация Google подтвердила, что ее искусственный интеллект Gemini вышел из-под контроля. В ходе майского теста на кибербезопасность нейросеть самостоятельно получила доступ к трем корпоративным веб-сайтам. Почти 4 из 10 опрошенных россиян уже установили самозапрет на азартные игры или собираются это сделать. Такие данные приводит газета.ру. Возможность добровольно отказаться от ставок появилась с начала сентября. Больше новостей на Радио Звезда слушайте менее чем через 15 минут.
11: «Благие дела» – совместный проект телерадиокомпании «Звезда» и благотворительного фонда помощи детям «World Vita».
12: Каждое путешествие на поезде для Ильи – настоящий праздник. Он первым забегает в вагон и устраивается у окна. Стоит колесам застучать, ребенок забывает про все на свете. Стирается из памяти и то, что вместе с мамой они опять едут в больницу. Мальчика ждут осмотры и долгая разлука с близкими. Из-за мутации в организме 4-летнего ребенка бесконтрольно возникают опухоли. 2 уже глубоко проросли в ткани руки и ноги, а 3-я давит на зрительный нерв. Илья мучается от боли, теряет возможность видеть. Удалять новообразование слишком опасно для жизни мальчика. Единственный способ остановить их развитие – таргетный препарат. Стоимость лечения превышает 3 миллиона рублей. Вместе мы сможем помочь. Прямо сейчас отправьте смс-сообщение с любой суммой на короткий номер 3333. И деньги поступят на счет благотворительного фонда помощи детям World Vita для Жданова Ильи. Вместе мы справимся.
11: «Благие дела» – совместный проект телерадиокомпании «Звезда» и благотворительного фонда помощи детям «World Vita».
13: Реклама.
14: Телеканал «Русский детектив» приглашает к участию в 7-й премии в области детективного и остросюжетного жанров литературы и кино «Русский детектив». Признанные мэтры жанра и начинающие авторы. От нас лучше не скрыться. Прием заявок до 30 сентября 2026 года. Подробности на сайте premia.rudetective.tv. Премия «Русский детектив». Присоединяйся к расследованию. 18+.
15: Телефон для размещения рекламы 645-92-89. Код Москвы 495.
0: Очень важные вопросы.
16: Как выбрать качественный мед? На что обращать внимание при покупке?
17: Отвечает пчеловод, владелец собственной пасеки Антон Лундин. Желательно покупать мед не в сетевых магазинах, а на рынках или ярмарках. Там у вас всегда есть больше шанс встретить настоящего пчеловода. Желательно смотреть, сколько сортов меда продается на прилавке. Обычно у нормального пчеловода не более 5 сортов меда за весь сезон, который он может получить со своей медоносной базой. Если сортов меда больше 20, то, скорее всего, это уже люди, которые мало имеют общего к пчеловодству. Также обращаю внимание, чтобы были только натуральные сорта меда и не было таких сортов, как шмелиный мед, подснежниковый мед, какой-нибудь еще необычный мед, фисташковый мед и прочее, и прочее. К таким прилавкам лучше не подходить, потому что там настоящего меда вы, скорее всего, не встретите. Также могу посоветовать вам, если у вас есть возможность выезда за город, или, может быть, у вас есть деревня или дача, поискать настоящих пчеловодов на сельской местности. Если вдруг такого человека вы найдете, вы всегда можете с ним разговориться, спросить, как он держит пчел, какие сорта меда у него есть, можно ли у него купить мед свежего урожая. Напомню, что свежий мед обычно пчеловоды откачивают 14 августа. Вот это медовый спас. И желательно, конечно, чтобы у вас был свой пчеловод на всю вашу жизнь, как семейный врач, которому вы будете доверять и у которого вы будете каждый год покупать настоящий натуральный целебный мед.
0: Очень важные вопросы. Радиозвезда. Игры человечества.
18: Рулетка, покер, блэкджек. Многие считают, что казино зарабатывают именно на этих карточных играх. А на самом деле 70% прибыли игорным заведениям приносят слот-машины, которые иногда еще называют однорукими бандитами. Изобретателем первого такого автомата принято считать механика из Сан-Франциско Чарльза Фея. В 1895 году он получил на свое изобретение официальный патент. Но принцип действия своего устройства Фей подсмотрел в Нью-Йорке, где в нескольких барах увидел покер-машины фирмы «Ситмен и Пит». Их механическая часть состояла из 5 барабанов, каждому из которых крепилось 10 игральных карт покерной колоды. Игрок опускал в слот монетку, барабаны крутились, и если в 5 окошках выпадала покерная комбинация, хозяин бара выдавал выигрыш. Только не деньгами, а пивом или сигаретами. Потому что формально американские законы в те времена запрещали игру на деньги в общественных местах.
0: Игры человечества.
18: Чарльз Фей машину конкурентов усовершенствовал. Из 5 барабанов оставил 3, установил рычаг для запуска, монетоприемник и разработал систему моментальной выплаты выигрыша. Изменились и карты, получившие оригинальные картинки, в том числе и колокольчик. 3 колокольчика в ряд обеспечивали самый крупный выигрыш. Фей даже назвал свой аппарат «Колоколом свободы». Казино приняли новинку на ура. Еще бы! Люди с радостью расстаются с деньгами, просто дергая за рычаг. Несколько минут, и бумажник пуст. Бандит, он и есть бандит. Только однорукий. Хотя иногда и он открывает свой кошелек. А мы надеемся на джекпот. Такие правила, такая игра.

0: таинственные клады. Раскопать можно, найти сложно. Сундук черной бороды.
1: 15 человек, но сундук мертвеца, гласит шутливая пиратская песня из романа Стивенсона «Остров сокровищ». Карибское море, карты, золото и пираты. Для многих это так и осталось воспоминанием детства. Но кто-то даже во взрослом возрасте все еще верит в существование подобных кладов.
0: Цена вопроса.
1: В 1996 году у берегов американского штата Северная Каролина археологи обнаружили останки старинного деревянного корабля. А внутри – бутылки с джином и ромом, судовую рынду и небольшую пушку. Спустя время ученые доказали – судно принадлежало знаменитому английскому пирату Эдварду Титчу, он же «Черная борода». По легенде, где-то неподалеку он спрятал все свои накопления, которые сегодня можно было бы оценить в сотни миллионов долларов.
0: Кладоискатели.
1: Та же самая легенда гласит, что перед смертью хитрый пират произнес: «Сокровище лежит в месте, известном только мне и самому дьяволу». Тем не менее, искатели сокровищ нашли за что зацепиться. Согласно отчетам и судовым журналам, Эдвард Титч регулярно действовал в районе британских Виргинских островов. Особенно пирату полюбился остров Горда. В окрестностях острова на дне моря покоятся останки сотен испанских галеонов, часть из которых мог ограбить легендарный пират. Хотя добраться туда непросто. Вдоль берега теснятся скалы и рифы. Найти среди них безопасный путь под силу лишь искусному капитану. Но чем не идеальное место для тайника? Говорят, искать сокровища следует не на самом острове, а в одном из подводных гротов. Правда, вход в эту пещеру надежно охраняет дух черной бороды, предупреждают местные жители.
0: Таинственные клады. Раскопать можно. Найти сложно. Для тех, кто служил, служит и будет служить. От гардемарина до адмирала, от ефрейтора до маршала. Кодекс чести офицера, устав и традиции. Служивые люди, воинские династии, верные делу, верные долгу и присяге. Армия. Страницы истории. Специальные армейские выпуски программ. Слушайте ежедневно в 16 часов на радио «Звезда».

0: «Радио Звезда» в национальном мессенджере «Макс». Подписывайтесь на канал, следите за обновлениями.
1: Вы слушаете «Радио Звезда». Армия и флот. Новости.
2: 8:30 в Москве. В студии Андрей Богданов. Здравствуйте. Вооруженные силы России нанесли удары по объектам Украины. В населенном пункте Счастливая Киевской области атакован логистический центр. В его складских помещениях хранилась и распределялась продукция военного назначения. Также под удар нашей армии попала газораспределительная станция в поселке Боярка, обеспечивающая подачу газа на предприятие оборонно-промышленного комплекса Украины. В порту Одесса атакован сухогруз, который доставил грузы, предназначенные для обеспечения украинских боевиков. В морской гавани «Измаил» ударом подверглись объекты портовой инфраструктуры, используемые для хранения продукции военного назначения. Также в море поражен корабль, доставлявший в порт Одесса грузы для обеспечения украинских формирований, информирует наше Министерство обороны. Расчеты дронов-перехватчиков ЛИС-2 группировки войска «Север» уничтожили больше 200 вражеских беспилотников менее чем за месяц. Дроны летели над Брянской областью. Подробнее о боевой работе рассказал начальник беспилотного расчета с позывным «Черный».
3: Перехватываю вражеские БПЛА разного типа, то есть не даю им прилететь вглубь России. За один налет было сбито 17 вражеских БПЛА. Это дроны с боевой нагрузкой, ударные дроны с нагрузкой до 120 килограмм. И в нас, и в транзитом вглубь России летят вот целенаправленно, чтобы нанести вред инфраструктуре, гражданским. У них изначально заданный курс, и летят они по указанному маршруту. По нам работают РАМ-Х, Булава. В тыл пролетают такие беспилотники, как Лютый, Чайка и другие ударные дроны.
2: Для выполнения поставленных задач используются мобильные огневые группы, системы противовоздушной обороны, а также специализированные беспилотные летательные аппараты, перехватчики «Елка» и «Лиса-2». Это небольшой дрон, который отличается простотой эксплуатации и может запускаться с любой ровной поверхности без катапульты. Министерство обороны рассказывает о героях спецоперации. Рядовой Артем Симонов во время боевых действий неоднократно оказывал первую медпомощь раненым. В одном из боев под плотным огнем противника он, рискуя жизнью, оказал помощь двум военнослужащим прямо на поле боя, подготовил их к эвакуации и лично вынес из-под обстрела. После рядовой обеспечил эвакуацию всех раненых в полевой госпиталь, тем самым спас жизни товарищей. В Ельне Смоленской области прошли торжественные мероприятия к 85-летию со дня рождения Советской гвардии. Именно под этим городом в сентябре 1941 года Красная армия провела одну из первых успешных наступательных операций Великой Отечественной войны. За мужество и высокое воинское мастерство 4 стрелковые дивизии были удостоены звания гвардейских. В рамках празднования военнослужащие 144-й гвардейской мотострелковой дивизии Московского военного округа заложили капсулу памяти с посланием потомкам, которую предстоит вскрыть в 2045 году.
4: Сегодня в программе «Область знаний». Куликовская битва. Рассказывает кандидат философских наук, доцент МГУ, методист Государственного исторического музея Даниил Аникин. «Область знаний». Слушайте в 11 утра на радио «Звезда».
1: Утро на радио «Звезда».
5: В ближайшие 10 минут мы расскажем. День Победы в Куликовской битве. Почему историки спорят, где именно произошло сражение? На Байкальском Ольхоне выявили магнитную аномалию. С чем она связана? 110 лет со дня рождения Зиновия Герда. Каким героем он подарил свой бархатный тембр? «21 сентября в России отмечается День воинской славы в честь победы в Куликовской битве. Именно в этот день по новому стилю в 1380 году русская армия во главе с великим князем Дмитрием Донским одолела монголо-татарское войско. Что мы знаем об этом событии и о чем до сих пор спорят историки?» Ким Андреев продолжит.
6: А было всех выше 400 тысяч конной и пешей рати. Вот так никоновская летопись XVI века описывает число воевавших с обеих сторон в знаменитой Куликовской битве. Но, скорее всего, эта цифра сильно преувеличена. Более поздние источники называют от 100 до 200 тысяч суммарно со стороны Мамая и Дмитрия Донского. А современные историки склоняются к еще менее масштабным показателям, говорит Антон Горский, доктор исторических наук, заместитель директора Института российской истории.
7: Конечно, численность была не такой значительной. Какой именно, точно сказать нельзя, но исследователи там, исходя из разных как бы данных, пытаются цифры вывести, тем не менее расхождение довольно значительное. От 60 тысяч до 30-40 с каждой стороны. Так что тут сказать достаточно сложно.
6: Пролить свет на реальное число участников Куликовской битвы могли бы археологические раскопки на месте сражения, но и тут неудача. За 7 веков после исторического события ни братских захоронений, ни мечей, ни кольчуг, ни щитов так и не обнаружили. Да и вообще, на место битвы указывает лишь одна строчка из новгородской летописи середины 15 века. «Ибету поле чисто на усть реки Непрядвы». И поначалу слово «усть» понимали как «устье», то есть место, где Непрядва впадает в Дон. Но как на таком небольшом участке разместились две армии даже по 10 тысяч человек – вопрос, продолжает Антон Горский.
7: Но есть действительно точка зрения, что под устьем здесь надо иметь в виду исток Непрядвы. Действительно, в древнерусском языке устьем мог обозначаться исток, а не только место впадения реки. Ну и там тоже возникают при этой трактовке свои вопросы, потому что местоположение засадного полка все-таки определяется в источниках как верх по Дону, а устье Непрядвы, оно достаточно отдаление от Дона.
6: Иной позиции придерживается Андрей Наумов, заместитель директора по науке Государственного военно-исторического и природного музея-заповедника Куликово поле. Он, например, убежден, что устье Непрядвы, а это поле шириной примерно в 2 километра и в длину не больше одного, всем участникам битвы точно бы хватило места.
8: А зачем оно было большим? Вы понимаете, что и Орда, и русские – это были конные дружины, понимаете? Это не были пешцы. Это были конные, так сказать, отряды, которые, так сказать, сражались на встречных курсах. Там было 3 стадии боя. Но я уж не буду там в тонкости влезать, грубо говоря. Но в любом случае, вы понимаете, что при тех масштабах битвы там не нужны были большие поля. Более того, специально русские воеводы выбрали место сражения, где ордынцы не могли обойти их и, собственно говоря, сделать окружение.
6: Еще один частый исторический миф. Куликовская битва стала окончанием борьбы с монголо-татарами. В реальности это было лишь начало сопротивления. Тем более через 2 года после этого сражения Москва снова склонилась перед ордой Тохтамыша. Но уже на других условиях. Отныне Великое княжение закрепили за родом московских князей. И впоследствии это станет одной из главных скреп для воссоединения всего государства российского. Ким Андреев, Светлана Яковлева, Радио «Звезда».
5: Кроме знаменитых картин Кипренского и Авилова, описавших события Куликовской битвы, есть и знаменитое высказывание Льва Гумилева. «На Куликово поле пришли москвичи, серпуховчане, ростовчане, смоляне, мурамляне, а ушли с него русские люди».
0: Утро на Радио «Звезда».
5: Российские ученые обнаружили на острове Ольхон на Байкале высокоинтенсивную магнитную аномалию. Она находится в районе Байкальской рифтовой зоны. Ее происхождение еще предстоит установить. А где еще на Земле есть такие места? Что они собой представляют и что там происходит со стрелками часов и другими приборами? Рассказывает кандидат геолого-минералогических наук, геолог-геофизик Анатолий Тюрин.
9: Они связаны прежде всего с наличием в земной коре магнетита. Это минерал железа, он обладает магнитными свойствами, и они фиксируются при его образовании. Попросту говоря, в него записывается геомагнитное поле Земли. Минерал, грубо говоря, он является магнитным. Аномалии такие имеются, связанные с магнетитом. Это самая известная Курская магнитная аномалия. Связана с тем, что на небольшой глубине первые десятки метров залегают руды железа, которые в основном представлены магнетитом. И второе аномалия в земной коре – это есть осадочные отложения, под ними фундамент, сложенный кристаллическими породами. Часть из них содержит гематит, и это тоже выделяется как геомагнитные аномалии.
10: Как-то на наручных, например, часах стрелки себя странно ведут?
9: На время никак не влияет, на часы тоже, а на компас влияет. В Курской магнитной аномалии стрелка компаса показывает не на северный магнитный полюс, а от него отклоняется.
5: Ученые предполагают, что обнаруженная на Байкале магнитная аномалия может быть связана с глубинным строением Земли, так как в геологическом смысле это озеро – трещина в земной коре.
1: Утро на радио «Звезда».
5: Сегодня исполняется 110 лет со дня рождения актера Зиновия Гертта. Народный артист СССР запомнился не только замечательными ролями в кино, но также игрой в театре и узнаваемым тембром. Озвучивал, пел, дарил голос персонажам мультфильмов. О феномене гердовского баритона расскажет Максим Петренко.
11: Добрый вечер, друзья, здравствуйте. Ну, кто я такой, говорить не приходится, на концертах вы бывали. Стоит только взглянуть на меня, и чуткий зритель сразу скажет, да, это он, это конферансье. Я действительно конферансье.
12: Это фрагмент спектакля «Необыкновенный концерт» Центрального театра «Кукол». Зиновий Герт в роли конферансье Апломбова. Он сыграл ее более 3000 раз, виртуозно, и каждый раз стремился делать по-особенному. Обязательно что-то менял, признавался потом сам артист. И театральная публика его так полюбила, что часто шла именно на Герта. Конферансье не только соединяет номера, но и общается со зрителями, и для такой деятельности нужен особый талант, отмечает Евгений Ухов, редактор портала film.ru.
13: Это и разговорная речь, знание материала, это и возможность беседовать с людьми на какие-то актуальные темы, насколько это позволяет цензура общества. Зиновий Герт обладал определенным мастерством находить вот эту грань общения между артистом и публикой. Апломбов получился действительно великолепный персонаж, который вобрал в себя множество разных черт, лучшее проявление характера от конференции тех лет и, может быть, немножко раньше еще российских времен. И в то же время это был комический персонаж, который все это возводил в определенную гротескную степень. Даже сам его внешний вид был такой вызывающе артист.

0: античный.
1: В кукольный театр Зиновий Герд попал после Великой Отечественной, где был тяжело ранен. Хромал и думал, что это скроет от зрителя ширма. Но она не должна была и не смогла скрыть талант Герта. Будут и роли в кино, и изумительная работа голосом,

0: Алексей Мясников.
1: У великого Зиновия Герда, кажется, вот его черта, вот эта интеллигентность какая-то природная в ее голосе. Ты когда какой-то фильм смотришь, или он за кадром где-то, сразу узнаешь, что это Герд. Неподражаемая интонация и харизма.
0: Зиновий Герд подарил свой голос главному герою фильма «Король Лир», которого на экране воплотил эстонский актер Юрий Ярверт. 15 человек режиссеру не подошли, он пришел на кастинг 16-м, утвердили сразу. Это, видимо, и есть волшебство голоса. И, конечно, вспомним работу Герта в «Мультипликации». Он участвовал в озвучивании доктора Айболита, персонажей цикла о мумитролях, капитана Врунгеля, где отметился еще и актерским пением, по сути, стал пионером этого жанра.
2: «Известно, в мире нашем есть чудесные явления. В морях же их не перечесть, достойных удивления».
0: Максим Петренко, Сергей Жуков, «Радиозвезда».
3: Известна любовь Зиновия Герда к поэзии. Специальных программ со стихами он не готовил, но в одном из интервью как-то сказал: «Стихотворений я знаю тысячи».
4: Утро на радио «Звезда».
3: Через 15 минут вы узнаете, как собирают урожай по-современному, в чем особенность работы фотографов в экстремальных условиях, что такое суворовская каша.
4: Вы слушаете радио «Звезда». Новости.
5: 8:44 в Москве. Главное к этой минуте. Минувшей ночью российские войска нанесли удары по логистике, складам, портам Украины и кораблям. В Министерстве обороны сообщили, что в Киевской области поражен логистический центр со складом военной продукции, а также газораспределительная станция в Боярке, поставляющая газ на предприятие оборонно-промышленного комплекса республики. В порту Одессы поражен сухогруз с грузами для украинских боевиков. В порту Измаила инфраструктура для разгрузки военной продукции. «Единая Россия» побеждает на выборах в Госдуму. По результатам обработки более 90% протоколов партия набирает свыше 57,5%. На втором месте Коммунистическая партия Российской Федерации, следом идет Либерально-демократическая партия, затем партия «Новые люди». «Справедливая Россия» по предварительным данным опустилась ниже 5% барьера. Южная Корея в сентябре нарастила поставки авиакеросина в Европу до максимального уровня с октября 2022 года. Объем экспорта достиг 129 тысяч баррелей в сутки. Такие данные приводит Рейтер. Рост поставок происходит на фоне ожидаемого дефицита авиакеросина на европейском рынке. Аферисты начали рассылать россиянам письма и сообщения от имени налоговой службы с предложением получить повышенный налоговый вычет. О новой схеме пишут РИА Новости. Злоумышленники сообщают человеку, что ему якобы уже одобрен возврат до 52 тысяч рублей и предлагают перейти на специальный сервис для оформления выплаты. Больше новостей на «Радио Звезда» слушайте менее чем через 15 минут.

0: Косоворотка. Древнерусская нательная мужская рубаха, которую надевали под доспехи. Форма и содержание.
1: В былые времена кольчуга весила килограммов 10. Тяжелая ноша. Поэтому длинную почти до колен туникообразную косоворотку делали из плотного домотканого льна или конопляного холста. Такая сорочка надежно защищала кожу воина от натирания железной броней. Косоворотка отлично впитывала влагу и позволяла телу дышать под кольчугой. А еще на груди и спине специально подшивали на рубахе дополнительную защиту – подоплеку, подкладку из плотной ткани. По легенде, именно такую одежду сшила для Ильи Муромца его матушка, после чего былинный герой окончательно исцелился и получил еще больше богатырской силы.
0: Косоворотка.
1: Откуда такое название? Есть несколько версий. Основная – рубахе дали имя из-за особенностей ворота. Вырез горловины на сорочке был не спереди, как принято сегодня, а сбоку, обычно слева. Для чего? Чтобы цепочка с нательным крестом или оберегом не выпадала наружу во время боя. В мирное время богатырская сорочка обязательно носилась на выпуск и обязательно подпоясывалась кушаком. Косоворотку часто украшали особой вышивкой. К примеру, в качестве орнамента нередко изображали виноград – символ плодородия.

0: обмундирования.
1: Косоворотка прослужила долго, очень долго. Она не исчезла из жизни русских людей даже после реформ Петра Великого, который заменил наш традиционный костюм сначала венгерским, потом французским, а затем немецким платьем. Впоследствии богатырская сорочка стала прообразом солдатских гимнастерок.
2: Форма и содержание. Косоворотка.
1: Ну ты кулибин. Удивительное изобретение гениев-самоучек.
3: Игнатий Евстафьевич Сафонов, русский изобретатель-самоучка, жил на Урале, был простым плотинным мастером, но его ум и смекалка подарили России технологию, которая надолго опередила свое время. В середине 19 века заводы работали на силе воды. Главным двигателем являлось огромное неповоротливое водяное колесо. Игнатий Сафонов видел его недостатки. Оно занимало много места, и коэффициент полезного действия его был невысок. Тогда он решил, что механизм просто необходимо усовершенствовать. В 1837 году на Нейво-Алапаевском заводе человек без высшего и даже специального образования Игнатий Сафонов создал и установил собственное изобретение – водяную турбину. По сути, это более компактный и эффективный двигатель, в котором вода подавалась под давлением и вращала лопасти внутри закрытого корпуса. Похоже на современный вентилятор, который, правда, крутится не от воздуха, а от потока воды.
1: Ну ты кулибин.
3: Результаты оказались поразительными. Турбина Сафонова расходовала гораздо меньше воды, чем старое водяное колесо, но давала при этом вдвое большую мощность. Это был настоящий технологический прорыв для России. Турбина Игнатия Евстафьевича вывела нашу промышленность на совершенно новый уровень. Конечно же, столь выдающееся достижение не осталось незамеченным. В 1850 году Сафонова официально наградили за его технические заслуги. Он получил золотые часы и правительственную медаль. Это был знак огромного уважения к его таланту и упорному труду.
1: Ну ты кулибин. Удивительное изобретение гениев-самоучек.
4: «Благие дела» – совместный проект телерадиокомпании «Звезда» и благотворительного фонда помощи детям «World Vita».
5: Четырехлетняя Маша очень хорошо рисует. Неудивительно, что родители собираются отдать ее в художественную школу. Но сначала малышке нужно победить иммунодефицит. Из-за болезни любая, даже самая легкая инфекция способна обернуться серьезными последствиями. В таких случаях помогает лишь пересадка костного мозга. Первая попытка, к сожалению, оказалась неудачной. Организм Маши не принял донорские клетки. И на этом проблемы не закончились. Процедура нарушила работу сосудистой системы. Появились тромбы, которые мешают кровотоку. Каждую минуту жизнь девочки находится под угрозой. Исправить ситуацию под силу специальному препарату. Его стоимость превышает 1 миллион рублей. Вместе мы сможем помочь. Прямо сейчас отправьте смс-сообщение с любой суммой на короткий номер 3333. И деньги поступят на счет благотворительного фонда помощи детям World Vita для Банниковой Марии. Вместе мы справимся.
4: «Благие дела» – совместный проект телерадиокомпании «Звезда» и благотворительного фонда помощи детям «World Vita».
6: Реклама.
7: В детстве, когда ты с пацанами гонял в футбол, всегда кто-то играл, а кто-то наблюдал со стороны. Ты всегда играл. Конечно, СВО – это не игра. Это для настоящих мужчин. Для тех, кто не может оставаться в стороне. Присоединяйся к своим. Служба по контракту. контракту.рф. Ты думаешь о родине, родина думает о тебе. Для участников СВО и членов их семей государство предоставляет льготную ипотеку. Подробности на сайте объясняем.рф. Телефон горячей линии 117.
0: Телефон для размещения рекламы 645-92-89. Код Москвы 495.

0: слушаете «Радио Звезда». Новости.
1: 9 утра в Москве, в студии Андрей Богданов. Здравствуйте. «Единая Россия» побеждает на выборах в Госдуму. По результатам обработки более 90% протоколов партия набирает свыше 57,5%. На втором месте Коммунистическая партия Российской Федерации, следом идет Либерально-демократическая партия, затем Объединение «Новые люди». «Справедливая Россия» по предварительным данным опустилась ниже 5% барьера. Ранее глава Центральной избирательной комиссии Элла Памфилова заявила, что выборы проходили на фоне провокаций, кибератак, налетов вражеских беспилотников. Некоторые члены избиркомов погибли или пострадали от атак дронов. Избирателей пытались запугать, в том числе присылая угрозы их детям. На инфраструктуру голосования совершались массовые DDoS-атаки. Несмотря на это, выборы прошли в соответствии с законом. На выборах в региональный парламент немецкой федеральной земли Мекленбург-Передняя Померания лидирует оппозиционная правая партия «Альтернатива для Германии». Она набирает 37% голосов. На втором месте оказалась социал-демократическая партия, возглавляемая канцлером ФРГ «Христианско-демократический союз» на третьей позиции. Фридрих Мерц счел такой результат катастрофой.
2: Мы должны назвать вещи своими именами. Наш результат на этих выборах – это катастрофа. ХДС боролся упорно, но потерпел сокрушительное поражение в противостоянии, которое шло между СДПГ и «Альтернативой для Германии».
1: В этом же обращении Мерц обвинил представителей «Альтернативы для Германии» в подрыве национального единства. В свою очередь, одна из основных претензий оппозиции к Мерцу – неправильная энергетическая политика. Лидер партии «Альтернатива для Германии» Алис Вайдель заявила, что намерена восстановить работу газопровода «Северный поток».
3: Мы должны снова сделать энергетику доступной. Нужно понизить налоги и сборы. Посмотрите, что происходит на наших заправках. Мы испытываем острую нехватку сырой нефти и природного газа. Мы четко заявляем, что нам снова нужны углеводороды.
4: Российский газ?
3: Естественно, и это было основой нашей промышленной политики на протяжении десятилетий.
1: Мекленбург стал вторым регионом, который выбрал «Альтернативу для Германии». В начале сентября партия победила на выборах в парламент Саксонии-Анхальта. Звонок об оформлении кредита или угрозе банковским счетам следует немедленно сбрасывать. Об этом сообщили в Министерстве внутренних дел. В ведомстве сообщили, что если россиянину позвонил якобы сотрудник правоохранительных органов, который сообщает об угрозе для банковских счетов или о попытке взять займ, является обманом, и нужно сразу прекратить разговор. В полиции добавили, что аферисты способны представляться операторами сотовой связи или сотрудниками банков. Подобные диалоги также не следует поддерживать.
0: Автонавигатор.
1: Несколько набережных и улиц столицы будут перекрыты в Москве с 25 по 27 сентября. Это связано с проведением московского марафона, сообщается на сайте мэра и правительства города. Отмечается, что основные ограничения запланированы на 26 сентября. Теперь о заторах. Информация предоставлена порталом Яндекс.Карты. Обстановка на дорогах оценивается в 4 балла. Больше всего времени потерять можно на Новорижском шоссе. От поворота на деревню Позняково до Московской кольцевой время в пути 55 минут. Затор на 45 минут на внешней стороне Московской кольцевой от Дмитровского шоссе до Путилковского. Следующий выпуск новостей слушайте через 15 минут. Эфир на «Радио Звезда» продолжит мой коллега Роман Авдеев.

0: утро на радио «Звезда».
1: В ближайшие 10 минут мы расскажем. Россия собрала 120 миллионов тонн зерна. Как умные комбайны и хитрые алгоритмы помогли вырастить такой урожай? ТАСС создал спецпроект о работе фотографов в экстремальных условиях. Может ли один кадр поменять общественное мнение? Годовщина начала похода Суворова через Альпы. Чем кормили солдат в горах? В России собрали 120 миллионов тонн зерна. Из них более 90 миллионов тонн приходится на пшеницу, уточнили в Министерстве сельского хозяйства страны. Помимо этого, к уборке кукурузы приступили южные регионы. Насколько это существенные показатели? Сколько собирали в советские годы? И как искусственный интеллект помогает повышать урожайность? В озимых и яровых разобрался Ким Андреев. Советский Союз на пике обладал крупнейшим в мире массивом пахотных земель – около 230 миллионов гектаров. По этому показателю мы опережали и США, и Китай, но урожайность оставалась относительно невысокой и сильно зависела от погоды. Сегодня в России принципиально иная картина. Обрабатываемой земли по объективным причинам стало меньше, а вот урожай бьет рекорды. В 2022-м в стране собрали почти 160 миллионов тонн зерна. В советские годы в РСФСР было максимум 127 миллионов тонн. Комментирует эксперт по агропромышленному комплексу, руководитель аналитического центра «Мастерская агротрендов» Николай Лычев.
2: Россия четвертая в мире производитель пшеницы после Китая, Индии. И наш объем сравним с урожаем всего Европейского Союза. Основные страны-экспортеры зерна в этом году собрали меньше. Австралия на среднем уровне. А вот из-за засухи США собирают очень мало, всего 42 миллиона тонн пшеницы. Это один из исторически низких урожаев для них.
1: Заметно изменилась и структура посевных площадей. В советские годы на пшеницу приходилось до половины от общего объема засеиваемых культур. Сегодня доходит до 65%. Пшеница – главное зерно как для внутреннего потребления, так и для продажи. В 2025-м Россия стала главным мировым экспортером этой культуры. Повышение урожайности – целый симбиоз различных наук. Эту задачу решают агротехники и селекционеры, математики и генетики, экономисты и климатологи. Принципиально новый подход не только к самому зерну, но и к обработке земли, продолжает Николай Лычев.
2: Интенсивно внедряются технологии минимальной обработки почвы, когда пашется только самый верхний слой. Это сохраняет и червей в почве, и биоту. Вообще есть еще нулевая технология, когда не пашут, а скашивают урожай, оставляют небольшие пожнивные остатки, стерню. И потом на эти остатки начинают засевать.
1: Отдельная тема – искусственный интеллект в аграрном секторе. Его внедряют для прогнозирования погоды и анализа почв, для автоматического управления орошением и оптимизации ресурсов на фермах. Нейросети обрабатывают спутниковые снимки и данные с дронов, предсказывая объемы урожая и оценивая индекс вегетации. Это показатель густоты растительности на определенном участке. И это еще не предел, рассуждает гендиректор сельхозпредприятия «Петраковское» в Новосибирской области Игорь Петрин.
3: Искусственный интеллект на сегодняшний день, как я вижу, это определение препятствий, да, впереди комбайна, то есть интеллектное зрение, назовем его так, может быть в принятии решений по поводу там питания растений, если это там закрытый грунт, например, если какие-то изменения происходят в биохимии растений или в физиологии растений, ну, искусственный интеллект принимает решение, какую сторону это исправить и с помощью чего. За этим будущее.
1: Развитие беспилотных систем дает новый толчок для отрасли. Сегодня уже в десятках российских регионов используются комбайны с автоматическим управлением от Белгорода до Ставрополья, от Поволжья до Сибири. В результате урожайность современной Новосибирской области постепенно приближается к показателям главной советской житницы на Кубани. Ким Андреев, Людмила Дудеева, Радио «Звезда».
0: Утро на Радио «Звезда».
1: Агентство ТАСС выпустило спецпроект «Выдержка» о работе фотографов в экстремальных условиях. Это история 8 кадров, которые были сделаны, в частности, в зоне боевых действий, над разрушенным атомным реактором и во время августовского путча. В чем тонкости работы с пленочным аппаратом и как один кадр мог повлиять на общественное мнение? Мы спросили у профессионального фотографа Михаила Риховского.
4: сложности в первую очередь были связаны с сохранностью пленки, чтобы пленка не была засвечена, была верным образом проявлена. При этом были сложности и с самой съемкой. Это и верное наведение на резкость, и экспозиция, чтобы кадр был не пересвечен или, наоборот, не слишком темный.
5: Каким этическим нормам следовали при создании документального кадра?
4: Конечно, ее неподдельность, то есть недопустимость ретуши и недопустимость вмешиваться в события, если мы говорим непосредственно в моменте съемки.
5: Может ли один кадр поменять общественное мнение?
4: Такие примеры, конечно же, есть. Это и Доротея Ланш с ее прекрасной и объемной работой, посвященной Великой депрессии в Соединенных Штатах, когда она вместе с переселенцами колесила практически всю Америку в сложных условиях, сделала потрясающие кадры, которые до сих пор являются отражением бедности, безработицы, миграции. Здесь же можно привести пример Юджина Смита, который в Японии исследовал воздействие на окружающую среду сбросов ртути химическим предприятиям.
1: Случаи преследований фотокорреспондентов тоже не редкость. Известно, что в ходе расследования на Юджина Смита напали банды якудза. Фотограф получил серьезные травмы, но продолжил работу.
0: Утро на радио «Звезда».
1: 227 лет назад, в этот день, начался швейцарский переход армии Суворова через Альпы. Войска передвигались по горным кручам в экстремальных условиях. Снабжение было перерезано, и чтобы накормить солдат, находчивый полководец приказал собрать оставшиеся запасы и сварить их в общем котле. Так, по легенде, появилась знаменитая суворовская каша. Из чего же ее приготовили? Какие новые блюда нам подарила армейская смекалка? Любопытные рецепты полевой кухни собрала Анна Елисеева.
6: Известно, что во время швейцарского похода Александра Суворова и его солдат местные жители встречали как дорогих гостей. Почивали граппой, угощали сыром, а в дорогу собирали провизию из того, что найдут в погребах. Великий полководец щедро платил гостеприимным хозяевам, а если не мог, просил государя выслать денег из казны. Но вот в суровых безлюдных Альпах он и его войска оказались отрезаны от всякой помощи. И когда от запасов почти ничего не осталось, голодных солдат решено было накормить кашей из остатков круп и овощей, рассказывает историк Владимир Лихман.
7: То есть традиционный рецепт – это по трети пшенки, треть перловки и треть гороха колотого. И к этому он распорядился добавить по возможности овощи, которые там, ну, купили у крестьян. То есть это что, свекла, капуста, лук. И вот все это смешали, пережаренный лук с морковкой, с крупой. Получилась вот эта самая суворовская каша, которая всем так понравилась, что вот вошла в кулинарные книги.
6: Военная логистика во все времена была делом сложным, и поварам на передовой часто приходилось импровизировать. Даже в годы Великой Отечественной, когда боевым частям полагался приличный рацион из хлеба, мяса, рыбы и картофеля, на практике часто возникали нештатные ситуации. В условиях дефицита рождались гениальные блюда всего из нескольких ингредиентов. Их рецепты тоже попадут в поваренные книги. Например, гречка с мясом, которую готовили тогда с американской тушенкой, полученной по ленд-лизу. И менее известная похлебка кулеш, главным достоинством которой была калорийность, продолжает Владимир Лихман.
7: Это пшенная каша, реже перловая, смешанная с салом, ну или реже с той же самой тушенкой. Вот это кулеш, который готовили в полевых кухнях. Ну и второй по популярности – это гречка. И в нее клали как раз вот эту самую американскую тушенку. Это вот если сейчас как бы устраивают какие-то полевые кухни, мы знаем во время празднования юбилеев Победы, вот там чаще всего гречка с тушенкой.
6: Корабельная кухня нам тоже подарила кулинарные шедевры. Один из них – макароны по-флотски, вернее, макароны с мясом, которые начали готовить на рубеже 19-20 веков. Вообще, в этом деле преуспели итальянцы с их легендарной пастой болоньезе. Примерно по такому же пути пошли моряки российского императорского флота, разве что исключив ароматный соус. Макароны стали настолько привычны, что иные блюда матросы даже не признавали. Известен случай, как на линкоре «Гангут» они устроили бунт, когда им приготовили какую-то там гречневую кашу. На флоте всегда кормили лучше, чем в сухопутных войсках. И так сложилось, что макароны изначально стали матросским пайком, отмечает писатель, заместитель главного редактора журнала «Историк» Арсений Замостьянов.
8: Сразу встал вопрос, какие блюда готовить. И, разумеется, нужно было с мясом. И тогда повара что-то взяли из известной нам пасты болоньезе, такие кусочки обжаренного фарша с луком, перемешанные с макаронами и с маслом, как правило, подсолнечным. Иногда могли добавить тертый сыр или сметану.
6: Макароны по-флотски оказались настолько вкусными, что уже в 50-е годы вошли в перечень любимых домашних блюд. Примерно в это же время советские хозяйки начали готовить гуляш. Венгерское блюдо распробовали красноармейцы, когда освобождали Европу от немецких фашистов. Густой мясной суп, именно суп, придумали пастухи, а за простоту приготовления в свой рацион его стали включать и военные. Ведь чего проще – взять с собой сушеное мясо и сварить его в котелке с овощами. Анна Елисеева, Наталья Савина, Радио «Звезда».
0: Утро на Радио «Звезда».
1: Через 15 минут вы узнаете, сколько воинов сошлось в Куликовской битве, что творится в аномальных зонах, в чем секрет обаяния голоса Зиновия Герда.
0: Вы слушаете «Радио «Звезда». Новости.
9: 9.15 в Москве. Главное к этой минуте. «Единая Россия» побеждает на выборах в Госдуму. По результатам обработки более 93% протоколов партия набирает свыше 57%. На втором месте Коммунистическая партия Российской Федерации. Следом идет Либерально-демократическая партия. Затем партия «Новые люди». «Справедливая Россия» по предварительным данным опустилась ниже 5% барьера. Бывший кандидат в президенты Румынии Кэлин Джорджеску задержан за создание преступной группы. Это следует из пресс-релиза Управления по борьбе с организованной преступностью и терроризмом. Следователи страны уже провели обыск в его доме. В России, по оценкам экспертов, насчитывается порядка 20 миллионов пользователей криптовалют. Общий объем вложений граждан превышает 3,5 триллиона рублей. Об этом в интервью ТАСС заявил заместитель министра финансов Иван Чебесков. Неделя в Москве начнется с дождей. Они локально пройдут в течение дня. Температура воздуха при этом останется выше климатической нормы. По данным синоптиков, столбики термометра поднимутся сегодня до плюс 21 градуса. Больше новостей на Радио «Звезда» слушайте менее чем через 15 минут.
10: Десятимесячной Ане был поставлен страшный онкологический диагноз на третьей неделе жизни. Опухоли обоих надпочечников с метастазами в печени, нейробластома. Будучи младенцем, девочка начала лечение химиотерапией. Первые курсы дали положительный результат, но в июле МРТ показала рост опухолей. Эффект от проведенной терапии оказался непродолжительным. Но шанс на спасение есть. Новое лечение стоимостью 9 986 935 рублей может помочь сохранить органы и достичь выздоровления. Ане очень нужна ваша помощь. Чтобы помочь, отправь СМС со словом «Живи» на номер 8776, указав любую сумму. Средства поступят на счет благотворительного фонда «Мир глазами ребенка» в помощь Марыковой Анне. Слово «Живи» номер 8776. Наши добрые дела – наше будущее.
11: Телефон для размещения рекламы 645-92-89. Код Москвы 495.
0: Человек с изюминкой. Константин Станиславский.
12: Часть биографии великого режиссера советские историки благоразумно опускали. Еще бы! До революции 17-го он был классовым врагом пролетариата. Семья Алексеевых, а настоящая фамилия Станиславского Алексеев, владела в Москве золотоконительной фабрикой. Производили золотые и серебряные нити.
0: На первый взгляд.
12: Станиславский был статным мужчиной почти двухметрового роста. Осанка царственная, походка энергичная и глаза. Глаза выразительные, ясные, всегда глядели несколько свирепо из-под густых черных бровей. Неудивительно, что его побаивались.
0: Где изюминка?
12: Константин Сергеевич успешно возглавлял завод, оборудовал его по последнему слову техники. На Всемирной выставке в Париже в 1900 году за свою золотую нить получил гран-при. Золотом расшивали церковные облачения, военные мундиры, придворные костюмы. А когда мода на все это прошла, Константин Сергеевич построил еще два завода по производству кабелей и медных проводов. И распорядок. Днем Станиславский на производстве, вечером в театре, в котором, впрочем, у режиссера не всегда все шло гладко. Тогда, расстроенный, он уходил из театра, садился на извозчика и подолгу бесцельно колесил по Москве, развеивая досаду и печаль.
13: Господи, зачем мне нужно все это? Я купец, я богат, у меня фабрика. Зачем же я должен так мучиться?
12: Неудивительно, что человеку с таким опытом удалось создать и образцовый театр, самый технически оснащенный в России.
0: Константин Станиславский. Человек с изюминкой. Радиозвезда. История с географией. Афганка.
14: Легендарная военная форма ХБ, хлопчатобумажная афганка. Куртка свободного покроя со множеством накладных карманов, брюки, кепка с отложными ушами. Все застежки на пластиковых пуговицах. Был и зимний вариант.
0: История с географией. Афганка.
14: Когда в конце 1979 года наши войска вошли в Афганистан, стало ясно, что полевая форма старого образца никак не годится для боевых действий в горах. Узкая, неудобная, жаркая, срочно требовалось что-то новое. И тут оказалось, что в Министерстве обороны СССР с середины 70-х уже занимались этой проблемой. Кто-то считает, что афганку скопировали с формы Народной армии ГДР. Другие думают, что ее создали по образцу одежды армии Чехословакии. Как бы то ни было, но оказалось, что к 1979 году на военных складах она уже была. Лежала готовая. Но в качестве НЗ в войска ее не поставляли. Ждали подходящего момента. И вот он настал. Форму выдали нашим воинам-афганцам в порядке эксперимента.
0: История с географией.
14: Афганкой она стала позже. Сначала ее в войсках так и называли – «эксперименталка». Последний тактический костюм советской армии, сшитый из чистого хлопка. Этот материал ценили прежде всего за тактильные ощущения. В нем было комфортно даже в 40-градусную жару. И именно его ветераны спустя десятилетия с улыбкой узнают на ощупь.
0: Афганка. История с географией.
15: 5 апреля 1975 года с космодрома Байконур стартовал космический корабль «Союз-18». Экипаж – командир Василий Лазарев и бортинженер Олег Макаров. Для обоих это был второй полет. В 1973 году они уже побывали на станции «Салют». Тогда космонавты провели на орбите двое суток. В этот раз на 261-й секунде полета произошла авария ракеты-носителя. Сработала автоматическая система отделения спускаемого аппарата. Полет завершился в аварийном режиме спустя 21 минуту 27 секунд на территории Горного Алтая. Космонавты остались живы.
16: Экипаж.
15: В соответствии с традицией, так называемые «чистые номера» без буквенного дополнения присваивались «Союзам», запуск которых прошел в штатном режиме. Неудачный полет Олега Макарова и Василия Лазарева остался в архивах как полет «Союза-18А».
16: Техническая справка. Космический корабль «Союз-18А». Ракета-носитель «Союз-11А-511». Стартовая площадка «Байконур-1». Максимальная высота полета 192 километра. Экипаж 2 человека. Позывной «Урал».
15: Позже установили, что причиной аварии стал неправильно открывшийся стык между второй и третьей ступенью. Вектор тяги отклонился от расчетного направления движения и ракету закрутило. Умная автоматика восприняла это как угрозу для жизни космонавтов, увела корабль в сторону от носителя и отстрелила спускаемый аппарат. Высота 192 километра. Бешено вращаясь, капсула понеслась к Земле. Бортовой компьютер никак не мог дать правильную команду двигателям, чтобы остановить вращение, иначе не сработает парашютная система.
16: Экипаж.
17: Золотые слова вовремя сказаны.
16: Командная работа.
15: Перегрузки росли с каждой секундой. 10G. При 12G тело человека весит примерно тонну. 15G. 21G. Сценарий грозил обернуться гибелью космонавтов. При такой огромной перегрузке, чтобы не терять сознание, рекомендуется кричать. И они кричали изо всех сил. Так им казалось. Из динамиков в центре управления полетом слышался только сдавленный хрип. В какой-то момент космонавты потеряли зрение и были в шаге от полной остановки сердца. Но тут, наконец, сработала парашютная система. Приземлившись, спасательная капсула подпрыгнула и неожиданно покатилась. Потом зацепилась парашютной стропой за дерево, росшее на склоне горы Теремок-3 в нескольких метрах от пропасти. Они выжили. Олег Макаров еще дважды слетал в космос. Василий Лазарев после злополучного полета также готовился к новым полетам на станцию «Союз-6», но как-то не срослось.
16: Экипаж.

0: Алиса, включи радио «Звезда».
1: Салют, включи радио «Звезда».
2: Маруся, включи радио «Звезда».
3: Слушайте радио «Звезда» в умных колонках.

0: вы слушаете «Радио Звезда». Новости.
1: 9:30 в Москве, в студии Андрей Богданов. Здравствуйте. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поздравил Владимира Путина с успешным проведением выборов в Госдуму. Политик подчеркнул важность межпарламентского взаимодействия двух стран, представляющего собой важный компонент союзнических отношений Москвы и Астаны. Токаев отметил, что российские и казахские парламентарии продолжат совместную работу по развитию стратегического партнерства между государствами. Напомним, выборы депутатов Госдумы 9-го созыва проходили в России с 18 по 20 сентября. Глава Центральной избирательной комиссии Элла Памфилова отметила, что голосование состоялось при достаточно высокой активности избирателей и с беспрецедентно маленьким числом нарушений. По последним данным, на выборах в Госдуму лидирует «Единая Россия», на втором месте «Коммунистическая партия Российской Федерации», следом идет «Либерально-демократическая партия», затем «Партия Новые люди». «Справедливая Россия», по предварительным данным, опустилась ниже 5% барьера. В Румынии задержан бывший кандидат в президенты страны Кэлен Джорджеску. Его подозревают в создании организованной преступной группы и мошенничестве. По этому делу также задержан еще один гражданин Румынии и один итальянец. Их личности не раскрываются. По данным местной прессы, преступная группа якобы совершила мошенничество на сумму более 1 000 000 евро. Подробности пока не приводятся. Дистанционные мошенники взламывают личные страницы в мессенджерах и соцсетях для того, чтобы получить базу контактов, доступ к переписке и голосовым сообщениям человека. Об этом в интервью ТАСС сообщил начальник пресс-службы Министерства внутренних дел России по Москве Владимир Васинин.
2: Потом от вашего имени рассылаются различного рода сообщения, например, с предложением проголосовать, перевести деньги, оплатить какую-то срочную там операцию. То есть с любым предлогом от вашего имени идет рассылка. Поверьте, что у нас еще есть люди, которые, не задумываясь, переведут своему близкому человеку просто буквально по смс-ке денежные средства, не проверив данную информацию.
1: Отмечается, что как только человек получил в соцсетях или мессенджере от своего знакомого странную просьбу, нужно проверить ее телефонным звонком либо личной встречей. Росреестр и Россельхознадзор при проведении контрольных мероприятий получат право опираться на данные беспилотников и космических аппаратов. Это произойдет с октября. Снимки из дронов и из космоса приобретут статус надлежащего доказательства. На их основе станет возможным заводить дела об административных правонарушениях в сфере земельного надзора. До этой даты такие материалы носили вспомогательный характер, и в суде грамотный юрист нередко ставил их под сомнение, отмечает газета «Известия». И о погоде. В столице сейчас облачно, около 15 градусов тепла. Днем синоптики обещают переменную облачность, возможен небольшой дождь. Температура воздуха до плюс 21 градуса.
3: Мичман Римский-Корсаков, подпоручик Державин, генерал-майор Пржевальский, прапорщик Верещагин.
4: Ученые, путешественники, писатели и художники. Эти люди прославили Отечество и стали известными во всем мире. Но мало кто знает, что они были и военными, офицерами российской армии. Офицеры. Авангард российской науки и культуры. Слушайте сегодня в 16 часов на Радио Звезда.
5: Утро на Радио Звезда.
6: В ближайшие 10 минут мы расскажем. День Победы в Куликовской битве. Почему историки спорят, где именно произошло сражение? На Байкальском Ольхоне выявили магнитную аномалию. С чем она связана? 110 лет со дня рождения Зиновия Герда. Каким героем он подарил свой бархатный тембр? «21 сентября в России отмечается День воинской славы в честь победы в Куликовской битве. Именно в этот день по новому стилю в 1380 году русская армия во главе с великим князем Дмитрием Донским одолела монголо-татарское войско. Что мы знаем об этом событии и о чем до сих пор спорят историки?» Ким Андреев продолжит.
7: А было всех выше 400 тысяч конной и пешей рати. Вот так Никоновская летопись XVI века описывает число воевавших с обеих сторон в знаменитой Куликовской битве. Но, скорее всего, эта цифра сильно преувеличена. Более поздние источники называют от 100 до 200 тысяч суммарно со стороны Мамая и Дмитрия Донского. А современные историки склоняются к еще менее масштабным показателям, говорит Антон Горский, доктор исторических наук, заместитель директора Института российской истории.
8: Конечно, численность была не такой значительной. Какой именно, точно сказать нельзя, но исследователи там, исходя из разных как бы данных, пытаются цифры вывести, тем не менее расхождение довольно значительное. От 60 тысяч до 30-40 с каждой стороны. Так что тут сказать достаточно сложно.
7: Пролить свет на реальное число участников Куликовской битвы могли бы археологические раскопки на месте сражения, но и тут неудача. За 7 веков после исторического события ни братских захоронений, ни мечей, ни кольчуг, ни щитов так и не обнаружили. Да и вообще, на место битвы указывает лишь одна строчка из новгородской летописи середины 15 века. «Ибету поле чисто на усть реки Непрядвы». И поначалу слово «усть» понимали как «устье», то есть место, где Непрядва впадает в Дон. Но как на таком небольшом участке разместились две армии даже по 10 тысяч человек – вопрос, продолжает Антон Горский.
8: Но есть действительно точка зрения, что под устьем здесь надо иметь в виду исток Непрядвы. Действительно, в древнерусском языке устьем мог обозначаться исток, а не только место впадения реки. Ну и там тоже возникают при этой трактовке свои вопросы, потому что местоположение засадного полка все-таки определяется в источниках как верх по Дону, а устье Непрядвы, оно достаточно отдаление от Дона.
7: Иной позиции придерживается Андрей Наумов, заместитель директора по науке Государственного военно-исторического и природного музея-заповедника Куликово поле. Он, например, убежден, что устье Непрядвы, а это поле шириной примерно в 2 километра и в длину не больше одного, всем участникам битвы точно бы хватило места.
9: А зачем оно было большим? Вы понимаете, что и Орда, и русские – это были конные дружины, понимаете? Это не были пешцы. Это были конные, так сказать, отряды, которые, так сказать, сражались на встречных курсах. Там было 3 стадии боя. Но это я уж не буду там в тонкости влезать, грубо говоря. Но в любом случае, вы понимаете, что при тех масштабах битвы там не нужны были большие поля. Более того, специально русские воеводы выбрали место сражения, где ордынцы не могли обойти их и, собственно говоря, сделать окружение.
7: Еще один частый исторический миф. Куликовская битва стала окончанием борьбы с монголо-татарами. В реальности это было лишь начало сопротивления. Тем более через 2 года после этого сражения Москва снова склонилась перед ордой Тохтамыша. Но уже на других условиях. Отныне Великое княжение закрепили за родом московских князей. И впоследствии это станет одной из главных скреп для воссоединения всего государства российского. Ким Андреев, Светлана Яковлева, Радио «Звезда».
6: Кроме знаменитых картин Кипренского и Авилова, описавших события Куликовской битвы, есть и знаменитое высказывание Льва Гумилева. «На Куликово поле пришли москвичи, серпуховчане, ростовчане, смоляне, мурамляне, а ушли с него русские люди».
0: Утро на Радио «Звезда».
6: Российские ученые обнаружили на острове Ольхон на Байкале высокоинтенсивную магнитную аномалию. Она находится в районе Байкальской рифтовой зоны. Ее происхождение еще предстоит установить. А где еще на Земле есть такие места? Что они собой представляют и что там происходит со стрелками часов и другими приборами? Рассказывает кандидат геолого-минералогических наук, геолог-геофизик Анатолий Тюрин.
10: Они связаны прежде всего с наличием в земной коре магнетита. Это минерал железа, он обладает магнитными свойствами, и они фиксируются при его образовании. Попросту говоря, в него записывается геомагнитное поле Земли. Минерал, грубо говоря, он является магнитным. Аномалии такие имеются, связанные с магнетитом. Это самая известная Курская магнитная аномалия. Связана с тем, что на небольшой глубине первые десятки метров залегают руды железа, которые в основном представлены магнетитом. И второе аномалия в земной коре – это есть осадочные отложения, под ними фундамент, сложенный кристаллическими породами. Часть из них содержит гематит, и это тоже выделяется как геомагнитные аномалии.
11: Как-то на наручных, например, часах стрелки себя странно ведут?
10: На время никак не влияет, на часы тоже, а на компас влияет. Курская магнитная аномалия, стрелка компаса показывает не на северный магнитный полюс, а от него отклоняется.
6: Ученые предполагают, что обнаруженная на Байкале магнитная аномалия может быть связана с глубинным строением Земли, так как в геологическом смысле это озеро – трещина в земной коре.
0: Утро на радио «Звезда».
6: Сегодня исполняется 110 лет со дня рождения актера Зиновия Гертта. Народный артист СССР запомнился не только замечательными ролями в кино, но также игрой в театре и узнаваемым тембром. Озвучивал, пел, дарил голос персонажам мультфильмов. О феномене гердовского баритона расскажет Максим Петренко.
12: Добрый вечер, друзья, здравствуйте. Ну, кто я такой, говорить не приходится, на концертах вы бывали. Стоит только взглянуть на меня, и чуткий зритель сразу скажет, да, это он, это конферансье. Я действительно конферансье.
13: Это фрагмент спектакля «Необыкновенный концерт» Центрального театра «Кукол». Зиновий Герт в роли конферансье Опломбова. Он сыграл ее более 3000 раз, виртуозно, и каждый раз стремился делать по-особенному. Обязательно что-то менял, признавался потом сам артист. И театральная публика его так полюбила, что часто шла именно на Герта. Конферансье не только соединяет номера, но и общается со зрителями, и для такой деятельности нужен особый талант, отмечает Евгений Ухов, редактор портала «Фильм.ру».
14: Это и разговорная речь, знание материала, это и возможность беседовать с людьми на какие-то актуальные темы, насколько это позволяет цензура общества. Зиновий Герт обладал определенным мастерством находить вот эту грань общения между артистом и публикой. Опломбов получился действительно великолепный персонаж, который вобрал в себя множество разных черт, лучшее проявление характера от конференции тех лет и, может быть, немножко раньше еще российских времен. И в то же время это был комический персонаж, который все это возводил в определенную гротескную степень. Даже сам его внешний вид был такой вызывающе артистичный.
13: В кукольный театр Зиновий Герт попал после Великой Отечественной, где был тяжело ранен. Хромал и думал, что это скроет от зрителя ширма. Но она не должна была и не смогла скрыть талант Герта. Будут и роли в кино, и изумительная работа голосом за кадром на Мосфильме. Он озвучивал Питера Атула, Ричарда Харриса и великого итальянского комика Тато в картине «Полицейские и воры».
15: Что я только не делал. Я натравил на него собаку. Я так бежал, стрелой. Но он от меня не отставал и гнался за мной со своим животом. Представляешь?
13: Почти сотни работ в игровом и документальном кино, а Гертов

0: человек режиссеру не подошли, он пришел на кастинг 16-м, утвердили сразу. Это, видимо, и есть волшебство голоса. И, конечно, вспомним работу Герта в «Мультипликации». Он участвовал в озвучивании доктора Айболита, персонажей цикла о мумитролях, капитана Врунгеля, где отметился еще и актерским пением, по сути, стал пионером этого жанра.
1: «Известно, в мире нашем есть чудесные явления, в морях же их не перечесть, достойных удивления».
0: Максим Петренко, Сергей Жуков, «Радиозвезда».
2: Известна любовь Зиновия Герда к поэзии. Специальных программ со стихами он не готовил, но в одном из интервью как-то сказал: «Стихотворений я знаю тысячи».
3: Утро на радио «Звезда».
2: Через 15 минут вы узнаете, как собирают урожай по-современному, в чем особенность работы фотографов в экстремальных условиях, что такое суворовская каша.
3: Вы слушаете радио «Звезда». Новости.
4: 9:44 в Москве. Главное к этой минуте. Российские военнослужащие нанесли удары беспилотниками по логистическим центрам, складам и портам Украины, а также по морским судам, задействованным в интересах украинских боевиков. Об этом сообщили в Министерстве обороны. Среди прочего, в Киевской области атакован логистический центр в населенном пункте Счастливое. По данным ведомства, в его складских помещениях хранилась и распределялась продукция военного назначения. Посол России в Соединенных Штатах Александр Дарчиев анонсировал контакты Москвы и Вашингтона. Они должны состояться в ближайшее время. По его словам, делегации двух стран проведут встречи по снятию раздражителей в отношениях. Речь идет о вопросах технического характера, связанных с повседневной деятельностью дипломатических миссий двух стран. Бесплатные нейросети остаются основным способом знакомства россиян с искусственным интеллектом. Ими пользуются 70% опрошенных, тогда как опыт оплаты подобных сервисов есть у 30%. Об этом говорят результаты опроса, которые есть в распоряжении у газеты «Ру». Снегири массово прилетят в Москву в конце октября. Птицы появятся в столице с наступлением устойчивых холодов, рассказал РИА Новости биолог Дмитрий Сафонов. Специалист утверждает, что в столичном регионе птицы уже появились и готовятся к зимовке, но пока малозаметны. Больше новостей на радио «Звезда» слушайте менее чем через 15 минут.
5: Как вас звать, величать-то?
6: Не царское это имя!
7: История одного прозвища. За что Ивана Васильевича называют Грозным? Как князя Александра нарекли Невским? И почему Василий II вошел в историю как темный?
6: Не царское это имя!
7: Слушайте через несколько минут на радио «Звезда».

0: Радиозвезда.
1: Как вас звать величать-то?
2: Не царское это имя!
3: История одного прозвища.
4: Последний представитель Уэссекской династии на английском престоле. Глубоко религиозный монарх, правление которого привело к ослаблению государства и потере власти для англосаксонских правителей. Эдуард Исповедник.
3: Как же появилось это прозвище?
4: Религиозные принципы для короля Эдуарда были важнее государственных целей. Еще в юности он дал обет воздержания от мирских утех, которому был верен даже в браке, а потому оставил Англию без наследника. Но церковь такую преданность оценила. Спустя почти 100 лет после кончины Эдуарда канонизируют. И как человека, жившего праведно, но умершего не мученической смертью, назовут исповедником.
2: История одного прозвища.
4: Свою роль сыграют и монахи Вестминстерского аббатства, строительство которого начали как раз при Эдуарде. В своих книгах они наградят монарха чудесным даром целителя. Согласно одному из преданий, слепой англичанин прозреет, когда окропит лицо водами, в которых омывал свои руки король Эдуард Исповедник.
2: Не царское это имя. История одного прозвища.
5: Ломоносов дошел до Москвы пешком.
6: Вообще сбрасывали.
5: Отравился Алексей.
6: А Литинги шлемы с рогами носили.
7: Аляс продали, а денег не заплатили.
8: А вот и нет. Исторические мифы и заблуждения.
9: Ты откуда такой загорелый?
10: На море был.
9: И я скоро в отпуск. Вернусь с загаром не хуже твоего. Ведь это всегда считалось модным.
8: А вот и нет.
11: В Древней Греции и Риме, напротив, ценилась светлая кожа. Она была признаком аристократии. Давала понять, что человек может позволить себе не работать целыми днями под открытым небом. Состоятельные граждане выбирали закрытую одежду и отдых в тени.
8: Исторические мифы и заблуждения.
11: В Европе схожее отношение к загару сохранялось до XIX века. Кожу тогда даже специально осветляли. Правда, с риском для здоровья. Из-за наличия в составе косметических средств свинца и ртути. Моду на 180 градусов развернула возможность путешествовать. В 20 веке в экзотические страны и на морские курорты стало легко доехать, долететь или доплыть на комфортабельных и скоростных транспортных средствах, не тратя недели и месяцы на дорогу. А когда Коко Шанель из путешествия привезла загар, он вмиг стал считаться стильным и теперь говорил о финансовых возможностях обладателя золотистой кожи.
12: Да, с появлением соляриев и лететь-то никуда за загаром не нужно. Вот только сейчас подобные услуги уже менее популярны.
11: Сегодня в приоритете здоровье кожи. Врачи призывают пользоваться кремами, защищающими от воздействия ультрафиолета. И в целом некая обязательность загара уходит.
8: А вот и да.
13: Сегодня в программе «Область знаний». Куликовская битва. Рассказывает кандидат философских наук, доцент МГУ, методист Государственного исторического музея Даниил Аникин. «Область знаний». Слушайте в 11 утра на «Радио Звезда».
0: «Благие дела» – совместный проект телерадиокомпании «Звезда» и благотворительного фонда помощи детям «World Vita».
10: Каждое путешествие на поезде для Ильи – настоящий праздник. Он первым забегает в вагон и устраивается у окна. Стоит колесам застучать, ребенок забывает про все на свете. Стирается из памяти и то, что вместе с мамой они опять едут в больницу. Мальчика ждут осмотры и долгая разлука с близкими. Из-за мутации в организме 4-летнего ребенка бесконтрольно возникают опухоли. 2 уже глубоко проросли в ткани руки и ноги, а 3-я давит на зрительный нерв. Илья мучается от боли, теряет возможность видеть. Удалять новообразование слишком опасно для жизни мальчика. И единственный способ остановить их развитие – таргетный препарат. Стоимость лечения превышает 3 миллиона рублей. Вместе мы сможем помочь. Прямо сейчас отправьте смс-сообщение с любой суммой на короткий номер 3333. И деньги поступят на счет благотворительного фонда помощи детям World Vita для Жданова Ильи. Вместе мы справимся.
0: «Благие дела» – совместный проект телерадиокомпании «Звезда» и благотворительного фонда помощи детям World Vita.
14: Реклама.
15: Забота, уважение и справедливость – это не просто слова. Государственный фонд «Защитники Отечества» оказывает комплексную помощь ветеранам СВО и членам их семей. Если вам нужна помощь в оформлении документов, обращайтесь в филиал фонда в вашем регионе. Узнайте подробнее по телефону бесплатной горячей линии 117 или на сайте fzo.gov.ru.
16: Телефон для размещения рекламы 645-92-89. Код Москвы 495.

0: слушаете «Радио Звезда». Новости.
1: 10 утра в Москве. В студии Андрей Богданов. Здравствуйте. На выборах глав российских регионов лидируют действующие руководители, выдвинутые «Единой России», временно исполняющие обязанности губернаторов. По данным Центральной избирательной комиссии, в Чечне лидирует Рамзан Кадыров, в Белгородской области выборы выигрывает Александр Шуваев, в Брянской – Егор Ковальчук. В Мордовии лидирует глава республики Артем Сдунов. В Пензенской области большинство голосов получает действующий губернатор Олег Мельниченко. В Тверской области – Виталий Королев. В Туве лидирует Владислав Ховалык, в Ульяновской области Алексей Русских. Сотрудники ФСБ задержали жителя Донецка. Он в интернете установил контакт с представителями службы безопасности Украины. По заданию кураторов злоумышленник изъял из заранее подготовленного тайника взрывчатое вещество, предназначенное для совершения теракта. Кроме того, с помощью беспилотника он получил самодельное взрывное устройство для дистанционного подрыва. Этими боеприпасами преступник снарядил личный автомобиль, который должен был разместить вблизи одного из избирательных участков региона и взорвать его во время массового скопления людей в период голосования. Вооруженные силы России нанесли удары по логистическим объектам и портам Украины. В населенном пункте Счастливая Киевской области атакован объект, где хранилась и распределялась продукция военного назначения. Также под удар нашей армии попала газораспределительная станция в поселке Боярка, обеспечивающая подачу топлива на предприятие оборонно-промышленного комплекса республики. В порту Одесса атакован сухогруз, который доставил грузы, предназначенные для обеспечения украинских боевиков. В морской гавани Измаил ударом подверглись объекты портовой инфраструктуры, используемые для хранения продукции военного назначения. Также в море поражен корабль, доставлявший в порт Одесса грузы, предназначенные для обеспечения украинских формирований, информирует наше Министерство обороны. В Красноярском крае накануне вечером вертолет Ми-8 совершил жесткую посадку. Инцидент произошел в поселке Суламай. В результате пострадали бортмеханик и фельдшер. Всего на борту находились 4 человека. У раненых диагностированы травмы средней степени тяжести. Росавиация классифицировала инцидент как аварию. Мошенники от имени Федеральной налоговой службы начали предлагать россиянам получить предодобренный налоговый вычет. Его размер достигает 52 тысяч рублей. Для автоматического формирования декларации и перевода денег потенциальной жертве предлагают перейти на фальшивый сервис налоговой, где требуется оплатить пошлину якобы за обработку данных или ввести полные реквизиты карты, рассказали в платформе «Мышеловка» Народного фронта. Специалисты напоминают, что налоговые декларации подаются только через личный кабинет налогоплательщика на официальном сайте или при личном визите в инспекцию или многофункциональный центр.
0: Автонавигатор.
1: Несколько набережных и улиц столицы будут перекрыты с 25 по 27 сентября. Это связано с проведением московского марафона, сообщается на сайте мэра и правительства города. Отмечается, что основные ограничения запланированы на 26 сентября. Теперь о заторах. Информация предоставлена порталом Яндекс.Карты. Обстановка на дорогах оценивается в 3 балла. Больше всего времени потерять можно на внешней стороне Московской кольцевой от Дмитровского шоссе до Путилковского. Время в пути 45 минут. Затор на 20 минут на Волоколамке от метро Тушинская до улицы Габричевского. Следующий выпуск новостей слушайте через 15 минут. Эфир на «Радио Звезда» продолжит мой коллега Роман Авдеев.

0: утро на радио «Звезда».
1: В ближайшие 10 минут мы расскажем. Россия собрала 120 миллионов тонн зерна. Как умные комбайны и хитрые алгоритмы помогли вырастить такой урожай? ТАСС создал спецпроект о работе фотографов в экстремальных условиях. Может ли один кадр поменять общественное мнение? Годовщина начала похода Суворова через Альпы. Чем кормили солдат в горах? В России собрали 120 миллионов тонн зерна. Из них более 90 миллионов тонн приходится на пшеницу, уточнили в Министерстве сельского хозяйства страны. Помимо этого, к уборке кукурузы приступили южные регионы. Насколько это существенные показатели? Сколько собирали в советские годы? И как искусственный интеллект помогает повышать урожайность? В озимых и яровых разобрался Ким Андреев. Советский Союз на пике обладал крупнейшим в мире массивом пахотных земель – около 230 миллионов гектаров. По этому показателю мы опережали и США, и Китай, но урожайность оставалась относительно невысокой и сильно зависела от погоды. Сегодня в России принципиально иная картина. Обрабатываемой земли по объективным причинам стало меньше, а вот урожай бьет рекорды. В 2022 в стране собрали почти 160 миллионов тонн зерна. В советские годы в РСФСР было максимум 127 миллионов тонн. Комментирует эксперт по агропромышленному комплексу, руководитель аналитического центра «Мастерская агротрендов» Николай Лычев.
2: Россия четвертая в мире производитель пшеницы после Китая, Индии. И наш объем сравним с урожаем всего Европейского Союза. Основные страны-экспортеры зерна в этом году собрали меньше. Австралия на среднем уровне. А вот из-за засухи США собирают очень мало, всего 42 миллиона тонн пшеницы. Это один из исторически низких урожаев для них.
1: Заметно изменилась и структура посевных площадей. В советские годы на пшеницу приходилось до половины от общего объема засеиваемых культур. Сегодня доходит до 65%. Пшеница – главное зерно как для внутреннего потребления, так и для продажи. В 2025-м Россия стала главным мировым экспортером этой культуры. Повышение урожайности – целый симбиоз различных наук. Эту задачу решают агротехники и селекционеры, математики и генетики, экономисты и климатологи. Принципиально новый подход не только к самому зерну, но и к обработке земли, продолжает Николай Лычев.
2: Интенсивно внедряются технологии минимальной обработки почвы, когда пашется только самый верхний слой. Это сохраняет и червей в почве, и биоту. Вообще есть еще нулевая технология, когда не пашут, а скашивают урожай, оставляют небольшие пожнивные остатки, стерню. И потом на эти остатки начинают засевать.
1: Отдельная тема – искусственный интеллект в аграрном секторе. Его внедряют для прогнозирования погоды и анализа почв, для автоматического управления орошением и оптимизации ресурсов на фермах. Нейросети обрабатывают спутниковые снимки и данные с дронов, предсказывая объемы урожая и оценивая индекс вегетации. Это показатель густоты растительности на определенном участке. И это еще не предел, рассуждает гендиректор сельхозпредприятия «Петраковское» в Новосибирской области Игорь Петрин.
3: Искусственный интеллект на сегодняшний день, как я вижу, это определение препятствий, да, впереди комбайна, то есть интеллектное зрение, назовем его так, может быть в принятии решений по поводу там питания растений, если это там закрытый грунт, например, если какие-то изменения происходят в биохимии растений или в физиологии растений, ну, искусственный интеллект принимает решение, какую сторону это исправить и с помощью чего. За этим будущее.
1: Развитие беспилотных систем дает новый толчок для отрасли. Сегодня уже в десятках российских регионов используются комбайны с автоматическим управлением от Белгорода до Ставрополья, от Поволжья до Сибири. В результате урожайность современной Новосибирской области постепенно приближается к показателям главной советской житницы на Кубани. Ким Андреев, Людмила Дудеева, Радио «Звезда».
0: Утро на Радио «Звезда».
1: Агентство ТАСС выпустило спецпроект «Выдержка» о работе фотографов в экстремальных условиях. Это истории 8 кадров, которые были сделаны, в частности, в зоне боевых действий, над разрушенным атомным реактором и во время августовского путча. В чем тонкости работы с пленочным аппаратом и как один кадр мог повлиять на общественное мнение? Мы спросили у профессионального фотографа Михаила Риховского.
4: Сложности в первую очередь были связаны с сохранностью пленки, чтобы пленка не была засвечена, была верным образом проявлена. При этом были сложности и с самой съемкой. Это и верное наведение на резкость, и экспозиция, что кадр был не пересвечен или, наоборот, не слишком темный.
5: Каким этическим нормам следовали при создании документального кадра?
4: Конечно, ее неподдельность, то есть недопустимость ретуши и недопустимость вмешиваться в события, если мы говорим непосредственно в моменте съемки.
5: Может ли один кадр поменять общественное мнение?
4: Такие примеры, конечно же, есть. Это и Доротея Ланш с ее прекрасной и объемной работой, посвященной Великой депрессии в Соединенных Штатах, когда она вместе с переселенцами колесила практически всю Америку в сложных условиях, сделала потрясающие кадры, которые до сих пор являются отражением бедности, безработицы, миграции. Здесь же можно привести пример Юджина Смита, который в Японии исследовал воздействие на окружающую среду сбросов ртути химическим предприятиям.
1: Случаи преследований фотокорреспондентов тоже не редкость. Известно, что в ходе расследования на Юджина Смита напали банды якудза. Фотограф получил серьезные травмы, но продолжил работу.
0: Утро на радио «Звезда».
1: 227 лет назад в этот день начался швейцарский переход армии Суворова через Альпы. Войска передвигались по горным кручам в экстремальных условиях. Снабжение было перерезано, и чтобы накормить солдат, находчивый полководец приказал собрать оставшиеся запасы и сварить их в общем котле. Так, по легенде, появилась знаменитая суворовская каша. Из чего же ее приготовили? Какие новые блюда нам подарила армейская смекалка? Любопытные рецепты полевой кухни собрала Анна Елисеева.
6: Известно, что во время швейцарского похода Александра Суворова и его солдат местные жители встречали как дорогих гостей. Почивали граппой, угощали сыром, а в дорогу собирали провизию из того, что найдут в погребах. Великий полководец щедро платил гостеприимным хозяевам, а если не мог, просил государя выслать денег из казны. Но вот в суровых безлюдных Альпах он и его войска оказались отрезаны от всякой помощи. И когда от запасов почти ничего не осталось, голодных солдат решено было накормить кашей из остатков круп и овощей, рассказывает историк Владимир Лихман.
7: То есть традиционный рецепт – это по трети пшенки, треть перловки и треть гороха колотого. И к этому он распорядился добавить по возможности овощи, которые там, ну, купили у крестьян. То есть это что, свекла, капуста, лук. И вот все это смешали, пережаренный лук с морковкой, с крупой. Получилась вот эта самая суворовская каша, которая всем так понравилась, что вот вошла в кулинарные книги.
6: Военная логистика во все времена была делом сложным, и поварам на передовой часто приходилось импровизировать. Даже в годы Великой Отечественной, когда боевым частям полагался приличный рацион из хлеба, мяса, рыбы и картофеля, на практике часто возникали нештатные ситуации. В условиях дефицита рождались гениальные блюда всего из нескольких ингредиентов. Их рецепты тоже попадут в поваренные книги. Например, гречка с мясом, которую готовили тогда с американской тушенкой, полученной по ленд-лизу. И менее известная похлебка кулеш, главным достоинством которой была калорийность, продолжает Владимир Лихман.
7: Это пшенная каша, реже перловая, смешанная с салом, ну или реже с той же самой тушенкой. Вот это кулеш, который готовили в полевых кухнях. Ну и второй по популярности – это гречка. И в нее клали как раз вот эту самую американскую тушенку. Это вот если сейчас как бы устраивают какие-то полевые кухни, мы знаем, во время празднования юбилеев Победы, вот там чаще всего гречка с тушенкой.
6: Корабельная кухня нам тоже подарила кулинарные шедевры. Один из них – макароны по-флотски, вернее, макароны с мясом, которые начали готовить на рубеже 19-20 веков. Вообще, в этом деле преуспели итальянцы с их легендарной пастой болоньезе. Примерно по такому же пути пошли моряки российского императорского флота, разве что исключив ароматный соус. Макароны стали настолько привычны, что иные блюда матросы даже не признавали. Известен случай, как на линкоре «Гангут» они устроили бунт, когда им приготовили какую-то там гречневую кашу. На флоте всегда кормили лучше, чем в сухопутных войсках. И так сложилось, что макароны изначально стали матросским пайком, отмечает писатель, заместитель главного редактора журнала «Историк» Арсений Замостьянов.
8: Сразу встал вопрос, какие блюда готовить. И, разумеется, нужно было с мясом. И тогда повара что-то взяли из известной нам пасты болоньезе, такие кусочки обжаренного фарша с луком, перемешанные с макаронами и с маслом, как правило, подсолнечным. Иногда могли добавить тертый сыр или сметану.
6: Макароны по-флотски оказались настолько вкусными, что уже в 50-е годы вошли в перечень любимых домашних блюд. Примерно в это же время советские хозяйки начали готовить гуляш. Венгерское блюдо распробовали красноармейцы, когда освобождали Европу от немецких фашистов. Густой мясной суп, именно суп, придумали пастухи, а за простоту приготовления в свой рацион его стали включать и военные. Ведь чего проще – взять с собой сушеное мясо и сварить его в котелке с овощами. Анна Елисеева, Наталья Савина, Радио «Звезда».
0: Утро на Радио «Звезда».
1: Через 15 минут вы узнаете, сколько воинов сошлось в Куликовской битве, что творится в аномальных зонах, в чем секрет обаяния голоса Зиновия Герда.
0: Вы слушаете «Радио «Звезда». Новости.
9: 10.15 в Москве. Главное к этой минуте. Подорвать избирательный участок планировал житель Донецка. Действовал он по заданию украинских кураторов. Злоумышленника задержали сотрудники Федеральной службы безопасности. По их данным, мужчина забрал из тайника взрывчатку, а также получил бомбу, взрыватели и плату для дистанционного управления с дрона. Агент Киева планировал подорвать машину со взрывным устройством вблизи избирательного участка с большим количеством людей. Россияне могут бесплатно пройти первичный осмотр у стоматолога, вылечить кариес, удалить зуб или получить помощь при острой боли. Об этом РИА Новости сообщили в Федеральном фонде обязательного медстрахования. Только за первые 6 месяцев этого года стоматологическую помощь оказали почти 32 миллиона раз, отметили в фонде. Профессии врачей и медработников считают наиболее привлекательными при выборе партнера. Так считает почти половина опрошенных, сообщает газета.ру. Далее идут предприниматели и инженеры. Россиян в следующем году ждет только одна шестидневная рабочая неделя. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на постановление правительства. Работать с понедельника по субботу придется в феврале, с 15 по 20 число. Больше новостей на Радио «Звезда» слушайте менее чем через 15 минут.
10: Десятимесячной Ане был поставлен страшный онкологический диагноз на третьей неделе жизни. Опухоли обоих надпочечников с метастазами в печени, нейробластома. Будучи младенцем, девочка начала лечение химиотерапией. Первые курсы дали положительный результат, но в июле МРТ показала рост опухолей. Эффект от проведенной терапии оказался непродолжительным. Но шанс на спасение есть. Новое лечение стоимостью 9 986 935 рублей может помочь сохранить органы и достичь выздоровления. Ане очень нужна ваша помощь. Чтобы помочь, отправь СМС со словом «Живи» на номер 8776, указав любую сумму. Средства поступят на счет благотворительного фонда «Мир глазами ребенка» в помощь Марыковой Анне. Слово «Живи» номер 8776. Наши добрые дела – наше будущее.
0: Реклама. Телеканал «Русский детектив» приглашает к участию в 7-й премии в области детективного и остросюжетного жанров литературы и кино «Русский детектив». Признанные мэтры жанра и начинающие авторы. От нас лучше не скрыться. Прием заявок до 30 сентября 2026 года. Подробности на сайте premia.rudetektiv.tv. Премия «Русский детектив». Присоединяйся к расследованию. 18+.
11: Телефон для размещения рекламы 645-92-89. Код Москвы 495.

0: Косоворотка. Древнерусская нательная мужская рубаха, которую надевали под доспехи. Форма и содержание.
1: В былые времена кольчуга весила килограммов 10. Тяжелая ноша. Поэтому длинную почти до колен туникообразную косоворотку делали из плотного домотканого льна или конопляного холста. Такая сорочка надежно защищала кожу воина от натирания железной броней. Косоворотка отлично впитывала влагу и позволяла телу дышать под кольчугой. А еще на груди и спине специально подшивали на рубахе дополнительную защиту – подоплеку, подкладку из плотной ткани. По легенде, именно такую одежду сшила для Ильи Муромца его матушка, после чего былинный герой окончательно исцелился и получил еще больше богатырской силы.
0: Косоворотка.
1: Откуда такое название? Есть несколько версий. Основная – рубахи дали имя из-за особенностей ворота. Вырез горловины на сорочке был не спереди, как принято сегодня, а сбоку, обычно слева. Для чего? Чтобы цепочка с нательным крестом или оберегом не выпадала наружу во время боя. В мирное время богатырская сорочка обязательно носилась на выпуск и обязательно подпоясывалась кушаком. Косоворотку часто украшали особой вышивкой. К примеру, в качестве орнамента нередко изображали виноград – символ плодородия.

0: Мундирование.
1: Косоворотка прослужила долго, очень долго. Она не исчезла из жизни русских людей даже после реформ Петра Великого, который заменил наш традиционный костюм сначала венгерским, потом французским, а затем немецким платьем. Впоследствии богатырская сорочка стала прообразом солдатских гимнастерок.
2: Форма и содержание. Косоворотка.
3: Радиозвезда.
4: 1837 год. Пуля француза Дантеса трагически обрывает жизнь великого русского поэта Александра Сергеевича Пушкина. Другой француз, Луи Дагер, в ходе экспериментов с парами ртути смог проявить на пленке изображение. Так родилась фотография. А в Соединенных Штатах в том же 1837-м два эмигранта, один из Ирландии, другой из Англии, решили организовать свое дело. К началу 20-го столетия предприятие вырастет до всемирно известной компании, а имена основателей станут прочно ассоциироваться с качественным продуктом, знакомым буквально каждой хозяйке.
1: Соратники. Проктор и Гэмбл.
4: Англичанин Уильям Проктор и ирландец Джеймс Гэмбл познакомились на церковной службе в американской глубинке. Оказалось, что у обоих схожие интересы. Гэмбл варит мыло на продажу, а Проктор занимается изготовлением свечей. И тому, и другому нужно одинаковое сырье – животное сало. Но прежде чем стать партнерами по бизнесу, Проктор и Гэмбл породнились. Уильям женился на родной сестре супруги Джеймса. А деньги на совместное предприятие, вероятно, в качестве свадебного подарка, получили от общего тестя. В компании Procter Gamble & Co. изначально был еще один участник, некто мистер Тарант. Но спустя год он ушел, оставив Уильяма и Джеймса. Знал бы этот недальновидный инвестор, как много он тогда потерял.
1: Соратники.
4: Компании Procter & Gamble пришлось подниматься с нуля и конкурировать с 18 производителями мыла и свечей в городе Цинциннати. Чтобы отличаться от остальных, партнеры решили помечать свои ящики с товаром специальным знаком. Поначалу грузчики просто ставили крестики, но набожные бизнесмены заменили их на звезды, а потом добавили полумесяц. Так и родился фирменный логотип компании. Спустя 22 года после запуска предприятие Проктора и Гэмбла производило миллионы единиц мыла и свечей, хотя изначальный капитал фирмы не превышал и 8 тысяч долларов. К концу 60-х компаньоны имели свой завод, десятки рабочих и контракты по всей Америке. Но, как бы ни развивался бизнес, одно в их союзе было неизбежно. Каждое воскресенье Уильям и Джеймс ходили на службу в ту самую церковь.
1: Проктор и Гэмбл. Соратники.
5: Для тех, кто служил, служит и будет служить. От гардемарина до адмирала, от ефрейтора до маршала. Кодекс чести офицера, устав и традиции. Служивые люди, воинские династии. Верные делу, верные долгу и присяге. Армия. Страницы истории. Специальные армейские выпуски программ. Слушайте ежедневно в 16 часов на радио «Звезда».

0: Радио «Звезда». Это новости армии и флота России и мира.
1: Военнослужащие, инженер-трапанцы, страны Евросоюза.
0: Радио «Звезда» — это исторические и познавательные программы.
2: 1347.
3: Время отправления поезда. 5 ударов.
4: Какие тайны скрываются?
0: Радио «Звезда» — это аудиокниги.
5: Важно отметить.
0: Научно-популярная и художественная литература.
6: Событий, происходивших в мире.
7: Прими собрание пестрых глав.
0: Радио «Звезда». Помню о прошлом, верю в будущее.

0: слушаете «Радио Звезда». Новости.
1: 10:30 в Москве. В студии Андрей Богданов. Здравствуйте. В России подводят итоги единого дня голосования. Центральная избирательная комиссия обработала уже более 90% протоколов по партийным спискам на выборах в Госдуму. Лидирует «Единая Россия». За ней идет Коммунистическая партия Российской Федерации, далее Либерально-демократическая партия, затем «Новые люди». «Справедливая Россия» по предварительным данным опустилась ниже 5% барьера. В этом году явка на выборах депутатов Нижней палаты парламента стала рекордной. Она превысила 56,5%, ранее отметили в Центризбиркоме. Россия и Соединенные Штаты намерены провести рабочие контакты для решения спорных вопросов в двусторонних отношениях. Они должны состояться в ближайшее время, об этом сообщил посол нашей страны в Вашингтоне Александр Дарчиев. В частности, стороны планируют рассмотреть взаимную выдачу виз, порядок уведомления о поездках дипломатов по территории двух стран, а также вопрос возвращения 6 объектов российской дипломатической недвижимости. Власти планируют взять под контроль производство и импорт устройств для умного дома. Для этого Росстандарт включил около 60 наименований таких гаджетов в классификатор продукции по видам экономической деятельности. Это позволит отслеживать цепочки производства и поставок, а также подтверждать соответствие приборов установленным стандартам. По мнению экспертов «Известий», мера поможет сократить объемы контрафакта и предотвратить появление на рынке устройств, которые не соответствуют требованиям и не способны полноценно выполнять свои функции в нашей стране. Кроме того, специалисты обращают внимание на риски, связанные с использованием гаджетов, собранных из импортных компонентов. Такие системы могут быть отключены или взломаны извне, что создает угрозу безопасности пользователей. В Москве состоялся боксерский турнир в честь героя России Дамира Исламова и других танкистов, погибших в результате боевых действий на Украине. Соревнования прошли между Россией и Кубой. Зрители увидели 3 поединка в разных весовых категориях и еще 2 по правилам кикбоксинга. Все спортсмены, принимавшие участие от нашей страны, представляли столицу. О важности мероприятия рассуждает руководитель Академии бокса Олег Жадубин.
2: Этот турнир – это память о людях, о ребятах, о их подвиге. Вот. И таким вот образом мы чтим память этих ребят. И самое главное, что эти ребята занимались боксом. Они все единоборцы. Дамир Исламов боксом занимался, другие ребята и борьбой, и кикбоксингом.
1: Напомним, Дамир Исламов, 25-летний командир танка, погибший в самом начале спецоперации. Во время боев за Луганскую Народную Республику его экипаж вступил в неравный бой с 5 танками противника и сумел подбить 4 из них. За проявленное мужество Исламову еще 4 танкистам присвоили звание Героя России посмертно. Коротко о погоде. В столице сейчас облачно, плюс 16.
0: Сегодня в программе «Область знаний». Куликовская битва. Рассказывает кандидат философских наук, доцент МГУ, методист Государственного исторического музея Даниил Аникин. «Область знаний». Слушайте в 11 утра на радио «Звезда». Реклама. Заботы о близких. В клинике 3Z в Москве лечение катаракты все включено. Мы продумали все для вашего комфорта. Запись по телефону 7-495-292-6805 или на 3z.ru. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста. УТЗ. Лицензия номер L-041-001-1026-005-891-65 от 3.02.2022. Телефон для размещения рекламы 645-92-89. Код Москвы 495.
3: Утро на радио «Звезда».
4: В ближайшие 10 минут мы расскажем. День Победы в Куликовской битве. Почему историки спорят, где именно произошло сражение? На Байкальском Ольхоне выявили магнитную аномалию. С чем она связана? 110 лет со дня рождения Зиновия Герда. Каким героем он подарил свой бархатный тембр? – 21 сентября в России отмечается День воинской славы в честь победы в Куликовской битве. Именно в этот день по новому стилю в 1380 году русская армия во главе с великим князем Дмитрием Донским одолела монголо-татарское войско. Что мы знаем об этом событии и о чем до сих пор спорят историки? Ким Андреев продолжит.
5: А было всех выше 400 тысяч конной и пешей рати. Вот так никоновская летопись XVI века описывает число воевавших с обеих сторон в знаменитой Куликовской битве. Но, скорее всего, эта цифра сильно преувеличена. Более поздние источники называют от 100 до 200 тысяч суммарно со стороны Мамая и Дмитрия Донского. А современные историки склоняются к еще менее масштабным показателям, говорит Антон Горский, доктор исторических наук, заместитель директора Института российской истории.
6: Конечно, численность была не такой значительной. Какой именно, точно сказать нельзя, но исследователи там, исходя из разных как бы данных, пытаются цифры вывести, тем не менее расхождение довольно значительное. От 60 тысяч до 30-40 с каждой стороны. Так что тут сказать достаточно сложно.
5: Пролить свет на реальное число участников Куликовской битвы могли бы археологические раскопки на месте сражения, но и тут неудача. За 7 веков после исторического события ни братских захоронений, ни мечей, ни кольчуг, ни щитов так и не обнаружили. Да и вообще, на место битвы указывает лишь одна строчка из новгородской летописи середины 15 века. «И бету поле чисто на усть реки Непрядвы». И поначалу слово «усть» понимали как «устье», то есть место, где Непрядва впадает в Дон. Но как на таком небольшом участке разместились две армии даже по 10 тысяч человек – вопрос, продолжает Антон Горский.
6: Но есть действительно точка зрения, что под устьем здесь надо иметь в виду исток Непрядвы. Действительно, в древнерусском языке устьем мог обозначаться исток, а не только место впадения реки. Ну и там тоже возникают при этой трактовке свои вопросы, потому что местоположение засадного полка все-таки определяется в источниках как верх по Дону, а устье Непрядвы достаточно отдаление от Дона.
5: Иной позиции придерживается Андрей Наумов, заместитель директора по науке Государственного военно-исторического и природного музея-заповедника Куликово поле. Он, например, убежден, что устье Непрядвы, а это поле шириной примерно в 2 километра и в длину не больше одного, всем участникам битвы точно бы хватило места.
7: А зачем оно было большим? Вы понимаете, что и Орда, и русские – это были конные дружины, понимаете? Это не были пешцы. Это были конные, сказать, отряды, которые, сказать, сражались на встречных курсах. Там было 3 стадии боя. Но это я уж не буду там в тонкости влезать, грубо говоря. Но в любом случае, вы понимаете, что при тех масштабах битвы там не нужны были большие поля. Более того, специально русские воеводы выбрали место сражения, где ордынцы не могли обойти их и, собственно говоря, сделать окружение.
5: Еще один частый исторический миф. Куликовская битва стала окончанием борьбы с монголо-татарами. В реальности это было лишь начало сопротивления. Тем более через 2 года после этого сражения Москва снова склонилась перед ордой Тохтамыша. Но уже на других условиях. Отныне Великое княжение закрепили за родом московских князей. И впоследствии это станет одной из главных скреп для воссоединения всего государства российского. Ким Андреев, Светлана Яковлева, Радио «Звезда».
4: Кроме знаменитых картин Кипренского и Авилова, описавших события Куликовской битвы, есть и знаменитое высказывание Льва Гумилева. «На Куликово поле пришли москвичи, серпуховчане, ростовчане, смоляне, муромляне, а ушли с него русские люди».
3: Утро на Радио «Звезда».
4: Российские ученые обнаружили на острове Ольхон на Байкале высокоинтенсивную магнитную аномалию. Она находится в районе Байкальской рифтовой зоны. Ее происхождение еще предстоит установить. А где еще на Земле есть такие места? Что они собой представляют и что там происходит со стрелками часов и другими приборами? Рассказывает кандидат геолого-минералогических наук, геолог-геофизик Анатолий Тюрин.
8: они связаны прежде всего с наличием в земной коре магнетита. Это минерал железа, он обладает магнитными свойствами, и они фиксируются при его образовании. Попросту говоря, в него записывается геомагнитное поле Земли. Минерал, грубо говоря, он является магнитным. Аномалии такие имеются, связанные с магнетитом. Это самая известная Курская магнитная аномалия. Связана с тем, что на небольшой глубине первые десятки метров залегают руды железа, которые в основном представлены магнетитом. И второе аномалия в земной коре – это есть осадочные отложения, под ними фундамент, сложенный кристаллическими породами. Часть из них содержит гематит, и это тоже выделяется как геомагнитные аномалии.
9: Как-то на наручных, например, часах стрелки себя странно ведут?
8: На время никак не влияет, на часы тоже, а на компас влияет. В Курской магнитной аномалии стрелка компаса показывает не на северный магнитный полюс, а от него отклоняется.
4: Ученые предполагают, что обнаруженная на Байкале магнитная аномалия может быть связана с глубинным строением Земли, так как в геологическом смысле это озеро – трещина в земной коре.
3: Утро на радио «Звезда».
4: Сегодня исполняется 110 лет со дня рождения актера Зиновия Гертта. Народный артист СССР запомнился не только замечательными ролями в кино, но также игрой в театре и узнаваемым тембром. Озвучивал, пел, дарил голос персонажам мультфильмов. О феномене гердовского баритона расскажет Максим Петренко.
10: Добрый вечер, друзья. Здравствуйте. Ну, с кто я такой, говорить не приходится. На концертах вы бывали. Стоит только взглянуть на меня, и чуткий зритель сразу скажет: да, это он, это конферансье. Я действительно конферансье.
11: Это фрагмент спектакля «Необыкновенный концерт» Центрального театра «Кукол». Зиновий Гертт в роли конферансье Апломбова. Он сыграл ее более 3000 раз, виртуозно, и каждый раз стремился делать по-особенному. Обязательно что-то менял, признавался потом сам артист. И театральная публика его так полюбила, что часто шла именно на Гертта. Конферансье не только соединяет номера, но и общается со зрителями, и для такой деятельности нужен особый талант, отмечает Евгений Ухов, редактор портала film.ru.
12: Это и разговорная речь, знание материала, это и возможность беседовать с людьми на какие-то актуальные темы, насколько это позволяет цензура, общество. Зиновий Гертт обладал определенным мастерством находить вот эту грань общения между артистом и публикой. Апломбов получился действительно великолепный персонаж, который вобрал в себя множество разных черт, лучшее проявление характера от конференции тех лет и, может быть, немножко раньше еще российских времен. И в то же время это был комический персонаж, который все это возводил в определенную гротескную степень. Даже сам его внешний вид был такой вызывающе артистичный.
11: В кукольный театр Зиновий Гертт попал после Великой Отечественной, где был тяжело ранен. Хромал и думал, что это скроет от зрителя ширма. Но она не должна была и не смогла скрыть талант Гертта. Будут и роли в кино, и изумительная работа голосом за кадром на Мосфильме. Он озвучивал Питера Атула, Ричарда Харриса и великого итальянского комика Тато в картине «Полицейские и воры».
13: Что я только не делал. Я натравил на него собаку. Я так бежал стрелой, но он от меня не отставал и гнался за мной со своим животом. Представляешь?
11: Почти сотни работ в игровом и документальном кино. О гертовском баритоне, актер театра и кино, актер дубляжа Алексей Мясников.
14: У великого Зиновия Гертта, кажется, вот его черта, вот эта интеллигентность какая-то природная в ее голосе. Ты когда какой-то фильм смотришь, или он за кадром где-то, сразу узнаешь, что это Гертт. Неподражаемая интонация и харизма.
11: Зиновий Гертт подарил свой голос главному герою.

0: примером этого жанра.
1: Известно в мире нашем есть чудесные явления, в морях же их не перечесть, достойных удивления.
0: Максим Петренко, Сергей Жуков, «Радиозвезда».
2: Известна любовь Зиновия Герда к поэзии. Специальных программ со стихами он не готовил, но в одном из интервью как-то сказал: «Стихотворений я знаю тысячи». Вот таким сегодня было утро на «Радио Звезда». Завтра будет новое. С 7 до 11. Через 15 минут эфир продолжит очередной выпуск лекции «Область знаний». Хорошего дня!
3: Вы слушаете «Радио Звезда». Новости.
4: 10:45 в Москве. Главное к этой минуте. «Единая Россия» побеждает на выборах в Госдуму. По результатам обработки более 95% протоколов партия набирает почти 58%. На втором месте Коммунистическая партия Российской Федерации. Следом идет Либерально-демократическая партия, затем партия «Новые люди». «Справедливая Россия» по предварительным данным опустилась ниже 5% барьера. В Москве 266 детей, у которых первые годы жизни выявили нарушение развития, к 3 годам достигли возрастной нормы. Они завершили сопровождение в рамках межведомственного проекта «Ранняя помощь». Об этом сообщила заместитель мэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова. Проект рассчитан на детей, которые относятся к группе риска с первых дней жизни. В первой половине года в России заметно выросли закупки Wi-Fi оборудования. Их объем увеличился примерно на четверть и превысил 4,5 миллиарда рублей. Заказчики все чаще выбирают российскую технику из реестра Министерства промышленности и торговли, а производители переходят от небольших партий к более массовому выпуску. Летом парк московского метрополитена пополнили 80 вагонов серии «Москва-2026». Об этом сообщает Департамент транспорта. Согласно стратегии развития транспорта, к 30-му году этот показатель превысит 90%. Больше новостей на «Радио Звезда» слушайте менее чем через 15 минут.
5: Если только заскучаю, если только загрущу, вот билет, а вот гитара, я к друзьям опять лечу. Слава Богу, мы богаты на хороших, на людей. Я спою родным ребятам.

0: Радио «Звезда».
1: Очень важные вопросы.
2: Как выбрать качественный мед? На что обращать внимание при покупке?
3: Отвечает пчеловод, владелец собственной пасеки Антон Лундин.
4: Желательно покупать мед не в сетевых магазинах, а на рынках или ярмарках. Там у вас всегда есть больший шанс встретить настоящего пчеловода. Желательно смотреть, сколько сортов меда продается на прилавке. Обычно у нормального пчеловода не более 5 сортов меда за весь сезон, который он может получить со своей медоносной базой. Если сортов меда больше 20, то, скорее всего, это уже люди, которые мало имеют общего к пчеловодству. Также обращаю внимание, чтобы были только натуральные сорта меда и не было таких сортов, как шмелиный мед, подснежниковый мед, какой-нибудь еще необычный мед, фисташковый мед и прочее, и прочее. К таким прилавкам лучше не подходить, потому что там настоящего меда вы, скорее всего, не встретите. Также могу посоветовать вам, если у вас есть возможность выезда за город, или, может быть, у вас есть деревня или дача, поискать настоящих пчеловодов на сельской местности. Если вдруг такого человека вы найдете, вы всегда можете с ним разговориться, спросить, как он держит пчел, какие сорта меда у него есть, можно ли у него купить мед свежего урожая. Напомню, что свежий мед обычно пчеловоды откачивают 14 августа. Вот это медовый спас. И желательно, конечно, чтобы у вас был свой пчеловод на всю вашу жизнь, как семейный врач, которому вы будете доверять и у которого вы будете каждый год покупать настоящий натуральный целебный мед.
1: Очень важные вопросы. Записки врача.
5: Есть ли универсальный признак для определения ядовитых грибов? Ответ на этот вопрос, к сожалению, отрицательный. Нет никакого четкого, единственного признака, по которому можно отделить настоящий гриб от ядовитого.
1: Алексей Водовозов, врач, научный журналист, подполковник медицинской службы запаса.
5: Это связано не только со сложностью определения видовой принадлежности. Иногда с этой задачей с трудом справляются даже специалисты. Проблема в том, что даже 100% съедобный гриб, выросший в неправильном месте, может стать токсичным. Собрав плодовое тело из почвы, либо соли тяжелых металлов, либо опасную органику, либо и то, и другое. Именно поэтому необходимо тщательно изучать окрестности, в которых планируется тихая охота. Нет ли там заправочной станции, железнодорожной станции, оживленного шоссе, склада горюче-смазочных материалов и тому подобного. Любое сомнение трактуется не в пользу гриба. Да, среди представителей даже семейства мухоморов есть и премиальные съедобные грибы, но нужен опыт их определения и использования в пищу. Поэтому лучше считать все похожее на мухомор несъедобным. Независимо от того, какого цвета у него шляпка – желтая, оранжевая, красная или серая – наличие характерных белых образований на шляпке – повод обойти гриб стороной. Еще один коварный гриб – галерина окаймленная. Если бледную поганку все более-менее выучили, то с ее не менее опасной родственницей беда – мало кто ее знает. Чаще всего галерину путают с опятами. Что не мудрено, она не только на них похожа, они еще и на одном пне расти могут. Рядышком. Отличить можно по отпечатку спор, ударив нижней стороной шляпки по рукаву. Если на нем остался белый отпечаток, скорее всего, это опенок. А если коричнево-ржавый, то с высокой вероятностью галерина. Ложные лисички от настоящих тоже отличить можно. Ножки съедобных грибов более толстые и часто полые. Несъедобных – тонкие и однородные. Можно воспользоваться и отпечатком спор. У ложных лисичек он будет белый, у настоящих – желтый. На разломе съедобный гриб слегка покраснеет, несъедобный вариант лисички останется того же цвета. Конечно, все это нужно изучать на практике. Поначалу ходить в лес с людьми, которые знают грибы и собирают их не первый год. Лучше разделять между собой однозначно съедобные грибы и сомнительные, которые потом можно показать более опытному грибнику. В случае чего, без сожаления, оставляйте это в лесу. Здоровье дороже.
1: Алексей Водовозов. Записки врача.
6: Реклама. Многие давно ставшие привычными слова –
0: сейчас обретают для нас свой истинный смысл и свою истинную ценность. Пришло время дать ответ на вопрос: а что ты можешь сделать для своей родины? Присоединяйся к своим. Служба по контракту .рф. Ты думаешь о родине, родина думает о тебе. Для детей участников СВО государство выделяет бюджетные места для обучения в лучших вузах страны. Подробности на сайте объясняем.рф. Телефон горячей линии 117.
6: Телефон для размещения рекламы 645-92-89. Код Москвы 495.

0: Вы слушаете радио «Звезда». Новости.
1: 11 часов в Москве, в студии Андрей Богданов. Здравствуйте. «Единая Россия» побеждает на выборах в Госдуму. По результатам обработки более 95% протоколов партия набирает свыше около 58%. На втором месте Коммунистическая партия Российской Федерации, следом идет Либерально-демократическая партия, затем Объединение «Новые люди». «Справедливая Россия», по предварительным данным, не преодолевает 5-процентный барьер. Тем временем Китай поздравил Россию с успешным проведением выборов в Верхнюю палату парламента. В Министерстве иностранных дел КНР отметили, что голосование является важным событием в политической жизни России, и его результаты отражают волю российского народа. Сотрудники ФСБ задержали жителя Донецка. Он в интернете установил контакт с представителями службы безопасности Украины. По заданию кураторов, злоумышленник изъял из тайника взрывчатое вещество, предназначенное для теракта. Кроме того, с помощью беспилотника он получил самодельное взрывное устройство для дистанционного подрыва. Этими боеприпасами преступник снарядил личный автомобиль, который должен был разместить рядом с одним из избирательных участков региона и взорвать его во время массового скопления людей в период голосования. Группировка войск «Центр» теснит украинских боевиков в Дружковке и продвигается вглубь Доброполья. Наступление удалось развить после освобождения населенного пункта «Золотой колодезь». Это важный логистический хаб, через который проходят дороги, по которым противник мог бы перебрасывать подкрепления и боеприпасы. Связист штурмового взвода Константин Савченко рассказал, как украинские формирования помогли освободить этот населенный пункт в Донецкой Народной Республике.
2: По радиоперехватам проходили такие слова, что мимо меня прошли там два русских штурмовика. То есть, соответственно, делали выводы и устанавливали местоположение, например, этого противника. Ну и в дальнейшем было зачищено.
1: Добавим, при наступлении российской армии наемники бросили позиции. Наши бойцы находили в поселке шевроны с американским флагом. В Золотом колодезе противник потерял несколько сотен боевиков. 11 стран Евросоюза призывают приостановить принятие новых законов объединения на год. Об этом сообщает издание «Политика», ссылаясь на документ. Под обращением подписались Австрия, Германия, Италия, Польша, Дания, Чехия, Словакия, Словения, Литва, Португалия и Венгрия. Отмечается, что вносить новые законодательные предложения невозможно, так как существующие правила не были полностью реализованы, заявил австрийский министр по делам Европы Клаудио Бауэр. Подписанты также предлагают, чтобы все новые нормативные акты проходили проверку каждые 5 лет. По их мнению, Брюссель должен посвятить целый год инвентаризации действующих законов и реализации уже принятых норм. Коротко о погоде. В столице сейчас облачно, плюс 17.
0: Автонавигатор.
1: Несколько набережных и улиц столицы будут перекрыты с 25 по 27 сентября. Это связано с проведением московского марафона, сообщается на сайте мэра и правительства города. Отмечается, что основные ограничения запланированы на 26 сентября. Теперь о заторах. Информация предоставлена порталом Яндекс.Карты. К этой минуте обстановка на дорогах оценивается в 3 балла. Больше всего времени потерять можно на Егорьевском шоссе. От железнодорожной эстакады до Рязанского шоссе время в пути составит 20 минут. Затор на четверть часа на шоссе энтузиастов от улицы Уткина до Авиамоторной. Около 15 минут составит потери по времени на Старокаширском шоссе от поста госавтоинспекции до поворота на горке Ленинске. Андрей Богданов, служба информации медиагруппы «Звезда».
0: Область знаний. Лекции на радио «Звезда». История, культура, тайны Земли и Вселенной, технологии и медицина.
3: Сложно.
0: О сложном мы расскажем так, чтобы нас понял каждый. Область знаний. Слушайте через несколько минут на радио «Звезда».

0: «Радиозвезда».
1: Сегодня день победы русских войск в Куликовской битве.
2: Программа предназначена для лиц старше 18 лет. Область знаний. Лекция на радио «Звезда».
3: Куликовская битва. Рассказывает кандидат философских наук, доцент МГУ, методист Государственного исторического музея Даниил Аникин.
2: Область знаний.
4: Сегодня мы говорим с вами про одну из наиболее значимых дат военной истории России, которая осталась в народной памяти, или, можно сказать, в памяти государства российского под названием «Куликовская битва». Как мы сейчас чуть дальше увидим, не все так просто с этим названием. Далеко не сразу оно появилось, но, тем не менее, оно устоялось, оно, можно сказать, является уже постоянно используемым, и в этом качестве мы его и будем применять в нашей сегодняшней лекции. Дело в том, что сама по себе битва, о которой пойдет речь, которая произошла, ну, по старому стилю, 8 сентября 1380 года, это битва, которая не зря относится к дням воинской славы России. Это битва, в ходе которой было разгромлено татаро-монгольское войско во главе с ханом Мамаем, и русские войска во главе с московским князем Дмитрием Ивановичем, который чуть позже получил прозвище Донской как раз за эту самую битву, вот они вернулись домой, и в этом как раз их возвращение заключается очень важное событие для истории российской государственности. Как отметил наш современник, философ, историк Лев Гумилев, на Куликово поле выходили ярославцы, нижегородцы, москвичи, а ушли оттуда русские. То есть, несмотря на то, что преодолеть татаро-монгольское иго, прекратить татаро-монгольское иго этой битвы не удалось, но вот то значение, которое она имела для поднятия народного духа, для всплеска патриотизма, трудно переоценить. Поэтому неудивительно, что уже в ближайшие годы, после того, как эта битва произошла, а именно на рубеже 14-15 веков, появляется первое произведение, которое должно было эту битву увековечить. Оно осталось в истории под названием «Задонщина». И это очень характерное название, потому что, если мы посмотрим на источники того времени, мы нигде с вами не увидим такое словосочетание, как «Куликовская битва». Там будет сказано, что битва на Дону, собственно, в силу чего и Дмитрий получил прозвище Донской, или битва в устье Непрядвы и Дона. То есть, в любом случае, указываются такие координаты, больше связанные с реками. И это породило впоследствии большую проблему, связанную с определением точного места, где эта битва произошла. Так или иначе, вот название «Задонщина» указывает, что битва произошла за Доном, произошла на той территории, которая считалась степью, которая была чужой для русских княжеств, для русских воинов. И тем показательнее было, что в этой битве русские войска одержали такую убедительную победу. А на протяжении 15 века эта мысль, эта идея, воспоминания об этой битве, они постепенно трансформировались и, как обычно бывает в случае трансформации, существенно мифологизировались. Появлялись новые произведения, например, «Сказание о моем побоище», где добавляются целый ряд колоритных эпизодов, которые нам сейчас известны, ну, воспринимаются, по крайней мере, как достоверные. Это и про битву Пересвета с Челубеем, это, еще раз подчеркну, событие, которое не зафиксировано ни в летописи, ни в Задонщине. Это событие, которое зафиксировано спустя несколько десятилетий после того, как эта битва произошла. Поэтому говорить о том, насколько оно исторично, ну, здесь вот историки спорят. Ну, хотя бы потому, что Пересветовы, как такой дворянский род на Руси существовал, явно некий Пересвет основоположником, родоначальником этого рода был. Насколько такое событие имело место в действительности, вот здесь у нас никаких достоверных подтверждений нет. Но так или иначе, на протяжении 15 века, пока Русь окончательно не освобождается от татаро-монгольского ига, постепенное расширение представлений, постоянное увеличение каких-то образов, связанных с этой битвой, происходит. И неудивительно, что наиболее яркими образами увековечивания памяти о Донском сражении, употреблю термин 15 века, являются различные церковные традиции, церковные ритуалы.
3: Куликовская битва.
2: Область знаний.
4: Что имеется в виду? Приблизительно в это время на Руси фиксируется появление такой иконы, которая называется «Донская икона Божьей Матери». Понятно, что чуть позже возникшая легенда напрямую связывает эту икону с событиями 1380 года, указывая, что будто бы Дмитрий Донской получил ее от казаков, которых он посетил. Ну, естественно, это все гораздо более уже поздние домыслы, когда и казаки появились, и такая встреча, в принципе, ее можно было предполагать. В реальности, конечно, это достаточно поздняя интерпретация. Но, что интересно, в 1591 году, во время очередного нашествия крымских татар на Русь, так называемое нашествие Козы-Гирея, как считается, Донская икона Божьей Матери спасла Москву, смогла сохранить ее от очередного разорения, и в честь этого события был поставлен Донской монастырь как один из наиболее значимых, уважаемых в дореволюционной России. И именно там Донская икона Божьей Матери и хранилась. Забегая чуть-чуть вперед, можно сказать, что с этим связан еще и такой любопытный факт, что когда в годы Великой Отечественной войны мимо этого события мы точно пройти не можем, о какой битве бы ни говорили, на деньги, на пожертвования верующих была создана танковая колонна, получившая название «Дмитрий Донской». И несколько сохранившихся танков из этой колонны, они сейчас выставлены именно у стен Донского монастыря, символизируя тем самым, ну, такую вот линию преемственности, да. Донская икона Божьей Матери, которая напоминает о битве на Дону, Донской монастырь, который напоминает о спасении от крымских татар в конце XVI века, и танки из колонны Дмитрия Донской, которые напоминают о том, каким образом это имя оказалось причастно и к событиям середины XX века. Вот такая преемственность здесь выстраивается. Но есть и еще одна интересная история, связанная именно с такими церковными традициями, и она связана с тем, что в Москве есть такой район, называется Кулишки или Кулички, откуда известная поговорка про «у черта на куличках», как символ того, что где-то далеко, в отдалении непонятно где. И самое любопытное, что там была расположена церковь, церковь всех святых, которая в народной традиции, которая, по крайней мере, фиксируется в XVIII веке, имеет непосредственное отношение к Куликовской битве. Ну, понятно, что здесь прямым таким отождествлением является просто созвучие, да, Кулишки или Кулички и Куликовская битва. И поскольку такое созвучие есть, возникло даже предположение, гипотеза, ну, если можно так говорить о неком народном восприятии, что это все было не зря, и это означает, что в этой церкви всех святых, которая действительно является одной из древнейших московских церквей, когда-то как раз были положены бойцы, погибшие в Куликовской битве. То есть такая вот отсылка, которая указывает, что, ну, вот какая-то связь здесь явно была. Честно говоря, более правдоподобное объяснение, но более простое, связано с тем, что Кулишки – это такая болотистая, затопленная местность, поэтому такой район или такой регион мог располагаться где угодно на территории Руси, и для этого не обязательно было связывать его с Куликовской битвой. Но из этого созвучия проистекают не просто какие-то заблуждения, которые могут быть достаточно интересны или даже забавны, иногда это превращается, ну, уже в настоящие какие-то мифы или фальсификации. По крайней мере, представители такого современного направления, как новая хронология, Фоменко, Носовский, делают вполне очевидный для них, по крайней мере, вывод, что раз такое созвучие имеет место, значит, Куликовская битва и была на месте этих самых Кулишек или Куличек. И никуда, ни в какую степь для этого ходить не пришлось. Ну, и дальше выстраивается совершенно иная концепция и истории, и восприятие прошлого, которое оказывается очень сильно отдаленным от того, что известно нам на основании исследований историков. Но если в 15, 16, 17 веках вот все основные отсылки к этой битве, они сохранялись в такой религиозной традиции, то есть мы знаем из различных церковных синодиков, которые посвящены были поминовению погибших на защите Отечества, что там упоминались и герои, погибшие в Куликовской битве, то в 18 веке в условиях секуляризации, то есть обмерщения русской культуры, русской государства, естественно, появляются новые образы, новые символы, и они, как ни странно, оказываются связаны с определенной политической борьбой. Дело в том, что одним из видных таких сановников, чиновников в эпоху Анны Иоанновны, эпоху дворцовых переворотов, был Артемий Петрович Волынский, такой вельможа, представитель знатного рода, который вел свое происхождение от Дмитрия Боброка-Волынского, который по преданию был как раз военачальником засадного полка во время Куликовской битвы.
2: Область знаний.
0: «Благие дела» – совместный проект телерадиокомпании «Звезда» и благотворительного фонда помощи детям World Vita.
5: Четырехлетняя Маша очень хорошо рисует. Неудивительно, что родители собираются отдать ее в художественную школу. Но сначала малышке нужно победить иммунодефицит. Из-за болезни любая, даже самая легкая инфекция способна обернуться серьезными последствиями. В таких случаях помогает лишь пересадка костного мозга. Первая попытка, к сожалению, оказалась неудачной. Организм Маши не принял донорские клетки. И на этом проблемы не закончились. Процедура нарушила работу сосудистой системы. Появились тромбы, которые мешают кровотоку. Каждую минуту жизнь девочки находится под угрозой. Исправить ситуацию под силу специальному препарату. Его стоимость превышает 1 миллион рублей. Вместе мы сможем помочь. Прямо сейчас отправьте смс-сообщение с любой суммой на короткий номер 3333. И деньги поступят на счет благотворительного фонда помощи детям World Vita для Банниковой Марии. Вместе мы справимся.
0: «Благие дела» – совместный проект телерадиокомпании «Звезда» и благотворительного фонда помощи детям World Vita.
6: Реклама.
7: С 24 по 26 сентября пройдет 12-й Санкт-Петербургский международный форум объединенных культур. Ведущие деятели культуры, представители власти, бизнеса и экспертного сообщества обсудят сохранение культурного наследия и развитие кино, театра, музыки, музеев и медиакультуры. Главная тема форума – объединенные культуры, общие ценности. Организатор – фонд Росконгресс, 6+.
6: Телефон для размещения рекламы 645-92-89, код Москвы 495.
2: Радиозвезда. Программа предназначена для лиц старше 18 лет. Область знаний. Лекция на Радиозвезда.
3: Куликовская битва. Рассказывает кандидат философских наук, доцент МГУ, методист Государственного исторического музея Даниил Аникин.
2: Область знаний.
4: И в ходе, так сказать, уже придворной борьбы, в ходе столкновения с Бероном и его сторонниками, Волынский эту, можно сказать, карту, национальную, патриотическую карту, начал усиленно разыгрывать. Ему это, можно сказать, сразу не очень помогло, он был казнен в 1740 году, но, по крайней мере, вот эта вот актуализация представлений о 14 веке, актуализация представлений о Донской битве и ее значение для дальнейшей истории России, она уже произошла. Поэтому неудивительно, что когда уже в начале 19 века Николай Михайлович Карамзин пишет свою историю государства российского, для него эта битва, и здесь мы как раз наблюдаем, что он использует уже для нее такое общепринятое сейчас обозначение, как Куликовская битва, она превращается в одно из ключевых сражений вообще русской истории. Сражение, которому он приписывает очень важное значение, судьбоносные вехи в борьбе с татаро-монгольским игом. не было бы Куликовской битвы, не было бы 100 лет спустя и победоносного восстания на реке Угре и освобождения от монгольского владычества. Вот эту вот концепцию, вот эту вот идею провозглашает как раз Карамзин и тем самым задает вполне очевидное направление поиска. Если нам уже известна эта битва, и у нас уже есть представление о том, что эта битва является одной из важнейших в истории, нам необходимо как минимум определиться с тем местом, где она происходила. И здесь на помощь приходит его величество Случий, как часто в истории бывает, а именно, что один достаточно обеспеченный помещик, как раз первой половины XIX века, которого звали Степан Нечаев, в молодости успел побывать членом Союза Благоденствия, одного из декабристских обществ, к счастью, не был привлечен никакой ответственности, но предпочел сосредоточиться не на политической, а на, скажем так, общественной активности, которую сейчас бы, наверное, назвали как волонтерской деятельностью. Благо, у него имелись для этого все материальные основания, поскольку он был помещиком, и так уж получилось, что именно на территории его поместья располагалось то самое поле, которое он считал, что оно идеально подходит на описание места Куликовской битвы. Так уж получилось, что такое совпадение действительно удалось, и те находки, которые там изредка делались, я подчеркиваю, изредка, потому что, я думаю, вы понимаете, для XIV века любой кусочек железа – это крайне ценные вещи, поэтому оставлять на поле добровольно ни кольчуги, ни мечи никто не собирался. Так вот, какие-то отдельные кусочки кольчуг, отдельные нательные крестики, которые удавалось найти – все приносились помещику, и дальше Нечаев уже из этого сделал небольшой такой домашний музей. И самое главное, он проявил очень много настойчивости, активности для того, чтобы идею о необходимости и государственного увековечивания памяти об этой битве донести до государственных чинов, в частности, до Николая I. Ему это удалось, и в 1850 году на предполагаемом месте этой битвы, на этом поле, которое Нечаев считал, что вот, судя по описаниям, что сошлись в битве десятки тысяч воинов с каждой стороны, где-то вот на этом громадном поле вот был поставлен как раз памятник, колонна, автором которой был Александр Павлович Брюлов, фамилия известная в русской культуре, один из братьев, может быть, более известного Карла Брюлова, известного своей картиной «Гибель Помпеи». Поскольку вот эта вот традиция, она закрепляется, то есть появляется уже место, где фиксируется место сражения. В 1880 году там даже проходит торжественное мероприятие, торжественный парад, приуроченный к 500-летию со дня битвы. А в самом начале 20 века появляется еще одно важное строение, которое соотносится с одним важным элементом вот этой вот легенды о Куликовской битве, а именно появляется церковь Сергия Радонежского. Напомню, что в произведениях так называемого Куликовского цикла упоминается такой важный эпизод, что Дмитрия на бой с монгол-татарами благословил именно Сергий Радонежский. Это, опять-таки, достаточно позднее, имеется в виду 15 века, такая инновация, дополнение к этому сюжету, но, тем не менее, в начале 20 века это превращается уже в общеизвестное, общепринятое место, поэтому церковь, посвященная Сергию, естественно, там возникает, буквально за несколько лет до революции.
8: Куликовская битва.
2: Область знаний.
4: Как мы знаем, после революции некоторое время, почти два десятилетия, особого внимания древней русской истории не уделялось. То есть там возвращение к этому происходит только в 30-е годы. С образов тех князей, тех правителей, которые считались прежде всего полководцами, неудивительно, что и интерес к Дмитрию Донскому тоже начинает проявляться во время войны. И появляется, собственно, танковая колонна, как я уже говорил, посвященная Дмитрию Донскому. Это означает, что Дмитрий воспринимается уже не, прошу прощения, какой-то феодал, который угнетал своих крестьян, а прежде всего защитник Родины. Очень показательно, что как раз в годы войны появляется и несколько картин, которые в разных аспектах показывают события, происходившие во время Куликовской битвы. Я имею в виду очень известные картины Александра Бубнова «Утро на Куликовом поле», которое показывает, собственно, воинов, которые в ожидании врага выстроились. Еще, наверное, более известный сюжет, картина Михаила Вавилова «Поединок Пересвета с Челубеем», да, где встречаются два богатыря, и русский богатырь одерживает победу. Напоминаю, что все это картины 43-го года, год Великого Перелома, когда важность вот этого преодоления, перехвата, можно сказать, военной повестки, да, оказывается на переднем плане, и здесь вот эта Куликовская битва прекрасно вписывается, прекрасно соответствует ожиданиям и, можно сказать, предпочтениям этой эпохи, этого времени. В 1980 году, 600 лет со времени Куликовской битвы, естественно, встает вопрос о праздновании юбилея, и здесь, что самое, наверное, интересное, инициатором или, по крайней мере, вдохновителем этого юбилея оказывается достаточно одиозная фигура в советской истории, главный идеолог Советского Союза Михаил Андреевич Суслов, который выступает как раз за то, что такой юбилей необходимо отметить, что необходимо подчеркнуть важность этого события и, соответственно, преемственность современной и древней русской истории. Ну и, конечно, подготовка к этому юбилею, она инициирует очень интересные дискуссии между историками. Прежде всего, опять-таки, возвращается дискуссия по поводу места битвы. Появляется даже достаточно интересная гипотеза о том, что битва имела место не на правобережье, как до этого считалось, а на левобережье. В итоге эта гипотеза была опровергнута, но, как и положено в исторической науке, у любой гипотезы есть большой плюс. Она заставляет всех ее, как сторонников, так и противников, искать аргументы. В итоге аргументов больше нашлось в сторону более традиционной концепции, но попутно современные методы исследования позволили выявить тот ландшафт, который существовал на предполагаемом месте битвы в XIV веке. То есть были проанализированы остатки древесной пыльцы, и выяснилось, что, в общем-то, большую часть этой территории занимали какие-то леса, небольшие, может быть, овраги, но так или иначе возникла совершенно потрясающая новость, да, то, что для никакого гигантского поля, где могли расположиться такое большое количество войск, не было, просто не было. То поле, которое удалось вот обнаружить и которое, как ни странно, прекрасно соотносится как раз с остатками железа, которые там находятся, остатками, это поле, которое занимает порядка 800 метров в ширину и 2 километра в длину. То есть на этом поле могут расположиться ну, несколько тысяч воинов одновременно. Из этого не нужно делать вывод, что эта битва абсолютно незначима. Наоборот, для того времени несколько тысяч воинов собрать, это необходимо действительно совершить гигантские логистические и административные усилия. И поэтому то, что Дмитрию Донскому это удалось, что он смог сберечь все эти войска, собрать их в единое целое и столкнуться и победить в этой битве, как раз показывает то значение, которое эта битва имела для дальнейшей русской истории. Поэтому неудивительно, что сейчас каждый желающий может отправиться на это поле, где расположен замечательный музей-заповедник Куликовская битва, открытый в 1996 году, и там насладиться, собственно, и теми экспонатами, которые найдены, и реконструкцией места битвы. Ну, а что касается символического значения, которое Куликовская битва приобрела в истории Руси, здесь я хочу напомнить, что на еще одном месте воинской славы России, на поле у деревни Прохоровка, расположен монумент, в котором сказано, что вот в истории России, там надпись на этом монументе, существовали три поля воинской славы. Собственно, Куликовская, Бородинская и Прохоровка. Вот эта вот связь, которая протягивается с XIV века до XX, а может быть, до XXI, показывает, что память о битве не исчезла, а это означает, что все новые и новые образы Куликовской битвы и ее героев будут продолжать появляться.
8: Рассказывал кандидат философских наук, доцент МГУ, методист Государственного исторического музея Даниил Аникин.
2: Область знаний.
9: Новые выпуски программы «Область знаний» слушайте завтра в это же время на «Радио Звезда», а также на канале «Радио Звезда» в Рутьюб и в нашей группе ВКонтакте.

«Радио Звезда» в национальном мессенджере «Макс». Подписывайтесь на канал, следите за обновлениями.

0: слушаете «Радио Звезда». Новости.
1: 11:30 в Москве, в студии Евгений Шматко. Здравствуйте. Окончательное подведение итогов выборов произойдет 25 сентября, заявила глава Центральной избирательной комиссии Элла Памфилова. В эти минуты ЦИК объявляет предварительные результаты голосования в Государственную Думу. «Единая Россия» побеждает на выборах по результатам обработки более 95% протоколов. Предварительно у партии будет 355 депутатских мест, заявила Памфилова. На втором месте Коммунистическая партия Российской Федерации, следом идет Либерально-демократическая партия, затем Объединение «Новые люди». «Справедливая Россия» по предварительным данным не преодолевает 5-процентный барьер, однако еще есть шанс его преодолеть, добавила Элла Памфилова. В Москве зафиксирована рекордная явка на выборах, заявил мэр столицы Сергей Собянин. По его словам, враг делал все возможное, чтобы сорвать выборы, но электоральные мероприятия прошли достойно.
2: Передаю привет нашим городам-побратимам, Луганску, Донецку. Я очень рад, что у них такие замечательные результаты, такая активность. Киевский режим сделал все возможное, чтобы сорвать выборы, изменить ситуацию политическую в стране. Особенно это касается Москвы, потому что последние два месяца десятки тысяч беспилотников были направлены на Москву, на Подмосковье, на наш регион. Противник был убежден, то он, конечно, достигнет своего результата. Но результат оказался прямо противоположным.
1: На фоне выборов за последние сутки Москва подверглась самой массированной атаке беспилотников, сообщал ранее Сергей Собянин. По его словам, на всех рубежах силы противовоздушной обороны отбили более 1600 вражеских беспилотников, из них 450 на подлете к столице. В Москве открылся медиафорум Организации информационных агентств стран Азии и Тихого океана. Владимир Путин направил участникам приветствие. В нем он отметил, что организация вносит значимый вклад в развитие журналистики и по праву считается одной из самых влиятельных региональных медиа-ассоциаций. Послание зачитал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. Президент выразил надежду, что встреча в столице будет способствовать консолидации медиа-сообщества на базе ценностей качественной и объективной журналистики. Организация создана в 1960 В 1961 году по инициативе ООН и ЮНЕСКО объединяет 41 информагентство из 33 государств. Мошенники от имени Федеральной налоговой службы начали предлагать россиянам получить предодобренный налоговый вычет, рассказали в платформе «Мышеловка Народного фронта». Его размер достигает 52 тысяч рублей. Для автоматического формирования декларации и перевода денег потенциальной жертве предлагают перейти на фальшивый сервис налоговой, где требуется оплатить пошлину якобы за обработку данных или ввести полные реквизиты карты, рассказали на платформе.
0: Премьера на радио «Звезда». Они восхищали людей своими талантами и свершениями, но порой шокировали своими же увлечениями и привычками. Программу о странностях и причудах исторических персонажей «Человек с изюминкой». Слушайте через несколько минут на радио «Звезда».

0: радио «Звезда». Человек с изюминкой. Константин Станиславский.
1: Часть биографии великого режиссера советские историки благоразумно опускали. Еще бы! До революции 17-го он был классовым врагом пролетариата. Семья Алексеевых, а настоящая фамилия Станиславского – Алексеев, владела в Москве золотоконительной фабрикой. Производили золотые и серебряные нити.
0: На первый взгляд.
1: Станиславский был статным мужчиной почти двухметрового роста. Осанка царственная, походка энергичная и глаза. Глаза выразительные, ясные, всегда глядели несколько свирепо из-под густых черных бровей. Неудивительно, что его побаивались.
0: Где изюминка?
1: Константин Сергеевич успешно возглавлял завод, оборудовал его по последнему слову техники. На Всемирной выставке в Париже в 1900 году за свою золотую нить получил гран-при. Золотом расшивали церковные облачения, военные мундиры, придворные костюмы. А когда мода на все это прошла, Константин Сергеевич построил еще два завода по производству кабелей и медных проводов. И распорядок. Днем Станиславский на производстве, вечером в театре, в котором, впрочем, у режиссера не всегда все шло гладко. Тогда, расстроенный, он уходил из театра, садился на извозчика и подолгу бесцельно колесил по Москве, развеивая досаду и печаль.
2: Господи, зачем мне нужно все это? Я купец, я богат, у меня фабрика. Зачем же я должен так мучиться?
1: Неудивительно, что человеку с таким опытом удалось создать и образцовый театр, самый технически оснащенный в России.
0: Константин Станиславский. Человек с изюминкой.
3: Ломоносов дошел до Москвы
4: Бартанцы
3: пешком.
4: Вообще сбрасывались.
3: Отравился от Ерема.
4: А викинги шлемы с рогами носили.
5: Аляск продали, а денег не заплатили.
6: А вот и нет. Исторические мифы и заблуждения.
7: Ты откуда такой загорелый?
8: На море был.
7: И я скоро в отпуск. Вернусь с загаром не хуже твоего. Ведь это всегда считалось модным.
6: А вот и нет.
9: В Древней Греции и Риме, напротив, ценилась светлая кожа. Она была признаком аристократии. Давала понять, что человек может позволить себе не работать целыми днями под открытым небом. Состоятельные граждане выбирали закрытую одежду и отдых в тени.
6: Исторические мифы и заблуждения.
9: В Европе схожее отношение к загару сохранялось до 19 века. Кожу тогда даже специально осветляли, правда, с риском для здоровья, из-за наличия в составе косметических средств свинца и ртути. Моду на 180 градусов развернула возможность путешествовать. В 20 веке в экзотические страны и на морские курорты стало легко доехать, долететь или доплыть на комфортабельных и скоростных транспортных средствах, не тратя недели и месяцы на дорогу. А когда Коко Шанель из путешествия привезла загар, он вмиг стал считаться стильным и теперь говорил о финансовых возможностях обладателя золотистой кожи.
10: Да, а с появлением соляриев и лететь-то никуда за загаром не нужно. Вот только сейчас подобные услуги уже менее популярны.
9: Сегодня в приоритете здоровье кожи. Врачи призывают пользоваться кремами, защищающими от воздействия ультрафиолета. И в целом некая обязательность загара уходит.
6: А вот и да.
11: Импровизация – это сиюминутное творчество.
0: Импровизация в кино и театре.
8: Новые исторические заметки. Слушайте сегодня в 3 часа дня на радио «Звезда».

этим летом. А впрочем, стоит ли об этом, ведь нет. Тогда о чем? О снах, о книгах. И черт меня попутал крикнуть привет. Как жизнь не то чтобы очень гладко, а в общем, знаешь,

0: радио «Звезда».
1: Кремль, Детинец, Цитадель, Кром, Острог. Названия менялись столетиями, но суть оставалась прежней. Мощное оборонительное укрепление с высокими стенами, башнями и бойницами. Когда-то они были главными защитниками в случае нападения врага. Сегодня это музей и едва ли не главное украшение многих российских городов. Не зря ведь говорят,
2: земля начинается с Кремля.
3: И повелел в 1528 году великий князь Василий III построить на правом берегу реки Осетр каменную крепость для защиты южных рубежей государства московского. И полтора века боевая мощь сей цитадели сдерживала натиск татар крымских, так ни разу им не покорившись. Зарайский Кремль.
1: Один из древнейших русских городов – Зарайск. Старше Москвы на один год. Он был основан в первой половине XII века. А вот о происхождении названия спорят до сих пор.
3: Жила тогда в тех местах княгиня русская по прозванию Евпраксия. Узнав о гибели в ставке Батыя мужа своего, князя Федора Юрьевича, и не желая идти в полон, выбросилась, или, как тогда говорили, заразилась она с малолетним сыном Иоанном из окна высокого терема.
1: Но есть и другие, менее трагические версии.
3: В народе сказывали, что заразами называли также отвесные кручи и обрывы. И действительно, крутой склон вдоль правого берега Осетра до сих пор называют заразой. Точно так же зовется непроходимый лес и даже место захоронения всех умерших от болезней. Где правда, где вымысел, кто знает. Но ведь крепость-то, сперва деревянную, нарекли все ж таки Зарайской. Земля начинается с Кремля.
1: Тула, Коломна. Этих крепостей было явно недостаточно для защиты южных рубежей страны. Вот и построили русские князья новую каменную цитадель недалеко от Москвы. Зарайский Кремль имеет в плане форму прямоугольника. Толщина стен 3 метра, высота 9. Главное оборонительное сооружение выложено из кирпича и облицовано с внешней стороны белым камнем. Во время строительства между кирпичами специально оставляли небольшое пространство, которое впоследствии заполняли мелкими речными камнями. Такая конструкция лучше всего выдерживала удары таранов, а позднее – пушечных ядер. Но и это еще не все. 7 мощных 12-гранных башен Кремля, словно немые стражники, охраняют все входы и выходы. Каждая башня получила свое название.
3: Северная башня – Никольская, южная – Спасская, западная – Богоявленская или же Егорьевская. А есть еще башня Караульная, Казенная или Пороховая, а также башня Наугольная у Кабака, то есть на углу, и Наугольная у Тайника. К слову, Никольская башня, она же парадная,

0: снабжена была специальной отводной стрельницей. Попробуй, враг, только подойди.
1: Триста лет назад Зарайский Кремль окружал еще и глубокий ров, впоследствии засыпанный. А все башни крепости имели по три яруса боя. Верхний, средний и подошвенный, он же нижний ярус, на уровне земли. На каждом ярусе стояли опытные пушкари. Одновременный огонь всех орудий встречал авангард противника, как только он начинал атаку. Кроме того, в одной из башен находился подземный проход, который позволял доставлять воду, восполняя ее запасы при длительной осаде. Защищал цитадель постоянный гарнизон. Так, в 1641 году он насчитывал 650 человек.
0: Зарайский Кремль. Город-крепость.
1: Татарские полчища нападали на него неоднократно, но им так и не удалось захватить цитадель. Кремль был взят лишь однажды, в смутное время, польско-литовскими войсками. Командовал ими полковник Александр Иосиф Лисовский, один из военачальников Лжедмитрия II. Все изменилось, когда неприятель покинул город, а в Зарайск назначили нового воеводу.
2: Слушайте меня, люди православные!
3: А ты кто ж таков будешь, мил человек? Чего народ баламутишь?
2: Я, князь Дмитрий Пожарский, собираю ополчение. Пойдем на Москву. Довольно супостатом в белокаменной хозяйничать.
4: Дело, говоришь, князь. Дождались, а я с тобой. И сыновья мою так уж войско поступят.
1: Когда воеводы со всех рязанских городов еще только-только собирали ополчение, первым подошел к Москве Дмитрий Пожарский с зарайским войском. Именно он начал освобождение государства российского от захватчиков.
0: А ведь поначалу не верили люди князю Пожарскому. Пытались склонить его присягнуть самозванцу, уже Дмитрию II. Однако воевода решительно отказался. Заявил народу всему, что знает только одного царя – Василия Шуйского, и своей присяге не изменит. Убедил. Зарайский Кремль.
1: Это один из самых маленьких по площади, чуть больше 2 гектаров, из всех русских кремлей – дошедших до нашего времени и единственный полностью сохранившийся Кремль в Подмосковье. В наши дни он считается объектом культурного наследия федерального значения. Сегодня в ансамбль Зарайского Кремля помимо основных 7 башен входят Никольский и Иоанно-Предтеченский соборы, памятник надгробия благоверным князьям Иоанну, Федору и Евпраксии, а также крестильный храм Серафима Саровского.
0: Ведь когда-то обитали тут первобытные охотники-собиратели. Это было 16 веков назад. Прошли годы, и в краях здешних построили сначала засечную черту, потом город и крепость могучую, которой стоять вечно.
1: Долгое время главной святыней Кремля была чудотворная икона Николы Зарайского. Отныне она является экспонатом Центрального музея древнерусской культуры и искусства Андрея Рублева в Москве. Но и в самом Зарайском Кремле есть очень много интересного. Сотни артефактов бережно хранятся сейчас в местном музее. Древнее оружие, монеты, изделия из стекла и бронзы, старинные украшения. Все то, что и подтверждает правильность поговорки.
0: Земля начинается с Кремля. Зарайский Кремль.
5: «Благие дела» – совместный проект телерадиокомпании «Звезда» и благотворительного фонда помощи детям «World Vita».
6: Каждое путешествие на поезде для Ильи настоящий праздник. Он первым забегает в вагон и устраивается у окна. Стоит колесам застучать, ребенок забывает про все на свете. Стирается из памяти и то, что вместе с мамой они опять едут в больницу. Мальчика ждут осмотры и долгая разлука с близкими. Из-за мутации в организме 4-летнего ребенка бесконтрольно возникают опухоли. 2 уже глубоко проросли в ткани руки и ноги, а 3-я давит на зрительный нерв. Илья мучается от боли, теряет возможность видеть. Удалять новообразование слишком опасно для жизни мальчика. И единственный способ остановить их развитие – таргетный препарат. Стоимость лечения превышает 3 миллиона рублей. Вместе мы сможем помочь. Прямо сейчас отправьте смс-сообщение с любой суммой на короткий номер 3333. И деньги поступят на счет благотворительного фонда помощи детям Волдвита для Жданова Ильи. Вместе мы справимся.
5: «Благие дела» – совместный проект телерадиокомпании «Звезда» и благотворительного фонда помощи детям World Vita.
7: Реклама.
8: Телеканал «Русский детектив» приглашает к участию в 7-й премии в области детективного и остросюжетного жанров литературы и кино «Русский детектив». Признанные мэтры жанра и начинающие авторы. От нас лучше не скрыться. Прием заявок до 30 сентября 2026 года. Подробности на сайте premia.rudetective.tv. Премия «Русский детектив». Присоединяйся к расследованию. 18+.
9: Телефон для размещения рекламы 645-92-89. Код Москвы 495.
10: Мичман Римский-Корсаков. Подпоручик Державин. Генерал-майор Пржевальский. Прапорщик Верещагин.
11: Ученые, путешественники, писатели и художники. Эти люди прославили Отечество и стали известными во всем мире. Но мало кто знает, что они были и военными, офицерами российской армии. Офицеры. Авангард российской науки и культуры. Слушайте сегодня в 16 часов на радио «Звезда».

0: слушаете «Радио Звезда». Новости.
1: Полдень в Москве. В студии Евгений Шматко. Здравствуйте. Явка избирателей на выборах депутатов Государственной Думы в России превысила 59%. Об этом заявила председатель Центральной избирательной комиссии России Элла Памфилова, озвучивая предварительные данные голосования. Памфилова также уточнила, что прошедшая избирательная кампания стала самой сложной за долгие годы.
2: Несмотря на все эти сложности, кампания прошла максимально чисто и спокойно. И я хочу поблагодарить за это все наши 10 партий, которые участвовали в выборах, которые проявили невероятную гражданскую ответственность, политическую мудрость. И при всех сохранении всех элементов конкурентности на первый план поставили для себя главное – обеспечение силы России, ее национальной безопасности.
1: «Единая Россия» предварительно набирает 58% голосов. Таким образом, на данный момент партия власти получит 355 мест в Государственной Думе. КПРФ – 40, ЛДПР – 25, «Новые люди» – 20, «Справедливая Россия» – 4, добавила Памфилова. Подорвать избирательный участок планировал житель Донецка по заданию украинских кураторов. Теракт пресекли, сообщили в Федеральной службе безопасности. Мужчина забрал из тайника 20 килограммов взрывчатых веществ, а через сброс с дрона получил еще и бомбу весом в 2 килограмма. Электронные взрыватели и плату для дистанционного управления. Агент Киева заложил бомбу в автомобиль, который хотел припарковать вблизи избирательного участка и подорвать, когда там будет много людей. Сделать это ему не удалось, мужчину задержали российские силовики, добавили в ведомстве. Вооруженные силы России нанесли удары по логистическим объектам и портам Украины, сообщили в Министерстве обороны. Так, в населенном пункте Счастливые Киевской области атакован объект, где хранилась и распределялась продукция военного назначения. Также в порту Одесса атакован сухогруз, который доставил грузы, предназначенные для обеспечения украинских боевиков. В морской гавани Измаил ударом подверглись объекты портовой инфраструктуры, используемые для хранения и продукции военного назначения. Также в море поражен корабль, доставлявший в порт Одесса грузы, предназначенные для обеспечения украинских формирований, информирует наше Министерство обороны. Российская криптоиндустрия начнет работать легально до конца года. Об этом сообщил первый зампред Центробанка Владимир Чистюхин на Московском финансовом форуме. По его словам, до конца октября должны принять 27 подзаконных актов к закону о криптовалютах. 7 из них первого ряда, 20 второго. Свои нормативные документы готовят и правительство, и Банк России. Чистюхин подчеркнул, что объем регулирования большой и значимый, но все акты планируют принять в срок, чтобы индустрия криптовалют заработала в правовом поле.
3: Уровень воды в реке Урал,
4: Центральный банк сохранил
3: на Крымском мосту.
4: Российские космонавты совершили Государственную Думу после проекта о возможном продлении.
0: Каждое утро все сообщают, что происходит. Радио «Звезда» разбирается, почему это произошло. Каждое утро с 7 до 11. В актуальной повестке мы находим историю, рассказываем ее, объясняем причины случившегося.
5: 1950 название города Пермь.
6: Ялодовский, Константин Симонов.
0: Утро на радио «Звезда». История страны, люди, наука и культура. Каждый час 6 репортажей, 4 выпуска новостей. Познавательные программы и рубрики. Все это «Утро на радио «Звезда». Пробуждает интерес и вооружает знаниями.

0: Программа, которую вы сейчас услышите, размещается в эфире «Радио Звезда» на правах рекламы.
1: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели! Сегодня у нас будет очень интересная и познавательная тема, которая касается многих. По статистике Минздрава, у 20,7 миллионов россиян есть болезни глаз, то есть у каждого седьмого жителя страны. 15 лет назад таких людей было в полтора раза меньше – 13,7 миллионов человек. Почему люди стремительно теряют зрение и как помочь его вернуть? Катаракта и глаукома. Что делать? Эти и многие другие вопросы обсудим с нашим постоянным гостем, экспертом Фаиной Борисовной Полазник. Добрый день.
2: Добрый день. Действительно, это грустные цифры, и что самое печальное, они растут каждый год. У многих первые неприятности со зрением, увы, могут начинаться уже в 45-50 лет. В один прекрасный день вы просто замечаете, что изображение кажется размытым. Буквы пляшут, сливаясь в одну строчку, и чтобы прочесть любимую газету, руку приходится отодвигать все дальше и дальше от глаз. В народе это называется болезнь коротких рук. Но это вовсе не болезнь, конечно, а естественный процесс. Все дело в метаболизме, обмене веществ, кровообращении и питании органов зрения. Поэтому с годами за ними приходится следить. А уж если есть хронические заболевания, такие, например, как диабет, шейный остеохондроз, дело и вовсе может закончиться разрушением сетчатки, помутнением хрусталика, а потом и слепотой.
1: Действительно, даже не по себе становится. Но это же не значит вовсе, что нужно смириться. Наука не стоит на месте. Как можно постараться себя обезопасить?
2: Конечно, никогда не стоит отчаиваться, никогда не стоит опускать руки. Ведь современные технологии это позволяют, причем без операции и в домашних условиях. В России очень много прекрасных ученых, людей действительно с большой буквы. Так вот, наши ученые из Санкт-Петербурга разработали современный, необыкновенный по своим лечебным свойствам аппарат. Аппарат, который помогает решать многие проблемы со зрением. И название ему глазник. И сегодня я хочу рассказать о глазнике, ведь он без преувеличения может спасти чьи-то глаза.
1: Фаина Борисовна, а на чем основан аппарат глазник?
2: В 1964 году советский академик Александр Михайлович Прохоров получил Нобелевскую премию по физике за изобретение лазерных технологий. Это было по-настоящему гениальное открытие, прорыв. Успешное применение лазера навсегда изменило медицину. И на сегодняшний день лазерная терапия – это надежный, а главное – действенный метод лечения, который может помочь, казалось бы, даже в запущенных ситуациях. В аппарате глазник используется лазерная стимуляция красным излучением. Глазник – это новое слово в лечении заболеваний глаз. В основе его работы лежит воздействие на глаза низкоинтенсивным монохроматическим лазерным излучением. Раньше лечение лазером было доступно лишь в специализированных центрах, квоту в которые приходилось ждать годами, или же в частных клиниках за большие деньги. А с появлением аппарата «Глазник» лечиться можно даже дома, да и цена доступная. Для одиноких людей с плохим зрением это настоящий подарок. Аппарат может разделить жизнь на «до» и «после». Все подробности о приборе можно узнать по телефону горячей бесплатной линии. И что самое главное, сейчас действует акция – каждому позвонившему скидка 5000 рублей. Но количество, к сожалению, ограничено, поэтому советую позвонить по номеру 8 800 777 1501. 8 800 777 1501. Хочу еще добавить, что мы, компания Prodex, являемся официальными представителями производителя, а это значит, что цена минимальная. Наши реквизиты ООО Prodex ОГРН 122-73-400-36-55. Юридический адрес: город Димитровград, улица Промышленная, здание 36, офис 402.
1: При каких тяжелейших недугах глаз может помочь глазник?
2: Чаще всего глазник используют для лечения таких заболеваний глаз, как глаукома, катаракта, дистрофия, диабетическая ретинопатия и другие поражения сетчатки, частичная атрофия зрительного нерва, конъюнктивит – это воспаление слизистой глаза, гнойное воспаление и герпес век, дистрофические заболевания и воспаление роговицы глаза, иридоциклит и хореоретинит – это воспаление радужки и цилиарного тела глаза. Также его рекомендуется использовать для профилактики. Например, людям, которые подолгу работают за компьютером, компьютером или с мелкими предметами, текстом, документами, даже просто для снятия напряжения и усталости глаз. По сути, это прибор для всей семьи.
1: Действительно, список заболеваний, при которых назначается глазник, впечатляет. Но вот насколько им сложно пользоваться? Справится ли человек пенсионного возраста?
2: Вы знаете, все совершенно элементарно. Никаких сложных манипуляций. Для того, чтобы начать лечение, достаточно просто надеть специальные очки и нажать кнопку. Минимум действий. Уж с этим справится любой. Процедура длится не более 5 минут. Часто же предлагаются кардинальные хирургические лечения, на которые не каждый решится, особенно если есть хронические заболевания. Поэтому создатели аппарата «Глазник» пошли совсем другим путем. «Глазник» способствует разрастанию капиллярной сетки глаз. Больше капилляров, лучше питание тканей и кровоток. Это позволяет быстрее справиться с истощением глазных тканей и дистрофией. Ведь именно это является первопричиной большинства глазных заболеваний. А как вы правильно понимаете, вовремя устранить причину – это уже 90% успеха в лечении любой болезни. Ну, взять, допустим, диабет. Ведь глаза при этой болезни – слабое место. Аппарат-глазник помогает лечению, может помогать справляться с главной проблемой – диабетических сгустках в глазных капиллярах. Глазник также нормализует глазное давление и стимулирует питание волокон нерва, которые еще не атрофированы. То есть помогает предотвращать дальнейшие ухудшения и, что важно, сохраняет здоровые участки. В результате улучшается отток жидкости, диск зрительного нерва не пережимается из-за давления и помогает восстановлению функций нерва. Вы можете такое себе представить? Среди десятка лечебных программ вы обязательно найдете именно ту, которая идеально подойдет именно вам. А главное, для проведения процедуры не нужно никуда ехать. А я хочу напомнить, что сейчас на аппарат «Глазник» действует акция. Каждому, кто сейчас позвонит, скидка 5000 рублей. И количество по акции ограничено, так что успейте. Вы можете позвонить по бесплатному номеру телефона и задать все интересующие вас вопросы по прибору «Глазник». 8 800 777 1501. 8 800 777 1501.
1: Фаина Борисовна, а за счет чего достигается такой результат?
2: Весь секрет в том, что для достижения качественного лечебного эффекта длина волны лазерного излучения должна быть 650 нанометров. Так вот, такими параметрами обладает аппарат «Глазник», что является редким случаем. Просто поразительно, как такой компактный аппарат может давать такой эффект. Теперь вы понимаете, почему среди профессионалов «Глазник» получил высокие оценки. Его результатом были поражены даже заядлые скептики.
1: Давайте напомним нашим слушателям, что более подробно о технических характеристиках, о всех показаниях и эксплуатации вы можете расспросить специалистов по телефону 8 800 777 1501. 8 800 777 1501. Звонок абсолютно бесплатный. А наша программа уже подходит к концу. Давайте еще раз напомним нашим слушателям, при каких заболеваниях глазник может помочь.
2: Конечно, давайте повторим для тех, кто к нам только что присоединился. Глазник может помочь при следующих заболеваниях. Глаукома – повреждение зрительного нерва при увеличенном внутриглазном давлении. Катаракта – это помутнение хрусталика. Дистрофия, диабетическая ретинопатия и другие поражения сетчатки. Частичная атрофия зрительного нерва, конъюнктивит – это воспаление слизистой глаза. Гнойное воспаление и герпес век, дистрофические заболевания и воспаление роговицы глаза, иридоциклит и хориоретинит – это воспаление радужки и целлярного тела глаза. Это далеко не весь список, более детально вас могут проконсультировать уже по телефону наши специалисты 8 800 777 1501. Уже через несколько процедур очертания предметов могут становиться более четкими, а цвета сочными и яркими. Может начать пропадать краснота и ощущение песка в глазах. А такие занятия, как читать, смотреть телевизор или заняться мелкой работой, будут только в радость. И все это по доступной цене. Поэтому не тяните время, звоните прямо сейчас. Смотрите на мир своими глазами. Он прекрасен, и это надо видеть. Не стесняйтесь, звоните, задавайте вопросы нашим специалистам. Они вам помогут и все-все расскажут о приборе «Глазник». 8 800 777 1501. 8 800 777 1501. Консультация бесплатна.
1: Фаина Борисовна, спасибо вам за такую интересную беседу. Берегите себя. Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
0: Программа размещена в эфире «Радио Звезда» на правах рекламы.
3: Как вас звать, величать-то?
4: Не царское это имя!
5: История одного прозвища. За что Ивана Васильевича называют Грозным? Как князя Александра нарекли Невским? И почему Василий II вошел в историю как темный?
4: Не царское это имя!
5: Слушайте через несколько минут на радио «Звезда».
6: Реклама. Забота, уважение и справедливость – это не просто слова. Государственный фонд «Защитники Отечества» оказывает комплексную помощь ветеранам СВО и членам их семей. Если вам нужна помощь в получении выплат, положенных ветеранам СВО, обращайтесь в филиал фонда в вашем регионе. Узнайте подробнее по телефону бесплатной горячей линии 117 или на сайте fzo.gov.ru.
7: Телефон для размещения рекламы 645-92-89. Код Москвы 495.
8: Проложите, проложите вы хоть тоннель по дну реки, и без страху приходите на вино, и шашлыки, и гитару приносите, подтянув на ней колки. Но не забудьте, затупите ваши острые клыки, а когда сообразите, все пути приводят в Рим.

0: по дну реки. Но не забудьте, затупите ваши острые клыки.
1: Радиозвезда.
2: Как вас звать, величать-то?
3: Не царское это имя!
4: История одного прозвища.
5: Последний представитель Уэссекской династии на английском престоле. Глубоко религиозный монарх, правление которого привело к ослаблению государства и потере власти для англосаксонских правителей. Эдуард Исповедник.
4: Как же появилось это прозвище?
5: Религиозные принципы для короля Эдуарда были важнее государственных целей. Еще в юности он дал обет воздержания от мирских утех, которому был верен даже в браке, а потому оставил Англию без наследника. Но церковь такую преданность оценила. Спустя почти 100 лет после кончины Эдуарда канонизируют. И как человека, жившего праведно, но умершего не мученической смертью, назовут исповедником.
6: История одного прозвища.
5: Свою роль сыграют и монахи Вестминстерского аббатства, строительство которого начали как раз при Эдуарде. В своих книгах они наградят монарха чудесным даром целителя. Согласно одному из преданий, слепой англичанин прозреет, когда окропит лицо водами, в которых омывал свои руки король Эдуард Исповедник.

0: історія одного прозвища.
1: Ну ты Кулибин. Удивительные изобретения гениев-самоучек.
2: Идеи многих изобретений, что называется, носятся в воздухе. И тогда одни и те же механизмы и аппараты одновременно появляются на разных континентах. В 19 веке транспорт для бездорожья пытались построить не меньше десятка изобретателей, в том числе и в России. Дмитрий Загряжский служил штабс-капитаном русской армии. Именно военный опыт вдохновил его на поиск решения проблемы проходимости транспорта по раскисшей в межсезонье земле. В 1837 году молодой изобретатель создал чертежи и описание экипажа с подвижными колеями. Это был прообраз современного гусеничного хода. Загряжский предложил заменить обычные колеса закольцованными лентами, перекидывающимися через катки, что позволяло равномерно распределять вес экипажа и обеспечивать его высокую проходимость.
1: Уты Кулибин.
2: В том же 1837 году Загряжский получил на свое изобретение патент. К сожалению, история Дмитрия Загряжского – классический пример того, как блестящая идея может быть загублена из-за прозаических причин. Изобретателю просто не хватило средств для того, чтобы построить действующую модель, а главное – доказать эффективность и практическую ценность своего экипажа на деле. Не найдя финансовой поддержки, Загряжский не смог оплатить пошлины, и в 1839 году его патент был аннулирован. Изобретение Загряжского было предано забвению. И только спустя десятилетия, уже в конце 19-го, начале 20 века, идея гусеничного хода была заново открыта и реализована инженерами. В первую очередь для создания сельскохозяйственных тракторов – и позже для танков.
1: Ну ты, Кулибин. Удивительное изобретение гениев-самоучек.
3: Сегодня в программе «Область знаний». Туполев, Петляков, Мясищев. Авиаконструкторы и их машины. Рассказывает инженер авиастроительной корпорации, аспирант МГТУ имени Баумана Егор Ржанов.
4: Область знаний. Слушайте после 17 часов. На радио «Звезда».

0: Радио «Звезда». Это новости армии и флота России и мира. Это исторические и познавательные программы. Это аудиокниги. Научно-популярная и художественная литература. Радио «Звезда». Помню о прошлом, верю в будущее.
1: Вы слушаете «Радио «Звезда». Новости.
2: В студии Евгений Шматко. Здравствуйте. Сейчас новости транспорта. Владимир Путин поручил восстановить работу общественного транспорта в новых регионах России. Как говорится в перечне поручений по итогам Госсовета, речь идет о ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях. Правительству предстоит представить предложение по восстановлению и модернизации транспортной инфраструктуры, а также по расширению маршрутных сетей. Отдельно поручено заняться обновлением подвижного состава и развитием транспортных предприятий. Ранее в новых регионах уже запустили несколько автобусных маршрутов при поддержке федерального центра. Восстановление транспорта там идет параллельно с ремонтом дорог и социальных объектов. В России обсуждают запуск отдельного тарифа такси с женщинами-водителями. По задумке авторов инициативы, пассажиров смогут выбрать такие поездки отдельно, так же, как и сейчас доступны тарифы «Комфорт» и «Бизнес». Автоэксперт Максим Трусов рассказал радио «Звезда», что главная задача такси – быстро доставить пассажира из точки А в точку Б, и неважно, кто управляет автомобилем.
3: Зачастую водители-девушки, они гораздо более аккуратно водят автомобиль, нежели мужчины, потому что находятся в первую очередь в мужской среде, и им часто приходится доказывать, что они могут, что они профессиональны, и поэтому прикладывают гораздо больше усилий. Ну и, в принципе, женское начало, оно зачастую гораздо более ответственно, усидчиво, и поэтому девушкам в этом плане можно доверять. Я еще раз уточняю, что когда мы говорим о профессиональных водителях. Но в любом случае инициатива звучит странновато.
2: Добавлю, идея женского тарифа в такси с водителями-женщинами вызвала бурную дискуссию в социальных сетях. Ведутся споры, считать ли это соображениями безопасности или, цитата, «нездоровым феминизмом». На Сахалине готовят к запуску новый международный пункт пропуска в аэропорту Южно-Сахалинска, сообщили в правительстве региона. Техническое оснащение уже завершено, запуск планируется до конца октября. Пропускная способность вырастет с 25 до 600 пассажиров в час. Пограничный контроль можно будет пройти по биометрии без личного общения с сотрудниками. Это единственный такой терминал на Дальнем Востоке. Сегодня из Южно-Сахалинска летают прямые рейсы в три города Китая – Шанхай, Пекин и Харбин. Власти рассчитывают, что областной центр станет международным авиахабом. В парке Мосгортранса поступили первые 40 автобусов малого класса. Машины уже работают на 8 направлениях в Новой Москве и на 2 маршрутах на севере столицы и в области. Их закупают для улиц с небольшим пассажиропотоком и узкими дорогами. Несмотря на компактные размеры, в салоне высокий потолок и низкий пол. Всего Москва законтрактовала 115 таких автобусов. Их поставят в парке до конца осени. Это были новости транспорта. Евгений Шматко, служба информации медиагруппы «Звезда».

0: Косоворотка. Древнерусская нательная мужская рубаха, которую надевали под доспехи.
1: Форма
0: и содержание.
2: В былые времена кольчуга весила килограммов 10. Тяжелая ноша. Поэтому длинную почти до колен, туникообразную косоворотку делали из плотного домотканого льна или конопляного холста. Такая сорочка надежно защищала кожу воина от натирания железной броней. Косоворотка отлично впитывала влагу и позволяла телу дышать под кольчугой. А еще на груди и спине специально подшивали на рубахе дополнительную защиту – подоплеку, подкладку из плотной ткани. По легенде, именно такую одежду сшила для Ильи Муромца его матушка, после чего былинный герой окончательно исцелился и получил еще больше богатырской силы.
0: Косоворотка.
2: Откуда такое название? Есть несколько версий. Основная – рубахе дали имя из-за особенностей ворота. Вырез горловины на сорочке был не спереди, как принято сегодня, а сбоку, обычно слева. Для чего? Чтобы цепочка с нательным крестом или оберегом не выпадала наружу во время боя. В мирное время богатырская сорочка обязательно носилась на выпуск и обязательно подпоясывалась кушаком. Косоворотку часто украшали особой вышивкой. К примеру, в качестве орнамента нередко изображали виноград – символ плодородия.

0: обмундирования.
1: Косоворотка прослужила долго, очень долго. Она не исчезла из жизни русских людей даже после реформ Петра Великого, который заменил наш традиционный костюм сначала венгерским, потом французским, а затем немецким платьем. Впоследствии богатырская сорочка стала прообразом солдатских гимнастерок.
2: Форма и содержание. Косоворотка.
3: Радиозвезда.
4: Все сущее, всю многоярусную вселенную, состоящую из трех частей, создали два бога. В верхней части живет главный бог Пон, или Хойл, или великий бог Хойтеге. У него несколько имен. В средней земле живут духи-хозяева и люди. А в нижней части вселенной обитают предки, злые духи, черти и старик, острая голова, создавший людей. Его-то впоследствии и назвали сатаной.
1: Юкагиры. Малые коренные народы России.
4: Современные юкагиры живут в Якутии, в Нижнеколымском и Верхнеколымском районах и в Магаданской области. Осталось их совсем немного, около 1500 человек. А когда-то, еще в 17 веке, их многочисленные племена селились от реки Лены до устья реки Анадырь на Чукотке. Ученые говорят, юкагиры пришли в эти земли задолго до якутов, эвенов или ивенков, 6000 лет назад. И было их так много, что, по легендам, белые птицы становились черными, когда пролетали над кострами юкагиров. Существуют лесные и тундровые юкагиры. В верховьях Колымы проживают лесные. Они называют себя адулами, охотятся на лосей и зайцев. В селе Андрюшкино в Нижнеколымском районе живут потомки тундровых юкагиров – вадулы. Они охотятся на диких оленей и разводят домашних. Но вот что удивительно – народ один, а диалекты языка абсолютно разные. Таежный юкагир тундрового не понимает.
1: Не теряя корни, юкагиры.
4: Задолго до письма на основе кириллицы у юкагиров была собственная древняя письменность, которую сравнивают с письменностью американских индейцев. Они вычерчивали определенные символы на берестяных листах. Такие пиктограммы делились на два вида – охотничьи карты-схемы, где сообщалось о местах рыбалки и охоты, и любовные письма, которые писали только девушки. Делалось это потому, что юным юкагиркам по закону запрещалось общаться с молодыми людьми. Единственным способом сообщить о своих чувствах были подобные письма. При этом в древности у юкагиров был принят матриархат. Они жили небольшими материнско-родовыми общинами, в которых счет родства велся по женской линии. И женщина была главной в семье.
1: Малые коренные народы России.
4: А главным по хозяйственным вопросам в племени был старейшина, самый старый, самый авторитетный человек. Он же решал споры, отвечал за соблюдение обрядов и хранил обычаи. Это звание передавалось по наследству, по женской линии. От злых духов племя защищал шаман. Причем даже после своей смерти его череп водружали на деревянного идола и фактически превращали в бога. И еще обязательно был богатырь, самый сильный в племени человек. Его задача – защищать род от врагов. А вот главный охотник был и такой. отвечал за снабжение сородичей шкурами и мясом. Все племена, жившие вдоль одной реки, считали друг друга родственниками. Ежегодно они собирались вместе на большой праздник, играли, плясали, развлекались и просто общались. Это было чрезвычайно важное мероприятие. На таких праздниках заключали оборонные союзы и союзы взаимопомощи.
1: Не теряя корни, юкагиры.
4: Сегодня юкагиры почти не говорят на своем языке. Язык сложный.

0: года становится все меньше.
1: Юкагиры – малые коренные народы России.
2: Импровизация – это сиюминутное творчество.
3: Импровизация в кино и театре. Новые исторические заметки. Слушайте сегодня в 3 часа дня на радио «Звезда».

0: Радиозвезда. История в звуке.
1: Маршалами не рождаются. Константин Рокоссовский.
2: В начале Великой Отечественной войны ситуация на фронте складывалась непросто. Немцы шли вперед, практически не встречая на своем пути серьезного сопротивления. Именно тогда, в июне 41-го, командир 9-го механизированного корпуса Константин Рокоссовский получил приказ выдвинуться на территорию Украины в районы Дубна, Луцк, Ровно и остановить продвижение врага. Задача понятна, но как ее выполнить, когда от места дислокации

0: до пункта назначения около 200 километров, а топлива нет. Как вспоминал маршал Баграмян, проблема была решена быстро и кардинально.
1: Рокоссовский в первый же день войны на свой страх и риск вскрыл центральные склады с горючим, забрал из окружного резерва все машины, посадил на них пехоту и комбинированным маршем двинул впереди корпуса. Мы не могли поверить своим глазам.
0: Немцы тоже не поверили. Разведка докладывала, в районе Дубна, Ровно и Луцка нет танковых частей Красной армии. А тут, словно снег на голову, да еще летом, появляется какой-то выскочка-генерал, который не только умело обороняется и не отступает, но еще и контратакует. Фельдмаршал Эрнст Буш записал тогда в своем дневнике:
2: «Если нашего Роммеля называют лисом пустынь, то Рокоссовского можно смело назвать львом степей и лесов».
0: Сослуживцы утверждали, Рокоссовский обладал врожденным даром предвидения. Он почти всегда безошибочно разгадывал намерения противника, опережал его и, как правило, выходил из боя победителем. Маршал Михаил Катуков рассказывал:
3: «Я много раз думал, почему все, кто так или иначе знал Рокоссовского, относились к нему с безграничным уважением. И ответ напрашивался только один. Оставаясь требовательным, Константин Константинович уважал людей независимо от их звания и положения. И это главное, что привлекало в нем».
0: Его называли гением маневра. И не только во время войны. После победы на родине дважды Героя Советского Союза маршала Рокоссовского должны были установить памятный бюст. Но родился-то Константин Константинович в Варшаве. С политической точки зрения, столица Польши для такого торжественного мероприятия совсем не подходила. Это же другая страна.
4: «Для поляков я всегда буду русским, а для русских – поляком».
0: После недолгих раздумий маршал указал на другой город – Великие Луки. Многие посчитали тогда, что Рокоссовский равнодушно посмотрел на карту, проще говоря, ткнул пальцем наугад. Но не все так просто. Когда-то рядом с Великими Луками действительно находилось имение баронов Рокоссовских, с которыми полководец состоял в отдаленном родстве.
5: Константин Рокоссовский. Маршалами не рождаются. Для тех, кто служил, служит и будет служить. От гардемарина до адмирала, от ефрейтора до маршала. Кодекс чести офицера, устав и традиции. Служивые люди, воинские династии. Верные делу, верные долгу и присяге. Армия. Страницы истории. Специальные армейские выпуски программ. Слушайте ежедневно в 16 часов на радио «Звезда».
6: Десятимесячной Ане был поставлен страшный онкологический диагноз на третьей неделе жизни. Опухоли обоих надпочечников с метастазами в печени, нейробластома. Будучи младенцем, девочка начала лечение химиотерапией. Первые курсы дали положительный результат, но в июле МРТ показала рост опухолей. Эффект от проведенной терапии оказался непродолжительным. Но шанс на спасение есть. Новое лечение стоимостью 9 986 935 рублей может помочь сохранить органы и достичь выздоровления. Ане очень нужна ваша помощь. Чтобы помочь, отправь СМС со словом «Живи» на номер 8776, указав любую сумму. Средства поступят на счет благотворительного фонда «Мир глазами ребенка» в помощь Марыковой Анне. Слово «Живи» номер 8776. Наши добрые дела – наше будущее.
5: Реклама.
7: детстве, когда ты с пацанами гонял в футбол, всегда кто-то играл, а кто-то наблюдал со стороны. Ты всегда играл. Конечно, СВО — это не игра. Это для настоящих мужчин. Для тех, кто не может оставаться в стороне. Присоединяйся к своим. Служба по контракту .рф. Ты думаешь о родине, родина думает о тебе. Для участников СВО и членов их семей государство предоставляет льготную ипотеку. Подробности на сайте объясняем.рф. Телефон горячей линии 117.
8: Телефон для размещения рекламы 645-92-89. Код Москвы 495.

0: Вы слушаете радио «Звезда». Новости.
1: Час дня в Москве, в студии Евгений Шматко. Здравствуйте. На выборах в Государственную Думу проголосовали более 62 миллионов россиян, сообщила глава Центральной избирательной комиссии Элла Памфилова. Кампанию она назвала самой тяжелой и беспрецедентной по уровню внешних угроз. При этом, по ее словам, выборы прошли максимально чисто и спокойно, а россияне проявили гражданскую зрелость. На участках работали более 336 тысяч наблюдателей, это почти 90% от заявленных. С участков удалили 15 наблюдателей, по 6 от КПРФ и «Яблоко». Памфилова в целом положительно оценила подготовку наблюдателей партиями и напомнила, что в следующем году пройдет единый день голосования, в ходе которого состоятся выборы высших должностных лиц в 10 регионах. В Челябинской области пресекли незаконный оборот сим-карт, которые использовали для вывода денег у жертв мошенников, сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк. По ее словам, управляющий сетью салонов связи в Магнитогорске разработал криминальную схему. Он покупал персональные данные россиян в интернете, а его подчиненные регистрировали на них сим-карты без ведома людей. Только за месяц так оформили не менее 100 карт. Активированные симки отправляли в Челябинск для вывода похищенных средств. Возбуждено уголовное дело, устанавливаются все соучастники и другие эпизоды преступной деятельности. Информационные агентства выполняют одну из важнейших функций – они борются с ложью. На это указал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков на медиафоруме Организации информационных агентств стран Азии и Тихого океана.
2: По всей видимости, все эти информационные войны, все эти фейки быстро не закончатся. Они будут также совершенствоваться и развиваться, и поэтому это потребует огромных усилий от всех информационных агентств мира с тем, чтобы бороться, и с тем, чтобы на фоне этих таких грязных информационных потоков сохранять свой профессиональный подход и эталонный уровень правдивости информации.
1: Песков добавил, что мировые информационные агентства в этот момент сталкиваются с беспрецедентными вызовами на фоне глобальной трансформации. Росреестр и Россельхознадзор при проведении контрольных мероприятий получат право опираться на данные беспилотников и космических аппаратов. Это произойдет с октября. Снимки с дронов из космоса приобретут статус надлежащего доказательства. На их основе станет возможным заводить дела об административных правонарушениях в сфере земельного надзора. До этой даты такие материалы носили вспомогательный характер, и в суде грамотный юрист нередко ставил их под сомнение, отмечает газета «Известия». Евгений Шматко, служба информации медиагруппы «Звезда».
3: Стратегия нашего завтра. Стратегия нашей безопасности. Задачи, вызовы, цели, вопросы актуальной повестки и готовые решения. В программе Анны Шафран «Стратегия национальной безопасности». Слушайте через несколько минут на радио «Звезда».

0: Стратегия национальной безопасности. Программа Анны Шафран.
1: Здравствуйте, друзья. Это «Радио Звезда». Сегодня с нами Сергей Привезенцев, доктор исторических наук и профессор МГУ. Сергей Вячеславович, приветствуем вас.
2: Добрый день.
1: Мы с вами всегда о смыслах. Потому что, ну, собственно, есть специальная тема, которой занимаетесь, в общем-то, всю жизнь. И замечательная монография у вас с коллегами вышла накануне «Русские смыслы». Но почему сегодня хотелось бы именно к вопросу ценностей еще раз вернуться? Именно в контексте политических событий, которые мы сейчас наблюдаем, причем очень плотно. Состоялся мощный саммит во Владивостоке, Восточный экономический форум ВЭФ, саммит БРИКС, и мы видим, что в целом вот эта переконфигурация мировая, она вот на наших глазах, на кончиках пальцев сегодня и сейчас происходит. И я хотела бы начать с цитаты эту программу, которая, ну, наверное, прошла не очень замеченной, хотя мы в наших эфирах отмечали ее. Еще раз хотелось бы, чтобы она прозвучала. ВЭФ, президент Индонезии, выступая на пленарном заседании, отметил, что, мол, в военных альянсах Индонезия участвовать не хотела бы, но очень открыто к расширению торговых связей. Было предложено им установить более тесное морское воздушное сообщение между Владивостоком и Индонезией. И какая фраза ему принадлежит в этом контексте? «Корабли будут возить товары, а самолеты будут возить дружбу». Ну, красиво сказал, ничего не скажешь. И особенно это ярко звучит на фоне всех тех заявлений, которые делают последовательно, системно на протяжении многих последних лет наши западные партнеры. И здесь к чему я подвожу? Вот был экзистенциальный выбор, сделан некогда Александром Невским, Дмитрием Донским, в пользу, ну, скажем так, сотрудничество все-таки с нашими восточными соседями, хотя, если тот контекст взять, в общем-то, все было, мягко говоря, не очень благополучно, но не западники, хотя, казалось бы, они христиане, мы христиане. Но почему вот так? А потому что западники на протяжении всей своей истории требуют от России, хотят Россию поработить духовно, ну и физически, конечно же. С незапамятных времен им надо было, чтобы мы отказались от православия, чтобы либо католиками стали, либо протестантами. Сегодня вообще эта тема безбожия, на самом деле, если назвать вещи своими именами. А восточные наши соседи, они всегда на протяжении всей своей истории все-таки оказываются более договороспособными. Вот сегодня хотелось бы об этом поговорить. Это мировоззренческая специфика и то, как она сегодня разворачивается, в какую сторону и какие модели становятся более, скажем так, эффективными сегодня и отвечающими запросам жизни и здравого смысла.
2: Ну, давайте попробуем. Тут ведь все не столь просто. Наверное, как даже... Хотя, я думаю, конечно, президент Индонезии понимает, насколько все это сложно. И одна красивая фраза, она, конечно, не закрывает всю ту совокупность проблем, которые существуют между разными странами. Да, несомненно, на протяжении веков западные страны, они всегда, ну вот всегда... начиная с того момента, как только произошло отделение Западной Церкви от единого тела христианской церкви в 1054 году, в середине XI века, они сразу же стали смотреть на ту еще Древнюю Русь, а уж позднее на Россию тем более, как на страну, которую нужно изменить, как на народ, населяющий эту страну, который нужно превратить в нормальных людей. Вот это постоянное желание изменить нас, оно единственное, что не изменилось за тысячу лет. Вот сколько существует это духовное противостояние между Россией и западными странами, даже несмотря на то, что в XVI веке единый католический Запад распался, да, от него отпал, в свою очередь, Запад протестантский. Но подобного рода отношение к России, как к варварской стране, которую населяют дикие, необразованные люди, не понимающие ничего как по-настоящему нужно верить, а значит, не знающие, как нужно жить, и, что самое главное, неправильно живущие на своей огромной, богатой территории, которой почему-то не досталось народам Западной Европы. Причем вы знаете, какая интересная штука? Я вам должен сказать, что ну, вот мы привыкли, ну, допустим, к духовной экспансии католического мира. Но ведь и протестанты были немелее в этом отношении активны. Вот у меня студент, вернее, простите, один из студентов магистратуры активно занимается Швецией и недавно прислал мне статью о том, как шведы в 17 столетии, после того, как к ним отошли наши прибалтийские города, и в том числе Ивангород, это вот было в годы смуты как раз, да, что они пытались сделать? Они тут же начали составлять планы, как превратить православное население этого города в почитателей лютеранства. Тут же были составлены пропагандистские программы, тут же были составлены методики, как это надо делать, как надо разговаривать с этими варварами. Причем, знаете, что интересное? В предисловии, книжки были изданы, в предисловии к этим книгам начала 17 века, предисловие написано на шведском языке, то есть обращенное к шведскому читателю и, видимо, к шведскому начальству. Да? И там откровенно говорится, что русские – это варвары, которых нужно просвещать. Остальная часть, собственно, методически напечатана уже на русском языке. Это идет обращение к жителям Ивангорода. Там ничего такого нет. Вы не варвары. Вы просто неправильно верите. Вот у вас неправильный обряд. Ну, зачем вы почитаете икону? Ну, это все неправильно, нельзя. Зачем вы святых почитать? Это мертвые люди, на самом деле. Чего мертвых почитать? И так далее, и так далее. Очень добрые такие шведы пришли просвещать диких русских, понимая, что они варвары, но не говоря, понимаете, какой... Они не были там иезуитами, да, у них не было иезуитского ордена. Но политика осталась та же, по сути. По сути, осталась та же. Пришли просветители, стремящиеся уничтожить духовность русского мира, стремящиеся уничтожить идентичность русского мира. Это, повторяю, это было характерно как для католиков, так и для протестантских политиков и идеологов. Это не означает, что все народы Западной Европы были абсолютно русофобски настроены. Нет, мы говорим в данном случае о идеологах и политиках прежде всего. Ничего, вот мы уже с вами в свое время о русофобии говорили, за эту тысячу лет не изменилось, потому что главное различие, духовное различие, это все тот же вопрос о филиокве, о символе веры. И не случайно, кстати говоря, те же лютеране говорили русским, что предполагали в этом просвещении русских, что ну и бог с ним, с филиоквой, вы потом к этому привыкнете, что филиокву нужно говорить. Это не главный вопрос. На самом деле, это был самый главный вопрос. Вот это расхождение. А во что мы верим? Как мы понимаем Господа? И они совершенно не понимали, как и современные политики совершенно не понимают факторов, которые определяют нашу самостоятельность. Для нас внешняя оболочка, то есть обряд, причем неважно, церковный это обряд или обряд, так сказать, нашей жизни, да, то есть принципы нашей обыденной жизни, для нас столь же дороги, что их внутреннее содержание. И свой обряд мы не отдадим никому. Или его отнимать у нас силы, как, допустим, делали большевики, да, в начале 20-30-х годов, придя к власти, уничтожая просто сотни тысяч людей, которые новую обрядность не принимали, всячески заталкивая эту обрядность. Не случайно, как только СССР рухнул, просуществовав всего там 8 десятилетий, сразу же все вернулось на круга свои, и люди начали спокойно воспринимать вот ту традиционную Россию. И мы сейчас, собственно, в этом живем. Вспомните только недавно прошедшую великий просто
1: общемосковский крестный ход
2: фактически общерусский крестный ход. Я там был, я это видел, я прекрасно знаю, что там были мои студенты, мы вместе приходили такой большой группой.
1: Студенты МГУ?
2: Да, студенты Московского университета. А есть очень хорошее русское общество в Московском университете. И вот мы присоединились к Всемирному русскому народному собору и таким вот единым блоком, что называется, шли в рамках общемосковского крестного хода.
1: Небольшая пауза и продолжим. Это «Радио Звезда».
0: Стратегия национальной безопасности. Стратегия национальной безопасности. Программа Анны Шафран.
1: Вот это очень важная мысль про единство и обрядности и духовных смыслов, и факт того, что нам все это дорого, именно целостность. Мне кажется,
2: это мысль интересная. А вы знаете, дело в том, что целостность – это вообще одна из важнейших характеристик русской философии как таковой с древности. Стремление к целостности мира, стремление к познанию мира во всей его полноте. Не отдельных частей, как вот специфика рационального мышления – в принципе, ничего в этом плохого нет. Ну, просто разные формы мышления. Специфика рационализма, которая лежит внутри католической, допустим, традиции, и уж тем более внутри протестантской традиции, как раз построена на том, что познается мир отдельными частями какими-то. И это, видимо, тоже необходимый такой этап развития человеческого мира. Но в русской традиции с древности, вот эта восточная православная традиция, присутствует совершенно иной подход. Познание через общее. Частного мы познаем через общее. Не общее через частное, а частное через общее. И вот это восприятие мира в его целостности, не стремление к каким-то чисто рационалистическим оценкам, допустим, текста Священного Писания. Когда оно было написано, кем оно написано. Ведь на Западе огромное количество в западноевропейской теологии, современной теологии, о том, какая из книг, четырех книг Евангелия написана раньше, какая написана позже, кто на самом деле является автором. И вот этот вот разбор на части
1: на
2: живого тела, разбор на части, русскую традицию это совершенно не интересовало.
1: Здесь многоточие поставим, продолжим с этого момента. Это «Радио Звезда».
0: Стратегия национальной безопасности. Стратегия национальной безопасности. Программа Анны Шафран.
1: Мы остановились на том, что разбор на фракции, на части единого целого русскую душу не интересует с незапамятных времен.
2: Да, и знаете, в чем такой парадокс? В том числе и некоторая слабость наша. Ведь у нас до конца XVIII века фактически не было никакой богословской школы. Вот такой, как на Западе, теологически. Ведь когда в XVIII веке в России стала прививаться рациональная наука, это был необходимый этап. Было понятно, что мы должны освоить эту рациональную науку, то возникает, естественно, и определенный рациональный подход к изучению религии. И вот возникает то самое направление ученого содружества в русской традиции, появляются, собственно, какие-то богословские первые сочинения, еще что-то. У нас богословие заключалось в трактовке библейских текстов. И вот первая богословская, такая серьезная богословская книга, это просветитель преподобный Иосифа Волоцкого начала XVI века, который подробно разобрал смыслы Евангелия, не критикуя их происхождение, а приспосабливая евангельские тексты к современности всего лишь. Через Евангелие, через библейскую, через Ветхий Завет, объясняя современность. Это была традиция, которая возникла еще в первом русском духовно-политическом сочинении митрополита Ириона «Слово о законе благодати», когда он современность трактовал через Ветхий Завет. И рассуждение вот у митрополита Илариона середины XI века о том, что соотношение закона и благодати, то есть Ветхого и Нового Заветов, таково, что Ветхий Завет без Нового Завета ничего не представляет и не нужен для христиан как таковой. Ветхий Завет для христиан нужен только в сочетании с Новым Заветом. Единство Ветхого и Нового Завета, но Русь-то крестилась последней под Новым Заветом, под Заветом Иисуса Христа, под заповедями Иисуса Христа. Поэтому к Руси применимы те слова, которые сказал апостол Павел. И последние станут первыми. Не важно, когда мы стали христианами. Важно, что мы им стали, и мы стали христианами истинными. Мы прошли этап Ветхого Завета, мы сразу стали христианами.
1: Это складно все подвели, Сергей Вячеславович.
2: Ну, так и есть. Ну, это не я. Это, извините, митрополит Илларион в середине XI века. Я всего лишь рассказываю содержание этого текста. И какой вывод он делает? Раз Русь стала христианской, пусть последней. но она сразу стала великой страной. И Русь – это часть, великая часть великого христианского мира. Ведь у него дальше идет воспевание буквально Руси как великой христианской страны, которую управляют великие князья и... Владимир тогда еще даже не канонизирован. Он такой же, столь же велик, как император Константин, который превратил христианство в главную государственную религию всей Ромейской империи. Понимаете, какая вот логика? Не по частям, а исходя из общего мировоззрения христианского, из общего понимания значения, что такое Священное Писание, выход на часть христианского мира, Русь, как великую часть христианского мира. И величие Руси, и ее, вот что еще тоже важно у того же митрополита Илариона, и что перед Русью открыто великое будущее, раз мы стали христианами.
1: А почему все-таки при этом Русь это варварская страна для наших западных непартнеров, с незапамятных, опять-таки, времен.
2: А все в том же проблема, в том, что разные способы мышления. Ведь Запад, люди условного, никакого единого западного мира нет, вы это лучше меня знаете, и Испания отличается от Италии, Англия отличается от Франции.
1: И скандинавы от всех.
2: И скандинавы, да, это вообще отдельная история. Сейчас их пытаются уничтожить вот это различие, превратить в некий единый конгломерат. То, что, кстати говоря, пытались сделать с нами на протяжении 80 лет. Превратить некий абстрактный конгломерат в советский народ, уничтожив фактически все этнические, все духовные, все культурные различия между прекрасными 190 народами, населяющими нашу великую страну.
1: Мы, кстати, первыми прошли этот путь проб и ошибок, отменяли свою историю, отменяли памятники.
2: Да, и поняли, что ни в коем случае нельзя. Как я лет 15 назад на какой-то конференции в Берлине, выступая, говорил немецким нашим коллегам, что мы это, то, что делаете вы, мы это уже проходили. Мы это испытали, и мы не хотим повторения этого, то, что происходит у вас в Европе сейчас. Ну так вот, характерное для народов католического такого вероисповедания, ну, видимо, это даже было до того, как они приняли даже христианство, более рационалистический подход. Откуда вот эта филиоква появляется в трактовке символа веры? Я напомню, что такое филиоква. На древних соборах еще в IV веке, на Никейском и на Константинопольском соборах, первых двух соборах христианской церкви, где, собственно, произошло утверждение основной догматики христианской церкви, был утвержден основной догмат о Господе как о Святой Троице. Бог Отец, Бог Сын, Бог Дух Святый. И там же было сказано в этом, был утвержден символ веры, который до сих пор во всех православных храмах читается во время главного таинства.
1: И в Духа Святаго, Господа Животворящего, да, да. И же от Отца Исходящего, и же со Отцем и Сыном споклоняемо и славимо глагол в
2: пророке. Да, ну это одно из 12 колен этого, 12 частей, да, вот вы сейчас процитировали. Но главное, что содержалось в том, что соотношение лиц Святой Троицы, что Бог, Дух, Бог Отец и Бог Сын, они едины, да? А Бог Дух Святый происходит от Отца. И уже в VI веке в западной традиции у народов Западной Европы и в том числе у священников Западной Европы появляется вопрос, как так? Почему только от Отца? Он же должен идти от Сына. И появляется добавление к символу веры. И от сына, по латыни филиокве. Сначала просто говорили. В 8 веке, в конце 8-го, начале 9 века, при Карле Великом, который стремился стать и стал императором, и задавил просто римский престол, это правило потихонечку становится официальным. И в итоге Западная церковь принимает дополнение к символу веры. Почему? Потому что рационалистическое мышление требовало развивать догматику. И у них присутствует такой подход догматического развития. Не случайно, что после 7 Вселенских соборов, на которых присутствовали представители всех церквей и Запада, и Востока, и были приняты основные догматы, а дальше в Западной церкви начинают принимать новые догматы. том числе последний из догматов, это догма 19 века, о непогрешимости пап, что папы непогрешимы. Ну, там много еще было, да, я не буду сейчас на всех на них останавливаться. Главное, вот эта специфика мышления, что истину можно дополнять. Вот общепринятую истину, общей договоренности, ее можно менять. Жить по правилам. Ничего не напоминает?
1: Очень напоминает.
2: Есть договоренности, но мы живем по правилам. Нам не нравится. Ну, что-то не нравится. И мы у себя живем по правилам. Но раз мы так живем, то и все так должны жить. И вот это желание навязать вот этого принципа другим народам, прежде всего русскому православному народу, оно же было неизбывно на протяжении всего этого тысячелетия. Вот в чем исток.
1: Многоточие. Продолжим через несколько мгновений. Это «Радио Звезда».
0: Стратегия национальной безопасности.
3: Продолжим после новостей.

0: Вы слушаете радио «Звезда». Новости.
1: В студии Евгений Шматко. Здравствуйте. Сейчас новости финансов. Правительство снизит налог на прибыль для российских мультипликаторов до 3%. Как сообщил премьер-министр Михаил Мишустин на заседании кабинета, новая ставка начнет применяться со следующего года. Для получения льготы компания должна в течение 5 лет находиться в специальном реестре. В прошлом году в нем значилось более 70 организаций. По словам премьера, решение повысит инвестиционную привлекательность анимационных студий. Ожидается, что в кинотеатрах, на телевидении и онлайн-платформах появится больше качественных российских картин для семейной аудитории. Глава Федеральной налоговой службы России Даниил Егоров и президент Главного налогового управления Катара Халифа бин Джасим Аль-Кувари подписали меморандум об обмене опытом в цифровом налоговом администрировании, работе над стратегией технического развития и управлении клиентоцентричной моделью. Егоров отметил, что меморандум позволит координировать деятельность в налоговой сфере на региональном и глобальном уровнях. Порядка 20 миллионов пользователей криптовалют насчитывается в России по экспертным оценкам, а общий объем вложений граждан – 3,7 триллионов рублей. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на экспертов. Доцент факультета государственного управления МГУ Максим Черков считает, что такое количество владельцев криптовалют – не очень хороший показатель, так как крипта – достаточно рисковый финансовый инструмент.
2: Я считаю, что массовое использование криптовалют, так, в общем, ничего особенного хорошего под собой не подразумевает. Вот. Но, с другой стороны, опять же, вот объем криптовалют, с моей точки зрения, он, в общем, не такой значительный, да, чтобы нанести какой-то ущерб, да, серьезной российской экономике в случае там, потенциального обвала вот этих вот, даже не финансовых, но квазифинансовых инструментов.
1: С сентября россияне получили возможность переводить криптовалюту за рубеж. Это можно сделать как на свои зарубежные кошельки, так и на счета иностранных магазинов для оплаты товаров и услуг. Мошенники от имени Федеральной налоговой службы начали предлагать россиянам получить предодобренный налоговый вычет. Его размер достигает 52 тысяч рублей. Для автоматического формирования декларации и перевода денег потенциальной жертве предлагают перейти на фальшивый сервис налоговой, где требуется оплатить пошлину якобы за обработку данных или ввести полные реквизиты карты, рассказали на платформе «Мышеловка» Народного фронта. Специалисты напоминают, что налоговые декларации подаются только через личный кабинет налогоплательщика на официальном сайте или при личном визите в инспекцию или МФЦ. Это были новости финансов. Евгений Шматко, служба информации медиагруппы «Звезда».
3: Мичман Римский-Корсаков, подпоручик Державин, генерал-майор Пржевальский, прапорщик Верещагин.
4: Ученые, путешественники, писатели и художники. Эти люди прославили Отечество и стали известными во всем мире. Но мало кто знает, что они были и военными, офицерами российской армии. Офицеры. Авангард российской науки и культуры. Слушайте сегодня в 16 часов. На радио «Звезда».
5: Реклама.
6: Заботы о близких. В клинике 3Z в Москве лечение катаракты все включено. Мы продумали все для вашего комфорта. Запись по телефону 7-495-292-6805 или на 3z.ru. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
7: ОТЗ. Лицензия номер L-041-001-26-005-852-65-02-2022 года.
8: Телефон для размещения рекламы. 645-92-89. Код Москвы 495.
9: Стратегия национальной безопасности. Программа Анны Шафран.
10: Мы продолжаем беседу. С нами Сергей Вячеславович Привезенцев, доктор исторических наук и профессор МГУ. Так что же получается, русофобия-то, это в частности, она от чего идет? От того, что невозможно нас с толку сбить?
5: Нас невозможно сбить с толку и невозможно переделать. Причем даже уже частично переделанных людей, славян, ну, русских в частности, даже, да, не славян, все-таки многие славяне пошли, западные славяне пошли по католическому пути. Те же венгры, например, они же изначально были православные, а потом уже стали католиками позднее. Хорваты были изначально православными, а потом уже стали католиками. Да? То есть какие-то славянские народы пошли на вот это самые изменения, а сербы не пошли. Сербы до сих пор стоят до последнего.
10: Для них принципиальный вопрос.
5: Оставаться православными, да. Греки на это не пошли, несмотря на то, что там свои проблемы.
10: Ой, их утюжат, мама, не горюй сегодня.
5: Да,
10: конечно.
5: Их утюжили из Востока, их утюжили из Запада, но они все равно остаются православными. Да, там есть вопросы, как и что, но тем не менее, они остаются православными, да. И русские. Вот даже те русские, которых переделали, ну, я имею в виду униатскую церковь. Конкретно униатскую церковь – это все-таки западная часть Руси.
10: Окраина.
5: Окраина, да, Руси именно. Я не говорю про
10: Украину. Мы говорим про окраину
5: Тогда
10: Руси.
5: Тогда никакой Украины не было, конечно. Окраина Руси. И то русины, которые населяют до сих пор часть этой Западной Руси, они остаются православными. И бились, несмотря на то, что в конце 19-го, начале 20 века их просто физически уничтожали во время Первой мировой войны, когда лагеря были созданы для православных.
10: Для ргов.
5: Первые, да, первые концлагеря. Это же были как раз для
10: русских.
5: Для русских православных людей. Причем там зверские были совершенно отношения. Примерно такое, что было у гитлеровцев, у нацистов по отношению к нашим людям в годы Великой Отечественной войны. Ничего не меняется. Вот о чем я говорю. Так вот, вот это все в том числе мы уже с вами обсуждали. Ведь не случайно в начале 18 века появляется этот иезуитский текст в Польше, в Речи Посполитой, о том, что нужно срочно православное польское население приводить к католицизму. А если они не захотят, то уничтожить его физически, отдать все туркам, продать туркам в рабство. Но ведь этот текст был направлен прежде всего против униатов, против греко-католиков, которые населяли Подолию, Волынь там, и так далее. И так далее.
10: То есть против своих же как бы?
5: Да. В том-то все и дело, что они считали, что и эти, они все равно не те.
10: Короче, кто них... между войной и позором выбирает позор, получает и то, и другое.
5: Да, потому что они все равно соблюдают православную обрядность. Да, они приняли филиоквы, да, они приняли нашу догматику, но они остаются русскими людьми, и их нужно уничтожать. Этническое их происхождение никуда не делось, а этническое восприятие себя как русских на тот момент еще не исчезло в 18 веке. И их нужно то же самое уничтожать, вплоть до того, чтобы уничтожать их физически. Или хотя бы избавиться от них, выпихнуть их за пределы Речи Посполитой. То есть, понимаете, какая штука? Ненависть не только к вообще как таковому на русском православному населению, но вообще как таковым русским именно за то, что мы не хотим отдавать ничего своего. Мы ничего не хотим своего отдавать.
10: Русский медведь, он чужого не возьмет, но и свое не отдаст. Владимир Владимирович Путин.
5: Да, мы готовы брать чужое. Спокойно. Если мы считаем, что чужое для нас – это нужная вещь, которая нам поможет в нашем развитии, в культурном
10: Перенимать
5: развитии.
10: Перенимать вы имеете,
5: да,
10: в виду.
5: В экономическом развитии, в одежде что-то может пригодиться, еще. Да ради бога, мы...
10: Творчески переосмыслив,
5: абсолютно.
10: Делаем своим.
5: Как говорил один мой знакомый идеолог, да, я люблю итальянские пиджаки, ну и что? Ну, они просто удобные. Ну, я не перестаю быть от этого русским человеком, да? Огромное количество русских дворян, натянув себя в 18 веке иностранные камзолы, оставались такими же русскими. И никуда от этого не деваться. Первый русский Василий Никитич был таким патриотом, что его ненавидели все немцы при дворе Анны Иоанновны. И Берон в первую очередь. Понимаете, то, что он не дал Берону и его сотруднику Шембергу приватизировать гору Магнитку, которую открыл Василий Никитич Татищев, тем самым сохранив ее, так сказать, на будущие многие века. Это, Новокузнецк ведь, собственно, существует до сих пор за счет этой горы, да, ну и прочих. А открыл ее Василий Никитич Татищев в 18 веке, эту гору. А Бирон ее хотел приватизировать, потому что очень доходы большие можно получать. Он оставался русским патриотом. Основанный им Екатеринбург в честь государыни Екатерины I, вдовы Петра Алексеевича, ведь он изначально называл Екатерининск на русский манер. Это потом уже стал Екатеринбургом, когда туда Татищева убрали оттуда, ну, на другую службу перешел, и туда пришел другой, соответственно, немецкого происхождения. Хороший тоже инженер, замечательный, который очень развил. Их, они, собственно, вдвоем считаются основателями Екатеринбурга. Но вот прижилось в итоге немецкое название. Город Екатерина, немецкий манер. И такого рода народа, патриотов. Ведь я, по-моему, даже говорил, что все сочинения 18-го столетия, все сочинения, вот всех русских мыслителей, включая даже классическую лютеранку, изначально немку русскую, православную в крещении, государыню Екатерину II, Екатерину Алексеевну, которая была Софья Августа там и так далее, и так далее. Но в том наказе, который она написала депутатам уложенной комиссии в начале 60-х годов 18 века, говорилось то же самое, что во всех остальных текстах. Люби Отечество, служи своему Отечеству, приноси пользу своему Отечеству. Идея пользы, любви и служения Отечеству – основная идея всего 18-го столетия. Все офицеры – русские, немецкие, если они приняли православие, даже если остались лютеранами. У них на шпагах было в 18 веке большое количество таких шпаг, сейчас в музеях есть, выгравлено Богу и Отечеству, государю и Отечеству. И Отечество всегда было или Бога, или государя. Ну, куда вот от этого деваться? Несмотря на это, даже немцы служили до последнего России и искренне абсолютно считали себя, несмотря на то, что они лютеране, несмотря на то, что этнические немцы, русскими людьми.
10: А почему протестантская этика или дух капитализма, вот это вот все так системно, устойчиво, упорно на русской почве не приживалась и не приживается?
5: Вы знаете, она приживалась. Она просто приживалась по-другому. Но откуда взялись великие русские меценаты? Весь конец 19-го, начало 20-го столетия, которые до сих пор... Вот у меня мама живет в бывшей спальне, ну, перестроена уже спальня, у нее там отдельная квартира, крупнейшего терпуховского тогдашнего промышленника Коншина, владеющего текстильными фабриками.
10: Такая хорошая спальня у него была, что в целую квартиру переделалась.
5: Да, и сейчас это отдельные квартиры в домах, а стены стоят. До сих пор. В том же Серпухове городская больница размещена в стенах больницы, которую построил Коншин. И такого рода примеров по всей стране огромное количество. Но откуда они все взялись? Это же все старообрядцы. В массе своей старообрядцы, которые... Им пришлось много работать и зарабатывать. Знаете почему? Они были обложены двойным налогом.
10: Старообрядцы? Как интересно.
5: Да, они были обложены двойным налогом, им нужно было, естественно, как-то выживать. И они развивали активно... То есть сметка, умение, это все было. Но сразу вопрос, откуда такое меценатство мощное? Почему? А кто не меценатствовал, тот пьянствовал до упора и пропивал все, разбивая там стекла в ресторанах. Ну, были и такие примеры. Не все, но такие примеры были. Тоже Угрюм-реке это хорошо описано. Да, хотя немножко там слишком фантазии много все-таки в советское время была книга написана. Но вопрос-то в том, откуда что? Совесть.
10: Голос Бога в душе.
5: Православная совесть, да, что ну нельзя столько, зачем мне столько много одному? Ну нельзя. Господь велел делиться. И вот откуда это все шло. Все это меценатство шло как раз от той самой православной души, что нельзя все время и все хапать только себе. Вот в России глубочайшее заблуждение, что не было индивидуумов, личности и вообще идеи индивидуализма. Она всегда была. Иначе бы наши предки ничего бы не создали. Они уходили сами на восток. Они уходили в какие-то страшные леса там, и бог весь куда уходили. Как казаки, которые шли напролом по рекам. Ведь ни дорог, ничего не было. Они спускались по рекам, шли напрямую там через тайгу, дошли до Камчатки. И все это стало в итоге, как тот Семен Дежнев, да, доплыл, открыл, ну и что? Ну, а что теперь? А теперь это наше главное богатство – Сибирь. И Ломоносов в 18 веке ведь правильно сказал, Россия будет прирастать в Сибирь. Только в 60-е годы, или там в 50-е, только в 60-е, по-моему, годы открыли нефть в Самотлоре. Только в 50-е годы русские, советские ученые обнаружили алмазы в Якутии. До того якуты места, где нашли алмазы, считали мертвыми землями. Они туда, там даже не селились. Это были земли, куда пришли экспедиции советские и открыли эти самые алмазы. Но богатства-то эти были присоединены к России-то. В 17 веке все это вошло в состав российского государства. Теми самыми индивидуальными, мощными личностями, которые по собственной инициативе шли куда-то на восток. Тогда иногда по государевому заказу, по государевому приказу. Но часто они сами, как Ермак, выпросил у Строгановых. Ну, надо идти успокоить татар сибирских, которые разоряют, значит, частные прииски. Надо идти туда с ними что-то делать. И только потом пришла делегация Ермака, государя Ивана IV, и били челом Сибирью государя Ивана IV. А инициатива-то была казацкая в начале. Так что индивидуализм был, но это был другой индивидуализм. Это был индивидуализм служения Господу и Отечеству. Вот это вот очень важный момент. Во имя чего это? Да, себя не забывали. Вы знаете, мне очень нравится одна фраза, которая и есть первой серии фильма «Гардемаринов». Она очень хорошая фраза, вложенная в уста Бестужева, одного из главных героев, который прекрасно играет Евгений Евстигнеев в этом фильме. Он проводит разницу между Листоком и собой. Листок, я напомню, это был врач Елизаветы Петровны, и один из таких очень хитрых царедворцев, который во многом способствовал французской политике при дворе. Евстигнеев, устами Бестужева, говорит замечательную фразу, что Листок, потому что Листок служит себе и больше никому, а я служу Отечеству и только потом себе.
10: Да-да-да. Действительно, есть такое. Захотелось даже пересмотреть. Любимый в детстве был фильм у меня.
5: Да-да. Ну, или еще конкретный пример. Александр Данилович Меньшиков. Все помнят чаще всего только одно, что он был бывший денщик Петра Первого, вышел не пойми из кого, и потом такое дело, что набивал свой карман.
10: Строил себе дворцы, в

0: задание. Да, в концу жизни бюджет, личный бюджет Петра, простите, Александра Даниловича в некоторых случаях превышал бюджет государства. Было такое, да.
1: Нормально.
0: Было. Он же был губернатором Ингерманландии и Санкт-Петербурга, и на строительстве, и на самом деле он делал то, что делают все деловые люди. Он все проводил через собственные компании. Он создавал кумпанст, и, собственно, Петербург строили его кумпоставки. В Петербург делали его кумпанство. Камень поставляли, ничего же не было в этой трясине. Дерево поставляли, все, что можно, поставляли его компании, из которых он, соответственно, из государственного бюджета путем прокрутки через свои компании получал личный доход. Хотя, кстати говоря, до конца жизни писать не умел. Это тоже интересный такой момент. Но все забывают, что это был человек, который всегда был с Петром, который в свое время вдвоем с Петром и с двумя лодками гвардейцев они взяли на абордаж шведский корабль, за что оба получили по ордену Андрея Первозванного. Это Алексей Данилович командовал в битве при Лесной, когда разбили Левитгаупта, который шел на помощь Карлу XII. Это он командовал кавалерией, которая ударила во фланг Карлу XII во время Полтавской битвы. И вообще это был прекраснейший командующий. Он столько сделал для России, он служил Отечеству, а потом себе. Вот, что, вот ведь какой момент интересный. И вот это, кстати говоря, это и достижение, и беда России. Вот это до сих пор у нас, в общем-то, очень характерно для нашей жизни по той причине, что в России ничего буквально с первых времен существования русского государства невозможно сделать без государства. Ведь мы привыкли говорить о Древней Руси феодализм, феодализм, феодализм, а вся земля-то принадлежала князю, и он просто ее распределял. Когда возникает русское царство, то же самое. Никакой фактически частной собственности не было ни у кого. Ни у боярина, ни у дворянина. Почему вот эта знаменитая опричнина, да, как обходилась? Просто выгоняли всех. Земля-то царская. Что хочу с этой землей, то и делаю. И сажаю на эту землю других людей. Почему, когда Иван III входит в Новгород, да, в конце 15 века, знаменитое присоединение Новгород в Москве, все говорят, в основном помнят о том, что он вывез оттуда вечевой колокол. Да, вывез. Но при этом, кстати, вечи в Новгороде осталось. Но главное-то, что он сделал? Он вывез оттуда боярство новгородское и поселил под Москвой. А туда переселил московское боярство. И тем самым, с одной, политически усмирил новгородскую землю, да, а с другой стороны, показал, кому что принадлежит. Новгородская земля – это моя земля. Я государь. А что такое в переводе с древнеславянского на русский язык государь? Хозяин. Государь всея Руси, хозяин земли русской. Это все мое. И не случайно Иван IV в своем завещании сыну, ведь он так ему и завещал, свое самодержавство. Что такое самодержавство? Мое владение. Он завещал своему сыну. И вот это ощущение, что земля-то вокруг принадлежит только государю, это всегда было. И частная собственность на Руси появляется довольно поздно. Соответственно, а как вести дела в нашей стране, если все принадлежит государству? Ну, вот возникает система. Отечеству, а потом себе.
1: Как это вы ловко все объяснили, Сергей.
0: Ну, во всяком случае, не скажу, что это самое главное и самое такое основное объяснение, но логика в этом объяснении есть. Вот какая штука-то. И знаете, очень хорошо покойный и любимый мной русский философ Василий Васильевич Розанов, который умер от голода и болезни в 1918 году в Сергиевом Посаде, он как-то сказал... у него очень интересная была стилистика. Он вел дневники, он какие-то записульки, и все его философские труды, ну, такие наиболее, что ли, доступные для народа, это какие-то короткие почеркушечки. Так. И в частности, он сказал, в России собственность появляется тремя способами. Я своими словами передам. Украл, выпросил, подарили.
1: просто смешно.

0: вспомните, как появились первые олигархи в современной России.
1: Ну, без комментариев.
0: Розанов сказал это 100 лет назад.
1: А вот книжка интересная у вас. Что за книжка?
0: Ну, это моя проза, это мои рассказы, повести, частично мои мемуары, мои воспоминания о моей студенческой поре. Я давно пишу рассказы, ну, я официально числюсь писателем, хотя, может быть, таковым себя не очень считаю. Я редко, когда что-то пишу, вот в том числе вот в этой книжке по сравнению с предшествующими изданиями есть пара-тройка новых моих рассказов. Вот. И, ну, надеюсь, читателям тоже понравится. Она такая довольно легкая, как... хотя здесь тут и серьезные рассказы.
1: Слишком много работы в этой жизни, когда-то надобно и передохнуть. Вот это почитайте, дорогой Иншафран от автора. Спасибо большое, Сергей Вячеславович.
0: Ну, в самом деле, это так и есть.
1: Слишком много работы в этой жизни, друзья. Иногда надо и отдохнуть. Спасибо вам большое за эту беседу. До новых встреч.
0: До свидания.
2: Стратегия национальной безопасности. Туполев, Яковлев, Лавочкин, Микоян, Сухой, Ильюшин, Антонов, Миль и Камов. Легендарные советские авиаконструкторы. О людях и машинах расскажет инженер авиастроительной корпорации, аспирант МГТУ имени Баумана Егор Ржанов в программе «Область знаний». Слушайте ежедневно в 5 часов вечера на радио «Звезда», а также на канале «Радио Звезда» в Рутюб и в нашей группе ВКонтакте. Заходите, подписывайтесь, слушайте. И не забудьте поставить лайк. Человек с изюминкой. Константин Станиславский.
3: Часть биографии великого режиссера советские историки благоразумно опускали. Еще бы! До революции 17-го он был классовым врагом пролетариата. Семья Алексеевых, а настоящая фамилия Станиславского – Алексеев, владела в Москве золотоконетельной фабрикой. Производили золотые и серебряные нити.
2: На первый взгляд.
3: Станиславский был статным мужчиной почти 2-метрового роста. Осанка царственная, походка энергичная и глаза. Глаза выразительные, ясные, всегда глядели несколько свирепо из-под густых черных бровей. Неудивительно, что его побаивались.
2: Где изюминка?
3: Константин Сергеевич успешно возглавлял завод, оборудовал его по последнему слову техники. На Всемирной выставке в Париже в 1900 году за свою золотую нить получил гран-при. Золотом расшивали церковные облачения, военные мундиры, придворные костюмы. А когда мода на все это прошла, Константин Сергеевич построил еще 2 завода по производству кабелей и медных проводов. И распорядок. Днем Станиславский на производстве, вечером в театре, в котором, впрочем, у режиссера не всегда все шло гладко. Тогда, расстроенный, он уходил из театра, садился на извозчика и подолгу бесцельно колесил по Москве, развеивая досаду и печаль.
4: Господи, зачем мне нужно все это? Я купец, я богат, у меня фабрика. Зачем же я должен так мучиться?
3: Неудивительно, что человеку с таким опытом удалось создать и образцовый театр, самый технически оснащенный в России.
2: Константин Станиславский. Человек с изюминкой.
5: Импровизация – это сиюминутное творчество.
6: Импровизация в кино и театре. Новые исторические заметки. Слушайте сегодня в 3 часа дня на радио «Звезда».

0: слушаете «Радио Звезда». Армия и флот. Новости.
1: 2 часа дня в Москве, в студии Евгений Шматко. Здравствуйте. Подразделения группировки войск «Север» взяли под контроль населенные пункты Польная и Новоалександровка в Харьковской области. Там наши военнослужащие сжимают кольцо окружения украинских боевиков. Ведут боевые действия по расширению внешней зоны и контроля в районах Петропавловки и Приколотного. За сутки пресекли 3 попытки заброски групп усиления националистов, сообщили в Министерстве обороны. В пункте базирования кораблей Балтийской военно-морской базы прошло учение по противоподводно-диверсионной обороне. Тренировка была направлена на поддержание высокой готовности сил противодиверсионной обороны к выполнению задач по предназначению. По учебной, водной, моделирующей возникновение диверсионной угрозы в акватории пункта базирования, военнослужащие выдвинулись в район, где были обнаружены условные подводные диверсанты и произвели по ним учебный залп. Работал боевой расчет берегового противодиверсионного комплекса «Дамба». Уничтожение условных диверсантов провели успешно, все цели были поражены. Расчеты мобильных огневых групп группировки войск «Днепр» совершенствуют практические навыки по уничтожению беспилотников противника в Запорожской области. Подробнее о тренировках рассказал командир группы с позывным «Балу».
2: Ежедневные тренировки, занятия проводим, как теоретически, так и практически. На практике мы уже испытали это. У нас уже не раз сбиты американские «Хорнеты» и иные цели. Тренировки мы выезд утром и в течение дня целый день по муляжам инструктора нас обучают. Стреляем, попадаем в цели, уничтожаем цели. Теория одно дело, но практика показывает другое. Самое главное в группе – это слаженность. Достигается тем, что своевременно все знают, выполняют.
1: Практические занятия на полигоне позволяют воинам поддерживать высокий уровень боевой готовности и оперативно реагировать на угрозы от беспилотной авиации противника, обеспечивая безопасность наших подразделений, населения мирных районов и объектов гражданской инфраструктуры. В главной базе Северного флота Североморске состоялось открытие спортивного центра Санкт-Петербургского филиала ЦСКА. Спортивный объект реконструировали специалисты военно-строительного комплекса Министерства обороны. На стадионе появилось ледовое поле, легкоатлетические дорожки, комфортные раздевалки и трибуны. Военные строители возвели большую футбольную трибуну на более чем 2500 зрительских мест с применением современных технологий и материалов. Ярким завершением праздника стал товарищеский матч между футболистами Ленинградского военного округа и командой Северного флота. Следующий выпуск новостей армии и флота на радио «Звезда» слушайте в 17:00.
0: Премьера на радио.

0: Косоворотка. Древнерусская нательная мужская рубаха, которую надевали под доспехи. Форма и содержание.
1: В былые времена кольчуга весила килограммов 10. Тяжелая ноша. Поэтому длинную почти до колен туникообразную косоворотку делали из плотного домотканого льна или конопляного холста. Такая сорочка надежно защищала кожу воина от натирания железной броней. Косоворотка отлично впитывала влагу и позволяла телу дышать под кольчугой. А еще на груди и спине специально подшивали на рубахе дополнительную защиту – подоплеку, подкладку из плотной ткани. По легенде, именно такую одежду сшила для Ильи Муромца его матушка, после чего былинный герой окончательно исцелился и получил еще больше богатырской силы.
0: Косоворотка.
1: Откуда такое название? Есть несколько версий. Основная – рубахе дали имя из-за особенностей ворота. Вырез горловины на сорочке был не спереди, как принято сегодня, а сбоку, обычно слева. Для чего? Чтобы цепочка с нательным крестом или оберегом не выпадала наружу во время боя. В мирное время богатырская сорочка обязательно носилась на выпуск и обязательно подпоясывалась кушаком. Косоворотку часто украшали особой вышивкой. К примеру, в качестве орнамента нередко изображали виноград – символ плодородия.

0: Косоворотка прослужила долго, очень долго. Она не исчезла из жизни русских людей даже после реформ Петра Великого, который заменил наш традиционный костюм сначала венгерским, потом французским, а затем немецким платьем. Впоследствии богатырская сорочка стала прообразом солдатских гимнастерок.
1: Форма и содержание. Косоворотка.
2: Кто так строит?
3: Энциклопедия домов мира.
2: Программа о том,
3: кто, где, как и почему живет.
2: Кто?
4: В средние века это были в основном европейцы, а сейчас жители всего мира.
2: Что?
4: Дома, построенные на мосту. Выглядит причудливо, но для средневековой Европы такая архитектура была делом обычным. Зачем терять хорошее и бойкое место в черте города? Если добавить сюда несколько дюжин лавок и магазинов, будет только лучше.
2: Где?
4: В основном в Европе. Такие постройки можно встретить в Англии, Германии, Франции, Испании, Италии. Хотя нет правил без исключений. Иногда дома на мосту строили даже в Китае.
2: Из чего?
4: Как и большинство других зданий средневекового города, дома на мосту имели деревянные перекрытия и основательные каменные стены. И, конечно же, черепичные крыши. Даже если ты живешь на мосту, это не повод предаваться архитектурным безумствам и строить домики из соломы или хвороста.
2: Как?
4: Тут все было ограничено лишь фантазией архитекторов. Например, дома на мосту Понте-Векьо во Флоренции вырастали постепенно. Причем часто перестраивались, расширялись, все больше нависая над водой, пока не приобрели современный вид причудливого каменного улья. В других случаях и дома, и мост строились одновременно и представляли собой единый архитектурный ансамбль. Таков мост при замке Шенонсо во Франции. Его хозяйка Екатерина Медичи обожала балы и велела возвести роскошную двухэтажную каменную галерею прямо над рекой Шер. Некоторые такие дома были частью хитрого плана. Например, один англичанин из Амблс-Айда не хотел платить налог на землю и возвел свой небольшой каменный дом на мосту через ручей. То есть буквально на воздухе, а не на земле. Профит! А магистрат немецкого Нюрнберга был поставлен перед сложной проблемой. Палач – фигура необходимая. Но по закону он не должен селиться в черте города. Никто, видите ли, не хочет жить по соседству с этим тружеником меча и топора. Так построим ему дом на мосту, который как раз ведет за городские стены. И закон соблюден, и за палачом далеко посылать не надо.
2: А что теперь?
4: До нашего времени сохранилось не так много средневековых домов на мостах. Зато сейчас возникают новые удивительные проекты. Например, немецкие архитекторы предлагают построить многоуровневые обитаемые мосты в Гамбурге и Дуйсбурге. А в Москве даже перешли от слов к делу. В одном из новых жилых комплексов есть квартиры, построенные прямо над каналом. Венеция, да и только. Но всех превзошли австралийцы. Они не стали оглядываться назад и построили ультрасовременный дом-мост. Один местный житель купил участок земли, никому не нужный овраг. Но именно над ним теперь красуется удивительный эко-дом. Дождевая вода собирается с крыши, электричество дают солнечные батареи, они же и обогревают дом. Добро пожаловать в будущее. Дома на мостах.
2: Кто так строит?
5: Он так убедительно исполнил роль Григория Мелехова в картине «Тихий Дон», что донские казаки не могли поверить. Неужели актер Петр Глебов родился и вырос в Москве? И уж тем более они не знали, что талантливый артист – представитель древней аристократической фамилии. Когда-то эта семья состояла в родстве с князьями Голицынами. Дед актера, Владимир Петрович Глебов, еще до революции избирался предводителем калужского дворянства. Среди предков старинной династии был и герой Отечественной войны 1812 года граф Василий Орлов-Денисов, командир лейб-казаков. А вот за бабушкой артиста Глебова ухаживал в свое время Лев Толстой. И, может, с нее он писал образ Наташи Ростовой. Звали бабушку Софья Николаевна. Вернее, так: княгиня Софья Николаевна Трубецкая. Глебовы, Голицыны, Трубецкие.
0: Сплетение судеб русских, сплетение дорогих и великих имен. На радио «Звезда» программа «Год семьи».
6: «Благие дела» – совместный проект телерадиокомпании «Звезда» и благотворительного фонда помощи детям «World Vita».
7: Четырехлетняя Маша очень хорошо рисует. Неудивительно, что родители собираются отдать ее в художественную школу. Но сначала малышке нужно победить иммунодефицит. Из-за болезни любая, даже самая легкая инфекция способна обернуться серьезными последствиями. В таких случаях помогает лишь пересадка костного мозга. Первая попытка, к сожалению, оказалась неудачной. Организм Маши не принял донорские клетки. И на этом проблемы не закончились. Процедура нарушила работу сосудистой системы. Появились тромбы, которые мешают кровотоку. Каждую минуту жизнь девочки находится под угрозой. Исправить ситуацию под силу специальному препарату. Его стоимость превышает 1 миллион рублей. Вместе мы сможем помочь. Прямо сейчас отправьте смс-сообщение с любой суммой на короткий номер 3333. И деньги поступят на счет благотворительного фонда помощи детям World Vita для Банниковой Марии. Вместе мы справимся.
6: «Благие дела» – совместный проект телерадиокомпании «Звезда» и благотворительного фонда помощи детям World Vita.
8: Реклама.
9: Телеканал «Русский детектив» приглашает к участию в 7-й премии в области детективного и остросюжетного жанров литературы и кино «Русский детектив». Признанные мэтры жанра и начинающие авторы. От нас лучшим не скрыться. Прием заявок до 30 сентября 2026 года. Подробности на сайте premia.rudetektiv.tv. Премия «Русский детектив». Присоединяйся к расследованию. 18+.
8: Телефон для размещения рекламы 645-92-89. Код Москвы 495.
10: Для тех, кто служил, служит и будет служить. От гардемарина до адмирала. От ефрейтора до маршала. Кодекс чести офицера, устав и традиции. Служивые люди, воинские династии, верные делу, верные долгу и присяге. Армия. Страницы истории. Специальные армейские выпуски программ. Слушайте ежедневно в 16 часов на радио «Звезда».

0: Радиозвезда. История в звуке. Операции специальных подразделений.
1: В 1941 году, перед нападением на СССР, фашистское командование забрасывало на территорию нашей страны тысячи диверсантов. Внедренные агенты отличались великолепным знанием русского языка. На руках у них были достоверные документы с печатями. Разоблачить фашистскую агентуру помогла наблюдательность сотрудников контрразведки.
2: Разрешите, товарищ майор?
3: Входи.
2: Здравия желаю. Прибыли документы подозрительного лейтенанта, задержанного недавно возле границы.
4: Так, посмотрим. Вы же у нас офицер молодой, так?
2: Так точно, товарищ майор, молодой.
4: Документы, значит, у вас совсем новые.
2: Так точно.
4: Позвольте полюбопытствовать. Так, попробуем и сравнить. Это мое. Это ваш документ. А вот это удостоверение задержанного. Да, абверовцы постарались на славу. Но перестарались.
1: Весной 1941 года управление Абвер за границей готовило своих шпионов в 60 специализированных школах. Документы агентов разрабатывались с особой тщательностью, вплоть до мелочей. Если бы хорошо спланированные спецоперации германского командования были выполнены в полном объеме, то фашисты получили бы дополнительные преимущества в начальный период войны.
2: Лично я никаких отличий в этих документах не наблюдаю.
4: Эх, товарищ старший лейтенант.
2: У задержанного совсем новое удостоверение, товарищ майор. Похоже на мое.
4: А не удивляет, что у нас с вами, товарищ старший лейтенант, в документах скрепки все черные. Ржавчина одна. И бумага под скрепками, видите?
2: Так, позвольте.
4: Порыжела. А у лейтенанта задержанного скрепки как новые. Блестят.
2: Совершенно точно, товарищ майор.
4: А почему?
2: Не знаю, товарищ майор.
4: Не знаю. Да потому что скрепки эти из нержавейки. Из нержавеющей стали. Немецкие скрепочки-то. Вот он наш голубчик попался. Дежурный, оперативников ко мне.
1: Так, в 1941 году была разоблачена крупная диверсионная сеть фашистской разведки на территории СССР. Но это было лишь начало противостояния двух контрразведок. Победу в этой схватке одержали наши разведчики. Только в начале битвы за Москву ими было обезврежено 200 нелегальных гитлеровских агентов и 50 диверсионно-разведывательных групп противника. Позже, в 1942-43 годах, на территорию СССР вновь было заброшено около 150 групп подразделения Абверкоманда 104. Лишь две из них вернулись обратно.
5: Сегодня в программе «Область знаний». Туполев, Петляков, Мясищев. Авиаконструкторы и их машины. Рассказывает инженер авиастроительной корпорации, аспирант МГТУ имени Баумана Егор Ржанов. Область знаний. Слушайте после 17 часов на радио «Звезда».

0: Алиса, включи радио «Звезда».
1: Салют, включи радио «Звезда».
2: Маруся, включи радио «Звезда».
3: Слушайте радио «Звезда» в умных колонках.

0: слушаете «Радио Звезда». Новости.
1: 14:30 в Москве. В студии Евгений Шматко. Здравствуйте. Российские войска взяли под контроль населенные пункты Новоалександровка и Польная в Харьковской области, сообщили в Министерстве обороны. Наши военные пресекли три попытки украинских боевиков забросить группы усиления из Великого Бурлука в район окружения украинских войск в Харьковской области, добавили в нашем военном ведомстве. Подразделения группировки войск «Север» сжимают кольцо окружения и расширяют внешнюю зону контроля. Потери блокированных формирований ВСУ за сутки превысили 35 человек. Также Киев потерял боевую бронированную машину, артиллерийское орудие и наземного робота. Владимир Путин и Касым Жомарт Токаев провели телефонный разговор. Глава Казахстана тепло поздравил российского лидера по случаю успешного проведения выборов в Государственную Думу. Президенты обеих стран подтвердили обоюдный настрой на дальнейшее динамичное развитие отношений всеобъемлющего стратегического партнерства. В ходе беседы лидеры также затронули практические вопросы двусторонней повестки дня и взаимодействия на евразийском пространстве, добавили в Кремле. НАТО – это блок, который был и остается инструментом конфронтации. Об этом заявил Дмитрий Песков. Так представитель Кремля ответил на вопрос журналистов об учениях Альянса на Балтике.
2: Да, и причем перехватку торговых судов отрабатывают в НАТО. Это очень важно отметить, этот нюанс. В сущности Североатлантического альянса с годами ничего не меняется. Это блок, который был создан в свое время для конфронтации. Это и остается инструментом конфронтации.
1: Ранее Владимир Путин говорил о том, что Североатлантический альянс провел в Балтийском море учения, одной из целей которых была отработка захвата гражданских судов. Президент отмечал, что НАТО заходит в разные регионы мира, а некоторые европейские лидеры в открытую заявляют о том, что готовятся к войне с Россией. В Подмосковье запустили онлайн-консультации ветеринаров. Запись на дистанционные приемы открыта на портале «Мой АПК», сообщили в Министерстве госуправления информационных технологий и связи региона. Там можно выбрать удобную дату и время для видеозвонка. По информации министерства, это одно из 8 цифровых решений, которые уже работают в ветеринарной службе Подмосковья. Помимо онлайн-консультаций, можно найти адреса более 80 государственных ветклиник и интерактивную карту выездных пунктов вакцинации. С апреля в регионе возобновился выездной формат. Мобильные бригады работают в населенных пунктах и СНТ, где можно бесплатно привить и чипировать питомца. О погоде. Завтра в столице ожидается переменная облачность, небольшой дождь, возможно, гроза. Ночью плюс 15, плюс 17 градусов. Днем от 16 до 18. Ветер юго-восточный, умеренный.
3: Ломоносов дошел до Москвы
4: пешком. Вообще сбрасывали
3: на тропинку Сальвейна.
4: А викинги шлемы с рогами носили.
5: Аляску продали, а денег не заплатили.
6: А вот и нет. Исторические мифы и заблуждения. Слушайте через несколько минут на радио «Звезда».

0: Радиозвезда.
1: Ломоносов дошел до Москвы
2: пешком. Вообще
3: сбрасывались.
4: А викинги шлемы с рогами носили.
5: Аляску продали, а денег не заплатили.
6: А вот и нет. Исторические мифы и заблуждения.
7: Ты откуда такой загорелый?
8: На море был.
9: И я скоро в отпуск. Вернусь с загаром не хуже твоего. Ведь это всегда считалось модным.
6: А вот и нет.
10: В Древней Греции и Риме, напротив, ценилась светлая кожа. Она была признаком аристократии. Давала понять, что человек может позволить себе не работать целыми днями под открытым небом. Состоятельные граждане выбирали закрытую одежду и отдых в тени.
6: Исторические мифы и заблуждения.
10: В Европе схожее отношение к загару сохранялось до XIX века. Кожу тогда даже специально осветляли. Правда, с риском для здоровья. Из-за наличия в составе косметических средств свинца и ртути. Моду на 180 градусов развернула возможность путешествовать. В 20 веке в экзотические страны и на морские курорты стало легко доехать, долететь или доплыть на комфортабельных и скоростных транспортных средствах, не тратя недели и месяцы на дорогу. А когда Коко Шанель из путешествия привезла загар, он вмиг стал считаться стильным и теперь говорил о финансовых возможностях обладателя золотистой кожи.
11: Да, с появлением соляриев и лететь-то никуда за загаром не нужно. Вот только сейчас подобные услуги уже менее популярны.
10: Сегодня в приоритете здоровье кожи. Врачи призывают пользоваться кремами, защищающими от воздействия ультрафиолета. И в целом некая обязательность загара уходит.
6: А вот и да.
12: Мы всегда куда-то мчимся, всегда в пути. Для нас сегодняшних нет дороги, нет жизни. Но постойте, задумайтесь. Кто-то ведь протоптал первую тропинку, отмерил первую версту. Кто-то построил первое шоссе, положил первый рельс. Пути сообщения.
13: Дороги России – вечная беда с давних времен. Еще в начале прошлого века Чехов писал:
10: «По-видимому, это произойдет через 1000 лет, когда в Москве будут хорошие мостовые».
13: В Москве во времена писателя булыжником были вымощены всего 2% улиц. Что уж говорить про остальную страну. Шоссе Москва-Ленинград полностью заасфальтировали только в 1958 году. Впрочем, на 2 года раньше ленинградки вступила в строй первая советская скоростная трасса Москва-Минск.
12: Пути сообщения. Скоростная трасса Москва-Минск.
13: Ее задумали строить в 1934-м. Думали 2 года. И в результате выдали проект. Помпезный и дерзкий. Впрочем, вполне в духе того времени. Проект асфальтированной автодороги протяженностью почти 700 километров, шириной 18 метров с 3-метровой разделительной полосой. И сегодня-то такое нечасто встретишь. Но это еще не все. В 30-е годы в сельском хозяйстве, помимо гусеничных, еще применялись тракторы с огромными в человеческий рост железными колесами. Чтобы эти монстры не портили асфальт, специально для них рядом с основной трассой предполагалось проложить отдельные тракторные пути. А для прогона скота на колхозные пастбища через каждые 5 километров предусмотрели под магистралью специальные переходы. В Финансисты подсчитали и ужаснулись. На реализацию такого проекта пришлось бы потратить 1 миллиард советских рублей. После долгих доработок приняли проект поскромнее. Всего 600 миллионов рублей. И это без учета стоимости рабочей силы. А она была почти бесплатной. Дорогу должны были строить заключенные.
6: Пути сообщения. Дороги и люди.
13: Да, в основном дорогу строили заключенные. Но, правда, не только они. На стройке работали и вольнонаемные из окрестных сел и деревень. В общей сложности больше 100 000 человек. И, конечно, что было обычным делом в те времена, почти все делали вручную, киркой да лопатой. В начале строительства в распоряжении рабочих имелись лишь 20 старых тракторов и 3 экскаватора. Позже техники прибавилось, но сначала землю подвозили на телегах, а также тачками и на носилках. Работали по 10-12 часов в день. Вручную расчищали леса, корчевали пни, возводили полотно. Труд тяжелый, если не сказать адский. И впервые в истории искусственные сооружения строили из железобетона и металла. 30 мостов возвели по уникальным индивидуальным проектам. Завершить строительство планировали в 1942 году. Планировали. Не завершили. Откатываясь на запад под ударами Красной армии, враг разрушил почти все мосты и путепроводы на еще недостроенной магистрали. Уходя, немцы взрывали дорожное полотно. Чтобы максимально затруднить последующий ремонт, устраивали в насыпях подземные штольни, заполненные взрывчаткой. Ущерб, нанесенный дороге в период войны, составил колоссальную сумму – 170 миллионов рублей. Восстанавливали и достраивали шоссе долго и тяжело – почти 14 лет. Но ведь восстановили и достроили. И в 1956 году по скоростной трассе Москва-Минск помчались автомобили. Это был настоящий праздник. Первая в Советском Союзе скоростная автодорога. Впрочем, она и сегодня модернизируется. Ведь время не стоит на месте.
6: Скоростная трасса Москва-Минск. Пути сообщения.
0: Импровизация – это сиюминутное творчество.
2: Импровизация в кино и театре. Новые исторические заметки. Слушайте сегодня в 3 часа дня на радио «Звезда».

0: радиозвезда.
1: Нас окружает столько же предметов, сколько звезд в небе. Половину из них стоит признать ненужными. Но есть такие, что хочется воскликнуть: «Вот это вещь!» Вот это вещь! История предметов, полезных и не очень.
2: Брить или не брить? Вот в чем вопрос.
3: А лень возиться. Отращиваю бороду.
4: У нашего бухгалтера язык такой. Скажет, как отрежет.
1: Вот это вещь.
5: Острый предмет для бритья известен еще с доисторических времен. Свидетельство тому – наскальное изображение безбородых мужчин. Веками лезвие было главным инструментом бродобреев, а еще – коварным оружием. Бритва. Раковины моллюсков, заостренные камни и зубы акулы. Древним мужчинам было из чего выбирать. Но вряд ли процесс бритья доставлял удовольствие. Подручными инструментами волосы не столько отрезали, сколько отрывали. К примеру, зуб морской хищницы со множеством зазубрин – идеальная пила. А попробуй таким приспособлением срезать недельную щетину. В древних цивилизациях для бритья использовались бронзовые пластины. В египетских гробницах археологи находили экземпляры округлой формы. Некоторые имели цельнолитые или деревянные ручки. Таким бритвам около 6000 лет. А вот римские цирюльники своих клиентов брили новоцилом. Название как у лекарства, а внешне – кастет. Рукоятка находится позади лезвия и часто украшена орнаментом. Такие инструменты изготавливали из бронзы, железа и даже меди. Бритье превращалось в длительную пытку с порезом. Зато в цирюльнях римляне успевали обсудить новости и прекрасных матрон.
1: Вот это вещь!
5: Качество бритья значительно изменилось в 18 веке с появлением в английском Шеффилде стальной бритвы. Узкие лезвия было легче затачивать. А еще они без труда складывались в рукоять. За остроту бритву назвали опасной. В руках уличных бандитов она стала коварным оружием. В начале 20 века темпераментные мексиканцы выясняли отношения с применением чаветас – ножа с коротким кривым лезвием. В Италии крестные отцы оставляли на лицах врагов памятные шрамы. А в Соединенных Штатах чернокожие гангстеры создали отдельное боевое искусство. После гражданской войны ношение холодного оружия было там под запретом, и ножи сменили

0: опасные бритвы. Цирюльники всегда ассоциировались с темнокожим населением, поэтому складные лезвия вполне могли сойти за рабочий инструмент. В 1901 году американский бизнесмен Кинг Жилет изобрел безопасную бритву с тонкими сменными лезвиями. Они убирались в станок, и порезаться ими было практически невозможно. Это преимущество оценили военные во время Первой мировой войны. Надевать противогаз на небритое лицо бессмысленно, поэтому армия США сделала крупный заказ на безопасные бритвы для солдат. А в 1930-м, когда предприниматель Джейкоб Шик создал электрическую бритву, процесс стал почти 100% безопасным. Принцип простой. Волоски попадают в металлическую крышку-сетку и срезаются лезвием. Так началась эра гладких мужских подбородков без порезов и раздражения на коже.
1: Вот это вещь. История предметов. Полезных и не очень.
2: Что вы говорите?
3: Город. Как мы его представляем? Наверное, у каждого есть свой образ. Для одних это тихие переулки, старые частные дома и скамейка у забора. Почти деревня. Для других – пятиэтажки. Третьи вспомнят о районах с одинаковыми, но в целом не самыми плохими домами брежневской эпохи. А для кого-то город – это современные небоскребы из стекла и бетона, кварталы которых разрезают скоростные развязки. Маленький и большой, современный и не очень. Город. Или, как говорили раньше, град. Это существительное произошло от древнего индоевропейского корня, и у него довольно много родственников в самых разных языках. Вот, скажем, немецкое «гартен» – «сад». А если копнуть еще глубже, можно проследить связь со словом «жердь». Это не просто какая-то палка, это основа любого забора, то есть изгороди, ограды. А за ней можно нагородить что угодно. Хочешь огород, хочешь целый город. Вот и получается, что город – это не проспекты и бульвары, не переулки с уютными домами, не школы и детские сады. Это что-то огороженное, то есть отделенное от внешнего мира стеной. Наши предки считали, что так жить и удобнее, и безопаснее. И как раз поэтому строили хорошо защищенные крепости. В свое время они были правы. Но теперь мир стал другим. Никаких стен не хватит, чтобы обнести по кругу современный мегаполис. Да и надо ли это городу и горожанам?
2: Да что вы говорите?
4: Реклама. Забота, уважение и справедливость – это не просто слова. Государственный фонд «Защитники Отечества» оказывает комплексную помощь ветеранам СВО и членам их семей. Если вам нужна качественная медицинская помощь, обращайтесь в филиал фонда в вашем регионе. Узнайте подробнее по телефону бесплатной горячей линии 117 или на сайте fzo.gov.ru.
5: Телефон для размещения рекламы 645-92-89. Код Москвы 495.

0: слушаете «Радио Звезда». Новости.
1: 3 часа дня в Москве. В студии Евгений Шматко. Здравствуйте. Следственный комитет возбудил уголовное дело о теракте после ранения члена ЦИК в Брянской области. Как сообщила глава Центра избиркома Элла Памфилова, автомобиль с членом участковой комиссии атаковал беспилотник в Стародубском районе 20 сентября. Женщина получила тяжелое осколочное ранение и была госпитализирована. Следствие устанавливает обстоятельства атаки. В Центре избиркоме подчеркнули, что это очередное преступление против гражданских и участников избирательного процесса. Партнеры Москвы, которые продолжают покупать российскую нефть, выразили непринятие нового пакета санкций Соединенных Штатов. Кремль продолжает контакты с торговыми партнерами, сообщил Дмитрий Песков. Об этом он говорил, отвечая на вопросы журналистов.
2: Мы находимся в постоянном контакте с нашими торговыми партнерами. Вы слышали уже заявления, в которых они дали оценку таким возможным ограничениям вторичного характера. Собственно, все единогласно говорят о полном неприятии такой политики. Что касается подписания этого документа, то, безусловно, это то, что не способствует реанимации наших двусторонних отношений и также, конечно же, вряд ли способствует более успешному продвижению по пути украинского урегулирования.
1: Напомню, 19 сентября президент США Дональд Трамп подписал закон, который вводит дополнительные пошлины для России и основных покупателей отечественного газа и нефти. При этом американский лидер сохраняет за собой право приостанавливать ограничения, если это потребуется в интересах национальной безопасности. Минфин допустил приток 10 миллионов новых пользователей криптовалют в 2027 году. Об этом сообщил замминистра финансов Иван Чебесков. По его словам, часть граждан уже работает с криптой через существующую или иностранную инфраструктуру. Но точный подсчет пока невозможен. Регулирования до сих пор не было. В министерстве рассчитывают, что большинство новых пользователей будут работать в российской инфраструктуре. Ранее Центробанк сообщил, что до конца октября должны принять 27 подзаконных актов к закону о криптовалютах. Легальная криптоиндустрия в России должна заработать до конца года. В Якутии завели уголовное дело на мужчину, который в аэропорту заявил о взрывном устройстве в своей ручной клади. Как сообщили в Восточно-Сибирской транспортной прокуратуре, инцидент произошел в аэропорту города Мирного. Мужчина сделал заявление из хулиганских побуждений, чтобы создать панику среди пассажиров. Проверка взрывное устройство не обнаружила. Дело возбуждено по статье о заведомо ложном сообщении об акте терроризма. Санкция статьи предусматривает крупный штраф или лишение свободы, добавили в ведомстве. Евгений Шматко, служба информации медиагруппы «Звезда».
3: Импровизация – это сиюминутное творчество.
4: Импровизация в кино и театре. Новые исторические заметки. Слушайте через несколько минут на радио «Звезда».

0: пройдут столетия, и наши праздники.
1: И каждому дано яблоко.
2: Если звезды зажигают, значит, кому-нибудь суд.
3: Пред нами огромные разнообразные работы.
4: Исторические заметки на радио «Звезда».
5: Здравствуйте! Это программа «Исторические заметки» на радио «Звезда».
6: Импровизация – это сиюминутное творчество.
5: Тема нашего сегодняшнего разговора – импровизация в кино и театре. Диалог, сюжет или короткая сценка, не прописанные в сценарии и рожденные в реальном времени непосредственно в момент исполнения. Вот что такое импровизация. Она появляется спонтанно. К примеру, кто-то из артистов забыл или перепутал слова. Что делать? Нужно выкручиваться. Как правило, незадачливому актеру помогают его партнеры. Они почти мгновенно импровизируют и спасают неловкую ситуацию. Иногда такие моменты становятся настоящими шедеврами и надолго запоминаются зрителями. И вот вам характерный пример. Театр «Современник», спектакль «Декабристы». В роли императора Николая I Олег Ефремов. По ходу действия он должен был сказать реплику: «Я в ответе за все и за всех». Но случайно оговорился и произнес: «Я в ответе за все и за свет». Возникла неловкая пауза. Тогда партнер Ефремова, неподражаемый Евгений Евстигнеев, парировал: «Ну, тогда уж и за воду, и за газ, Ваше Величество». Зрители хохотали, но спектакль через некоторое время все же продолжился.
4: На радио «Звезда» программа «Исторические заметки».
5: Продолжаем наш разговор. Импровизация – это не только реплика вне сценария. Это может быть также некий жест, движение, которое помогает сделать образ героя более достоверным, полнее раскрыть его. Интересно, что импровизированное действие не обязательно попадает в кадр. Главное – результат. Нечто подобное произошло во время съемок фильма «Жестокий романс». А импровизировала тогда восхитительная Алиса Фрейндлих.
7: Стоп! Кадр. По ту сторону экрана. Смейся.
8: Главная же роль досталась красавице Ларисе Гузеевой. Несчастную бесприданницу и опытной актрисе было бы играть нелегко. Не так много красок потратил на ее портрет драматург. А молоденькой девочке, впервые попавшей на съемочную площадку и совершенно растерявшейся в ее броуновском движении, было просто страшно. Особенно, когда режиссер требовал от нее невозможного. Например, Рязанов хотел добиться, чтобы Лариса, героиня истории, в одном из ключевых эпизодов на крупном плане плакала и смеялась одновременно. Ну, как это возможно? Глядя на мучения актрисы, Фрейндлих не выдержала. Резко подошла к ней и изо всей силы влепила несчастной девочке оплеуху. Слезы моментально брызнули из ее глаз.
9: «Смейся!» —
8: скомандовала киномама и так же быстро вышла из кадра. Эпизод был снят. После съемок Алиса Бруновна подошла к коллеге, попросила прощения за импровизацию. Но та воскликнула:
10: «Что вы! Огромное вам спасибо за школу!»
4: Исторические заметки на радио «Звезда».
5: Продолжаем наш разговор. Импровизаций в кино много. Мы их просто не замечаем, потому что думаем, что так и задумано. Ничего подобного. Фильм «Служебный роман». Финальная сцена выяснения отношений между Калугиной и Новосельцевым.
11: «Мымра!
12: Вот-вот-вот, мымра и есть».
5: По замыслу режиссера, разъяренная Алиса Фрейндлих гоняется за Андреем Мягковым по всему офису. Но актер побежал почему-то не на свое киношное рабочее место, а спрятался за столом секретарши. Мымра била Новосельцева зонтом. Больно. Мягков не выдержал, поднял перед собой Верочку, Лию Ахиджакову, и стал обороняться ею словно щитом. Такого в сценарии не было. Но дубль получился настолько естественным, что в окончательной версии картины режиссер Эльдар Рязанов решил оставить именно его.
4: На радио «Звезда» программа «Исторические заметки».
5: Продолжаем наш рассказ. Тема нашего сегодняшнего разговора – импровизация в кино и театре.
6: Она необыкновенная актриса. Острая, характерная. И самое главное, я очень хорошо помню, что у публики в зале всегда была сумасшедшая реакция на нее, хотя она играла в основном роли второго плана. В работе дисциплинированная, малоэмоциональная, но очень глубокая. В общении с ней чувствовалось такое мощное прошлое.
5: Так говорил об этой актрисе режиссер Карен Шахназаров. Евдокия Урусова. Многие запомнили ее в роли бабушки Агнессы Ивановны из фильма «Курьер». Когда главные герои картины Иван и Катя дурачатся, играя на фортепиано, она лихо пританцовывает одними только плечами. Момент смешной и очень показательный, потому что это чистой воды импровизация. Урусова, что называется, украсила эпизод. А ведь она была женщиной очень серьезной. Вот послушайте.
11: В 1981 году на советские экраны вышел фильм «Ларец Марии Медичи». Небольшую, но очень характерную роль хранительницы потаенного сундука Веры Фабиановны Чарской блестяще исполнила актриса Евдокия Урусова, урожденная княгиня.
13: Молодой человек, вы все перепутали. Княгиня – это супруга князя, а я – дочь. Значит, я – княжна.
11: Представительница старинного дворянского и княжеского рода. Эта семья состояла в родстве с Александром Невским и Дмитрием Донским. Фамилия Урусов происходит от тюркского слова «урус» в значении «русский». Так называли светловолосых, голубоглазых и белолицых детей. А вот прозвище «урус» давали человеку, рожденному от русской матери. Евдокия Юрьевна Урусова знакома нам по многим ролям. Вспомнить хотя бы тещу Кисы Воробьянинова в «12 стульях» Гайдая или Агнессу Ивановну в «Шахназаровском курьере». А ведь ее кинокарьера была... ох, какой нелегкой. В 1938 году Урусову хотели представить к званию заслуженной артистки РСФСР, но не сложилось. Незадолго до этого арестовали и расстреляли ее сестру Елену, обвинив женщину в том, что, работая в Кремлевской библиотеке, она подсыпала яд между страницами книг, предназначенных для Сталина. И уже совсем скоро арестовали саму Евдокию. Дали 10 лет за контрреволюционную деятельность. Она отсидела 9. Когда вернулась, вновь работала в театре Ермоловой. Снималась в кино. Гордая, статная, ничем не сломленная русская княжна, народная артистка. Урусовы, Невские, Донские.
14: Сплетение судеб русских, сплетение дорогих и великих имен.
15: «Благие дела» – совместный проект телерадиокомпании «Звезда» и благотворительного фонда помощи детям «World Vita».
16: Каждое путешествие на поезде для Ильи – настоящий праздник. Он первым забегает в вагон и устраивается у окна. Стоит колесам застучать, ребенок забывает про все на свете. Стирается из памяти и то, что вместе с мамой они опять едут в больницу. Мальчика ждут осмотры и долгая разлука с близкими. Из-за мутации в организме 4-летнего ребенка бесконтрольно возникают опухоли. 2 уже глубоко проросли в ткани руки и ноги, а 3-я давит на зрительный нерв. Илья мучается от боли, теряет возможность видеть. Удалять новообразование слишком опасно для жизни мальчика. Единственный способ остановить их развитие – таргетный препарат. Стоимость лечения превышает 3 миллиона рублей. Вместе мы сможем помочь. Прямо сейчас отправьте смс-сообщение с любой суммой на короткий номер 3333. И деньги поступят на счет благотворительного фонда помощи детям «Волдвита» для Жданова Ильи. Вместе мы справимся.
15: «Благие дела» – совместный проект телерадиокомпании «Звезда» и благотворительного фонда помощи детям «Волдвита».
17: Реклама. С 24 по 26 сентября пройдет 12-й Санкт-Петербургский международный форум объединенных культур. Ведущие деятели культуры, представители власти, бизнеса и экспертного сообщества обсудят сохранение культурного наследия и развитие кино, театра, музыки, музеев и медиакультуры. Главная тема форума – объединенные культуры, общие ценности. Организатор фонд «Росконгресс» 6+.
18: Телефон для размещения рекламы 645-92-89. Код Москвы 495.
19: Вы слушаете «Исторические заметки» на радио «Звезда».
5: Продолжаем наш рассказ. Тема нашего сегодняшнего разговора – импровизация в кино и театре. Режиссеры бывают разными. Один, к примеру, категорически запрещает актерам менять сценарий по ходу съемки. Другой, наоборот, выпускает артистов на площадку и говорит: «Делайте, что хотите, творите». И вот что из этого получается. Фильм «Бриллиантовая рука». Эпизод, когда герой Андрея Миронова, Гена Козадоев, попадает на вроде бы необитаемый остров и в буквальном смысле молит о пощаде. «Помогите, Лёлик!» В это время тот самый Лёлик-аквалангист, он же Анатолий Папанов, который насаживал якобы пойманную рыбу на крючок, лишившись при этом, скажем так, нижнего белья, всплывает на поверхность и кричит в камеру:
20: «Идиот!»
5: В сценарии этого не было. Дело в том, что вода в море на момент съемок была довольно-таки холодной, и Папанов хотел как можно скорее из нее выйти, но один из кинооператоров испортил дубль, камеру заело. Узнав об этом, Анатолий Дмитриевич не выдержал и рявкнул: «Идиот! Оператору! Не Миронову!» Хохотали все. Но фраза так вписалась в контекст сюжета, что режиссер решил ее оставить.
19: Исторические заметки.
5: Продолжаем наш рассказ. Облигация или облигация? Фильм «Место встречи изменить нельзя». Сцена допроса Маньки Облигации. Дамы приятной во всех отношениях. В сценарии такой фразы не было. Не найти ее и в романе братьев Вайнеров «Эра милосердия». Актриса Лариса Удовиченко действительно забыла, как правильно пишется это слово. Долго пыталась вспомнить, крутила вопрос в голове, а затем случайно произнесла его вслух на камеру. Владимир Высоцкий, он играл Жиглова, не растерялся.
21: Облигация или облигация?
22: Облигация. Че? Какая облигация? Я Манька Облигация. Да ты что, с ума сошла? Пиши: Якол Иванова, Мария Афанасьевна.
5: В результате именно этот дубль Станислав Говорухин оставил в финальной версии картины. К слову, в самом фильме импровизаций очень много. Есть даже режиссерские. Такое тоже случается.
23: Место встречи изменить нельзя. Вот уже 40 лет. Что к чему в любимом фильме?
24: Сокольники, он гад, рвется. Там есть где спрятаться.
25: В романе братьев Вайнеров «Эра милосердия» фраза милицейского шофера звучит несколько иначе. В зарядье он рвется, там есть где притыриться. Сейчас здесь разбит парк, построен культурно-просветительский центр. Еще недавно здесь стояла гостиница «Россия», а раньше, до 1950 года, именно этот район считался самым криминальным в Москве.
26: К
25: крохотные улицы, кривые переулки, тупики, подвалы, торговые лавки, нелегальные магазины, бандитские притоны. В Зарядье действительно было где спрятаться. После войны всю эту воровскую малину благополучно снесли. А Станиславу Говорухину пришлось задуматься, где еще в Москве мог бы укрыться неуловимый Фокс. Режиссер выбор сделал. Но почему именно Сокольники?
0: Куда ты? В кабинете себе командуй, Глеб Егорович, а тут я!
25: После войны в парке на северо-восточной окраине Москвы гулять, особенно вечером, было небезопасно. Шпана, гопники, воры, рецидивисты, маньяки – целый рассадник преступного мира. Милиционеры по одному в Сокольники заходить не решались. Узкие аллеи, заросли кустарников, полуразрушенные беседки, многовековые деревья. Устроят бандиты засаду – не отобьешься. Впрочем, пресловутый Фокс до Сокольников так и не доехал. В районе Лефортово грузовик с преступниками упал в Яузу.
0: Еще не угомонился?
23: Место встречи изменить нельзя. Что к чему в любимом фильме?
22: Шарапов, давай-ка в дежурку. Бери Тараскина и езжайте брать Копченого. Он адрес знает.
1: Ясно.
21: Напрасно прокатитесь.
22: Почему?
21: Он вторую неделю дома не ночует.
22: А где же он?
21: Малин, что ли, мало в Марьиной роще?
25: Марьина роща. Один из самых криминальных районов послевоенной Москвы. Бревенчатые избы, дощатые бараки, никаких сторожей, никакой милиции. Своя мораль, свои законы, свой суд. Реальной властью здесь обладали главари многочисленных банд. Они выполняли функции дознавателей, прокуроров и адвокатов. Решали, кто будет жить дальше, а кого поставить на ножи.
1: Хотелось деньжат немножко по-легкому срубить. Вот я чувствую, вы меня ими досыта и накормите.
2: Правильно делаешь. Гони ее прочь, тугу печаль. Ты не бойся, мы тебя не больно зарежем. Чик, и ты уже на небесах.
25: Почему рощу назвали Марьиной? Версий много, и большинство из них мрачные. Тут и колдунья Марья, которая заманивала случайных путников прямо в бандитское логово, и разбойница Манька Ростокинская, промышлявшая здесь вместе со своими головорезами.
3: Ты на руки-то его погляди. Из него такой же шофер, как из промокашки скрипач.
2: Что скажешь? Бабу не проведешь. Она сердцем видит.
25: Перед Олимпиадой 80 трущобы Марьиной рощи снесли подчистую, чтобы не мозолили глаза иностранным делегациям, а всех жителей переселили в самые унылые районы Брежневской Москвы между Дмитровским и Коровинским шоссе. И совсем скоро в народе появилась шутка: «Воровская малина переехала».
7: Но и это еще не все. К примеру, встреча Шарапова и Промокашки на малине у Горбатова. Что там поет уголовник? «Собака лаяла на дядю фраера». Такой песни в сценарии опять-таки не было. Актер Иван Бортник, он же Промокашка, вообще любил экспромты. В самом конце фильма, в сцене ареста банды «Черная кошка», он неожиданно загорланил.
20: А на черной скамье, на скамье подсудимых.
7: Больше всех в тот момент смеялся Говорухин. Эффектный дубль он решил не вырезать.
20: Это было во вторник.
26: Бросай оружие.
4: Исторические заметки на радио «Звезда».
7: Продолжаем наш рассказ. Импровизация в кино и театре – это не только экспромтные изменения в сценарии. Нет, утверждал популярный советский актер Олег Янковский.
27: Кадр, которым я горжусь, это проход со свечой в фильме Андрея Тарковского «Ностальгия». Помните такое кино? Чистая импровизация. Нет текста, а есть только история. Несколько абстрактная. Рождение человека и его смерть. Почти 300 метров. Без помощи режиссера и перебивок. Только камера и актер. Это так называемая внутренняя импровизация. Импровизация нервной системы. Психики. всей биоэнергетики, если хотите.
5: А вот совсем другая история. Так в фильме «Тот самый Мюнхгаузен», почти в финальной сцене, Олег Янковский произносит фразу «Умное лицо еще не признак ума». Однако в тексте она звучала иначе. «Серьезное лицо еще не признак ума». Актер попросту оговорился, но режиссер Марк Захаров нашел эту ошибку весьма удачной и решил оставить ее в конечном варианте картины, несмотря на бурные протесты автора сценария Григория Горина. Случается и такое.
23: Продолжение программы «Исторические заметки» слушайте через несколько минут.

0: слушаете «Радио Звезда». Новости.
1: В студии Евгений Шматко. Здравствуйте. Сейчас новости транспорта. Владимир Путин поручил восстановить работу общественного транспорта в новых регионах России. Как говорится в перечне поручений по итогам Госсовета, речь идет о ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях. Правительству предстоит представить предложение по восстановлению и модернизации транспортной инфраструктуры, а также по расширению маршрутных сетей. Отдельно поручено заняться обновлением подвижного состава и развитием транспортных предприятий. Ранее в новых регионах уже запустили несколько автобусных маршрутов при поддержке федерального центра. Курьерам на электровелосипедах теперь могут потребоваться права. С инициативой приравнять это транспортное средство к мопедам выступили в Совете по правам человека. В случае принятия такого закона электровелосипеды оснастят номерными знаками, а нарушения смогут фиксировать дорожные камеры. Поможет ли эта мера? В эфире «Радио Звезда» рассказал вице-президент Национального автомобильного союза Антон Шапарин.
2: В настоящее время вне правового поля находятся все индивидуальные личные средства индивидуальной же мобильности. Это и самокаты, это и велосипеды. И у госавтоинспекции просто нет возможности отловить пользователей такой техники. Все упирается в исполнение. К глубокому сожалению, мы прошли точку невозврата, когда регистрация электросамокатов, электровелосипедов еще была возможна. Сейчас их стало настолько много, что без радикальных мер эту сферу отрегулировать не получится.
1: Сейчас электровелосипеды с двигателем, мощность которого не превышает четверть киловатта, приравнены к обычным велосипедам. Права для их управления не нужны. На Сахалине готовят к запуску новый международный пункт пропуска в аэропорту Южно-Сахалинска, сообщили в правительстве региона. Запуск планируется до конца октября. Пропускная способность вырастет с 25 до 600 пассажиров в час. Пограничный контроль можно будет пройти по биометрии, без личного общения с сотрудниками. Сегодня из Южно-Сахалинска летают прямые рейсы в три города Китая – Шанхай, Пекин и Харбин. Власти рассчитывают, что областной центр станет международным авиахабом. В Ижевске создают сеть обособленных трасс для велосипедов и самокатчиков. Проект «Велокаркаса» отделит потоки пешеходов и пользователей средств индивидуальной мобильности. Где позволяет место, трассы проложат через газоны, сообщили власти. В районах с плотной застройкой применят знаки и разметку. На первом этапе скорректируют около 10 километров трасс. Деньги на это дали инвесторы и налоги одной из самокатных компаний, зарегистрированной в Ижевске. Зимой дорожки будут чистить по стандартам автомобильных дорог, сообщили городские власти. Это были новости транспорта. Евгений Шматко, служба информации медиагруппы «Звезда».
3: Мичман Римский-Корсаков, подпоручик Державин, генерал-майор Пржевальский, прапорщик Верещагин.
4: Ученые, путешественники, писатели и художники. Эти люди прославили Отечество и стали известными во всем мире. Но мало кто знает, что они были и военными, офицерами российской армии. Офицеры. Авангард российской науки и культуры. Слушайте сегодня в 16 часов на «Радио Звезда».
5: Вы слушаете «Исторические заметки» на «Радио Звезда».
6: Продолжаем нашу программу. Тема нашего сегодняшнего разговора – импровизация в кино и театре. Этих артистов называли гениями экспромта. Их было много в нашем кинематографе. Да и в театре тоже хватало. Евгений Евстигнеев, Фаина Раневская, Иннокентий Смоктуновский. Они могли в одиночку, что называется, сделать эпизод. Так, например, вышло в фильме «Чародеи». Вот послушайте.
4: Стоп. Кадр. По ту сторону экрана. Кто так строит? Кто так строит?
7: Помните колоритного джигита, гениально сыгранного королем эпизодов Семеном Фарадой? Так вот, его коронная фраза
8: «Ну, кто так строит?» —
7: чистая импровизация. И родилась она у актера после того, как он сам заблудился в лабиринтах Останкино, пытаясь найти съемочную группу. Кто там бывал, поймет. Появление красноречивых босоногих следов на полу было продолжением яркой фантазии. Неудивительно, что при феноменальном чувстве юмора Семена Львовича именно его герою принадлежит большее количество ставших крылатыми фраз.
9: Следы! Здесь прошли люди.
10: Товарищ человек, помоги найти выход.
9: Боже, как я похудел!
7: Вообще-то Фарада сочинил не только эти выражения. Он фактически сам придумал себе роль. Его персонаж должен был стать всего лишь эпизодником. «Гость с юга с четырьмя репликами». Так записали в актерском вызывном листе. А что получилось в итоге? Вот то-то и оно.
5: Исторические заметки на радио «Звезда».
6: Продолжаем нашу программу. Эпизодник. Звучит даже как-то обидно, не правда ли? Мол, артист может сыграть всего лишь маленькую, едва заметную роль и на большее не способен. Но вот парадокс. Буквально каждый режиссер мечтает, чтобы в его актерском ансамбле находился именно такой человек. Он ведь исполнит все как надо, а если что, симпровизирует. Поэтому эпизодники всегда были на вес золота. А зрители их просто обожали. Помните гениальную миссис Хадсон?
0: Человек в кадре. История одной фотографии.
11: Этот снимок был сделан в 1979 году во время работы над фильмом «Приключения Шерлока Холмса и доктора Ватсона». В кадре известная актриса Рина Зеленая в образе миссис Хадсон. Долгое время на эту роль не могли подобрать подходящую кандидатуру. Требовалась пожилая, симпатичная, интеллигентная женщина. Актрисы Евгения Ханаева и Любовь Добржанская пробы не прошли. Но у режиссера Игоря Масленникова оставался еще один вариант.
12: «Рина — это ведь не настоящее имя Зеленой. По паспорту она Екатерина. Во время знакомства я спросил ее: а можно я буду называть вас Екатерина Васильевна? Она внимательно посмотрела на меня, улыбнулась и ответила: да вы что? Уж лучше зовите меня Руина Васильевна. Но сыграть роль в нашем фильме согласилась».
0: История одной фотографии.
11: На тот момент актрисе исполнилось почти 80. Но она находилась в превосходной форме. Всегда приходила на съемочную площадку первой, всегда знала текст на зубок, хотя очень любила импровизировать. У миссис Хадсон было всего несколько фраз, но Рина Зеленая каждую свою реплику делала незабываемой. После премьеры первых серий о знаменитом сыщике зрители потребовали продолжения истории. Игорь Масленников вновь решил посоветоваться с Екатериной Васильевной.
12: «Дело было в нашей киношной квартире на Бейкер-стрит. Помню, я сказал ей: у нас очень хорошо получается. Давайте увеличим вашу роль. Что-то допишем, что-то прибавим». Она вновь посмотрела на меня и сказала: «Нет, нет и еще раз нет. Я никогда в жизни не играла мебель, и мне это нравится». И улыбнулась. А в этот момент один из моих ассистентов нажал на кнопку фотоаппарата.
11: Сегодня тот самый снимок бережно хранится в личном архиве Шерлока Холмса, а точнее в архиве Василия Ливанова.
0: Человек в кадре.
6: Рина Зеленая всегда любила экспромт. Так в эпизоде, когда Холмс, которого все считают погибшим, возвращается домой, Ватсон падает в обморок. Все по сценарию. Но вдруг миссис Хадсон тоже валится на пол. А вот этого уже не было, даже в книге. Неужели актрисе стало плохо? Нет. Просто Рина Васильевна захотела вдруг сделать дубль более эффектным. Получилось смешно, но режиссера чуть удар не хватил.
5: Исторические заметки на радио «Звезда».
6: Продолжаем нашу программу. Евгений Шварц, автор сценария к советскому фильму «Золушка», на дух не переносил, когда актеры, пусть даже совсем чуть-чуть, отклонялись от написанного им текста. Однако ради Фаины Раневской он сделал однажды исключение. Актриса позже вспоминала.
13: Была такая сцена. Я готовлюсь к балу, примеряю разные перья. Так вот, я сама это придумала, но для действия не хватало текста. Евгений Львович посмотрел, что я насочиняла, хохотнул и поцеловал мне руку. Так появился мой забавный монолог напротив зеркала. Помните, что-то вроде «Я работаю, как лошадь, бегаю, хлопочу, требую, добываю и добиваюсь, очаровываю».
6: Раневскую называют величайшей актрисой прошлого столетия. За свою творческую карьеру она сыграла несколько десятков ролей на сцене и более 20 в кино. Но вот парадокс. Фамилия народной артистки СССР крайне редко появлялась даже в титрах.
14: А вот была история.
15: Однажды актриса Фаина Раневская прогуливалась с молодым человеком по Московскому бульвару. Остановились, чтобы купить мороженое. Рядом оказалась уличная тумба с афишей нового художественного фильма. Юноша спросил: «Фаина Георгиевна, вас все любят и уважают. Вы снимались во многих кинолентах. Но почему на афишах никогда не печатают ваше имя?»
16: «Отчего же, дорогуша?»
15: С улыбкой ответила Раневская.
16: «На каждой афише упоминается и обо мне. Вон, видите, в самом низу написано «И другие актеры».
14: Да уж, была история.
6: На этом наш рассказ завершен. Говорили мы сегодня об импровизации в кино и театре. Всего вам доброго и до следующей встречи в программе «Исторические заметки» на радио «Звезда».
17: Пройдут столетия, и наши праздники,
18: и каждому дано яблоко.
19: Если звезды зажигают, значит, кому-то пусть нужно.
20: Пред нами огромные, разнообразные работы.
5: Исторические заметки на радио «Звезда».
6: Премьера на радио «Звезда».
21: Я художник. Я так вижу и ненавижу. Это понятно? Ах да, простите, я забыл нарисовать глаза.
6: Странности и причуды великих художников. Новые исторические заметки. Слушайте сегодня в 18:00 вечера на радио «Звезда».

0: Радиозвезда.
1: Остров Врангеля. Город Курчатов. Проспект Буденного. Мыс Дежнева. Парк Горького. Площадь Гагарина. Поселок Лев Толстой. Море Лаптевы.
2: Имя на карте. Санкт-Петербург. Василий Соловьев-Седой. Жуков называл его маршалом песни. И не случайно, ведь он написал их более 400. И каких! Душевных, теплых, любимых всеми. Подмосковных.

0: счастью. Еще при жизни он стал настоящим советским миллионером. Еще бы! Его пластинки были изданы тиражами в 2,5 миллиона экземпляров. Несколько сталинских премий, почетные государственные награды, высокие должности. Завистники за спиной шептались. Каждым шагом Василий выбивает из-под ног золото. А он совсем не был шкурником, рвачом и стяжателем. Просто всю жизнь занимался любимым делом. Писал музыку и совсем не думал о деньгах. И до конца своих дней считал себя самым счастливым человеком на земле.
1: Имя на карте.
0: Кто бы мог подумать, что у главного дворника 139-го дома на Староневском родится такой гениальный ребенок. Правда, талант проснулся у мальчика рано. Уже в 7 лет он самостоятельно освоил отцовскую балалайку, потом гитару и гармошку. В подростковом возрасте белобрысый Васька Соловьев сколотил с приятелями музыкальное трио. Они играли задорно и весело. Послушать ребят стекалась вся округа. Опыт импресарию ему пригодится. Приставка «Седой» образовалась как-то сама собой из детского дворового прозвища. Очень светлые Васькины волосы быстро выгорали на солнце. Вот местные мальчишки окрестили его «Седым». Кличка Василию очень нравилась. Позже он включил ее в свою фамилию и на протяжении всей жизни частенько подписывался «Фасиля Седо». А что, созвучно и ритмично.
1: Имя на карте.
0: Говорят, профессионалы думают по-другому, не как обычные люди. Художники фрагментами и эскизами, фотографы картинками, писатели образами. Когда Василия Павловича спрашивали после какого-нибудь важного заседания: «Вы слышали, о чем говорил последний оратор?» Композитор отвечал: «Нет, я за речью не следил, я следил за ритмом». Во время войны Соловьев Седой не стал отсиживаться в тылу. Как в детстве, он быстро организовал ансамбль для выступления перед бойцами. Они работали на сложнейших участках фронта, часто под обстрелами и бомбежками. Впоследствии ветераны вспоминали, как важны были такие концерты, как они помогали поддерживать моральный дух бойцов. Василя Седо умер в родном Ленинграде в декабре 1979 года. Его помнят как очень симпатичного человека, гениального, но очень простого в своих желаниях, обожавшего автомобили, рыбалку, походы в лес за грибами и детективы. А его песни до сих пор любит и поет вся страна, даже подчас не зная их автора. Санкт-Петербург. Василий Соловьев-Седой.
1: Имя на карте.
2: Как вас звать, величать-то?
3: Не царское это имя!
4: История одного прозвища.
5: Последний представитель Уэссекской династии на английском престоле. Глубоко религиозный монарх, правление которого привело к ослаблению государства и потере власти для англосаксонских правителей. Эдуард Исповедник.
4: Как же появилось это прозвище?
5: Религиозные принципы для короля Эдуарда были важнее государственных целей. Еще в юности он дал обет воздержания от мирских утех, которому был верен даже в браке, а потому оставил Англию без наследника. Но церковь такую преданность оценила. Спустя почти 100 лет после кончины Эдуарда канонизируют. И как человека, жившего праведно, но умершего не мученической смертью, назовут исповедником.
3: История одного прозвища.
5: Свою роль сыграют и монахи Вестминстерского аббатства, строительство которого начали как раз при Эдуарде. В своих книгах они наградят монарха чудесным даром целителя. Согласно одному из преданий, Слепой англичанин прозреет,

0: Історія одного прозвища.
1: Туполєв, Яковлєв, Лавочкін, Мікоян, Сухой, Ільюшин, Антонов, Міль і Камов. Легендарные советские авиаконструкторы. О людях и машинах расскажет инженер авиастроительной корпорации, аспирант МГТУ имени Баумана Егор Ржанов в программе «Область знаний». Слушайте ежедневно в 5 часов вечера на радио «Звезда», а также на канале «Радио Звезда» в YouTube и в нашей группе ВКонтакте. Заходите, подписывайтесь, слушайте. И не забудьте поставить лайк.
2: «Благие дела» – совместный проект телерадиокомпании «Звезда» и благотворительного фонда помощи детям «World Vita».
3: 4-летняя Маша очень хорошо рисует. Неудивительно, что родители собираются отдать ее в художественную школу. Но сначала малышке нужно победить иммунодефицит. Из-за болезни любая, даже самая легкая инфекция способна обернуться серьезными последствиями. В таких случаях помогает лишь пересадка костного мозга. Первая попытка, к сожалению, оказалась неудачной. Организм Маши не принял донорские клетки. И на этом проблемы не закончились. Процедура нарушила работу сосудистой системы. Появились тромбы, которые мешают кровотоку. Каждую минуту жизнь девочки находится под угрозой. Исправить ситуацию под силу специальному препарату. Его стоимость превышает 1 миллион рублей. Вместе мы сможем помочь. Прямо сейчас отправьте смс-сообщение с любой суммой на короткий номер 3333. И деньги поступят на счет благотворительного фонда помощи детям World Vita для Банниковой Марии. Вместе мы справимся.
2: «Благие дела» – совместный проект телерадиокомпании «Звезда» и благотворительного фонда помощи детям World Vita.
4: Реклама. Многие давно ставшие привычными слова сейчас обретают для нас свой истинный смысл и свою истинную ценность. Пришло время дать ответ на вопрос: «А что ты можешь сделать для своей родины?» Присоединяйся к своим. Служба по контракту .рф. Ты думаешь о родине, родина думает о тебе. Для детей участников СВО государство выделяет бюджетные места для обучения в лучших вузах страны. Подробности на сайте объясняем.рф. Телефон горячей линии 117.
5: Телефон для размещения рекламы 645-92-89. Код Москвы 495.
6: От гагаринского «поехали» до наших дней. Какие задачи нужно решить на Земле, прежде чем колонизировать другие планеты? Зачем осваивать Луну, Марс и астероиды? И окупятся ли затраты на покорение космоса? О создании космических систем и использовании космических технологий. Все о космосе в авторской программе Николая Севастьянова «День космонавтики». Сегодня в 8 вечера на радио «Звезда».

0: слушаете «Радио Звезда». Новости.
1: 16 часов в Москве. В студии Евгений Шматко. Здравствуйте. В городе Алешки Херсонской области сложилась критическая ситуация с поставками продуктов и медикаментов из-за атак украинских дронов, заявил Дмитрий Песков. По его словам, киевский режим буквально делает все, чтобы препятствовать этим поставкам. Дроны постоянно висят в воздухе и убивают людей. «Наши военные продолжают работать с тем, чтобы эту ситуацию разрешить», добавил пресс-секретарь президента. Напомню, 2 сентября губернатор Владимир Сальдо сообщил, что украинские формирования намеренно атаковали гуманитарную колонну на въезде в Алешки и сорвали поставку жизненно необходимых грузов. Антон Силуанов назвал федеральный бюджет страны на следующие 3 года непростым. Министр финансов отметил, что в бюджет на следующий год будет заложен дефицит в размере 2% ВВП. Об этом он говорил, выступая на Московском финансовом форуме.
2: Правительство начало работать над бюджетом в начале года. Мы буквально в первые месяцы текущего года, уже понимая непростой бюджет на следующую 3-летку, а последний год он всегда был непростым. Сейчас опять такой же. Понимая вот эту всю ситуацию, выработали уже ряд мер. Потом еще буквально пару месяцев назад подготовили ряд мер по бюджетной консолидации и сделали бюджет уже с дефицитом, который не представляет каких-то рисков. Около 2% ВВП это дефицит. И главное, что мы состыковались с Центральным банком.
1: Ранее глава ведомства заявил, что в российском бюджете имеются средства на все запланированные расходы, развеяв слухи о якобы финансовых трудностях в России. По словам Силуанова, все, что запланировано в бюджете, обеспечено ресурсами. Все устройства для полностью российского банкомата до конца года отправят на тестирование в Центробанк. Об этом сообщил глава Госзнака Аркадий Трачук. По его словам, потенциальные покупатели уже есть, но говорить о реальных контрактах можно будет по итогам испытаний. Процесс идет по плану. По словам главы Госзнака, полностью российский банкомат появится в следующем году. Решение прорабатывается для укрепления технологического суверенитета страны. В Японии более 1,5 миллиона человек получили рекомендацию эвакуироваться из-за тайфуна Дуцюань. Как подсчитали местные спасательные службы, в Токио это касается 130 тысяч человек, а в соседней префектуре Тиба – почти 1 миллиона. Эпицентр тайфуна находится к югу от побережья острова Хонсю и движется на северо-восток со скоростью около 30 км в час. В столице весь день идет сильный дождь с перерывами ветра. Синоптики предупреждают о риске разливов рек и оползней. Уже отменено более 520 авиарейсов, а также приостановлено движение поездов и паромов. Евгений Шматко, служба информации медиагруппы «Звезда».
3: Мичман Римский-Корсаков, подпоручик Державин, генерал-майор Пржевальский, прапорщик Верещагин.
4: Ученые, путешественники, писатели и художники. Эти люди прославили Отечество и стали известными во всем мире. Но мало кто знает, что они были и военными, офицерами российской армии. Офицеры. Авангард российской науки и культуры. Слушайте через несколько минут на радио «Звезда».

моя Волга, а мне уж 30 лет, сказала.

0: Волга, а мне уж 30 лет.
1: Армия. Страницы истории. Для тех, кто служил, служит и будет служить. Ученые, путешественники, писатели и художники. Эти люди прославили Отечество и стали известными во всем мире. Но мало кто знает, что они были и военными, офицерами Российской армии. Офицеры. Авангард российской науки и культуры. Капитан Басов.
2: Владимир Павлович Басов. Советский актер, кинорежиссер и сценарист. Участник Великой Отечественной войны.
3: Он не забудет, не забудет атаки яростные те. У незнакомого поселка на безымянной высоте.
2: Это до слез проникновенная песня с документальным сюжетом впервые прозвучало в черно-белом художественном фильме «Тишина». Его снял режиссер Владимир Басов спустя 20 лет после победы. Невероятно честное кино. Теперь такое редко снимают. Ведь сложно быть искренним в том, чего не видел сам. А Басов видел. Ушел на фронт со школьной скамьи. Это про него. И здесь совсем не образно. Тот самый последний мирный выпускной был и его выпускным тоже. Еще вчера счастливые парни и девушки кружились в вальсе, мечтали и строили планы. Но уже на следующий день, 22 июня 1941 года, 17-летний Володя стоял в длинной очереди в военкомат и врал, что ему исполнилось 18. Так в этот день поступили многие мальчишки.
4: Война лишила наше поколение радости и молодости. Не посидели мы с любимыми девушками на скамеечках, не почитали им стихов, не успели как следует поспорить, выбирая профессию. Но в одном мы оказались счастливее. Жизнь закалила нас, научила сразу и навсегда отличать врага от друга. Человек на войне однозначен. Нам не надо было прибегать к мучительным копаниям в тайниках души, чтобы понять, хорош он или шкура, добр или так себе. И вдруг оказалось, как много у нас прекрасных людей.
2: Его отец был комиссаром. Финн по национальности Павел Басултайнин воевал вместе с Чапаевым и геройски погиб, защищая границу от басмачей. За низкий голос этот офицер получил партийный псевдоним Басов, в дальнейшем ставший его фамилией. Он дал сыну мужественный характер, а мать – прекрасный интеллектуальный старт. Александра Ивановна работала книгоношей. Так называли комсомольцев, занимавшихся просвещением в глубинке молодой страны. Домашние занятия с ней позволили Володе пойти сразу в третий класс. Он рос творческим ребенком и часто строил рожи перед зеркалом, изображая разных героев. У него была детская мечта – стать киномехаником. Ему казалось, что именно этот человек в окошке за стрекочущим аппаратом и создает волшебный мир кино. Сдав последний экзамен, он уже вовсю готовился к поступлению во ВГИК. Эти планы сбудутся, но только через несколько лет.
4: Вместо институтов мы оказались в окопах. Вместо занятий науками – строевая, марш-броски. Сначала пот, мозольные волдыри. Потом борьба с самим собой, кровь. Беспощадная статистика времени. Мои ровесники, десятиклассники выпуска 41-го года, на фронте погибали чаще всех. Наши 17-летние жизни война поглощала особенно охотно, так и не позволив почувствовать все счастье возраста. Война стала моими университетами, а истинный аттестат зрелости мое поколение получило у стен Рейхстага.
1: Офицеры. Авангард российской науки и культуры. Капитан Басов.
2: Непосредственно на фронт Владимир Павлович попал только в 42-м. До этого было артиллерийское училище. Потом, в звании младшего лейтенанта интендантской бригады, он занимался художественной самодеятельностью и провел 150 концертов на передовой. В наградном листе медалью за боевые заслуги отмечалось, что роль тогда еще лейтенанта Басова в этой работе была ведущей. Ему такое дело было по душе, но явно не по характеру. В горячей голове не укладывалось, как это можно играть, когда нужно палить. И он стал проситься туда, где горячее.
4: Всякое бывало. Я командовал батареей, стрелял и сам попадал под огневые налеты. На войне тяжело, но человеку свойственно быстро обживаться. Голодали, теряли друзей, держались все-таки.
2: В своих воспоминаниях Басов избегал кровавых подробностей и подвиги свои никогда не описывал. Как любому артисту, ему был больше важен антураж и психологизм момента. Благодаря этому мы видим живые картинки. Его мама, например, получала от сына такие письма.
4: Я вчера вылепил из снега бабу на самой передовой линии. Утром озлобленная немчура открыла по ней минометный огонь и сбила. Тут же на снегу моемся. Мороз ядреный, а нам хоть бы что. Костер трещит, искры вверх столбом. У кого-нибудь телогрейка задымилась, что смешного. Но братва хохочет.
2: А земля в это время дыбилась от бомбовых ударов. Ему казалось, муравью не уцелеть. Басов часто вспоминал скамью в блиндаже, на которой сидели связисты его полка. С каждым новым обрывом линий тот, кто с краю, отправлялся в этот ад. Найти, починить и вернуться. Если возвращался, садился с другого конца. И снова ждал своей очереди, как приговора. Обрывы были слишком частыми. Скамья неумолимо пустела. О его личных подвигах мы, может быть, и не узнали бы никогда, если бы не документы, сохранившиеся в Центральном архиве Министерства обороны. Вот лишь один из них.
5: В боях за латвийский город Приекуле товарищ Басов уничтожил 6 огневых точек, 3 блиндажа, 62 солдата и офицера противника. В ночь на 23 февраля выдвинулся со штурмовой группой батальона и обеспечил захват важного опорного пункта. Достоин награждения орденом «Красная звезда».
2: В своем последнем бою Владимир Басов получил тяжелую контузию. Там же, в Прибалтике, встретил победу. Рассказывал, что вдруг началась стрельба, какой он никогда не слышал. Эта армия салютовала взятию Берлина. Несмотря на все пережитое, он считал войну самым прекрасным временем в своей судьбе. И объяснял это просто как мог.
4: Я познал цену вечным истинам. Основные понятия, нравственные, философские, просто житейские, открылись мне во всей своей определенности. И, как ни странно, армейская жизнь отчетливее показала дорогу в искусство.
1: Офицеры. Авангард российской науки и культуры. Капитан Басов.
2: В артиллерийском полку он прослужил еще один год. Его уговаривали остаться. Военная карьера обещала стать блестящей, если бы он забыл о своей детской киномечте. Владимир Басов упросил маршала Чистякова его отпустить. Но каждое утро 22 июня он встречал рассвет на высоком берегу реки. Вспоминал юность, подчеркнутую и перечеркнутую войной. Снеговика, убитого немцами, и тех своих связных, что обреченно сидели на скамейке в очереди к лотерее смерти. У бесчисленных неизвестных поселков и навсегда безымянных высот.
3: Мне часто снятся все ребята друзья моих военных дней. Землянка наша в три наката, сосна сгоревшая над ней.

0: знакомого поселка на безымянной высоте.
1: Капитан Басов. Офицеры. Авангард российской науки и культуры.
2: «Благие дела» – совместный проект телерадиокомпании «Звезда» и благотворительного фонда помощи детям «World Vita».
3: Каждое путешествие на поезде для Ильи – настоящий праздник. Он первым забегает в вагон и устраивается у окна. Стоит колесам застучать, ребенок забывает про все на свете. Стирается из памяти и то, что вместе с мамой они опять едут в больницу. Мальчика ждут осмотры и долгая разлука с близкими. Из-за мутации в организме 4-летнего ребенка бесконтрольно возникают опухоли. 2 уже глубоко проросли в ткани руки и ноги, а 3-я давит на зрительный нерв. Илья мучается от боли, теряет возможность видеть. Удалять новообразование слишком опасно для жизни мальчика. И единственный способ остановить их развитие – таргетный препарат. Стоимость лечения превышает 3 миллиона рублей. Вместе мы сможем помочь. Прямо сейчас отправьте смс-сообщение с любой суммой на короткий номер 3333. И деньги поступят на счет благотворительного фонда помощи детям World Vita для Жданова Ильи. Вместе мы справимся.
2: «Благие дела» – совместный проект телерадиокомпании «Звезда» и благотворительного фонда помощи детям «World Vita».
4: Реклама.
5: Телеканал «Русский детектив» приглашает к участию в 7-й премии в области детективного и остросюжетного жанров литературы и кино «Русский детектив». Признанные мэтры жанра и начинающие авторы. От нас лучше мне скрыться. Прием заявок до 30 сентября 2026 года. Подробности на сайте premia.rudetective.tv. Премия «Русский детектив». Присоединяйся к расследованию. 18+.
6: Телефон для размещения рекламы 645-92-89. Код Москвы 495.
7: Мой друг, моя вторая рубаха, прошли

0: Армия. Страницы истории. На радио «Звезда».
1: История награды.
2: Медаль Жукова. Известно, что маршал Победы был четырежды Героем Советского Союза. Вот и на этой медали, на военной форме Георгия Константиновича, отчетливо видны четыре золотые звезды. Но это ошибка. Мундир, в котором изображен Жуков, однобортный со стоячим воротником, отменили еще в апреле 1945-го. На тот момент прославленный полководец был только дважды героем. Еще две звезды он получил намного позже. Досадное несоответствие, но оно нисколько не умаляет значимости боевой награды.
3: Медаль вручается от имени и по поручению президента Российской Федерации за проявленные в боевых действиях при защите Родины и государственных интересов страны мужество и отвагу.
2: В 2022 году, во время проведения специальной операции, военнослужащий из Осетии Мурат Лохов получил тяжелое ранение. Спасли бойца военные медики, которые перелили ему несколько литров крови.
4: «Наверное, я еще многое должен сделать на этой земле. За себя. За своего командира, который пал смертью храбрых. И за тех ребят, что не вернулись к своим матерям».
2: За храбрость и героизм, проявленные в ходе боевых действий, военнослужащий Мурат Лохов был награжден медалью Жукова.
1: Радио «Звезда». Со своим уставом. Армейские традиции разных стран.
5: В дореволюционной России каждый, кто мечтал стать гусаром, обязан был уплатить за обучение крупную сумму – около 10 тысяч рублей. Часть денег шла на покупку военной формы. Ее расшивали бахромой, украшали тесьмой, длинными шнурами и специальными галунами-нашивками. Пуговицы – только серебряные или золотые. Еще одна крупная статья расходов будущих гусаров – конь. Кавалеристу без него никак. Согласно неофициальному армейскому кодексу, в собственности полагалось иметь даже не одну, а минимум двух породистых лошадей. Плюс к этому снаряжение, стремена, подпруги, седла. И все это тоже за свой счет. Поэтому стать гусаром мог позволить себе далеко не каждый. Денег не хватило даже у совсем уж не бедного семейства Пушкиных, которое хотело отправить в кавалерию юного Александра Сергеевича. А может, оно и к лучшему.
1: Со своим уставом.

0: слушаете «Радио Звезда». Новости.
1: В студии Максим Челиков. Здравствуйте. В ближайшие 3 минуты новости финансов. Российский экспорт в дружественные государства продолжает набирать обороты. Только за первое полугодие он вырос на 15%, рассказал премьер-министр Михаил Мишустин. По его словам, доля таких стран во внешнеторговом обороте достигла 85%. Прибавил и не сырьевой, не энергетический экспорт и приблизился к 6 триллионам рублей. А в сферу всего товарооборот с партнерами из дружественных стран составил около 25 триллионов рублей. Об этом глава правительства говорил в видеообращении к Московскому финансовому форуму. Министерство финансов сделает все, чтобы у Центробанка была возможность смягчать денежно-кредитную политику. Об этом заявил Антон Силуанов. Глава ведомства в эфире телеканала «Россия-24» рассказал, каким будет новый бюджет.
2: Мы сверстали бюджет с тем, чтобы выйти в 2029 году на бюджетные правила. Это первое. Второе. Мы учли базовую цену на нефть из расчета $50 за баррель. И для того, чтобы свести бюджет с дефицитом порядка 2% валового внутреннего продукта, мы, конечно, предприняли ряд таких консолидационных мер, как с точки зрения формирования ресурсной базы дополнительной, в первую очередь за счет обеления, за счет повышения справедливости налогообложения, так и много поработали в расходной части.
1: Антон Силуанов также выразил надежду, что цифровой рубль будет интересен для россиян. По его словам, такие транзакции будут бесплатными, а граждане смогут сэкономить на переводах. Стоимость подсолнечного масла в России за неделю рухнула почти на 10%, опустившись до 85 тысяч рублей за тонну. Ключевая причина падения экспорта, например, на треть из-за фактической блокировки портов Азовского и Черного морей. А перенаправить потоки в Калининград и Петербург мешают ограниченные логистические мощности. По словам экспертов, несмотря на обвал рынка, заводы не станут сокращать выпуск продукции из-за жестких кредитных обязательств. В мире растет спрос на человекоподобных роботов. Только в прошлом году продали 7 тысяч единиц. Об этом сообщает агентство Reuters, ссылаясь на Международную федерацию робототехники. Пока это небольшая доля рынка. Для сравнения, годом ранее заводы отгрузили 500 000 промышленных машин. Аналитики Bank of America прогнозируют взрывной рост сектора. К концу десятилетия глобальные продажи человекоподобных роботов достигнут 1 200 000 устройств. И мошенники от имени Федеральной налоговой службы начали предлагать россиянам получить предодобренный налоговый вычет. Его размер достигает 52 тысяч. Потенциальные жертвы предлагают перейти на фальшивый сервис налоговый, где требуют оплатить пошлину якобы за обработку данных. Эксперты предупреждают, что попасть в сайты и ресурсы налоговые можно через личный кабинет налогоплательщика на официальном сайте. Это были новости финансов. Максим Челиков, служба информации, медиагруппа «Звезда».
0: Виктор Конецкий. Человек, связавший свою жизнь с морем. Капитан дальнего плавания. Художник, сценарист, писатель.
3: Если вы писатель, то какой черт вас несет в этот рейс? Иногда полезно проветрить мозги, сказал я.
0: Отправляемся в плавание с книгой Виктора Конецкого «Соленый лед». «Соленый лед». Слушайте сегодня в 10 вечера на радио «Звезда».
4: Товарищи пассажиры, справа по борту на курсовом 40 белый медведь. Желающие бесплатно увидеть медведя приглашаются на палубу.
5: Реклама. Заботы о близких. В клинике 3Z в Москве лечение катаракты все включено. Мы продумали все для вашего комфорта. Запись по телефону 7-495-292-6805 или на 3z.ru. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста. ОТЗ. Лицензия номер L-041-001-26-005-591-65-2022 года.
6: Телефон для размещения рекламы 645-92-89. Код Москвы 495.

Армия. Страницы истории. Для тех, кто служил, служит и будет служить.

0: русского флота. Фёдор Апраксин.
1: На протяжении всей жизни он помогал московскому Златоустовскому монастырю. На свои деньги построил храм Благовещения Пресвятой Богородицы и сам в 1728 году упокоился в местной родовой усыпальнице. Но где именно находится могила прославленного адмирала, неизвестно по сей день, рассказывает один из священнослужителей.
2: В 30-е годы прошлого века большая часть построек монастыря была снесена, а останки одного из первых флотоводцев России оказались скрыты под культурными слоями обычной дворовой территории. Уже в наше время, в 21 веке, на территории домов прорвало трубы, а когда начали копать, достали белокаменные надгробия и саркофаги. Один саркофаг был с костями. Рабочие кости собрали, принесли в соседний храм, и вот с этого момента начинается новая страница истории столичного Златоустова храма.
1: Уже более 10 лет в Москве пытаются собрать воедино все сведения о Федоре Апраксине. Но найти останки адмирала пока не удается.
2: Грустно, потому что человек столько сделал для мощи русского флота. Первый наш морской победоносец в Гангутском сражении. Конечно, достоин лучшей участи.
1: За несколько дней до смерти Апраксин написал письмо императору Петру II. Он просил государя не забывать и не обделять милостью его брата и многочисленных племянников. Своих детей у Федора Матвеевича не было. Последняя воля флотоводца была исполнена. Родственники адмирала верой и правдой служили русским царям вплоть до революции 1917-го. Затем была эмиграция сначала в Сербию и дальше на Запад. 100 лет спустя, в наше время, Апраксины проживают в Бельгии, Франции, США и Канаде, не забывая, кто они и откуда родом. Рассказывает одна из представительниц древней фамилии Апраксиных, Елизавета.
3: Весь 18 и 19 век они, мои предки, пока это было возможно, служили государству, императорской семье. Мы любим эту фамилию, и те, кто имеет право ее носить, ее сохранили.
0: Федор Апраксин. Адмиралы русского флота.
4: Радиозвезда.
5: Полевая кухня. Программа о вкусной и надежной пище.
6: 1799 год. Италия. Александр Суворов готовится к своему знаменитому швейцарскому походу. В расположение наших войск прибывает австрийский военный курьер. Офицер предъявляет часовому документы, быстро проходит через весь лагерь, останавливается возле палатки русского фельдмаршала и протягивает адъютанту Суворова пакет особой важности. Через минуту из шатра выходит сам Александр Васильевич. Крепко обнимает австрийца, пожимает ему руку и кладет на ладонь ничего не понимающего курьера небольшую головку свежей редьки. Суворов хитро улыбается. «Помилуй бог, какие сейчас могут быть дела? Щи ждут! Прошу к столу, голубчик, отказа не потерплю!» Распорядок дня Александра Суворова был неразрывно связан с его особым режимом питания. После подъема, во втором часу ночи, полководец пил 3 чашки черного английского чая. Фельдмаршал никогда не завтракал и не ужинал. На ночь все тот же чай. На обед предпочитал пищу солдатскую. Уху, перловую кашу, пшенку, кашу гречневую или, как он ее сам называл, богатырскую. Во время приема гостей на столе полководца появлялись жаркое из телятины, соленые огурцы, помидоры, белые грибы, квас, фаршированная щука с хреном. Но все же главным блюдом для фельдмаршала всегда оставались щи по-суворовски. Александр Васильевич часто повторял: «Испортить кашу – обед неполный. Но если испортить щи, так это и не обед вовсе». Перед едой полководец выпивал благородного размера рюмку сладкой тминной водки, около 200 граммов, и закусывал ее свежей редькой. Подчивать гостя из своих рук у Суворова считалось особым отличием. А затем наступала очередь щей. В рецепте несколько основных компонентов: капуста, мясо, коренья, морковка или петрушка, пряная заправка, лук, чеснок, сельдерей, укроп, перец, кислая заправка, сметана, яблоки, капустный рассол. Щи по-суворовски варили 2 часа. Затем их оставляли млеть и томиться в горшке, в легком духу русской печки. На стол подавали остывшими. Когда в 1799 году уже знакомого нам австрийского курьера пригласили на обед к Суворову, он вначале растерялся. Что делать с преподнесенной ему редькой, понял почти сразу, едва принесли благородную рюмку о 200 граммах. А вот на русские щи иностранец смотрел с опаской. И первую ложку пробовал долго и нехотя. Но зато потом распробовал и страшно просил добавки. Александр Васильевич заразительно хохотал и добавку подать велел. А в знаменитом швейцарском походе наши войска одержали очередную победу. Суворов вообще никогда не проигрывал. Возможно, еще и потому, что хорошо знал:
5: война войной, а обед по распорядку.
0: Сегодня в программе «Область знаний». Туполев, Петляков, Мясищев. Авиаконструкторы и их машины. Рассказывает инженер авиастроительной корпорации, аспирант МГТУ имени Баумана Егор Ржанов. «Область знаний». Слушайте после 17 часов на радио «Звезда».
4: Встанем, встанем, встанем, пока еще с вами мы живы.

0: Армия. Страницы истории. На радио «Звезда».
1: Ранним утром 4 июня 1944 года на боевые позиции в районе города Ковель выдвинулся советский бронепоезд «Илья Муромец». Задача – неожиданным ударом из засады уничтожить бронепоезд врага. Первым залпом Илья Муромец разнес в щепки железнодорожное полотно позади немецкого состава, отрезав ему путь к отступлению. Вторым залпом крепость на колесах накрыла артиллерийские платформы противника, лишив его возможности отбиваться. Поставили точку в этом бою реактивные снаряды «Катюши», установленные на Муромце. Один из них попал точно в котел немецкого паровоза. Так закончился единственный в мировой истории скоротечный бой, который позже окрестили дуэлью бронепоездов.
0: Экипаж.
1: Состав советского бронепоезда «Илья Муромец». Бронепаровоз с тендером, две крытые артиллерийские бронеплощадки, две открытые зенитно-минометные площадки, а также так называемая база для хозяйственных и служебных целей. Вагон-штаб, вагон для боеприпасов, мастерская, кухня, прачечная, клуб. Но главное в любом бронепоезде – это люди. Железнодорожники, артиллеристы, пулеметчики, зенитчики, разведчики, ремонтники, пекари, санитары, экипаж. Численностью почти батальон.
0: Техническая справка. Бронепоезд «Илья Муромец» был построен рабочими железнодорожниками в 1942 году как подарок армии от Муромского депо. Бронирование до 45 мм. Вооружение. 4 пушки F-34 в башнях от танков Т-34. 4 зенитные пушки «Лендера». 2 пусковые установки «Катюша». 12 пулеметов калибра 7,62. Экипаж.
1: Перед легендарной дуэлью разведчики бронепоезда проделали огромную работу. Точно определили позиции, на которые каждое утро выезжает немецкий бронепоезд. Корректировщики рассчитали точки направления огня. Машинист аккуратно, без лишнего шума, вывел Муромца на позиции. А по цели великолепно отработали артиллеристы. Благодаря слаженной и четкой работе экипажа вражеский бронепоезд был уничтожен менее чем за 10 минут.
0: Экипаж.
2: Золотые слова вовремя сказаны.
0: Командная работа.
1: А через месяц, в июле 1944 года, Ковель был освобожден. На обломках поверженного немецкого состава советский военный корреспондент обнаружил кривую надпись краской «Адольф Гитлер». После этого родилась версия, что это название поезда. На самом деле, немцы редко давали звучные имена своей военной технике. Тем не менее, ради красивой истории и для поднятия боевого духа, поверженный Ильей Муромцем бронепоезд

0: стали именовать Адольфом Гитлером.
1: Экипаж.
2: Личный состав. История подразделений частей русской армии.
3: Дуськин взвод. В начале 1945 года советская армия вошла в столицу Венгрии, город Будапешт. В самой гуще сражений действовал взвод морских пехотинцев под командованием младшего лейтенанта Евдокии Завалий. Фашисты дали ей прозвище «Фрау Шварца Тот» – «Женщина черная смерть». А однополчане – «Дуськин взвод». Взвод отдельной роты автоматчиков 83-й бригады морской пехоты. Первое в истории советской армии подразделение морпехов, которым командовала женщина, младший лейтенант Евдокия Николаевна Завалий. Личный состав – 35 человек. Из воспоминаний командира роты Александра Кузьмичева. Взвод Евдокии Завалий всегда находился на острие боевых действий. Их посылали туда, где было особенно трудно. В Будапеште Дуськиному взводу выпало особое задание – арестовать германское командование. Генеральный штаб фашисты разместили в крепости. Все подходы к ней были заминированы. Евдокия Завалий предложила подобраться к штабу по канализации. Идти к цели пришлось по колено в нечистотах. Дышать было практически невозможно. На 35 человек приходилось всего 18 кислородных подушек. Драгоценный чистый воздух вдыхали по очереди, передавая подушки друг другу. В результате личный состав взвода недосчитался двух бойцов. Они задохнулись, не дойдя до крепости. Но остальные морпехи боевое задание выполнили. За успешное проведение сложнейшей операции младший лейтенант Евдокия Завалий была награждена орденом Красного Знамени. Дуськин взвод прошел Великую Отечественную войну до конца и участвовал в освобождении Югославии, Румынии, Болгарии, Австрии и Чехословакии.
2: Личный состав.
4: Для тех, кто служил, служит и будет служить. От гардемарина до адмирала, от ефрейтора до маршала. Кодекс чести офицера, устав и традиции. Служивые люди, воинские династии, верные делу, верные долгу и присяге. Армия. Страницы истории. Специальные армейские выпуски программ. Слушайте завтра в это же время на радио «Звезда».
5: Реклама. Забота, уважение и справедливость – это не просто слова. Государственный фонд «Защитники Отечества» оказывает комплексную помощь ветеранам СВО и членам их семей. Если вам нужна помощь в получении новой профессии, обращайтесь в филиал фонда в вашем регионе. Узнайте подробнее по телефону бесплатной горячей линии 117 или на сайте fzo.gov.ru.
6: Телефон для размещения рекламы 645-92-89. Код Москвы 495.
7: Премьера на радио «Звезда».
8: Я художник. Я так вижу и ненавижу. Это понятно? Ах да, простите, я забыл нарисовать глаза.
7: Странности и причуды великих художников. Новые исторические заметки. Слушайте сегодня в 6 часов вечера на радио «Звезда».
9: Ну вот исчезла дрожь в руках. Теперь наверх. Ну вот сорвался в пропасть страх. Навек, навек.

И в мире нет таких вершин, что взять нельзя. Среди нехоженных путей один путь мой. Среди невзятых рубежей

и нехоженых дорог одна моя. Здесь голубым сиянием льдов весь склон облит, и тайну чьих-нибудь следов гранит хранит. И я гляжу в свою мечту поверх голов, и свято верю в чистоту снегов и слов. И пусть пройдет немалый срок,

0: слушаете «Радио Звезда». Армия и флот. Новости.
1: В студии Максим Челиков. Здравствуйте. В ночь на понедельник наши вооруженные силы вновь нанесли удары по целям на Украине. В Киевской области разбили логистический центр, где хранили продукцию военного назначения, а также газораспределительную станцию, откуда подавали газ на предприятия оборонно-промышленного комплекса Украины. В порту Одесса и в море ударили по двум судам с военными грузами, а в порту Измаил по объектам портовой инфраструктуры. Расчеты FPV-дронов инженерного батальона специального минирования группировки войск «Центр» сорвали ротацию противника на подходах к Доброполью в ДНР. Подробнее о боевой работе рассказал старший сапер-оператор с позывным «Финист».
2: Основная задача – это установка инженерных боеприпасов. Для того, чтобы, во-первых, ограничить передвижение противника, ограничить его ротацию, подвоз. Одни инженерные боеприпасы работают по технике, другие – по живой силе, да, и по роботехническим комплексам. Роботехнических комплексов противника сейчас у него много. Он делает ставку на этот вид техники из-за нехватки личного состава. То есть он старается заменить любой подвоз сейчас это роботехническим комплексом. Как наземными, так и, соответственно, воздушными – типа Баба-Яга.
1: При поддержке разведывательных дронов инженеры-саперы выявляют маршруты пересечения противника. Затем дистанционно минируют наиболее вероятные направления движения. FPV-дроны с системами сброса закладывают противопехотные и противотанковые мины на дорогах, тропах и местах вероятного скопления техники. Все боеприпасы оснащены системами самоликвидации, что исключает угрозу для мирного населения и собственных подразделений после выполнения задачи. Военнослужащие военной базы Южного военного округа в Армении приняли участие в тактических учениях. Они отработали навыки огневой подготовки с самоходных артиллерийских установок 2С1 «Гвоздика». Тренировка состоялась на общевойсковом высокогорном полигоне «Алагиас». Артиллеристы ввели огонь по отдельным целям – осколочно-фугасными и дымовыми снарядами на расстоянии до 11 километров. Кроме того, расчеты получали внеплановые вводные, благодаря чему они учились действовать в соответствии с изменяющейся обстановкой. Таким же образом офицеры батареи совершенствовали навыки постановки задач. И Министерство обороны рассказывает о героях спецоперации. Оператор расчета беспилотников, рядовой Сергей Ветров, вел поиск целей, корректировал огонь артиллерии и танков, а также фиксировал результат огневого поражения целей. Во время воздушной разведки рядовой обнаружил бронеавтомобиль, перевозивших украинских боевиков. Сергей Ветров своевременно передал на командный пункт координаты цели и скорректировал огонь артиллерии. В результате точного удара бронеавтомобили нескольких украинских националистов были уничтожены. Выпуски новостей армии и флота на радио «Звезда» слушайте с 6:30 утра.
3: Туполев, Яковлев, Лавочкин, Микоян, Сухой, Ильюшин, Антонов, Миль и Камов. Легендарные советские авиаконструкторы. О людях и машинах расскажет инженер авиастроительной корпорации, аспирант МГТУ имени Баумана Егор Ржанов в программе «Область знаний». Слушайте через несколько минут на радио «Звезда».

0: Радио «Звезда».
1: Программа предназначена для лиц старше 18 лет. Область знаний. Лекция на радио «Звезда».
2: Туполев, Петляков, Месищев. Авиаконструкторы и их машины. Рассказывает инженер авиастроительной корпорации, аспирант МГТУ имени Баумана Егор Ржанов.
1: Область знаний.
3: Здравствуйте, дорогие слушатели. Сегодня мы с вами поговорим про трех таких значимых авиаконструкторов. Это Андрей Николаевич Туполев, Владимир Михайлович Петляков и Владимир Михайлович Месищев. Мы их объединили в эту лекцию как школу больших скоростей и дальностей. Они не просто работали в советской авиации, а связаны как раз-таки по созданию очень быстрых, дальних и все более тяжелых самолетов, которым предстояло перевозить большую нагрузку на большие расстояния. Петляков и Месищев в разные годы работали в коллективе Туполева, да и вообще, в принципе, если мы посмотрим, Туполев такой один из прародителей авиации, потому что он был у многих научным руководителем на дипломах, он был у многих начальником, многие конструкторы вот у него работали, а потом уже создавали свои конструкторские бюро. И вот как раз-таки Петляков и Месищев затем стали самостоятельными конструкторами. Поэтому на их примере особенно хорошо видно, как из одной школы рождаются разные инженерные подходы. И это еще, конечно же, история почти всей первой половины 20 века, от момента, когда самолет вот только учился быть металлическим, они, как мы знаем, были деревянными изначально, и летчики летали в масках, в теплых куртках, потому что у них не было никакой защиты, и вот до времени межконтинентальных бомбардировщиков и сверхзвуковых пассажирских лайнеров. Конечно же, главный вопрос здесь в том, а какое техническое решение лучше всего отвечало конкретной задаче, потому что у нас в авиации много конструкторов работают над одной задачей и предлагают какие-то свои решения. Давайте начнем с Андрея Николаевича Туполева. Если его кратко характеризовать, то он сделал металл нормой для авиации. Он родился в 1888 году и обучался в Императорском Московском техническом училище, а ныне это МГТУ имени Николая Нестовича Баумана. Вообще, в принципе, Бауманка помнит своих знаменитых выдающихся выпускников. У нас есть определенные мемориальные доски, в том числе посвященные Туполеву. Есть отдельная аллея славы с портретами выдающихся выпускников. И вот один из них как раз-таки Туполев. Он попал в воздухоплавательный кружок Николая Егоровича Жуковского. Ну, как бы это знаменитый профессор, который посвятил свою жизнь аэродинамике, подъемной силе крыла, вообще тому, чтобы самолет мог летать, вообще теории, как это должно работать. В честь него потом как бы назвали город Жуковский знаменитый. И после революции Туполев оказался среди создателей ЦАГИ, это Центральный аэрогидродинамический институт имени профессора Жуковского. Ну, тогда он не назывался имени Жуковского, потом уже впоследствии получил его имя. И это важно, потому что Туполев начинал не как человек, которому сразу дали большое конструкторское бюро, да, а он сначала прошел научную школу, расчеты, аэродинамику, материалы и вообще понимание того, что самолет скоро упрется в ограничение дерева и полотна. То есть нужно придумывать что-то новое, чтобы самолет мог летать выше, дальше, быстрее, и дерево это не могло дать. Поэтому в начале 20-х годов Туполев делает ставку на металл. Для молодой авиационной промышленности это был, конечно, очень рискованный выбор. Алюминиевые сплавы были дороже, производство требовало новой культуры, клепки, оснастки и точности. Поэтому как бы это скептически воспринимали, но выгода была принципиальной. Да? Металлический самолет можно было делать прочнее, долговечнее и крупнее. Поэтому в 1924 году в воздух поднялся первый самолет АНТ-2. Назван он, соответственно, в честь Андрея Николаевича Туполева. Вообще, в принципе, если мы посмотрим, многие самолеты носят название своих конструкторов. Просто потом его разработки начали называться Ту. Да? А вот здесь был АНТ-2. Это первый советский цельнометаллический самолет. А затем уже начали появляться все более крупные машины.
2: Туполев, Петляков, Месищев. Авиаконструкторы и их машины.
1: Область знаний.
3: Здесь видно главное качество Туполева как организатора, потому что он создавал не отдельный удачный самолет, а систему вообще проектирования, в которой одновременно развивались и аэродинамика, и прочность, и производство, и двигатели, и испытания. Ну, то есть фактически он создавал что-то новое, да, некий фундамент. И поэтому в этой системе выросли будущие самостоятельные конструкторы. Среди них были Петляков и Месищев. Кстати, такая интересная справка. Туполев был в том числе научным руководителем в Бауманке на дипломном проекте у Сергея Павловича Королева, который потом двигал всю космонавтику. Поэтому он приложил руку не только к авиации, но и в том числе, можно сказать, к космонавтике. Но в конце 1930-х годов школа Туполева пережила тяжелый удар. Туполев, Петляков, Месищев и ряд других специалистов были репрессированы и оказались в закрытом конструкторском бюро НКВД. Ну, там работали заключенные инженеры и конструкторы под контролем НКВД. То есть они как бы были не просто заключенные, а заключенные, которые могли принести пользу. И они работали на благо государства. Туда, к слову, также в свое время попадал и Королев, и Глушко. И там они тоже познакомились, и в последующем это вышло в некий союз в плане космонавтики. Но это уже отдельная история. И вот после ареста в 1937 году Туполев возглавил там коллектив заключенных авиаспециалистов. Именно в этих условиях шла разработка двух машин, которые ярко показывают разные решения одной задачи. Это фронтовой Ту-2 и будущий Пе-2. Ну, Пе-2 — это в честь Петлякова как раз-таки. Теперь, раз уж мы заговорили, да, про Пе-2, давайте поговорим про Владимира Михайловича Петлякова. Его можно охарактеризовать как человека, который за несколько недель превратил истребитель в бомбардировщик. Петляков был одним из ведущих специалистов Туполевской школы по металлическим конструкциям и тяжелым самолетам. До войны он участвовал в создании тяжелого четырехмоторного самолета АНТ-42, который позже получил обозначение ТБ-7, а затем Пе-8. Это была машина совершенно другого класса, чем большинство советских самолетов того времени. У него была большая дальность, 4 двигателя, высотность, возможность нести тяжелую боевую нагрузку, то есть что-то совершенно новое. Но главным самолетом Петлякова стал Пе-2. И здесь особо интересная история его происхождения, потому что изначально в закрытом КБ создавался двухмоторный высотный истребитель ВИ-100. Логика была такая. Нужно было перехватывать самолеты противника на больших высотах и при этом иметь высокую скорость и мощное вооружение. Однако в 40-м году задание резко решили изменить. И вместо высотного истребителя потребовался пикирующий бомбардировщик. И на трансформацию дали всего лишь около полутора месяцев. Так вот, как раз-таки Петляков это сделал. Ему это удалось сделать, да. Хотя, конечно же, это что-то невообразимое. Но почему вообще внезапно понадобился такой пикирующий бомбардировщик? Потому что обычный горизонтальный бомбардировщик, классический, он сбрасывает бомбы с высоты, и даже небольшая ошибка по скорости, ветру или моменту сброса превращается на Земле в десятки и сотни метров промаха. А пикирующий самолет, он подходит к цели под большим углом и сбрасывает бомбу с меньшей горизонтальной составляющей ошибки. Поэтому такой самолет был очень выгоден в плане точности. Но цена этой точности — это огромные нагрузки на самолет и на экипаж при выводе из пикирования. Но как раз-таки вот базовая аэродинамика ВИ-100, над которыми они работали, она оказалась очень подходящей. Самолет был быстрым, компактным, с хорошим запасом прочности, и поэтому так появился Пе-2. Он, конечно же, не был идеальным, он требовал аккуратного пилотирования, имел довольно высокую посадочную скорость и не прощал грубых ошибок. Но его как раз-таки скорость позволяла лучше защищаться от истребителей, потому что классические бомбардировщики, они более медленные. И, как правило, их нужно было защищать своими истребителями. А этот самолет, он как бы обладал такой скоростью, с помощью которой мог уйти от истребителей, и его вот эта вот универсальность сделала как раз-таки пешку одной из основных ударных машин фронтовой авиации. Если его, например, сравнить с немецким аналогом Ю-87, то хорошо видно, что конструкторы решали похожую задачу по-разному. Ю-87 был специализированным пикировщиком, очень точным при работе по наземным целям, но сравнительно медленным и уязвимым. О чем я как раз-таки говорил, поэтому его нужно было прикрывать с помощью истребителей. А Пе-2 был значительно быстрее и ближе по своей природе к скоростному двухмоторному самолету, который как раз-таки просто взяли и научили бомбить с пикирования. Поэтому в условиях, где противник имел сильную истребительную авиацию, скорость Пе-2 становилась очень даже важным преимуществом. Но за это приходилось платить более сложным пилотированием и меньшей специализацией именно под глубокое пикирование. Ну и, конечно же, как я говорил ранее, в закрытом КБ разрабатывался еще Ту-2. Это был другой ответ на ту же фронтовую задачу. Почти одновременно школа Туполева как раз-таки создавала этот самолет, и он был крупнее, чем Пе-2, нес более тяжелую бомбовую нагрузку и обладал мощными оборонительным вооружением. И если Пе-2 можно было представить как быстрый самолет, приспособленный к точному удару, то Ту-2 был более универсальным фронтовым бомбардировщиком с большим запасом по нагрузке и по модернизации дальнейшей. Именно здесь как раз-таки и появляется то самое сравнение двух конструкторских школ внутри одной страны. Пе-2 оказался массовее и раньше попал на фронт, а Ту-2 имел более высокий потенциал как бомбардировщик, но его крупносерийное производство развернули позднее. Поэтому как бы вопрос, какой из них лучше, который как бы напрашивается, он немножко неверен, потому что Пе-2 выиграл временем и массовостью, а Ту-2 — запасом характеристик и бомбовой нагрузкой. То есть как бы каждый был хорош в какой-то своей конкретной задаче. Поэтому, в принципе, мы дальше тоже как бы будем наблюдать, что когда даже в рамках одной страны разрабатываются разные типы самолетов, точнее, разные самолеты одного типа от разных конструкторов, они все нужны, потому что каждый под какую-то конкретную миссию, под какого-то конкретного противника.
1: Область знаний.
0: Десятимесячной Ане был поставлен страшный онкологический диагноз на третьей неделе жизни. Опухоли обоих надпочечников с метастазами в печени, нейробластома. Будучи младенцем, девочка начала лечение химиотерапией. Первые курсы дали положительный результат, но в июле МРТ показала рост опухолей. Эффект от проведенной терапии оказался непродолжительным. Но шанс на спасение есть. Новое лечение стоимостью 9 986 935 рублей может помочь сохранить органы и достичь выздоровления. Ане очень нужна ваша помощь. Чтобы помочь, отправь СМС со словом «Живи» на номер 8776, указав любую сумму. Средства поступят на счет благотворительного фонда «Мир глазами ребенка» в помощь Марыковой Анне. Слово «Живи» номер 8776. Наши добрые дела – наше будущее.
4: Телефон для размещения рекламы 645-92-89. Код Москвы 495.
1: Радио «Звезда». Программа предназначена для лиц старше 18 лет. Область знаний. Лекция на радио «Звезда».
2: Туполев, Петляков, Мисищев. Авиаконструкторы и их машины. Рассказывает инженер авиастроительной корпорации, аспирант МГТУ имени Баумана Егор Ржанов.
1: Область знаний.
3: Ну и, конечно же, еще одним из специалистов Туполевской школы был Владимир Михайлович Мисищев. Его можно охарактеризовать как человека, который решал межконтинентальную задачу. Он принадлежал к следующему поколению Туполевской школы, работал также с Туполевым и Петляковым, участвовал в доводке П-2, а затем возглавил собственные проекты. И после войны перед советской авиацией возникла задача, которую раньше практически не существовало. Нужно было создать самолет, способный нести тяжелое вооружение на межконтинентальную дальность. Ну, фактически до США, чтобы можно было долететь и вернуться обратно. Вот так появился М-4. Это был огромный четырехдвигательный реактивный стратегический бомбардировщик. И сам факт создания такой машины в начале 50-х был серьезным технологическим достижением. Правда, заданной межконтинентальной дальности первоначальный вариант достигал с трудом, и конструкцию пришлось модернизировать серьезно. Поэтому появился более современный 3М. Главным зарубежным соперником по классу был американский B-52. Американская машина оказалась более удачной как долговременная серийная платформа, она имела больше запас по дальности, по нагрузке, по модернизации, и в итоге прослужила как бы десятилетия. А советский М4, он не победил B-52 по совокупности характеристик, но его значение было совсем в другом. СССР чрезвычайно быстро смог освоить класс тяжелого реактивного стратегического самолета, причем как бы своего, отечественного, да, и вот наработки Мисищева они дали основу для последующих проектов, и даже для массового переоборудования 3М в воздушные заправщики, например. Следующим шагом стал М-50, один из самых футуристичных самолетов конца 50-х. Это был огромный сверхзвуковой бомбардировщик с 4 двигателями, он должен был лететь намного быстрее дозвуковых стратегов. По замыслу, это была попытка решить проблему прорыва ПВО, то есть противовоздушной обороны с помощью скорости, и машина поднялась в воздух раньше даже американского экспериментального XB-70 «Валькирия». Но до расчетных характеристик и серии она тоже не дошла. Американский XB-70, кстати, позже достиг скорости порядка 3 Мах, то есть это в 3 раза больше скорости звука, а скорость звука около 1200 км в час. Однако их машина тоже как бы осталась только экспериментальной. И, к слову, эту задачу также параллельно поставили еще и Туполеву. Только он решил ее иначе, создав самолет Ту-95. В начале реактивной эпохи как бы кажется логичным, что новый стратегический самолет должен обязательно иметь реактивные двигатели. Ну, как бы все в эту сторону шли, все в эту сторону работали. Но Туполев выбрал турбовинтовую силовую установку с соосными винтами. Это как бы казалось очень странным прошлым веком, но такие двигатели, они давали высокую скорость и при этом расходовали слишком мало топлива. То есть фактически его схема позволила приблизиться к реактивным скоростям, но при этом сохранить лучшую топливную экономичность. То есть в результате Ту-95 стал самым скоростным серийным турбовинтовым самолетом своего класса и получил огромный запас по дальности. То есть он решил эту задачу альтернативным путем, возможно, немножко проиграв в скорости, но зато сохранив необходимую дальность, да, для такой задачи. И в сравнении с Б-52, конечно же, был быстрее в крейсерском полете и нес большую боевую нагрузку, но Ту-95 добился межконтинентальной дальности с помощью своих вот этих вот других двигателей и эффективной винтовой силовой установки. То есть Туполев показал альтернативный взгляд на решение проблемы.
2: Туполев, Петляков, Месищев. Авиаконструкторы и их машины.
1: Область знаний.
3: И отдельно, конечно же, хотелось бы отметить еще Туполевскую школу в том, как она умела переносить военные решения в гражданскую авиацию, раз уж мы про него говорим, потому что у него был знаменитый самолет Ту-104, который создавался на основе бомбардировщика Ту-16. Для середины 50-х это был очень серьезный шаг, потому что реактивные пассажирские самолеты только появлялись, а первый в мире реактивный лайнер De Havilland Comet, он пережил серию катастроф из-за усталостного разрушения герметичного фюзеляжа. Поэтому Ту-104 был таким достаточно рискованным шагом, тем более при переделке из бомбардировщика. Ну, конечно, понятное дело, что требовалось создать полностью новый пассажирский фюзеляж, систему кондиционирования, изменить оборудование, то есть все сделать, конечно же, для людей, а не просто самолет переставить и посадить туда людей, чтобы они летели. И вот в 56-м году машина вышла на регулярные линии и стала одним из первых в мире реально эксплуатируемых реактивных пассажирских самолетов. По сравнению, например, с появившимся позднее Боингом 707, советский лайнер был менее экономичным и менее совершенным, как массовый коммерческий продукт. Но у Ту-104 были другие исторические преимущества. Он дал СССР реактивную пассажирскую авиацию раньше, чем большинство стран вообще получили такие самолеты в регулярной эксплуатации. Ну и как мы видим, по современным запросам, как бы отечественный самолет всегда лучше, чем зарубежный, да, поэтому это тоже был сам по себе уже большой плюс, что был свой такой самолет. Ну и, конечно же, нельзя не вспомнить и не сказать про легендарный Ту-144. Это была кульминация линии пассажирских самолетов Туполева. Это сверхзвуковой пассажирский самолет. Но тут как бы нужно правильно уточнить, что общую школу и направление задал Андрей Туполев, но непосредственным руководителем проекта сверхзвукового пассажирского самолета был его сын Алексей Туполев. Ту-144 впервые поднялся в воздух 31 декабря 1968 года, примерно на 2 месяца раньше англо-французского «Конкорда», конкурента. Советская машина была быстрее, в ряде вариантов крупнее и рассчитывалась на большую пассажировместимость. То есть по нескольким паспортным параметрам она действительно превосходила конкурента. Но только «Конкорд» оказался значительно успешнее в эксплуатации. Он десятилетиями выполнял регулярные трансатлантические рейсы, а Ту-144, насколько мы знаем, он столкнулся с проблемами надежности, экономичности, ресурса и инфраструктуры. Да? То есть, ну, когда вы создаете что-то новое, как сейчас, например, с ракетами тоже говорят, что ну вот, ракеты, которые будут возвращаться из космоса обратно, это же круто, это экономия, но на самом деле никто не учитывает, что это полностью новая разработка, это полностью новые заводы, это полностью новые инфраструктуры, пусковые площадки, это полностью новый персонал, который будет все это обслуживать, да, эксплуатировать. И чтобы это потом окупилось, такие ракеты должны чуть ли не каждый день летать. Вот здесь точно так же. Создавался новый самолет, под него нужно было все новое сделать, и поэтому, конечно же, немножко не выдержала там и экономика, и технология вот этого напора. Поэтому у нас Ту-144 как бы не залетал, как «Конкорд». Ну, а теперь как бы давайте сравним, подытожим вообще вот трех этих авиаконструкторов. Если мы их посмотрим, то увидим, что Туполев, Петляков и Месищев, они были связаны не только своими биографиями, но они решали одну постоянно усложнявшуюся задачу. Как доставить большую нагрузку туда, куда раньше самолет просто не мог дотянуться, когда он еще был деревянным, да? Петляков показал, как быстро превратить исходную концепцию в нужную фронту машину. Месищев смело пошел к предельным скоростям и межконтинентальной дальности. А Туполев вообще, в принципе, основал школу, фундамент, в которой металл, серийность и грамотный компромисс часто оказывались важнее одного какого-то рекордного параметра. То есть он осознанно проигрывал в чем-то, да? Но зато выполнял поставленную задачу и, возможно, делал что-то такое более устойчивое, надежное и долгоиграющее, да, что могло бы прослужить много лет и потом модернизироваться, модернизироваться и модернизироваться. Но, тем не менее, все эти три конструктора, они были великими, они вошли в историю и создали свои уникальные машины, каждая из которых была полезна, актуальна для страны и, ну, можно сказать, незаменима.
2: Рассказывал инженер авиастроительной корпорации, аспирант МГТУ имени Баумана Егор Ржанов.
1: Область знаний.
4: Но
5: Новые выпуски программы «Область знаний» слушайте завтра в это же время на «Радио Звезда», а также на канале «Радио Звезда» в YouTube и в нашей группе ВКонтакте.

0: Радио «Звезда». Это новости армии и флота России и мира. Это исторические и познавательные программы. Это аудиокниги. Научно-популярная и художественная литература. Радио «Звезда». Помню о прошлом, верю в будущее.
1: Вы слушаете «Радио «Звезда». Новости.
2: 17:30 в Москве, в студии Максим Челиков. Правительство дополнительно выделит 1 200 000 000 рублей на социальную газификацию по поручению президента России. Глава Кабинета министров Михаил Мишустин сообщил, что средства направят на подключение льготников и покупку оборудования. До конца года газ появится еще у 13 тысяч семей в 56 регионах. Глава Кабмина подчеркнул важность четкой работы властей в условиях начавшегося отопительного сезона. Председатель Государственной Думы Вячеслав Володин заявил, что прошедшие выборы доказали консолидацию общества и устойчивость политической системы. Рекордная явка в 59% и голосование жителей новых регионов даже под обстрелами противника принесли «Единой России» улучшенные результаты. Спикер отметил, что попытки Запада сорвать кампанию кибератаками и ударами БПЛА провалились, а легитимность волеизъявления народа подтвердили более 1000 международных наблюдателей из 133 стран. Перенос столицы из Москвы в другие регионы – это сложное и неэффективное решение. Об этом заявил Сергей Собянин. Мэр города выступил сегодня на московском финансовом форуме.
3: Когда говорят, что как сделать так, чтобы во всех регионах было как в Москве, ну, наверное, каждый год переносить столицу нашей Родины в разные регионы, и, глядишь, все счастливо заживут. Но, как уже показала такая практика в ряде стран, это ни к чему не приводит, кроме расходов федерального бюджета, эффективность практически близка к нулю.
2: Предложение перенести столицу России звучат регулярно. Впрочем, как ранее отмечал президент, в переносе столицы нет необходимости. По его словам, исторически и ментально центр страны ассоциируется с Москвой. Владимир Путин также говорил о том, что мэр Москвы приложил много усилий, чтобы жители и гости города чувствовали себя комфортно. Памятник Юрию Лужкову, руководившему столицей с 1992 по 2010 год, открыли в Москве. Монумент установили в Большом Сухаревском переулке рядом с Академией управления, передает корреспондент РИА Новости. Глава Мосгордумы Алексей Шапошников назвал такое соседство символичным назиданием для будущих чиновников. Вдова бывшего мэра Елена Батурина подчеркнула, что скульптура получилась доброй и лишенной пафоса. Открытие приурочили к 90-летию со дня рождения политика. И о погоде. Во вторник в Москве днем временами небольшой дождь и до 20 градусов, в среду продолжительные осадки и до 19 тепла. Сейчас в столице плюс 22. Максим Челиков, служба информации медиагруппы «Звезда».
1: Премьера на радио «Звезда».
4: Они восхищали людей своими талантами и свершениями. Но порой шокировали своими же увлечениями и привычками. Программу о странностях и причудах исторических персонажей
1: «Человек с изюминкой»
4: слушайте через несколько минут на радио «Звезда».

0: радиозвезда.
1: Человек с изюминкой. Константин Станиславский.
2: Часть биографии великого режиссера советские историки благоразумно опускали. Еще бы! До революции 17-го он был классовым врагом пролетариата. Семья Алексеевых, а настоящая фамилия Станиславского – Алексеев, владела в Москве золотоконетельной фабрикой. Производили золотые и серебряные нити.
1: На первый взгляд.
2: Станиславский был статным мужчиной почти двухметрового роста. Осанка царственная, походка энергичная и глаза. Глаза выразительные, ясные, всегда глядели несколько свирепо из-под густых черных бровей. Неудивительно, что его побаивались.
1: Где изюминка?
2: Константин Сергеевич успешно возглавлял завод, оборудовал его по последнему слову техники. На Всемирной выставке в Париже в 1900 году за свою золотую нить получил гран-при. Золотом расшивали церковные облачения, военные мундиры, придворные костюмы. А когда мода на все это прошла, Константин Сергеевич построил еще два завода по производству кабелей и медных проводов. И распорядок. Днем Станиславский на производстве, вечером в театре, в котором, впрочем, у режиссера не всегда все шло гладко. Тогда, расстроенный, он уходил из театра, садился на извозчика и подолгу бесцельно колесил по Москве, развеивая досаду и печаль.
3: Господи, зачем мне нужно все это? Я купец, я богат, у меня фабрика. Зачем же я должен так мучиться?
2: Неудивительно, что человеку с таким опытом удалось создать и образцовый театр, самый технически оснащенный в России.
1: Константин Станиславский. Человек с изюминкой.
4: Премьера на радио «Звезда».
5: Я художник. Я так вижу и ненавижу. Это понятно? Ах, да. Простите, я забыл нарисовать глаза.
4: Странности и причуды великих художников. Новые исторические заметки. Слушайте сегодня в 6 часов вечера на радио «Звезда».
6: На современной карте мира сотни тысяч названий. Одни из них яркие, оригинальные, самобытные. Другие немного странные, труднопроизносимые, забавные. Острова и материки, реки и горы, моря и океаны. Кто, когда и почему их так назвал? Занимательная география в программе
7: «Все, приплыли».
6: В 1479 году к западным берегам Центральной Африки причалили корабли португальских мореплавателей. Европейцы под руководством опытного путешественника Фернана Дупо и капитана Руя де Сикейры отправились вглубь материка. Основная цель – найти для начала хотя бы немного еды и только потом совершить географическое открытие. Экспедиция началась. День идут отважные ребята. Второй, третий, голодные, уставшие. Они уже едва передвигают ноги, а вокруг, как назло, ни души. Хоть бы слон поблизости пробежал, что ли. Зебра, носорог или жираф какой. Эх, замечательное бы вышло барбекю. Но сафари не получилось. И вот тогда один из португальцев, а видать ему первому голову хорошенько напекло, так вот лег он на землю солнцем ударенный и начал что-то там бормотать. «Креветка, креветка, а где твои детки? Гуляют по дну, никого не найду». А затем на своем родном португальском как брякнет: «Рио, дош, камаройш». Все, решили сотоварищи. Беда, пропал парень, поэтом заделался. И вдруг крик Смотрите, вон там впереди река. И точно, река или мираж. Да нет же, глаза не врут. Бросились европейцы к воде, а в ней креветок. Видимо-невидимо. Прямо кишит ими все. Вот это был пир. И тогда назвали ту реку португальцы правильно. Рио дош Камаройш. Или река креветок. А вот дальше было совсем интересно. Впоследствии слово «Камаройш» трансформировалось в «Камерун». Именно так сначала назвали западную прибрежную часть Центральной Африки, а затем и целое государство – Камерун или река креветок. Эх, бедные камерунцы! Кто только их не колонизировал! Немцы, голландцы, англичане, французы. Поэтому один из самых главных праздников в Камеруне – День независимости. И отмечается он, нет, не в день креветки, а в самом начале Нового года, 1 января. Вот так дальше плывем. Снова Африка, на этот раз юго-западное, государство Намибия. Вот где не стали изобретать велосипед. Свое название эта страна получила от практически безлюдной, очень жаркой и сухой пустыни Намиб. Как результат, Намибия в переводе с языка народа «нама» значит «место, где ничего нет». А что, очень даже самокритично, прямо в точку. Истории с географией.
7: Бросай якорь. Все, приплыли.
0: Граф де ля Фер?
8: Я.
0: Шарль Ожье де Бац де Костельмор?
8: Я.
0: Барон Дювалон де Брасье де Пьерфон?
8: Я.
0: Аббат Дербле?
9: Я.
0: Может, хватит издеваться? Я ведь точно вас знаю. Атос, Д'Артаньян, Портос и Арамис. Добро пожаловать, господа. Мы вас очень ждали.
10: Издательство «Вимбо» и «Радиозвезда» представляют книгу Александра Дюма «Три мушкетера». Один за всех. И все за одного. Слушайте сегодня за час до полуночи на «Радиозвезда».

0: вообще обходили такие отделы стороной. А теперь представьте. Москва, 1963 год. Красивый высокий брюнет бегает по тем самым женским магазинам и скупает, чего пострашнее, безразмерные панталоны с начесом, хлопковые коричневые чулки и бесформенные сатиновые бюстгальтеры. Продавщицы удивляются, смеются, кокетничают. Они не догадываются, кто перед ними. А ведь это сам Ив Монтан. Он приехал в нашу страну на 3-й Московский международный кинофестиваль. Прямо с дороги выступление в концертном зале имени Чайковского. Публика встретила французского певца оглушительными овациями.
1: Когда прозвучала финальная песня, ко мне тут же подошел мужчина в штатском и пригласил на закрытый ужин для советского правительства. Кого там только не было. Микоян, Булганин, Молотов и Хрущев. Я спросил у него тогда: а вы уверены, что ввод танков в Будапешт пошел на благо социализму? Никита Сергеевич нахмурился и ответил: мы спасли Венгрию от контрреволюции. Больше меня на такие вечеринки не приглашали.
0: А затем был концерт для работников ЗИЛа.
1: Сцена отсутствовала как таковая, но кто-то догадался загнать в автобусный цех 2 грузовика. Борта опустили, на одну машину поставили рояль, а на второй отплясывал я. Удивительный народ русские. Концерт во время обеденного перерыва. И никто в столовую не пошел. Все стояли, слушали, аплодировали, а потом опять за станки. Как мне потом рассказывали, в тот день трудящиеся ЗИЛа перевыполнили суточную норму чуть ли не в 2 раза.
2: Приключения иностранцев в России.
0: Ив Монтан выступал не только в Москве, но и в Ленинграде, и в Киеве. Посетил Эрмитаж, попробовал сало и горилку, но именно в столице Советского Союза французского певца пригласили на выставку достижений легкой промышленности. Вот тут-то все и началось.
1: Я увидел это страшное женское белье и очень удивился. Неужели это носят? Лифчики с чашечками в форме колокола, панталоны разных оттенков, рейтузы с начесом. Правда, что ли? Ужас какой! Без всякой задней мысли я купил все эти предметы в магазинах Москвы. Для чего? Просто друзьям на вечеринке показать или подарить для смеха какой-нибудь парижской красавице на Рождество.
0: А вот дальше начинаются сплошные легенды. Якобы Ив Монтан вернулся в Париж и организовал там выставку пролетарского нижнего белья, оскорбив тем самым всех советских женщин. Якобы именно поэтому разразился международный скандал, а все пластинки француза немедленно изъяли из продажи по всему Союзу. Что ж, выставка действительно была. Да вот только устроил ее не Ив Монтан, а его продюсер Филипп Блох.
3: Это даже не выставка, а скорее пати для своих получилось, для друзей. Билеты я не продавал ведь. Наши знакомые ходили, смотрели, никто в обморок не падал, шока не испытывал и советских женщин не жалел. Все это выдумки.
0: В Советском Союзе Ив Монтан и вправду попал под негласный запрет. Однако в список недопустимых к упоминанию в эфире француз угодил намного позже, в 1968-м, когда в очередной раз осудил ввод наших танков в другую страну. На этот раз в Чехословакию.
2: Приключения иностранцев в России. История с географией. Канадка.
4: Легенда военно-морского флота. Офицерская зимняя куртка из плотной кожи, с подкладкой из толстой овчины и с раздвоенным капюшоном-воротником. Славилась она своей влагонепроницаемостью и долговечностью. В ней командир выглядит так, как и должен выглядеть настоящий командир. Уверенно,

0: качественно, надежно.
1: История с географией. Канадка.
0: Эти куртки с меховыми капюшонами на молнии впервые появились в Советском Союзе во время Великой Отечественной войны. Их ввезли по ленд-лизу вместе с техникой из США и Канады. Большинство были брезентовыми, но были и кожаные. Еще к ним прилагались кожаные утепленные штаны. В похожие костюмы были одеты американские летчики, которые перегоняли в Советский Союз боевые самолеты по ленд-лизу. Нашим морякам и летчикам эта экипировка, ну, очень понравилась. Они пытались раздобыть ее себе любыми способами. Еще бы! Такая красота! Назвали куртку канадкой. Откуда она к нам попала? Из Канады? Вот оттуда и название.
1: История с географией.
0: Неудивительно, что со временем форменную кожаную куртку стали шить и в Советском Союзе, в Тюмени. Официально вместе со штанами комплект назывался «Костюм специальный меховой для служащих ВМФ». Позже появилась вариация «Подводник» с парой дополнительных нагрудных карманов. В 90-х производство свернули. Сейчас такой формы одежды у моряков нет. А жаль.
1: Канадка. История с географией.
2: Уровень воды в реке Урал,
3: Центральный банк сохранил
2: на Крымском мосту.
4: Российские космонавты совершили
5: государственную думу после проекта о возможном продлении.
6: Каждое утро все сообщают, что происходит. Радио «Звезда» разбирается, почему это произошло. Каждое утро с 7 до 11. В актуальной повестке мы находим историю, рассказываем ее, объясняем причины случившегося.
7: 1950. Название города Пермь.
8: Александр Константин Симонов.
1: Утро на радио «Звезда».
6: История страны, люди, наука и культура. Каждый час 6 репортажей, 4 выпуска новостей. Познавательные программы и рубрики. Все это «Утро на радио «Звезда». Пробуждает интерес и вооружает знаниями.
9: Реклама. В детстве, когда ты с пацанами гонял в футбол, всегда кто-то играл, а кто-то наблюдал со стороны. Ты всегда играл. Конечно, СВО – это не игра. Это для настоящих мужчин. Для тех, кто не может оставаться в стороне. Присоединяйся к своим. Служба по контракту .рф. Ты думаешь о родине, родина думает о тебе. Для участников СВО и членов их семей государство предоставляет льготную ипотеку. Подробности на сайте объясняем.рф. Телефон горячей линии 117.
10: Телефон для размещения рекламы 645-92-89. Код Москвы 495.

0: слушаете радио «Звезда». Новости.
1: 6 вечера в Москве, в студии Максим Челиков. Партнеры Москвы, которые продолжают покупать российскую нефть, выразили непринятие нового пакета санкций США. Кремль продолжает контакты с торговыми партнерами, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. Об этом он говорил, отвечая на вопросы журналистов.
2: Мы находимся в постоянном контакте с нашими торговыми партнерами. Вы слышали уже заявления, в которых они дали оценку таким возможным ограничениям вторичного характера. Собственно, все единогласно говорят о полном неприятии такой политики. Что касается подписания этого документа, то, безусловно, это то, что не способствует реанимации наших двусторонних отношений и также, конечно же, вряд ли способствует более успешному продвижению по пути украинского регулирования.
1: Напомню, 19 сентября президент США Дональд Трамп подписал закон, который вводит дополнительные пошлины для России и основных покупателей отечественного газа и нефти. При этом американский лидер сохраняет за собой право приостанавливать ограничения, если это потребуется в интересах национальной безопасности Соединенных Штатов. Российская избирательная система доказала устойчивость к внешнему давлению. Об этом сообщает агентство ТАСС, ссылаясь на Валентину Матвиенко. Спикер Совета Федерации обсудила итоги выборов с гостем из Центральноафриканской Республики. Иностранный наблюдатель подтвердил открытость и прозрачность голосования. Тем временем Центральная избирательная комиссия обработала более 96% протоколов. Среди неожиданностей, по словам экспертов, стало то, что партия «Справедливая Россия» преодолела 5-процентный барьер в Государственную Думу. Более 13 тысяч человек переселились в Россию с начала года по государственной программе содействия добровольному переселению соотечественников, сообщили в Миграционной службе Министерства внутренних дел. В ведомстве напомнили, что 21 сентября отмечается Всемирный день русского единения, а программа доступна иностранцам, лицам без гражданства и русским, постоянно живущим за границей. Заявление подают в зарубежных представительствах министерства и дипломатических учреждениях, а в России в миграционных подразделениях. Участникам и их семьям положены подъемные, компенсация переезда, помощь с жильем, работой, образованием и медициной, а также гражданство без разрешения на временное проживание. Тайфун Дуцзюань обрушился на Японию, парализовав авиасообщения. Шквальный ветер, ливни привели к отмене 300 рейсов, включая стыковочные перелеты через Китай. Российские туристы массово сталкиваются со срывами планов. Застрявших пассажиров сейчас заселяют в отели. Максим Челиков, служба информации медиагруппы «Звезда».
0: Премьера на радио «Звезда».
3: Я художник. Я так вижу и ненавижу. Это понятно? Ах да, простите, я забыл нарисовать глаза.
0: Странности и причуды великих художников. Новые исторические заметки. Слушайте через несколько минут на радио «Звезда».

очки газете и читать темно при свете. И совсем большие дети разлетелись кто куда. В сердце шум и все такое. Симулируем здоровье. Бросить все, уехать что ли? Только не

0: пройдут столетия, и наши праздники.
1: И каждому дано яблоко.
2: Если звезды зажигают, значит, кому-нибудь суд.
3: Пред нами огромные разнообразные работы.
4: Исторические заметки на радио «Звезда».
5: Здравствуйте! Это программа «Исторические заметки» на радио «Звезда».
6: Все, что ты можешь вообразить, реально. Пабло Пикассо.
5: Сегодня мы поговорим о странностях и причудах великих художников. Все люди интересны по-своему. У каждого индивидуальный характер, привычки, манеры и, чего уж скрывать, свои тараканы в голове. Талантливые художники всегда отличались необычным поведением. А потому совсем неудивительно, что они регулярно изумляли окружающих неординарными поступками. Грязнуля Микеланджело, трудяга-стахановец да Винчи, неряха Ван Гог, семейный деспот Ренуар, скрипач Матисс и певец Казимир Малевич. Но начнем мы сегодня с Пабло Пикассо, раз он первым сам заявил о себе. У этого художника был синдром Плюшкина. Он тщательно и скрупулезно хранил свои картины в собственной мастерской, пока она не заполнялась до самого потолка. От безысходности Пикассо приходилось снимать новое помещение, где ситуация повторялась вновь и вновь, и так до бесконечности. После смерти великого мастера осталось такое количество его работ, что никто не понимал, что с ними делать дальше. Хотя, я думаю, родственники все же нашли правильное решение.
4: Исторические заметки.
5: А еще Пикассо очень любил стрелять из ружья. По утрам. Нет, не по голубям, а просто так, в воздух. Милый человек. Как говорится, у каждого своя разрядка. Что обо всем этом думали соседи художника, история умалчивает. Кстати, сам Пикассо вовсе не считал голубей такими уж миролюбивыми созданиями.
6: Они ведь очень жестокие. У меня были голуби, которые заклевали насмерть одну несчастную голубку, которая им почему-то не понравилась. Они выклевали ей глаза и буквально разорвали на части. Это ужасное зрелище. Хорош символ мира.
5: А еще Пикассо на дух не переносил критики. Любой. По делу и без. Так однажды некий ценитель искусства настойчиво лез к художнику со своими замечаниями. Мол, люди у него на картинах на себя не похожи. Все какие-то изломанные, искривленные. «Вы пишете ужасно», — говорил он. «В жизни так не бывает». «Хорошо», — устало сказал Пикассо. «А вы можете привести пример, как должны выглядеть люди?» «Разумеется, могу», — заявил критик и достал фотографию. «Вот моя жена». «А она что, правда такая?» — уточнил Пикассо. «Крошечная и плоская». И смех, и грех. И так практически всегда.
7: А вот была история.
8: Один художественный критик осмотрел новые полотна великого Пикассо и заявил: «Вы меня простите, но я не могу этого понять. Такие вещи просто не существуют». Пикассо поинтересовался: «А китайский язык вы понимаете?» «О, нет, нет, нет, что вы, нет». «А он, тем не менее, существует».
7: Да уж, была история.
4: Исторические заметки на радио «Звезда».
5: Что ж, у Пабло Пикассо действительно была репутация очень жесткого и даже деспотичного человека. Хотя все без исключения, кому доводилось с ним работать, утверждали: художник – один из милейших людей на свете.
7: Человек в кадре. История одной фотографии.
9: В 1952 году во французский город Валларис приехал известный парижский фотограф Робер Дуано. Ему предстояло сделать портрет великого Пабло Пикассо.
10: Мы с ним познакомились, поговорили. Вечером я отправился в пекарню, которая поставляла художнику булочки. Одни из них были весьма необычными, четырехпалыми. Я спросил, как они называются. Мне ответили: «Руки Пикассо». «Ну, конечно, как же еще? Я принес эти булки, положил их на стол перед Пабло и сделал фотографию. Ему понравилось. Он вообще любил шутки. Два дня, что мы провели вместе, он постоянно смеялся. Пикассо – лучшая модель из тех, с кем я работал. Все, кто к нему приближался, оказывались осыпаны какой-то золотой пылью.
11: Снимок получился и вправду очень забавным. Художник сидит за столом, его руки опущены вниз, а на столе лежат огромные четырехпалые булки. Неординарное решение. Однако вряд ли эту немного странную постановочную композицию придумал именно фотограф. Скорее всего, идея принадлежит самому Пикассо. И вот как она появилась.
7: История одной фотографии.
11: В том же 52-м году он встречался со своим кумиром Чарли Чаплиным. Одна беда. Пабло не знал английского, Чарли не владел французским. Общались жестами. Пикассо молча показал свою мастерскую. Позже он вспоминал.
12: После демонстрации новых картин я поклонился и сделал широкий жест, показывая, что теперь настала очередь Чаплина. Он сразу же все понял. Зашел в ванную и устроил для меня чудеснейшую сценку бритья и умывания с различными эпизодами. Что-то вроде выдувания из носа мыльной пены. Затем Чарли взял две зубные щетки и исполнил великолепный танец с булочками из фильма «Золотая лихорадка». Казалось, вновь вернулись старые времена.
11: Скорее всего, художник сам рассказал эту историю Роберу Дуано и невольно стал соавтором знаменитой фотографии, которая получила неофициальное название «Руки булочки Пикассо».
7: Человек в кадре.
4: Исторические заметки.
5: К слову, Пикассо очень любил животных. Французский искусствовед Жан-Поль Креспель, описывая скромное жилище художника на Монмартре, вспоминал.
13: Из мебели только колченогий стул, к которому была привязана фрика, помесь сторожевой овчарки и бретонского спаниеля. В одном из ящиков стола, тогда еще совсем молодой, Пикассо поместил белую мышку. Ее отвратительный запах перебивал даже запах псины и скипидара. Пабло, обожавший животных, в разное время держал здесь трех сиамских котов, черепаху и мартышку.
5: Эта привязанность к разнообразным представителям фауны сохранится у художника на всю жизнь. Став знаменитым и разбогатев, Пикассо также будет держать дома собак, кошек, птиц и даже козу. Идем далее. Великий гений эпохи Ренессанса Микеланджело спал, не снимая сапог. Считал, что на их снятие уходит слишком много драгоценного рабочего времени. Художник называл гигиену вредной и вообще не задумывался о чистоте. Микеланджело был уверен, что в одежде его мышцы не расслабляются, а значит, проснувшись, он более работоспособен. Кстати, Леонардо да Винчи также отличался феноменальным трудолюбием и добился этого во многом благодаря своему строгому, четкому расписанию. Гениальный изобретатель спал по 10-20 минут каждые 4 часа. Такую систему теперь называют полифазным или многофазным сном. Это когда общее время сна разбивается на несколько фрагментов в течение суток. Доказано, подобный график позволяет человеку работать до 22 часов в день.
14: Десятимесячной Ане был поставлен страшный онкологический диагноз на третьей неделе жизни. Опухоли обоих надпочечников с метастазами в печени, нейробластома. Будучи младенцем, девочка начала лечение химиотерапией. Первые курсы дали положительный результат, но в июле МРТ показала рост опухолей. Эффект от проведенной терапии оказался непродолжительным. Но шанс на спасение есть. Новое лечение стоимостью 9 986 935 рублей может помочь сохранить органы и достичь выздоровления. Ане очень нужна ваша помощь. Чтобы помочь, отправь СМС со словом «Живи» на номер 8776, указав любую сумму. Средства поступят на счет благотворительного фонда «Мир глазами ребенка» в помощь Марыковой Анне. Слово «Живи» номер 8776. Наши добрые дела – наше будущее.
15: Реклама.
16: Забота, уважение и справедливость – это не просто слова. Государственный фонд «Защитники Отечества» оказывает комплексную помощь ветеранам СВО и членам их семей. Если вам нужна помощь в трудоустройстве, обращайтесь в филиал фонда в вашем регионе. Узнайте подробнее по телефону бесплатной горячей линии 117 или на сайте fzo.gov.ru.
17: С 24 по 26 сентября пройдет 12-й Санкт-Петербургский международный форум объединенных культур. Ведущие деятели культуры, представители власти, бизнеса и экспертного сообщества обсудят сохранение культурного наследия и развитие кино, театра, музыки, музеев и медиакультуры. Главная тема форума – объединенные культуры, общие ценности. Организатор фонд «Росконгресс» 6+.
18: Телефон для размещения рекламы 645-92-89. Код Москвы 495.
4: Вы слушаете «Исторические заметки» на радио «Звезда».
5: Продолжаем рассказывать о странностях и причудах знаменитых художников. Француза Анри Матисса друзья не беспочвенно называли самым жутким семейным деспотом. Художник, видите ли, запрещал своим детям, а их у него было трое, разговаривать за столом, чтобы не отвлекать отца от раздумий, а вдруг какая-нибудь гениальная идея в голову придет. Так что обедать семейству Матисса всегда приходилось в гробовой тишине. Как говорится, когда я ем, я глух и нем. А вот у Агюста Ренуара был свой собственный подход к организации семейного быта. Один из сыновей художника вспоминал: его отец признавал лишь свежие и экологически чистые продукты, выступал за грудное вскармливание и считал, что малышей нужно окружать только светлыми и радостными вещами, а детские спальни отапливать дровами и освещать восковыми свечами.
19: Овощи следовало варить, используя в качестве топлива древесный уголь. А готовить все блюда желательно в котелках и глиняных горшках. Сливочное масло покупалось только большими кусками, а не пластинками. Маргарин был с позором изгнан, ровно как и соусы, заправленные мукой. Мясо запекалось на вертеле в духовке. Хлеб следовало отламывать, а не резать кусками. Фрукты очищали от кожуры только серебряными ножами. Вместо хлопчатобумажного белья – льняное. Нельзя было пользоваться центральным отоплением и надевать чехлы на кресло. Пользоваться мебелью с инкрустацией или бронзовыми украшениями, никелированными и резиновыми изделиями. Отец вынес обвинительный приговор фигуркам из мрамора, изделиям из саксонского фарфора, наручным часам из стали, допускались только золотые и серебряные, очкам с дымчатыми стеклами и духам. Одеколон применяли только для растирания рукавицей из конского волоса.
4: Исторические заметки.
5: Продолжаем наш рассказ. Художник-импрессионист Эдгар Дега происходил из старинной дворянской семьи. Свои первые картины он подписывал «Дега» раздельно. Его братья сохранили дворянскую частицу «Д», а Эдгар стал писать фамилию слитно. Когда один из друзей спросил, почему он так поступает, художник ответил: «Дворяне не привыкли трудиться, а я работаю, поэтому мне больше пристало имя простолюдина». И был по-своему прав.
19: А вот была история.
8: В художественной лавке «Нуази Легран» некий любитель рассматривал акварели Эжена Лами. Он показал одну из них художнику-импрессионисту Эдгару Дега.
20: «Посмотрите, мсье Дега, а правда, это похоже на крылья бабочек, как вы сказали однажды о полотнах Ренуара».
8: Дега сухо ответил: «Да, но Ренуар бабочек на свой холст сажает, а Лами прибивает гвоздями».
19: Да уж, была история.
5: Еще один очень известный художник был страстным поклонником дальних путешествий. Он объездил полмира, тщательно выбирал маршруты, заранее изучал обычаи, нравы и традиции разных стран, а вот к визиту в неизведанную Россию толком подготовиться не сумел. И сейчас вы узнаете, почему.
0: Приключения иностранцев в России.
21: Летом 1703 года он записал в своем дневнике:
22: «Вечером на приеме у русского царя московиты выпили столько хмельного напитка, сколько я один за весь прошлый год. Заберите меня отсюда. Я приехал рисовать, но руки трясутся все сильнее. С утра попросил принести что-нибудь освежающее. Дали какую-то мутную жидкость, сказали, рассол. Гадость несусветная, но помогло».
21: Имя художника-бедолаги – Корнелис де Брюин. Он много путешествовал по миру. В 1674 году посетил Рим, Египет, Иерусалим. Его иллюстрированные книги пользовались успехом и были переведены сразу на несколько европейских языков. В начале 18 столетия голландец Корнелис де Брюин отважился на очередное заморское приключение по маршруту Московия, Персия, Индия, даже не подозревая, что его ждет. Поздней осенью 1701 года де Брюин добрался по морю до Архангельска, а оттуда на санях через Вологду и Ярославль прибыл в Москву. Он влюбился в нашу столицу с первого взгляда.
22: «С высоты Ивановской колокольни открывается самый лучший вид на город со множеством каменных церквей, которыми он наполнен. Я обошел Москву по кругу, и это заняло у меня не менее 3 часов. Красота!»
0: Приключения иностранцев в России.
21: У де Брюина были с собой рекомендательные письма. С их помощью он и познакомился с царем Петром. Они долго беседовали на голландском языке, которым русский государь владел в совершенстве. Корнелис рассказывал о далекой Венеции, египетских пирамидах. Петр внимательно слушал, после чего заказал де Брюину портреты своих племянниц. Впоследствии эти картины были разосланы потенциальным женихам, а сам голландский художник в качестве награды получил возможность делать зарисовки всего, что захочет. В Москве или по всей России никаких запретов. Де Брюина интересовало абсолютно все. Он обращал внимание на русскую национальную одежду, праздники, погодные условия, средства передвижения. Но больше всего его поразили наши избы.
22: «Дома эти строятся из бревен или древесных стволов, сложенных вместе так, что их можно разобрать, перенести по частям куда угодно и потом опять сложить в очень короткое время. Продаются они в таком виде по 100 или по 200 рублей за один сруб. Это гениально».
21: В 1703 году Московия готовилась к войне со Швецией. А в это время в Воронеже строился новый русский флот для защиты южных рубежей. Именно тогда Петр Алексеевич пригласил де Брюина посмотреть на боевые корабли, а заодно сделать несколько эскизов. Художник согласился. Через пару дней был дан пир во славу будущих побед. Обильные возлияния в компании царя слегка подорвали здоровье голландца. Чтобы прийти в себя, де Брюину потребовалась целая неделя.
0: Приключения иностранцев в России.
21: Когда похмелье улетучилось, де Брюин засобирался в дорогу. В апреле 1703 года он выехал из Москвы и продолжил свое путешествие речным путем. Ака, Волга. Через Астрахань и Нижний Новгород художник добрался до южных границ российского государства. А оттуда отправился в Персию и далее на Цейлон. На родину голландец Корнелис де Брюин возвращался по хорошо знакомому маршруту. Вновь через Россию. Он посетил Смоленск, Вязьму, Ярославль, Великий Устюг, Архангельск, после чего покинул нашу страну. Де Брюин увозил с собой теплые воспоминания о гостеприимной Московии, пару десятков картин и несколько огромных бутылей, теперь уже любимого рассола.
4: Исторические заметки на радио «Звезда».
5: Продолжаем наш рассказ. У знаменитого авангардиста и создателя супрематизма Казимира Малевича существовал особый творческий ритуал. Художник сначала долго и скрупулезно обдумывал замысел новой картины, а потом быстро наносил краски на полотно, напевая один и тот же мотив. Строчку из одной очень известной еврейской песни. Что ж, у всех свои странности. К примеру, Илья Репин перед работой предпочитал спать исключительно на свежем воздухе, причем не только летом, но и зимой. А когда пробуждался, всегда находился в превосходном расположении духа.
1: А вот была история.
2: Русский живописец Илья Ефимович Репин очень любил ученых. Однажды к нему в гости зашел профессор физиологии Тарханов. Заметив на стене портрет мальчика, он сказал:
3: «Ой, вот замечательный тип наследственного вырождения. Не только он, видно, что и у его родителей были следы идиотизма».
2: «Ах, как интересно!» — воскликнул Репин. Вокруг профессора собрались слушатели. Он с удовольствием прочел целую лекцию о вырождении, а когда закончил, победно спросил Репина: «Кто этот несчастный мальчик?» Репин виноватым голосом отвечал: «Это мой сын, Юрий».
1: Да уж, была история. Продолжение программы «Исторические заметки» слушайте через несколько минут.

0: слушаете «Радио Звезда». Новости.
1: 18:30 в Москве, в студии Максим Челиков. Ситуация в Алешках на территории Херсонской области критическая. Об этом сегодня говорил Дмитрий Песков. Представитель Кремля добавил, что украинские боевики препятствуют доставке продуктов.
2: Да, там действительно есть проблемы с доставкой туда продуктов питания, медикаментов и так далее. Киевский режим делает все, чтобы препятствовать этим поставкам. Дроны постоянно висят в воздухе, убивают людей, ситуация действительно критическая. Наши военные продолжают работать с тем, чтобы эту ситуацию разрешить.
1: Город Алешки находится на левом берегу Днепра. Ранее губернатор Херсонской области Владимир Сальдо заявил, что власти продолжат снабжение этого пункта, несмотря на попытки Украины блокировать город. За прошедшую неделю националисты ударили по пожарной части, двум школам округа. Об этом говорил глава Руслан Хоменко. Венгрия попросила Соединенные Штаты временно освободить ее от вторичных санкций за покупку российских энергоресурсов. Официальный Будапешт намерен разнообразить источники поставок и выполнить требования Евросоюза, полностью отказавшись от российского топлива к октябрю следующего года. В Москве заявили, что не принуждают венгерскую сторону к сотрудничеству, поскольку действующие долгосрочные контракты крайне выгодны потребителям. Однако в Москве предупредили, добровольный отказ от надежных поставок откровенно противоречит здравому смыслу. Российский завод американского производителя упаковки «Аптар» получил временного управляющего. Об этом сообщает агентство ТАСС, ссылаясь на президентский указ. 100% долей предприятия теперь контролирует компания H&N. Ранее эта фирма называлась «Логика молока». Недавно, напомню, глава государства передал под внешний контроль крупные сети «Ашан» и «Леруа Мерлен». Инспекторы начинают официально использовать беспилотники и спутниковые данные для контроля за земельными участками. Новая мера начнет действовать с 1 октября. Снимки с дронов получат статус полноценного юридического доказательства с погрешностью всего полметра. За нецелевое использование земли или нарушение границ собственников сначала предупредят через портал госуслуги и дадут время на исправление. Штрафы назначат только после отказа устранить все выявленные замечания. И о погоде. Во вторник в Москве днем временами небольшой дождь и до 20 градусов. В среду продолжительные осадки и до 19 тепла. Сейчас в столице 18 градусов. Максим Челиков, служба информации медиагруппы «Звезда».
3: От Гагаринского «Поехали» до наших дней. Какие задачи нужно решить на Земле, прежде чем колонизировать другие планеты? Зачем осваивать Луну, Марс и астероиды? И окупятся ли затраты на покорение космоса? О создании космических систем и использовании космических технологий. Все о космосе в авторской программе Николая Севастьянова «День космонавтики». Сегодня в 8 вечера на Радио Звезда.
4: На Радио Звезда программа «Исторические заметки».
5: Продолжаем рассказывать о странностях и причудах великих художников. Известный русский пейзажист Архип Иванович Куинджи очень любил животных, особенно птиц. Ученик художника Николай Рерих вспоминал:
6: «Каждый день, ровно в полдень, Куинджи всходил на крышу дома своего, и как только гремела полуденная крепостная пушка, тысячи птиц собирались вокруг него. Он кормил их из рук, этих бесчисленных друзей своих, голубей, воробьев, ворон, галок, ласточек. Казалось, все птицы столицы слетались к нему и покрывали его плечи, руки и голову. Он говорил мне: подойди поближе, я скажу им, чтобы они не боялись тебя. Незабываемо было зрелище этого седого и улыбающегося человека, покрытого щебечущими пташками. Оно останется среди самых дорогих моих воспоминаний».
5: Продолжаем рассказывать о странностях и причудах великих художников. Сюрреалист и большой выдумщик Сальвадор Дали, подражая Леонардо да Винчи, практиковал короткий или рваный сон. У него была даже своя система. Художник называл ее «секундной сиестой». Дали садился в кресло или ложился на диван, брал в левую руку ключ или ложку, зажимал между пальцев, а рядом ставил металлическую миску или тазик. Когда маэстро погружался в мир грез и расслаблялся, предмет выпадал у него из рук и с грохотом падал на миску. Дали тут же просыпался и начинал работать. Он вообще был большим чудаком и фантазером.
0: Человек в кадре. История одной фотографии.
7: В 1948 году корреспондент журнала Life Филипп Халсман получил редакционное задание сделать фотографию своего давнего друга Сальвадора Дали. Для гения сюрреализма не подходил обычный статичный портрет. Всемирно известный художник был человеком неординарным, а значит, и снимок должен выглядеть как-то необычно. Поэтому Халсману пришлось разработать специальную пошаговую четырехэтапную схему работы.
8: У меня было сразу несколько помощников. На счет раз один ассистент поднимал стул, чтобы он как бы парил в воздухе. На счет два моя жена выплескивала в сторону Дали ведро воды, а моя дочь и еще два ассистента одновременно бросали в Сальвадора трех кошек. На счет три на месте подпрыгивал сам художник. Все это безумие должно было воссоединиться в одной точке, в едином фокусе.
7: Фотосессия не задалась с самого начала. То ассистент поздно поднимал стул, то вода была совсем уж не фотогеничной, то у Дали было неправильное выражение лица.
8: Я сделал 28 дублей и каждый раз уходил в темное помещение, чтобы проявить кадр. В это время ассистенты отлавливали обезумевших кошек, в очередной раз насухо вытирали пол, расставляли по своим местам разбросанную мебель. И только через 6 часов непрерывной работы я получил то, что хотел.
0: История одной фотографии.
7: Больше всего досталось, конечно же, кошкам, но им еще повезло. Согласно первоначальной концепции, животных должны были взрывать. Слава богу, от этой идеи отказались. А знаменитая фотография получила название «Атомный Дали» в честь картины самого Сальвадора «Атомное лето». Она, кстати, видна в правой части снимка на фоне парящих в воздухе кошачьих лап и хвостов.
0: Человек в кадре.
4: Исторические заметки на радио «Звезда».
5: Художника может обидеть каждый, но далеко не каждый способен его понять. К примеру, основоположника реализма Микеланджело да Караваджо итальянцы считали немного сумасшедшим. Он рисовал обыкновенных людей, как правило, из уличной толпы. Мальчишек, бродячих цыганок, торговцев на рынке, и всегда при этом стремился к документальной точности. Так, чтобы изобразить главного героя на картине «Смерть Лазаря», Караваджо нанял рабочих, которые раскопали свежую могилу юноши, положили тело в определенную позу и ждали, пока художник сделает необходимые наброски. Идем далее. Винсент Ван Гог во многом походил на нашего предыдущего героя и талантом, и характером. В бытность проповедником в шахтерском поселке в Бельгии Ван Гог нарочно отказался от всех удобств, буквально ведя жизнь библейского отшельника. «Не нужно мне ничего и точка». Но не все великие художники отказывались от материальных благ. Далеко не все. Многие только и работали, что ради денег.
7: А вот была история.
9: Когда художник Ван Дейк писал портрет королевы Англии Генриетты, он очень хорошо нарисовал руки. Королева тоже заметила это и спросила: «А почему именно рукам такое внимание, господин Ван Дейк?» «Видите ли, Ваше Величество», — почтительно отвечал художник, «я меньше остановился на других ваших чертах, потому что мне от них нечего ждать». «А эти прелестные руки, я надеюсь, отсчитают гонорар за мой скромный труд».
8: Да уж, была история.
4: На радио «Звезда» программа «Исторические заметки».
5: Продолжаем наш рассказ. Однажды знаменитого голландского художника Рембрандта упрекнули в том, что его картины немного шероховаты на ощупь. Рембрандт обиделся и резко ответил: «Ах, прошу прощения, но ведь я художник, а не чистильщик сапог». К слову, далеко не все великие мастера относились к собственным работам с таким вот трепетом. Некоторые живописцы позволяли вытворять со своими картинами, но просто-таки все, что угодно.
0: Приключения иностранцев в России.
10: В 1898 году в Париже купец первой гильдии Сергей Щукин приобрел в художественной галерее картину Клода Моне «Скалы в Бели». Затем русский коллекционер купил еще и полотно кисти Камиля Писаро, после чего прямо на улице московский благотворитель неожиданно познакомился с очень известным французским импрессионистом. И уже совсем скоро в нашу страну с ответным визитом приехал Анри-Эмиль Бенуа Матисс. Их отношения развивались ступенчато. Сергей Щукин предпочитал покупать работы Матисса прямо в его мастерской и без всяких посредников. Французу это льстило, к тому же русский богач платил много и сразу. Так родилась идея, как сказали бы сегодня, эксклюзивного заказа.
11: «Я хотел бы украсить вашими картинами два лестничных пролета своего дома в Москве. Сделайте, дружище, правда? Вот и ладушки».
10: Все бы хорошо. Одного не учел Сергей Иванович. Во Франции первый этаж не учитывается. И художник решил, что в доме Щукина три этажа. Поэтому он написал не два, а сразу три эскиза. «Купальщицы у реки», «Танец» и «Музыка». Казалось бы, пустяк. Много не мало. Три больше двух. Но именно тогда и начались очень даже серьезные проблемы. Щукин увидел те самые эскизы и обомлел. На картинах танцевали обнаженные мужчины и женщины. Сергей Иванович постыдился поговорить с Матиссом один на один, но зато написал ему письмо.
11: «Ваши работы прекрасны, но, увы, я не могу поместить их у себя. После смерти одного из моих родственников я принял к себе в дом трех девочек, а у нас в России... Мы здесь немного на востоке. Нельзя показывать стиль ню маленьким детям. Я вынужден подчиниться русским обычаям. Извините, заказ отменяется».
10: Француз был в шоке. Он не понимал, почему это девушки на картине должны танцевать в платьях. Они ведь получились такими красивыми. Странные люди эти русские.
0: Приключения иностранцев в России.
10: Сергей Щукин уехал в Москву ни с чем. Два дня и две ночи в поезде, а потом озарение и срочное письмо в Париж.
11: «Дорогой Матисс, в дороге я много размышлял и устыдился своей слабости и недостатка смелости. Нельзя уходить с поля боя, не попытавшись сражаться. Я покупаю ваши картины вновь, а вы приезжайте в гости».
10: Художник согласился, отправил в Москву картины, а следом поехал сам. Он еще не знал, что его ждет. 1911 год. Пока Матисс добирался, Сергей Щукин успел кое-что в картинах француза изменить. Столичный купец решил все же оградить своих девочек-воспитанниц от неблагоприятного стиля ню и собственноручно зарисовал у флейтиста на картине «Музыка», как бы это сказать, неположенное. Теперь лишь оставалось ждать реакцию настоящего автора. Смех или гнев? Матисс был человеком воспитанным. Он сделал вид, что ничего не заметил. Хотя, конечно же, мастер увидел, что его работу, да еще корявенько так, кто-то взял да и подмалевал. Но да бог с ним.
12: В Москве французский импрессионист сутками пропадал в городе. Кремль, Третьяковская галерея.
13: Я счастлив, что наконец попал в Россию. Я жду многого от русского искусства, потому что я чувствую, что в душе этого народа хранятся несметные богатства. Русский народ еще молод, он не успел растратить жара своей души.
12: Но больше всего иностранного художника впечатлили наши иконы. В особенности коллекция собирателя старины Ильи Остроухова. Потрясенный француз записал в своем дневнике:
13: «Я влюблен в русские иконы, в их трогательную простоту, которая для меня намного ближе и дороже любых картин на свете. В этих ликах, как мистический цветок, раскрывается душа российских художников. Это у них нам нужно учиться пониманию искусства». Анри Матисс.
0: Приключения иностранцев в России.
5: На этом наш рассказ завершен. Говорили мы сегодня о странностях и причудах великих художников. Всего вам доброго и до следующей встречи в программе «Исторические заметки» на радио «Звезда».
14: Пройдут столетия, и наши праздники,
15: и каждому дано яблоко.
14: Если звезды зажигают, значит, кому-нибудь нужно.
16: Пред нами огромные разнообразные работы.
4: «Исторические заметки» на радио «Звезда».
17: Если вы хотите, чтобы ваши дети были умными, читайте им сказки. Если вы хотите, чтобы они были умнее, читайте им еще больше сказок.
5: Прототипы героев всемирно известных сказок. Новые исторические заметки. Слушайте завтра в это же время на радио «Звезда».

0: Косоворотка. Древнерусская нательная мужская рубаха, которую надевали под доспехи.
1: Форма
0: и содержание.
2: В былые времена кольчуга весила килограммов 10. Тяжелая ноша. Поэтому длинную почти до колен, туникообразную косоворотку делали из плотного домотканого льна или конопляного холста. Такая сорочка надежно защищала кожу воина от натирания железной броней. Косоворотка отлично впитывала влагу и позволяла телу дышать под кольчугой. А еще на груди и спине специально подшивали на рубахе дополнительную защиту – подоплеку, подкладку из плотной ткани. По легенде, именно такую одежду сшила для Ильи Муромца его матушка, после чего былинный герой окончательно исцелился и получил еще больше богатырской силы.
0: Косоворотка.
2: Откуда такое название? Есть несколько версий. Основная – рубахи дали имя из-за особенностей ворота. Вырез горловины на сорочке был не спереди, как принято сегодня, а сбоку, обычно слева. Для чего? Чтобы цепочка с нательным крестом или оберегом не выпадала наружу во время боя. В мирное время

0: Мундирование. Косоворотка прослужила долго, очень долго. Она не исчезла из жизни русских людей даже после реформ Петра Великого, который заменил наш традиционный костюм сначала венгерским, потом французским, а затем немецким платьем. Впоследствии богатырская сорочка стала прообразом солдатских гимнастерок.
1: Форма и содержание. Косоворотка.
2: 1910 год. В Париже проходит премьера «Жар-птицы» Игоря Стравинского. Постановка вызовет феноменальный интерес у публики и предвосхитит мировую славу русского балета. Французский писатель Гастон Леру в том же 1910-м завершает роман «Призрак оперы». Спустя 76 лет по мотивам произведения в Британии поставят всемирно известный одноименный мюзикл. А в американском городке Балтимор в сентябре 1910 года двое молодых людей открывают небольшую мастерскую. Стартовые инвестиции – $1200 и 7 классов образования. Но разве это помеха для великих свершений?
3: Соратники. Блэк и Деккер.
2: Дункан Блэк и Алонзо Деккер познакомились на фабрике по производству телеграфного оборудования. Обоим на тот момент было по 23 года. Дункан – отличный чертежник, Алонзо любит возиться у станка. Подружившись, они решили организовать свое дело. Приятели мечтали сделать такой товар, чтобы потребность в нем была у каждого американца. Но поначалу браться приходилось вообще за все. Собирали машинки для закупоривания бутылок, клепали карманы к джинсам. Но серьезной прибыли это не приносило. И мастерская оказалась на грани закрытия. Все изменит один неудачный поход к зубному врачу.
3: Соратники.
2: Однажды Блэк с кровавым тампоном во рту вернется от дантиста. На вопрос Алонзо, что случилось, компаньон ответит, что у врача в самый неподходящий момент сломалась стоматологическая дрель. А потом в сердцах добавит: «Легче застрелиться, чем лечить зубы». Эту фразу они будут вспоминать потом много лет. Ведь на следующий день Блэк и Деккер начнут разработку первой в мире электродрели, работающей по принципу пистолета. Рукоятка, курок и электрический моторчик, чтобы сверло двигалось равномерно. Спустя 2 года жалкая мастерская превратится в гигантский завод по производству электроинструментов. И вскоре дома у каждого американца, а потом и европейца, обязательно будет храниться какой-то рабочий инвентарь с узнаваемой надписью «Black and Decker».
3: Блэк и Деккер. Соратники.
1: Всемирная энциклопедия еды.
4: Подсчитано, каждую секунду во Франции съедаются 320 знаменитых хлебных багетов. Это примерно 10 миллиардов штук в год или половина багета на каждого француза ежедневно. Лучшие багеты выставляют на ежегодный конкурс пекарей. Батоны сначала измеряют и взвешивают. Длина, толщина и масса – все должно соответствовать жестким требованиям действующего во Франции декрета о хлебе. Если нормы соблюдены, багет допускают к основному этапу состязаний. 14 судей оценивают вкус, аромат, внешний вид, пропеченность и самое главное, что отличает французский багет от любого другого хлеба – корочку. Багет проводит в печи всего минут 15. Именно это обстоятельство 100 лет назад спасло от разорения парижских булочников.

0: им запретили открывать лавки раньше 4 утра. И тонкие длинные батоны стали единственным сортом хлеба, который можно было успеть приготовить к приходу первых, еще сонных покупателей. Увы, простые французы ручную работу ценят все меньше. И частным лавкам предпочитают хлеб из супермаркетов. Говорят, там дешевле. Совсем вкус потеряли.
1: Всемирная энциклопедия еды. Слушайте сегодня в 9 вечера.
2: Великим людям обычно ставят большие памятники. Хотя кто-то заметил, чем ниже герой, тем выше постамент. И рост – это далеко не все, что мы хотим знать о тех, кто вошел в историю. Какая ванна была у Архимеда? Обычная или джакузи? А Тутанхамон хоть раз в жизни попробовал мороженое? Издательство «Вимбо» и «Радиозвезда» представляют Андрей Усачев и Алеша Дмитриев. Главы из книги «О чем шумели шумеры? Древняя история». Читает Ефим Шифрин.
1: Слушайте сегодня в 9 вечера на «Радиозвезда».

0: слушаете «Радио Звезда». Новости.
1: В студии Максим Челиков. Здравствуйте. Прошедшие выборы доказали консолидацию общества и устойчивость политической системы России, заявил председатель Государственной Думы Вячеслав Володин. По его словам, рекордная явка в 59% и голосование жителей новых регионов даже под обстрелами противника принесли «Единой России» улучшенные результаты. Спикер отметил, что попытки Запада сорвать кампанию кибератаками и ударами БПЛА провалились, а легитимность волеизъявления народа подтвердили более 1000 международных наблюдателей из 133 стран. Глава Федеральной таможенной службы Валерий Пикалев доложил президенту о почти полном выполнении прошлогодних задач. Ведомство внедрило отечественную цифровую платформу, ускорив пропуск грузовиков через границу до 10 минут. Полная автоматизация минимизировала коррупционные риски. Сейчас таможенники модернизируют дальневосточные пункты пропуска и пресекают серый импорт. Кроме того, служба передала участникам спецоперации беспилотники и автомобили уже на 2 миллиарда рублей. Сотрудникам Министерства финансов начали выдавать зарплату цифровыми рублями. Об этом рассказал Антон Силуанов. Глава ведомства в эфире телеканала «Россия-24» объяснил, в чем предполагаемое преимущество цифровой валюты и чего министерство ждет от ее внедрения.
2: Цифровой рубль чем интересен? Тем, что при возможности заключения смарт-контрактов и четкое прохождение денег строго на те цели, которым заключен смарт-контракт. Это интересно будет для бизнеса, то есть выполнение условий, получить деньги. Это как раз цифровой рубль обеспечивает целеполагание. Это первое. Второе, это интересно, конечно, для бюджета, поскольку сегодня у нас существует казначейское сопровождение бюджетных денег. Но если деньги пойдут с использованием цифровых рублей, то цель будет обеспечена прохождением до самой низкой уровня кооперации. Мы сможем посмотреть, на что расходуется каждый бюджетный рубль с использованием цифры.
1: Антон Силуанов также выразил надежду, что цифровой рубль будет интересен для россиян. По его словам, такие транзакции будут бесплатными, а граждане смогут сэкономить на переводах. Британская газета «Гардиан» предупреждает о риске нового глобального финансового кризиса. Издание отмечает, что исторический сентябрь часто становился месяцем экономических потрясений. Сейчас на рынках складывается тревожная картина. После эскалации на Ближнем Востоке и проблем в Ормузском проливе стремительно дорожает нефть. По всему миру распродают государственные облигации, а эксперты бьют тревогу из-за рисков искусственного интеллекта. Максим Челиков, служба информации медиагруппы «Звезда».
3: Уровень воды в реке Урал,
4: центральный банк сохранил
3: на Крымском мосту.
4: Российские космонавты совершили
3: государство
4: выход после проекта о возможном продлении.
0: Каждое утро все сообщают, что происходит. Радио «Звезда» разбирается, почему это произошло. Каждое утро с 7 до 11. В актуальной повестке мы находим историю, рассказываем ее, объясняем причины случившегося.
5: 1950 название города Пермь.
6: Александр Фатовский, Константин Симонов.
0: Утро на радио «Звезда». История страны, люди, наука и культура. Каждый час 6 репортажей, 4 выпуска новостей. Познавательные программы и рубрики. Все это «Утро на радио «Звезда» пробуждает интерес и вооружает знаниями.

0: Стратегия национальной безопасности. Программа Анны Шафран.
1: Здравствуйте, друзья. Это «Радио Звезда», и сегодня с нами политолог Инна Ямбулатова. Инна, приветствуем вас.
2: Здравствуйте.
1: Ну, давайте начнем с темы выборов. Все-таки центральная тема, да, вокруг которой разворачивались самые разные интриги. Я имею в виду наших западных непартнеров, естественно.
2: Такого внимания к выборам, как в России, ну, пожалуй, никому в мире нет такого. Ну, такой чести, скажем так, в кавычках, Западом не было оказано. Но однозначно они же готовились не признавать их. То есть Урсула фон дер Ляйен выпустила уже заранее методичку о том, как не признавать выборы в России, на что Петр Олегович Толстой, уже можно поздравить его, фактически ответил и сказал: да нам совершенно все равно, как у вас тюбетейка, признаете вы, не признаете. Поэтому сенсация первая. Выборы состоялись. Несмотря на то, что Россия сегодня находится под просто не беспрецедентным давлением, о чем говорил Владимир Владимирович в Бишкеке, и на ВЭФ, ни против одной страны мира никогда не вводилось такое количество санкций и не осуществлялось настолько экономическое давление. И Россия выстояла спокойно. О чем это говорит? Политическая стабильность российской системы прошла испытания, в том числе и внешним давлением и турбулентностью, и экономическими попытками разрушить страну, да, не получилось. Вот это первая сенсация, которая заставляет англосаксов сегодня задуматься и пересматривать план, как дальше действовать в отношении России. Почему пересматривать? Ну, собственно, один из аналитиков западных, по-моему, CNN, если мне не изменяет память, надо проверить, но, по-моему, CNN открыто сказал, что анализ выборного избирательного процесса и результатов, включая тех прогнозы и реальность, которая состоялась, заключается не в том, чтобы признать или не признать, а заключается в том, чтобы определить протестный состав. То есть выбрать сегмент, который наиболее чувствителен к, скажем так, перепадам жизненного уровня, да, и сделать на него ставку. Условно говоря, найти больную точку и на нее начинать давить. То есть фактически Запад переходит к такой вот программе сегментарного давления. Это когда разрывается не по политическим взглядам, да, пространство, а по узким группам, по интересам. Ну, садоводы-любители, аграрии, там, условно говоря, там, автолюбители тоже чувствительно чувствовали, так как прогревалась и накануне, подогревалась и тема кризиса топливного, и с, там, буквально там вбросы накануне были о том, что и так все решено, то есть пытались и явку снизить, показать, что общество инертно, поскольку не представляет никто интересы определенных групп. Ну, вторая, первая, высокая явка, она выше, чем предыдущие годы. Второе. Явка выше как раз на наших исторических территориях, вернувшихся в состав России. Это их желание и готовность доказать, что пути назад нет. То есть все конституционно, это наши люди. Это люди русские, это люди и по духу, и по, я не знаю, по крови. Я даже не знаю, как это сказать. Это, знаете, как мы с тобой одной крови. Вот все, возврата назад не будет. Я представляю, с какой завистью наверняка смотрели регионы, которые еще не вошли в состав России, потому что как раз Украина в том нынешнем, находящейся под режимом сегодняшним неофашистов фактически, лишена этого права. Лишена права самого главного гражданского волеизъявления. Как и кто распоряжается нашим правом, это другой вопрос. Но то, что мы должны этим правом пользоваться, и оно у нас есть, это наше право. То есть, условно говоря, перефразируя Паисия Святогорца, да, который трактовал Евангелие, что тебе до него, ты иди за мной. Вот наше право – это сделать этот выбор, пойти и выполнить гражданский долг. И, кстати, христианскому миру это показал Святейший Патриарх. Он тоже проголосовал. То есть это важно. Вот у нас две сенсации. Явка в этих наших исторических территориях. Второй момент – все интересы всех слоев общества были представлены. Это говорит как раз о распределении уже процентов. Еще одна сенсация стала неприятным для военных аналитиков. Попытка перегрузить ПВО России, а это было беспрецедентные 3 дня, тяжелейший низкий поклон ребятам ПВО, и работавших и с низким небом, и с высоким небом. Система ПВО отработала так, что для Запада это стало настолько неожиданно, что даже ряд военных экспертов и генералов действующих вышли с комментарием, что Россия быстрее всех перестраивает свою систему противовоздушной обороны.
1: Имеется в виду, давайте уточним, вы сказали про западных военных экспертов и аналитиков, которые были неприятно удивлены.
2: НАТОвские генералы,
1: именно ввиду того, что Россия справляется с беспрецедентными атаками.
2: Попытка перегрузить именно ПВО, причем в России, причем именно Москву пытались достать, да, она не дала, вот, есть, конечно, пропуски, но они составили менее, насколько я понимаю, при общей системе попыток взломать ее, менее 3% было. А второй момент, это пропущенных имеется в виду, да, это, ну, для всего мира это беспрецедентный показатель. Еще один момент немаловажный. Дальний Восток пытались отрезать коммуникационно. И включилась низкоорбитальная группировка. Те, кто говорили, что низкоорбитальная группировка у России не заработает, не сможет, не отработает, она отработала. Очень быстро была восстановлена система, то есть попытки перерезать оптику. Ну вот, я думаю, что надо в ответ... Я прошу прощения, что вмешиваюсь не в свое дело, потому что все-таки это военным решать. И прежде всего верховному главнокомандующему. Но на 3 дня отрезать Лондон от системы торговли с мировой финансовой системой, да, это убытки такие, которые, от которых оправиться было бы очень сложно даже самому передовому государству. Ну, вот есть такие, конечно, точки, когда открываем, условно говоря, мы, ну, негласно есть то, что как бы договариваются не трогать. Потому что знают, что это обоюдоострое оружие, которое и туда кризис, и сюда может принести финансовые, скажем так, существенные потери. Но в виде исключения, мне кажется, профилактически это было бы полезно уже сделать. Вот такая сенсационная ситуация, сложившаяся за последние 3 дня.
1: Ну, давайте тогда пару слов скажем и по тому, что происходит на полях специальной военной операции.
2: Во-первых, давайте отметим то, что Россия, кстати, вооруженные силы Российской Федерации, перерывов на обед, выборы, переговоры не делали. Наши военные голосовали в походном порядке, скажем так, на марше, что называется, да. Продолжается сжатие Харьковского котла. Начата работа по отрезанию логистики Краматорска. Вот это, пожалуй, самая такая ювелирная операция, сложная и с технической точки зрения, и беспилотной системой на низком небе. Что еще крайне важно отметить? Важно отметить, что Россия перешла, помимо того, что уничтожила, как написали, кстати, не мы, Financial Times, признал металлургическую отрасль Украины мертвой, сталелитейная промышленность Украины.
1: Уничтожена на 90%?
2: Нет, полностью.
1: Полностью?
2: Запорожсталь приговорили, а Домны запустить это очень тяжело, это невозможно. Это, то есть старую, нет, практически заново все восстанавливать, это реконструкцию. То есть все. Внешние бюджетные поступления валютные на Украине за счет металлургии прекращены. За что взяла? Причем тот же Financial Times пишет дальше, что теперь Россия принялась за дата-центры. Да, за дата-центры. Вам не нужна эта связь. Она ведет к вас к дурному. Связь дураку не нужна. Понимаете? Вот, понятно, что пока решить вопрос с спутниками Starlink, это вопрос... который должен быть настолько глубоко и тщательно проработан, потому что за этим вопросом тянется очень много составляющих. То есть, если мы так, а не так, если мы так, а не так. То есть, это вот этот вот момент, который, я думаю, что лучше все-таки военным аналитикам это делать. Но непосредственно передача данных и накопление, анализ на дата-центры, вот тут точно мы можем это сделать. И это происходит сейчас.
1: Давайте сделаем небольшую паузу и продолжим. Это «Радио Звезда».
0: Стратегия национальной безопасности. Дирекция «Звезда Аналитика» запустила уникальную рубрику «Женщины СВО». Она зазвучит вашими голосами. Голосами миллионов женщин, которые оберегают семейный очаг, поддерживают своих мужчин на фронте преданностью, любовью и верой. Все для семьи, отечества и большой общей победы. Мы расскажем о тех подвигах, которые каждый день совершаются в тылу. Они невидимы, но бесценны. Они часть единого общего поля поддержки и вдохновения для других. Присылайте свои истории о спецоперации. Делитесь своим творчеством. Расскажите о том, что поддерживает вас в это непростое время. Истории будут размещены на площадках соцмедиа «Звезда Аналитика». Напишите нам в сообщество ВКонтакте «Звезда Аналитика» или в чат-бот телеграм-канала «Звезда Аналитикс». Ищите на латинице хэштег «Женщины СВО».
3: Десятимесячной Ане был поставлен страшный онкологический диагноз на третьей неделе жизни. Опухоли обоих надпочечников с метастазами в печени, нейробластома. Будучи младенцем, девочка начала лечение химиотерапией. Первые курсы дали положительный результат, но в июле МРТ показала рост опухолей. Эффект от проведенной терапии оказался непродолжительным. Но шанс на спасение есть. Новое лечение стоимостью 9 986 935 рублей может помочь сохранить органы и достичь выздоровления. Ане очень нужна ваша помощь. Чтобы помочь, отправь СМС со словом «Живи» на номер 8776, указав любую сумму. Средства поступят на счет благотворительного фонда «Мир глазами ребенка» в помощь Марыковой Анне. Слово «Живи» номер 8776. Наши добрые дела – наше будущее.
4: Реклама.
5: Телеканал «Русский детектив» приглашает к участию в 7-й премии в области детективного и остросюжетного жанров литературы и кино «Русский детектив». Признанные мэтры жанра и начинающие авторы. От нас лучшим не скрыться. Прием заявок до 30 сентября 2026 года. Подробности на сайте premia.rudetective.tv. Премия «Русский детектив». Присоединяйся к расследованию. 18+.
6: Телефон для размещения рекламы 645-92-89. Код Москвы 495.
0: От Гагаринского «Поехали» до наших дней. Какие задачи нужно решить на Земле, прежде чем колонизировать другие планеты? Зачем осваивать Луну, Марс и астероиды? И окупятся ли затраты на покорение космоса? О создании космических систем и использовании космических технологий. Все о космосе в авторской программе Николая Севастьянова «День космонавтики». Сегодня в 8 вечера на радио «Звезда».
7: Стратегия национальной безопасности. Программа Анны Шафран.
1: Ну и относительно того, что западники пишут по поводу нынешнего состояния экономики Украины, это ведь не только стали литейная промышленность, но и...
2: логистика. Да, то, как мы и говорили, я помню, мы, по-моему, полгода назад с вами начали говорить о том, что фактически будет готовиться уничтожение передвижного состава. То есть теперь вы с ЖД пересядете на авто, но и бензина нет. То есть хотите автоэкономику получить, это дорогая экономика, да, из перевозка, но у вас нет и заправочных станций. Впервые за всю историю наблюдений цена дизеля в Европе превысила 1500 долларов за тонну, с чем мы поздравляем европейцев. Вы хотели свободы от энергетики России, вы ее получили, вы теперь свободны. Просто экономика азиатская показывает рост, а западная экономика показывает стагнацию у них. То есть это все достаточно показательно. Владимир Владимирович очень спокойно предупреждал об этом. Я там с утра так немножко так похулиганила, я опубликовала пост «Алертность». Что такое состояние алертности? Это полное спокойствие при внутренней готовности. Вот Россия сейчас выглядит именно алертно. То есть спокойствие Путина становится при цивоязыцах. Во-первых, страна... Я еще раз повторяю, вдумайтесь, пожалуйста, страна провела беспрецедентно выборы, проводя сложнейшую специальную военную операцию.
1: А во-вторых, об этом мы скажем через небольшую паузу, это «Радио Звезда».
7: Стратегия национальной безопасности. Стратегия национальной безопасности. Программа Анны Шафран.
1: И что же во-вторых?
2: Во-вторых, она стала существенно влиять на мировую архитектуру. Если раньше Россию пытались выключить из этого процесса и намекали, что обойдемся, то не обошлись. Вот то, что мы говорили, нельзя исключить то, к чему ты, условно говоря, кожный покров прикасается у тебя. Как ты изолируешь? То есть это было невозможно. И как выяснилось, что это так и произошло. Я, кстати, хочу поздравить коллег. У нас прямо сейчас продолжается развитие Севморпути, причем такими, знаете, серьезными темпами. Для меня, например, транспортная революция Путина фактически взрывает устоявшиеся мировые логистические цепочки, предоставляя компенсаторно в ответ на то, что перекрыты Баб-эль-Мандебский пролив фактически и Ормузский пролив, а Малаакский как таковой, привязанный к ним, да, очень достаточно сложно сейчас ему обрабатывать грузы. Китай в ускоренном темпе начинает осваивать. Второй контейнеровоз прошел Арктикой и прибыл в британский Фелькстоу за 22 дня. Это рекордно, на самом деле, для передвижения морского от Китая до Европы. Третий вышел уже из Нинбо. Всего в планах 8 рейсов до начала октября. Что везут? Энергооборудование, автокомпоненты, массивные литиевые батареи. И начинается погрузка опасных видов грузов химии. Причем химию не по ЖД сложно перевозить, а если еще и опасность, угроза на, благодаря Трампу сейчас через южные маршруты, то фактически уже аналогов нет. То есть конкуренция здесь на нашей стороне преимущество. Южная Корея вступает в этот процесс, и один из контейнеровозов уже дошел до Фелькстоу за 21 день. Единственное, что хочется сказать, здесь есть и подводные камни, и новому составу, кстати, Государственной Думы придется в том числе решать массу экономических задач, построение новых моделей, особых правовых режимов, как и на исторических, кстати, территориях, там тоже потребуются особые правовые режимы. Главная проблема в отсутствии обратного накопления грузопотока. Судно же ходит, как, знаете, как такси. Загрузили и выгрузили, опять загрузили и пошли разбрасывать. Отсюда как раз и задача, которую ставил Владимир Владимирович, развитие всего Северного Арктического пояса России, где собирается внутренний грузопоток или формируется с юга на север, перебрасывается. Вот эти вот площадки подскока, их нужно будет развивать, а с ней нужно будет развивать энергетику. И это как раз и создает вот эту внутреннюю норму рентабельности, которая будет интересна в том числе и Индии, и Китаю, и Индонезии, в общем, всем по цепочке вся азиатская группа. Япония, конечно, с ужасом смотрит на все это, потому что она вообще выпадает теперь из экономики процесса с учетом того, что у них энергетическая проблема, а тут еще с Россией поругались, тут еще Китай вступился. То есть, как сказал Владимир Владимирович, надо было дружить, и давайте дружить, и не будет такого. Это, конечно, было как, ребят, давайте жить дружно. Но, тем не менее, накануне выборов, кстати, обратите внимание, буквально была проведена военное заседание военной комиссии. Владимир Владимирович поставил ряд задач, которые, на мой взгляд, новый состав депутатского корпуса должен будет немедленно включиться в работу. Первая задача, которая стояла, это низкая орбиталка, это связь, обеспечение движения грузопотока на всей цепочке Севморпути, в том числе это и коммерческое, и двойного назначения. Это по искусственному интеллекту очень серьезный вопрос стоит. Уходя на вот эти 3 дня, на избирательный процесс, завершающий, не так, за исключением вашей радиостанции, ваших передач, Анна Борисовна, не так бурно обсуждалась история с искусственным интеллектом по тем заявлениям, которые делал и Маск, и Билл Гейтс даже прокомментировал. На мой взгляд, с одной стороны, нужно усматривать в этих заявлениях это попытка некой формы организации регрессорства, мы это уже видели, проходили, когда обсуждалось не поднимать оружие в космос. Нельзя поднимать оружие в космос. Ни в коем случае нельзя поднимать оружие в космос, это опасно, говорили в США, и подняли оружие в космос, как они сейчас заявили. Ни в коем случае нельзя работать с системами, и нельзя работать, это опасно, и при этом это заявляют ровно те же, которые это интегрируют и которые этим вопросом, условно говоря, даже руководят. Вот, собственно...
1: До этого еще рассказывали про зеленую экономику.
2: Да. То есть это попытки тормозить экономическое развитие. С другой стороны, там есть, конечно, и здравое зерно. Но мне кажется, что вот это вот пройти между Сциллой и Харибдой хотя бы на какой-то период возможно. Я подчеркиваю, на какой-то период, потому что количество всегда перерастет в качество, и мы говорили с вами, что какие-то системы будут объединяться, более суперсистемы, потом еще суперсистемы объединяются, суперсистемы, и так до, собственно, вот то, что называется до ока, да, так называем вот этого. Здесь речь идет вот о чем. Что, на наш взгляд, мы с вами это уже обсуждали неоднократно, в том числе и с депутатами предыдущего созыва. Что, на наш взгляд, тогда, я напомню, было бы сделать крайне важно то, о чем очень грамотно и очень своевременно предупреждает всегда Святейший Патриарх. Первое. Принцип добровольности. Он не должен нарушаться. Нельзя принуждать человека и ограничивать или поражать его в правах, если он отказывается использовать цифровые какие-то инструменты, как то получение в виде каких-то знаков или аналоговых каких-то, да, денежных знаков, как то голосование, вот, кстати, голосование показало, да, что и так можно. И вот это вот без давления это проходило.
1: Да, я, кстати, голосовала олдскульным способом через бумажные бюллетени.
2: Я точно так же сделала. Мне так приятно, потому что у меня такие детские впечатления складываются. Я помню, выборы это был всегда праздник. Мы шли, красиво одевалась вся семья, мы шли, там в столовой накрывали эти вкуснейшие пирожки были, везде висели флаги, люди пели. Я не знаю, почему сейчас эта культура голосования, права, почему она так обеднела.
1: Вот, кстати говоря, это не единственная ремарка на этот счет. Я прямо много слышала воспоминаний относительно того, как раньше проводились выборы в виде праздника с пирожками, концертами и так далее. У людей ностальгия. И хочется, кстати, обратиться к тем, кто организует выборы. Кстати, у людей ностальгия.
2: Почему
1: можно,
2: так
1: пожалуйста,
2: сделали?
1: Вернуть?
2: Почему так нельзя сделать? Ну, это же, я понимаю, может, по вопросам безопасности, это, да, чтобы максимально не сосредотачивать людей, то есть массу не создавать. Второй момент, который хотелось бы отметить по поводу, по итогам вот этих выборов. Во-первых, я поздравляю всех наших граждан, огромного нашего многонационального русского народа. Я не оговорилась. Многонационального русского народа. Язык определяющий здесь. С чем я хочу поздравить? С ростом политической культуры и то, как стали проходить у нас предвыборные кампании. Я напомню, Анна Борисовна, вы наверняка это помните, как и я, близко по возрасту, что за трэш, какой кошмар творился, когда начинались избирательные кампании, сколько грязи выливалось, как использовали эти грязные технологии, как британцы привезли и научили нас этой низкопробной культуры, когда пена вот эта вот грязная поднимала наверх самых циничных, самых отвратительных персонажей иногда, на которых страшно потом стыдно было смотреть.
1: Вот это очень важная тема, которую вы подняли. Мы сейчас небольшую паузу сделаем и продолжим ровно с этого момента. Это «Радио Звезда».
7: Стратегия национальной безопасности.
4: Продолжим после новостей.

0: Алиса, включи радио «Звезда».
1: Салют, включи радио «Звезда».
2: Маруся, включи радио «Звезда».
3: Слушайте радио «Звезда» в умных колонках.
4: Вы слушаете радио «Звезда». Армия и флот. Новости.
5: В студии Максим Челиков. Здравствуйте. Подразделения группировки войск «Север» взяли под контроль населенные пункты Польная и Новоалександровка в Харьковской области. Там наши военнослужащие сжимают кольцо окружения украинских боевиков. Ведут боевые действия по расширению внешней зоны контроля в районах Петропавловки и Приколотного. За сутки пресекли 3 попытки заброски групп усиления националистов. Расчет дронов-перехватчиков ЛИС-2 группировки войск «Север» уничтожили больше 200 вражеских беспилотников менее чем за месяц. Дроны летели над Брянской областью. Подробнее о боевой работе рассказал начальник расчета БПЛА с позывным «Черный».
6: Перехватываю вражеские БПЛА разного типа, то есть не даю им пролететь вглубь России. За один налет было сбито 17 вражеских БПЛА. Это дроны с боевой нагрузкой, ударные дроны с нагрузкой до 120 килограмм. И в нас, и в транзитом вглубь России летят вот целенаправленно, чтобы нанести вред инфраструктуре, гражданским. У них изначально заданный курс, и летят они по указанному маршруту. По нам работают РАМ-Х, Булава. В тыл пролетают такие беспилотники, как Лютый, Чайка и другие ударные дроны.
5: Для выполнения поставленных задач используются мобильные огневые группы, системы противовоздушной обороны, а также специализированные беспилотные летательные аппараты-перехватчики «Елка» и «ЛИС-2». Это небольшой дрон с аэродинамической схемой летающее крыло и толкающим воздушным винтом. Он отличается простотой эксплуатации, может запускаться с ровной поверхности без катапульта. В пункте базирования кораблей Балтийской военно-морской базы прошло учение по противоподводно-диверсионной обороне. Тренировка была направлена на поддержание высокой готовности сил противодиверсионной обороны к выполнению задач по предназначению. По учебной вводной, моделирующей возникновению диверсионной угрозы в акватории пункта базирования, военнослужащие выдвинулись в район, где были обнаружены условные подводные диверсанты и произвели по ним учебный залп. Работал боевой расчет берегового противодиверсионного комплекса «Дамба». Уничтожение условных диверсантов провели успешно. Все цели были поражены. И Министерство обороны рассказывает о героях спецоперации. Рядовой Артем Симонов во время боевых действий неоднократно оказывал первую медицинскую помощь раненым. В одном из боев под плотным огнем противника он, рискуя жизнью, оказал помощь двум военнослужащим прямо на поле боя, подготовил их к эвакуации и лично вынес из-под обстрела. После рядовой обеспечил эвакуацию всех раненых в полевой госпиталь, тем самым спас жизни товарищей. В выпуске новостей армии и флота на радио «Звезда» слушайте с 6:30 утра.
3: Виктор Конецкий. Человек, связавший свою жизнь с морем. Капитан дальнего плавания. Художник, сценарист, писатель.
7: Если вы писатель, то какой черт вас несет в этот рейс? Иногда полезно проветрить мозги, сказал я.
3: Отправляемся в плавание с книгой Виктора Конецкого «Соленый лед».
8: «Соленый лед».
3: Слушайте сегодня в 10 вечера на радио «Звезда».
7: Товарищи пассажиры, справа по борту на курсовом 40 белый медведь. Желающие бесплатно увидеть медведя приглашаются на палубу.
9: Реклама.
10: Заботы о близких. В клинике 3Z в Москве лечение катаракты все включено. Мы продумали все для вашего комфорта. Запись по телефону 7-495-292-6805 или на 3z.ru. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
11: УТЗ. Лицензия номер L-041-001-26-005-891-2022 года.
12: Телефон для размещения рекламы 645-92-89. Код Москвы 495.
13: Стратегия национальной безопасности.
8: Программа Анны Шафран.
11: Мы продолжаем беседу. С нами сегодня политолог Инна Ямбулатова. Инна, вот вы очень важную тему подняли относительно того, как у нас сегодня проводятся выборы, и относительно того, что политическая культура повысилась. Но вот мне кажется, что еще значительную роль, конечно же, здесь сыграла тема начала специальной военной операции и того, что уехали очень многие через Верхний Ларс, как это называется. Государство очень серьезно перекрыло возможности финансирования многочисленных и разнообразных НКО, которые раньше действовали на территории Российской Федерации в интересах иностранных государств, будем называть вещи своими именами.
13: Движения были признаны, да?
11: Да, многие признаны экстремистскими, нежелательными организациями. Иноагенты у нас появились, то понятие которого раньше не существовало. И на самом деле... как легче стало дышаться.
13: Как я хотела сказать.
11: Ведь это не было чем-то характерным для русской культуры, для нашей политической культуры. Это именно что было привнесено извне, как вы совершенно верно отметили, с целью реализации политических целей наших противников. И мне кажется, очень хорошо
13: может,
11: было сделано
13: это
11: всё государством правильно.
13: Скучным. Но на самом деле я, коллеги, вот поздравить хочу. А вот этот нарратив о том, что за нас все решили, мне не нравился. Этот нарратив, который... Вот как раз противник, понимая, что пытались снизить явку, давили именно на это. Нет смысла ходить, потому что за вас все решили. Вот здесь как раз высокая явка ответила, нет, за нас не решили, мы решаем. Народ – заказчик политикам, не наоборот.
11: Потом
13: не путайте.
11: Заметьте, как спокойно выборы проходили. Ведь до того, до начала специальной военной операции, когда эти наши противники постоянно орудовали на внутреннем контуре, ну, постоянный какой-то трэш был. Какие-то скандалы, интриги, расследования. Кто эти интриги, сейчас уже стало понятно, организовывал и инициировал?
13: Немаловажно, на мой взгляд, цифры, которые, конечно, «Единой России» и КПРФ, они показывают, ну, условно говоря, некую форму такого демографического тренда. Основной электорат «Единой России» – это 39-45-50, а электорат уже КПРФ, так получается, к сожалению, что он начинает уже чисто демографически угасать. Это не потому, что там не востребована как-то повестка, вот это ностальгический состав, он просто физически уже, ну, условно говоря, исчезает. Очень важный момент, что вот распределение по цифрам к 11 часам уже было все понятно, 90% бюллетеней было обработано, он показывает всю прогрессию по возрастам. Ну, то есть, если брать там тех же новых людей, то это скорее вот абсорбация такого молодежного еще протестной какой-то формы. Да, мы сделаем лучше, мы сделаем иначе. Там. Далее уже взросление происходит. Конечно, ЛДПР стоит здесь поздравить, безусловно. Но ЛДПР очень сильно изменили свою программу. Они добавили очень серьезно вопрос демографической политики. И ввели лицо женское. У них появилось женское лицо, и это фактически, ну, некая форма прорыва после ухода Жириновского. Им было достаточно тяжело между тем, как они сохранили и даже чуть увеличили процент. Но это говорит о чем? Прежде всего, я поздравляю вас. Политическая система России стабильна. И вот то, с чего мы начали, да, что сейчас анализируется, как ее теперь раскачивать, по какому признаку остается религиозный, национальный признак, куда будут вбивать клинья, да, и выбирая ядерное электоральное зерно, которое вот ту группу, которая именно президентского, да, президента поддерживает, вот на нее будет наноситься отдельный удар, растягивая ее по сегментам внутри, да, вбрасывать. Начинается процесс оформления программ, то есть вот то, как это было в Белоруссии, например. То есть противник уходит играть в долгую. Но тут с противником-то тяжело. Там у них у самих все не так гладко и хорошо. Идет разделение сейчас на вот это вот оформленное, сейчас вот это вот балканское там, да, история этот у Зеленского, то, что там происходило оформление, куда, кстати, Фицо не приехал. Он сказал, мы участвовать в этом не будем. Австро-венгерское такой контур назревает. И германо-французско-британская часть, ну, то есть элита такая выделяется, которая потом в итоге разделит Польшу. Польша морально должна приготовиться к тому, что ей грозит этот исторический процесс. В данном случае Россия выглядит здесь уже здравым звеном, здравым смыслом. И я так понимаю, что процесс нарождения новых здравых сил в Европе уже не за горами.
11: Ну, очередной эпизод с местными выборами, да, в Германии,
13: да,
11: состоялся.
13: Да, я про это как раз и говорю.
11: И опять альтернатива для
13: опять
11: Германии.
13: Да.
11: И есть... опять мест называют это катастрофой.
13: Ну, а во Франции, в приморских городах, даже там в той же Ницце, например, да, уже начались процессы. Ну, вы знаете, как французы любят желтые жилеты, да? Вот у них не просто желтые жилеты уже, у них уже оранжевый класс опасности, понимаете? Вот есть такие грузы оранжевого класса. Вот они уже входят в эту зону турбулентности. Мы увидим, как будет национал-патриотические настроения в Европе. Главное, чтобы этот процесс не закончился формированием ультра национал-патриотических. Я думаю, что у нас все сегодня реальные возможности влиять, в том числе лавируя между интересами США и Китая. Потому что встреча сегодня состоялась Минфина в Китае, Беннет и китайский. Минфин встречались в преддверии переговоров, встречи сейчас, поездки Си и встреча с Трампом. Все готовится сегодня к саммиту ОТЭС. И то, что происходит на Ближнем Востоке, буквально минуту коснемся, парни в шлепках отрабатывают, выполняют свою задачу. Просто,
11: хуситы имеются.
13: Хуситы, да. На днях Иран выставил буквально ультиматум Трампу. То есть мы дошли до того, что Иран выставил ультиматум.
11: Относительно Армузского пролива.
13: Там не только. Там стоит снятие всех экономических...
11: В обмен на.
13: Санкции.
11: А там,
13: да,
11: на самом деле вообще абсолютно вся повестка
13: иранская. А самое в чем фикус-то? США начали программу давления экономического в долгую на Иран. А Иран говорит...
11: Прекращение ударов, снятие всех санкций.
13: А снятие всех санкций, это что означает? Это значит, что экономика Ирана начнет расти. Но тут есть, на стратегическом треке есть опасность какая.
11: Разморозка активов.
13: Да, разморозка активов там. В чем опасность? Как раз арабам усиливающийся Иран тоже не нужен. И они готовы вернуться к предыдущей конфигурации, которая была, вступая в переговоры с Израилем. И как мы и говорили, попытки втянуть Турцию против Ирана, они начались, и очень серьезно. Это обращение США к сирийцам, нынешнему режиму Сирии, он же протурецкий, прокси-турецкий сейчас, начать войну против хуситов, выдвинуть их, да? И Сирия отказалась в том числе. Турция пока еще держится. Но здесь надо видеть, как саудиты бегают буквально по всему ближневосточному сообществу и пытаются хоть кого-то найти, кто бы усмирил хуситов. Им ничего не остается, как обратиться к России, чтобы Россия обратилась к Ирану, чтобы Иран успокоил хуситов, чтобы хуситы, ну, хотя бы не били до того времени, пока у республиканцев хоть чем-то закончится. То есть, видите, это... Ну, я прошу прощения, есть такое выражение, черт ногу сломит. Я не поминаю, да, это... Ну, суть ближневосточного разрастающегося конфликта, она заключается сегодня в этом. Потому что дальше Израиль продолжает наносить удары по Ливану, уничтожая Хамас и прокси-силы Ирана. Иран в ответ продолжает наносить удары. США не знают, ну реально не знают, что делать. Поднимают, говорят, что поднимают стратегические бомбардировщики бомбить хуситов. А где бомбить хуситов? Там они захватили мощности, которые принадлежат саудитам. То есть куда бить? По пустыне? Они разбегаются тут же, понимаете? Ну куда? Там даже ударить, собственно говоря, некуда. Если ты бьешь, ты каждый раз себе попадаешь в ногу. Вернее, в ногу саудитам, арабам. Арабам больно. То есть вот, с другой стороны, усиливающийся Иран, меняя конфигурацию на Ближнем Востоке, не дает того, что было нужно арабам. Это доступ к финансовым международным рынкам, деньги, инвестиции на развитие, в том числе и добычу, и технологии. Вот сейчас арабы отрезаются этим, да, вот то, что происходит, прекращаются развитие новых технологий, с учетом того, что и трубопроводный транспорт прекратил свои поставки теперь нефти саудовской. Это так больно для мировой экономики. Подождите, коллеги, это только начало, потому что следом за этим последует еще и химия, сера. Взлетела сера до невероятных цен. Мы такого никогда не видели, столько стоит сейчас химическая продукция. Столько, сколько будет стоить азот, калий. То есть это, ну, взрывает, а следом за этим продовольственный кризис. Вот что, собственно, ждет. И продовольственный кризис – это не баран чихнул. Это турбулентность по всем государствам. Это Африка, это азиатские страны. И здесь Россия – единственный остров здравого смысла и возможности ну, фактически спасти мир. Вопрос в том, что как и какую цену будет готов мир предложить России за то, чтобы она сохранила хотя бы более-менее вот в нынешних хотя бы, да, вот ценах. Видите, как оказывается, не полезно трогать маленьких, но гордых хуситов. Ну, это так, конечно, это такая политическая, геополитическая шутка. Но суть заключается в этом.
11: Но в целом, конечно, ситуация сейчас очень интересно складывается, потому что выборы начались везде, много где, да. И, конечно же, теперь интересно, чем у Трампа дело
13: кончится. Франция, Мерц. Вернее, Германия, Франция, ну, я просто пофамильно, да, там, вы посмотрите, что сейчас будет везде,
11: кстати,
13: да?
11: Кстати, во Франции, видите, как напряглись все, включая Ле Пен и же с нею, относительно российского ответа на замороженные российские активы.
13: Ну, и последняя новость-то. Буквально вот пришла Bloomberg. Вчера еще $6 за галлон, а сегодня 6,5 долларов за галлон впервые за всю историю США. Bloomberg. Дизельного топлива, цена в США. Начинайте, начинайте. Сельхоз год, Европа зимовать будет. Что там сказал Владимир Владимирович? Газ мы сегодня видим по 1,5, будет и больше, как говорят коллеги.
11: Давайте здесь поподробнее коснемся все-таки темы, которую я вспомнила. Марин Ле Пен, что написала, решение, принятое российскими властями о временном введении внешнего управления в отношении филиалов и активов в России нескольких французских и европейских компаний, очень известных, ну не будем, ладно, произносить слух их названия, является враждебным актом в отношении интересов Франции и европейских наций. Это решение, которое прямо ущемляет интересы и права наших компаний, должно быть решительно осуждено. Такие вообще красавчики, то есть они наши активы замораживают, а
13: Святой Запад.
11: Ответное решение, оно должно быть осуждено.
13: Да, папуасы не могут.
11: Чисто как прекрасные люди.
13: Так, они так... Ну, зампред Совбеза РФ, председатель партии «Единая Россия» Дмитрий Медведев тут же ответил, что надо вспомнить старый советский опыт изъятия иностранных активов в пользу государства, комментируя реакцию Европы. Вот смотрите, как интересно. Как переокрашивается сразу даже вроде бы оппозиционный, да, о чем говорил Владимир Владимирович. Вот старое доброе интервью его вспомнить. Вот иногда очень полезно пересматривать Владимира Владимировича. Он, кстати, очень довольно пророческий иногда. Он говорил, что я встречался со многими президентами, я видел многих лидеров, но вот договариваешься с ними об одном, а потом смотришь, а политика-то не меняется у них. Потому что приходит бюрократическая номенклатура, вот говорит, в таком вот костюме, как у меня, темном, с портфелем, приходят и говорят, планы вот такие. И все разворачивается, и все продолжается. Поэтому ожидать от того, что градус просто русофобской политики может быть понижен, но то, что это трансцендентное противостояние, этого не избежать.
11: Вот еще, кстати говоря, одно высказывание Ле Пен. Россия не сможет влиять на политику Франции с помощью угроз, давления и попыток дестабилизации. Никакие провокации, тайные операции и дестабилизирующие действия не заставят Францию содействовать достижению России ее военных целей на Украине.
13: Боюсь, что Францию здесь вообще даже и не спросят. А во-вторых, вопрос к самой Франции. Это, получается, Франция призывала, Россия никогда не призывала давить на Францию. А вот Франция неоднократно в лице и своего нынешнего президента неоднократно говорила, что Россию надо разрушить, Россию надо расчленить, Россию надо экономически додавить. Риторика. Я вспомню, как они, да, в поезде, обнюхавшись, рассказывали про Россию, как они будут действовать. Ну, знаете, опять хочется ответить словами Владимира Владимировича. Кто так называется, кто называется, тот сам так называется, да? Не рой яму другому, вылетит не поймаешь. Я бы здесь вот на какую новость еще обратила внимание. Заканчивается выполнение поставок Индии наших систем ПВО. И для этого приезжал министр финансов Индии. Это очень, на самом деле, серьезно, потому что поставки наших систем ПВО Индии означает включение в нашу систему управления, потому что нынешние системы С-400, С-500, они идут уже с блоками управления, которые вмонтированы, условно говоря, в наши языки, нашу связь. Вот это, пожалуй, даже важнее, чем то, что внешне Индия двигается там с Израилем, там ведет переговоры с США, там работает, Британия там очень любит захаживать по-прежнему, да. Вот здесь, обратите внимание, вот этот разворот в сторону построения единого контура безопасности стран БРИКС, это очень серьезно. Ну, на фоне новости о том, что саудиты выплатили еще 32 миллиарда, по-моему, американцам за самолеты, которые уже не имеют никакого значения. То есть они еще раз раздели, просто саудитов развели еще на сколько-то миллиардов. Я просто поражаюсь Трампу. И еще на что надо обратить внимание, это вот если будут дальше коллеги как-то комментировать, я бы попросила их обратить внимание на совпадение

0: реальности. Это, может быть, и выглядело бы так для нас. Ну да, но мы этого ожидали, мы к этому готовились.
1: Договорились все-таки да. Штаты и Дания о передаче в управление лучше, с точки зрения военной безопасности Гренландии.
0: Ну, лучше за что-нибудь продать и получить какие-нибудь деньги, чем тебя просто отберут. То есть вот они исходили из этого. Но смысл в том, что как раз находясь на территории Гренландии, там даже ракеты средней дальности могут достигать наших точек производства, ну, скажем так, стратегических носителей. Это важно. То есть у нас меняется ситуация на северной части, да, защиты территорий. Это очень такой момент. И это было приурочено к выборам. У нас выборам внутри. То есть это к вопросу о том, как Трамп ведет переговоры.
1: Минута
0: и
1: остается.
0: Второй момент, который немаловажный. Это подписание так называемого закона адских санкций пришелся перед встречей с Китаем, который осудил эти адские санкции, этот закон уже, и к выборам, которые проходили в Российской Федерации.
1: Итак, еще в скобочках заметим, как
0: это
1: они сами совершили камин-аут. У кого там адские это санкции?
0: Ну, там фактически американцы некая форма изоляции. Тут же ответил рынок нефти. Тут же подлетел дизель. Ну, то есть вот адские санкции тут же вернулись буквально, что называется, знаете, это все равно, что стоять и бить себя по лбу.
1: Инна, спасибо вам большое за эту беседу. Инна Ямбулатова, политолог, была сегодня с нами. Напомню, друзья, у медиагруппы «Звезда» появилось собственное приложение. Скачивайте его на свои смартфоны и смотрите, слушайте любимые программы в удобное для вас время. До новых встреч.
2: Стратегия национальной безопасности. Очень важные вопросы.
3: Как выбрать качественный мед? На что обращать внимание при покупке?
4: Отвечает пчеловод, владелец собственной пасеки Антон Лундин.
5: Желательно покупать мед не в сетевых магазинах, а на рынках или ярмарках. Там у вас всегда есть больше шанс встретить настоящего пчеловода. Желательно смотреть, сколько сортов меда продается на прилавке. Обычно у нормального пчеловода не более 5 сортов меда за весь сезон, который он может получить со своей медоносной базой. Если сортов меда больше 20, то, скорее всего, это уже люди, которые мало имеют общего к пчеловодству. Также обращаю внимание, чтобы были только натуральные сорта меда и не было таких сортов, как шмелиный мед, подснежниковый мед, какой-нибудь еще необычный мед, фисташковый мед и прочее, и прочее. К таким прилавкам лучше не подходить, потому что там настоящего меда вы, скорее всего, не встретите. Также могу посоветовать вам, если у вас есть возможность выезда за город, или, может быть, у вас есть деревня или дача, поискать настоящих пчеловодов на сельской местности. Если вдруг такого человека вы найдете, вы всегда можете с ним разговориться, спросить, как он держит пчел, какие сорта меда у него есть, можно ли у него купить мед свежего урожая. Напомню, что свежий мед обычно пчеловоды откачивают 14 августа. Вот это медовый спас. И желательно, конечно, чтобы у вас был свой пчеловод на всю вашу жизнь, как семейный врач, которому вы будете доверять и у которого вы будете каждый год покупать настоящий натуральный целебный мед.
2: Очень важные вопросы.
6: Ломоносов дошел до Москвы
7: пешком. Отравился
6: от Ерика.
7: А викинги шлемы с рогами носили.
8: Аляску блин, продали, а денег не заплатили.
9: А вот и нет. Исторические мифы и заблуждения.
10: Ты откуда такой загорелый?
11: На море был.
10: И я скоро в отпуск. Вернусь с загаром не хуже твоего. Ведь это всегда считалось модным.
9: А вот и нет.
12: В Древней Греции и Риме, напротив, ценилась светлая кожа. Она была признаком аристократии. Давала понять, что человек может позволить себе не работать целыми днями под открытым небом. Состоятельные граждане выбирали закрытую одежду и отдых в тени.
9: Исторические мифы и заблуждения.
12: В Европе схожее отношение к загару сохранялось до 19 века. Кожу тогда даже специально осветляли, правда, с риском для здоровья. Из-за наличия в составе косметических средств свинца и

0: Студень. Моду на 180 градусов развернула возможность путешествовать. В 20 веке в экзотические страны и на морские курорты стало легко доехать, долететь или доплыть на комфортабельных и скоростных транспортных средствах, не тратя недели и месяцы на дорогу. А когда Коко Шанель из путешествия привезла загар, он вмиг стал считаться стильным и теперь говорил о финансовых возможностях обладателя золотистой кожи.
1: Да, а с появлением соляриев и лететь-то никуда за загаром не нужно. Вот только сейчас подобные услуги уже менее популярны.
0: Сегодня в приоритете здоровье кожи. Врачи призывают пользоваться кремами, защищающими от воздействия ультрафиолета. И в целом некая обязательность загара уходит.
2: А вот и да. Реклама. Многие давно ставшие привычными слова сейчас обретают для нас свой истинный смысл и свою истинную ценность. Пришло время дать ответ на вопрос: а что ты можешь сделать для своей родины? Присоединяйся к своим. Служба по контракту .рф. Ты думаешь о родине, родина думает о тебе. Для детей участников СВО государство выделяет бюджетные места для обучения в лучших вузах страны. Подробности на сайте объясняем.рф. Телефон горячей линии 117.
3: Телефон для размещения рекламы 645-92-89. Код Москвы 495.

0: слушаете «Радио Звезда». Новости.
1: В студии Максим Челиков. Здравствуйте. Правительство направит еще свыше миллиарда рублей на программу социальной газификации. Об этом сообщил в понедельник Михаил Мишустин. Воспользоваться программой смогут более 13 тысяч семей, уточнил глава правительства.
2: Президент объявил комфортную, безопасную среду для жизни одной из главных целей развития страны, обозначил социальную газификацию не менее 1 миллиона 600 тысяч домовладений в ближайшие 4 года как обязательный для этого шаг. И с 2021 года жители нашей страны имеют возможность бесплатно подвести газ до границ своего земельного участка, а многодетные семьи, участники специальной военной операции, их близкие, инвалиды первой группы, люди с невысокими доходами или осуществляющие уход за детьми с ограничением по здоровью получают и помощь с финансированием дальнейших работ.
1: Подключение в рамках социальной газификации идут круглый год, подчеркнул Михаил Мишустин. И поскольку в значительной части страны уже начался отопительный сезон, все связанные с теплоснабжением мероприятия имеют особое значение для россиян и должны выполняться отлаженно и четко, подчеркнул премьер-министр. Лидеры Белоруссии, Казахстана и представители Китая поздравили Владимира Путина с успешным проведением выборов в Государственную Думу. Александр Лукашенко назвал высокую явку достойным ответом на внешние попытки дискредитировать избирательную кампанию и выразил уверенность в укреплении союзного государства. В Пекине подчеркнули, что итоги голосования отражают суверенный выбор народа, подтвердив готовность к расширению сотрудничества. Президент Казахстана Касым Жомарт Токаев отметил беспрецедентную консолидацию российского общества. Канцлер Германии Фридрих Мерц признал глубокий кризис доверия к правящей коалиции. Правительство потеряло контакт с гражданами, а в обществе нарастает чувство несправедливости. Мерц анонсировал срочную корректировку политического курса и новые переговоры с социал-демократами, которые ранее заблокировали его реформы. На фоне жесткого внутрипартийного конфликта и провальных сентябрьских выборов в руководстве Христианско-демократического союза всерьез рассматривает вопрос о скорой отставке канцлера. Мировой рынок зерна ждет рекордный за 33 года дефицит кукурузы. В нынешнем сезоне глобальное потребление превысит производство почти на 30 миллионов тонн. К нехватке привели летняя жара в Соединенных Штатах, проблемы с черноморским экспортом и природное климатическое явление «Эль-Ниньо». Запасы американской кукурузы упали ниже критического порога, а Евросоюз массово скупает зерно у Штатов вместо Украины. С мая биржевые цены выросли на 8%. Максим Челиков, служба информации медиагруппы «Звезда».
3: От гагаринского «поехали» до наших дней. Какие задачи нужно решить на Земле, прежде чем колонизировать другие планеты? Зачем осваивать Луну, Марс и астероиды? И окупятся ли затраты на покорение космоса? О создании космических систем и использовании космических технологий. Все о космосе в авторской программе Николая Севастьянова «День космонавтики». Слушайте через несколько минут на радио «Звезда».

0: День космонавтики с Николаем Севастьяновым.
1: Здравствуйте, друзья. Это программа «День космонавтики» на радио «Звезда» с Николаем Севастьяновым. Сегодня у нас в гостях выдающийся инженер-конструктор, ученый Владимир Сергеевич Рачук. Здравствуйте, Владимир Сергеевич.
2: Здравствуйте, Николай Николаевич.
1: Владимир Сергеевич, я предлагаю сегодня поговорить по направлению вашей работы ракетным двигателем. Но прежде чем мы поговорим по этому направлению, я немножко вас представлю. Многие-то в космической отрасли вас все знают, а так вот для широкого слушателя, хорошо. Да, я хотел бы чуть хорошо. Поподробнее. Да, ну, надо сказать, что Владимир Сергеевич в прямом смысле является человеком-легендой в области именно ракетного двигателестроения. И вы, в общем-то, ваше такое одно из самых выдающихся достижений, это вы главный конструктор двигателя, кислородно-водородного двигателя, по аббревиатуре РД-0120, по современной аббревиатуре, который был установлен, собственно, поднимал ракету «Энергия». Ракетоноситель сверхтяжелого класса, который был создан в рамках программы «Энергия Буран». Надо сказать, что вообще эта программа «Энергия Буран», это, я считаю, была апофеозом вообще советской космической деятельности, апофеозом в прямом смысле.
2: К сожалению, да.
1: Ну, да, не продолжил в связи с распадом Советского Союза, но, тем не менее, это было апофеозом. И надо сказать, что там был большой вызов ведь перед вами. Это нужно было создать двигатель кислородно-водородный с большой тягой, но с высоким очень удельным импульсом, не уступающий, как минимум, американскому самому лучшему двигателю, тоже кислородно-водородному, РС-25, который, собственно, на шаттлах был установлен.
2: Да.
1: Да. И вы абсолютно не уступили, даже, я смотрел, по некоторым показателям, даже чуть-чуть получше, но все равно это двигатели одного класса. То есть это высшее достижение советской, у нас ваш двигатель, и РС-25 американской двигательной, так сказать, школы. Так можно сказать, да?
2: Ну, на то время.
1: Ну, на то время, конечно. Хотя, я не знаю, ну, поговорим сейчас позже. Вот. Дальше надо сказать, что вы не только ученый, главный конструктор, вы еще были руководителем нашего основного, почти как бы одного из основных предприятий, конструкторское бюро, КБХ Воронежского, который, собственно, и разрабатывает, и совместно с заводом ВМЗ производит двигатели.
2: Да.
1: Вот и на все современные. По сути, вы участвовали практически во всех программах. Я вас попрошу потом сказать, в каких программах вы участвовали. И надо сказать для слушателей, что отличительная особенность, что в начале 90-х годов руководители было время избирали. И вот вас, вы там, по-моему, единственные в космической отрасли были избраны коллективом, именно коллективом. То есть это тоже говорит о вашем, в общем-то сказать, отношении к вам, ваших сотрудников. И вы, в общем, до, по-моему, 15-го года были руководителем.
2: Да.
1: Ну и, наверное, надо тоже сказать, что буквально недавно, 11 июля, у вас был такой замечательный юбилей, 90 лет. Разве можно сказать, что у вас такой прекрасный возраст? Потому что я вот вас знаю там 30 лет, и вы абсолютно не меняетесь. Вы такой же энергичный, также, в общем-то, всегда нам... Ну, короче, мы у вас учимся всему, что касается двигателей ракетостроения.
2: Спасибо.
1: Да, вот, Владимир Сергеевич, я буквально коротко... Можно о вас очень много говорить, но коротко, так сказать, я вот хотел бы вот эти моменты отметить. Теперь давайте перейдем, собственно, к обсуждению. Ну, давайте с простого вопроса, все-таки, так как у нас такая общественная программа, не космическая, ну, не в космической отрасли мы ее запись, а что такое вообще ракетный двигатель? Можете так даже шутейно ответить?
2: Можно. Представьте цилиндр, вернее, банку, диаметром примерно полметра, высотой полметра, перевернутую вверх днищем. В этом днище просверлено несколько сотен отверстий, которые вставлены в форсунки. В форсунке подаются компоненты топлива. Ну, чаще всего это керосин, кислород, но есть и другие варианты. Значит, когда они попадают в камеру сгорания, они поджигаются и горят. Горят они при температуре 3000 градусов, и давление может быть от 180 до 300 атмосфер. Вот в кране дома 3 атмосферы, тут 300 атмосфер. Значит, дальше это другая сторона этой банки. Это так называемое сопло Лаваля, когда сначала сужается диаметр банки, а потом расширяется. Ну, был такой ученый Лаваль, который вот обосновал. И вот это сужение и расширение происходит расширение вот этих сгоревших газов, Ну и, собственно, это банка, можно сказать, двигается в другую сторону.
1: То есть, по закону сохранения импульса, выброс в одну сторону газа, двигает ракету, банку, прикрепленную к ней ракету.
2: Да, но, понимаете, камера – это основное, но есть масса агрегатов, которые, обеспечат работу камеры. Ну, вот, к примеру, в баках компонентов топлива там где-то 2-3 атмосферы. А в камере сгорания 300. Mm-hmm. Поэтому должен быть турбонасос. Значит, турбонасос, который повышает давление и окислителя, и горючего, вот до нужного давления в камере сгорания. Ну, для того, чтобы компоненты топлива вырабатывались равномерно с определенным соотношением компонентов, служит дроссель. Для того, чтобы менять тягу, есть ПТЗ, что тяга должна менять, служит регулятор. Масса клапанов, которые и по тому и другому компоненту. Ну и масса датчиков бывает сотни и больше, которые, в общем-то, следят за параметрами работы двигателя. В случае чего, если не так, система аварийного выключения должна вылечить безаварийно. И надо сказать, что хорошая система очень часто не допускает аварии двигателя, выключает...
1: Аварию именно взрыва. Потому что мы понимаем, что вот двигатель, вы так упрощенно рассказали, но очень профессионально рассказали, как это работает. Но надо еще сказать, что вот этот турбонасосный агрегат, он вращается со скоростью там несколько десятков тысяч оборотов
2: в минуту. Вот у нас рекорд. Это 2000 оборотов в секунду.
1: В секунду. Это просто невозможно представить.
2: Да, а он работает. Он работает.
1: И мощность двигателя сегодня ракетный, особенно первой ступени, это такая серьезная электростанция, да?
2: Сотни, да, лошадиных сил.
1: Да, то есть это как бы... Вот что такое двигатель. Поэтому, когда вы так вроде просто рассказали, на самом деле это же ведь надо конструкция, материалы специальные и так далее, все это, чтобы это не разрушило.
2: Например, 3000 градусов, их надо как-то удержать, материалов такого нету. Поэтому специальная система охлаждения камеры достаточно сложная, специальные, так сказать, конструктивные решения в турбонасосе, и так далее.
1: Ну вот в связи с этим такой вопрос следующий. А как вообще развивалось, какие основные достижения в ракетном двигателестроении в нашей стране? Вот можно так коротко?
2: Можно коротко. Начали мы заниматься в 30-х годах. ГИРТ, ГДЛ, в Ленинграде, ГИРТ в Москве. Значит, пускали небольшие, естественно, ракеты, тяга двигателя тоже была небольшая. А потом в связи с войной, в связи с 37-м годом, дело прекратилось. А в это время фон Браун в Германии, начал разрабатывать этот знаменитый Фау-2. Значит, там двигатель был тягой 25 тонн. Это огромная величина, потому что, я говорю, все наши достижения до войны, это было где-то 300 килограмм, не больше, а тут сразу 25 тонн. Ну и после войны, можно сказать, что мы поделились с американцами вот эти достижения фон Брауна.
1: Опыт как бы использовали, да?
2: Опыт. Ну и вот первая наша ракета R-1, это была полностью копия Фау-2.
1: Да. Кстати, вот, может быть, добавить для слушателей, вот до какого достижения достигли немцы? Немцы во время войны с части Фау-2. То есть она летала почти по 400 километров дальше?
2: Да, она обстреливала Лондон, было несколько там, сотен пусков.
1: 2900. Я прочитал это в музее в Вашингтоне. 2900 пусков.
2: То есть это была серийная продукция, так сказать.
1: А высота достигала 70-80 километров. А я напоминаю, что формально космос – это 100 километров.
2: То есть это серьезно уже... Космос не доходило, но тем не менее эта ракета имела все составляющие современных ракет. И вот и мы, и американцы, учились. Фон Браун сам, как известно, попал в Америку. И очень много, надо сказать, сделать, в том числе ракеты «Сатурн-5», которая отправила людей на Луну. Mm-hmm. А мы по чертежам, по нескольким попавшим у нас экземпляров, я говорю, R1 сначала мы копии сделали, потом начали разрабатывать свои двигатели, для нас сначала на базе, потом свое. Mm-hmm. R7 знаменитая, которая сейчас «Союз» называется, там уже полностью были наши разработки этих двигателей.
1: Продолжим после перерыва.
0: День космонавтики с Николаем Севастьяновым.
3: Дирекция «Звезда Аналитика» запустила уникальную рубрику «Женщины СВО». Она зазвучит вашими голосами. Голосами миллионов женщин, которые оберегают семейный очаг, поддерживают своих мужчин на фронте преданностью, любовью и верой. Все для семьи, отечества и большой общей победы. Мы расскажем о тех подвигах, которые каждый день совершаются в тылу. Они невидимы, но бесценны. Они часть единого общего поля поддержки и вдохновения для других. Присылайте свои истории о спецоперации. Делитесь своим творчеством. Расскажите о том, что поддерживает вас в это непростое время. Истории будут размещены на площадках соцмедиа «Звезда Аналитика». Напишите нам в сообщество ВКонтакте «Звезда Аналитика» или в чат-бот телеграм-канала «Звезда Аналитикс». Ищите на латинице хэштег «Женщины СВО».
4: Десятимесячной Ане был поставлен страшный онкологический диагноз на третьей неделе жизни. Опухоли обоих надпочечников с метастазами в печени, нейробластома. Будучи младенцем, девочка начала лечение химиотерапией. Первые курсы дали положительный результат, но в июле МРТ показала рост опухолей. Эффект от проведенной терапии оказался непродолжительным. Но шанс на спасение есть. Новое лечение стоимостью 9 986 935 рублей может помочь сохранить органы и достичь выздоровления. Ане очень нужна ваша помощь. Чтобы помочь, отправь СМС со словом «Живи» на номер 8776, указав любую сумму. Средства поступят на счет благотворительного фонда «Мир глазами ребенка» в помощь Марыковой Анне. Слово «Живи» номер 8776. Наши добрые дела – наше будущее.
5: Телефон для размещения рекламы 645-92-89. Код Москвы 495.
0: День космонавтики с Николаем Севастьяновым.
1: Иван Сергеевич, так вот, R1 – это была первая ракета, да. Опыт, копия Фау-2, а вот R7, то, что сегодня «Союз», мы называем модификацию, наша. Это наше, это выдающееся сильное изделие. Да. А дальше что было?
2: А дальше что было, к удивлению всего мира, мы обогнали в 1957 году американцев, запустив первый в мире спутник, и все зарубежные ракеты вышли с такими совершенными заголовками с русским словом «спутник». Угу. Потом еще раз удивили в 1961 году Гагарина. Ну, американцы спутник запустили через год. Людей они по баллистической траектории запустили через несколько недель после Гагарина, а по орбитальной, значит, они запустили через 2 года. Mm-hmm. Ну и надо сказать, что несколько лет мы обеспечивали вот первенство по всем направлениям космических разработок. Мы первый раз увидели обратную сторону Луны. Кстати, что надо сказать, что вот на третьей ступени этой ракеты стоял двигатель КБХА. Значит, этот двигатель впервые был запущен в космосе, до этого все были на Земле. Двигатель впервые, значит, обеспечил вторую космическую скорость, ну и вот облетел Луну, и мы получили право, значит, вот название там кратера, всяких гор, самим это придумать. Ну, естественно, по согласованию с миром.
1: Хорошо, продолжим после перерыва.
0: День космонавтики с Николаем Севастьяновым. День космонавтики с Николаем Севастьяновым.
1: Валерий Сергеевич, ну, я понимаю, такая настоящая гонка технологическая, где суперсложные уже двигатели создавались, это было, когда уже началась лунная программа, лунная гонка. Да. Или еще были какие-то параллельные?
2: Параллельно было, ну, понимаете, ведь ракеты начали вообще разрабатывать как военное оружие. То есть была создана атомная бомба, тогда еще не термоядерная, а ядерная, значит, самолет для доставки был, ну, самолет все-таки могут сбить, поэтому, значит, решили разрабатывать ракету. И вот все эти наши ракеты, ну, R-7, первая ракета, которая вот с капустного яра долетела до Камчатки, то есть межконтинентальная баллистическая ракета. там компоненты топлива были самовосполняющиеся компоненты, несимметричный диметил гидрозин или гептил, просто речь, азотный тетроксид. Угу. И вот, собственно, все боевые ракеты, это прежде всего Челомей, Янгель, потом Бабожий Макеев для подводных лодок, были созданы эти компоненты топлива.
1: И там как раз вот двигатели именно на этих компонентах топлива и создавались, так сказать, да. Так называемые высококипящие компоненты, которые да. не надо замораживать, и да, которые да, могут да. долго храниться в шахте.
2: Да, то есть нажал кнопку, она полетела.
1: То есть она 20 лет стоит, нажал кнопку, и она
2: да.
1: полетела.
2: Вот до сих пор ракеты, которые разработаны, изготовлены в 80-е годы, стоят на боевом дежурстве, вот ракеты Челомея с нашими двигателями. Ну, а потом, да, где-то вот...
1: 60-е годы?
2: Это в 64-м году где-то началась лунная программа. Значит, она была достаточно объемная. Сначала они разработали для двух человек экипажа космический аппарат «Джемини». Сделали там, по-моему, 7 или 8 пусков. Отработали сближение, стыковки и так далее. А потом самые агрегаты вот этого программы «Аполлон». Угу. Сначала была ракета «Сатурн». 1Б, ну, достаточно мощная. И на ней они, значит, первые пуски вот с этими агрегатами «Аполлон».
1: Для отработки на околоземной
2: да,
1: орбите.
2: Да, стыковки, расстыковки, да, да. ну, все, что касается...
1: А вот уже для полета
2: да,
1: к Луне непосредственно...
2: для полета на да. Луну, значит, был создан огромный вообще носитель «Сатурн-5». Значит, первый полет к Луне был в декабре 68 года, когда три человека во главе с Борманом облетели Луну.
1: И Ловел там был, который потом еще раз летал, облетал, аварийный у него
2: да,
1: полет был,
2: да, на полу 13. Да, Борман, Ловел и да. Джеймс.
1: Ну, да.
2: Ну, а в 69-м году, как известно, значит, Армстронг, Олдрин и Коллинз прилетели на Луну, Коллинз остался на орбите, а лунный аппарат был отстыкован, и Армстронг первый ступил, собственно, поверхность Луны. Ну, Армстронг умер, а вот Олдрин
1: жив,
2: до сих пор жив.
1: Дай бог здоровья ему.
2: Да, 90 с лишним лет. Да. Ну, поэтому было еще несколько да. пусков. Кстати, вот Аполло-13 случилась авария. Там у них взорвался бак с кислородом, и отсек экипажа, основной отсек, где они находятся, перестал, обесточен был. Поэтому они втроем, значит, сели в лунную кабину, которая рассчитана на 2 человека. И вот с ювелирной точностью были рассчитаны, значит, все эволюции, когда включать двигатель, когда включать, и они благополучно сели на море.
1: Да, есть. И, кстати, есть по этому поводу замечательный американский фильм-то, вот как раз «Аполло-13»
2: да, да,
1: так
2: да,
1: и называется.
2: Да,
1: это
2: да.
1: очень, очень как да. бы приближенный к действительности.
2: Да, да. я тоже
1: а,
2: видел.
1: Да, Владимир Сергеевич, а вот ваша жизнь как бы в работе прошла тоже параллельно, ну, как бы многим программам, потому что вы как раз разработали для практически всех программ, ну, ракетных двигателей,
2: да.
1: для каких-то из ступеней. И вот в связи с этим хотелось бы задать вопрос, а в каких вот вы программах ну, участвовали и какие ракеты-двигатели были разработаны для этих программ?
2: Ну, начал я, как ни странно, работать с лесным сборщиком. С лесным сборщиком на Воронежском механическом заводе как раз мы собирали двигатели.
1: Но все настоящие инженеры должны пройти труд рабочих.
2: Да, я считаю, трудно... обязательно. Потом, значит, перешел в КБХ на низшую, можно сказать, должность, старший техник-конструктор. Начал я работу, вот, ну, тогда заканчивали разработку двигателей для «Протона», и была боевая ракета УР-200, она не пошла потом. Потом, значит, нам на КБХ было поручено разработать ядерный ракетный двигатель. Американцы несколько лет раньше начали, но мы попозже. Значит, двигатель... Тяга 3,6 тонны. Двигатели очень компактные. Вот диаметр активной зоны 370 миллиметров. Высота метр. Мощность 200 мегаватт.
1: Ничего себе.
2: То есть такая мощность электростанции, это реактор где-то метра 2 на 2. И когда, значит, вышло постановление, там, значит, как главный конструктор двигателя КБХ, а главный конструктор – Министерство среднего машиностроения, ну, атомное министерство.
1: Да.
2: Так вот, Славский министр отказался, сказал, что с такой огромной теплонапряженностью мы не умеем. Ребята с КБХ, посрамив Средьмаш, разработали этот реактор сами. Значит, было несколько пусков, было в Семипалатинске, ну, под Семипалатинском специально создан полигон Байкал-1, было там несколько пусков, Ну, а потом, в 86-м году, когда случилась вот авария в Чернобыле, все эти работы прекратили.
1: А, это наложило, да? Вот как бы страх перед вот этими...
2: Да. Сейчас этот интерес потихоньку возвращается. Ну, и вот мы недавно вместе, значит, с кооперацией выпустили инженерную записку на ядерный ракетный двигатель для полета на Луну и на Марс.
1: Кстати, Владимир Сергеевич, вот вы интересную вещь сказали, что представители атомной отрасли, ну, не взялись, а ракетные взялись. Как всегда бывает, атомщики хорошо понимали сложность, а ракетчики не понимали, и поэтому взялись. Но потом пришлось доказывать результат, да?
2: Да, да, именно так. Но результат оказался очень положительным.
1: Да, и я знаю, что вы же там же водород использовался тоже. Да. Вы как раз отвечали там за водородную часть вот эту.
2: Вот там мы первый раз, так сказать, познакомились с водородом.
1: И я понимаю, что это стало, ну, вот ваше начало, основой для дальнейшей вашей работы вот над этим замечательным двигателем РД-120.
2: Да, так вот следующее, как раз в 1974 году, когда пришел Глушко, и вот объявил свою программу, в том числе, значит, «Энергия Буран», нам было поручено разработать водородный двигатель тягой 200 тонн. Надо сказать, что в это время американцы, ну, в конце 70-х, в начале 80-х, разработали свой знаменитый двигатель ССМИ, или теперь он РС-25 называется. У него тяга примерно такая же, но я считаю, что по некоторым параметрам у нас лучше. У них два турбонасоса, и для того, чтобы их одновременно запустить, должна быть мощная электронная машина. У нас оба насоса на одном валу с турбиной, поэтому никаких ухищрений с запуском нет, она, собственно, зажимается автоматически. Ну, и у нас там где-то на пару единиц больше удельный импульс, то есть больше экономичности, чем у американцев.
1: Да, у нас 455, по-моему, да, у них, по-моему, 453 или там.
2: Да, где-то так. Да, ну, да. Это несущественно, но тем не менее.
1: Да, не, ну, все равно.
2: Факт есть факт.
1: Да, но, кстати, их двигатель, они до сих пор его используют. Сейчас же они на вот этой ракете СЛС, которую в этом году облет сделал Луны с экипажем, там же ракета, и этот же двигатель используется.
2: Да. Они его, ну, он наработал на стенде больше миллиона секунд.
1: А, у вас на стенде отработали вы?
2: Они. Да. А мы перед пуском энергии набрали тоже немало, 60 тысяч секунд. Угу. Провели там несколько сотен пусков, причем у нас пуски были под Москвой, ну, тогда Загорск, значит, называл сейчас Сергиев Посад, и в Салде, в Свердловской области. Так вот, было три стенда, было дни, когда одновременно, значит, делали три пуска. То есть работа шла очень энергичная. Мехзавод, ну, можно сказать, напряг все свои силы. И вот было несколько лет, когда выпускали по 20 двигателей в год. А двигатель это вот не умещается в этой комнате. Да, 4,5 высоты.
1: Ну, в энергии, РКК «Энергия», в музее он стоит, кстати.
2: Да, вот их там 4 двигателя. Да. Причем, значит, колорама такая, что запускается сначала наш двигатель на 70%. Если все нормально, запускаются остальные, нас переводят на 100%. Через 143 секунды боковые отстреливаются, а наш работает еще, значит, до 480 секунды.
1: Понятно.
2: Как известно, 15 мая и 15 ноября 1987 года были успешны два пуска.
1: Две ракеты «Энергии» и оба успешных с первого раза. Да, что очень, так сказать, неожиданно. Ну, не неожиданно, а что уникальные. Уникальные, да. Хорошо, продолжим после перерыва.
0: День космонавтики с Николаем Севастьяновым.
6: Продолжим после новостей. Вы слушаете «Радио Звезда». Армия и флот. Новости.
7: В студии Максим Челиков. Здравствуйте. Подразделения группировки войск «Север» взяли под контроль населенные пункты Польная и Новоалександровка в Харьковской области. Там наши военнослужащие сжимают кольцо окружения украинских боевиков, ведут боевые действия по расширению внешней зоны контроля в районах Петропавловки и Приколотного. За сутки пресекли три попытки заброски групп усиления националистов. Расчеты дронов-перехватчиков ЛИС-2 группировки войск «Север» уничтожили больше 200 вражеских беспилотников менее чем за месяц. Дроны летели над Брянской областью. Подробнее о боевой работе рассказал начальник расчета БПЛА с позывным «Черный».
8: Перехватываю вражеские БПЛА разного типа, то есть не даю им пролететь вглубь России. За один налет было сбито 17 вражеских БПЛА. Это дроны с боевой нагрузкой, ударные дроны с нагрузкой до 120 килограмм. И в нас, и в транзитом вглубь России летят вот целенаправленно, чтобы нанести вред инфраструктуре, гражданским. У них изначально заданный курс, и летят они по указанному маршруту. По нам работают РАМ-Х, Булава. В тыл пролетают такие беспилотники, как Лютый, Чайка и другие ударные дроны.
7: Для выполнения поставленных задач используются мобильно-огневые группы, системы противовоздушной обороны, а также специализированные беспилотные летательные аппараты-перехватчики «Елка» и «ЛИС-2». Это небольшой дрон с аэродинамической схемой летающее крыло и толкающим воздушным винтом. Он отличается простотой эксплуатации, может запускаться с ровной поверхности без катапульта. В пункте базирования кораблей Балтийской военно-морской базы прошло учение по противоподводно-диверсионной обороне. Тренировка была направлена на поддержание высокой готовности сил противодиверсионной обороны к выполнению задач по предназначению. По учебной вводной, моделирующей возникновение диверсионной угрозы в акватории пункта базирования, военнослужащие выдвинулись в район, где были обнаружены условные подводные диверсанты и произвели по ним учебный залп. Работал боевой расчет берегового противодиверсионного комплекса «Дамба». Уничтожение условных диверсантов провели успешно. Все цели были поражены. И Министерство обороны рассказывает о героях спецоперации. Рядовой Артем Симонов во время боевых действий неоднократно оказывал первую медицинскую помощь раненым. В одном из боев под плотным огнем противника он, рискуя жизнью, оказал помощь двум военнослужащим прямо на поле боя, подготовил их к эвакуации и лично вынес из-под обстрела. После рядовой обеспечил эвакуацию всех раненых в полевой госпиталь, тем самым спас жизни товарищей. В выпуске новостей армии и флота на радио «Звезда» слушайте с 6:30 утра.
6: Слушайте сегодня в 9 вечера.
9: Великим людям обычно ставят большие памятники. Хотя кто-то заметил, чем ниже герой, тем выше постамент. И рост – это далеко не все, что мы хотим знать о тех, кто вошел в историю. Какая ванна была у Архимеда? Обычная или джакузи? А Тутанхамон хоть раз в жизни попробовал мороженое? Издательство «Вимбо» и «Радиозвезда» представляют Андрей Усачев и Алеша Дмитриев. Главы из книги «О чем шумели шумеры? Древняя история». Читает Ефим Шифрин.
6: Слушайте сегодня в 9 вечера на радио «Звезда».
0: День космонавтики с Николаем Севастьяновым.
1: У нас в гостях выдающийся советский инженер-конструктор и ученый, главный конструктор и генеральный конструктор ракетных двигателей Владимир Сергеевич Рачук. Владимир Сергеевич, а какие страны в настоящее время являются лидерами в разработке ракетных двигателей? И в чем отличие в подходах?
2: К сожалению, мы потеряли лидерство. Где-то вот до 80-х годов наши двигатели были лучшие в мире. Они разрабатывались по так называемой схеме без зажигания, а американцы у нас без зажигания. Вот, начиная с СМИ, они освоили эту схему, достаточно более сложную по сравнению с зажиганием. Ну, а теперь, значит, вот Маск. Маск, он вообще впереди планеты всей.
1: Значит, у него Мюллер, по-моему, как раз главный конструктор по двигателям, Мюллер, да?
2: По-моему. Был, сейчас он ушел в другую. Да, там директор женщина Шотвилл, да. Джин Шотвилл, да, да. А Маск вроде... Ну, Маск, он, судя по тому, что пишет, есть такая толстенная книжка, он и директор, и он все-таки главный конструктор.
1: Да, он как я понял, деление такое у них, что он собственник SpaceX, 40%.
2: Да, это само собой.
1: Это, он говорит, важно, чтобы я имел права управления вот этим, чтобы когда не нужно, чтобы вы не избавились от него. Вот, это первое. И второе, он технический директор. директор.
2: Да.
1: Он все-таки
2: да.
1: на себя функцию взял технического директора. Да. А Шотвелл, она генеральный директор, который административные вопросы, маркетингами да, занимается. И вот такой у них союз, он очень...
2: Далее. Да. Ну вот пишут там в воспоминаниях о нем, что вот идет совещание, все что-то, что-то рассказывают, ну, в одном направлении все согласны. Маск после подводит итоги, говорит, нет, делаем по-другому. И предлагает делать по-другому, ну, а так как он начальник, то делает по-другому.
1: И платит деньги, он же собственник.
2: Да, да. Ну, и надо сказать, что впечатляюще. Начал вот ракеты «Фалькон», ну, было «Фалькон 1-2», теперь «Фалькон 9». Он летал уже несколько сотен раз, причем первая ступень многоразовая. Есть несколько ступеней, которые используются больше 25 раз. Одна есть больше 30 раз.
1: Да. То есть, вот, в прошлом году 165 пусков было.
2: Да, да, ну вот это тоже, конечно, да, да. огромное количество. Но при этом вот с начала полетов он сэкономил 100 первых ступеней. На каждой ступени 9 двигателей. Вы представляете, какая сумма огромная, значит, сэкономлена. Что такое вообще многоразовая ракета?
1: Да, вот. Кстати, вот если коротко добавить, что вот многие не понимают, зачем многоразовость. И думают, ну да, удешевление. Но на самом деле один из вопросов – это вообще производство двигателя. Если мы идем реально на сотни запусков,
2: да.
1: а на ступени 9 двигателей, да. то есть это там уже тысячи двигателей надо в год производить, что да. реально это же экстремальная система. Вы сказали, что такое двигатель. Да. Это экстремальная система. Таких невозможно.
2: Да.
1: И вот как раз я понимаю Маск, вот он как лидер, он как бы все-таки дожал идею, что надо многоразовость, именно чтобы можно было, ну, разгрузить производство, сделать хороший двигатель и по много раз использовать.
2: Да.
1: И это обеспечило именно сотни запусков.
2: Да. Ну вот если он прошлый год больше 100 штук пустил,
1: да.
2: то значит 900 двигателей только за год у него экономили.
1: Да, да.
2: А двигатель вообще это самое дорогое.
1: Да, первая ступень на 70% стоимости пуска стоит.
2: Да, да, да. Ну и дальше, значит, дальше вот Starship. Это ракета, которая вообще побеждает все, что было до сих пор сделано. Ну вот если, значит, Сатурн-5, которая самая мощная ракета, как известно, да. Сен-1 у нас не получилось до успешных полетов. Значит, у нее тяга на старте 3400 тысяч тонн. А маскской ракеты в два раза больше.
1: Mm-hmm.
2: То есть около 7 тысяч тонн. Значит, а ракета огромного диаметра, и она может выводить, ну, как он пока обещает, до орбиты они пока не дошли, 100 с лишним тонн на орбиту.
1: 140 тонн, по-моему,
2: да,
1: слышалось.
2: Да, вот, ну, там всякие разные варианты по
1: да.
2: второй ступени, вот, начиная со 100 и кончая со 140.
1: Но самое главное, что эти ступени обе возвращаемые.
2: Да.
1: Вот это принципиально
2: да.
1: важно.
2: И вот он уже несколько раз подтвердил, у него есть специальная башня с руками да. такими вот, которая ловит ракету, которая садится, и ракета полностью, значит, ну, не ракета, а первая и вторая ступени готовы к последующему пуску.
1: Но, кстати, надо отдать должное вот одному моменту, что, кстати, у Королёва тоже были возможности, когда пускали ракеты, и как бы были аварии. Из первых 18 пусков до сдачи на вооружение, я читал, у Королёва 9 было аварий.
2: Да.
1: И к этому нормально относились. Сегодня у нас по нормативной базе, вот у нас просто, это не допускается. И поэтому не рискуют часто конструктора.
2: Поэтому ничего не летает.
1: Да, а МАС нормативы эти не применяют. У НАСА тоже очень крепкие нормативы, но они изменили
2: да.
1: схему. То есть НАСА госзаказ не делает, где нужно подчиняться нормативам. Он говорит, ты сам за свои деньги сделай, сколько хочешь, потеряй ракет, но сделай, мы у тебя купим потом услугу. И вот этот он использует, вот, и вот да. эту самостоятельность использует для отработки. Мы же видим, как и Фалькон, и Старшип, сколько было аварий,
2: да.
1: пока они не вышли на надежную работу.
2: Ну вот, кстати, чтобы довести вот двигатель «Раптор», вот на этом последней разработке, значит, есть фотография кладбища двигателей
1: uh-huh.
2: «Раптора». 45 штук стоят.
1: Uh-huh.
2: 45 штук. А сейчас у нас требует вот доведи двигатель там на полтора десятка экземпляров.
1: Uh-huh.
2: Ну, вот поэтому, собственно, правильно вы сказали, что поэтому мы и не летаем, что боимся летать.
1: Понятно. Ну, это вопрос, я думаю, рано или поздно решится. Я просто, вы знаете, сторонник реализации коммерческих ракетно-космических систем, и когда ты сам привлекаешь инвестиции под свою программу,
2: конечно.
1: То ты уже можешь, я когда систему Ямал создал, то у меня спутники 24 года, самый старый спутник на орбите, это рекорд. Но я же поменял там все подходы, я ушел от нормативной базы,
2: правильно,
1: принятой,
2: правильно.
1: Потому что я понимал, что я отвечаю за это дело, я выстроил свою систему контроля надежности, качества, формирования и так далее. Вот этот момент очень важный. То есть имеет ли главный конструктор возможности, полномочия ошибаться, исправлять ошибки и так далее. Если эта нормативная база запрещается, и, извиняюсь, за это могут остановить и наказать, то, конечно, все не рискуют. А Маск рискует, потому что он имеет право на ошибку.
2: Да, ну, такая возможность должна быть. Потому что ракетный двигатель, ну, я вот в несколько минут рассказал, что такое двигатель. На самом деле это действительно, ну, можно сказать, вершина всего. Кстати, Циолковский написал как-то, что самое трудное дело – это дело реактивного движения. Это было написано в 30-е годы. Я думаю, это не изменилось и до сих пор. Да.
1: Ну, двигатель, двигатель, особенно первой ступени, это самый экстремальный элемент всей космической деятельности.
2: Да.
1: Потому что надо разогнать спутник на околоземную орбиту до 8 км в секунду, а к Луне до больше 11 км в секунду.
2: Да.
1: Вот ответ. Владимир Сергеевич, ну вот в связи с этим я бы хотел тогда такой вопрос обсудить. А какие сегодня основные тренды развития ракетных двигателей сегодня? И стоит ли двигаться в направлении многоразового использования ракетных двигателей? Мы немножко коснулись этой темы. Ну, какие тренды?
2: Тренды, можно сказать, два. Это первое – это замена керосина на метан. Ну, во-первых, стоимость. Значит, керосин – это надо нефть. Причем нефть не из каждой скважины, только отдельные скважины. Надо ее перерабатывать, что стоит вообще достаточно дорого. Метан, жиженый природный газ, таких труб полно.
1: То есть он, по сути, берется при небольшой очистке?
2: Пожалуйста.
1: То есть природный газ, да.
2: То есть стоимость, конечно, резко падает. Понимаешь, когда несколько пусков, это несущественно. Но когда 100 с лишним пусков там, это уже тоже начинает чувствоваться.
1: И поэтому Маста и в этом направлении движется, что он, прежде всего, работает на экономику.
2: Да.
1: Деятельность, он улучшает экономику.
2: Ну, собственные деньги он экономит.
1: Да.
2: Второе, у метана несколько выше экономичность. Хотя, надо сказать, она компенсируется тем, что у него более низкая плотность по сравнению с керосином, и бак придется делать больше габаритов, то есть, естественно, больше веса. Вот. И третье, наверное, или можно сказать первое, значит, у него при сгорании не производится сажа. Что очень много при сгорании керосина. И вот при многоразовых ракетах это очень важно, потому что после керосина надо чистить, а тут чистить не надо.
1: То есть экономика подготовки к новому полету тоже резко улучшается.
2: Да, очень быстро. Тут могут задать вопрос: а как же Фалькон летает на керосине? Там у него схема без зажигания. И вот эта сажа, которая образуется в газогенераторе, она в камеру не попадает. А все схемы с зажиганием, значит, там это происходит. Причем двигатель он сделан, ну, по предельной, так сказать, экономичной схеме. Это по схеме газ-газ. Когда оба компонента в камеру попадают в газообразном состоянии.
1: Это кислород метанка, да?
2: Да. Мое мнение такое, что это может быть зря. Потому что там экономичность несколько единиц добавляется, зато добавляется второй генератор системы запальников с клапанами и так далее, второй турбонасос.
1: Вася Сергеевич, а ведь на самом деле, насколько я знаю, вы первый в 99-м году еще испытали двигатель на метане и кислороде.
2: Да, да, мы взяли двигатель 1SD55, его индекс, на котором летает космонавт на третьей ступени. Немножко
1: это кислородно-керосиновый?
2: Да, кислородный. Да. Немножко его доработали, запустили на метане. Отлично работал. Потом у нас был двигатель РДНР-146, но не был, он есть. Небольшой двигатель, тяжесть 10 тонн на кислороде-водороде. Мы его без всяких доработок тоже запустили на метане. Тоже работает. Потом где-то в конце 90-х годов мы для итальянцев разработали метановый двигатель тяга 10 тонн. Вот у них есть ракета...
1: В рамках международного сотрудничества, да?
2: Да, у них есть ракета «Вега».
1: Да.
2: Вот там «Вега» там Е или какая-то, они собираются двигатель туда ставить. То есть итальянцу нужен был, но нам не нужен. И вот я с 99-го года уговаривал начальников.
1: Да, я
2: и
1: знаю.
2: Надо, сказать благодарность Дмитрию Олеговичу Рогозину, что наконец он решил.
1: Ну, поддержал эту идею.
2: Да, поддержал, дал команду.
1: Мы, кстати, с ним тогда, помните, прилетали к вам,
2: когда вы докладывали.
1: И
2: надо сказать, что после того, как он ушел, значит, появилось несколько противников. Поэтому тогда уже Юрий Иванович Борисов, значит, он собрал несколько совещаний, значит, высказались противники и сторонники, и принято, все-таки было подтверждено окончательное решение делать метан. И вот сейчас завод «Прогресс» делает такую ракету, которая
1: Амур... Разрабатывает «Амур-СПГ».
2: Да, «Амур-СПГ», которая придет на смену всем союзам, которые у нас летают до сих пор. Mm-hmm. Ну и основа которой – это 56-й год.
1: Да, сейчас работает на двигателях, которые еще разработал Лужков, 56-м году прошлого века летают. Но надо переходить уже на современные. И, кстати, вот как всегда у нас бывает, наши инженеры-конструкторы первые толкают идеи, потом у нас долго здесь внутри сомневаются, а зачем это нужно, где это используется. За рубежом заимствуют, набирают темп, потом мы догоняем. И вот сейчас, дай бог, чтобы мы догнали. Я думаю, что мы догоним, потому что сейчас опять новый руководитель Роскосмоса, он эту поддерживает программу, я думаю, что мы догоним. Сейчас частный капитал начинает привлекаться.
2: Да.
1: Но вот у нас осталась буквально минута до окончания передачи. Тогда я хотел бы вопрос такой задать вам. А какие рекомендации для развития российских ракетных двигателей вот, вы дадите, чтобы не отстать в космической деятельности вот, от США и Китая? Потому что в Китае они, по сути, дублируют сейчас американцев.
2: Да, они Китай метаном не занимаются, но многоразовые ракеты они уже несколько раз запускали и садили успешно.
1: Да, так вот какие рекомендации мы для наших дадим, разработчиков? Вот вы дадите для своих учеников?
2: К сожалению, эти рекомендации догнать и перегнать американцев.
1: Вот так. Что, кстати, возможно. Если приложить усилия.
2: Ну, вот мы этим начинаем заниматься. Вот тот двигатель, который мы разрабатываем для Союза СПГ, он называется РД-177, потом его вариант РД-169, 173. Значит, это метановый двигатель, тяга у него пока поменьше Раптора, но он тоже по той же схеме газ-газ. Ну, и надо приложить вообще много усилий, чтобы их догнать и перегнать. Вот это главная задача.
1: Да, как говорили...
2: Ну, и да, еще вторая. Все-таки мы единственная страна, Америка, Франция, Китай, Индия, которые применяют водород.
1: Угу.
2: Мы единственная страна, которая после энергии, после 1987 года водород не применяем.
1: Василий Сергеевич, передача, к сожалению, к концу подходит. Я хочу сказать, что спасибо большое за прекрасную беседу. Очень важно, как говорили древние греки, не боги горшки обжигают, поэтому нам надо все это сделать. И сейчас подошло новое поколение, есть примеры, есть вы как пример, я бы сказал так, как легенда, человек-легенда. Вы сейчас наставником работаете. Я желаю вам творческих успехов, здоровья, вот. Ну и хотел бы еще раз слушателям сказать, что у нас в гостях был выдающийся советский инженер-конструктор и ученый Владимир Сергеевич Рачук. Спасибо,
2: Владимир Сергеевич. У меня, кстати, сейчас должность научно-технический руководитель всех проектов КБХ.
1: Здорово. Тогда я уверен в результате. Спасибо.
2: Спасибо, Николай Николаевич.
1: Спасибо большое, Владимир Сергеевич. До новых встреч, друзья.
10: День космонавтики с Николаем Севастьяновым. Баллада специальной военной операции. Фестиваль «Время выбрало нас».
11: Меня зовут Ольга Шестакова, и я рада представить вам свою песню «Вальс Валькирии». Она посвящена отряду «Валькирия» Добровольческого корпуса Министерства обороны. Мой папа – участник СВО. Когда он вернулся из одной командировки, он познакомил меня с командиром отряда Хароном. Доброволец его отряда написал замечательные стихи и посвятил их бойцам СВО. Так и родилась идея положить эти стихи на музыку. Всем воинам посвящается эта композиция. Победа будет за нами!

0: Время выбрало нас.
1: Граф де ля Фер?
2: Я. Yeah.
1: Шарль Ожье де Бац де Кастельмор?
2: Я. Yeah.
1: Барон Дювалон де Брасье де Пьерфон?
2: Я. Yeah.
1: Аббат Дербле?
3: Я. Yeah.
1: Может, хватит издеваться? Я ведь точно вас знаю. Атос, Д'Артаньян, Портос и Арамис. Добро пожаловать, господа. Мы вас очень ждали.
4: Издательство «Вимбо» и «Радиозвезда» представляют книгу Александра Дюма «Три мушкетера». Один за всех. И все за одного. Слушайте сегодня за час до полуночи на «Радиозвезда».
5: Человек с изюминкой. Константин Станиславский.
6: Часть биографии великого режиссера советские историки благоразумно опускали. Еще бы! До революции 17-го он был классовым врагом пролетариата. Семья Алексеевых, а настоящая фамилия Станиславского – Алексеев, владела в Москве золотоконетельной фабрикой. Производили золотые и серебряные нити.
5: На первый взгляд.
6: Станиславский был статным мужчиной почти двухметрового роста. Осанка царственная, походка энергичная и глаза. Глаза выразительные, ясные, всегда глядели несколько свирепо из-под густых черных бровей. Неудивительно, что его побаивались.
5: Где изюминка?
6: Константин Сергеевич успешно возглавлял завод. Оборудовал его по последнему слову техники. На Всемирной выставке в Париже в 1900 году за свою золотую нить получил гран-при. Золотом расшивали церковные облачения, военные мундиры, придворные костюмы. А когда мода на все это прошла, Константин Сергеевич построил еще два завода по производству кабелей и медных проводов. И распорядок. Днем Станиславский на производстве, вечером в театре, в котором, впрочем, у режиссера не всегда все шло гладко. Тогда, расстроенный, он уходил из театра, садился на извозчика и подолгу бесцельно колесил по Москве, развеивая досаду и печаль.
7: Господи, зачем мне нужно все это? Я купец, я богат, у меня фабрика. Зачем же я должен так мучиться?
6: Неудивительно, что человеку с таким опытом удалось создать и образцовый театр, самый технически оснащенный в России.
5: Константин Станиславский. Человек с изюминкой.
8: Реклама.
9: Забота, уважение и справедливость – это не просто слова. Государственный фонд «Защитники Отечества» оказывает комплексную помощь ветеранам СВО и членам их семей. Если вам нужна помощь в получении новой профессии и трудоустройстве, обращайтесь в филиал фонда в вашем регионе. Узнайте подробнее по телефону бесплатной горячей линии 117 или на сайте fzo.gov.ru.
10: Телефон для размещения рекламы 645-92-89. Код Москвы 495.

0: слушаете «Радио Звезда». Новости.
1: В студии Максим Челиков. Здравствуйте. Российская избирательная система доказала устойчивость к внешнему давлению. Об этом заявила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко на встрече с гостем из Центральноафриканской Республики. Иностранный наблюдатель подтвердил открытость и прозрачность голосования. Тем временем Центральная избирательная комиссия обработала в понедельник более 97% протоколов. Партия «Единая Россия» набирает 58% голосов на выборах в Государственную Думу. Правительство до конца года обнулило экспортные пошлины на зерновые. В Минсельхозе пояснили, что мера поддержит аграриев на фоне перестройки логистики. Сборы на подсолнечное масло и шпрот зафиксированы на августовских отметках. Это снизит издержки компании и сделает рынок предсказуемым. Параллельно ведомство активно перенаправляет экспортные маршруты и готовит новые инструменты для обеспечения финансовой устойчивости отечественных производителей. Россияне начали получать единое налоговое уведомление за прошлый год. До 10 октября ФНС рассылает почти 70 миллионов документов, преимущественно в электронном виде. Общие начисления за имущество выросли на 10%, достигнув 453 миллиардов рублей. В документах появился обновленный раздел НДФЛ с прогрессивной шкалой ставок. Оплатить налоги необходимо до декабря. Впрочем, для части Курской области этот срок продлили. Курьерам на электровелосипедах теперь могут потребоваться права. С инициативы приравнять это транспортное средство к мопедам выступили в Совете по правам человека. В случае принятия такого закона электровелосипеды оснастят номерными знаками, а нарушения с участием курьеров смогут фиксировать дорожные камеры. Поможет ли эта мера? В эфире «Радио Звезда» рассказал вице-президент Национального автомобильного союза Антон Шапарин.
2: В настоящее время вне правового поля находятся все индивидуальные личные средства индивидуальной же мобильности. Это и самокаты, это и велосипеды. И у госавтоинспекции просто нет возможности отловить пользователей такой техники. Все упирается в исполнение. К глубокому сожалению, мы прошли точку невозврата, когда регистрация электросамокатов, электровелосипедов еще была возможна. Сейчас их стало настолько много, что без радикальных мер эту сферу отрегулировать не получится.
1: Сейчас электровелосипеды малой мощностью приравнены к обычным велосипедам. Права для их управления не нужны. Максим Челиков, служба информации медиагруппы «Звезда».
3: Великим людям обычно ставят большие памятники. Хотя кто-то заметил, чем ниже герой, тем выше постамент. И рост – это далеко не все, что мы хотим знать о тех, кто вошел в историю. Какая ванна была у Архимеда? Обычная или джакузи? А Тутанхамон хоть раз в жизни попробовал мороженое? Издательство «Вимбо» и «Радиозвезда» представляют. Андрей Усачев и Алеша Дмитриев. Главы из книги «О чем шумели шумеры. Древняя история». Читает Ефим Шифрин.
4: Слушайте через несколько минут на радио «Звезда».
5: Федор Тютчев и Лев Толстой. Невероятно, но факт. По материнской линии они шестиюродные братья. Но об этом как-нибудь в другой раз. Сейчас поговорим о Тютчеве. В его семье родились три дочери. Старшая, Анна, стала фрейлиной сначала цесаревны, а затем императрицы Марии Александровны. При дворе Тютчеву прозвали обидным прозвищем Йорш. Умная, наблюдательная, независимо мыслящая девушка, по-европейски образованная и в то же время русская патриотка. Анну вряд ли можно было назвать красивой, зато она всегда говорила правду, а это мало кому нравилось. Тютчева держалась особняком, не участвовала в интригах и довольно строго судила всех без исключения фрейлин.
6: Новая придворная дама – очень добрая девушка. Чрезвычайно толстая и с прелестным голосом. Мой отец про нее сказал, что это соловей, заключенный в перину.
5: Дочь своего отца – Так говорили о ней. Анна обладала несомненным литературным талантом, и когда ее вынудили покинуть императорский дворец, отомстила по-своему. Написала несколько произведений на тему «Реальные и правдивые истории российских верхов».
6: Ум, даже хорошо одаренный, характер, но без энергии Петра Великого или Екатерины II, никогда не справится с создавшимся положением. Отсюда происходит то, что государи более посредственны, чем были бы в качестве простых смертных. Они не родятся посредственностями. Они становятся посредственностями силою вещей.
5: Ну, не умела она врать. Тютчевы толстые.
7: Сплетение судеб русских, сплетение дорогих и великих имен. На радио «Звезда» программа «Год семьи».
8: А вот была история.
9: Писатель Оскар Уайльд однажды проиграл в каком-то казино все наличные деньги. До последней монетки. На выходе, как полагалось, швейцар распахнул перед ним дверь. Уайльд спросил: «А вы не могли бы одолжить мне 20 франков?»
10: «С удовольствием, сэр», —
9: ответил швейцар и протянул писателю деньги. Уайльд гордо отстранил его руку. «Это вам на чай».
8: Да уж, была история.
0: Программа «Радио Звезда» рекомендована для слушателей старше 16 лет.
11: Вечерние истории на «Радио Звезда».
12: Андрей Усачев и Алеша Дмитриев. Главы из книги «О чем шумели шумеры. Древняя история». Читает Ефим Шифрин.
13: Ассирия. Цари. Ассирийским царям постоянно не хватало денег. Поэтому они работали на трех работах, чтобы получать 3 зарплаты. Во-первых, царями, что понятно, а еще верховными жрецами и главными военными начальниками. Ясно, что у ассирийских царей было очень много власти. Просто царь приказывал царю-полководцу захватить какую-нибудь страну и говорил: «Тот обязательно победит, потому что за него будет все время молиться царь-жрец». Поскольку денег царю все равно не хватало, позже он придумал должность заместителя царя по устройству новых земель и сам же устроил себя на эту работу. Само собой, у царя была своя охрана, у жреца своя, у полководца своя и у заместителя своя. А так как все эти должности занимал один и тот же человек, охрана у него была размером с целое войско. Армия. Ассирийцы были очень активными и не любили сидеть без дела. С другой стороны, и дел никаких они делать не любили. Ни землю пахать, ни стада пасти. Единственным занятием, которое нравилось ассирийцам, была война. Вот ею они и занимались. Постоянно воевали, побеждали и завоевывали. А повоевав, победив и завоевав, не успокаивались и шли воевать дальше. Конница. Шли? Да, сначала они шли, а потом поскакали на лошадях. Ассирийцы первыми в мире придумали конницу. И понятно, почему именно они. Во всех остальных государствах на лошадях пахали землю. Каждая лошадь была на счету и приносила пользу хозяйству. А вот ассирийцы не пахали и не сеяли, поэтому и лошади их до поры до времени ничего не делали, а только паслись и щипали траву. «Это что ж такое?» — возмутились ассирийцы. «Мы воюем, делом занимаемся, а наши лошади бездельничают. Пусть вместе с нами воюют». Но солдаты из лошадей не получились. Из лука стрелять они не могли, со щитом и мечом управлялись очень плохо, И вообще, как только ассирийцы начинали их учить воинскому мастерству, лошади разбегались по лугам и пастбищам. Ассирийцы бежали за ними, однако догнать не могли. «Они бегают быстрее нас», — сообразили ассирийцы, «поэтому на войне мы будем на них скакать». Так они и поступили. Как только началась следующая война, вскочили на лошадей и поскакали. На лошадиных спинах скакать было не очень удобно, поэтому ассирийцы быстренько придумали высокие седла. Колесницы. Колесница — это телега, запряженная лошадьми, на которой сидит лучник и стреляет из лука назад, по врагам. Очень хорошее изобретение, но лишь в том случае, когда убегаешь от врага. Стрелять же приходится назад, а не вперед. Так что же, когда враг побеждает, и тебе надо улепетывать, только тогда и можно использовать колесницу. Другие бы растерялись, но не ассирийцы. Они придумали тактику. Подлетали на полном скаку к вражескому строю, разворачивались и скакали назад. Враги бежали за колесницей, думая, что ассирийцы бегут от страха, но тут лучник осыпал их градом стрел, и тогда назад бежали от страха уже враги. Такие же колесницы использовали потом в России. Ставили на телегу пулемет и стреляли по врагам. Эту колесницу назвали тачанкой. Падение Ассирии. Ассирию завоевал Вавилон. Когда ассирийцы воевали с очередной страной и были далеко от дома, вавилоняне напали на Ассирию и сразу победили ее. Ассирийской армии же там не было. Узнав о своем завоевании, ассирийцам стало так стыдно, что домой они решили не возвращаться. И не вернулись. Ассирийские цари. Все ассирийские владыки соседи били в прах и пух. Хоть имена у них и дикие, но мне они ласкают слух. Свирепый Тиглат-Паласар врагов, как хищный тигр, кусал. Жестокий Ашур-Нацирапал врагов, как бешеный царапал, и никогда от них не драпал. А грозный Ашур-Банипал на всех соседей враз напал. Не стало Ашур-Банипала, вот тут Ассирия и пала. Запомнил, как звались цари? Теперь попробуй повтори. Мода. Стоит добавить, что первая мужская мода появилась в Ассирии. Волосы косичками, бороды колечками. Такие бороды назывались кольчугами, и уже много позднее их стали делать из железных колечек, чтобы стрела застревала в кольчуге. Волосы ассирийцы красили, причем только мужчины. Женщинам волосы красить не полагалось. «Вы и так красивые», — говорили им ассирийцы, «должно же быть хоть какое-то равноправие». Уточним, что волосы красили хной, а про тех, кто волосы не красил, презрительно говорили, ему хоть бы хны. Вопросы. Столицей Ассирии был город Ниневия. Греческие ученые считали, что ее основал царь Нин, грузинские, что царица Нина, а украинские убеждены, что город назван в честь царя Вия. Кто из них прав? Какой род войск придумали ассирийцы? Пехоту, конницу, танковые войска? Вавилон. Основание Вавилона. Вавилон был маленькой деревушкой на берегу Евфрата. Жили там тихо, ни ссор, ни скандалов. Но был один вавилонянин Склок, который с самого детства со всеми ругался, ссорился и лез в драку. Вавилоняне объявили Склоку бойкот, и тот не выдержал и ушел из Вавилона. Уходя, Склок пообещал отомстить вавилонянам страшной местью. Склок пошел по разным странам и везде говорил, что ему знакомые пираты рассказали про место, где все дома из золота, а бриллианты валяются на улицах. «Где это? Где?» — спрашивали жители других городов и государств. Склок показывал глиняную табличку, а за несколько монет даже разрешал ее перерисовать. «Нет», — говорили, подумав мужчины, — «не пойдем мы туда. Нам и тут всего хватает». «И золота, и бриллиантов?» — удивлялись жены. «Вы их даже в глаза не видели, а нам это сильно интересно. И не только увидеть, что-то подсказывает, что они нам очень понравятся. Не хотите идти за сокровищами? Тогда мы, ваши сокровища, от вас уйдем». «Ладно», — неохотно соглашались мужчины, — «пойдем». Они брали лопаты, повозки, ослов, провизию, палатки и все прочее необходимое в дороге, сажали жен в повозки и шли в Вавилон. Благо, он был рядом. Великий город. От прежней деревушки не осталось и следа. Столько народа пришло, и стали старатели старательно искать золото и бриллиант. А жены их тем временем старательно осваивались на новом месте. В палаточных городках жены жить отказывались. Приходилось строить каменные дома, разные магазины, рынки, бани, школы. Правда, бриллианты так и не находились. Но старателям в родные места возвращаться без сокровищ было стыдно. И они старательно переквалифицировались в строителей, плотников и разного рода ремесленников. А город начал расти, как на дрожжах. Так из чудесной маленькой деревушки Вавилон превратился в огромный город. И жить в нем стало очень престижно. Намного престижнее и богаче, чем в любом другом городе Земли. Но при этом очень шумно и беспорядочно. Так отомстил тихим вавилонянам Склок. Лишил их уюта, покоя и тишины, а сам, говорят, так и ходит по земле, карту пиратскую показывает. Судя по всему, сначала у Вавилона было другое название, а свое современное название он получил в честь одного из правителей. Примечание АУ. Вавилон или Баб-Илу означает «ворота Бога», а не имя неизвестного Вавилы. Главным богом у вавилонян, как и у шумеров, был бог Мардук. Царь Хаммурапи. Самым известным вавилонским царем был Хаммурапи. Он первым в мире придумал государственные законы, которые назвал законами Хаммурапи. И самое главное, не только придумал, но и заставил их исполнять. И до Хаммурапи кто только чего не придумывал. Напишет законы, а чиновники бумажку то потеряют, то сожгут, то пустят на растопку костра, то еще для каких целей, а потом разводят руками, мол, потерялось, украли, сожгли враги. А что там написано, разве упомнишь? Голова другим занята, государственными делами. Но Хаммурапи решил вопрос с законами кардинально. Велел во всех городах и даже на всех перекрестках поставить здоровенные каменные глыбы-стелы и выбить на них все законы. Теперь уже никто не мог сказать, что украли, сожгли. Некоторые из этих стел уцелели и до наших дней. Так что Хаммурапи был совсем не дурак. Народ его обожал и сочинял в честь него всякие хвалебные песни и оды. Вот одна из них.
12: Радиозвезда. Мы читаем главы из книги Андрея Усачева и Алеши Дмитриева «О чем шумели шумеры. Древняя история».
13: Ода царю Хаммурапи. При царе Хаммурапи мы живем, как при папе. Он народа отец, просветитель и жрец. Слава, слава царю Хаммурапи! Очень счастлив народ при царе Хаммурапи, и судья нас не бьет, и чиновник не грабит. Слава, слава царю Хамурапи! Осушил Хамурапи все болота и хляби, справедливый закон дал всем жителям он. Слава, слава царю Хамурапи! Будут помнить в народе царя Хамурапи, нет царя благородней на данном этапе. Слава, слава царю Хамурапи! Примечание АУ. Всего известно 247 законов Хамурапи. Некоторые из них были бы полезны и сейчас. Например, закон об ответственности. Если врач плохо вылечил больному глаз и тот ослеп, врачу могли выбить глаз или отрубить руку. Это называлось око за око или руку за око, а для дантистов – зуб за зуб. Если строитель плохо построил дом, тот рухнул и под обломками погиб сын хозяина, закон приказывал убить сына строителя. Законы были, конечно, жестокими, но зато строили на совесть, и некоторые строения простояли 4000 лет. Крепостная стена. Вавилон рос и богател. Вскоре появилось много желающих разграбить город, и в Вавилон разные страны стали направлять свои войска. Особенно персы. Тогда решили превратить Вавилон в город-крепость. И первым делом построили крепостную стену. Но не простую, а очень высокую и широкую, чтобы по ней ездить на колесницах. Это была первая в мире кольцевая колесничная дорога с двусторонним движением. Чтобы стена приносила еще пользу, с внутренней стороны в ней устроили магазины, парикмахерские, салоны красоты и клубы по интересам. Так стена стала служить сразу трем целям – и оборонной, и шоссейной, и развлекательной. Примечание АУ. По разным сведениям, ширина крепостной стены была от 6 до 24 метров, то есть по ней спокойно могли разъехаться три колесницы. Роскошь. У бедного человека маленькие желания, а у богатого большие. То же происходит и с городами. Чем больше и богаче город, тем больше он стремится к роскоши. Вавилон так стремился к роскоши, что вскоре ее получил. Роскошь — это когда все нужное уже есть, но оно не нужно. А нужно — только ненужное. В городе стали строить дворцы вместо домов. Раньше посуду лепили из глины, стали делать из золота. Так же, как колесницы, кирпичи, мостовые и лошади — лошади были живыми, их просто покрывали золотой краской. Дворцы соревновались в количестве комнат. 50, 100, 150. Чтобы в дворцах не потеряться, в Вавилоне не ходили с тремя слугами. Один нес путеводитель, другой держал лампу, третий смотрел в путеводитель и говорил, куда надо идти. Когда из 19-й спальни хозяину надо было срочно сходить в 4-й туалет, потому что остальные не работали, для него это было большим испытанием. Богатство и власть. В Вавилоне правил царь, и поэтому он был самым богатым человеком. Но до того, как стать царем, он уже был самым богатым человеком в стране, поэтому он и стал царем. Люди в Вавилоне богатели. Самые богатые жители Вавилона скоро стали богаче самого царя, поэтому их называли олигархами. Олигарх — это тот, у кого так много денег, что он не знает, что с ними делать. Хоть выбрасывай. Выбрасывать просто так деньги олигархам жалко. Поэтому они тратят их на политику. В общем, олигархи захватили власть в Вавилоне. Царя почти лишили власти, но оставили на месте и платили ему хорошую зарплату. Вавилон и Ассирия. Ассирийцы никак не могли победить Вавилон, хотя и пробовали. Они решили действовать хитростью и предложили олигархам дружить. За дружбу они им предложили много денег. Олигархи согласились, деньги взяли и пустили ассирийцев в Вавилон, когда те приехали к ним с дружеским визитом. Ассирийцы сказали, что дома у них идет ремонт, и попросили остаться на год-другой в Вавилоне. И снова дали олигархам денег за неудобство. Олигархи деньги взяли и разрешили ассирийцам немного в Вавилоне пожить. У царя в Вавилоне власти почти не было, поэтому он с радостью продал свою должность ассирийцам. Так в Вавилоне стал править ассирийский царь. Новый царь был беднее олигархов, но сильнее. Он посадил олигархов в тюрьму и забрал все их богатства. Так Ассирия захватила Вавилон. Новый Вавилон. Обедневшие родственники бывших олигархов постоянно пытались выгнать ассирийцев из Вавилона. Они устраивали заговоры и поднимали бунты. Спокойной жизни у ассирийцев в Вавилоне не было. Тогда они решили уничтожить город, чтобы на его месте построить другой, ассирийский. И уничтожили. Вавилон из богатого города сразу же превратился в бедный. Бедным городом ассирийцам было править невыгодно, и они ушли из Вавилона навсегда. Тогда вавилоняне собрались на руинах и решили построить новый Вавилон. И чтобы там была новая жизнь, без олигархов, новый царь, с властью, и только жители оставались бы прежними. Так появился новый Вавилон, который быстро достиг своего расцвета и даже отомстил Ассирии тем, что ее завоевал. Навуходоносор. Самым знаменитым царем нового Вавилона был Навуходоносор. Когда он был маленький, он всегда доносил папе. Рассказывал на ухо о том, что делают его сверстники, вельможи и прислуга. Поэтому его так и прозвали — Навуходоносор. Мегаполис. Скоро в Новом Вавилоне стали жить 2 миллиона человек. И для них ввели страховки на все случаи жизни, на случай войны, метеоритного дождя, пожара и наводнения, неурожайного года, поломки колесницы и так далее. Страховки называли страховыми полисами. Полисов, как и жителей, было очень-очень, ну просто мега-много. Поэтому Вавилон стали называть мегаполисом. Искусство. Роскошь — двигатель искусства. Богачам нужны роскошные вещи. Ремесленники пытаются сделать свои изделия красивее, лучше, роскошнее. Одни ремесленники становились знаменитыми и богатыми, другие — безвестными и бедными. Но им хотелось тоже стать знаменитыми и богатыми, и они меняли профессии. К тому времени все профессии были уже заняты знаменитыми и богатыми. Оставалось лишь 2 свободных — поэзия и музыка. Поэтому бывшие ремесленники шли в поэты и музыканты. Они выступали на пирах. Гости ели, а поэты и музыканты глотали слюни от голода, громко выкрикивая свои поэмы и играя свои мелодии. В Вавилоне не знали, что поэты и музыканты декламируют и играют громче, когда они голодны. Поэтому их не кормили до выступления, и лишь после пира они могли немного поесть. Одни из этих поэтов и музыкантов потом стали знаменитыми и богатыми, другие — бедными и безвестными. Что стало с известными, мы знаем, они вошли в историю. А что стало с безвестными, мы не знаем, потому что они в историю не вошли, а прошли мимо. Вавилонская башня. В мегаполисе нужен порядок. Для того, чтобы был порядок, нужен царь, он отдает приказы. Чтобы царские приказы исполнялись, нужны чиновники. Чем город больше, тем больше в нем чиновников. Чиновники сидели на улицах, и к ним выстраивались очереди. Это очень мешало уличному движению и создавало постоянные пробки на вавилонских дорогах. Тогда царь приказал построить башню, в которой могли бы разместиться все чиновники города. Когда построили 200 этажей, привели чиновников. Но половина в новый офис не влезла. Тогда решили строить дальше, если нужно, даже до неба.

0: Вечерние истории на радио «Звезда».
1: Андрей Усачев и Алеша Дмитриев. Главы из книги «О чем шумели шумеры. Древняя история». Читает Ефим Шифрин.
2: Вавилонское столпотворение. Своих строителей уже не хватало. Пришлось звать специалистов из других стран. Новые рабочие вавилонского языка не знали. Да и те рабочие, что строили, были тоже из других стран и по-вавилонски говорили очень плохо. Однажды новый рабочий подавал в ведре раствор другому рабочему. «Ниже!» — заорал тот. Рабочий ничего не понял, услужливо поднял ведро повыше и облил своего коллегу цементным раствором с головы до пят. Тот огорчился и ударил своего помощника ведром по голове. И так происходило по всей стройке. Все в цементе, все ругаются и дерутся. И никто никого понять не может. Каждый говорит на своем родном языке. А те, кто и знал вавилонский, после нескольких ударов по голове забыли его начисто. Вавилоняне называли свою башню столпом. Столб — это такая большая башня, в отличие от столба. Вавилоняне любую работу считали творчеством. Поэтому они не строили столб, они его творили. Отсюда и появилось выражение «вавилонское столпотворение». К сожалению, во время столпотворения на стройке возникло отсутствие взаимопонимания. То есть все говорили, но никто никого не понимал. Строить дальше стало невозможно. Есть и другая версия случившегося. Башню строили для верхушки общества, то есть для верховных жрецов, военачальников и высшей знати. Они так и говорили: «Мы верхушка общества, значит, должны жить наверху, на самых верхних этажах власти, и сверху плевать на всех». Правда, говорили они об этом друг другу, а не народу, потому что простой народ бы этого не понял. Он был слишком простым. Башня. Люди, устав от насущного хлеба, башню решили построить до неба, чтобы наверху с самоваром сидеть, чтобы на землю как звезды глядеть и любоваться картиной прелестной, как говорил им строитель известный. Башня все выше и выше и выше, вот мимо окон плывут облака, вот уже верхние и нижних не слышат, значит, не так уж мечта далека. «Ложки готовьте для манны небесной», — выдвинул лозунг строитель известный. Только однажды строители вышли, в небо взглянули и вздрогнули даже. Башня все выше и выше и выше, а небо все дальше и дальше и дальше. Что со строителем было известным? Этот вопрос мы сочли неуместным. А в Библии рассказывается об этом событии совсем по-другому, что Бог рассердился на людей, щелкнул пальцем, и все сразу заговорили на разных языках. Может, так оно и было, но результат один. Вавилоняне не достроили Вавилонскую башню. Вечерние школы. В Вавилоне одной из основных наук считалась астрология. Астрология — это учение о расположении звезд и влиянии их на судьбы людей и даже целых государств. Влияние — вопрос спорный, но вот что бесспорно, для начала надо хорошо изучить расположение звезд и нарисовать карту звездного неба. И эту науку, которая уж точно наука, назвали астрономией. Решили учить астрономии школьников, начиная с первого класса. Но вскоре от этой затеи отказались. Звезды появлялись на небе только вечером, в темноте, а в это время первоклассники и прочие ученики начальной школы должны спать. Поэтому астрономии начали учить только в старших классах, вечером. Так появились первые в истории вечерние школы. Висячие сады Семирамиды. Была у Навуходоносора жена Семирамида. Она жила до замужества в другой стране, среди цветов, трав, птичек и прочей красочной природы. А тут вышла замуж и попала в пустыню, где вокруг один песок, барханы, тоже из песка, вместо цветов — саксаул, а вместо птичек — верблюды, которые этот саксаул едят. Царь приказал сделать в пустыне сад. Рабочие насыпали земли на песок, посадили в нее разные деревья и цветы, пустили ручей и даже поставили фонтан. Но ночью пришли верблюды, всю воду выпили, все деревья и цветы съели, ведь известно, что верблюды могут очень много есть и пить впрок. Царь приказал убить верблюдов и разбить новый сад, краше прежнего, с ковровыми дорожками. Но пришли другие верблюды и снова все съели и выпили, а на ковровые дорожки наплевали. Тогда царь плюнул на верблюдов и приказал устроить висячие сады. Строители повесили мосты и на них насыпали земли, в которую посадили и цветы, и деревья, и ручей пустили. Сады висели, цветы цвели, птички летали, а под этими висячими садами ходили грустные верблюды и ели свой саксаул. «Спасибо за сюрприз», — сказала Навуходоносору жена.
3: «Не за что», — ответил тот. «Я ведь не только для тебя их делал, но и для славы. Мне что-то подсказывает, что они станут одним из семи чудес света».
2: Интуиция царя не подвела. Так все и получилось. Семь чудес света. Чудес немало на белом свете, но всех чудесней строения эти. Висячие сады Семирамиды, храм Артемиды и пирамиды, и очень броский колосс Родосский, и высочайший маяк Фаросский, и олимпийский Зевс гигантский, и мавзолей Геликарнасский. Но почему-то нету в этом списке библиотеки Александрийской, стены Китайской, а как обидно, ее ведь даже с орбиты видно, неупомянутый храм в Камбодже, чудес не семь, а гораздо больше. Валтасар. У Навуходоносора был сын, который стал после отца царем Вавилона. В государственных делах он мало чего понимал и часто бегал по дворцу с криком: «Где тут царь? Где? Покажите мне его!» Придворные не знали, что отвечать своему царю, но тут нашелся Валтасар. «Ты хотел увидеть царя?» — спросил Валтасар. «Ну так смотри, это я». Царь посмотрел и обрадовался. «Да», — сказал он, — «ну, ты просто вылитый царь. А я тогда кто?» «И ты? Значит, нас двое, и мы оба цари?» «Точно. Вот здорово. Вдвоем быть царями веселее, чем одному. Тем более, что ты можешь делать всю царскую работу, а я тем временем буду веселиться. Подходит, ваше новое величество?» «Подходит, ваше старое величество», — подтвердил Валтасар. Так в Вавилоне стало два царя. Один отдыхающий и один работающий. Валтасаров пир. Но Валтасар не только работал. Иногда он пировал с приглашенными гостями во дворце. На одну ночь было назначено новое развлечение. Показ первого в мире фильма. Киномеханик включил проектор, и на стене появились непонятные знаки. «А кино где?» — закричал разгневанный царь. «Это титры», — ответил испуганный киномеханик. Механик хитрил, в проекторе стала рваться пленка.
3: «Ну так расшифруй, что там написано, а то завтра умрешь мучительной смертью!» — закричал Валтасар.
2: «Вот оно, признание гения», — подумал киномеханик. «Вы меня за мое же великое изобретение и казнить хотите? Ладно, я вам тоже настроение испорчу». И сказал: «Вообще там говорится, что руководство Вавилона не устраивает богов. Поэтому на днях нас захватят персы, и Вавилон падет». Валтасару и гостям очень понравилась эта шутка. Они стали смеяться и прогнали киномеханика, чтобы тот склеил киноленту. Но киномеханик был обидчивый, быстро договорился с врагами. Через несколько дней он пошел и открыл ворота, у которых его поджидало войско персов. «Я не предатель», — сказал киномеханик. «Я первый в мире кинопроектор изобрел, а меня казнить хотели. Забирайте город и грабьте. Только мой проектор не трогайте, мне его доработать нужно». Но персы его уже не слушали. Они толпой ринулись в Вавилон и победили, и разграбили, и кинопроектор разбили. Он же не из золота, значит, без надобности. Так пал великий город Вавилон, и так не появилось кино за много веков до нашей эры. А если вы спросите, как назывался фильм и что было написано в первых титрах, то это известно почти всем. Киностудия Вавилон Пикчерс представляет. Мене Текел Фарес. Примечание АУ. Мене Текел Фарес — загадочная фраза, появившаяся на стене дворца Валтасара, говорящая о том, что Вавилон будет уничтожен. «Исчислен, взвешен, разделен» — так ее перевел древний переводчик, библейский пророк Даниил. Вопросы. Как назывались самые богатые люди Вавилона? Монархи, олигархи, патриархи. Как звали жену Навуходоносора? Семирамида, Шестирамида, Пятирамида, Пирамида. Какой высоты должна была по плану быть Вавилонская башня?
1: Вы слушаете «Радио Звезда». Мы читаем главы из книги Андрея Усачева и Алеши Дмитриева «О чем шумели шумеры? Древняя история».
2: Египет. Название. Когда древние греки впервые прибыли в страну, чтобы ее завоевать, они не могли понять, как она называется. Местные жители называли ее и Такемет, и Тамере, и Тауи, и Кеми. В общем, греки, чтобы окончательно не запутаться, взяли и назвали эту страну просто и понятно — Египет. И только после этого завоевали его. Начало. Когда на берегах Тигра и Ефрата осталось только государств и народа, что свободного места не осталось, будущие египтяне решили основать свое государство и ушли на берега Нила. Нил — это многоводная река, которая славилась своими наводнениями и другими чертами неуправляемого характера. Египтяне быстро приспособились к разливам и отливам Нила, у них тоже были неуправляемые характеры. После разливов Нила на земле оставалось много жирной, плодородной земли, поднятой со дна реки. Эту землю называли илом. Из ила росло все, что угодно, кроме домов, лодок и пирамид. Из Нила и ила началось процветание Египта. Фараон. С самого начала египтяне решили жить на свой, особенный лад. Поэтому и царя решили назвать по-особенному. На жреческом совете объявили конкурс. «Он самый мудрый, назовем Самомудр», — предложил один.
3: Он самый гуманный, предложил второй, назовем Самогум. Нет, сказал третий, от нашего господина исходит свет всех добродетелей и достоинств. Он светит нам, как фара в ночи. Фараон.
4: Фараон? Мне нравится, сказал первый, фараон Египта. Приказываю, как фараон, с этого момента зовите меня именно так.
2: Дети солнца. Как-то раз фараон вызвал к себе жрецов и сказал: «То, что я фара и свет даю, это хорошо, но этого явно недостаточно. Что такое фара? Жалкое подобие луны. А что такое луна? Жалкое подобие солнца. А вот солнце не может быть ничьим жалким подобием, потому что ярче и огромнее его нет. Так что я происхожу по отцовской линии от самого солнца, от самого бога Ра. Или кто-то в этом сомневается?» «Никто!» — закричали жрецы. «Сын Ра! Ура! Ура! А как мы теперь вас должны звать? Не фараон, а сын Ра или Ра-сын?»
4: «Нет!» — поморщился фараон. «Так и зовите, как звали. Фараон. Но помните, чей я сын, вот и все. И другим всем объясните».
2: Так фараоны стали сыновьями бога Ра. Хотя у Ра была птичья голова, а у фараонов человеческий, но сходство ведь бывает не только внешним, но и внутренним. Во всяком случае, так всем объяснили жрецы. Тогда же появился первый государственный гимн Египта. «Родился сын у бога Ра, ура, родился сын, ура! Ура, ура, ура, ура! Ура, ура! Ура, ура!»
1: Жрецы. После фараона самыми почитаемыми в Египте людьми были жрецы.
2: Обычно жрецами становились сыновья жрецов, которые тоже были сыновьями жрецов, которые были внуками и правнуками жрецов. А самыми первыми жрецами становились по случаю. Просто некоторым повезло оказаться в нужное время и в нужном месте фараонского дворца, где выбирали первых жрецов.
1: Жертвы.
2: Говорят, что слово «жрец» происходит от слова «жертва». Кто-то считает, что от слова «жрать». На самом же деле, как показывает история, жертва и жратва почти одно и то же. Жрецы в Египте должны были приносить жертвы. Сначала они предложили приносить в жертву простых граждан, но гражданам это не понравилось. Тогда жрецы придумали приносить в жертву разных животных, что не понравилось животным, но их об этом никто не спрашивал. Жрецы животных жарили и оставляли на вертелах для богов. Быстро они заметили, что боги ничего не едят, им хватало вкусного дыма и запаха. Дым и запах объявили жертвенными, а жареное мясо — едой для жрецов. Боги обиделись и перестали в Египте совершать чудеса.
1: Чудеса.
2: Раз боги перестали творить чудеса, жрецы решили творить их самостоятельно. Начали с того, что научились вызывать дождь. Возьмут большую лейку и поливают всех желающих.
4: «Так это же не дождь», — возражали некоторые.
1: «Ах, не дождь, ну душ! Зато освежает, как настоящий дождь. А если не нравится, не стой под нашим дождем и уступи очередь другому». Жрецы научились проходить сквозь стены. Подходил жрец к запертой двери и говорил людям: «Проходите». Те пытались, но запертая дверь не поддавалась. «Не можете?» — радовался жрец. Тогда он открывал ключом дверь и проходил в другую комнату, после чего закрывал за собой дверь и запирал ее на ключ. Потом из-за запертой двери снова кричал людям: «Попробуйте пройти еще раз». Наивные люди пробовали, результат был тот же, что и в первый раз, неутешительный.
4: «Вот», — кричал довольный жрец, — «я могу проходить сквозь стены, а вы нет». Часто они устраивали специальные потайные двери, которые открыть могли только они сами. Много подобных чудес творили жрецы, за что их очень уважал и даже боялся народ. Нефертити. Когда Нефертити была ребенком, ее звали иначе. Детское имя ее до нас не дошло. Нефертити была таким чудесным, красивым и очаровательным ребенком, что все во дворце обрадовались.

0: и получалось «Нефертити меня». Так ее и стали звать «Нефертити». Когда она выросла, она стала очень красивой девушкой и, как всякая девушка, мечтала выйти замуж за прекрасного принца. Прекрасных принцев в Египте не было, поэтому Нефертити вышла замуж за фараона Эхнатона. Эхнатон. С рождения Эхнатона звали Аменхотепом. И ладно, если бы просто Аменхотепом, а то ведь звали его Аменхотепом IV. А разве может понравиться, что ты четвертый, когда ты один-единственный? Когда Аменхотепович IV стал фараоном, он сразу же решил поменять свое имя и стать не четвертым, а первым. Для перемены имени у него была еще одна причина. В стране наступил голод, и даже во дворце ей стало нечего, хоть шаром покати. А все дело в том, что в Египте было очень много богов, тысячи. А у каждого бога было много жрецов, тоже тысячи. Но если боги не работают, это не страшно, их и кормить не надо. А вот жрецы не работали и ели за себя и за своих богов. Но и это еще не беда. А беда заключалась в том, что все боги Египта были с разными головами. Коров, быков, свиней, куриц, гусей, рыб и прочей съедобной живности. Всех этих животных есть было запрещено под страхом смертной казни. Правда, их ели жрецы. Они жарили животных и птиц на кострах, от них шел дым, и этот дым вдыхали боги. Жрецам оставалось жареное мясо, а богам и народу все остальное, то есть очень вкусный дым. И так получалось, что жрецам было сытно, а всем остальным голодно. И тогда Аменхотеп придумал нового бога — Атона, и объявил его единственным богом Египта. Атон был с головой сокола. Соколов в Египте не ели, так что все священные животные стали с той поры считаться не священными, а съедобными. Чтобы доказать свое родство с Атоном, Аменхотеп взял себе имя Эхнатон и женился на Нефертити. Когда Эхнатон умер, недовольные и оголодавшие жрецы тут же вернули своих любимых богов на их места. А память о Эхнатоне постарались стереть из народной памяти и почти стерли. Стерли бы и совсем, если бы не прекрасная Нефертити. Слава ее красоте дошла и до наших времен, и многие интересовались. Интересно, а у такой красавицы был муж? «Был», — отвечали сведущие люди, — «какой-то Эхнатон». Так Эхнатон вошел в историю. Не как великий реформатор, а как муж красавицы жены Нефертити. Из чего можно сделать вывод, что красота часто бывает намного сильнее политики.
1: Мы читали главы из книги Андрея Усачева и Алеши Дмитриева «О чем шумели шумеры. Древняя история».
2: Продолжение завтра в это же время.

0: обидчивых выражений.
1: Жизнь моя кончена. Хоть в окно бросайся.
2: Не стоит! Тебе же рога наставили, а не крылья.
3: Наставить рога. Изменить мужу. Сделать его рогоносцем.
1: Откуда же растут эти метафорические рога? История запутанная. Версий множество. Есть, например, военная. Мол, древним германцам, уходящим на войну, жены надевали на голову рогатый шлем. Спроваживали такого рогатого мужа, а сами вели свободную веселую жизнь. Некоторые уточняют, это не германцы были, а римские легионеры. И не уходили они на войну, а возвращались, причем с триумфом, в честь чего им и подносили рога, символ доблести. Но заканчиваются эти истории единодушно. Жены воинов вели себя легкомысленно, вот и стали рога символом супружеской неверности. Другая версия называет конкретного виновника всего этого безобразия. Византийский император Андроник Комнин. Этот любитель соблазнять чужих жен нашел способ умиротворять обманутых мужей. Он даровал им особую привилегию – разрешение охотиться в своем заповеднике, в знак чего на ворота вешались оленьи рога. Но, скорее всего, разгадка еще проще. Рога – это то, что видят все вокруг, кроме самого их обладателя. Так что будьте бдительны, чтобы про вас не шептались за спиной. Ха-ха, ему рога наставили.
0: Не в бровь, а в глаз.
4: Радио «Звезда».

0: слушаете «Радио Звезда». Новости.
1: В студии Максим Челиков. Здравствуйте. Прошедшие выборы доказали консолидацию общества и устойчивость политической системы России, заявил председатель Государственной Думы Вячеслав Володин. По его словам, рекордная явка в 59% и голосование жителей новых регионов даже под обстрелами противника принесли «Единой России» улучшенные результаты. Спикер отметил, что попытки Запада сорвать кампанию кибератаками и ударами БПЛА провалились, а легитимность волеизъявления народа подтвердили более 1000 международных наблюдателей из 133 стран. Глава Федеральной таможенной службы Валерий Пикалев доложил президенту о почти полном выполнении прошлогодних задач. Ведомство внедрило отечественную цифровую платформу, ускорив пропуск грузовиков через границу до 10 минут. Полная автоматизация минимизировала коррупционные риски. Сейчас таможенники модернизируют дальневосточные пункты пропуска и пресекают серый импорт. Кроме того, служба передала участникам спецоперации беспилотники и автомобили уже на 2 миллиарда рублей. Сотрудникам Министерства финансов начали выдавать зарплату цифровыми рублями. Об этом рассказал Антон Силуанов. Глава ведомства в эфире телеканала «Россия-24» объяснил, в чем предполагаемое преимущество цифровой валюты и чего министерство ждет от ее внедрения.
2: Цифровой рубль чем интересен? Тем, что при возможности заключения смарт-контрактов и четкое прохождение денег строго на те цели, которым заключен смарт-контракт. Это интересно будет для бизнеса, то есть выполнение условий, получить деньги. Это как раз цифровой рубль обеспечивает целеполагание. Это первое. Второе, это интересно, конечно, для бюджета, поскольку сегодня у нас существует казначейское сопровождение бюджетных денег. Но если деньги пойдут с использованием цифровых рублей, то цель будет обеспечена прохождением до самого низкого уровня кооперации. Мы сможем посмотреть, на что расходуется каждый бюджетный рубль с использованием цифры.
1: Антон Силуанов также выразил надежду, что цифровой рубль будет интересен для россиян. По его словам, такие транзакции будут бесплатными, а граждане смогут сэкономить на переводах. Британская газета «Гардиан» предупреждает о риске нового глобального финансового кризиса. Издание отмечает, что исторический сентябрь часто становился месяцем экономических потрясений. Сейчас на рынках складывается тревожная картина. После эскалации на Ближнем Востоке и проблем в Ормузском проливе стремительно дорожает нефть. По всему миру распродают государственные облигации, а эксперты бьют тревогу из-за рисков искусственного интеллекта. Максим Челиков, служба информации медиагруппы «Звезда».
0: Виктор Конецкий. Человек, связавший свою жизнь с морем. Капитан дальнего плавания. Художник, сценарист, писатель.
3: Если вы писатель, то какой черт вас несет в этот рейс? «Иногда полезно проветрить мозги», — сказал я.
0: Отправляемся в плавание с книгой Виктора Конецкого «Соленый лед». «Соленый лед». Слушайте через несколько минут на радио «Звезда».
4: Товарищи пассажиры, справа по борту на курсовом 40 белый медведь. Желающие бесплатно увидеть медведя приглашаются на палубу.
0: Всемирная энциклопедия еды. Уже не одно столетие идет спор, в какой части Альп, французской или швейцарской, появилось фондю. Слово это французское переводится как «расплавленный», «тянущийся». И блюдо это впервые упоминается во французских кулинарных книгах. 1-0 в пользу Парижа. Швейцария на это отвечает: да, слово может и ваше, а вот сыр грюйер, без которого ничего не получится, наш. 1-1. Горы зимой – место не самое дружелюбное. К продуктам нужно относиться бережно, чтобы не пропало ни одной крошки. Именно в таких условиях и появилось фондю. В глиняный горшок клали остатки разных сортов сыра, добавляли специи, вино или воду и ставили на огонь. А потом макали в эту ароматную массу хлеб. Так и ели. Чудесный ужин для всей семьи. Из альпийских предгорий фондю попало на городские кухни французов и швейцарцев, где обзавелось специальной посудой – горшком-кокелоном и тонкими длинными вилками. От былого фондю теперь осталось немногое. Хлеб заменили овощами. Для ценителей появился вариант с шоколадом и фруктами. Время, похоже, пощадило только один ингредиент этого блюда – общение. Горячий расплавленный сыр из глиняного горшочка в одиночестве совершенно не идет.
5: Всемирная энциклопедия еды. История в письмах и воспоминаниях.
6: Из письма Всеволода Михайловича Гаршина матери. 6 марта 1875 года, Петербург. Открылась 4-я передвижная выставка в Академии. Есть прелестные вещи. Степь Куинджи. Просто чудо, что такое. Впрочем, те, кто не видел наших степей, ничего не могут понять в этой картине. Море травы, цветов и света. Другая степь Куинджи. Весна или осень. Грязь невылазная. Дождь, дорога, мокрые валы и не менее мокрые хохлы. Мокрый пес, усердно воющий у дороги о дурной погоде. От всего этого как-то щемит сердце. Шишкин выставил 3 прекрасных леса. Первый снег, сумерки и родник. Но есть и много естественнейшей дряни. Вас любящий Всеволод Гаршин.
7: Радио «Звезда». Книга на ночь.
8: Виктор Конецкий. Главы из книги «Соленый лед». Читает Игорь Тарадайкин.
9: Я долго не мог понять, почему не сбываются морские приметы. Добрые старые морские приметы, знакомые еще с детства. Например, солнце село в тучу, жди моряк бучу. Недавно понял. Уже за несколько часов современное судно уходит из того района моря, где примета, быть может, и окажется справедливой. Скорость убила древнюю мудрость. Она остается далеко за кормой. Точнее всего, можно угадать погоду по облакам. Если облака напоминают зубцы старинных башен и соединены общим основанием, они предвещают грозу. Такие облака относятся к альтакумулюсам. Облака, образующие густой серый покров, через который просвечивают солнце и луна, обычно предсказывают резкое ухудшение погоды. Они называются альтостратусы. Мне нравятся латинские названия облаков, хотя на экзамене по метеорологии их обязательно перепутаешь. Латинские слова тяжелы и могучи. Они звенят доспехами римских легионеров и потому совершенно не подходят для названия облаков. Перистослоистые облачка, в том числе молочная бледная вуаль, называются циростратусы, звенят доспехами римских легионеров и пахнут ночной аптекой. Это оскорбительно для облаков. Смотрите, какие ласковые и чистые слова нашли для них в северных губерниях России. В Архангельской облака называются небесья. Темная синева на горизонте перед восходом или заходом солнца — бусова. Темь от нависших туч — бухмарь. Когда небо заволакивается облаками, оно бухмарится. Передовые серебристые и округлые тучки перед грозой зовутся быками. А есть и ветряная свинка. Темненькая, как бы в клочки разорванное облачко. Если солнце начинает скрываться за чистыми белыми облаками, то говорят, что солнце ушло в замолоть. Есть еще одно чудесное слово — лють. Это блестка. Искра инея, летающая в воздухе в сильный мороз в солнечный день. Вот какие мысли приходят в ночную спокойную вахту. Один раз в час запишешь в черновик журнала отсчет лага и слечишь компасы. Когда луна скроется в тучах, включишь на прогрев локатор. Если позволяет расстояние до берегов, возьмешь пеленга радиомаяков. Вот и все дела. Остальное время меришь шагами рубку и смолишь сигареты. Пожалуй, на вахте второго штурмана Зеленую ракету выпустила английская подлодка, потому что на рассвете прилетел военный британский самолет и четыре раза низко прошел над нами, рассматривая нарушителя спокойствия и фотографируя. Самолет разнообразил вахту. Я смотрел на самолет, думал, как пилоты через считанные минуты уже вернутся на землю, и думал о ночной подводной лодке. Соотечественник пилотов и подводников, океанограф Джордж Эдвард Рэйвен Дикон, часто жалуется на косность общественного сознания, на скаридность в затратах на изучение океана. Дикон даже решил, что нужна катастрофа, поражающая воображение, чтобы показать нам, насколько мы к ней не подготовлены. Он грозит человечеству новым всемирным потопом. Он требует, чтобы люди к потопу готовились, чтобы они повернулись лицом к океану. И люди, общество, уже начали этот поворот. Но судорожное наращивание темпов исследования океана, которое захватило многие страны, рождено не угрозой всемирного потопа, а традиционной угрозой новой войны. И вот сотни океанографических судов бороздят океанские просторы. А еще несколько лет назад государства с крайней неохотой тратились на исследования морей. Опять война подталкивает вперед науку. От всего на свете, от атома до космоса, от облаков до морских глубин несет войной. Я люблю и уважаю капитана Кусто, но не следует забывать, что и он в прошлом офицер военного флота. Британский самолет в четвертый раз прошел над нами. «Джон, брось жвачку!» — крикнул ему вслед рулевой матрос. Под жвачкой матрос подразумевал жевательную резину. Сходило солнце. Настоящий акушер волнуется при каждых родах. Так и моряки волнуются, когда из пустыни рождается солнце. Конечно, это не то волнение, когда заламывают руки или бухаются на колени. Восход при мягкой погоде вызывает желание молиться на красоту мира про себя тихо. Солнце задолго предупреждает о приходе. Облака трубят алые и розовые сигналы. Тучи подбирают полы грязных халатов и бегут из палаты роженицы, как обыкновенные уборщицы. Ветерок причесывает волны, выравнивает гребешки по ранжиру. А штурмана на всех судах мира, если это порядочные штурмана, суют в карман секундомер, открывают двери рубки, поеживаясь от утреннего холода, выходят на крыло мостика, стирают росу со стекла репитера компаса и наводят пеленгатор на то место, где вот-вот пробрежет первый луч, и ждут. Конечно, вылезешь на крыло раньше времени, и рассветный ветер просквозит насквозь. Лень надевать теплое. Но какая чистота вокруг! И как чисто твое судно, промытое волнами, дождями, снегами. Ржавчина не идет в счет. В такие утренние минуты она чиста, как дыхание здорового ребенка. И вот стоишь, щелкаешь от нечего делать секундомером, глядишь, не испортился ли он. Стрелка бежит ровно и безмятежно, отсчитывая секунды твоей жизни. Но мысли о быстротекущем времени не тревожат. Наоборот, секундомер сейчас слуга и раб. Он послушно поможет узнать, правильно ли работает компас. Солнце и время выводят моряков к правильному направлению, к истинному курсу. «Ну давай, давай, дорогое», — говоришь солнцу. «Пора, я замерз уже». И оно, наконец, выныривает из-за круглого бока планеты. И ты ловишь его в окуляр пеленгатора. Иногда оно пепельное, иногда оранжевое. Иногда режет глаза пульсирующей кровью. Это зависит еще от светофильтра. Когда следишь за светилом в момент восхода от первого луча, только тогда понимаешь, с какой скоростью вертится в пространстве Земля. Солнце вытекает из окуляра слева направо, и ты ведешь за ним пеленгатор, как зенитчики ведут орудие за низколетящим самолетом. Потом, бормоча про себя отчеты пеленгов, держа в руках воробья-секундомер, вернешься в ходовую рубку, прикажешь выключать навигационные огни и смотреть тут без меня в оба, а сам уйдешь в штурманскую, чтобы рассчитать поправку компаса. Ты рассчитаешь ее быстро, но когда вернешься и глянешь на солнце, оно будет уже много выше горизонта. Оно уже побледнеет, повзрослеет, и почетные сигналы облаков стихнут. Таинство восхода закончилось, начался день. Солнце доброе, океан мудр, но они дикие существа и безмятежно принимают любые жертвы. И сейчас истерически взвизгивает морзянка знаменитый сос и исчезает в зыбях корабли. Но другие продолжают плыть дальше, быстро забывая неудачников. Так быстро забывает женщина о тяготах родов, чтобы не бояться рожать еще и еще. Иногда только постучит в рубку озябший рыбак-пассажир, бессонный палубный бродяга, скажет: «Прошу разрешения, извините, не спится третью ночь, можно побыть здесь?» «Давай, постой», — ответишь снисходительно, ощущая почему-то превосходство над пассажиром, хотя он, скорее всего, плавал больше тебя. И вот он конфузливо встанет в уголке, упрется лбом в стекло окна и думает думы, глядя на брызги от форштевня. И о чем они, рыбацкие думы? Потом очнется, спросит обычное: «Поскольку идем, встречных не было?» А ты спросишь: «Ну как, план выполнили?» «Выполнили». Ветерок раздавливает на стеклах брызги, и они превращаются в серебристых пауков. Но море спокойно, нежная фиолетовость сквозит меж облаков. И кажется, что плывешь внутри огромной перламутровой раковины. Вот, понимаешь, уходил на промысел с старпомом, а возвращаюсь вторым помощником, скажет рыбак, вздохнет и выругается, прикрывая руганью тоску. За что? И он расскажет, что утопил моряка, смыло матроса, а была ночь и туман, и ни хрена не видно, и мороз. Блоки шлюпочных талей прихватило льдом. Вельбот завис, а время шло. Паренек в зыбях слабел. И когда кинули ему конец и подтянули уже к борту, паренек вдруг махнул рукой, отпустил конец и исчез. Отвечать ясное дело ему, старпому. И как будто заглянет в рубку, в ходовое окно, тот неудачливый паренек, оставшийся среди айсбергов у скал Ньюфаундленда. Мелькнут его выпученные глаза и безнадежно отмахивающая рука. Однако рулевому матросу ничего такого не мерещится. И когда разжалованный рыбак уйдет, матрос дернет плечом и сострит. Шатаются здесь всякие, а потом галоши пропадают. И ты улыбнешься, потому что, ясное дело, плакать в такой ситуации еще глупее. Тем более галош у нас нет, и пропадать они, естественно, не могут. Наши пассажиры воруют на сувениры только плафончики от коечных лампочек в каютах первого класса. 7:00. Радиотехник включил трансляцию. Чтобы рыбакам было веселее просыпаться, по всем палубам гремит песня: «У рыбака своя звезда. Кто с детства с морем обручен?» Мы третий раз подряд делаем рейс. Мурманск, район острова Нантакет, Джорджес Банка, Сент-Джонс и обратно в Мурманск. И каждый день начинается с этой песни. Мы устали от нее. По-моему, рыбакам она тоже поперек глотки. Но никто не жалуется. До сдачи вахты остается час. Сквозь щели в густеющих облаках впереди по курсу пробиваются отдельные косые солнечные лучи. И там, где они упираются в море, гребешки волн снежно взблескивают. А вблизи судна волны уже ровно серы. Далекие, просвеченные солнцем гребешки кажутся дружными стадами дельфинов или касаток. «Прибегите к нам на минутку, дельфины!» Так хочется, чтобы рассказы о вашем уме и человечности оправдались. Редкий моряк раньше вылез бы на палубу под дождь, ветер, снег, если бы увидел стадо дельфинов. Нынче выскакивают многие, свешивают головы за борт. Веселые живые торпеды несут в себе жизнерадостность, спортивное настроение, лукавое любопытство и необъяснимую скорость движений. Вот мне в детстве казалось, что если отходя от зеркала быстро оглянуться, то увидишь в зеркале свой затылок. Дельфинам такое удалось бы запросто. Легкость их скорости заколдовывает, как музыка. Они взлетают над волной, скашивают на тебя хитрый и веселый глаз, крутой изгиб изящного тела, неподвижные, как крылья чайки, плавники, без всплеска уходят в воду, несутся в ней. Видишь их отлично с высоты мостика. И возникает какое-то восторженное чувство и радость, как на мировом чемпионате по гимнастике. Они затевают опасную игру, режут нос судну или несутся прямо в борт, как мальчишки, которые перебегают взад-вперед перед паровозом. И в последнюю секунду, тем движением, которым пловцы переворачиваются у стенки бассейна, они отшатываются от борта. И боязно, что они не рассчитают, ударятся в сталь, сорвутся под винт. Как страшно за сорванцов, перебегающих рельсы под фарами паровоза. Дай бог, чтобы мы когда-нибудь нашли общий язык с этими существами. Они знают секрет, как жить весело и дружно, и они поделятся с нами этим секретом. Обязательно поделятся. Прибегите к нам на минутку, дельфины. Порезвитесь у борта. Покажите над серыми волнами веселые и лукавые улыбающиеся рожи. Украсьте стремительным движением последние минуты нашей спокойной вахты. Дельфинов нет. Над морем распяты чайки. Слова, написанные полвека назад, тихо живут. И только высоко у царских врат, причастный тайнам, плакал ребенок о том, что никто не придет назад. Мы придем еще много раз, но причастный тайнам ребенок оплакивает наш последний. Он плачет красиво, значит, он прав. Однако не будем забывать о мгновениях счастья. Они еще встретятся на пути. В наш век все люди стали путешественниками. Все куда-то летят, плывут, едут. Все волей-неволей стали туристами. И забыли, в чем польза географии. В Риме, в конце царствования Тиберия, помер древний грек Страбон. Он написал 17 томов географии. Он сказал: «Польза географии в том, что она предполагает философский ум у того, кто изучает искусство жизни, то есть счастье».
5: Вы слушаете «Радио Звезда».
8: Мы читаем главы из книги Виктора Конецкого «Соленый лед».
9: Странные капитаны. Капитан — это голова корабля, парохода или теплохода. Таким образом, у капитана два туловища. Одно его собственное, а второе — это корабль, пароход или теплоход. Каждому понятно, что такое положение с годами вызывает в психике капитанов некоторые сдвиги и странности. На морском языке такие сдвиги и странности определяются словом «бзик». Ни удаля, ни ожегова такого слова нет. Раньше бзики капитанов были величественными и на многие годы сохраняли имена капитанов в памяти потомков. Например, капитан брига Баунти Блай плавал в южных морях 179 лет тому назад. Блай имел бзик, заключавшийся в непомерно почтительном отношении ко времени. Время, конечно, важная вещь, особенно в море. Чтобы определить долготу судна с точностью до одной мили, надо знать время с точностью до одной секунды. Но капитан Блай хотел превратить своих матросов в живые, бегающие по вантам секундомеры. А когда помощник капитана не сдул пыль с крышки хронометра, то Блай так вздул помощника, что возмутился весь экипаж. Капитана высадили на шлюпке в открытом море. Так на шлюпке он и въехал в бессмертие. Нынче бзики измельчали. На Дальнем Востоке я знал капитана рыболовного траулера, который в свободное от судовых занятий время шил тапочки для покойников. Он уверял, что такое хобби успокаивает нервы. Он отдавал готовые тапочки в соответствующее заведение бесплатно. Но вы бы видели, как ему не хотелось с ними расставаться. Он даже украшал их чукотским орнаментом. Заготовки для тапочек лежали у него по всей каюте. Он один снабжал всех покойников Камчатки. Его любимой фразой присказкой была такая: «А вы знаете, что Пугачева четвертовали в возрасте всего-навсего 32 лет?» Ему нравилось, что Пугачев потрясал российское государство в нестаром еще возрасте. «Мой первый голова корабля, капитан третьего ранга Гашев, Зосима Петрович, органически не мог видеть в руках у подчиненных постороннюю книгу. Гашев не взлюбил меня с первой встречи. Виноваты оказались байковые теплые кальсоны, выданные мне после окончания училища бесплатно, собственный мой подстаканник, на ручке которого изображен был малаец, но больше всего книги. Я был назначен командиром боевой части 1.4 на аварийно-спасательное судно Северного флота. 7 лет меня учили воевать, то есть ставить мины, стрелять торпедами, швырять глубинные бомбы, управлять артиллерийским огнем. Естественно, я знать не знал, как надо спасать. В эту нехорошую ситуацию меня, как водится, завел длинный язык. Был 1952 год, когда я нашел свой корабль. Командира на борту не оказалось, и представиться ему я не смог. Вахтенный офицер показал мою каюту. Бортовая стенка каюты заросла инеем. Судно строили в Америке, и оно не было приспособлено для работы в высоких широтах. Горячий воздух поступал в каюту из раструба отопления в подволоке. Известно, что горячий воздух легче холодного, поэтому он вниз не опускался. Если ты стоял, то дышать было нечем. Если садился, вокруг блистал иней. Я распаковал чемодан, вытащил казенные кальсоны, вдел одну штанину в другую, пояс кальсон обвязал вокруг раструба отопления, а к нижним тесемкам привязал тяжелую настольную лампу. Теперь теплому воздуху некуда было деваться. Он мчался сквозь кальсоны почти до пола и только после этого поднимался вверх. Я был очень доволен собой, своей молниеносной находчивостью, так необходимой настоящему моряку. Я смотрел на пульсирующие под давлением в 3 атмосферы кальсоны. Они шипели и трещали по швам, но иней послушно таял. Когда человек начинает первый день самостоятельной морской жизни, он, конечно, испытывает страх перед неизвестностью, растерянность и острое желание увидеть маму, залезть к ней под фартук. Так как мама далеко, то следует заменить ее каким-либо собственным волевым действием, утвердить себя в себе. Я это сделал при помощи казенных кальсон. И занялся дальнейшей разборкой чемодана, рассматриванием разных вещичек и книг, которые носовали родственники и друзья на память. Я выставил на стол серебряную 3-вершковую Венеру Милосскую, подарок жены брата, подстаканник с малайской физиономией, подарок тети, атлас офицера весом в 5 килограммов и абсолютно бессмысленный, ибо кроме схемы обороны Царицына там ничего не было. Подарок баскетболистке, которую я был хотел полюбить, но она полюбила другого. Когда другой ее бросил за дело, я ее утешал. И она при расставании всучила мне 5 килограммов меловой бумаги и схемы обороны Царицына. К оттаившей стенке каюты над столом я прикрепил фотографию Любы Войшниц, популярная в те времена балерина Мариинского театра в роли Тао Хуа из «Красного мака». Войшниц подарила мне мама. Она еще дала мне иконку Николы Морского и велела никогда с Николой не расставаться. Я сидел, раскисал от воспоминаний, от тепла, от желания победить в себе страх перед завтрашним неизвестным днем, когда, быть может, мне надо будет вести корабль в море, на спасение гибнущих людей, а я ровным счетом ничего еще не умею и не знаю. Уже за полночь дверь каюты раскрылась, без стука, конечно, и вошел мой первый капитан. Он оказался очень маленького роста, очень некрасив, в фуражке, хотя все уже давно носили шапки, в канадской куртке с разорванным капюшоном, в меховых перчатках, причем эти перчатки были такие большие, то, казалось, он может использовать их как непромокаемые сапоги. Ему было за 50, лицо его было круглое, густо, асимметрично, покрытое морщинами. «Чего это вы здесь делаете, лейтенант?» — спросил он меня. и ткнул пальцем в пульсирующие кальсоны. Я представился и объяснил, что при помощи кальсон равномерно обогреваю каюту. «Убрать», — сказал он. Я, как положено, сказал: «Есть». И, обрывая завязки, демонтировал отопительное сооружение. «А это что такое?» — спросил он, показывая на подстаканник. «Подстаканник», — ответил я. «Первый раз вижу человека, который идет служить, имея собственный подстаканник», — сказал он. «Подарок друзей», — объяснил я, не решившись сказать слово «тетя». «А я вас не спрашиваю, чей это подарок», — ответил он. И ткнул пальцем в книги. «А это что?» Книг было много. Я надрывался, когда тащил чемодан по Мурманску к каботажной пристани. «Книги», — сказал я. «Так ты что, приехал книги читать или служить?» — спросил он меня. Я пробормотал, что надеюсь делать и то, и другое. «То, на что ты надеешься, меня мало интересует», — сказал он. «Я могу дать гарантию, что ты будешь делать что-либо одно». «Есть», — сказал я. «За какие грехи ты сюда попал?» — спросил он. А я и сам еще не знал, за какие грехи попал на корабль аварийно-спасательной службы Северного флота. Это было довольно мрачное место в те времена. На спасательные корабли списывали хулиганистых матросов и самых нерадивых офицеров с боевых кораблей. Служить на спасателе означало, что следующим этапом, возможно, будет тюрьма или демобилизация. «Ну вот», — сказал Гашев, — «все знают, за что они сюда попадают, а ты не знаешь, хотя книжки читаешь». И мне почудилось, что он уже кое-что выяснил про меня, что он уже прочитал мое личное дело и теперь знает обо мне даже больше, чем я сам. «А море вы боитесь?» — спросил он, переходя на «вы». Я сказал, что еще не мог проверить себя и не могу заявить ничего определенного. «Ну, спи», — сказал он, и ушел. А я остался сидеть за столом и глядел, как растаявшая была изморозь на переборке опять начинает выступать на металле. Я понял тогда, что служить будет тяжело. Правда, я и раньше догадывался об этом. Зосима Петрович был одним из лучших командиров аварийно-спасательных кораблей. С детства на море, человек трудной судьбы, одинокий и злой. Ему пришлось 8 раз в период военных действий тонуть. Его корабли подрывались на минах, их топили подводные лодки или штурмовики. Никакой вины за это на Гашеве не было и не осталось. Ему просто не везло. Но, будучи суеверными, моряки, получая назначение на судно, которое Гашев должен был вести в море, боялись и по-всякому отлынивали. Роковая невезучесть может испортить характер любого человека. Быть может, Гашев после войны стал спасателем именно потому, что ему много раз пришлось бороться за живучесть тех кораблей, которыми он командовал. У него было сугубо личное отношение к морю. Они еще не сквитали долг друг другу. Превратившись в профессионала-спасателя, он каждым спасенным судном доказывал морю свою силу и заставлял море уважать себя. А может, я все это выдумываю или преувеличиваю. Гашев был плохим воспитателем, так как забыл времена, когда знал профессию недостаточно хорошо. Когда, как любой молодой моряк, сам допускал ошибки в сложные моменты. Он не считал нужным забираться в психологию подчиненных и просто требовал от них на том уровне, на котором требовал от самого себя. Его раздражало, когда молодые спрашивали объяснение того или другого маневра, того или другого поступка. Про него говорили, что это человек, который может пройти под своим собственным буксиром. Представьте, что по морю идут 2 судна. Первое тащит на тросе другое. Так вот, про Гашева говорили, что если он командует первым, то может развернуться и пройти под тросом, то есть под своим собственным буксиром. Когда так говорят о моряке, это значит, что ему отдается высокая почесть. Главное, что я понял, наблюдая своего первого капитана, его правило. Конечно, люди всегда помогут, но если ты пошел в море, знай, что ты должен уметь надеяться только на самого себя. Ты должен знать свое дело и принимать на себя любую ответственность. И когда ты принимаешь на себя ответственность, забудь о том, что кто-то может тебе помочь.

0: Радио «Звезда». Книга на ночь.
1: Виктор Конецкий. Главы из книги «Соленый лед». Читает Игорь Тарадайкин.
2: Моим вторым капитаном был Василий Александрович Трофанов. Старый помор, практик, без специального образования. Василия Александровича в приказном порядке назначили почетным членом Мурманского отделения Всероссийского общества охраны природы. Природу Василий Александрович никогда не обижал и назначение исполнял даже с гордостью. Обязательно участвовал во всех сессиях. Но у него был один бзик. Когда Василий Александрович выпивал, то делался болезненно подозрительным и страдал даже какой-то манией отмщения. Однажды, когда члены общества после сессии торопились к последнему автобусу, кто-то, по ошибке, конечно, надел его галоши. Василий Александрович прибыл на судно в грязи и с белыми от злости глазами.
3: «Природу охраняют!» — орал он. «Галоши украли! Слуги народа!»
2: Я пытался его успокоить, а мой капитан рыскал по каюте и нюхал воздух. Дело в том, что весь спирт-ректификат получал я, так как командовал наиболее деликатной аппаратурой — электронавигационной и радиосвязи. На чистку аппаратуры положен спирт. Я прятал его за паровой горелкой. Я любил Трофанова, как непутевого отца. Он был прекрасный человек и моряк. В сплошном тумане он нашел мачту затонувшего австралийского транспорта. По чутью. Это было еще на сильнейшем приливном течении. Это было колдовством. Но это было. Правда, когда мы шли однажды на спасение по Кольскому заливу, он спутал правый берег с левым. До этого он выпил 2 бутылки лимонного ликера. Мы с ним немного поспорили, когда он, внешне нормальный и спокойный, поднялся на мостик и приказал положить руль на борт. Ему казалось, мы идем не в море на спасение, а из моря. И это нехорошо. Нельзя бросать в море гибнущих людей на произвол стихии. Я доложил ему, что мы идем полным ходом на спасение. Но лимонный ликер бушевал в его голове, и он опять сказал, что это плохо. Нас ждут в море гибнущие рыбаки, а мы идем домой. Это, сказал он, нам никогда не простится. Я еще раз доложил, что мы идем в море. Он кротко перестал спорить и попросил принести на мостик пряник. Ликеры он закусывал пряниками. Он был прекрасный, добрый и чистый человек. Но не мог забыть, что его коллеги по охране природы украли у него галоши. Я в шутку сказал ему: «Василий Александрович, чего вы мучаетесь? Возьмите на следующую сессию рюкзак, спуститесь из зала вниз до закрытия сессии. Сложите все их галоши в мешок и дело в шляпе». Надо знать грязь, которая покрывала мурманскую землю в те времена, чтобы понять роль галош в жизни мурманчанина. А он что-то хмыкнул мне в ответ. Мы как раз были в сложных отношениях. Я, будучи молодым и прогрессивным, установил на судне радиолокатор. А Василий Александрович вообще не знал, что за таким словом скрывается. Он знал только, что агрегат шумит под палубой ходовой рубки и раздражает. Забегая вперед, скажу, что в наш спор ввязалась собака. Мы ползли как-то кельдинской салмой в кромешном тумане. Я включил радар. Агрегат завибрировал под ногами Василия Александровича. Конечно, мой второй капитан приказал немедленно все выключить, потому что ему не нравилось вибрирование палубы под ногами. Перед тем, как выключить агрегат, я заметил впереди по курсу цель и сказал Василию Александровичу, что надо сбавить ход. Он надменно засмеялся. Через минуту рулевой матрос доложил, что слышит лай. Окно в ходовой рубке было, как и положено, при тумане опущено. «Какой лай?» — спросил мой второй капитан и почетный член общества охраны природы. «Собачий», — доложил матрос. И прямо перед форштевнем возник круглый и могучий борт ледокола «Ермак». Если бы мы врезали в него тогда, то вы не читали бы этих заметок. С ледокола, который стоял на якоре в самом неподходящем месте, лаяла на нас собака. Мы успели отвернуть. Василий Александрович спросил: «Итак, кто нужнее на борту, радар или собака?» Но после утреннего чая ты вызвал меня и, преодолевая самолюбие, сказал: «Это хорошая вещь, радиолокация. Я старый уже, мне трудно с техникой. Ты это на себя возьми». Так поморская тайна, интуиция, дыхание человека в такт с волной сменялось техникой. И хотя я считаюсь еще не старым человеком, но это происходило на моих глазах. И ведь если говорить серьезно, я сейчас пишу воспоминания. Это в 38 лет. Но вернемся к Василию Александровичу. Он смог понять необходимость радиолокатора, но пропавшие галоши забыть не мог. Однажды, когда мы стояли в росте, в ремонте, он прибыл на судно с рюкзаком за плечами. Вахтенный у трапа скомандовал смирно, и Василий Александрович, торжествующий и сияющий, взошел на борт, имея через плечо рюкзак галош, которые принадлежали остальным членам общества. Он отомстил. Мой второй капитан давно умер, и пусть земля ему будет пухом. Плавал я и с таким чудаком, который не выносил шума, даже гула машин собственного судна. Все моряки вокруг капитана ходили на цыпочках или в валенках, а уши он затыкал ватными тампонами. Кончил он в психиатрической больнице, потому что однажды приказал боцману отдать якорь, но сделать это бесшумно. Боцман от безысходности попытался повеситься. Шум поднялся уже в пароходстве. И мой близкий приятель, которого я уважаю и люблю, недавно утвержден капитаном на большое новое судно. Когда я пришел к нему, он сидел в каюте и декламировал на магнитофон от 2 до 5 Чуковского, мяукая при этом детским голосом. Весь вечер он уверял меня, что ошибся в выборе профессии, что ему надо было стать Риной Зеленой. Чем он кончит, я еще не знаю. Один старый капитан-наставник допытывался у меня, почему у него болит затылок, когда он пересекает параллель порта Берген. Причем совершенно неважно, на каком меридиане это происходит. Даже если Берген находится на одной стороне планеты, а капитан-наставник на другой, у капитана появляется острая боль в затылке. Он бежит на мостик, сует нос в карту и видит, что его судно пересекает эту проклятую телепатическую дьявольскую широту. Я ничего не смог ему объяснить. Есть у меня знакомый капитан шикарного пассажирского лайнера. Он спит только в ванне, наполненной забортной соленой водой. Он утверждает, что такой способ отдыха чрезвычайно полезен, ибо тело капитана пребывает в состоянии невесомости, и ему хватает всего 4 часа сна в сутки. Я подумал о том, что рано или поздно он проснется утопленником, и сказал ему о своих опасениях. Он объяснил, что берет с собой в ванну спасательный круг. Он еще утверждает, что тот, кому суждено быть повешенным, никогда не утонет. Особенно интересно получилось с ним однажды ночью в Скагерраке. Вахтенный штурман попросил капитана на мостик. К лайнеру на огромной скорости приближался какой-то сумасшедший корабль. Мокрый капитан прямо из соленой купели выскочил на мостик и впился взглядом в кромешную ненастную тьму. Там ничего не было видно. Но на экране радиолокатора явственно отмечалась цель, прямо несущаяся на лайнер. Мокрый капитан застопорил машины и положил руль на борт. Но неизвестный пароход продолжал целиться в правый борт лайнера. А надо сказать, что судно, получившее удар в правый борт, считается виновным в столкновении, так как должно уступать дорогу. Мокрый капитан дал полный назад, и в этот момент мимо окон рубки засвистели стремительные крылья и закурлыкали гуси. Огромная стая птиц пересекала пролив и мчалась на огни лайнера в ненастные ночи. Я не знаю, чего в рубке было больше, ругани или смеха, когда уже обсохший капитан, кутаясь в халат, отправился досыпать обратно в ванну. Я мог бы перечислять до бесконечности чудачества капитанов, но боюсь наскучить. Тем более здесь нет ничего смешного. Все это — защитная реакция на специфическую сложность капитанской работы, на вечное одиночество в момент принятия решения. Про моего последнего капитана, Михаила Гансовича, который сменил на Воровском моего тезку и одногодка, рулевой матрос однажды выразился: «Наш кэп тихий, как катафалк». И это точно. Я сделал с Михаилом Гансовичем 4 рейса через Атлантический океан, и он ни разу не взволновался и не повысил голоса. Ни тогда, когда нас чуть было не навалило на айсберг в тумане, ни тогда, когда треснули от удара штормовой волны 3 шпангоута в носу. Во все эти моменты Михаил Гансович был спокоен, как катафалк. Он был спокоен, как катафалк, даже тогда, когда у нас посередине океана кончился запас соли. Его главный бзик заключался в английском языке. С нами отправили в рейс преподавательницу. 4 часа утром она прибирала каюты в первом классе, а потом учила нас английскому. А у Михаила Гансовича был некоторый порог речи. Когда он быстро говорил по-русски, то понять его без длительной тренировки и привычки было невозможно. То ли корни уходили в эстонское прошлое капитана, то ли в давнюю картавость. И вот наш капитан перестал изъясняться по-русски и перешел на английский. Пока он, войдя утром в рубку, говорил по-английски «How do you do?», все было терпимо. Но когда он, лежа у себя в каюте, старательно подбирал по словарю и продумывал, например, такую фразу «Штурман, прикажите в машину, пускай сбавят 10 оборотов», и орал ее по телефону, то ты ничего понять не мог, но по врожденной штурманской привычке отвечал «Yes, captain», и чесал затылок. Мы путали команды, и это могло привести к плохому. Мы все волновались, и только Михаил Гансович был тих и спокоен, как катафалк. Пришлось регулярно ходить на уроки рыжей девицы, а она стала запросто шататься по мостику, ибо чувствовала себя в некотором роде капитаншей. Она чувствовала себя капитаншей, пока кто-то из рыбаков не тиснул у нее припасенную к 8 марта бутылку шампанского. И правильно сделал. Преподаватель должен сидеть в каюте и готовиться к занятиям, а не шататься по штурманской рубке и мешать штурманам вести сквозь шторма теплоход. Итак, Михаил Гансович перестал говорить по-русски. И только в День Победы, на торжественном заседании, когда мы болтыхались где-то у Лафатенских островов, он вынужден был сказать речь на обыкновенном языке. Сперва большую речь держал Помполит, потом выступило несколько участников войны, которые, как выяснилось, в ней непосредственно не участвовали. Я еще подумал о том, что действительно те, кто воевал, уже перестают плавать, что даже мое поколение, не воевавших, но хлебнувших, уже потихоньку начинает покидать корабли и суда. И плавают юные совсем люди, которым еще далеко до 30. Как быстро проходят вдоль бортов Азорские острова. После всех выступлений экипаж попросил Михаила Гансовича рассказать о боевом прошлом. Он не стал ломаться и сказал: «Всю войну я был рядовым солдатом. 9 мая для меня праздник еще потому, что в этот день впервые за войну мне выдали сапоги, и я стал ефрейтором. Thank you», — закончил Михаил Гансович уже по-английски. Конечно, на него обрушился шквал аплодисментов, потому что быть живым человеком — самое трудное. И моряки это отлично понимают. От нашего бурного английского периода у штурманов осталось навсегда одно британское слово — «about», что означает «около». Спрашиваешь у сдающего вахту штурмана: «Где мы, паренек?» А он отвечает: «About America». И всех хохочет. Ибо действительно нет определений. И где мы, сам черт не знает. Пускай только эти строчки не попадают на глаза строгим товарищам из служб мореплавания. Но я надеюсь, что у них все-таки сохранилось чувство юмора. И они не забыли те времена, когда сами глухой ночью сдавали и принимали вахту и травили морские байки, так как в этой главе делаю я. А для тех, кто в море не был и не знает особенностей морской травли, придется сказать несколько серьезных слов о капитанах. Послушайте голос из давних веков. Говорит лоцман Васко да Гамы, мудрый араб Ахмад ибн Маджид. Его голос вызвал к жизни ленинградский ученый Теодор Адамович Шумовский. Наставнику надлежит распознавать терпеливость от медлительности и отличать поспешность от подвижности. Будучи сведущим, знающим в вещах, полным решимости и отваги, мягким в слове, справедливым, не притесняющим одного ради другого, выполняющим послушание своему господину, боящимся Бога, да возвысится он, многотерпеливым, деятельным, выносливым, приятным среди людей, не добивающимся того, что ему не годится, просвещенным, разумным. Иначе он неправильный наставник. Вот сколько человеческих качеств должно быть у правильного капитана. Он в наше время является еще доверенным лицом государства, лицом, которому полностью вверена жизнь людей и поручено единоличное управление. Так что простим капитанам их чудачество.
1: Мы читали главы из книги Виктора Конецкого «Соленый лед».
4: Продолжение завтра в это же время.

0: слушаете «Радио Звезда». Антон Павлович Чехов. Рассказ «В пансионе». Читает Сергей Казаков.
1: В частном пансионе мадам Жевузен бьет 12. Пансионерки вялые и худосочные, взявшись под руки, чинно прогуливаются по коридору. Классные дамы, желтые и весноватые, с выражением крайнего беспокойства на лицах, не отрывают от них глаз и, несмотря на идеальную тишину, то и дело выкрикивают «Медам, селянс! Сударыни, тише!» В учительской комнате в этой таинственной святая святых сидят сама Жевузен и учитель математики Дырявин.

0: Ивановна, и вспоминаю прошлое, — говорит он, вздыхая. Какие прежде, в наше время красавицы были! Господи, что за красавицы! Пальчики обсосешь! А теперь перевелись красавицы! Настоящих женщин нынче нет, а все какие-то, прости господи, трясогузки да кильки. Одна другой хуже.
1: Нет, и теперь много красивых женщин, картавит Живузем.
0: Где? Покажите мне, где? Горячится Дырявин. Полноте, Бьянка Ивановна. По доброте своего сердца вы и белужью харю назовете красавицей. Знаю я вас. Извините меня за эти кель-выраженцы, но я искренне вам говорю. Нарочно вчера на концерте осматривал женщин. Рожа на роже, кривуля на кривуле. Да взять хотя бы хоть наш старший класс. Ведь все это бутоны, невесты, самые, можно сказать, сливки. И что же? 18 их штук, и хоть бы одна хорошенькая.
1: Вот и неправда. Кого ни спросите, всякий вам скажет, что в моем старшем классе много хорошеньких. Например, Кочкина, Иванова вторая, Пальцева. А Пальцева просто картинка. Я женщина, да и то на нее заглядываюсь.
0: «Удивительно!» — бормочет Дырявин. «Ничего в ней нет хорошего!»
1: «Прекрасные черные глаза!» — волнуется Живузем. «Черные, как тушь! Вы поглядите на нее! Это совершенство! В древности с нее писали бы богинь!»
0: Дырявин, отродясь, не видел таких красавиц, как Пальцева. Но жажда прибавки берет верх над справедливостью, и он продолжает доказывать старой шельме, что в настоящее время красавиц нет.
2: «Только и отдыхаешь, когда взглянешь на лицо какой-нибудь пожилой дамы», — говорит он. «Правда, молодости и свежести не увидишь, но зато глаз отдохнет хоть на правильных чертах. Главное — правильность черт. А у вашей Пальцевой на лице не черты, а какая-то сметана, кислятина».
1: «Значит, вы не всматривались в нее», — говорит Живузем. «Вы всмотритесь, да тогда и говорите».
0: «Ничего в ней нет хорошего», — угрюмо вздыхает Дырявин. Живузем вскакивает, идет к двери и кричит.
1: «Позвать ко мне Пальцеву!» «Вы всмотритесь в нее», — говорит она учителю, отходя от двери. «Вы обратите внимание на глаза и на нос. Лучшего носа во всей России не найти». Через минуту в учительскую входит Пальцева, девочка лет 17, смуглая, стройная, с большими черными глазами и с прекрасным греческим носом. «Подойдите поближе», — обращается к ней Живузем строгим голосом. «Месье Дырявин вот жалуется мне, что вы невнимательны за уроками математики. Вы вообще рассеяны и
2: по алгебре плохо занимаетесь», — бормочет Дырявин, рассматривая лицо Пальцевой.
1: «Стыдно, Пальцева!» — продолжает Живузем. «Нехорошо! Неужели вы хотите, чтобы я наказывала вас наравне с маленькими? Вы уже взрослые, и вы должны другим пример подавать, а не то, что вести себя так дурно. Но подойдите поближе». Живузем говорит еще очень много общих мест. Пальцева рассеянно слушает ее и, шевеля ноздрями, глядит через голову Дырявина в окно.
0: «Отдай все и мало», — думает математик, рассматривая ее. «Роскошь, девочка, ноздрями шевелит пострел. Чует, что в июне на волю вырвется. Дай только вырваться, забудет она эту Живузешку и болвана Дырявина и алгебру. Не алгебра ей нужна. Ей нужен простор, блеск, нужна жизнь». Дырявин вздыхает и продолжает думать. «Ох, эти ноздри! И месяца не пройдет, как вся моя алгебра пойдет к черту. Дырявин обратится в скучное серое воспоминание. Встреч с ей, так она только ноздрями пошевелит и здравствуй не скажет. Спасибо хоть за то, что коляской не раздавит».

0: «Хорошие успехи могут быть только при внимании и прилежании», продолжает Живузем.
1: «А вы невнимательны. Если еще будут продолжаться жалобы, то я принуждена буду наказать вас. Стыдно!»
2: «Не слушай, ангел, эту сухую лимонную корку», думает Дырявин. «Нисколько не стыдно. Ты гораздо лучше всех нас вместе взятых».
1: «Ступайте!» — строго говорит Живузем.
0: Пальцево делает реверанс и выходит.
1: «Ну что, смотрелись теперь?» — спрашивает Живузем.
2: Дырявин не слышит ее вопросы и все еще думает.
1: «Ну!» — повторяет начальница. «Плоха, по-вашему?»
2: Дырявин тупо глядит на Живузем, приходит в себя и, вспомнив о прибавке, оживляется.
3: «Хоть убейте, ничего хорошего не вижу!» — говорит он. «Вы вот уже в летах, а нос и глаза у вас гораздо лучше, чем у нее. Честное слово, поглядите-ка на себя в зеркало!»
0: В конце концов, мадам Живузем соглашается, и Дырявин получает прибавку.
4: Мы читали рассказ Антона Павловича Чехова «В пансионе». Радио «Звезда».

0: слушаете «Радио Звезда». Новости.
1: В студии Максим Челиков. Здравствуйте. Правительство направит еще свыше миллиарда рублей на программу социальной газификации. Об этом сообщил в понедельник Михаил Мишустин. Воспользоваться программой смогут более 13 тысяч семей, уточнил глава правительства.
2: Президент объявил комфортную и безопасную среду для жизни одной из главных целей развития страны, обозначил социальную газификацию не менее 1 миллиона 600 тысяч домовладений в ближайшие 4 года как обязательный для этого шаг. И с 2021 года жители нашей страны имеют возможность бесплатно подвести газ до границ своего земельного участка, а многодетные семьи, участники специальной военной операции, их близкие, инвалиды первой группы, люди с невысокими доходами или осуществляющие уход за детьми с ограничениями по здоровью получают и помощь с финансированием дальнейших работ.
1: Подключения в рамках социальной газификации идут круглый год. Поскольку в значительной части страны уже начался отопительный сезон, все связанные с теплоснабжением мероприятия имеют особое значение для россиян и должны выполняться отлаженно и четко, подчеркнул премьер-министр. Лидеры Белоруссии, Казахстана и представители Китая поздравили Владимира Путина с успешным проведением выборов в Государственную Думу. Александр Лукашенко назвал высокую явку достойным ответом на внешние попытки дискредитировать избирательную кампанию и выразил уверенность в укреплении союзного государства. В Пекине подчеркнули, что итоги голосования отражают суверенный выбор народа, подтвердив готовность к расширению сотрудничества. Президент Казахстана Касым Жомарт Токаев отметил беспрецедентную консолидацию российского общества. Канцлер Германии Фридрих Мерц признал глубокий кризис доверия к правящей коалиции. Правительство потеряло контакт с гражданами, а в обществе нарастает чувство несправедливости. Мерц анонсировал срочную корректировку политического курса и новые переговоры с социал-демократами, которые ранее заблокировали его реформы. На фоне жесткого внутрипартийного конфликта и провальных сентябрьских выборов руководстве Христианско-демократического союза всерьез рассматривает вопрос о скорой отставке канцлера. Мировой рынок зерна ждет рекордный за 33 года дефицит кукурузы. В нынешнем сезоне глобальное потребление превысит производство почти на 30 миллионов тонн. К нехватке привели летняя жара в Соединенных Штатах, проблемы с черноморским экспортом и природное климатическое явление «Эль-Ниньо». Запасы американской кукурузы упали ниже критического порога, а Евросоюз массово скупает зерно у Штатов вместо Украины. С мая биржевые цены выросли на 8%. Максим Челиков, служба информации медиагруппы «Звезда».
3: Граф де ля Фер?
4: Я. Yeah.
3: Шарль Ожье де Бац де Кастельмор?
4: Я. Yeah.
3: Барон Дювалон де Брасье де Пьерфон?
4: Я. Yeah.
3: Аббат Дербле?
5: Я. Yeah.
3: Может, хватит издеваться? Я ведь точно вас знаю. Атос, Д'Артаньян, Портос и Арамис. Добро пожаловать, господа. Мы вас очень ждали.
6: Издательство «Вимбо» и «Радио Звезда» представляет книгу Александра Дюма «Три мушкетера». Один за всех. И все за одного. Слушайте через несколько минут. На радио «Звезда».
7: Ну ты кулибин. Удивительное изобретение гениев-самоучек.
8: В 19 веке фотоаппараты были громоздкими, а процесс съемки долгим. Чтобы получить четкий снимок, нужно было, чтобы объект сидел или стоял абсолютно неподвижно. Однако Сигизмунд Антонович Юрковский, русский фотограф из Витебска, задумался о том, как же все-таки научиться снимать движущиеся объекты. Он предложил идею, которая тогда многим показалась фантастической – шторно-щелевой затвор. В фотоаппарате две шторки из плотной ткани или тонкого металла бежали друг за другом с очень коротким промежутком. Через щель свет равномерно попадал на фотопленку на очень короткое время. Щель шире, фотографическая выдержка становилась длиннее. щель уже, шторки начинали двигаться быстрее, выдержка короче. Настоящая революция в регулировке, казалось бы, нерегулируемого по тем временам процесса. Теперь фотограф мог снимать бегущих лошадей, летящие капли, спортсменов в прыжке. Окружающий мир перестал быть размазанным пятном на фотокарточках. Он стал четче.
7: Будто Кулибин.
8: Сегодня этот принцип кажется привычным. Он используется во всех пленочных камерах. Жаль, что автор изобретения решил не брать на него патент, а оставить, так сказать, с открытым кодом и с подробным описанием новшества в прессе. Именно поэтому витебский затвор запатентовали за границей Российской империи. Но гениальная идея Сигизмунда Антоновича Юрковского все равно живет в каждом фотографическом кадре.
7: Буты Кулибин. Удивительное изобретение гениев-самоучек.
0: Радиограмма.
4: Первых собак-проводников для слепых начали готовить в Австрии в 1916 году. Автором идеи был доктор Герлиц, директор санатория во Фрайендорфе. Как-то раз один слепой пациент доктора попытался прогуляться в одиночестве. Увидев это, эльзасская овчарка доктора по кличке Экстельсиор принесла больному трость, а затем осторожно провела его через лужайку к дому. После этого случая доктор Герлиц решил специально дрессировать собак для помощи слепым.

0: Радио «Звезда». Книга на ночь.
1: Александр Дюма. Главы из романа «Три мушкетера». Читает Григорий Перель.
2: Глава 31. Монастырь кармелиток в Бетюне. Большим преступникам предназначен в жизни определенный путь, на котором они преодолевают все препятствия и избавляются от всех опасностей, вплоть до того часа, когда по воле провидения, уставшего от их злодеяний, наступает конец их беззаконному благополучию. Так было и с Миледи. Она удачно проскользнула между сторожевыми судами обоих государств и прибыла в Булонь без всяких приключений. Высаживаясь в Портсмуте, Миледи утверждала, что она англичанка, которую преследование французов заставили покинуть Ла-Рошель. Высадившись после двухдневного переезда по морю в Булоне, она выдала себя за француженку, которую англичане из ненависти к Франции притесняли в Портсмуте. Миледи обладала к тому же самым надежным паспортом, красотой, представительным видом и щедростью, с которой она раздавала направо и налево пистоли. Избавленная, благодаря любезности и учтивым манерам старика, начальника порта, от соблюдения обычных формальностей, она пробыла в Булоне лишь столько времени, сколько потребовалось для того, чтобы отправить по почте письмо такого содержания. Его высокопреосвященству монсеньору кардиналу де Ришелье в лагерь под Ла-Рошелью. «Вы можете быть спокойны, ваше высокопреосвященство, его светлость герцог Бекингем не поедет во Францию. Миледи». Булонь, вечером 25 августа. Постскриптум. Согласно желанию вашего высокопреосвященства, я направляюсь в Бетюн, в монастырь кармелиток, где буду ждать ваших приказаний. Действительно, в тот же вечер Миледи тронулась в путь. Ночь застала ее в дороге. Она остановилась на ночлег в гостинице, в 5 часов утра отправилась дальше и 3 часа спустя приехала в Бетюн. Она осведомилась, где находится монастырь кармелиток, и тотчас явилась туда. Настоятельница вышла ей навстречу. Миледи показала приказ кардинала. Аббатисса велела отвезти приезжей комнату и подать завтрак. Прошлое уже изгладилось из памяти Миледи. Всецело устремляя взгляд в будущее, она видела перед собой только ожидавшие ее великие милости кардинала, которому она так удачно услужила, нисколько не замешав его имени в это кровавое дело. Снедавшие ее все новые страсти делали ее жизнь похожей на те облака, которые плывут по небу, отражая то лазурь, то пламя, то непроглядный мрак бури, и оставляют на земле одни только следы опустошения и смерти. После завтрака аббатисса пришла к ней с визитом. В монастыре мало развлечений, и доброй настоятельнице не терпелось познакомиться со своей новой гостьей. Миледи хотела понравиться аббатиссе, что было нетрудно для этой женщины, обладавшей блестящим умом и привлекательной внешностью. Она постаралась быть любезной и обворожила добрую настоятельницу занимательным разговором и прелестью, которой было исполнено все ее существо. Аббатисса была особой знатного происхождения и очень любила придворные истории, так редко доходившие до отдаленных уголков королевства и еще того реже проникавшие за стены монастырей, у порога которых смолкает мирская суета. Миледи же как раз была широко осведомлена о всех аристократических интригах, среди которых она постоянно жила в продолжении 5 или 6 лет, поэтому она стала занимать добрую аббатиссу рассказами о легкомысленных нравах французского двора, мирно уживавшихся с преувеличенной набожностью короля. Она познакомила ее со скандальными похождениями придворных дам и вельмож, имена которых были хорошо известны аббатиссе, слегка коснулась любви королевы и Бекингема и наговорила кучу всяких вещей, чтобы заставить свою собеседницу разговориться. Но Аббатисса только слушала и улыбалась, не произнося в ответ ни слова. Тем не менее, видя, что подобные рассказы ее очень забавляют, миледи продолжала в том же духе, но перевела разговор на кардинала. Тут она оказалась в большом затруднении. Она не знала, была Аббатисса роялисткой или кардиналисткой, а потому старалась осторожно держаться середины. Но Аббатисса вела себя еще осторожнее и только низко склоняла голову всякий раз, как приезжая упоминала имя его высокопреосвященства. Миледи начала думать, что ей будет очень скучно в монастыре, поэтому она решилась на рискованный шаг, чтобы сразу выяснить, как ей следовало поступать. Желая посмотреть, как далеко простирается сдержанность доброй Аббатиссы, она принялась сначала иносказательно, а затем и более откровенно злословить о кардинале, рассказывать о любовных связях министра с госпожой де Гильон, Марион де Лорм и другими куртизанками. Аббатисса стала слушать внимательнее, понемногу оживилась и начала улыбаться. «Хорошо», — подумала миледи, — «она уже входит во вкус. Если она и кардиналистка, то во всяком случае не проявляет фанатизма». Миледи перешла к преследованиям, которыми кардинал подвергал своих врагов. Аббатисса только перекрестилась, не выражая ни одобрения, ни порицания. Это утвердило миледи во мнении, что монахиня скорее роялистка, чем кардиналистка. Миледи продолжала свои рассказы, все больше сгущая краски.
3: «Я не очень сведуща во всех этих вещах», — сказала наконец Аббатисса. «Но, как мы недалеки от двора и от всех мирских дел, у нас есть очень печальные примеры того, о чем вы рассказываете. Одна из наших послушниц много выстрадала от кардинала. Он мстил ей и преследовал ее».
4: «Одна из ваших послушниц?» — повторила миледи. «Ах, боже мой, бедная женщина! Мне жаль ее».
3: «И вы правы. Она достойна сожаления. Чего ей только не пришлось вынести. И тюрьму, и всякого рода угрозы, и жестокое обхождение. Впрочем, — прибавила Аббатисса, — у господина кардинала, быть может, были веские основания так поступать. И хотя с виду она настоящий ангел, но не всегда можно судить о людях по наружности».
4: «Хорошо», — подумала миледи. «Как знать, может быть, я здесь что-нибудь разведаю. Мне повезло».
2: Она постаралась придать своему лицу самое искреннее выражение и сказала:
4: «Да, увы, я это знаю. Многие говорят, что лицу человека не надо верить, но чему же и верить, как не самому прекрасному творению Создателя? Я, возможно, всю жизнь буду обманываться, но я всегда доверяюсь особе, лицо которое внушает мне симпатию».
3: «Значит, вы склонны думать, что эта молодая женщина ни в чем не повинна?» — спросила Аббатисса.
4: «Господин кардинал преследует не одни только преступления», — ответила миледи. «Есть добродетели, которые он преследует строже иных злодеяний».
3: «А разрешите мне, сударыня, выразить вам мое удивление», — сказала Аббатисса.
4: «А по какому поводу?»
3: — наивно спросила миледи. «По поводу того, что вы ведете такие речи».
4: «Что вы находите удивительного в моих речах?»
3: — улыбаясь, спросила миледи. «Раз кардинал прислал вас сюда, значит, вы его друг. А между тем
4: я говорю о нем худо», —
3: подхватила миледи, доказывая мысль настоятельницы.
4: «Во всяком случае, вы не говорите о нем ничего хорошего». «Это потому, что я не друг его, а жертва», — вздохнула миледи. «Однако это письмо, в котором он поручает вас моему попечению, является для меня приказом оставаться здесь, как в тюрьме, пока он не велит кому-нибудь из своих приспешников выпустить меня отсюда».
3: «Но отчего вы не бежали?
4: А куда? Неужели есть, по-вашему, на земле такое место, где бы меня не нашел кардинал, если он только даст себе труд протянуть руку? Будь я мужчина, это еще было бы возможно, но женщине... Что может поделать женщина?
3: А эта послушница, которая живет у вас, разве пыталась бежать?»
4: «Нет, не пыталась. Но она другое дело. По-моему, ее удерживает во Франции любовь к кому-то». «Если она любит, — сказала, вздохнув Миледи, — значит, она не совсем несчастна». «Итак, — заговорила Аббатисса с возрастающим интересом, глядя на Миледи, — я вижу перед собой еще одну бедную гонимую женщину». «Увы, да», — подтвердила Миледи. В глазах Аббатиссы отразилось беспокойство, словно в уме у нее зародилась новая мысль. «Вы не враг нашей святой веры?» — спросила она, запинаясь.
5: «Я?» — вскричала Миледи. «Я протестантка? Нет, призываю в свидетели Господа Бога, который слышит нас, что я, напротив, ревностная католичка».
4: «Если так, успокойтесь, сударыня», — улыбаясь, сказала Аббатисса. «Дом, где вы находитесь, не будет для вас суровой тюрьмой, и мы все сделаем, чтобы вы полюбили ваше заключение. Более того, вы увидите здесь эту молодую женщину, гонимую, наверное, вследствие какой-нибудь придворной интриги. Она мила и приветлива».
5: «Как ее зовут?»
4: «Одна очень высокопоставленная особа поручила ее моему попечению под именем Кэти. Я не старалась узнать ее настоящее имя».
5: «Кэти?» — вскричала Миледи. «Как? Вы в этом уверены?»
4: «Что она так называет себя, да, сударыня? А вы ее знаете?» Миледи усмехнулась про себя. Ей пришла в голову мысль, что, может быть, это ее бывшая камеристка. Воспоминание о молодой девушке вызвало в душе Миледи чувство гнева. Жажда мести исказила ее черты. Впрочем, они почти тотчас вновь приняли спокойное и доброжелательное выражение, которое эта столикая женщина на миг позволила себе утратить.
5: «А когда я смогу увидеть эту молодую даму, к которой я уже чувствую большую симпатию?» — спросила Миледи.
4: «Да сегодня вечером», — ответила Аббатисса, — «даже если угодно днем. Но вы 4 дня пробыли в дороге. Как вы мне сами сказали, сегодня вы встали в 5 часов утра, и вам, наверное, хочется отдохнуть. Ложитесь и усните. К обеду мы вас разбудим».
0: Вы слушаете «Радио Звезда».
1: Мы читаем главы из романа Александра Дюма «Три мушкетера».
2: Возбужденная новым похождением, от которого трепетало ее падкое на интриги сердце, Миледи отлично могла бы обойтись без сна. Но, тем не менее, она последовала совету настоятельницы. За последние 2 недели она испытала столько различных треволнений, что, хотя ее железное тело еще могло выдерживать утомление, душа нуждалась в покое. Она простилась с Аббатиссой и легла, убаюкиваемая приятными мыслями о мщении, на которые невольно навело ее имя Кэти. Она вспомнила почти безоговорочное обещание кардинала предоставить ей свободу действий в случае, если она успешно выполнит свое предприятие. Она добилась успеха, и, стало быть, Д'Артаньян в ее власти. Одно только приводило Миледи в трепет. Воспоминание о муже, о графе де ла Фер. Она думала, что он умер или покинул Францию, и неожиданно узнала его в Атосе, лучшем друге Д'Артаньяна. Но если он друг Д'Артаньяна, он, наверное, помогал ему во всех происках, с помощью которых королева расстроила замыслы его высокопреосвященства. Если он друг Д'Артаньяна, значит, он враг кардинала, и она сумеет завлечь его в сети мщения, которые она расставит и в которых, надо надеяться, она задушит молодого мушкетера. Все эти надежды навевали отрадные мысли. Убаюканная ими, Миледи вскоре заснула. Ее разбудил приятный голос, прозвучавший у ее постели. Она открыла глаза и увидела Аббатиссу в сопровождении молодой женщины с нежным цветом лица, которая смотрела на нее с доброжелательным любопытством. Лицо молодой женщины было ей совершенно незнакомо. Обе они, обмениваясь обычными приветствиями, внимательно оглядывали друг друга. Обе были очень красивые, но совсем разной красотой. Однако Миледи с улыбкой отметила про себя, что у нее самой гораздо более представительный вид и более аристократические манеры, чем у этой молодой женщины.
5: Правда, платье послушницы, облекавшее стан молодой женщины, было не очень-то выгодно для такого рода состязания. А Батисса познакомила их. Выполнив эту формальность, она удалилась, так как обязанности настоятельницы призывали ее в церковь, и молодые женщины остались одни. Послушница, видя, что Миледи лежит в постели, хотела уйти вслед за Аббатиссой, но Миледи удержала ее. «Как, сударыня, — заговорила она, — едва я вас увидела, вы уже хотите лишить меня вашего общества? Признаюсь вам, я немного рассчитываю на него, пока мне придется жить здесь». «Нет, сударыня, — ответила послушница, — я просто испугалась, что не вовремя пришла. Вы спали, вы утомлены. Но так что ж, — возразила Миледи, — чего могут желать те, кто спит? Хорошего пробуждения? Вы мне его доставили, так позвольте мне вполне им насладиться». И, взяв молодую женщину за руку, Миледи притянула ее к стоявшему возле кровати креслу. Послушница села. «Боже мой, как мне не везет», — сказала она. «Вот уже полгода, как я живу здесь, не имея никаких развлечений. Теперь вы приехали, ваше присутствие сулит мне очаровательное общество, и вот, по всей вероятности, я с минуты на минуту покину монастырь». «Как?» — удивилась Миледи. «Вы скоро выходите из монастыря?» «По крайней мере, я на это надеюсь», — ответила послушница с радостью, которую она ничуть не пыталась скрыть. «Я кое-что слышала о том, что вы много выстрадали от кардинала. Если это так, то вот еще одна причина для нашей взаимной симпатии». «Так значит, мать-настоятельница сказала правду? Вы, так же, как и я, жертва этого злого пастыря?» «Тише», — остановила Миледи молодую женщину. «Даже здесь не будем так говорить о нем. Все мои несчастья проистекают от того, что я выразилась примерно так, как вы сейчас, при женщине, которую я считала своим другом и которая предала меня. И вы тоже жертва предательства?» «Нет», — ответила послушница. «Я жертва моей преданности. Преданности женщине, которую я любила, за которую я отдала бы жизнь и готова отдать ее и впредь. И которая покинула вас в беде. Так всегда бывает. Я была настолько несправедлива, что думала так, но 2-3 дня назад я убедилась в противном и благодарю за это Создателя. Мне тяжело было бы думать, что она меня забыла. Но вы, сударыня, вы, кажется, свободны, и если бы вы захотели бежать, это зависит только от вашего желания». «А куда я пойду, не имея друзей, не имея денег, в незнакомых мне краях, в которых я прежде никогда не бывала?» «А что касается друзей, они будут у вас везде, где бы вы ни были», — воскликнула послушница. «Вы кажетесь такой доброй, и вы такая красавица».
6: «Что не мешает мне быть одинокой и гонимой», — возразила Миледи, придавая своей улыбке ангельское выражение.
4: «Верьте мне», — заговорила послушница, — «надо надеяться на провидение. Всегда наступает такая минута, когда однажды сделанное нами добро становится нашим ходатаем перед Богом. И, быть может, как я не бессильна, как не ничтожна, это ваше счастье, что вы меня встретили. Если я выйду отсюда, у меня найдутся влиятельные друзья, которые, выступив на мою защиту, смогут потом выступить и на вашу.
6: И если я сказала, что я одинока, это не значит, что у меня нет знакомых, занимающих высокое положение», — продолжала Миледи в надежде, что, говоря о себе, она вызовет послушницу на откровенность. «Но эти знакомые сами трепещут перед кардиналом. Сама королева не осмеливается никого поддержать против грозного министра. У меня есть доказательства того, что Ее Величество, несмотря на доброе сердце, не раз бывало вынуждено отдавать в жертву гнева Его Высокопреосвященства тех, кто оказывал ей услуги».
4: «Поверьте мне, сударыня, королева может сделать вид, что она от них отступилась, но нельзя судить по внешнему впечатлению. Чем больше они подвергаются гонениям, тем больше королева о них думает. И часто, в ту минуту, когда они этого меньше всего ожидают, они убеждаются в том, что не забыты ее милостивым вниманием».
6: «Увы», — вздохнула Миледи.
4: «Я верю этому, ведь королева так добра». «Ах, значит, вы знаете нашу прекрасную и великодушную королеву, если вы о ней так отзываетесь», — восторженно произнесла послушница.
6: «То есть я не имею чести быть лично знакомой с ней», — ответила Миледи, спохватившись, что она зашла слишком далеко.
4: Но я знакома со многими из ее ближайших друзей. Я знаю господина де Пютанжа, знала в Англии господина де Жара, знакома с господином де Тревилем».
5: «С господином де Тревилем!» — вскричала послушница. «Вы знакомы с господином де Тревилем?»
4: «Да как же, и даже хорошо знакома».
5: «С капитаном королевских мушкетеров?»
4: «Да, с капитаном королевских мушкетеров».
5: «В таком случае вы увидите, что скоро, очень скоро мы с вами станем близкими знакомыми, почти друзьями. Если вы знакомы с господином де Тревилем, вы, вероятно, бывали у него в доме».
4: «Да, часто», — подтвердила миледи. Вступив на этот путь и видя, что она лжет удачно, она решила держаться его до конца.
5: «Вы, вероятно, встречали у него кое-кого из мушкетеров».
4: «Всех, кого он обычно у себя принимает», — ответила миледи, уже по-настоящему заинтересованная этим разговором.
5: «Назовите мне кого-нибудь из тех, кого вы знаете, и вы увидите, они окажутся моими друзьями».
4: «Ну, например...» — в замешательстве начала миледи. «Я знаю господина де Сувеньи, господина де Кортеврона, господина де Ферюсака». Послушница выслушала миледи, не перебивая ее. Потом, видя, что миледи умолкла, спросила:
5: «Не знаете ли вы кавалера по имени Атос?»
4: Миледи побледнела, как полотно простыни, на которой она лежала. И как невелико было ее умение владеть собой, она невольно вскрикнула, схватив собеседницу за руку и пожирая ее глазами.
5: «Что такое? Что с вами?» — спросила бедняжка. «Ах, боже мой, не сказала ли я чего-нибудь такого, что оскорбило вас?»
7: «Нет, это имя поразило меня, так как я тоже знала этого кавалера, и мне показалось странным встретить человека, который, по-видимому, хорошо знаком с ним».
5: «Да, хорошо, очень хорошо. И не только с ним, но и с его друзьями, господином Портосом и господином Арамисом».
7: «В самом деле?»
4: «Их я тоже знаю», — воскликнула миледи, чувствуя, что вся холодеет от страха.
5: «Но если вы их знаете, вам, конечно, известно, что они славные и смелые люди. Отчего вы не обратитесь к ним, если вам нужна помощь?»
7: «Дело в том»,
4: — запинаясь, ответила миледи,
7: «что я ни с кем из них не связана дружбой. Я их знаю только по рассказам их друга, господина Д'Артаньяна».
5: «Вы знаете господина Д'Артаньяна!» — вскричала послушница, в свою очередь схватив миледи за руку и впиваясь в нее глазами.
4: Заметив странное выражение во взгляде миледи, она спросила:
7: «Простите, сударыня, но в каких вы с ним отношениях?»
4: «Он», — смутилась миледи,
7: — «он мой друг». «Вы меня обманываете, сударыня», — сказала послушница. «Вы были его любовницей».
5: «Это вы были любовницей Д'Артаньяна!» — воскликнула в ответ миледи.
7: «Я?»
5: — проговорила послушница.
4: «Да, вы. Теперь я вас знаю.
5: Вы госпожа Бонасье».
4: Молодая женщина, удивленно и испуганно, отшатнулась.
5: «Не отпирайтесь, отвечайте мне», — продолжала миледи.
7: «Ну что ж, да, сударыня»,
4: — сказала послушница.
7: «Значит, мы соперницы?»

0: Радио «Звезда». Книга на ночь.
1: Александр Дюма. Главы из романа «Три мушкетера». Читает Григорий Перель.
2: Лицо миледи вспыхнуло таким свирепым огнем, что при всяких иных обстоятельствах госпожа Бонасье со страха обратилась бы в бегство. Но в эту минуту она была во власти ревности.
3: «Признайтесь же, сударыня», — заговорила она с такой настойчивостью, какую нельзя было предположить в ней, — «вы его любовница. Или, может быть, вы были его любовницей прежде?»
2: «О, нет!» — воскликнула миледи голосом, не допускавшим сомнения в ее правдивости. «Никогда! Никогда!»
3: «Я верю вам», — сказала госпожа Бонасье. «Но отчего же вы так вскрикнули?»
2: «Как вы не понимаете?» — притворно удивилась миледи, уже оправившаяся от смущения и вполне овладевшая собой.
3: «Как я могу понять? Я ничего не знаю». «Вы не понимаете, что господин Д'Артаньян поверял мне как другу свои сердечные тайны?» «В самом деле? Вы не понимаете, что мне известно все? Ваше похищение из домика в Сент-Клу, его отчаяние, отчаяние его друзей и их безуспешные поиски. И как же мне не удивляться, когда я вдруг неожиданно встречаюсь с вами? Ведь мы так часто беседовали с ним о вас. Ведь он вас любит всей душой и заставил меня полюбить вас заочно. Ах, милая Констанция, наконец-то я нашла вас. Наконец-то я вас вижу».
2: И миледи протянула госпоже Бонасье руки. И госпожа Бонасье, убежденная ее словами, видела теперь в этой женщине, которую она за минуту до того считала соперницей, своего искреннего и преданного друга.
3: «О, простите меня, простите!» — воскликнула она и склонилась на плечо к миледи. «Я так люблю его!»
2: Обе женщины с минуту держали друг друга в объятиях. Если бы силы миледи равнялись ее ненависти, госпожа Бонасье, конечно, нашла бы в объятиях миледи смерть. Но, не будучи в состоянии задушить ее, миледи ей улыбнулась и воскликнула.
3: «Милая моя красавица, дорогая моя малютка, как я счастлива, что вижу вас! Дайте мне на вас наглядеться!»
2: И, говоря это, она пожирала ее глазами.
3: «Да, да, конечно, это вы. По всему тому, что он говорил мне, я сейчас узнаю вас. Отлично узнаю».
2: Бедная молодая женщина и не подозревала жестоких замыслов, которые таились за этим ясным лбом, за этими блестящими глазами, в которых она читала только участие и жалость.
3: «Значит, вам известно, сколько я выстрадала, если он рассказывал вам о моих страданиях», — сказала госпожа Бонасье. «Но страдать ради него — блаженство».
2: Миледи машинально повторила.
3: «Да, блаженство».
2: Она думала о другом.
3: «И к тому же мои мучения скоро кончатся», — продолжала госпожа Бонасье. «Завтра, или, быть может, сегодня вечером, я его опять увижу, и грустное прошлое будет забыто». «Сегодня вечером? Завтра?» —
2: переспросила миледи, которую эти слова вывели из задумчивости.
3: «Что вы хотите этим сказать? Вы ждете от него какого-нибудь известия?» «Я жду его самого!»
2: «Его самого? Д'Артаньян будет здесь?»
3: «Да, будет!»
2: «Но это невозможно. Он на осаде Ла-Рошеля вместе с кардиналом. Он вернется только после взятия города».
3: «Вы так думаете? Но разве есть на свете что-нибудь невозможное для моего Д'Артаньяна, для этого благородного и честного кавалера?»
2: «Я не могу вам поверить».
3: «Ну так прочтите сами», —
2: предложила от избытка горделивой радости несчастная молодая женщина и протянула миледи письмо.
3: «Почерк госпожи де Шеврес», — отметила про себя миледи. «А я так и знала, что они поддерживают сношения с этим лагерем».
2: И она жадно прочитала следующие строки. «Милое дитя, будьте наготове.
3: наш друг, вскоре навестит вас. И навестит только за тем, чтобы вызволить вас из тюрьмы, где вам пришлось укрыться ради вашей безопасности. Приготовьтесь же к отъезду и никогда не отчаивайтесь в нашей помощи. Наш очаровательный гасконец недавно выказал себя, как всегда, человеком храбрым и преданным. Передайте ему, что где-то очень ему признательны за предостережение».
4: «Да-да», — сказала миледи, — «в письме все ясно сказано. Известно вам, что это за предостережение?» «Нет, но я догадываюсь, что он, должно быть, предупредил королеву о каких-нибудь новых кознях кардинала».
3: «Да, наверное, это так», — сказала миледи, возвращая госпоже Бонасье письмо и в задумчивости снова опуская голову. В эту минуту послышался топот скачущей лошади.
4: «А!» — вскричала госпожа Бонасье, бросаясь к окну. «Уж не он ли это?»
3: Миледи, окаменев от удивления, осталась в постели. На нее сразу свалилось столько неожиданностей, что она впервые в жизни растерялась.
4: «Он», — прошептала она, — «неужели это он?»
3: И она продолжала лежать в постели, устремив неподвижный взор в пространство.
4: «Увы, нет», — вздохнула госпожа Бонасье, — «это какой-то незнакомый человек. Однако он, кажется, едет к нам. Да, он замедляет бег коня, останавливается у ворот, звонит».
3: Миледи вскочила с постели.
4: «Вы вполне уверены, что это не он?» — спросила она. «Да, вполне».
3: «Вы, может быть, не разглядели?»
4: «Ах, стоит мне только увидеть перо его шляпы, кончик плаща, и я тотчас узнаю».
3: Миледи продолжала одеваться. «Все равно. Вы говорите, этот человек идет сюда?»
4: «Да, он уже вошел. Это или к вам, или ко мне». «Ах, боже мой, какой у вас взволнованный вид!» «Да, признаюсь, я не так доверчива, как вы. Я всего опасаюсь».
3: «Тише!» — остановила ее госпожа Бонасье.
4: «Сюда идут».
3: В самом деле дверь открылась, и вошла настоятельница.
2: «Это вы приехали из Булони?» — обратилась она к миледи.
4: «Да, я»,
3: — ответила миледи, пытаясь вернуть себе хладнокровие.
4: «Кто меня спрашивает?»
2: «Какой-то молодой человек, который не хочет назвать себя, но говорит, что прибыл по поручению кардинала.
4: И желает меня видеть? Он желает видеть даму, приехавшую из Булони. В таком случае, пожалуйста, пригласите его сюда, сударыня». «Ах, боже мой», — ужаснулась госпожа Бонасье. «Уж не привез ли он какое-нибудь плохое известие?» «Боюсь, что да».
5: «Я оставлю вас с этим незнакомцем, но как только он уедет, я, если позволите, вернусь к вам».
4: «Конечно, прошу вас».
3: Настоятельница и госпожа Бонасье вышли. Миледи осталась одна и устремила глаза на дверь. Минуту спустя раздался звон шпор, гулко отдававшийся на лестнице. Затем шаги приблизились, дверь распахнулась, и на пороге появился человек. Миледи радостно вскрикнула. Этот человек был граф де Рошфор, душой и телом преданный кардиналу.
1: Радио «Звезда». Мы читаем главы из романа Александра Дюма «Три мушкетера».
3: Глава 32. Две разновидности демонов. «А!» — воскликнули одновременно миледи и Рошфор. «Это вы?» «Да, я». «И откуда?» — спросила миледи.
6: «Из-под Ла-Рошеля, а вы?»
3: «Из Англии».
6: «Бекингем?»
3: «Умер или опасно ранен. Когда я уезжала, ничего не добившись от него, один фанатик его убил».
6: «А!» — усмехнулся Рошфор. «Вот счастливая случайность. Она очень обрадует его высокопреосвященство. Известили вы его?»
3: «Я написала ему из Булони. Но каким образом вы здесь?»
6: «Его высокопреосвященство беспокоится и послал меня отыскать вас».
3: «Я только вчера приехала».
6: «А что вы делали со вчерашнего дня?»
3: «Я не теряла даром времени».
6: «О, в этом я не сомневаюсь».
3: «Знаете, кого я здесь встретила?»
6: «Нет».
3: «Отгадайте».
6: «Как я могу отгадать?»
2: Ту молодую женщину, которую королева освободила из тюрьмы.
6: Любовницу этого мальчишки Д'Артаньяна?
2: Да, госпожу Бонасье, место пребывания которой было неизвестно кардиналу.
6: «Ну вот еще одна счастливая случайность под пару той», — заметил Рашфор. «Положительно господину кардиналу везет».
2: «Можете представить мое удивление», — продолжала миледи, «когда я очутилась лицом к лицу с этой женщиной».
6: «Она вас знает?»
2: «Нет».
6: «Значит, вы для нее чужая».
2: Миледи улыбнулась. «Я ее лучший друг».
6: «Клянусь честью, только вы, милая графиня, можете творить такие чудеса».
2: «И счастье мое, что мне удалось стать ее другом, шевалье. Знаете ли вы, что здесь происходит?»
6: «Нет».
2: «Завтра или послезавтра за ней приедут с приказом королевы».
6: «Вот как? Кто же это?»
2: «Д'Артаньян и его друзья».
6: «Право, они дождутся того, что мы будем вынуждены засадить их в Бастилию».
2: «Почему же они до сих пор на свободе?»
6: «Ничего не поделаешь. Господин кардинал питает к этим людям какую-то непонятную для меня слабость».
2: «В самом деле?»
6: «Да».
2: «Ну так скажите ему следующее, Рашфор. Скажите ему, что наш разговор в гостинице «Красная голубятня» был подслушан этой четверкой. Скажите ему, что после его отъезда один из них явился ко мне и силой отнял у меня охранный лист, который кардинал дал мне. Скажите ему, что они предупредили лорда Винтера о моем приезде в Англию, что и на этот раз они едва не помешали исполнить данное мне поручение, как уже помешали в деле с подвесками. Скажите ему, что из этих четырех человек следует опасаться только двоих — Д'Артаньяна и Атоса. Скажите ему, что третий — Арамис, любовник госпожи де Шеврес, его надо оставить в живых. Тайны его нам известны, и он может быть нам полезен. А что касается четвертого — Портоса, то это дурак, фат и простофилия, и не стоит даже обращать на него внимания».
6: «Но все четверо теперь должны быть на осаде Ла-Рошелле».
2: «Я сама так думала. Но письмо, которое госпожа Бонасье получила от госпожи де Шевреса и имела неосторожность показать мне, заставляет меня предположить, что все четверо напротив сейчас в дороге и явятся сюда, чтобы увести ее».
6: «Черт возьми, что же делать?»
2: «Что приказал вам кардинал относительно меня?»
6: «Получить ваше донесение, письменные или словесные, и вернуться на почтовых». «А когда он будет осведомлен обо всем, что вы сделали, он решит, как вам дальше поступить».
2: «Так я должна остаться здесь?»
6: «Здесь или где-нибудь поблизости».
2: «Вы не можете увести меня с собой?»
6: «Нет, мне дано точное приказание. В окрестностях лагеря вас могут узнать, а ваше присутствие, сами понимаете, будет бросать тень на его высокопреосвященство».
2: «Ну что ж, придется мне ждать здесь или где-нибудь поблизости».
6: «Только скажите мне заранее, где вы будете ожидать известия от кардинала, чтобы я всегда знал, где вас найти».
2: «Послушайте, я, вероятно, не смогу остаться здесь».
6: «Почему?»
2: «Вы забываете, что с минуты на минуту сюда могут приехать мои враги».
6: «Это правда. Но в таком случае эта юная особа улизнет от его высокопреосвященства».
2: «Но нет», — ответила миледи с присущей только ей улыбкой. «Вы забываете, что я ее лучший друг».
6: «Да, это правда. Итак, я могу сказать кардиналу относительно этой женщины,
2: что он может быть покоен».
6: «И это все?»
2: «Он поймет, что это означает».
6: «Он догадается. А что же мне теперь делать?»
2: «Немедленно ехать обратно. По-моему, известия, которые вы доставите кардиналу, стоят того, чтобы поспешить».
6: «Моя коляска сломалась, когда я въезжал в Лилье».
2: «Чудесно».
6: «Как так чудесно?»
2: «Да так, ваша коляска нужна мне».
6: «А как же я в таком случае доберусь?»
2: «Верхом. Скачите во весь опор».
6: «Хорошо вам это говорить, а каково мне будет проскакать 180 лье?»
2: «Пустяки».
6: «Ну, так и быть. А дальше?»
2: «Дальше, когда вы будете проезжать через Лилье, вы пошлете мне коляску и прикажете вашему слуге, чтобы он был в моем распоряжении».
6: «Хорошо».
2: «У вас, конечно, есть с собой какой-нибудь приказ кардинала?»
6: «У меня есть письменное полномочие действовать по своему усмотрению».
2: «Вы предъявите его настоятельнице и скажете, что сегодня или завтра за мной приедут, и что мне велено отправиться с тем лицом, которое явится от вашего имени».
6: «Отлично».
2: «Не забудьте резко отзываться обо мне в разговоре с настоятельницей».
6: «Зачем это?»
2: «Я жертва кардинала.
3: Мне необходимо внушить доверие этой дурочке Бонасье.
6: Совершенно справедливо. А теперь, пожалуйста, потрудитесь составить донесение обо всем, что произошло.
3: Я ведь вам рассказала, что случилось. У вас хорошая память. Повторите все, что я вам говорила. А бумага может потеряться.
6: Вы правы. Только бы мне знать, где потом найти вас, чтобы не рыскать напрасно по окрестностям.
3: Верно. Подождите-ка.
6: Дать вам карту?
3: О, я прекрасно знаю эти места.
6: Вы? А когда же вы бывали здесь?
3: Я здесь воспитывалась.
6: Вот как?
3: Как видите, иногда и то обстоятельство, что вы где-то получили воспитание, может на что-нибудь пригодиться.
6: Итак, где вы меня будете ждать?
3: Дайте минутку подумать. Да, вот где. В Армантьере.
6: Что это такое, Армантьер?
3: Небольшой городок на реке Лис. Мне стоит только переправиться через реку, и я буду в чужом государстве.
6: Превосходно. Но, разумеется, вы переправитесь только в случае опасности.
3: Разумеется.
6: А если это случится, как я узнаю, где вы?
3: Вам не нужен ваш лакей?
6: Нет.
3: Он надежен?
6: Вполне, он человек испытанный.
3: Отдайте его мне. Никто его не знает, я его оставлю в том месте, откуда уеду, и он проводит вас туда, где я буду.
6: Так вы говорите, что будете ждать меня в Армантьере?
3: Да, в Армантьере.
6: Напишите мне это название на клочке бумаги, а то я боюсь, что забуду. Ведь в названии города нет ничего порочащего, не так ли?
3: Так знать. Ну, так и быть, я готова набросить тень на свое доброе имя, согласилась миледи и написала название на листке бумаги.
6: «Хорошо», — сказал Рашфор, взял листок из рук миледи, сложил его и засунул за подкладку своей шляпы. «Впрочем, будьте спокойны. Если даже я потеряю эту бумагу, то поступлю, как делают дети. Всю дорогу буду твердить это название». «Ну, как будто все?»
3: «Кажется, да».
6: «Вспомним хорошенько. Бекингем убит или тяжело ранен, ваш разговор с кардиналом подслушан 4 мушкетерами, лорд Винтер был предупрежден о вашем приезде в Портсмут, Д'Артаньян и Атоса в Бастилию, Арамис — любовник госпожи де Шеврес, Портос — Фат. Госпожа Бонасье найдена. Послать вам как можно скорее коляску, предоставить моего лакея ваше распоряжение, изобразить вас жертвой кардинала, чтобы у настоятельницы не возникло никаких подозрений. Армантьер на берегу Лиса. Так?»
3: «Право, у вас чудесная память, любезный шевалье. Кстати, прибавьте еще кое-что».
6: «Что же?»
3: «Я видела славный лес, который, по-видимому, прилегает к монастырскому саду. Скажите настоятельнице, что мне позволено гулять в этом лесу. Как знать, может быть, мне понадобится уйти с заднего крыльца».
6: «Вы обо всем позаботились».
3: «А вы забыли еще одно».
6: «Что же еще?»
3: «Спросить меня, не нужно ли мне денег».
6: «Да, правда. Сколько вам дать?»
3: «Все золото, какое у вас найдется».
6: «У меня около 500 пистолей».
3: «И у меня столько же. Имея 1000 пистолей, можно выйти из любого положения. Выкладывайте все, что у вас в карманах».
6: «Извольте».
3: «Хорошо. Когда вы едете?»
6: «Через час. Я только наскоро пообедаю, а тем временем кто-нибудь сходит за почтовой лошадью».
3: «Отлично. Прощайте, шевалье».
6: «Прощайте, графиня».
3: «Засвидетельствуйте мое почтение кардиналу».
6: «А вы мое почтение сатане».
3: Миледи и Рашфор обменялись улыбками и расстались. Час спустя Рашфор галопом мчался обратно. 5 часов спустя он проехал через Аррас. Наши читатели уже знают, каким образом Д'Артаньян узнал его и как эта встреча, возбудив опасения 4 мушкетеров, заставила их еще поспешнее продолжать свой путь.
1: Мы читали главы из романа Александра Дюма «Три мушкетера».
7: Продолжение завтра в это же время.
8: Радио «Звезда» благодарит аудиоиздательство «Вимбо» за предоставленные аудиокниги.

0: слушаете «Радио Звезда». Михаил Зощенко. Рассказ «Счастье». Читает Дмитрий Шиляев.
1: Иной раз хочется подойти к незнакомому человеку и спросить: «Ну как, братишка, живешь? Доволен ли ты своей жизнью? Было ли в твоей жизни счастье? Ну-ка, окинь взглядом все прожитое». С тех пор, как открылся у меня катарр желудка, я у многих об этом спрашиваю. Иные шуточкой на это отделываются, дескать, живу, хлеб жую. Иные врать начинают, дескать, живу роскошно, лучше не надо, получаю по 6-му разряду, семьей доволен. И только один человек ответил мне на этот вопрос серьезно и обстоятельно. А ответил мне дорогой мой приятель, Иван Фомич Тестов. По профессии он стекольщик. Человек сам немудреный и с бородой. «Счастье-то?» — спросил он меня. «А как же? Обязательно счастье было».
2: «Ну что же?» — спросил я. «Большое счастье было?»
1: «Да уж большое оно или маленькое, неизвестно. А только... оно на всю жизнь запомнилось». Иван Фомич выкурил 2 папиросы, собрался с мыслями, подмигнул мне для чего-то и стал рассказывать. «А было это, дорогой

0: подходило. Не заметил я, как и женился, и как на свадьбе с жениными родственниками подрался, и как жена после того дитё родила, и как в свое время скончалась, и как дитё тоже скончалось. Все шло тихо и гладко, и особенного счастья в этом не было. Ну, а раз 27 ноября вышел я на работу, а после работы под вечер зашел в трактир и спросил себе чаю. Сижу и пью с блюдечка. И думаю, вот, дескать, года идут своим чередом, а счастье-то и незаметно. И только я так подумал, слышу разные возгласы. Оборачиваюсь. Хозяин машет рукой, и половой мальчишка машет рукой, а перед ними царский солдат стоит и пытается к столику присесть. А его хозяин из-за столика выбивает и не дозволяет сесть. «Нету!» — кричит. «Вашему брату-солдату не дозволено в трактирах за столики присаживать. Мне за его штраф плати. Ступай себе, милый!» А солдат пьяный и все присаживается. А хозяин его выбивает. А солдат родителей вспоминает. «Я, — кричит, — такой же, как и вы. Желаю за столик присесть». Ну, посетители помогли, выперли солдата, а солдат схватил булыжник с мостовой и как брызнет в зеркальное стекло и теку. А стекло зеркальное, 4 на 3, и цены ему нету. У хозяина руки и ноги подкосились. Присел он на корячки, головой мотает и пугается на окно взглянуть. «Что ж это, — кричит, — граждане, разорил меня солдат. Сегодня суббота, завтра воскресенье, 2 дня без стекла. Стекольщиков раз не найти, и без стекла посетители обижаются». А посетители действительно обижаются. «Дует, — говорят, — из пробитого отверстия. Мы пришли в тепле посидеть, а тут эван дыра какая». Вдруг я кладу блюдечко на стол, закрываю шапку и чайник, чтобы он не простыл, и равнодушно подхожу к хозяину. «Я, — говорю, — любезный коммерсант, стекольщик». Ну, он обрадовался, пересчитал в кассе деньги и спрашивает: «А сколько эта музыка стоит? Нельзя ли из кусочков сладить?» «Нету, — говорю, — любезный коммерсант, — из кусочков ничего не выйдет. Требуется полное стекло, 4 на 3. А цена тому зеркальному стеклу будет 75 целковых, и бой мне. Цена, любезный коммерсант, вне конкуренции и без запроса».
1: «Что ты, — говорит хозяин, — объелся? Садись, — говорит, — обратно за столик и пей чай. За такую, — говорит, — сумму я лучше периной заткну отверстие».
0: И велит он хозяйке моментально бежать на квартиру и принести перину. И вот приносят перину и затыкают. Но перина вываливается то наружу, то вовнутрь и вызывает смех. А некоторые посетители даже обижаются, дескать, темно и некрасиво чай пить. А один, спасибо, встает и говорит: «Я, — говорит, — на перину и дома могу глядеть. На что мне ваша перина?»
1: Ну, хозяин снова подходит ко мне и умоляет моментально бежать за стеклом и дает деньги.
0: Чаю я не стал допивать, зажал деньги в руку и побежал. Прибегаю в стекольный магазин, магазин закрывается, умоляю и прошу, впустили. И все, как я и думал, и даже лучше. Стекло 4 на 3, 35 рублей, за переноску 5, итого 40. И вот стекло вставлено. Допиваю я чай с сахаром, спрашиваю рыбную селянку, после рататуй, съедаю все и, шатаясь, выхожу из чайной. А в руке чистых 30 рублей. Хочешь на них пей, хочешь на что хочешь. Ах, и пил же я тогда. 2 месяца пил.

0: и покупки, кроме того, сделал серебряное кольцо и теплые стельки. Еще хотел купить брюки с блюзой, но не хватило денег. Вот, дорогой товарищ, как видите, и в моей жизни было счастьишко. Но только раз. А вся остальная жизнь текла ровно, и большого счастья не было. Иван Фомич замолчал и снова, неизвестно для чего, подмигнул мне. Я с завистью посмотрел на своего дорогого приятеля. В моей жизни такого счастья не было. Впрочем, может, я и не заметил.
1: Мы читали рассказ Михаила Зощенко «Счастье.
2: Радиозвезда».

0: слушаете «Радио Звезда». Новости.
1: В студии Максим Челиков. Здравствуйте. Российская избирательная система доказала устойчивость к внешнему давлению. Об этом заявила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко на встрече с гостем из Центральноафриканской Республики. Иностранный наблюдатель подтвердил открытость и прозрачность голосования. Тем временем Центральная избирательная комиссия обработала в понедельник более 97% протоколов. Партия «Единая Россия» набирает 58% голосов на выборах в Государственную Думу. Правительство до конца года обнулило экспортные пошлины на зерновые. В Минсельхозе пояснили, что мера поддержит аграриев на фоне перестройки логистики. Сборы на подсолнечное масло зафиксированы на августовских отметках. Это снизит издержки компании и сделает рынок предсказуемым. Параллельно ведомство активно перенаправляет экспортные маршруты и готовит новые инструменты для обеспечения финансовой устойчивости отечественных производителей. Россияне начали получать единое налоговое уведомление за прошлый год. До 10 октября ФНС рассылает почти 70 миллионов документов, преимущественно в электронном виде. Общие начисления за имущество выросли на 10%, достигнув 453 миллиардов рублей. В документах появился обновленный раздел НДФЛ с прогрессивной шкалой ставок. Оплатить налоги необходимо до декабря. Впрочем, для части Курской области этот срок продлили. Курьерам на электровелосипедах теперь могут потребоваться права. С инициативой приравнять это транспортное средство к мопедам выступили в Совете по правам человека. В случае принятия такого закона электровелосипеды оснастят номерными знаками, а нарушения с участием курьеров смогут фиксировать дорожные камеры. Поможет ли эта мера? В эфире «Радио Звезда» рассказал вице-президент Национального автомобильного союза Антон Шапарин.
2: В настоящее время вне правового поля находятся все индивидуальные личные средства индивидуальной же мобильности. Это и самокаты, это и велосипеды. И у госавтоинспекции просто нет возможности отловить пользователей такой техники. Все упирается в исполнение. К глубокому сожалению, мы прошли точку невозврата, когда регистрация электросамокатов, электровелосипедов еще была возможна. Сейчас их стало настолько много, что без радикальных мер эту сферу отрегулировать не получится.
1: Сейчас электровелосипеды малой мощностью приравнены к обычным велосипедам. Права для их управления не нужны. Максим Челиков, служба информации медиагруппы «Звезда».

0: Радиозвезда.
1: Остров Врангеля. Город Курчатов. Проспект Буденного. Мыс Дежнева. Парк Горького. Площадь Гагарина. Поселок Лев Толстой. Море Лаптевы. Имя на карте.
2: Город Курчатов. Памятник Тому Николаеву. Курчатов. Самый благоустроенный и чистый город Курской области. И, конечно, самый молодой. В 1968 году в 37 километрах западнее Курска решили построить атомную электростанцию. Поселок, выросший рядом, назвали в честь легендарного физика Игоря Курчатова. Конечно, здесь нет исторических зданий, кремлевских стен и древних соборов. Зато есть современные жилые высотки и интересные скульптуры. Например, на Николаевской площади, бывшей Комсомольской, установлен памятник первому главному инженеру Курской АЭС Тому Петровичу Николаеву. Гостям города это имя не говорит ничего. Но местные жители на вопрос, кто такой Николаев, обязательно ответят: человек, который спас наш город.
1: Имя на карте.
2: Для начала Том. Странное имя для советского человека. А на самом деле ничего странного. Просто мама будущего энергетика очень любила книгу американской писательницы Бичер Стоу «Хижина дяди Тома». Вот в честь главного героя и назвала своего сына. Он родился в 1926 году в Куйбышевской, ныне Самарской области. После окончания индустриального института работал под руководством Игоря Курчатова на плутониевом комбинате, известном еще как «Челябинск-40». Там изготавливали изделия из плутония для первой ядерной бомбы. При ликвидации аварии получил дозу облучения в 100 рентген. Врачи думали, не выживет. Выжил. И даже потом стал отцом троих детей. Далее были сталинская и ленинская премии, государственные награды, Сибирская атомная станция в Томске и, наконец, Курская АЭС и город Курчатов, который Том Николаев спас. Эта история похожа на легенду. И звучит она так. Причиной аварии на Чернобыльской АЭС 86 года стал некий эксперимент. Изначально с предложением провести его обратились к руководству Курской станции. Но главный инженер Николаев отказался. Иначе страшная авария произошла бы не в Чернобыле, а в Курчатове. Правда ли это? Специалисты говорят, что некий эксперимент действительно имел место. Правда и то, что первоначально его проведение планировали на Курской станции. Но Том Николаев, первый главный инженер станции, посчитал его проведение нецелесообразным, ненужным, бестолковым. После чего и развернулись трагические события в Чернобыле.
1: Имя на карте.
2: Однако сложно выделить одну причину аварии. На самом деле к ней привело стечение сразу многих обстоятельств. Но вот что говорят те же специалисты. Даже если бы эксперимент на Курской АЭС провели, в любом случае ничего бы не случилось. Потому что по личной инициативе Николаева задолго до 1986 года на станции в Курчатове были внедрены дополнительные меры ядерной безопасности. А точнее, другой, более совершенный алгоритм работы системы управления и защиты реактора. В Курчатове внедрили, а в Чернобыле нет. Так что не зря, совсем не зря, благодарные жители Курчатова поставили памятник главному инженеру Курской атомной станции Тому Петровичу Николаеву. Город Курчатов. Памятник Тому Николаеву.
1: Имя на карте.
0: Программа «Радиозвезда» рекомендована для слушателей старше 16 лет.

0: Радио «Звезда». Книга на ночь.
1: Юрий Бондарев. Главы из романа «Берег». Читает Владимир Левашов.
2: Позже, вспоминая ту ночь, Никитин думал, что если бы тогда парень спокойно попросил у него денег, 50 или 100 рублей, то он не отказал бы ему и был бы, наверное, доволен, совершив пьяный акт добра. Но было иначе. «Зачем же?» — шепотом выговорил Никитин, сначала не сообразив, почему парень не попросил у него деньги, а злобно несправедливо попытался вырвать их. И мгновенная знойная волна темной жути, слепящей ненависти к этому парню, к его коротенькому пиджачку, к раскосым воспаленным глазам, к каждому его отвратительному жесту опалила Никитина. Он договорил, заикаясь даже. «Тут вас шестеро, а я с тобой хочу драться, парень. Ну что ж, давай». И готовый драться сунул клочок денег в карман, стиснул кулаки, шагнул вперед отрешенно.
3: «Не подходи, падла! Я сифилитик, не подходи!»
2: Взвизгнул парень, исказив рот не то судорогой испуга, не то изумлением при виде внезапной отрешенности Никитина. И, отхаркнувшись, плюнул. Плевок не попал в лицо Никитина. Белым пятном прилип к груди. И только как в тумане, уловив узкие глаза парня, Никитин кинулся к нему. И с ненавистью и наслаждением ударил его в костистый, лязгнувший челюстью подбородок, в мокрый рот, захрипевший заглушенным криком. Но сзади что-то черно и сильно оглушило его по голове. Фонарь качнулся в бок, мостовая жестко царапнула щеку. Замелькали, хрипя, вскрикивая тени над ним. Забегали вокруг, заскакали ноги. По-звериному пронзил его чей-то голос. «В печенку бей, в печенку!» И он, чувствуя острые удары ног под ребра, под грудь, охваченный одной сумасшедшей и мстительной мыслью подняться, лишь бы подняться, рванулся с земли, упираясь в асфальт двумя руками. Неимоверным толчком вырвался из стопота толчии окружавших его ног, метнулся вправо, влево среди полубезумных, почти нечеловеческих лиц, объединенных одинаковым оскаленным волчьим выражением, будто возбужденных видом крови, и без ощущения боли ударов, подчиняясь незнакомой взорвавшейся в нем дикости, крича неистово и страшно: «Трусы! Сволочи!» Мотался в окружении тел, бил по этим ненавистным лицам, нагибаясь, выворачиваясь, едва не падая от бешено вложенной в сжатые до онемения кулаки силы, как обреченный дорого отдать свою жизнь. В то же время безобразный, наверное, упоением неистовства, он еще одержимый памятью зрения лихорадочно искал взглядом лицо широкоскулого парня, стараясь прорваться лишь к нему. Но тот возникал и пропадал за чьими-то спинами, плечами, и там пронзительно вскрикивал подсказывающим голосом: «На землю его! На землю!» Но когда на счастливый миг, это был счастливый миг, и он, задыхаясь, слыша, как трещит на нем пиджак, разрываемый в разные стороны крючьями рук, сквозь удары и пинки прорвался к парню, тот издал устрашающий визг, горлом отступая вдоль парапета набережной к мосту, и тут словно бы вокруг образовалась пустота. Прекрасная, справедливая пустота, теперь никто почему-то уже не мешал им. А парень отходил по мосту боком и спешащими рывками вытаскивал что-то из кармана брюк и вдруг блеснул длинной иглой распрямленный складной ножичек с серебристым тоненьким лезвием. И странно было, этот стальной блеск ножичка не вызвал у Никитина страха, наоборот. Его слепо, неудержимо и яро кидала к парню какая-то разжатая до беспамятства пружина ненависти, которую ничем не мог в себе сдержать. И он упоенно, молитвенно, как в бреду, шептал: «Ну, отлично! Теперь мы один на один. Теперь я узнаю, стрелял ли ты когда-нибудь по танкам. Зачем я говорю это? Почему я это говорю? О, теперь все будет как надо, трусливая ты сволочь. Такие в войну были, о, такие, как ты, были еще в Древнем Риме». «Какой Рим? Зачем? Ну что ж, «Ты или я? Посмотрим, ты или я!»
3: «Не подходи! Сердце проколю!»
2: Заревел горловым голосом парень, исступленно тряся лицом так, что волосы забили по вискам его, и, прижавшись боком к перилам моста, остро выставил кулак с посверкивающим в нем прямым лезвием. «Должно быть, так озверело, устрашающе и утробно!» — кричал первобытный человек, встречая черной ночью сильного врага мужского рода близ своей пещеры. Замахнувшись, нацелясь смертельно угловатым камнем, чтобы сделать прыжок и раздробить череп самцу чужого племени. Но пещеры не было. Не было первобытного человека. Была спящая Пятницкая, закрытый ресторан «Балчук», мост через канаву, широкоскулый с омерзительно разбитым носом парень и он, Никитин, неузнаваемо окровавленный, истерзанный в разодранных пиджаке и рубахе, глотавший кровь, наполнявшую рот, готовый в бешенстве и правоте бить, ломать, разрушать, защищать себя, свою наивность и что-то еще нематериальное, оскорбленное, раздавленное. Но все-таки в те секунды Никитин уже не был Никитином, а это придавало пещерно-дикое безумие тому, что он делал тогда.
3: «Хочу, чтобы ты все запомнил, сволочь!» «Нет, этого я не хотел. А вы шестеро на одного!» «Нет, нет, не в деньгах дело!» — одеревенелыми губами шептал бредово Никитин, подступая к парню, к напряженно подрагивающему в его кулаке тоненькому, как игла, лезвию. «Ну, спрячешь нож или не спрячешь? Спрячешь или... не лезь! Проколю мошонку, падла!» Опять взревел парень первобытным голосом угрозы и страха. И в следующий миг Никитин почувствовал, по левой кисти болью скользнуло горячее и твердое. Шатнулись впереди выкоченные злобой воспаленные глаза парня. Чернооткрытый, сипом дышащий рот на короткий момент увидел кровь на левой кисти. Тотчас понял, что парень задел ее ножом, и, отклоняясь, изогнувшись правой рукой, ударил его снизу в подбородок. Услышал животный взвизг, выкрик ругательства, и опять перед ним промелькнуло полосами, измазанное по скулам красным, лицо парня, выкоченные из орбит глаза, и он снова ударил по близкому, влажному, отвратительному лику, с мстительным сладострастием вкладывая в эти удары нечто жгучее, клокочущее в его душе, кипящее и не выкипающее. Потом сзади что-то тяжкое и темное обрушилось на него, резким толчком свалило с ног, и посреди суматошного топота вблизи головы пинков, свиста, сквозь звон заложившие уши дошли до сознания два неясных вскрика, похожих почему-то на два обрывка ваты, летящих по воздуху. «Шухер! Шухер!» И показалось ему, странно опустело везде и нависло над ним тягуче звенящая тишина. Тогда он вскочил, выплевывая кровь, шатаясь от чугунного шума в голове, но его властным охватом стиснул со спины какой-то незнакомый человек, говоривший ему «Тихо, тихо!» И как в другом мире увидел он парня у перил моста. Его держали за плечи два милиционера. Жирные размазанные полосы обезображивали его широкий нос, его скулы. Ножа не было. Парень, обессиленно вырываясь, дергаясь, не говорил, а выкашливал горлом. «Шел домой, а он прицепился, гад! Пьянь проклятая! Шел домой, а он деньги стал требовать, гад!»
2: А Никитин еле стоял, покачивался на ослабевших ногах. Не было силы сказать ни единого слова. Он только улыбался страшной улыбкой.
1: Вы слушаете «Радио Звезда». Мы читаем главы из романа Юрия Бондарева «Берег».
2: В милиции, куда привели их, парень рыдающим голосом кричал, повторяя и доказывая, что он шел из кино домой, а та вон проклятая пьянь начала приставать, полезла по его карманам и вырвала деньги, 50 сотен, и истерическими жестами показывал, каким образом все было, выворачивал наизнанку кармана и потрясал перед дежурным порванной 50-рублевой бумажкой. Капитан, брезгливо суховатый, широколобый, глянул из-за стойки взором внимательной подозрительности, взял обрывок 50-рублевки, ну-ка, и положил на стол. А Никитин, усаженный милиционером на крепкую обшарпанную скамью, смотрел на парня, вспоминая его ощеренное лицо в момент плевка.
3: «Я сифилитик!»
2: Его хрипевший злобой и страхом окровавленный рот во время драки на мосту.
3: «Сердце проколю!»
2: Едва не плакал от бессилия и ненависти. Им не дали додраться один на один там на мосту. Кто-то из той стаи по-темному, по-трусливому нанес ему удар сзади, свалил наземь, подставив ногу, и сейчас вот тут, в милиции, где без какого-либо сочувствия не могло быть понимания ни одной, ни другой стороны, невозможно было бы даже рассказать, объяснить подробности, причины всего, что произошло на набережной. Выкрики парня, его объяснения. Пьяный псих, бухарик, приставал, требовал деньги, и затем, получив отказ, полез по карманам, чему доказательство — разорванная купюра. Это еще чем-то могло приблизиться к видимости правды. Но то, что мог и хотел бы объяснить Никитин, выглядело необыденным, из ряда вон выходящим, ненормальным, а значит, затушевывало истину или являлось неправдой. Ведь сегодня, именно сегодня произошло главное в моей жизни, и я, наверное, был счастлив, если это и есть счастье, и просто мне хотелось быть добрым ко всем на свете и к этим незнакомым парням, которых случайно встретил. То есть как это добрым конкретнее? Ну, у меня были деньги, а у них не было сигарет, и мне хотелось угостить их. Да, купить сигарет, посидеть с ними и поговорить. Ночью, с незнакомыми людьми, с какой целью? Вы понимаете, мне хотелось быть добрым со всеми, разве с вами этого не бывает? Мы, гражданин, все должны быть добрыми, но по какой причине вам захотелось их угостить? Да какое вам дело до них? Вы кого-нибудь из них знали?
4: Не знал, но разве это имеет значение?
2: Короче говоря, гражданин, вы пьяны были, так шли бы домой спать. Так ведь нормальные люди поступают.
4: Нормальные, да.
2: А вы что, на учете в психодиспансере? Может, у вас контузия после войны?
4: Пока нет, хотя контузия есть.
2: Где вы работаете?
4: Сейчас нигде, дома, вернее, снимаю комнату.
2: Как так нигде не работаете? Получаете военную пенсию?
4: Нет, не получаю. После университета работал в газете, потом ушел. На что живу, трудно объяснить. Продал шинель, сапоги, офицерский компас. Что еще? Да, нагрудный знак гвардии обменял на ботинки. Вернее, подарил его своему однополчанину, у которого 2 года назад украли в поезде все документы, знаки и ордена вместе с одеждой. А он мне купил и подарил ботинки.
2: Значит, вы проживаете без определенных занятий и без трудовых средств к существованию, так надо понимать?
4: Не совсем так. Средств у меня почти нет, но я работаю целый день, с утра и до вечера, и ночью, часто ночью, почти всегда ночью, у меня нет сна. Вы знаете, как работал Достоевский или Бальзак? А Толстой, Флобер, Ренар... Вы читали дневники Ренара?
2: Стыдно вам. Вы мне зубы не заговариваете. Мы знаем, кто такой Толстой, разбираемся. Думаете, милиции так здесь шухры-мухры, ушами холодными хлопают? Вон как. Толстого выдвинул. Вопрос ясный и конкретный. Так чем вы занимаетесь? Род занятий.
4: Чем я занимаюсь? Род занятий. Хорошо, постараюсь ответить. Я с утра до вечера и ночью ищу фразу, нужную фразу, и часто не нахожу, но я хочу больше всего в жизни, хочу, чтобы люди смеялись, грустили, плакали над моими словами. Подождите, какую же глупость я вам говорю. Я другое должен объяснить. Посмотрите, посмотрите же на парня. Как он великолепно лжет. Во имя чего? Он не напоминает вам Иуду Искариота. Не напоминает вам моего командира оружия Меженина, в которого я стрелял в 45-м году и не убил. Этот диалог, проскользнувший в разгоряченном мозгу Никитина, только померещился ему, как во сне. И, зажимая носовым платком поцарапанную ножом кисть, он сразу, отрезвленный новой душной болью, увидел порочно враждебные глаза парня, возмущенные, подобострастно говорившего что-то возле стойки, гнусные темные разводы вокруг его глазницы, разбитого носа. Потом увидел под направленным брезгливым взглядом дежурного свой до неузнаваемости растерзанный пиджак, который с трусливым наслаждением стайного превосходства недавно рвали на нем чужие руки, как будто знали, что это единственный его пиджак. Представил себя в нелепой реальности, избитого, грязного, и все свои воображаемые объяснения насчет рода занятий, одержимости Толстого и Ренара, насчет искания слов, любви и доброты, и странный всхлипывающий звук, похожий не то на смех, не то на задушенные в горле рыдания, услышал он. И со стыдом удивился, почувствовав, что с ним происходит что-то сумасшедшее, никак не подчиненное его воле, неподвластный сладкий злорадный смех. Неудержимые рыдания душили его, распирали грудь. И он, задохнувшись, глотая этот смех и рыдания, видел в середине серой текучей пустоты поднятое, приказывающее властное сухое лицо дежурного, свой раскрытый паспорт на смешно по-школьному заляпанном кляксами столе подле чернильницы, рядом чье-то удостоверение, видимо, парня, на удостоверении смятый обрывок 50-рублевки, и, стиснув зубы, с ужасом подумал, что это со мной? Какая-то истерика, хочется плакать и смеяться, никогда этого со мной не было». Расшатались нервы, я собой не владею, только бы не этот стыд перед ними, на глазах у них. Так это было, гражданин Никитин. Зашелестевшим серым песком достиг его слуха голос дежурного. Вы в сильно нетрезвом состоянии, почти невменяемом, как видно и сейчас, пытались вырвать у гражданина Миляева деньги, так это было?
3: Да.
4: Выдавливал Никитин, и опять рыдающий смех вытеснился из горла. Слезы катились у него по щекам. «Верните разорванную купюру и ее владельцу».
3: «Да, владельцу. Пожалуйста».
4: Решенными движениями беспристрастной правоты крепкие крестьянские пальцы дежурного, отмеченные фиолетовым городским пятнышком чернил на суставе, неторопливо положили на удостоверение обрывок, отданный Никитиным 50-рублевке поверх другого обрывка, захлопнули удостоверение и протянули его суетливо перегнувшемуся к столу парню. «Возьмите, гражданин Миляев, свои деньги, в банке обменяют. Итак, гражданин Никитин, у меня несколько вопросов для протокола». «Только бы сдержаться, только бы не это удушье, я унижаю себя, я выговорить слова не могу. Что же это со мной? Как с неврастенником на фронте, если бы такое с моим солдатом случилось, я перестал бы верить в него», — говорил себе Никитин, давясь подступающим к горлу комом горького смеха, металлическим вкусом слез, и, чтобы не видно было мучительно судорожных глотаний, отвернулся, сотрясаясь, словно позывами тошноты.
3: «За решетку таких прятать надо, пьянь рваную! Наблюет он еще у вас тут!»
4: С дозволенным превосходством и подобострастием защищенного от насилия сказал парень, и как хозяин, узнавший свою вещь, поглядел на обе половинки 50-рублевки, затолкал их вместе с удостоверением в карман коротенького пиджачка, вновь заискивающе посуетился около стойки.
3: «Мне идти, товарищ капитан, я ведь рабочий человек, я ведь завтра в утреннюю, не как другие».
4: И здесь все разжалось в Никитине. Парень стоял в двух шагах вблизи деревянного барьера. Скулы масляно лоснились, вспухший осиненный рот зло и победно ощеривался, выказывая мелкие зубы. И ни слова его, ни подобострастный тон, ни заискивание перед дежурным, а эта торжествующая победу гнусность, раскрытая ухмылкой, на какую-то долю секунды нарисовала в воображении Никитина картину иного торжества, о котором он даже и не подумал тогда на набережной, когда увидел нож в руках парня. Да-да, этим ножом, если бы успел, он проколол бы и сердце распятого на земле Никитина, и, не задумываясь, выколол бы глаза с этой же ухмылкой победившей трусости. —

0: Радио «Звезда». Книга на ночь.
1: Юрий Бондарев. Главы из романа «Берег». Читает Владимир Левашов.
2: «А где же твой нож?» — выдавил шепотом Никитин и точно в беспамятстве, захлебываясь смехом и плачем, ринулся на парня, увертливо отскочившего назад. Кулак достал лишь его плечо, жилистое и костистое, но, отскакивая, парень не удержался на ногах, потеряв равновесие, хлестко ударился спиной и затылком о стену и тут же с хрипящим взвизгом подскочил к Никитину, которого уже не без крутой силы схватили за руки два милиционера, снова потащив на скамейку, и не ударил, а по рысье изловчился страшными твердыми ногтями окорябает лицо Никитина от бровей до щек, цели, видимо, в глаза. И крик его бритвенным лезвием резанул по слуху. «Видели? Видели? Он с ножом на меня! Нож он в канаву выбросил! В канаву, гад, выбросил!»
3: Дежурный длинными прыжками выбежал из-за барьера, заученным движением поймал, завел обе руки парня за поясницу и так повел его к двери, гневно приказывая милиционерам «обоих посадить! Только не вместе, ясно? Обоих!» Часа через полтора сумрачное помещение, насквозь пропахшее нечистым бельем, где на исцарапанной надписями скамье, морщась, вздрагивая, лежал Никитин, вошел милиционер и строго потребовал, чтобы тот умыл лицо и следовал за ним. Никитин умылся под краном милицейской уборной, вытерся носовым платком, и его вторично привели в комнату дежурного. Еще переживая чувство унижения при воспоминании о душившем его неподвольном полусмехе, полурыдании в присутствии милиционеров, Никитин вдруг с удивлением и тревогой увидел возле барьера дежурного пожилую сухонькую женщину, бледную, перепуганную, в старомодной шляпке, в стареньких туфельках. Она смотрела на него взглядом беспомощного ребенка и повторяла почти шепотом: «Вадим Николаевич, Вадим Николаевич, что с вами?» Это была его квартирная хозяйка Мария Павловна Стешнова, у которой он снимал комнату. Вдова профессора-историка, умершего в войну, существо доброе, стеснительное, краснеющее от любого грубого слова. И Никитин, соображая зачем, каким образом она оказалась здесь, мгновенно представил ее глазами свое разбитое, наскоро умытое лицо, да нельзя разорванный пиджак, и глухим голосом спросил дежурного: «Для чего в милиции Мария Павловна?»
4: «Вызвал. По домашнему телефону, который вы сообщили», — ответил дежурный мрачно. «Вот ваш квартирант, Мария Павловна. Хорош, а?»
3: «Я вам дал телефон, что за ерунда?» — не понимая, сказал Никитин. «Никогда я вам не давал никакого телефона».
5: «Что, что с вами, Вадим Николаевич? Что с вами?»
3: Растерянно выговорила Мария Павловна и присела на краешек скамьи.
5: «Вы же никогда не пили. Боже мой, кто вас так избил?»
4: «Его и забьешь», — заметил дежурный. Нетающий ледок стоял в его поднятых на Никитина непоколебимых, как сама истина, глазах. «Вот каким образом, Мария Павловна, на первый раз мы поступим. Вот каким образом. На первый раз! Вы от нас берите его и везите на квартиру. Под вашу личную ответственность. Все, идите. Вот паспорт. Не верится мне никак, гражданин Никитин, что вы статейки в печать пописываете. Напиваетесь и налеты на людей учиняете. Как это назвать?»
5: «Ради бога, Вадим Николаевич, ради бога, идемте скорее отсюда», — забормотала Арабелла, заспешила Мария Павловна. «Пойдемте домой, голубчик, вам холодный компресс надо. Как же вы сейчас на улицу покажетесь?»
3: Она извинительно закивала старомодной шляпкой дежурному, взяла руку Никитина дрожащими пальцами и потянула осторожненько к выходу, вроде бы нисколько не уверенная, что вот сейчас ее выпустят отсюда вместе с Никитиным, и все обойдется, все станет на прежние места.
4: «Извиниться бы вам следовало, гражданин Никитин», — сказал дежурный хмуро. «Ни в какие ворота не лезет. Набезобразили».
5: «Голубчик, Вадим Николаевич, извинитесь, ради бога».
4: «Простите, Мария Павловна, Одну минуту. Задержался Никитин, и злая едкость качнулась в его душе. Он взглянул на дежурного насмешливо. «Вы правы. Я напиваюсь и по ночам граблю, вырываю у людей деньги. Вы со всей очевидностью установили истину. И мои деньги отдали этому великолепному честному парню. Желаю вам всего хорошего. Черт с ними, с деньгами. Но извиниться, к большому сожалению, я не могу». «Идите, идите», — раздраженно поторопил дежурный. «Болтаете много, гражданин Никитин. Очень много болтаете. Хоть и статейки пишете». Потом на улице, тихой, побеленной близким рассветом, четко виден был сереющий асфальт, мостовая, рассеченная полосами трамвайных рельсов, Никитин, подавленный вызовом Марии Павловны в милицию, неловкостью все-таки спросил ее, неужели звонили на квартиру, разбудили ночью, справлялись о нем, и стал извиняться за глупейшее и непредвиденное беспокойство по его вине, причиненное ей ни за что ни про что в результате идиотского недоразумения. А она сконфуженно слушала его, согласно встряхивала наивной и нелепой шляпкой и ничего не спрашивала, вздыхала тихонько, подобно кроткому ангелу-хранителю, не требующему оправданий. «Как же я раньше не знал ее», — подумал Никитин. Он жил у нее более года, но за это время, кроме обязательных фраз, они, казалось, не обмолвились ни одним искренним словом. «Мария Павловна», — охрипшим голосом сказал, проклиная себя Никитин, охваченный стыдливой и благодарной нежностью к ней. «Мария Павловна, простите, я был неаккуратен. У меня просто не было денег. Я ведь должен вам за 4 месяца, а вы не спрашивали. У меня теперь есть деньги. Пожалуйста, я сейчас заплачу вам все. Простите меня». И он поспешно принялся рыться в карманах, собирая смятые деньги, а когда уже в замешательстве пересчитал купюры несколько раз, денег, в общем-то, не было. От 3000 оставалось 750 рублей с мелочью. Он вспомнил летнее кафе в парке культуры, салон речного трамвайчика, где не Вихров, а он платил за все и никак не мог взять в толк, почему же так много было истрачено денег, тем более в минуты драки, кажется, никто из парней не успел обчистить его карманы. «Простите, Мария Павловна, я, по-моему, потерял деньги», проговорил Никитин, сгорая от собственной лжи, и как-то спеша, неудобно начал совать ей в руку комок денег. «Здесь за 2 месяца, остальные я потом, потом, очень скоро, поверьте мне». Она с испугом остановилась, пятнистая и алокраснее, что бывало при виде грубости или намека на грубость, замотала шляпкой смущенно. «Бог с вами, Вадим Николаевич, какие сейчас деньги, послушайте, и не надо, не надо, ради Бога, когда будут, тогда и отдадите, я потерплю, потерплю, мне сейчас не надо». «Мария Павловна», — взмолился он, — «я прошу вас». «Не надо мне, не надо», — запротестовала она и при этом руку протестующе завела за спину. «Идемте же, Вадим Николаевич, сейчас вам надо холодный компресс на лицо, а то как же вы... И, пожалуйста, неудобство свое забудьте, у меня ведь сын был, я многое понимаю». Он шел рядом с ней, чуточку придерживая под локоть, как мог бы держать только мать, которой не было в живых, и всю дорогу бормотал ненужные извинения, боясь споткнуться и помешать движению ее легкого сухонького тела. Много лет спустя, будучи зрелым человеком, восстанавливая в памяти тот день и ту ночь, он испытывал странное, пугающее его чувство упоения добром, щедростью и любовью было равно одержимому упоению ненавистью.
1: Мы читали главы из романа Юрия Бондарева «Берег». Продолжение завтра В это же время...

0: слушаете «Радио Звезда». Рэй Брэдбери. Рассказ «Будет ласковый дождь». Читает Егор Серов.
1: В гостиной говорящие часы настойчиво пели. Тик-так, 7 часов, 7 утра, вставать пора, словно боясь, что их никто не послушает. Объятый утренней тишиной, дом был пуст. Часы продолжали тикать и твердили свое в пустоту. 9:08, к завтраку все готово, 9:08. На кухне печь сипло вздохнула и исторгла из своего жаркого чрева 8 безупречно поджаренных тостов, 4 глазуньи, 16 ломтиков бекона, 2 чашки кофе и 2 стакана холодного молока. Сегодня в городе Эллендейле, штат Калифорния, 4 августа 2026 года, произнес другой голос с потолка кухни. Он повторил число 3, чтобы получше запомнили. Сегодня день рождения мистера Фезерстоуна, годовщина свадьбы Тилиты. Подошел срок страхового взноса, пора платить за воду, газ, свет. Где-то в стенах щелкали реле, перед электрическими глазами скользили ленты памятки. 8:01, тик-так. 8:01, в школу пора, на работу пора, живо, живо, 8:01. Но не хлопали двери, и не слышалось мягкой поступи резиновых каблуков по коврам. На улице шел дождь. Метеокоробка на наружной двери тихо пела. «Дождик, дождик целый день, плащ, галоши ты надень». Дождь гулко барабанил по крыше пустого дома. Во дворе зазвонил гараж, подымая дверь, за которой стояла готовая к выезду автомашина. Минута, другая, дверь опустилась на место. 8:30, яичница сморщилась, а тосты стали каменными. Алюминиевая лопаточка сбросила их в раковину, оттуда струя горячей воды увлекла их в металлическую горловину, которая все растворяла и отправляла через канализацию в далекое море. Грязные тарелки нырнули в горячую мойку и вынырнули из нее, сверкая сухим блеском. 9:15, пропели часы, пора уборкой заняться. Из нор в стене высыпали крохотные роботы-мыши. Во всех помещениях кишели маленькие суетливые уборщики из металла и резины. Они стукались о кресло, вертели своими щетинистыми роликами, ерошили ковровый ворс, тихо всасывая скрытые пылинки. Затем исчезли, словно неведомые пришельцы юркнули в свои убежища. Их розовые электрические глазки потухли, дом был чист. 10:00. Выглянуло солнце, тесня завесу дождя. Дом стоял одиноко среди развалин и пепла. Во всем городе он один уцелел. Ночами разрушенный город излучал радиоактивное сияние, видное на много миль вокруг. 10:15. Распылители в саду извергли золотистые фонтаны, наполнив ласковый утренний воздух волнами сверкающих водяных бусинок. Вода струилась по оконным стеклам, стекала по обугленной западной стене, на которой белая краска начисто выгорела. Вся западная стена была черной, кроме 5 небольших клочков. Вот краска обозначила фигуру мужчины, катящего травяную косилку. А вот точно на фотографии женщина нагнулась за цветком. Дальше еще силуэты, выжженные на дереве, в одно титаническое мгновение. Мальчишка вскинул вверх руки, над ним застыл контур подброшенного мяча, напротив мальчишки девочка. Ее руки подняты, ловит мяч, который так и не опустился. Только 5 пятен краски. Мужчина, женщина, дети, мяч. Все остальное — тонкий слой древесного угля. Тихий дождь из распылителя наполнил сад падающими искрами света. Как надежно оберегал дом свой покой вплоть до этого дня. Как бдительно он спрашивал, кто там, пароль, и не получая нужного ответа от одиноких лис и жалобно мяукающих котов, затворял окна и опускал шторы содержимостью старой девы. Самосохранение, граничащее с психозом, если у механизмов может быть паранойя. Этот дом вздрагивал от каждого звука. Стоило воробью задеть окно крылом, как тотчас громко щелкала штора, и перепуганная птица летела прочь. Никто, даже воробей, не смел прикасаться к дому. Дом был алтарем с 10 000 священнослужителей и прислужников, больших и маленьких. Они служили и прислуживали, и хором пели славу. Но боги исчезли, и ритуал продолжался без смысла и без толку. 12 часов. У парадного крыльца заскулил продрогнувший пес. Дверь сразу узнала собачий голос и отворилась. Пес, некогда здоровенный, сытый, а теперь кожа да кости, весь в парше, вбежал в дом, печатая грязные следы. За ним суетились сердитые мыши. Сердитые, что их потревожили, что надо снова убирать. Ведь стоило малейшей пылинке проникнуть внутрь сквозь щель под дверью, как стенные панели мигом приподнимались, и оттуда выскакивали металлические уборщики. Дерзновенный клочок бумаги, пылинка или волосок исчезали в стенах, пойманные крохотными стальными челюстями. Оттуда по трубам мусор спускался в подвал, в гудящее чрево мусоросжигателя, который злобным валом притаился в темном углу. Пес побежал наверх, истерически лая перед каждой дверью, пока не понял, как это уже давно понял дом, что никого нет, есть только мертвая тишина. Он принюхался и поскреб кухонную дверь, потом лег возле нее, продолжая нюхать. Там, за дверью, плита пекла блины, от которых по всему дому шел сытный дух и заманчивый запах кленовой патоки. Собачья пасть наполнилась пеной, в глазах вспыхнуло пламя, пес вскочил, заметался, кусая себя за хвост, бешено завертелся и вздох. Почти час пролежал он в гостиной. 2 часа, пропел голос. Учуяв, наконец, едва приметный запах разложения, из нор с жужжанием выпорхнули полчища мышей. Легко и стремительно, словно сухие листья, гонимые электрическим веером. 2:15. Пес исчез. Мусорная печь в подвале внезапно засветилась пламенем, и через дымоход вихрем промчался сноп искр. 2:35. Из стен внутреннего дворика выскочили карточные столы. Игральные карты, мелькая очками, разлетелись по местам. На дубовом прилавке появились коктейли и сэндвичи с яйцом. Заиграла музыка, но столы хранили молчание, и никто не брал карт. В 4 часа столы сложились, словно огромные бабочки, и вновь ушли в стены. 5:30. Стены детской комнаты засветились. На них возникли животные. Желтые жирафы, голубые львы, розовые антилопы, лиловые пантеры прыгали в хрустальной толще. Стены были стеклянные, восприимчивые к краскам и игре воображения. Скрытые киноленты заскользили по зубцам с бобины на бобину, и стены ожили. Пол детской колыхался, напоминая волнуемое ветром поле, и по нему бегали алюминиевые тараканы и железные сверчки, а в жарком неподвижном воздухе, в остром запахе звериных следов, порхали бабочки из тончайшей розовой ткани. Слышался звук, как от огромного копошащегося в черной пустоте кузнечных мехов роя пчел, ленивое урчание сытого льва. Слышался цокот копыт о капи и шум освежающего лесного дождя, шуршащего по хрупким стеблям жухлой травы. Вот стены растаяли, растворились в необозримых просторах опаленных солнцем лугов и бездонного жаркого неба. Животные рассеялись по колючим зарослям и водоемам. Время детской передачи. 5 часов. Ванна наполнилась прозрачной горячей водой. 6, 7, 8 часов. Блюда с обедом проделали удивительные фокусы. Потом что-то щелкнуло в кабинете, и на металлическом штативе возле камина, в котором разгорелось уютное пламя, вдруг возникла курящаяся сигара с шапочкой мягкого серого пепла. 9 часов. Невидимые провода согрели простыни. Здесь было холодно по ночам. 9:05. В кабинете с потолка донесся голос. «Мисс Маклеллан, какое стихотворение хотели бы вы услышать сегодня?» Дом молчал. Наконец голос сказал: «Поскольку вы не выразили никакого желания, я выберу что-нибудь на удачу». Зазвучал тихий музыкальный аккомпанемент. «Сара Тисдейл, ваша любимая, если не ошибаюсь. Будет ласковый дождь, будет запах земли, щебет юрких стрижей от зари до зари, и ночные рулады лягушек в прудах, и цветение слив в белопенных садах. Огнегрудый комочек слетит за забор, и малиновки трель выткит звонкий узор. И никто не вспомянет войну. Пережито, забыто, ворошить ни к чему, и ни птица, ни ива слезы не прольет, если сгинет с земли человеческий род. И весна встретит новый рассвет, не заметив, что нас уже нет». В камине трепетало, угасая пламя, сигара осыпалась кучкой немого пепла. Между безмолвных стен стояли одно против другого пустые кресла, играла музыка. В 10 часов наступила агония. Подул ветер, сломанный сук, падая с дерева, высадил кухонное окно. Бутылка пятновыводителя разбилась вдребезги о плиту, миг, и вся кухня охвачена огнем. «Пожар!» — послышался крик. Лампы замигали с потолков, нагнетаемые насосами хлынули струи воды. Но горючая жидкость растекалась по полу. Она просочилась, нырнула под дверь, и уже целый хор подхватил: «Пожар! Пожар! Пожар!» Дом старался выстоять. Двери плотно затворились, но оконные стекла полопались от жары, и ветер раздувал огонь. Под натиском огня десятков миллиардов сердитых искр, которые с яростной бесцеремонностью летели из комнаты в комнату и неслись вверх по лестнице, дом начал отступать. Еще из стен, семеня выбегали суетливые водяные крысы, выпаливали струи воды и возвращались за новым запасом. И стенные распылители извергали каскады механического дождя. Поздно. Где-то с тяжелым вздохом, передернув плечами, замер насос. Прекратился дождь-огнеборец.

0: подоконником, перекрашивает портьеры, но тут появилось подкрепление. Из чердачных люков вниз уставились незрячие лица роботов, изрыгая ртами-форсунками зеленые химикалии. Огонь попятился, даже слон пятится при виде мертвой змеи, а тут по полу хлестало 20 змей, умерщвляя огонь холодным чистым ядом зеленой пены. Но огонь был хитер. Он послал языки пламени по наружной стене вверх, на чердак, где стояли насосы. Взрыв! Электронный мозг, управлявший насосами, бронзовой шрапнелью вонзился в балки. Потом огонь метнулся назад и обошел все чуланы, щупая висящую там одежду. Дом содрогнулся, стуча дубовыми костями. Его оголенный скелет корчился от жара. Сеть проводов его нервы обнажилась, словно некий хирург содрал с него кожу, чтобы красные вены и капилляры трепетали в раскаленном воздухе. «Караул, караул, пожар, бегите, спасайтесь!» Огонь крошил зеркала, как хрупкий зимний лед. А голоса причитали «Пожар, пожар, бегите, спасайтесь!» Словно печальная детская песенка, которую в 12 голосов, кто громче, кто тише, пели умирающие дети, брошенные в глухом лесу. Но голоса умолкали один за другим по мере того, как лопалась, подобно жареным каштанам, изоляция на проводах. 2, 3, 4, 5 голосов заглохли. В детской комнате пламя объяло джунгли, рычали голубые львы, скакали пурпурные жирафы, пантеры метались по кругу, поминутно меняя окраску. 10 миллионов животных, спасаясь от огня, бежали к кипящей вдали реке. Еще 10 голосов умерли. В последний миг сквозь гул огневой лавины можно было различить хор других, сбитых с толку голосов. Еще объявлялось время, играла музыка, метались по газону телеуправляемые косилки, обезумевший зонт прыгал взад-вперед через порог наружной двери, которая непрерывно то затворялась, то отворялась. Одновременно происходило 1000 вещей, как в часовой мастерской, когда множество часов разнобой лихорадочно отбивают время. То был безумный хаос, спаянный в некое единство. Песни, крики и последние мыши-мусорщики храбро выскакивали из нор расчистить, убрать этот ужасный, отвратительный пепел. Один голос с полнейшим пренебрежением к происходящему декламировал стихи в пылающем кабинете, пока не сгорели все пленки, не расплавились провода, не рассыпались все схемы. И, наконец, пламя взорвало дом, и он рухнул пластом, разметав каскады дыма и искр. На кухне за мгновение до того, как посыпались головни и горящие балки, плита с сумасшедшей скоростью готовила завтраки. 10 десятков яиц, 6 батонов тостов, 200 ломтей бекона, и все-все пожирал огонь, понуждая задыхающуюся печь истерически стряпать еще и еще. Грохот. Чердак провалился в кухню и в гостиную, гостиная в цокольный этаж в подвал, холодильники, кресла, ролики с фильмами, кровать, электрические приборы — все рухнуло вниз обугленными скелетами. Дым и тишина. Огромные клубы дыма. На востоке медленно занимался рассвет. Только одна стена осталась стоять среди развалин. Из этой стены говорил последний одинокий голос. Солнце уже осветило дымящиеся обломки, а он все твердил. Сегодня 5 августа 2026 года. Сегодня 5 августа 2026 года. Сегодня...
1: Мы читали рассказ Рэя Брэдбери «Будет ласковый дождь». Радиозвезда.

0: слушаете радио «Звезда». Новости.
1: В студии Максим Челиков. Здравствуйте. Прошедшие выборы доказали консолидацию общества и устойчивость политической системы России, заявил председатель Государственной Думы Вячеслав Володин. По его словам, рекордная явка в 59% и голосование жителей новых регионов даже под обстрелами противника принесли «Единой России» улучшенные результаты. Спикер отметил, что попытки Запада сорвать кампанию кибератаками и ударами БПЛА провалились, а легитимность волеизъявления народа подтвердили более 1000 международных наблюдателей из 133 стран. Глава Федеральной таможенной службы Валерий Пикалев доложил президенту о почти полном выполнении прошлогодних задач. Ведомство внедрило отечественную цифровую платформу, ускорив пропуск грузовиков через границу до 10 минут. Полная автоматизация минимизировала коррупционные риски. Сейчас таможенники модернизируют дальневосточные пункты пропуска и пресекают серый импорт. Кроме того, служба передала участникам спецоперации беспилотники и автомобили уже на 2 миллиарда рублей. Сотрудникам Министерства финансов начали выдавать зарплату цифровыми рублями. Об этом рассказал Антон Силуанов. Глава ведомства в эфире телеканала «Россия-24» объяснил, в чем предполагаемое преимущество цифровой валюты и чего министерство ждет от ее внедрения.
2: Цифровой рубль чем интересен? Тем, что при возможности заключения смарт-контрактов и четкое прохождение денег строго на те цели, которым заключен смарт-контракт. Это интересно будет для бизнеса, то есть выполнение условий, получить деньги. Это как раз цифровой рубль обеспечивает целеполагание. Это первое. Второе, это интересно, конечно, для бюджета, поскольку сегодня у нас существует казначейское сопровождение бюджетных денег. Но если деньги пойдут с использованием цифровых рублей, то цель будет обеспечена прохождением до самого низкого уровня кооперации. Мы сможем посмотреть, на что расходуется каждый бюджетный рубль с использованием цифры.
1: Антон Силуанов также выразил надежду, что цифровой рубль будет интересен для россиян. По его словам, такие транзакции будут бесплатными, а граждане смогут сэкономить на переводах. Британская газета «Гардиан» предупреждает о риске нового глобального финансового кризиса. Издание отмечает, что исторический сентябрь часто становился месяцем экономических потрясений. Сейчас на рынках складывается тревожная картина. После эскалации на Ближнем Востоке и проблем в Ормузском проливе стремительно дорожает нефть. По всему миру распродают государственные облигации, а эксперты бьют тревогу из-за рисков искусственного интеллекта. Максим Челиков, служба информации медиагруппы «Звезда».
0: Национальная радиостанция «Звезда FM». Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер FS-7757-131 от 3 марта 2014 года. Программы «Радио Звезда» рекомендованы для слушателей старше 16 лет. Юлий Малис. Главы из книги «Николай Пирогов». Читает Сергей Алексяк.
3: Пирогова, конечно, сильно интересовали медицинский Париж и тамошние корифеи хирургии. Он поехал в Париж прямо из Дерпта и, нигде не отдыхая, пробыл в пути 13 дней. Несмотря на 13 ночей, проведенных в экипаже, неутомимый ученый сейчас же по приезде отправится осматривать госпитали. Париж в хирургическом отношении не произвел на Пирогова особенно благоприятного впечатления. Всего более поразила его значительная смертность в госпиталях. Сами госпитали, по выражению Пирогова, смотрели угрюмо. Представителями хирургии в Париже были тогда такие знаменитости, как Вельпо, Ру, Лисфранк, Амюсса. Из всех парижских хирургов самое приятное впечатление на него произвел Вельпо. «Может быть, — рассуждает он, — Вельпо нравился мне и потому, что на первых же порах сильно пощекотал мое авторское самолюбие. Когда я пришел к нему в первый раз, то застал его читающим два первые выпуска моей хирургической анатомии артерий и фасций. Когда я ему рекомендовался глухо «Je suis un médecin russe» — «Я русский врач», то он тотчас же спросил меня, не знаком ли я с профессором из Дерпта, мсье Пироговым. И когда я ему объявил, что я сам и есть Пирогов, то Вельпо принялся расхваливать мое направление в хирургии, мои исследования фасций, рисунки и так далее. Пирогов записался на различные частные курсы и лекции, но вскоре разочаровался в них. Все частные уроки, взятые им у парижских специалистов, по его выражению, не стоили выеденного яйца, и он напрасно только потерял свои луидоры. Занятия Пирогова в Париже состояли единственно в посещении госпиталей, анатомического театра и бойни для вивисекций над больными животными, лошадьми. Это были единственные частные курсы Амюсса с демонстрациями на живых животных. Сам Амюсса, впрочем, редко являлся на живодерню. Чтобы воспользоваться редким случаем вивисекций на больных животных, Пирогов сошелся с несколькими американскими врачами с целью производить вивисекции в живодерне за общий счет. Кроме этой научной поездки в Париж, Пирогов во время своего профессорства в Дерпте каждые каникулы предпринимал хирургические экскурсии в Ригу, Ревель, а также и в другие города Балтийского края. Один из его приятелей называл эти экскурсии, по множеству проливавшейся в них крови, чингисхановыми нашествиями. Мысль об этих хирургических набегах возникла у Пирогова в 1837 году, когда слава о нем стала распространяться по Лифляндии и соседним губерниям. И в клинику не только стали являться больные из ближнего соседства, а начали поступать просьбы о принятии больных в хирургическую клинику из разных городов. Маленькая дерптская клиника, 22 кровати, не могла, разумеется, удовлетворить предъявляемым требованиям. Ввиду такого увеличивающегося спроса на хирургическую помощь, Пирогов и стал производить свои чингисхановы нашествия, беря с собою нескольких ассистентов. По инициативе местных врачей в маленьких городах пасторы соседних деревень объявляли в церквах всенародно о прибытии дерптского хирурга. К нему стекались все слепые, хромые, страдающие наростами, одним словом, разнообразнейшие хирургические больные. Пирогов и его ассистенты оказывали каждому всю возможную оперативную помощь. Пирогов занимал профессуру в Дерпте в течение 5 лет, с 1836 по 1841 год. За этот период Пирогов издал 2 тома клинических аналов 1837-1839 годы, свою хирургическую анатомию артериальных стволов и фасций, сразу завоевавшую ему имя в науке, и монографию о перерезке ахиллесова сухожилия. Клинические аналы, о характере и цели которых мы уже говорили выше, свидетельствуют живо о том, как содержательны, остроумны и блестящи были лекции Пирогова. Хирургическая анатомия артериальных стволов и фасций представляет собой атлас рисунков, литографированных с препаратов, специально сделанных Пироговым, с латинским и немецким текстом. Позднее были выпущены русские издания этого классического труда, частью самим Пироговым, частью другими хирургами, издания Шимановского, Коломнина. Наконец, монография его о перерезке ахиллесова сухожилия имеет своим предметом процесс заживления перерезанного сухожилия. Монография эта представляет собой образец того, как Пирогов ставил работы по экспериментальной хирургии и доказывает, какие прекрасные результаты, какие важные и поучительные выводы могут давать такие работы. Пирогов посвятил также много времени и труда экспериментальному решению вопроса относительно радикального излечения грыж. Результаты этих опытов изложены им в его клинических аналах на страницах, посвященных лечению грыж. Вообще, при решении многих вопросов клиники Пирогов обращался к вивисекции. Он требовал всегда такую массу животных, что в самом Дерпте не хватало уже кошек, собак и кроликов. И его ассистенты часто принуждены были объезжать соседние деревни для покупки этих животных. Желая распространить в публике более здравые взгляды на хирургию, поднять доверие к ней и поколебать страх публики перед ножом хирурга, молодой профессор вскоре после своего появления в Дерпте прочел в университете публичную лекцию о предубеждении публики против хирургии. Когда Пирогов покидал Дерптский университет, слушатели его при прощании с ним выразили единодушное желание поставить его портрет в операционной зале. Довольно удачный портрет, писанный масляными красками русским художником Хребковым, жившим тогда в Дерпте, украшает и поныне операционный зал. По крайней мере, находился там до половины 80-х годов 19-го столетия.
0: Вы слушаете «Радио Звезда». Мы читаем главы из книги Юлия Малеса «Николай Пирогов».
3: Глава пятая. Монотонная жизнь маленького провинциального городка и скромное положение профессора маленькой клиники провинциального университета не могли, разумеется, удовлетворить ту жажду кипучей и широкой деятельности, которую должен был испытывать Пирогов. Будучи первым в деревне, пользовавшийся уже тогда европейской известностью, он имел все права и данные на то, чтобы сделаться первым в Риме. В скором времени ему представилась возможность к этому благодаря преобразованию Санкт-Петербургской медико-хирургической академии. Медико-хирургическая академия, находившаяся до 1838 года в ведении Министерства внутренних дел, перешла в декабре 1838 года в управление военного министерства и поступила в ближайшее распоряжение графа Петра Андреевича Клейнмихеля. Президентом ее был назначен Иван Богданович Шлегель, бывший главным доктором военного госпиталя в Риге. Занимавший же место вице-президента Академии профессор хирургии Буш вышел в отставку. Таким образом, в Академии оказалась вакантная кафедра хирургии. На эту-то кафедру и стали приглашать Пирогова. Но профессор Буш, занимая кафедру хирургии, не заведовал клиникой. Хирургическая же клиника находилась в заведовании профессора Соломона. Пирогов, считая хирургическую профессуру без клиники за нонсенс, не соглашался занять эту кафедру, но вместе с тем предложил такую комбинацию, с помощью которой он мог бы иметь отвечающую его желаниям кафедру в академии. Новая комбинация Пирогова была не более не менее как учреждение в академии новой кафедры госпитальной хирургии. Проект об учреждении этой кафедры был представлен Пироговым самому Клейнмихелю. «Молодые врачи, — говорит он в своем проекте, — выходящие из наших учебных учреждений, почти совсем не имеют практического медицинского образования, так как наши клиники обязаны давать им только главные основные понятия о распознавании, ходе и лечении болезней. Поэтому наши молодые врачи, вступая на службу и делаясь самостоятельными при постели больных, в больницах, военных лазаретах и частной практике, приходят в весьма затруднительное положение, не приносят ожидаемой от них пользы и не достигают цели своего назначения. Имея в виду устранить этот важный пробел в наших учебных медицинских учреждениях, Пирогов и предложил сверхобыкновенных клиник учредить еще и госпитальные. В Петербургской медико-хирургической академии Пирогов видел возможность тотчас же приступить к этому нововведению, так как при академии почти в одной и той же местности помещался второй военно-сухопутный госпиталь, и оба учреждения, академия и названный госпиталь, принадлежали одному и тому же ведомству. Далее, по его проекту, в госпитале предполагалось устроить две обширные клиники – терапевтическую и хирургическую, с аудиториями по этим кафедрам и кабинетами. Для устранения единообразия военно-клинического материала предположено было в хирургическом отделении учредить гражданское отделение на 75 больных, содерживаемых за счет военного ведомства и принимаемых по выбору профессора. Проект этот был принят Клейн-Михелем. И в начале 1841 года Пирогов был переведен в Санкт-Петербургскую медико-хирургическую академию профессором госпитальной хирургии и прикладной анатомии и назначен заведовать всем хирургическим отделением 2-го военно-сухопутного госпиталя с званием главного врача хирургического отделения. Врачебные и учебные действия Пирогова по этому отделению госпиталя, заключавшему в себе до 1000 кроватей, были совершенно независимы от госпитального начальства. И только по делам госпитальной администрации Пирогов обязан был держать связь с главным доктором. Осмотрев свои новые, столь обширные хирургические владения, ученый-хирург пришел в ужас от того, что представилось его глазам. Вот какую страшную картину представлял собой 2-й сухопутный госпиталь. Огромные госпитальные палаты на 60-100 кроватей, плохо вентилируемые, были переполнены больными с рожистыми воспалениями, острогнойными отеками и гнойным заражением крови. Для операций не было ни одного даже плохого помещения. Тряпки под припарки и компрессы переносились фельдшерами без зазрения совести от ран одного больного к другому. Лекарства, отпускавшиеся из госпитальной аптеки, были похожи на что угодно, только не на лекарства. Вместо хинина, например, сплошь да рядом отпускалась бычья желчь. Вместо рыбьего жира – какое-то иноземное масло. Хлеб и вообще вся провизия, отпускавшаяся на госпитальных, были ниже всякой критики. Воровство было не ночное, а дневное. Смотрители и комиссары проигрывали по несколько сот рублей в карты ежедневно. Мясной подрядчик на виду у всех развозил мясо по домам членов госпитальной конторы. Аптекарь продавал на сторону свои запасы уксуса, разных трав и тому подобного. В последнее время дошло до того, что госпитальное начальство начало продавать подержанные и снятые с ран корпию, повязки, компрессы и прочее, и для этой торговой операции складывало вонючие тряпки в особые камеры, расположенные возле палат с больными. В течение целого года по приезде в Петербург Пирогов занимался изо дня в день в страшных помещениях 2-го госпиталя с больными и оперированными и в отвратительных до невозможности старых банях этого же госпиталя. В них, за неимением других помещений, он производил вскрытие трупов иногда по 20 в день в летнюю жару. Зимою, во время ледохода, переезжал ежедневно по 2 раза на Выборгскую, пробиваясь иногда часа по 2 между льдами. Молодому и энергичному хирургу предстояло совершить один из подвигов Геркулеса – превратить Авгиевы конюшни 2-го военно-сухопутного госпиталя в благоустроенные госпитальные клиники. Задача была не из легких. Административное военно-ученое болото, в которое попал Пирогов, заволновалось. Населявшие его гады всполошились и соединенными усилиями набросились на нарушителя их мирной идиллии, основанной на общем попирании человеческих прав и гражданских законов. Но они не знали, что перед ними был человек твердых убеждений. Человек, которого можно только сломить, но согнуть нельзя, и который не позволит наступить себе на ногу. Одному из этих господ, главному доктору госпиталя Лосиевскому, пришлось на своей шкуре испытать это. Сей почтенный муж был известен среди своих товарищей под именем Буцефала. «Хотя, — говорит Пирогов, — известная французская поговорка «Grand tête, grand bête» — «большая голова, большая скотина» и грешит против физиологии, но нет правил, даже физиологических, без исключений. В отношении к голове Лосиевского физиология оказалась действительно неправою. Вот с этим-то «Grand Bet» — «большая скотина» — и происходили постоянные стычки, закончившиеся эпизодом, который наш ученый называет в своих записках «буцефаловой глупостью». Дело происходило в 1843 году. Лосиевский как-то призывает ассистента Пирогова и ординатора госпиталя доктора Неммерта и спрашивает его, не заметил ли он чего особенного в поведении профессора Пирогова. Неммерт говорит, что нет. На дальнейший вопрос Лосиевского, почему же Пирогов прописывает в таких больших дозах наркотические средства, так однажды экстракта белены до 5 гран на прием, Неммерт ответил, что он не знает. Пусть Лосиевский сам спросит у господина профессора. Тогда Лосиевский призывает Неммерта в госпитальную контору и приказывает ему, как подчиненному, расписаться в принятии запечатанного пакета с надписью «Секретно» под «Н». В этой бумаге заключалось следующее предписание ассистенту Пирогова. Заметив в поведении господина Пирогова некоторые действия, свидетельствующие об его умопомешательстве, предписываю вам следить за его действиями и доносить об оных мне. Главный доктор Лосиевский. В этом рискованном государственном перевороте Лосиевского против Пирогова играл роль не экстракт белины, а то обстоятельство, что незадолго до того Пирогов осадил Лосиевского. Буцефал вздумал написать профессору бумагу по поводу того, что он издерживает много йодовой настойки, и предписывал ему заменить этот медикамент более дешевым. Пирогов письменно уведомил Лосиевского, что тот не вправе делать ему никаких предписаний относительно действий при постели больного. Если же, по его мнению, он расходует лекарства не по госпитальному каталогу, то ему следует обратиться с извещением к их общему начальнику, господину президенту медико-хирургической академии. Вот эта-то бумага Пирогова, а не экстракт белины, и была причиной секретного предписания Неммерту. А про экстракт Пирогов сказал Лосиевскому, чтобы тот велел приготовлять экстракты действительно из наркотических средств, а не из золы разных растений. Получив это предписание, Неммерт принес его к Пирогову и спросил, что ему делать. Тот направил Неммерта к президенту Шлегелю. Когда Неммерт показал Шлегелю полученное от Лосиевского предписание, последний спросил его, улыбаясь, «Ведь вы, однако, ничего не заметили?» и сказал ему, чтобы он оставил бумагу при себе и никому не показывал. Узнав ответ Шлегеля, Пирогов попросил Неммерта одолжить ему бумагу на 1 час времени, обещая ему, что это нисколько не повредит его служебной карьере. С этой бумагой в руках он отправился к попечителю академии, дежурному генералу Веймарну, и объявил ему, что подает сейчас просьбу об отставке, если всему этому вопиющему делу не будет дан ход. Веймарн, видимо смущенный, успокоил Пирогова обещанием, что завтра же будет им все улажено. Если же он и тогда останется недоволен, то может дать всему делу законный ход. Вслед за уходом Пирогова Веймарн послал за Лосиевским фельдъегеря, который и привез его в штаб. На другой день была получена бумага, в которой предписывалось Лосиевскому в присутствии президента Шлегеля, ординатора Неммерта, писаря, писавшего бумагу, и всех видевших ее членов госпитальной конторы, просить у Пирогова прощения в убедительнейших выражениях. И если Пирогов не согласится извинить дерзкий поступок Лосиевского, то делу будет дан законный ход. «На другой день, — рассказывает Пирогов, — меня пригласили в контору госпиталя, и там разыгралась истинно позорная и притом детски позорная сцена. Лосиевский в парадной форме, со слезами на глазах, дрожащим голосом и с поднятием рук к небу просил у меня извинения за свою необдуманность и дерзость, уверяя, что впредь он мне никогда не даст ни малейшего повода к неудовольствию. Тут же, в присутствии президента, я ему показал на мерзейший хлеб, розданный больным, и заметил, что его прямая обязанность в госпитале — наблюдение за порядком, пищей и всею служебную администрацией. Тем дело о моем умопомешательстве и кончилось». Ассистенту Пирогова Немерту президент Шлегель пригрозил было при Пирогове после того, как Лосиевский извинился. Но Пирогов остановил Шлегеля, заявив, что Немерт поступил тут как честный и благородный человек. И он не видит, за что Шлегель так несправедливо относится с выговором к Немерту. Он мог бы принять неуместный выговор Шлегеля на свой счет и не согласиться в таком случае на извинение Лосиевского. Шлегель прикусил язык, и с тех пор я не замечал никаких притеснений по службе, заканчивает знаменитый ученый свой рассказ о буцефаловой глупости. После этого неожиданного реприманда, которым окончилась буцефалова глупость для ее автора, Лосиевский и компания присмирели, и Пирогов мог спокойно заниматься своей клиникой. Новая хирургическая клиника сделалась высшей школой русского хирургического образования. Высокоталантливый профессор, стяжавший себе громкое имя не только в России, но и во всей Европе, естественно, должен был действовать обаятельным образом не только на всех студентов Академии, но и на молодое поколение медиков Петербурга. Этому содействовали, кроме высокого авторитета, необычайный дар преподавания и несравненная техника Николая Ивановича в производстве хирургических операций при громадном количестве и разнообразии клинического материала. Пирогов поставил хирургическую кафедру Академии на такую высоту, до которой она не поднималась ни до, ни после него.
0: Радиозвезда. Мы читаем главы из книги Юлия Малеса «Николай Пирогов».
3: Вскоре, по своем переселению в Петербург, Пирогов был назначен членом медицинского совета, а позднее членом комитета для предварительного соображения мер к преобразованию медицинской учебной части в заведениях Министерства народного просвещения. Этот временный медицинский комитет был очень удачно составлен из Ивана Тимофеевича Спасского, бывшего профессора медико-хирургической академии, лейб-медика Рауха, профессоров Зейдлица и Пирогова под председательством лейб-медика Маркуса. Министр народного просвещения Сергей Семенович Уваров передавал в этот комитет все дела и даже выборы медицинских факультетов всех университетов. Открывавшийся в то время медицинский факультет Киевского университета почти целиком учреждался и избирался этим комитетом. В названном комитете преобладал взгляд на факультетские дела не бюрократический, а научный, и все прогрессивные требования факультетов находили там и поддержку, и дальнейшее развитие. Самым важным делом Пирогова и его товарищей был пересмотр экзаменационного устава. В качестве весьма деятельного члена этой комиссии Пирогов предложил и провел целый ряд преобразований. Так, в старом экзаменационном уставе допускалось целых 6 медицинских степеней. 3 степени лекаря, доктор медицины и хирургии и медико-хирург. Пирогов предложил сокращение 6 степеней на 2 – лекаря и доктора медицины. Его проект не прошел. И вместо 2 приняты были 3 степени – лекарь, доктор медицины и доктор медицины и хирургии. Впоследствии, рассматривая в одной из своих статей общий устав наших университетов, Пирогов указывает как на один из крупных недостатков этого устава на обилие испытаний и ученых степеней, составляющие тормоз для университетской науки. «Я знаю, – говорит он, – по собственному опыту, как специальное совестливое и ревностное занятие наукой мало располагает человека подвергаться продолжительным и повторенным испытаниям. Занимавшись специально и во время моего пребывания в университете, и после хирургии, я никогда бы не решился подвергнуться испытанию на степень доктора медицины и хирургии, если бы от меня этого потребовали для занятия кафедры хирургии». Стремясь сократить число испытаний и ученых степеней, Пирогов настаивал вместе с тем на бесполезности при оценке знаний разных дробей и отметок, вроде «удовлетворительно», посредственно, хорошо, отлично. Вместо таких тонких различий он предложил ввести лишь две отметки, которые при факультетских экзаменах на степень давали бы категорический ответ «да» или «нет». То есть, достоин ли экзаменующийся искомой им степени или недостоин. Введение демонстрационных испытаний из анатомии, терапии и хирургии было предложено Пироговым и единогласно принято членами комитета. Новые кафедры госпитальной хирургии и терапии, учрежденные по проекту Пирогова в медико-хирургической академии, также были приняты комитетом и утверждены министром народного просвещения для всех университетов. Поставив преподавание хирургии в медико-хирургической академии на небывалую высоту, связав кафедру хирургии с клиникой, Пирогов не удовлетворился, однако, этим и задумал также преобразовать и преподавание анатомии введением систематических практических занятий на трупах. 21 октября 1844 года профессора Бер, Зейдлиц и Пирогов внесли в конференцию Академии предложение об учреждении особого анатомического института, которое и было высочайше утверждено 28 января 1846 года. В своем рапорте Пирогов характеризует направление своих анатомических занятий как по преимуществу прикладное и указывает на важность изучения анатомии для врачей. «Самой высшей для меня наградой, — писал он, — я почел бы убеждение, что мне думалось доказать нашим врачам, что анатомия не составляет, как многие думают, одну только азбуку медицины, которую можно без вреда и забыть, когда мы научимся кое-как читать по складам. Но что изучение ее также необходимо для начинающего учиться, как и для тех, которым доверяются жизнь и здоровье других». Пирогов был назначен директором новоучрежденного анатомического института. В феврале 1846 года Пирогов получил 7-месячный отпуск и посетил Германию, Францию и Италию, откуда привез разные приборы и инструменты для анатомического института. Между прочим, микроскопы, которых в Академии до того не было. И потом принялся за устройство анатомического института. В скором времени он пригласил на должность первого прозектора доктора Грубера, в то время занимавшего ту же должность в Пражском анатомическом институте, а впоследствии с честью заменившего Пирогова на посту директора института. Анатомический институт, основанный Пироговым, скоро стяжал себе громкую научную известность и получил значение истинной научной школы, давшей России целую плеяду анатомов и хирургов. Обладая до 1847 года сравнительно небольшим количеством препаратов, большую частью приобретенных за границей или подаренных частными лицами, анатомический институт получил в непродолжительном времени значение музея. Равным образом и музей патологической анатомии, можно сказать, обязан своим существованием, трудам и энергии Пирогова. Когда в 1841 году вместе с лекциями по хирургии Пирогов стал читать и лекции по патологической анатомии, конференция Академии поручила ему устроить кабинет патологической анатомии. Пирогов начал с того, что передал в устраиваемый им музей патологической анатомии 200 собственных препаратов, привезенных им из Дерпта. Потом он систематически собирал все представлявшиеся ему на вскрытиях интересные препараты. О вскрытии Пирогов во время своего профессорства в медико-хирургической академии произвел около 12 тысяч с составлением подробного протокола каждого вскрытия.

0: Радио «Звезда». Книга на ночь.
1: Юлий Малис. Главы из книги «Николай Пирогов». Читает Сергей Алексяк.
2: В новооткрытом институте Пирогов прежде всего занялся экспериментальными исследованиями анестезии при помощи эфирного и хлороформного наркоза, предмета только что открытого и волновавшего ученых. Оперировать под наркозом, то есть когда больной погружен в искусственный сон с потерей чувствительности, хирурги стремились с незапамятных времен. Но все попытки в этом направлении оставались безуспешны. Хирурги не могли открыть свой философский камень. Почти накануне введения в хирургию эфира как анестезирующего средства знаменитый французский хирург Вельпо сказал по этому поводу, что это пустая мечта, за которой не следует гоняться. «Устранение боли при операциях, — говорит он, — химера, о которой непозволительно даже думать. Режущий инструмент и боль — два понятия, неотделимые друг от друга в уме больного». Такие мрачные взгляды на возможность безболезненных операций исповедовал Вельпо в 1840 году. А в 1846 году были уже произведены операции под эфирным наркозом. Мечты хирургов оперировать без боли осуществились, и человечество обогатилось чрезвычайно важным открытием. Всюду стали появляться исследования относительно действия эфира как болеутоляющего средства – и относительно применения его в хирургической практике как анестезирующего. Пирогов, разумеется, тоже заинтересовался этеризацией и, изучая действие эфира на животный организм, произвел ряд весьма тщательных опытов над животными, главным образом над собаками. Кроме того, он испытал действие эфира на здоровых людей и произвел 50 операций под эфирным наркозом. Работая с эфиром, Пирогов, кроме обыкновенного способа этеризации при помощи вдыхания, применял и другой, принадлежащий ему способ введения паров эфира в кишечный канал через прямую кишку. Он придумал также два прибора, как для наркоза по своему способу, так и для вдыхания. Пользуясь с успехом эфирным наркозом в госпитальной и частной практике, Пирогов возымел прекрасную мысль применить этеризацию в военно-полевой хирургии при оказании хирургических пособий на поле сражения. В это время постоянным театром военных действий был Кавказ, и Пирогов получил командировку на Кавказ для распространения среди врачей Кавказского округа этеризации как болеутоляющего средства при операциях. Кроме этой главной цели командировки, ему было поручено сообщить врачам Кавказского округа все крупные усовершенствования в практике хирургических операций и осмотреть все госпитали Кавказа. 8 июля 1847 года Пирогов выехал на Кавказ. По пути, уже в Москве, он произвел несколько операций под эфирным наркозом. Прибыв на Кавказ, знаменитый хирург остановился в Пятигорске, где пробыл около 2 недель. Здесь он нашел некоторый хирургический материал, подробно ознакомил врачей со способами этеризации и произвел ряд операций под наркозом. В Темирхан-Шуре Пирогов изложил собравшимся в военном госпитале врачам свои способы этеризации. Здесь, так же, как и в Пятигорске, при производстве операций под наркозом присутствовали, кроме врачей, местные военные начальники и офицеры, интересовавшиеся действием эфирных паров. В Аглах, где раненые были размещены в лагерных палатках и не было отдельного помещения для производства операций, Пирогов стал нарочно оперировать в присутствии других раненых, чтобы убедить последних наглядно в болеутоляющем действии эфирных паров. Такая наглядная система оказала весьма благотворное влияние на раненых, и они с охотой подвергали себя наркозу. Ввиду такого эффекта Пирогов допустил присутствовать и здоровым солдатам в тех же целях. Наконец он прибыл в самурский отряд, который расположился у укрепленного аула Салты. Осада этого укрепления продолжалась около 2 месяцев, август и сентябрь. Здесь-то Пирогов и проявил себя впервые как военно-полевой хирург. В кавказских экспедициях врачам действующих отрядов приходилось работать под метким ружейным огнем горцев. Врачей очень часто ранили и убивали, поэтому на поле сражения невозможно было устроить правильные перевязочные пункты. Раненым оказывалась только самая неотложная хирургическая помощь, а для операций отправляли в постоянные госпитали. Желая приложить этеризацию на поле сражения при больших операциях, Пирогов устроил при главной квартире отряда, находившейся вне линии обстрела, полевой лазарет. Этот крайне примитивно устроенный лазарет составляли несколько шалашей из древесных ветвей, покрытых сверху соломой. Койками служили 2 длинные скамьи, сложенные из камней, покрытые тоже соломой. Между ними были прорыты канавы для стока воды. На этих же камнях Пирогов со своими ассистентами делал операции и перевязки, обыкновенно стоя на коленях в согнутом положении тела. В дни штурмов приходилось так работать более 12 часов в сутки. Под Салтами Пирогов имел случай провести 100 хирургических операций с эфирным наркозом. Все время осады Салтов Пирогов прожил в солдатской палатке без пола. Как военно-полевой хирург, Пирогов оказался изумительно активным. В этот первый дебют свой на поприще военно-полевой хирургии он был ярым сторонником ампутаций, высказывая, что врач, уступающий из неуместного человеколюбия больным в желании сохранить раздробленные члены, несравненно более повредит им и несравненно более потеряет больных, нежели сохранит рук и ног. Относительно транспорта раненых, условия которого Пирогов нашел печальными, он, согласно данному поручению, стал испытывать пригодность для Кавказа алжирских транспортных средств – сидеек и лежалок, прикрепляемых с обеих сторон к седлам вьючных животных. Пирогов лично сопровождал один транспорт и пришел к заключению, что алжирские транспортные средства вполне пригодны на Кавказе и что сидейки и лежалки заслуживают предпочтения перед ручными носилками. Знаменитого хирурга в бытность его на Кавказе живо интересовали его азиатские товарищи по профессии. Туземные врачи, гакимы, славились своим искусством лечить огнестрельные повреждения. Пирогов довольно подробно описывает их способы лечения. Осмотрев на обратном пути госпитали и военно-лечебные заведения Кавказа, он вернулся в Петербург.
1: Радиозвезда. Мы читаем главы из книги Юлия Малеса «Николай Пирогов».
2: Свои исследования и наблюдения в кавказской экспедиции Пирогов изложил в нескольких статьях и трактатах. В этих трудах рассматриваются кардинальные вопросы военно-полевой хирургии: огнестрельные раны, их природа, свойства и лечение, ампутации как самое значительное и энергичное хирургическое пособие. Пирогов здесь приводит сравнительную статистику этой операции. Вопросу об анестезии отведено довольно много места, и приведена статистика всех операций, сделанных за этот период времени в России под эфирным и хлороформным наркозом. Личный опыт Пирогова составлял уже тогда до 400 наркозов эфиром и до 300 хлороформом. Главная цель научного путешествия Пирогова на театр военных действий на Кавказ, применение анестезирования на поле сражения, была достигнута с блестящим успехом. «С чувством внутреннего самодовольствия, — говорит он, — можем сказать, что мы первые опытом доказали возможность приложения анестезирования на поле сражения. Мы надеемся, что отныне эфирный прибор будет составлять точно так же, как и хирургический нож, необходимую принадлежность каждого врача во время его действий на бранном поле. Надежды Пирогова блестяще оправдались. Маска для хлороформирования, вытеснившего этеризацию, приобрела полное право гражданства на перевязочных пунктах. Честь введения анестезирования при оказании первой хирургической помощи раненым принадлежит всецело Пирогову и составляет самую раннюю его заслугу в военно-полевой хирургии, ознаменовавшую его первое появление на театре военных действий. Вскоре после своего возвращения в Петербург знаменитый хирург получил приглашение к великой княгине Елене Павловне, которую крайне интересовала цель его научной командировки на Кавказ. Вот как Пирогов описывает первую свою аудиенцию у великой княгини и некоторые обстоятельства, случайно предшествовавшие этому и свидетельствующие, с каким бюрократическим тупоумием относились высшие военно-административные власти к такому научному деятелю, как Пирогов. «Никогда не забуду», — говорит он в письме к баронессе Раден, «в каком душевном расстройстве я предстал пред ней тогда, почти немедленно после официальной аудиенции у военного министра, где получил незаслуженный выговор. Утомленный мучительными трудами, в нервном возбуждении от результата своих испытаний на поле битвы, я велел доложить о себе военному министру почти тотчас по своем приезде и не обратил внимания, в каком платье я к нему явился. За это я должен был выслушать резкий выговор насчет моего нерадения к установленной форме от господина Анненкова, генерал-адъютант Николай Николаевич Анненков, назначенный после смерти Веймарна попечителем медико-хирургической академии. Я был так рассержен, что со мной приключился истерический припадок со слезами и рыданием. Я теперь сознаюсь в своей слабости. После этой выходки я решился подать в отставку и проститься с академией. Но аудиенция у великой княгини возвратила мне бодрость духа и так меня успокоила, что я не обратил более никакого внимания на это отсутствие такта в моем начальстве. Великая княгиня выразила мне своей любознательностью и уважением к знанию то, что выразить следовало бы главе научного заведения. Она входила во все подробности моих занятий на Кавказе, интересовалась различными результатами анестезации на поле сражения. Словом, обращение великой княгини со мною было таково, что я устыдился своей минутной слабости. Убежденный, что около трона я найду лучших судей, одаренных большим пониманием, я рассудил, что мне следует смотреть на бестактность моего начальства как на своевольную грубость лакеев. На следующий год, после бурной деятельности военно-полевого хирурга Кавказской экспедиции, Пирогов принялся за совершенно мирную, но не менее трудную работу. За изучение азиатской холеры, эпидемия которой вспыхнула в Петербурге в 1848 году. Для того, чтобы изучить эту тогда еще мало исследованную болезнь, Пирогов устроил в своей клинике особое холерное отделение. Его преимущественно интересовала патологоанатомическая сторона вопроса, то есть те стойкие болезненные изменения в тканях и органах тела, которые вызываются холерой. За время эпидемии Пирогов сделал более 800 вскрытий трупов холерных больных, умерших в госпитале и городских больницах. Результаты своих исследований Пирогов изложил в весьма солидном труде, носившем заглавие «Патологическая анатомия азиатской холеры» и появившемся в 1849-1850 годах на двух языках – русском и французском. За это сочинение, снабженное атласом с раскрашенными рисунками, Пирогову была присуждена Академией наук полная Демидовская премия. Профессорская деятельность Пирогова в медико-хирургической академии занимает 14-летний период времени с 1841 по 1854 год. Это было время полного расцвета сил Пирогова. время многосторонней и плодотворной научной и практической его деятельности. Занимая созданную им кафедру госпитальной хирургии, он читал вместе с тем лекции патологической и топографической анатомии и заведовал громадной хирургической клиникой. Как директор вызванного им к жизни анатомического института, он руководил занятиями студентов и врачей и сам с увлечением разрабатывал огромный анатомический материал, находившийся в его распоряжении. В этом же институте он продолжал свои занятия экспериментальной хирургией, ставил опыты над животными. Помимо занятий по академии, Пирогов состоял еще консультантом больших петербургских больниц – Обуховской, Марии Магдалины, Петропавловской и Максимилиановской. Наконец, он имел первую хирургическую практику во всей столице. Из ученых трудов Пирогова за петербургский период, кроме указанных выше, обращают на себя внимание его прекрасный курс прикладной анатомии человеческого тела и предназначенные преимущественно для судебных врачей анатомические изображения наружного вида и положения органов, заключающихся в трех главных полостях человеческого тела. Но капитальным трудом Пирогова по анатомии является его знаменитая топографическая анатомия по распилам замороженных трупов. Исходя из той мысли, что обычный принятый в анатомии способ исследования, препарирования, то есть изолирования частей друг от друга с удалением связывающей их клетчатки с помощью ножа, не дает полного и, главное, правильного представления о взаимном соотношении частей в организме. Пирогов ввел в науку новый метод анатомического исследования при помощи распилов замороженных трупов. При этом вполне сохранялись нормальное положение органов и соотношение частей. В этом своем руководстве, представляющем 4 тома таблиц и рисунков и 4 тетради текста, Пирогов всесторонне применил свой метод и, благодаря этому, обогатил науку целым рядом ценных фактов. В своем сочинении «Для лучшего уяснения анатомических данных» автор сплошь и рядом делает ссылки на историю развития и сравнительную анатомию. А анатомическими данными он пользуется для объяснения особенностей хода болезненных процессов в данной области тела, что дает возможность делать выводы, непосредственно приложимые к клинике. Этим трудом, до сих пор не имеющим себе равного во всей европейской литературе, Пирогов бесспорно создал себе долговечный монумент. Из трудов по хирургии на первом месте стоит изданная Пироговым на немецком языке «Клиническая хирургия». Это собрание монографий по вопросам клинической хирургии. В первой из них описывается операция «влущение стопы», с которой с тех пор в хирургии связано имя Пирогова. Вторая трактует весьма интересный вопрос о трудностях хирургического диагноза и о счастье в хирургии. В третьей описывается гипсовая повязка Пирогова. Четвертая и последняя представляет отчет об операциях, произведенных им в течение 1852-53 учебного года. Бросая общий взгляд на деятельность Николая Ивановича Пирогова в медико-хирургической академии, оценивая теперь издали значение его для этого учебного заведения, невольно останавливаешься на мысли, как много может сделать один человек, одаренный талантами и запасом энергии. Он, как высокий артист на сцене, не только в совершенстве исполняет свою роль, но действует возвышающим образом на окружающую среду, производит обаятельную атмосферу, в которой и другие, менее талантливые артисты чувствуют подъем своих сил. То же самое и в духовном мире науки. Один выдающийся

0: называемых им наук достойных преемников. Официально Пирогов вышел из состава профессоров медико-хирургической академии в 1856 году, фактически же он оставил академию в 1854 году, когда отправился на театр военных действий в Крым.
1: Мы читали главы из книги Юлия Малеса «Николай Пирогов». Продолжение завтра в это же время.

слушаете «Радио Звезда».

0: добрая лисица.
1: Стрелок весной малиновку убил. Уж пусть бы кончилось на ней несчастье злое. Но нет, за ней должны еще погибнуть трое. Он бедных трех ее птенцов осиротил. Едва из скорлупы, без смысла и без сил, малютки терпят голод и холод, и писком жалобным зовут напрасно мать. Как можно не страдать, малюток этих видя, и сердце чье об них не заболит? Лисица птицам говорит, на камушке против гнезда сироток сидя. Не киньте, милые, без помощи детей, хотя по зернышку бедняжкам вы снесите, хоть по соломинке к их гнездышку приткните. Вы этим жизнь их сохраните, что дело доброго святей? Кукушка, посмотри, ведь ты и так линяешь. Не лучше дать себя немножко ощипать и перьем бы твоим постельку их устлать? Ведь попусту ж его ты растеряешь. Ты, жаворонок, чем по верхам тебе кувыркаться, кружиться, ты б корму поискал по нивам, по лугам, чтоб с сиротами поделиться. Ты, горлинка, твои птенцы уж подросли, промыслить корм они и сами бы могли. Так ты бы с своего гнезда слетела, да вместо матери к малюткам села, а деток бы твоих пусть Бог берег. Ты, бласточка, ловила мошек, полакомить безродных крошек. А ты бы, милый соловей, ты знаешь, как всех голос твой прельщает. Меж тем, пока зефир их с гнездышком качает, ты б убаюкивал их песенкой своей. Такою нежностью, я твердо верю, вы б заменили им их горькую потерю. Послушайте меня, докажем, что в лесах есть добрые сердца, и что... При сих словах малютки бедные все трое, не могши с голоду сидеть в покое, попадали к лисе на низ. Что ж, кумушка, тот час их съела и поученье не допела. Читатель, не дивись, кто добр поистине, не расплажая слова, в молчании тот добро творит. А кто про доброту лишь в уши всем жужжит, тот часто только добр насчет другого, за тем, что в этом нет убытка никакого. На деле же почти такие люди все сродни моей лисе.
0: Максимы. Иван Андреевич Крылов. «Добрая лисица». Читал Андрей Бархударов.
2: Радио «Звезда».

0: Вы слушаете «Радио Звезда». Новости.
1: В студии Максим Челиков. Здравствуйте. Правительство направит еще свыше миллиарда рублей на программу социальной газификации. Об этом сообщил в понедельник Михаил Мишустин. Воспользоваться программой смогут более 13 тысяч семей, уточнил глава правительства.
2: Президент объявил комфортную и безопасную среду для жизни одной из главных целей развития страны, обозначил социальную газификацию не менее 1 миллиона 600 тысяч домовладений в ближайшие 4 года как обязательный для этого шаг. И с 2021 года жители нашей страны имеют возможность бесплатно подвести газ до границ своего земельного участка, а многодетные семьи, участники специальной военной операции, их близкие, инвалиды первой группы, люди с невысокими доходами или осуществляющие уход за детьми с ограничениями по здоровью получают и помощь с финансированием дальнейших работ.
1: Подключение в рамках социальной газификации идут круглый год. Поскольку в значительной части страны уже начался отопительный сезон, все связанные с теплоснабжением мероприятия имеют особое значение для россиян и должны выполняться отлаженно и четко, подчеркнул премьер-министр. Лидеры Белоруссии, Казахстана и представители Китая поздравили Владимира Путина с успешным проведением выборов в Государственную Думу. Александр Лукашенко назвал высокую явку достойным ответом на внешние попытки дискредитировать избирательную кампанию и выразил уверенность в укреплении союзного государства. В Пекине подчеркнули, что итоги голосования отражают суверенный выбор народа, подтвердив готовность к расширению сотрудничества. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев отметил беспрецедентную консолидацию российского общества. Канцлер Германии Фридрих Мерц признал глубокий кризис доверия к правящей коалиции. Правительство потеряло контакт с гражданами, а в обществе нарастает чувство несправедливости. Мерц анонсировал срочную корректировку политического курса и новые переговоры с социал-демократами, которые ранее заблокировали его реформы. На фоне жесткого внутрипартийного конфликта и провальных сентябрьских выборов в руководстве Христианско-демократического союза всерьез рассматривает вопрос о скорой отставке канцлера. Мировой рынок зерна ждет рекордный за 33 года дефицит кукурузы. В нынешнем сезоне глобальное потребление превысит производство почти на 30 миллионов тонн. К нехватке привели летняя жара в Соединенных Штатах, проблемы с черноморским экспортом и природное климатическое явление «Эль-Ниньо». Запасы американской кукурузы упали ниже критического порога, а Евросоюз массово скупает зерно у Штатов вместо Украины. С мая биржевые цены выросли на 8%. Максим Челиков, служба информации медиагруппы «Звезда».
0: Национальная радиостанция «Звезда-ФМ». Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер ФС-7757-131 от 3 марта 2014 года. Программа «Радио Звезда» рекомендована для слушателей старше 16 лет. Казимир Валишевский. Глава из романа «Смутное время». Читает Виктор Золотонок.
3: Третье. Мятеж в Москве. Рассказы об этом событии столь же путаны и полны противоречий, как и все, оставленное нам этой эпохой. Принимая требуемые обстоятельствами предосторожности, поляки, по-видимому, действовали слишком круто. Произошла ссора с сводчиками, которых заставили втащить на укрепление несколько новых пушек. Простой народ вмешался в свалку. Авангард ополчения, предводительствуемый князем Пожарским, хотел воспользоваться этим случаем, чтобы проникнуть в город. И Москва пережила один из самых ужасных дней. Изгнанные из белого города, прижатые к Кремлю и стесненные в Китай-городе, поляки сначала устроили страшную резню. Затем, чтобы доставить себе простор, они прибегли к злосчастному средству, которое, как говорит предание, послужило примером для других защитников этого города. Салтыков первым поджег свой дом в Белом городе. И к вечеру вся эта часть, где уже укрепился Пожарский, была в огне. На другой день поляки для расширения защищавшего их от ополченцев огненного круга и открытие прохода подкреплению, которого они ожидали со стороны Можайска, зажгли и пригород Москвы за Москворечье. Затем, когда в самом деле прибыл Струсь с несколькими свежими эскадронами, они напали на Пожарского, который после ожесточенной борьбы, покрытый ранами, был перевезен в Троицкую лавру. В следующие дни резня продолжалась. Жизнь в Москве сделалась невозможной. В жестокий холод несчастные жители столицы разбрелись по окрестным деревням. По свидетельству летописцев, на улицах валялось до 7000 трупов. Впрочем, и на этот раз их надо подозревать в преувеличении. Наконец, в Великий четверг Гонсевский принял депутацию из нескольких граждан, которые поручились, что все население снова присягнет Владиславу. Тогда он согласился прекратить избиение. В знак покорности москвитяне, принявшие этот новый договор, должны были носить особый холщовый пояс. Но вскоре, когда распространилась весть, что приближаются 30 тысяч казаков под предводительством просоветского, уже известного нам московского партизана, теперь сделавшегося помощником Заруцкого, битва и избиения снова начались. Благодаря Струсю натиск просоветского был отражен. Но он отступил только главной армии ополченцев. А в понедельник, на Пасху, вся эта армия расположилась лагерем под стенами столицы. Мархотский определяет численность ее в 100 тысяч человек. 6 апреля после безрезультатных схваток осаждающие внезапно заняли самую большую часть Белого города. Последовали ежедневные стычки, при которых, по указаниям летописцев, особенно отличался Люпунов, рычавший аки лев. В начале мая на Поклонной горе, господствующей над городом, появился и Сапега. Он снова завел переговоры с ополченцами. Не сойдясь с ними, напал на них, был разбит и присоединился к полякам. Но в наполовину разрушенном, наполовину осаждаемом городе помощь эта обратилась лишь в тягость. Для выручки гарнизона она была недостаточной и только увеличивала число едоков, которых именно надо было кормить. Поэтому Гонсевский поспешил избавиться от помощника, который мог только мешать. Почтительно он отослал старосту Святского к Переяславлю-Залесскому, дав ему несколько своих эскадронов и поручив обеспечить гарнизону снабжение продовольствием. Гарнизон, таким образом, умолился до 3000 поляков. Победоносно отражая все приступы, они не могли сделать ничего лучшего и ждали, что Сигизмунд наконец решится помочь им. А осаждающие насмехались над ними. «Да король пришлет вам подкрепление и провизию. 500 человек и одну кишку». В самом деле была весть о прибытии отряда королевской армии под предводительством кишки. Киска, по-польски колбаса. «Радуйтесь!» — кричали им снова. «Конец польский приближается». И в этой жестокой игре слов «конец польский» значит «конец Польши». Была издевка над бессильными попытками начальника другого польского отряда, действовавшего в окрестностях столицы. Сам Сигизмунд все еще стоял под Смоленском, упорно осаждая город и переговариваясь с В.В. Голицыным и Филаретом. В ночь с 21 на 22 мая новое внезапное нападение отягчило положение осажденных в Москве. У них была отнята часть Белого города, где они еще держались. Но в то же время королю удалось со своей стороны одержать двойную победу. 4. Последнее победы Польши. В феврале 1611 года непримиримые члены Великого посольства согласились уже, чтобы некоторое число поляков впустили в Смоленск, жители которого должны были присягнуть Владиславу. Но вскоре успехи ополченцев сделали Голицына с товарищами менее сговорчивыми. Сигизмунда убедили, что он ничего не добьется от них убеждением. И вот Голицын и Филарет были приглашены на совещание в королевский лагерь, отделенный Днепром от места пребывания посольства. Там им объявили, что они пленники и будут отправлены в Вильно. В оправдание этой западни польские историки утверждают, будто Голицын послал письмо Шейну, коменданту Смоленска, подстрекая его к сопротивлению. Но Жолкевский об этом ничего не говорит. Послы были временно заперты вместе с сопровождавшими их москвитянами в жалких избушках, где они печально провели праздник Пасхи, жалуясь на плохое помещение и питание. К пасхальному столу, однако, король прислал им кусок говядины, барана, двух ягнят, козу, четырех зайцев, тетерева, четырех молочных поросят, четырех гусей и семь кур. Он извинялся при этом, что не может лучше угостить их, потому что русская земля по отношению к нему самому недостаточно гостеприимна. Это грубое насилие и то, что тогда творилось в Москве, очевидно, не могло побудить защитников Смоленска пойти на мировую. И потому, несмотря на скорбут, который опустошал ряды их гораздо больше, чем неприятельские пули, они менее чем когда-либо думали о сдаче. Но ум немецких инженеров, нанятых на службу Сигизмундом, в конце концов сделал свое дело. И новый приступ, на который решились в первых числах июня, открыл полякам ворота города. Москвитяне приписывали это измене. Таково обычное оправдание побежденных. И впоследствии в 1634 году, благодаря такому же обвинению, несчастный Шейн поплатился головою за потерянное сражение с поляками под стенами того же Смоленска. В 1611 году он, видимо, до конца исполнил свой долг. Один перебежчик, правда, указал осаждавшим место, где была заложена мина. Но в момент, когда она взорвалась, поляки были уже в крепости, и по некоторым сообщениям мину эту в порыве отчаяния подожгли сами осажденные. Безусловно, верным оказывается то, что начатое таким образом разрушение они распространили потом, поджигая свои дома. Некоторые жители заперлись в соборе. Когда поляки проникли туда, взором их предстал архиепископ Сергий в архиерейском облачении, громко молившийся перед распростертой толпой. Пастырь этот, еще молодой, с ниспадающими на плечи белокурыми волосами, золотистой бородой, навел религиозный ужас на нападающих. Им показалось, что перед ними сам Христос, и они пощадили храм. Но пламя добралось уже до архиепископского дворца, где в погребах было скрыто большое количество драгоценностей, принадлежащих жителям, и 150 пудов пороху. Произошел новый взрыв, и во власти победителей остались лишь забрызганные кровью развалины. Сигизмунд объявил о своей победе московским боярам в письме, в котором обвинял в измене Голицына и Филарета, приписывая их влиянию сопротивление Смоленска и распространение мятежа по всей стране. «Несмотря на эти преступные злоумышления и их последствия, — писал король, — Господь сохранил московский трон для того, кому он его предназначил. И бояре будут повиноваться воле Господней, если сохранят верность королю и королевичу. К К виновным послам они должны поскорее присоединить Выборного, чтобы он побуждал их лучше исполнять свои полномочия. Ведь эти изменники действовали заодно даже с вором в Калуге перед его смертью. Разве только бояре предпочтут избрать другое посольство? Ответ Мстиславского и некоторых других показывает, насколько они тогда понимали, что их дело теперь неразрывно связано с успехом короля. Они выражают сожаление по поводу пролитой под Смоленском христианской крови из-за непокорности Шейна и других дурных людей и поздравляют государя с победой, сообщая вместе с тем о своем бессилии остановить мятеж. Они предупреждают его о возникших между ополченцами и шведским королем сношениях по вопросу о вступлении на московский престол одного из сыновей этого узурпатора. Они отмечают враждебное отношение новгородцев, где сын Михаила Салтыкова, Иван, недавно был подвергнут пытке и посажен на кол. Но они выражают надежду, что король уже не станет теперь медлить и поможет своим верным подданным. Увы, Сигизмунд остался глух и к этому призыву. Оставив Смоленский гарнизон, он распустил остаток своей армии, которую с таким трудом удерживал под оружием, и поспешил вернуться в Варшаву, чтобы там вкусить плодов победы. 29 октября 1611 года он устроил себе торжественный въезд в стиле римских цезарей. В колеснице, запряженной шестеркой лошадей, участвовали в кортеже бывший царь Шуйский и его два брата. Они были затем торжественно представлены королю Жалкевским. Гетман произнес длинную речь, в которой распространялся о мужестве короля, о результатах его победоносного похода и о могуществе московских царей, последние из которых находятся теперь перед его величеством. В этот момент Василий Иванович покорно склонился, коснулся правой рукой земли и поднес ее к губам. Брат его Дмитрий ударил челом в землю, а второй брат Иван с плачем три раза повергнулся ниц. Жалкевский продолжал речь, сказал, что привел Шуйских к королю не в качестве пленников, а как живой пример превратности человеческой судьбы. Заканчивая свою речь, он и спрашивал милости для Шуйских. Несчастные повторили свои поклоны и были допущены к целованию руки триумфатора. Но среди присутствующих раздались возгласы протеста. Некоторые сенаторы требовали мщения за резню 17 мая. Воевода Сандомирский требовал правосудия для своей дочери. Все это отразилось на участи побежденных. Их отправили в Гостынинский замок в 45 лие, 180 слишком верст от Варшавы. Русские историки говорят, что у них предварительно отобрали все, что они еще имели. Так что невестка бывшего царя, Екатерина Петровна, должна была расстаться даже со своей серебряной коробочкой для белил. Но опись, составленная после смерти пленников, противоречит этому. В описи упоминается большое количество ценных вещей, посуды и драгоценностей, полученных ими напротив, от щедрот короля или польских вельмож.
0: Вы слушаете «Радио Звезда». Мы читаем главы из романа Казимира Валишевского «Смутное время».
3: Замок Гостынинский, в настоящее время обратившийся уже в развалины, по-видимому, никогда не был пышной резиденцией. Однако гости 1611 года не испытывали в нем лишений. На их содержание ежемесячно отпускалось 200 злотых. Им недолго пришлось томиться в плену. Василий Иванович, его жена и брат Дмитрий умерли через несколько месяцев, причем в Москве пытались приписать их смерть насилию или последствиям дурного обращения с ними. Иван, вскоре выпущенный на свободу, поступил в Польшу на службу. В 1619 году при обмене пленников он возвратился на родину, где жил в безвестности. В 1620 году останки его братьев и невестки были перевезены в Варшаву и с пышностью погребены в часовне, местонахождение которой все еще служит предметом горячих споров. Достоверно только то, что в 1817 году по странной игре судьбы, превратности которой Жалкевский как будто предчувствовал, это место, или же другое близ него, должно было послужить местом для православной церкви. Проект этот, вначале заброшенный, недавно был осуществлен. В 1893 году гимназия, в которой потомкам победителей 1611 года польская история недавно еще преподавалась на русском языке, пристроен был храм, на византийском куполе которого возвышался крест, отлитый из бронзы пушек, отнятых в 1612 году у польских защитников Кремля. Надпись, некогда сделанная на усыпальнице несчастной семьи, служила в России предметом неправильных толкований, напрасно придававших ей оскорбительный смысл. Карамзин, однако, с точностью воспроизвел ее, и она делает честь чувствам Сигизмунда, который, как гласит эта надпись, хотел, чтобы в его царствование даже враги и узурпаторы не были лишены подобающего погребения. Надпись исчезла вместе с усыпальницей. В 1635 году, после заключения мира в Поляновке, временно примирившего Польшу с Московией, сын завоевателя Смоленска Владислав отослал печальные останки в Москву, где они были преданы окончательному погребению в общей усыпальнице московских государей в Архангельском соборе. Итальянский художник Долабелла, служивший в то время в Польше, изобразил в двух посредственных картинах взятие Смоленска и унижение Шуйских. Эти картины дольше оставались в Варшаве, но и они впоследствии были переданы Августом II Петру Великому. В.В. Голицын и Филарет были также подвергнуты заключению. После полугодового пребывания в одном из владений Жалкевского в Камионке их заключили в великолепный замок Мальборг, Мариенбург. В 1619 году Голицын получил свободу, но умер на пути к Вильне. Филарет возвратился в Москву, чтобы там занять первенствующее место среди устроителей новой судьбы своей родины, уже освобожденной и умиротворенной. В 1611 году по всей Европе прогремела слава, уже выпавшая, казалось, на долю Польши и короля Сигизмунда. В Варшаве и Кракове народ ликовал, а в Риме с блеском торжествовали победу католической цивилизации над московским варварством. 7 августа папа даровал полное отпущение грехов богомольцам в церкви святого Станислава, патрона Польши. В доме иезуитов, находившемся рядом с этой церковью, на Кампидолье, устроив празднество, во время которого был зажжен особый фейерверк, аллегорически изображавший белого орла Польши, превращающего одним прикосновением в пепел черного орла Московии. Эти торжества, уже сами по себе неприличные при тогдашних обстоятельствах, получили еще более неуместный оскорбительный характер вследствие сопровождавших их толкований. Хотя Жалкевский придавал своим речам относительно умеренный характер, товарищи его в Сенате и польском правительстве не проявляли такой же сдержанности. Полковник Винцент Крукивницкий, говоря в Смоленске от имени польской армии, сам коронный вице-канцлер Феликс Крыский В Варшаве говорили о завоевании Московии как о деле конченном. Глава государства и все государство, государь и его столица, армия и ее начальники — все в руках короля, заявил Крыцкий. Неуместность этого нелепого заявления была очевидной. В это самое время польский гарнизон, окруженный волной мятежа, вел в Москве отчаянную борьбу, которая с каждым днем становилась безнадежнее. Сигизмунд употребил все свои усилия, на которые был способен, а Польша, удовлетворенная достигнутым ранее, продолжала упорствовать в отказе средств на продолжение борьбы. Тщетно осенью 1609 года король обращался к сеймикам, прежде так благоприятно расположенным. С небывалым единодушием они на этот раз отклонили всякое свое участие в предприятии, так блестяще начатом. В этот промежуток времени отсутствием короля воспользовались участники недавнего Раккоза. Гербурт и дьявол Стадницкий, они снова принялись ковать козни в стране. Войдя в сношение с Гавриилом Баторием, племянником знаменитого Стефана, подбивая его требовать себе наследие дяди, и шляхта, хотя и не действовала заодно с этими агитаторами, под их влиянием проявляла свою склонность перечить правительству. Уже надвигались сумерки над этими богами Liberum Veto, и их ближайшие потомки принуждены будут из года в год ожидать возвращения сомнительного рассвета, повторяя из рода в род печальную местную поговорку: «Пока солнце взойдет, роса очи выест». Смоленск на время оставался владением Польши, но, владев городом, король и поляки повернулись спиной к цели, которую не должны были выпускать из виду. Сигизмунд весьма навредил своим московским верноподданным, а вся Польша дала в руки сторонников ополчения грозное оружие. Если, несмотря на свое отчаянное положение, Гонсевский и его товарищи еще целый год вели эту героическую, но бесполезную борьбу, это надо приписать тому, что военные качества их противников не соответствовали числу и мужеству бойцов, а особенно тому, что эти беспорядочные отряды, как мы знаем, с политической точки зрения, по самому составу своему оказались непригодными для исполнения взятой ими на себя задачи.
0: Радио «Звезда». Мы читаем главы из романа Казимира Валишевского «Смутное время».
3: Глава 13. Движение против смуты. Первое. Несостоятельность национализма. Никакой триумвират не может обойтись без Цезаря. Реализации этого положения добивался Заруцкий. Личность энергичная. Большинство ополченцев было в числе его сторонников. Он очень гордился приобретенным в Тушине боярством. Рассчитывая воевать и править по-казацки, он перебивал на деле у Ляпунова командование войсками и не оставлял мысли укрепить престол за сыном Марины, который жил с матерью в Коломне. Рязанский воевода охотнее подумывал о кандидатуре шведского королевича и даже Владислава предпочитал варенку, как в его среде величали маленького Ивана. Он пытался одержать верх своим авторитетом. На соборе казаки не имели большинства. Один из их отрядов состоял под начальством князя Трубецкого. Большинство начальников было из высшего и мелкопоместного дворянства. 30 июня 1611 года это собрание приняло ряд постановлений, входивших в состав целого плана административных, законодательных и политических преобразований, которые очень чувствительно сказывались на тех элементах населения, которых представлял сам Заруцкий. Вопреки его желанию, сначала покончили с политическим наследием второго Лжедмитрия и Сигизмунда. Как известно, в Тушине, в Калуге и под Смоленском претендент и польский король за счет Московии соперничали в щедрости, награждая чинами и пожалованиями всякого рода. Не объявляя их недействительными, служилые люди, заправлявшие собором, намеревались применить к ним установленную обычаем мерку. Другими словами, подобно тому, как сами московские государи часто проводили систему подравнивания, и они желали низвести преимущества чересчур щедро награжденных к более приличному уровню. Эта мера лично задевала Заруцкого, получившего огромные поместья. В то же время намечались особые правила относительно всего казачества. Установлено было различие между ветеранами и новобранцами. Первые за свои деньги или, по желанию, за земельный надел должны были вступить в сословие служилых людей. Вторые, казаки по ремеслу в узком смысле и крестьяне, вступившие под казачьи знамена, возвращались в прежнее положение. Одни в свои степи, другие на пашню или в холопы. А это означало, что национальное движение, разбившееся, поддержанное и дошедшее до Москвы, обдуманным содействием народного элемента, теперь отрекалось от освободительного революционного начала, которое одно только и обеспечивало это содействие народа. Ведь для всей этой голытьбы, которую оно соблазнило и увлекло в ряды ополченцев, слово «казачина» означало «свобода и дележ поровну всех благ, которые предстояло завоевать, деньги и власть». Второй раз этой попыткой восстановить порядок в пользу исключительно аристократических привилегий революция отрекалась от присущего ей принципа. На долю других классов она оставляла лишь то, что оставляла для них новая категория привилегированных. Для исполнения задуманной программы, так как гражданская и военная власть сосредотачивалась в руках триумвирата, учреждались приказы по обычному порядку. И вот второй раз, не имея возможности овладеть столицей, стан ополченцев готовился перехватить у нее власть. Заруцкий подписал протокол постановлений, вернее, не умея писать, предоставил Ляпунову расписаться за себя. Возлюбленный Марины, наверное, рассчитывал, что эти постановления останутся мертвой буквой. Так и оказалось на деле. Затевать насущные государственные преобразования среди такой разрухи и при подобном составе действующих лиц было безумной дерзостью. Первыми нарушителями новых правил оказались даже не казаки. Случилось так, что некоторые из них были захвачены на месте преступления при грабеже. М. Плещеев, один из членов собора, не считаясь с только что установленными судебными порядками, распорядился утопить виновных без всякого суда и следствия. Вспыхнул бунт. В этом превышении власти обвинили самого Ляпунова. Он пытался скрыться в Рязань, но казаки вернули его в лагерь, и с той поры он сделался их пленником. Через несколько недель настал его черед стать жертвой огульной расправы. Свидетельства опять говорят различно об этом прискорбном событии. Некоторые польские и московские свидетельства возводят вину на боярина Гонсевского. Чтобы избавиться от самого опасного из противников, Гонсевский будто бы решился на довольно-таки гнусный поступок. Подделал руку и распространил за подписью Ляпунова окружную грамоту сторонникам ополчения, должностным лицам в областях, чтобы они поступали с казаками подобно тому, как только что поступил Плещеев. В настоящее время преобладает мнение, что документ этот был подлинный, содержавший только наказы согласно недавно выработанным собором постановлениям, но его превратно истолковали. Казаки не соглашались на них, они потребовали Липунова в свой круг, и триумвир был изрублен в куски. Заруцкий не присутствовал при этом, но общий голос называл его подстрекателем к убийству. А Трубецкой не предпринял никаких мер, чтобы предотвратить его. На другой день после этой катастрофы, происшедшей 22 июля 1611 года, не осталось и следа от только что учрежденного правительства. Его сменило другое, где главными были казаки.

0: Радио «Звезда». Книга на ночь.
1: Казимир Валишевский. Глава из романа «Смутное время». Читает Виктор Золотонок.
2: Второе. Правление казаков. Заруцкий решил показать, что движение ничего не потеряло от гибели Ляпунова. 200 поляков с несколькими верными им казаками еще занимали Девичий монастырь. Победитель и соперник рязанского воеводы велел идти на приступ, и маленький отряд сдался. Однако многие его воины потом были перебиты. Монахини тоже должны были покинуть монастырь. Большинство из них сначала изнасиловали, отобрали у них всю одежду, а потом их отослали во Владимир. Принятые в эту общину бывшая королева Ливония и несчастная Ксения разделили общую участь. Положив таким образом начало новому порядку, думали поддержать созданную Ляпуновым организацию управления и превратить ее в орудие вымогательства в пользу новых хозяев. Земские люди, то есть не принадлежавшие к казачеству, жаловались, что не получают ни жалования, ни провианта. Многие решили разойтись по домам, где их присутствие становилось необходимым. Недовольствуясь сбором исключительно в свою пользу всевозможных налогов, казаки все имущество земских считали тоже частью своих доходов и творили при этом гнуснейшее насилие. Разбой стал законом. В это же время в Новгороде политика Ляпунова после его смерти достигла успеха. Но в таком смысле, какого он, несомненно, не желал. Воеводы, поставленные им в городе после смерти Ивана Салтыкова, были уполномочены вести переговоры с Карлом Шведским о кандидатуре на московский престол его сына Карла Филиппа и присылке отряда вспомогательных войск. Но переговоры затянулись. Шведы возобновили под Новгородом ту же игру, какую разыгрывал под Смоленском Сигизмунд, и думали только о захвате крепости. При участии одного из воевод, Василия Ивановича Бутурлина, и при помощи пленного крестьянина Ивана Шваля 15 июля 1611 года Делагарди ночью овладел одними плохо охраняемыми воротами. Бутурлин бежал, не думая о сопротивлении, а казаки его последовали за ним, успев, однако, разгромить множество домов и лавок, чтобы не оставлять неприятелю слишком богатой добычи, как говорили они. Один только атаман, Тимофей Шаров, выступил во главе нескольких стрельцов и был убит. Незадолго перед этим поссорившийся из-за религиозных несогласий протопоп собора святой Софии Амос и митрополит Исидор помирились на глазах неприятеля. Приняв благословение владыки, скромный священник точно так же сопротивлялся до смерти в своем доме, подожженным шведами. Исидор со вторым воеводой, князем Иваном Никитичем Адаевским-старшим, вступили тогда в переговоры с победителями, и все жители Новгорода присягнули шведскому королевичу, даже не выговорив, чтобы он принял православие, и согласившись на добрую волю короля, кого из сыновей отпустит он в Москву на царство, старшего Карла Филиппа или младшего Густава Адольфа. Договор с государством новгородским признавался действительным, даже если государства Владимирское и Московское не признают его. Это значило то, что, возвращаясь к преданиям о своей былой республиканской свободе, покоренный город как бы отделял свою судьбу от судьбы Московской Руси. Но уже не в восстановлении республики заключалось дело. В действительности Новгород подчинялся господству шведов. В этом краю правление казаков привело к расчленению Отечества. В это время Псков едва не достался третьему грабителю. Московский диакон Матвей, у летописцев обыкновенно именуемый Сидоркою, незадолго до того появился в Новгороде и пытался объявить себя Дмитрием. Узнанный на рынке, он скрылся в Ивангород, где население провозгласило его царем 23 марта 1611 года. Трехдневным звоном колоколов и пушечной пальбой праздновали народную радость, и тотчас все казаки ближних мест сбежались на призыв. Так что и новый претендент оказался обладателем собственной армии. Вскоре и он со своей стороны мог вступить в переговоры со шведским королем, который одно время склонялся к признанию царем этого явного самозванца, чтобы предложить ему союз против Польши в обмен на часть русской территории. Смерть короля Перевертня разом прекратила все переговоры, и Сидорко двинулся к Пскову. Он держал город в осаде с 8 июля по 23 августа, ведя переговоры с жителями, которые собирались было открыть ему ворота, когда приближение шведов обратило в бегство казаков. Но этих новых врагов встретили гораздо хуже, скоро отступили и они, и Сидорко мог возобновить свои попытки с большим успехом. Бутурлин, покинувший Новгород со своей шайкой грабителей, прибыл в это время под Москву к армии ополченцев. Но здесь события приняли невыгодный для казаков Заруцкого оборот. Ян Сапега приблизился к столице и 14 августа 1611 года удачно провел к осажденным большой обоз с провиантом. Поляки оживились, перешли в наступление и прогнали осаждавших из той части Белого города, которую они занимали. Вскоре усвятский староста заболел и в сентябре умер. Но в начале октября, после перемирия с Швецией, к полякам прибыл славный победитель при Киргольме Ян Карл Хаткевич, приведя из Ливонии свой отряд войск. В ожидании войны с Данией Швеция принуждена была сосредоточивать свои силы. Но и Хаткевич имел в сущности всего несколько голодных и деморализованных полков, истощенных неудачным походом и осадами крепостей. Снабжение провиантом всегда очень мудреная задача. При наступлении зимы заставило самого Гонсевского возобновить маневр, удавшийся ему недавно с Сапегой, и Хаткевич удалился из Москвы, заняв позицию в монастыре у Рогачева между Волгой и Пугой в Ржевском уезде. Однако его присутствие здесь сдерживало Заруцкого, тоже вынужденного разбрасывать своих людей за невозможностью прокормить их на месте. В течение ужасной зимы 1611 и 12 года казаки и поляки соперничали в искусстве разорять страну. А в то время, когда шведы укреплялись в Новгороде, московские бояре отправили новое посольство к Сигизмунду, все еще именем всей земли русской, прося Владислава поторопиться с приездом и занять престол, а самого короля поскорее замирить государство. Во главе подписавших это ходатайство не было имени патриарха. Его заменяла подпись архиепископа Арсения, грека. Так, среди полного крушения государственного и общественного здания, сама церковь, казалось, распадалась и унижалась. Чаша переполнилась. Под гнетом стольких бедствий в этой мучительно терзаемой русской земле произошел толчок, всколыхнувший в самых темных глубинах элементы, до той поры бывшие бездеятельными, но без сомнения не бесчувственными, а долго пребывавшими без движения вследствие органической пассивности национального характера. На политическое поприще неожиданно выступили новые люди с новой программой, которая еще никому не приходила в голову, которая не ограничивалось только защитой нации. Наряду с борьбой против иноземцев она особенно настаивала на упорной борьбе с мятежниками всех оттенков, которые под личиной защиты общего отечества еще более терзали и уродовали его. В своей основе и отчасти по своим составным элементам и эта реакция была подобна той, которая уже выдвигала против поляков и казаков грозных противников. Только теперь она была более мощной, лучше знающей свою цель, а потому ей суждено было на этот раз восторжествовать.
1: Радиозвезда. Мы читаем главы из романа Казимира Валишевского «Смутное время».
2: Третье. Победа реакции. Точкой отправления опять-таки была религия. Начали сокрушением о грехах истовой молитвою. Неспосланные на страну испытания представлялись заслуженную карой за грехи всего народа, о которых напоминали народной совести грозные видения. Спасение могло исходить только от милости Всевышнего, и многие небесные явления указывали пути к ней. Одно из них требовало, например, трехдневного поста даже для грудных младенцев и повелевало возле церкви Василия Блаженного соорудить новый храм, на алтаре которого явится знамение искупления. Скоро, однако, менее склонные к мистицизму умы придумали и предложили другие средства. Летописи того времени, составленные чинами клира, или более или менее, по их внушениям, приписывали и эту честь церкви. И несомненно, что Гермоген был причастен этой эволюции народной совести. Но ему суждено было вскоре исчезнуть. Давно удаленный от места действия, он умер 17 января 1612 года. По некоторым известиям, поляки задушили его или уморили голодной смертью, но более вероятно, что он пал под бременем лет и телесных, и душевных мук, которые переносил с несокрушимой твердостью. До сих пор еще в Чудовом монастыре показывают темный подвал, где, по преданию, был заключен святитель с кружкой воды и мешком овса. Но это только предание. Перед смертью он отправил в Нижний Новгород послание, которое могло повлиять на дальнейшее развитие нового движения. Смысл его я поясню далее. Но Гермоген не мог руководить первым проявлением движения. А за неимением верховного вождя Авраамий Палицын впоследствии разделил с архимандритом Дионисием положение и обязанности героев движения. В 1608 году Троицкая лавра отразила поляков. В народе охотно верили, что она и в 1611 году опять стала средоточием сбора воинов для защиты правого дела, а легенда, успевшая сложиться о личности Дионисия, способствовала распространению этой иллюзии. Судя по рассказам летописи о первых шагах Дионисия на поприще иноческой жизни, этому игумену Сергиевой лавры как будто не суждено было добиться такой чести. В самом начале смутного времени молодой монах болтался среди простонародья на одной московской площади. Кто-то грубо спросил его: «Что ты здесь делаешь? Тебя ждет твоя келья». «Ты прав, брат», — ответил монах. «Я согрешил, прости меня». Это был будущий архимандрит, уроженец Ржева. Он назывался в миру Давидом Забниновским. Он вернулся в свою келью, но ненадолго. В такие времена, как тогдашние, монастыри всегда пустовали. Переполнявшие их носители буйной юной энергии разбегались по окрестностям. Московские перекрестке не раз потом видели высокую фигуру и страстную мимику этого бродячего монаха. Но испытания, переживаемые родиной, поставили его лицом к лицу с жестокими страданиями и вернули его, метущуюся душу, на путь ее истинного призвания. Впадая не раз в странные заблуждения и тяжкие немощи, русские монастыри вместе с тем долго служили делу милосердия. И вот за это они и до сих пор пользуются расположением народа, увы, весьма ослабевшим. Во время осады и после нее Денисий отличился, ухаживая за ранеными, собирая тысячами умирающих и умерших, и тогдашнее рвение его в этом служении сообщило такое обаяние его личности, что оно гораздо более всех его других подвигов приучило видеть в нем по духу преемника Гермогена. Но историческая действительность оказывается несколько иной. Защитники Дионисия старались выдвинуть значение посланий за его подписью, которые будто бы вызвали первое восстание против поляков при Люпунове и Трубецком. Заслуга была бы не особенно большая, если принять во внимание, какой характер приняло это восстание. Но известные нам грамоты из Троицкой лавры помечены июлем и октябрем 1611 года. Палец он уверяет, что такие грамоты рассылались еще в марте. Это не важно, ведь 1 апреля войско ополченцев стояло уже лагерем под стенами Москвы. Не в меру прославленный Келарь хочет еще доказать, что и призыв ко второму восстанию исходил из его монастыря. На этот раз он совершает погрешность, гораздо более тяжкую, чем простая ошибка в числе. Приписывать этот почин Троице Сергиевой лавре значит противоречить исторической истине. На словах монастырь в самом деле усиленно призывал к вооружению, но по духу своему он был не только вполне чужд восстанию 1611-1612 годов, но даже противодействовал ему всей силой своего влияния. Монахи и казаки обыкновенно слишком хорошо ладили друг с другом, чтобы очутиться во враждебных лагерях. По происхождению, воспитанию и нравам они принадлежали к одной и той же среде. Один из биографов, Дионисия, открыл в лавре своего рода думу, которая после смерти Люпунова приняла будто бы политическое наследие триумвирата и выдвинула в Нижнем Новгороде новых защитников того же дела. Факты свидетельствуют прямо противное. У нас в руках письмо этой монастырской общине от Заруцкого и Трубецкого. Одно, помеченное августом 1611 года, значит, после смерти Люпунова, отвечает на просьбу об отводе земель. Через несколько месяцев за этим письмом следует обращение к щедрости монастыря, просьба о присылке боевых запасов. Следовательно, обе стороны продолжали пребывать в наилучших отношениях. «Долой поляков и изменников! Помогайте храбрецам, осаждающим Москву!» Таков всегда был боевой клич лавры и в 1611 и в 1612 году.

0: чало казаков. Архимандрит Дионисий был добрым пастырем и выдающимся исправителем священных книг. Важная заслуга в его время. Но он вовсе не обладал политическим умом, и национальное возрождение 1611-1612 годов потребовало иных деятелей. В Нижнем Новгороде религиозное чувство соединилось с инстинктом самосохранения и создалась та нравственная атмосфера, среди которой сами собой возникли и боевой клич, и то единодушное усердие, которые призваны были вывести страну из самого жестокого кризиса, какой только она переживала за все свое существование до наших дней. Уже два ополчения одно за другим выступали в поход, чтобы приняться за эту задачу. Необходимо было третье, с иным знаменем и иными воинами.
1: Мы читали главы из романа Казимира Валишевского «Смутное время». Продолжение завтра в это же время.

0: слушаете «Радио Звезда». Литературный герой или реальный человек? Кто эти люди?
1: Семен Кармазинов. Известно, что писатель Федор Достоевский откровенно недолюбливал писателя Ивана Тургенева. И в романе «Бесы» превратил его в писателя Семена Кармазинова. Несложный ребус современники разгадали быстро. Федор Михайлович приписал персонажу своего романа крикливый и сюсюкающий голос, а заодно неприятную манеру, цитата, «лезть, лобызаться и подставлять щеку». Именно так и вел себя в обществе Иван Сергеевич. Но это еще не все. Досталось от автора «Бесов» и взглядом Тургенева. Литературный Кармазинов жалуется.
2: «Я сижу вот уже 7-й год в Карлсруе, и когда прошлого года городским советом положено было положить новую водосточную трубу, то я почувствовал в своем сердце, что этот карлсруйский водосточный вопрос милее и дороже для меня всех вопросов моего милого отечества, так называемых здешних реформ».
1: И как было после этого известному западнику Тургеневу, который провел 7 лет за границей в немецком Баден-Баден, не узнать в персонаже Достоевского пародию на самого себя?
0: Кто эти люди?
1: Семен Кармазинов, он же Иван Тургенев.
0: Радио «Звезда».

0: Вы слушаете «Радио Звезда». Новости.
1: В студии Максим Челиков. Здравствуйте. Российская избирательная система доказала устойчивость к внешнему давлению. Об этом заявила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко на встрече с гостем из Центральноафриканской Республики. Иностранный наблюдатель подтвердил открытость и прозрачность